0: Советского Союза в Америке, непонятные. А не выпускали Меньшова, он говорил, ну, потому что на меня всякие были анонимки, что я там что-то ляпнул, тут что-то ляпнул. Дом дело не в анонимках. Анонимкам не очень верили. Меньшов просто был правдоруб. Он рубил правду матку. Таких не выпускали, да. Вот. Он по жизни такой был. Вот что думал, то и говорил. И в частности, если Москва слезам не верит, тоже интересные вещи. Как, например, зрительницы ему говорили, что какой же подлец вот этот герой, что бросил героиню, а Лентовой с ребенком, беременную. Он говорит, почему подлец? Я бы и сам бросил. Она же его обманула. С чего вы вообще взяли, что... Да, или как хорошо, что получила... Зрители говорили, как хорошо, что получила Парагам, это противная фифа, которая играет Муравьева. Ведь она все время врала, вот она и получила Парагам, вот она вышла замуж за алкаша, а он ее бросил, и так далее, и так далее. Он говорит, почему фифа? Он говорил, а мне она очень нравится. Она просто такая эксцентричная, она такая артистичная по жизни, и мне очень жалко, что у нее ничего не получилось. Что там плохого кому сделала? Вы видите, какой она на самом деле надежный человек, надежный друг. Неужели вы этого не видите? Нет, они не видели. Потому что действительно зритель воспринимал эту картину, не считывая ее глубинные смыслы и подводные течения, которые в ней есть. А Меньшов только ради них и снимал. Потому что сценарий был действительно несколько галимый, как всегда у Черныха, но очень такой американский. Дело в том, что Меньшов его сделал очень русским. Во-первых, у нас полнометражного сценария, представляющего совершенно такой четкий каркас, читается хорошо, кстати. Я на одном дыхании прочел сценарий, он другой совсем. Он начал его превращать в некий кинороман. То есть он начал... его размазывать. И создавать огромное количество сцен, как бы являющихся не стреляющими ружьями. Но если бы он не создал эти не стреляющие ружья, он тогда бы и не создал то самое ружье, которое выстрелило по-настоящему, то есть фильм «Москва слезам не верит», то есть он просто за него бы не взялся. Поначалу Валентин Черных, который создавал у нас здесь аналог голливудского кинематографа. То есть он буквально писал советские сюжеты по голливудским образцам. Вот герой, который говорит, я смогу, я сделаю, здесь ведет себя совершенно по-буржуазному, даже если он председатель колхоза. Это, кстати, была первая роль Меньшова в фильме по сценарию Черныха «Человек на своем месте». Но он действует исключительно буржуазными методами. Ни в коем случае не советскими. Он договаривается, он убеждает, он надевает маски, он играет. Колхоз у него становится передовым. Вот так вот. Можно и так, говорит Черных. Но дальше уже речь шла не про колхозы, а просто про людей, которые живут по американскому образу жизни. И у них поэтому все получается. Это была такая апология селф-мейдменства в советском кино. Он очень хорошо совместил соцреализм, который был очень нужен тогдашней советской власти, как и всегда, впрочем, плакатный соцреализм, с голливудским соцреализмом. Но отдадим должное Черныху, что это у него все было окрашено легкой-легкой иронией, которая создавала в его сценарии такой приятный, чуть-чуть, подчеркиваю, чуть-чуть такой, немножко переточный, что ли, флер такой, но которые превращали этот сценарий в такой теплый дом, в котором хотелось жить и где всему веришь. Всему веришь. При том, что они немножко сказочные, естественно, где-то были. И этот сценарий был немножко сказочный. Да, в нем больше было этой золушковости. И, конечно, герой, будущий герой Баталова, вообще Черных писал на Меньшова эту роль. Ну вот, именно писал на Меньшова. Это был самый настоящий электросварщик, который работал на высоте и любил работать на высоте. И это был именно такой рабочий интеллигент. То есть персонаж, который мог появляться только в фильмах 50-х годов, и такого, как правило, играл Баталов, что интересно. Вот. Но тут Баталов еще даже и не брезжил. Меньшов предполагал, что будет играть Меньшов. Условный персонаж, рабочий интеллигент. На самом деле уже в конце 70-х годов таких рабочих не было. Но это Черных, у него немножко условный мир. А Меньшов создавал в фильме совершенно безусловный мир. Почему? Его так раздражало, когда это называют сказкой. Поэтому он придумал героя очень любопытного. Конечно, он никакой не электросварщик. Он слесарь, да, но он слесарь по сложным системам. То есть он как бы слесарь-инженер. Потому что такие появлялись уже. И, конечно, это люди с высшим образованием. Но на самом-то деле, скорее всего, все еще сложнее. Потому что, когда был взят Баталов, ну, становилось очевидно, что... Ну, явно этот человек не из простой семьи перед нами. Потому что в Баталове аристократизм, никуда от него не деться. То, что он играл интеллигентных рабочих в 50-е годы, так это тоже условность была. Кинематограф в 50-х годах был достаточно условный, соцреалистический. Хотелось, чтобы были такие рабочие. Да может, даже тогда они еще и были такие. Но уже к концу 70-х их не было. А здесь это как бы рабочие. Во-первых, уже слишком много возникает фигур умолчания, которые зрителю становится понятны. У меня, например, полное ощущение, что это или какой-то скрытый диссидент, ушедший на ушедший на завод работать слесарем. Это часто бывало с диссидентами. Иногда это даже бывало фронда такая. Ну вот, вы меня тут гнобите, и меня никуда не берут на работу, но я пойду тогда на завод. Коробчаевский писатель, в частности, работал именно слесарем на заводе. Не исключено, что именно эта биография и легла в основу вот этого уже персонажа, придуманного не Черноком, а Меньшовым. Но, скорее всего, не диссидент, конечно, герой Баталова, а, скорее всего, он где-то сильно проштрафившийся за правду матку человек. Почему у него судьба немножко покатилась по наклонной, но он сумел вывернуться, потому что он явно хорошо зарабатывает, потому что, как он сам говорит, он совершенно эксклюзивный слесарь, который делает сложнейшие вещи на сложнейших системах.
1: Он живет в коммуналке.
0: Живет, да, в коммуналке, да.
1: По нему не скажешь, что он много зарабатывает.
0: По нему, по тому, как он живет, действительно не скажешь, что он много зарабатывает, но потому, как он себя чувствует уверенно и упакованно в жизни, есть такое ощущение. Вот, что, может быть, тут мысль такая возникает, что этому человеку не очень важен быт, коммунальный быт, или он недавно сюда перебрался, оставив все прежней жене, о которой он говорит. Такое тоже может быть. Вот. Но когда он, кстати, к ней приходит в конце, уже протрезвевший, он очень хорошо одет, между прочим. Он одет во все фирменное. Просто хорошо одет, по-настоящему. Вот.
1: Но не знаю, его характер все равно никак не совпадает с его статусом, который он занимает.
0: Там же, что мне нравится, он это объясняет. Он говорит, зато я в своем деле, я бог. Я такой единственный. Вот, а мне больше ничего и не надо. Он же объясняет дочери, героине, что на уровне социальной лестницы, как бы я, да, пролетарий какой-то. А это уже было позорно в конце 70-х годов. Но я умный пролетарий, я интеллигентный пролетарий. Я делаю то, что я очень люблю, то, что мне очень нравится. Но, еще раз говорю, за ним чувствуется интеллигентная биография, которая где-то сломалась. Поэтому, тем более, становится понятно, почему он так обиделся на нее, что она ему не сказала, что она директор завода. Потому что ему, как бы скрытому, явно скрытому антисоветчику, жениться на ней, все равно, что жениться на советской власти. Вот, тогда мы еще понимаем глубинную суть этого конфликта, глубинную, но которую именно уже разыгрывают авторы подспудно, эзоповым языком, фигурами умолчания. И это интересно, все обретает какой-то дополнительный объем. Потому что в сценарии было просто непонятно, ну а что это он уж так сильно разволновался, что уж прямо это самое. Более того, там было довольно глуповато, она ему говорила в сценарии, я директор завода вообще-то, он говорит, ну конечно, конечно, ага, ну да, ты директор завода какого, а там Маш или ЗИЛ, она говорит, нет, вот такого-такого, а, ну такого, и у тебя в подчинении 500 тысяч человек, она говорит, нет, 300. Ну да. То есть он долго думает, что она его троллит. Ну это как-то глуповато, потому что она явно говорит серьезно, и он производит впечатление немножко дурачка. А потом, ах, и обиделся. Но он там чистый, стопроцентный рабочий. И, конечно, не такой умный, не такой аристократичный, не такой интеллигентный, как Баталов. И сыграл бы его действительно Меньшов, и это не был бы такой любимый герой для зрительниц, потому что более любимого мужского персонажа, чем этот самый Гоша, пожалуй, в 20 веке в советском кино не было, потому что и в редакцию «Советского экрана», и самому Баталову, и Меньшову приходили миллионы писем от зрительниц, и стала популярной фразой из письма одной зрительницы «Подскажите мне номер электрички, где едет Гоша». Вот. Это пришел национальный жених. Это была такая абсолютная мечта. Причем именно во время, когда мужик вырождался, что мы наблюдаем в персонажах и Дали, и Мягкова, там «Тенная охота», «Осенний марафон», ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. Или, во всяком случае, мужик превратился в что-то такое интеллигентно-инертное, как герой Мягкова в «Иронии судьбы» или «Служебном романе», что их как бы в любовь нужно было немножко за уши тянуть. Должна была совершиться какая-то искра, возникнуть какой-то толчок в жизни должен был случиться, который бы в эту любовь окунул. А то они и в любви, они инертны. Как и все, женятся, потому что так надо, по привычке, и любви-то уже никакой нет. Вот это ощущение при полной стабильности этой серости во многом воплотилось в отсутствии вот этого вот мужчины как хозяина. А тут приходит именно типично черноховский персонаж, мужик как хозяин, но еще и интеллигентный. Это была гениальная находка Меньшова, но не совсем его. Это подсказал ему директор Мосфильма Николай Трофимович Сизов, который сам был писатель-детективист и вообще очень такой был хороший мужик, который всегда всем помогал, старался никого своих мосфильмцев в обиду не давать и защищать в том числе от более крупных властей сверху. А он сказал: нет, знаешь, кто играть-то будет? Говорит: ну я вообще, да. Нет, слушай, Володь, не надо, возьми Баталова. А Баталова все забыли, потому что давно не снимался. Когда Меньшов ему позвонил, он сказал: серьезно, что ли? Как хорошо, говорит. А я уж думал, меня никто уже и не позовет. Но когда он прочел сценарий, а он ему дал сценарий Черныха, он сказал: да нет, конечно, ты что, не буду я в этой байде сниматься. Ну, я же все перепишу, в общем, уговорил его, перепишу. Ну, ладно, поехали, тогда поехали. Ну, вот, ну, покажи, что переписал. Ну, вот я сейчас переписываю, но ты мне нужен, я хочу застолбить за тобой этот образ, потому что я под тебя уже тогда и буду писать. Вот так и был рожден этот достаточно странный персонаж, конечно, который еще при этом и в морду может дать, тоже очень важно. Вот что не понравилось, кстати, многим критикам, которым фильм понравился, что она, а зачем, как и героиня, она говорит, а зачем ты в морду даешь? Она говорит: так, тихо, женщина, не спорь с мужчиной. И она извиняется. Самое интересное, что эта сцена ужасно нравилась всем женщинам. А сегодня, когда у нас другая гендерная политика, как раз вот моим ученицам, например, эта сцена сразу так вызывает просто ненависть к этому Гоше, что неприятный какой-то товарищ. Ну вот он женщину вот так вот опускает. Я говорю: во-первых, он не обязан быть приятным, это персонаж. Он интересным становится. Ничего подобного не было у Черныха. Ничего подобного. Не было этого. Я мужик, так сказать, молчать женщина. Такого не было. Единственное, что у него было, и откуда возникла эта идея у Меньшова, только из того эпизода, который был в сценарии, когда он приходит первый раз к ней с сумками, и дочке говорит... Даже не спрашивай, как ее зовут. Так, возьми все сумки, отнеси на кухню, порежь лук, пожалуйста. Вот. И та беспрекословно, хмыкнув, конечно, но беспрекословно ему подчиняется, потому что очень убедительный. Вот. Но Меньшов стал дорабатывать этот образ. То есть он такой хозяин-хозяинович. И оказывается, это было гениальное совершенно попадание. Во-первых, образ действительно обрел какой-то объем. Он стал очень интересный. И о нем можно долго говорить. А во-вторых, он вот превратился в такого национального жениха. Вот о таком все мечтали. То есть, а при этом он еще и пьющий, потому что мы видим, как он пьет в конце. То есть он ничего не ест, внимание, у него куча бутылок стоит на столе, куча огромная. И он ничего не ест. То есть он водкой заедает, водку на хлеб намазывает, и хлеб у него из водки. И водкой запивает. То есть он, значит, мы сразу понимаем, он запойный, потому что обычный человек так пить не может. И это еще какую-то краску очень интересную придает этому образу. Более того, Меньшов делает еще один очень интересный ход. Он делает сцену с интеллигентнейшими друзьями, среди которых кто? Он сам, Владимир Валентинович Меньшов. И он немножко так на эффекте 25-го кадра там с ними сидит, но все мы его видим. Вот. То есть он как бы говорит, что Гоша, это мой друг, мой, меня, режиссера Меньшова, потому что это как бы некое камео. Вот. И это тоже интересный ход очень. И друзья у этого Гоши, естественно, все суперинтеллигенты, никаких работяг там близко нету. А нет, один есть, которым они пошли морду бить, да. Такой тоже наблюдается. Но остальные все советская аристократия. Включая самого режиссера фильма. Самое интересное, что мне всегда казалось, что на пикнике еще сидят и Никитины. И поют песню. Поразительно. Раза четыре смотрел, я везде их видел. Нет, это ошибка, это операция. Никаких Никитиных там нет, они за кадром песню поют. А я думал, что он еще и Никитиных позвал, чтобы показать, что у него Никитины друзья. Вот. А Никитины на тот момент были культовые, Сергей и Татьяна. Вот. Собственно, Сергей Никитин писал музыку к фильму «Александра Александра». Вот. И песню «Что происходит на свете» — это просто зима, которая звучит на этих кадрах пикника. Я думал, они там ее исполняют. Нет. Но неудивительно, если бы там были и Никитины. Неудивительно. Ну нет, так нет, одного Меньшова вполне хватает. Такое камео. Вот, так что Гоша более чем непрост. Но самое интересное, что там все такие. И вот сколько эту картину не пересматриваешь, там каждая реплика не просто на месте, а каждая реплика что-то прибавляет и добавляет герою или героине. Ну, например, героиня Раисы Рязановой, которая нормально вышла замуж за этого мужика, у которого дача, все. Вот. Но она совсем серая мышь была, ну, совершенно серая мышь. Меньшов ее все переписал, она не серая мышь, она такая, она нормальный человек. Но она искренне сочувствует героине, когда та не поступила в институт. Муравьева иронизирует, а это искренне сочувствует. Она осаживает очень часто своего, действительно, слишком уж простоватого мужа. Она хорошие реплики выдает, свидетельствующие о том, что она умная женщина. Она хозяйка по жизни, она верная жена. Но не серая мышь, как было у Черныха. Нет.
1: Но просто она не хочет прыгнуть выше своей головы.
0: Она не хочет.
1: Она довольствуется тем, что она есть.
0: Она так устроена. Это ее органика. И еще раз, почему Меньшова раздражали разговоры о Золушке, что действительно в основе история трех героинь все-таки. Действительно, все-таки трех героинь. Его возмущало то, что Фифа Муравьева получила по рогам, для вязчего удовольствия зрительниц, потому что он говорит, как раз мы-то здесь ломали миф, потому что, разумеется, такие в первую очередь и находили себе, конечно, и богатых мужей, и все. Но он говорит, но неужели не видите, что она, и она нашла на самом деле, она же вышла замуж за известного хоккеиста, спортсмена, это огромный гонорар, кстати. И она получила ту жизнь, какую хотела. Ну, кто ж знал, что он сопьется? Кстати, поначалу фильм шел совершенно с другой сценой, которую потом вырезали. Единственная сцена, которая была вырезана в фильме, по совету друзей Меньшова. Как мы помним, бывший муж Муравьева заявляется на дачу и говорит, я в ЛТП сидел, как Муравьева говорит, в психушке, который раз сидел. Ну, в психушке, я в ЛТП. Лечебно трудовой профилактуре. Сейчас никто уже и не знает, что это такое. Это милейшее место, где алкоголиков заставляли тяжело работать, чтобы они трудом, так сказать, искупали свою алкоголическую вину. И самое главное, чтобы за счет больших физических нагрузок им не хотелось пить. Ну, то еще место, мрачное до невозможности. И порой отправляли насильственно в это ЛТП. В общем, он загремел. То есть, если у тебя было, допустим, там 5 или 6 приводов в отрезвитель, то дальше ты автоматически провелся в ЛТП. Такая мера воздействия на алкоголиков, жесткая. Но очень напоминающая концлагерь, конечно. Очень напоминающая. Вот он из такого ЛТП вышел. Типа обновленный. Ну, естественно, он же там работал, а не пил. И говорит, ну все, все, я уезжаю, все, я завязал. И дальше мы видим, что три героини сидят на крылечке и поют. И вот тут-то открывалась калиточка. Эту сцену, например, моя бабушка видела. И более того, эта сценка, я понимаю, она сохранилась в Госфильмофонде. Из нее я видел кусочки. Открывается калиточка. Он с дружком-алкашом взюзь абсолютно в дрободан. И опять просит у Муравьевой трояк. А если не у Муравьевой, то у ее подруг. И устраивает скандал. Что они его гонят. А он говорит, да я Горин, я... Да вы в подметки мне не годитесь, у меня такие призы были, у меня такие кубки, вы тут кто вообще все? И алкаш, его дружок, говорит, вы разговариваете с самим Гуриным. В общем, такая очень такая неприятная сцена, и в общем мы понимаем, что ничего не завязало, и ничего хорошего с ним никогда не случится, в общем, они его выперли. И друзья Меньшова сказали, вырежи. Моя бабушка смотрела в Циковском санатории просто первый раз эту картину еще до выхода на экран. И
1: там, для чего его вырезали? Для чего его вырезали? Чтобы была некая надежда на то, что человек...
0: Ты уж совсем его опустил, и это как-то грубо. И вот это интересно, что грубо, потому что в фильме все на нюансах, все на полутонах. И то, что он приходит с помятой мордой и говорит, что он бросил пить, и теперь уже завязывает навсегда, но мы же понимаем, что он много раз так говорил. И она, Муравьева, говорит, он говорит уже это в сотый раз. И так лучше действительно, потому что мы не знаем, но догадываемся, что, скорее всего, ничего у него не получится. А здесь это немножко в лоб, немножко перебор был такой. И Меньшов подумал и вырезал ее. Хотя, на самом деле, думаю, что, в общем, эта сцена особо не помешала бы. Вот. Ну, пожалел, пожалел.
1: Но вообще по сюжету немного странновато, как он спивается, потому что мы видим первую сцену, он ни грамма не берет в рот, говорит, я занимаюсь спортом, у меня тренировки, тренер меня запрещает пить. Да. И потом в следующую сцену ты смотришь неожиданно, и человек просто спился.
0: Опять это очень хорошая нюансировка и придумка Меньшова. Но, во-первых, у Черных вообще этого персонажа не было, он просто отсутствовал. Она там просто говорила, что у меня отношения с одним хоккеистом, и все. На этом вся функция его заканчивается, он не появлялся в кадре. Он придумал целый огромный персонаж, одного из главных героев практически. Откуда и придумал очень хорошо. Действительно, очень часто он это замечал, что спивались люди, которые поначалу по тем или иным причинам грамма в рот не брали. Держали себя вот в рамках, занимались спортом, а потом их как отвязывало, как из пробки вылетало это все. И вдруг выяснилось, что что они себя мучили, они задавали вопрос. Надо пить, веселиться. И они спивались первыми, что у них не было никакой защиты внутренней. Потому что когда человек пьет постоянно, в той или иной степени, он так или иначе становится бойцом. Бойцом невидимого фронта, самим собой. Вот. А когда человек дорывается до этого вдруг, там, после 35, это первый кандидат на абсолютного алкаша в будущем, который сопьется. Ну, это не тотально, конечно, но просто таких судеб Меньшов видел немало. И он решил это воплотить в фильме, тем более, что такой судьбы больше нигде никогда не было. В том-то и дело. Потому что когда человек чего-то внутренне, конечно, хочет, но не дает себе, потом он до этого дорывается, и все. Дальше начинает утопать в этом, как лягушка в сметане или муха в меду. Это психологически очень точно, очень точно. Важнейшим камертоном для Меньшова была опять-таки придумана им сцена, все-таки с полнометражного сценария он делал двухсерийный, поэтому позволил себе отвязаться по полной программе.
1: А Черных как-то участвовал в написании сценария или Меньшов?
0: Второго ни в коем случае. Он сказал так, договоримся так, в титрах только мое имя, гонорар весь мне, дальше делай, что хочешь. Вот просто, что хочешь. Окей, сказал Меньшов, по рукам. Он не получил ни копейки за этот сценарий, все получил Черных за все две серии. Вот. Но зато он сделал то кино, какое он хотел. Это часто, кстати, был договор со сценаристом. Потому что я сценарист, мне это не очень нравится, поэтому как бы плати мне моральную компенсацию за это. Ну и ладно, делай, что хочешь, зато я бабки получу. Вот и все. Черных был человек дела, он сам был где-то похож на своих героев. Он был жесткий мужик. Я под его руководством служил, кстати, вот, на сценарной студии. Значит, и нормально было. В общем, они вот так вот договорились. И начал он перекурочивать просто этот сценарий. Ну, так, например, для него важнейшей сцена была для Меньшова, что сцена со Смоктуновским. Он говорит, это, собственно говоря, был ключ к фильму был, что две героини, смотря на известных актеров конца 50-х годов, у врат Дома кино спрашивают какого-то никому неизвестного мужика, ваш как фамилия, он говорит, моя фамилия ничего не скажет, Смоктуновский. И это реально Смоктуновский. Кстати, достаточно хорошо загримированный, потому что он примерно так и выглядел тогда. Там не со всеми так получилось. Конюхова, например, совершенно на себя не похожа, потому что она резко изменилась в 70-е годы, она стала толстая. И лучше бы это была не Конюхова, а Юматов, который спился как раз. Так его здорово загримировали, потому что он тогда был худой, и у него всегда были такие болезненные глаза, болезненный взгляд. Но он точно такая фигура у него и осталась и в 79-м году. А лицо было на самом деле ужасающее, оно все было дряблое от постоянной пьянки. Но это все убрали, и Юматов, ну, аж дух захватывает, даже страшно. Это вот в чистом виде, вот через 30 с лишним лет, это тот самый Юматов, который был вот звездой 50-х годов. И он подходит к Смоктуновскому и говорит, ну а дети, да, что, мне билет не дали, я никто из звать меня не хочу. Ну сейчас, сейчас разберемся, Кеш. Все нормально. Но очень важно было для Меньшова, что в роли Смоктуновского играет реальный Смоктуновский, потому что действительно в 59-м году это был никто, и звать его было никак. А теперь это Смоктуновский, это национальный бог. Это главный актер Советского Союза. Тоже человек, который сделал себя, тоже приехал из какой-то глухой Сибири, господи да боже мой, которого не брали ни в один театр. И это все знали. И дальше предполагалось, что зритель после этого эпизода со Смоктуновским будет правильно воспринимать всю картину. Что это именно история поколения, и что это ретро-история, и в ней есть определенная ирония, которая полагается стилю ретро, и эта сцена со Смоктуновским ироническая, но это именно об этом, что действительно вот у нас благодаря и социальным лифтам, и вообще всему, правда, многого можно было добиться, и из этого родилось поколение. Вот был смысл фильма. Но зритель забыл эту сцену со Смоктуновским, она у него пролетела мимо сознания. И поэтому, когда я потом спрашивал, а кого Смоктуновский-то играл, потому что я увидел, что в титрах он там есть, еще не видя картины, мне никто не мог ответить, кого он там играл. Да вроде где-то был. Вот. Так что этот замысел Меньшова как бы не очень прокатил. Но все остальное более чем, потому что впервые на экране были иронически отстранены разговоры тех лет, что скоро не будет ничего, только одно телевидение. Почему? Театр, вот театр точно исчезнет, но кино будет, вот говорят, и так далее, и так далее. И мы понимаем, что все это с дистанции сделано уже 79-го года. Это иронический взгляд на своих отцов. И это говорило о том, что и туда мы уже тоже не вернемся. Там жили люди гораздо наивнее. А при этом это складывается действительно история времени, история эпохи и история поколения, которая вдруг потом переходит в мелодраму, но очень своеобразную, потому что, еще раз говорю, такого персонажа, как Гоша, свет не видывал ни до, ни после, потому что это полуусловный человек, но при этом вот, который стал максимально реальным на экране. И куда более реальным, чем тот герой, который есть в сценарии. Любопытно еще то, что Людмила, которую играет Муравьева, она была написана черняком как красавица. У нее были невероятно красивые ноги, которые она постоянно оголяла. Это Чернок подчеркивает, что на нее все обращали внимание. Нет, у Муравьева, как я понимаю, ноги вполне обычные, и тут совершенно другой персонаж. И она была настолько красива, пишет Черных, что никто не мог заподозрить в ней бывшую деревенскую девушку. Поэтому и предлагалась на эту роль. И Болотову предлагали Жанну, и Вертинскую даже. То есть вообще богинь. Я не представляю, конечно, Вертинскую в этой роли, и Болотову тоже не представляю, но слишком уж интеллигентный. Вот, феи какие-то. Вот. Но тем не менее, и Меньшов подумывал об этом, но потом он понял, нет, это все будет, это будет слишком резко. У нас и так тут уже один фей есть такой, сверхинтеллигентный и в то же время как бы и рабочий, тут уже перебор будет. Нет, она должна быть типичной, она должна быть узнаваемой. И должно быть понятно, что это героиня из деревни, действительно. Но из деревни уже не той, не 20-х, 30-х годов, когда там оговорили чавой-то, вот так-то, вот все. И имена у всех там были, по Прасковье там до Ульяна, там так далее, так далее. Вот. А это уже из деревни послевоенной, естественно, где уже за счет, опять-таки, советского воспитания, все уже знали, как надо правильно говорить, никто не любил деревенщину в деревнях, никто не любил деревенские имена, всем хотелось быть городскими, поэтому там это подчеркнуто. Она говорит, почему мы не можем себя выдать за профессорских дочек, мы же правильно говорим, мы не хэкаем, опять-таки, что очень важно. То есть мы правильно говорим, и это тоже очень точная черта поколения. И там вот таких нюансов, я говорю, ну, немереное количество просто, особенно в первой серии. Я когда начал сейчас эту картину пересматривать, я просто начал записывать кадр за кадром, потому что там каждая реплика, она несет в себе огромное количество смыслов, и, собственно, эта деконструкция «Москва слезам не верит», она может длиться часов 8 или 10. Причем, и это будет достаточно интересно. Потому что сейчас не все понятно современному зрителю, сколько подспудных смыслов таится за каждой практически репликой и сколько социальных всевозможных ситуаций, мифов времени, заблуждений времени, сколько там всего открывается. И именно, то есть эту книгу можно читать как некий такой вот катехизис советского поколения 20 века, что и придало картине, конечно, запас прочности огромный, потому что поначалу, когда она вышла, никто из интеллигенции этого не предполагал. Ну ладно, огромный зрительский успех, но никто не знал, что она будет так долго жить, и что она будет так хорошо смотреться и сейчас, кроме Меньшова, который, конечно, это все выстраивал, и очень на это надеялся. Из человека, который не полюбил сценарий, он сделал свою абсолютно картину, он выстроил свое пространство, он сделал фильм о себе. Это тоже своего рода зеркало. Да? Вот. Он сделал фильм о себе, Катерина – это я. Он мог сказать, как, да, как Флобер, госпожа Бавари – это я. Вот Катерина – это я. И он сделал то пространство, в котором ему максимально хотелось бы жить и где ему интересно. Он сам говорил, он говорит: мне было ужасно эту картину интересно снимать. А группа вся меня почти ненавидела. Чем мы за лабуду снимаем? И Алентовой, да, Алентовой сценарий изначально не понравился, она его не полюбила. И согласилась она играть только потому, что он ее угорел. Говорит: ты после этого знаменитой актрисой станешь. Тебя же никто не знает. Ну, а мне типа и так хорошо в театре Пушкина. Ну, что очень хорошо, тебе тоже 40 лет уже. Ты уже на пределе, тебя никто не знает. А тут узнают все. И он как в воду глядел. После этого Лентов становится звездой, а до этого ее, разумеется, никто не знал. Так что во всем прав оказался Меньшов. И этот посыл вот этой одухотворенности, которую он вложил в картину, он так одухотворил это пространство, что картина полетела дальше и дальше и дальше и достигла уже и высот Америки и Оскара.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Спасибо большое, что вы в очередной раз, несмотря ни на что, приехали к нам для того, чтобы вот пообщаться с нами. Спасибо.
2: Ага, можно так. Не обязательно этой штукой. Так, дорогие коллеги, мне приятно вас видеть. Вы молодцы, что, несмотря на ковид, приходите на научно-популярные лекции. Жизнь продолжается. Вот. И мне особенно приятно эту лекцию делать, потому что я всю свою жизнь положил на то, чтобы изучать, искать, по крайней мере, черные дыры в двойных системах, в ядрах галактик. Начали мы этим заниматься с Дмитрием Яковлевичем Мартыновым еще в 1964 году, когда он дал мне курсовую работу по тесным двойным звездам. А потом оказалось, что в тесных двойных звездах обнаруживаются черные дыры. И здесь тот аппарат, который мы развивали по изучению тесных двойных систем, вот, и тот аппарат, который мы развивали, ни на что не надеясь, потому что это была сугубо классическая область науки, двойные звезды. Вот. А он оказался как раз вот очень важен для изучения черных дыр. И мы его применили, и дальше развивалось. То же самое с ядрами галактик. Я потом расскажу, там, почему так получилось. Вот неожиданно вот нам пришлось принять участие и в исследовании черных дыр в ядрах галактик. Так что для меня при присуждении Нобелевской премии вот в прошлом году это был праздник. Потому что это в какой-то мере и, так сказать, оценка и моих трудов. Вот. Ну, конечно, очень скромно это. Вклад мы сделали по сравнению с тем грандиозным вкладом, который ученые, вот, значит, три ученых выдающихся, я о них скажу, внесли в эту область. Но это очень, и кроме того, очень приятно, что наконец-то черные дыры завоевали права гражданства. Потому что буквально до последнего времени, несмотря на огромные успехи в наблюдениях черных дыр, многие не верили в существование этих объектов. Уж очень необычные свойства черных дыр. Ну вот что такое черная дыра? Это область пространства-времени, у которой гравитационное поле настолько сильно, что никакой сигнал, даже свет, не может удалиться от черной дыры на пространственную бесконечность будущего. Обязательно надо еще говорить будущего, потому что в черной дыре пространство и время так тесно переплетаются, что иногда трудно отделить пространство от времени, особенно внутри черной дыры. Вот. И, значит, вот это такой объект. Вот здесь показана его как схема. В центре находится сингулярность, куда, так сказать, сжалось падающее, коллапсирующее вещество. Плотность в этой сингулярности, значит, планковская, вот, значит, 10^33 грамм в кубическом сантиметре, чудовищная плотность. Вот. И вот как раз Пенроуз, он доказал, что образование черных дыр неизбежно приводит к сингулярностям в центре. Вот. Раньше думали, что сингулярность – это следствие строгой сферической симметрии. Небольшие отклонения от симметрии, например, вращение, приведут к тому, что все в точку собираться не будет. Будет какое-то колечко там, и бесконечной, формальной бесконечной плотности не будет. Но, так сказать, вот Пенроуз доказал, что при произвольных начальных условиях, не обязательно при сферической симметрии, все-таки сингулярность образуется. В этом главный вклад Пенроуза. А сингулярность – это главная особенность черной дыры. А дальше уже метрика. Вот есть, значит, горизонт событий. Это такая поверхность в пространстве времени. Не твердая поверхность, а, так сказать, чисто пространственная поверхность. Вот, на которой ход времени с точки зрения далекого наблюдателя останавливается. То есть, если мы

совпадает. Видение черных дыр, и уже черных дыр. Давайте рассмотрим уже различные двойные системы. Это вот гравитационно-волновые двойные системы. Здесь обе компоненты в двойной системе сколлапсировали в черную дыру. Они открываются по гравитационному излучению за счет слияния черных дыр. Вот компоненты 36, 29, 14, 7, 23, 13. А это начальные массы, вот эти теоретически посчитанные, для этих масс, которые приводят вот к таким черным дырам. А вот уже есть рентгеновские двойные системы, CX1 или CX1, M33X7, у которых спутники массивные, а второй компонент уже сколлапсировал в черную дыру. Здесь уже вот на месте спутника пока оптическая звезда. Вот это вот масса оптических звезд, а это масса черных дыр. Через миллионы лет уже и эти спутники сколлапсируют в черную дыру и образуют вот эти пары черных дыр. Ну и, наконец, уж совсем возьмем классические массивные двойные системы. Вот они здесь перечислены. Их начальные массы очень велики. Вполне достаточно, чтобы сформировать вот такие массивные черные дыры. Вот. Но, конечно, не 80 масс Солнца. 80 масс Солнца – это уже нужны особые условия. И так далее. Но, во всяком случае, в нашей галактике и в ближайших к нам галактиках наблюдаются достаточно массивные пары, тесные пары звезд с орбитальными периодами такими небольшими, со значительным темпом потери массы. То есть как раз условия подходящие для того, чтобы пройти стадию в будущем рентгеновской двойной системы, а потом образовать уже двойные черные дыры. Вот. Ну и вот здесь показан как раз эволюционный сценарий. Была пара двух массивных звезд, 94-56 масс Солнца. Более массивная звезда расширилась за счет ядерной эволюции, началось перетекание вещества на менее массивную звезду. Потом здесь сформировалась звезда Вольф-Рае, и она через примерно 10-5 лет сколлапсировала и образовала первую черную дыру. Затем вот эта звезда, она на главной последовательности пока, потом, когда через некоторое время она расширяется, заполняет полость Ровша, вот, и образуется уже, так сказать, общая оболочка. В этой общей оболочке у нас система тормозится и сближаются компоненты. И уже образуется вторая звезда Вольф-Рае, которая вспыхивает как сверхновая и образует вторую черную дыру. И вот две черных дыры массой 26 и 14 масс Солнца через 4,3 миллиарда лет за счет гравитационных излучений эти две черные дыры сольются. Вот такое характерное время слияния этих черных дыр. А характерное время эволюции вот классических объектов – это миллионы лет, 2,5, 3 миллиона и так далее. А здесь уже миллиарды, потому что излучение гравитационных волн – это такой слабый эффект, особенно когда черные дыры далеко друг от друга стоят. Вот. Ну и теперь последнее, значит, вот изображение тени черной дыры в ядре галактики М87. Я уже говорил, вот Event Horizon телескоп, это 8 радиотелескопов, которые работают на коротких волнах, 1,2 миллиметра, разнесены на расстоянии порядка диаметра земного шара. И на длине 1,3 миллиметра можно посчитать, что угловое расстояние, значит, разрешение, угловое разрешение вот этого интерферометра составляет 2,3 на 10 минус 5 секунды дуги, а на 0,9 миллиметров, это в перспективе, они собираются на эту длину волны перейти, 1,5 на 10 минус 5 секунды дуги. И на коротких, самое главное, что на этих волнах коротких можно пробиться непосредственно к горизонту событий сверхмассивной черной дыры. Черная дыра окружена аккрецирующей плазмой, и эта плазма для длинных радиоволн непрозрачна. Поэтому в длинных радиоволнах мы увидим только фотосферу вокруг черной дыры, которая много больше, чем горизонт событий черной дыры. А вот на коротких волнах, с одной стороны, повышается угловое разрешение, потому что для данной базы, чем короче длина волны, тем больше угловое разрешение. А с другой стороны, можно пробиться, увидеть саму черную дыру внутри вот этого аккрецирующего газа. Ну и вот для сверхмассивной черной дыры в ядре галактики М87, вот, это значит, у нас расстояние до нее вот, 1,8 на 10 четвертый килопарсек, а масса черной дыры 6,6 на 10 девятый масс Солнца. Диаметр тени теоретически составляет 3,78 на 10 минус 5 секунды. А угловое разрешение здесь у нас 2,3 на 10 минус 5 секунды. То есть уже можно за счет обработки получить реальное изображение черной дыры и тени черной дыры. Но в случае Шварцшильдовской черной дыры линейный диаметр тени в 2,6 раза больше удвоенного Шварцшильдовского радиуса. Больше, диаметр тени в 2,6 раза больше удвоенного диаметра Шварцшильдовского. Вот, так сказать, из-за сильной неевклидовой

0: Прикидывая метрики пространства-времени вблизи черной дыры, мы видим черную дыру как бы через линзу. Я об этом в начале как раз сказал. Пространство-время там сильно искривлено. Это помогает для наблюдения черных дыр сверхмассивных. Вот схема расположения радиотелескопов. Это вот земной шар. Телескопы даже вот на Южном полюсе. Вот Альма, знаменитый радиоинтерферометр в Чили. Вот, и так далее. И вот этот сигнал от каждого радиотелескопа, наблюдения проводились одновременно одного и того же объекта, сигналы потом собирались вместе, проводилась некоторая корреляция этих сигналов. И вот такой коррелированный сигнал, он дальше, так сказать, уже дает информацию о размерах объекта. Потому что мы можем коррелировать сигнал не только при одном расстоянии, а для разных расстояний. То есть нужно, чтобы получить изображение, надо скоррелировать сигналы от радиотелескопов, расположенных на разных расстояниях. Тогда это дает возможность восстановить изображение. Вот. И что такое, значит, вот тень от черной дыры? Вот если это у нас черная дыра, а вот свет идет от светлого экрана, когда он идет на расстоянии 2,6 радиуса Шварцшильда, то он закругляется. И, так сказать, нет, это на расстоянии 1,5 радиуса Шварцшильда здесь он идет. Потом он закругляется и выходит искривленный луч и дает нам изображение тени, которое уже составляет 2,6 радиуса Шварцшильда за счет вот этой искривленного луча. А это вот изображение в картинной плоскости самой черной дыры в плоском воображаемом плоском эвклидовом пространстве времени. Вот. Теперь, значит, если посмотреть это с другой стороны, вот черная дыра, вот здесь наблюдатель, вот это тень от черной дыры, а вот эта черная дыра сама, это передняя часть черной дыры, передняя часть горизонта событий, вот она голубиком здесь, голубеньким изображена, она увеличена за счет того, что пространство-время искривлено, и лучи идут по кривым траекториям. Видите, вот пунктиром здесь изложено, нарисован вот этот размер. А реальный размер, который мы видим, он больше существенно. Но самое интересное, что лучи, идущие с задней полусферы черной дыры, за счет колоссальной кривизны пространства-времени, они искривляются и приходят к наблюдателю. И вот это вот кольцо темно-синее, это и есть изображение задней части черной дыры. То есть черная дыра – объект, который для одного направления одновременно виден со всех сторон. Вот что такое черная дыра. Поэтому даже иногда говорят, что вот эта группа Event Horizon Telescope измерила не просто тень от черной дыры, а силуэт самой черной дыры. Потому что, видите, разница в размерах самого вот этого полного силуэта черной дыры, включая переднюю и заднюю часть черной дыры, она вообще-то близка, так сказать, размеры ее близки к размеру тени от черной дыры. Поэтому вот говорят некоторые ученые, что это силуэт черной дыры на самом деле. И вот как выглядит уже для картины, когда наблюдатель смотрит перпендикулярно на картинную плоскость. Это вот эвклидовое пространство, сам горизонт событий. Это уже, вот, так сказать, горизонт событий, усиленный за счет искривления пространства-времени. А это задняя часть горизонта событий. А это уже тень от черной дыры. Вот такую структуру теоретически можно наблюдать с помощью вот этого Event Horizon телескопа. Но это вот, если черная дыра вращается, то здесь уже сферической симметрии нет, и, так сказать, все искажено, вот это вот в эвклидовом пространстве черная дыра, горизонт событий, а это уже, так сказать, вот передняя часть полусферы горизонта событий, это задняя часть полусферы горизонта событий, а это уже тень от черной дыры, которая является несферической из-за того, что есть вращение. Вот. Ну и вот реальное наблюдение. Знаете, реально это заполнение УВ-плоскости, так называемой, вот, которые используются, эти сигналы, вот, они используются дальше для вот этой скоррелированных сигналов. А это уже как раз результат наблюдения коррелированных сигналов в зависимости от базы, от расстояния между радиотелескопами. Что интересно, оказывается, думали вначале, что будет монотонное спадание радиоизлучения, скоррелировано. А оказалось, что вот наблюдается два максимума. И забегая вперед, сразу скажу, что наличие вторичного максимума сразу говорит о том, что в распределении яркости черной дыры должна быть темная центральная часть. Только наличие темной центральной части приводит ко вторичному максимуму. Если ее нет, то будет такое квази-гауссиана такая. И вот это уже на качественном уровне сразу, без всякой интерпретации, нам говорит о том, что тень реально мы наблюдаем. Вот. Ну, это уже, так сказать, вот результаты обработки ряда наблюдений. Несколько ночей было. Вот обработка, вот, так сказать, такое изображение. Оно несимметричное, потому что есть у нас... мы смотрим не перпендикулярно к аккреционному диску, а под наклоном 17 градусов. Поэтому у нас приближающаяся часть диска по эффекту Доплера ярче, удаляющая слабее. И вот тень от черной дыры. Вот. Далее, значит, можно что сделать? Можно теоретически для заданной массы 6,6 массы Солнца черной дыры, она измерена по движению звезд вокруг этой черной дыры, независимо. Можно для этой массы черной дыры построить модель аккреционного диска с учетом магнитного поля и рассчитать, как будет выходить излучение. Вот это вот как раз фотонная сфера. А потом это излучение центрального источника, надо свернуть с функции, аппаратной функции радиотелескопа. Вот после сворачивания получаются вот такие изображения. Их можно накладывать на наблюдаемые изображения и определять параметры, в том числе и массу черной дыры, и угловой момент ее, и так далее. И все получается замечательно. То есть все получается в полном соответствии с теорией. То есть размеры тени черной дыры соответствуют той массе, которая, так сказать, имеет 6,6 миллиарда солнечных масс. Вот. И, значит, сейчас уже детально измерены, например, уже даже распределение поляризации. Это вот внутренняя часть аккреционного диска, тоже линзированная. Вот как силовые линии магнитного поля здесь завязаны, на, так сказать, аккреция идет и так далее. То есть вот... Получено уже окончательное как бы, изображение черной дыры в ядре галактики М87. И мы с нетерпением ждем, когда будет измерена черная дыра в центре нашей галактики. Это гораздо более трудная задача. Дело в том, что М87 имеет 6,6 миллиарда солнечных масс, массу. Поэтому характерны времена переменности газовых потоков, там, диска и так далее. Они очень большие. Они там месяцы. А здесь 4 миллиона солнечных масс. В 1000 раз меньше черной дыры. Поэтому и характерные времена переменности в 1000 раз меньше. И поэтому, чтобы коррелировать сигналы, надо копить очень маленькими дозами. Там, покопил там, 15 минут, прервал наблюдение, потом заново копить и так далее. То есть это гораздо более сложная задача. Нужно наблюдать по частям с очень, так сказать, маленькими экспозициями, чтобы одновременно на всех телескопах переменность не сказывалась. Вот. И в итоге, так сказать, вот такие попытки уже были сделаны, и вот было получено первое распределение, так сказать, тоже вот этого скоррелированного сигнала. И что обнадеживает, что был зарегистрирован вторичный максимум. Вот это вот у нас первичный максимум. Тут, к сожалению, база уже маленькая, здесь всего две точки. Вот. А здесь много точек на больших базах, и сигнал пошел не так. Вот. Значит, пунктирная линия – это гауссиана. А вот эта сплошная линия с учетом этого максимума – это модель, тут такая, кольцо однородной яркости с внутренним диаметром 21 миллисекунда дуги и внешний диаметр 97 миллисекунд дуги. Так что на качественном уровне уже есть надежда, что более детальное наблюдение вот этой черной дыры в центре галактики, оно более длительное, может, еще пару лет должно пройти. Но когда будет получено, накоплено все необходимые данные, я думаю, что все-таки будет и для ядра нашей галактики с массой 4 миллиона солнечных масс тоже будет доказано существование тени вокруг черной дыры. И тогда, думаю, эта группа Event Horizon Telescope получит Нобелевскую премию, как вот группа LIGO, гравитационной волновой антенны, получили свою Нобелевскую премию в 2017 году. Ну вот, спасибо за внимание. У меня на этом все.
1: У кого есть вопросы, да я буду подходить.
2: Значит, вопрос немножко не по теме. Я хотел про темную энергию, то есть темную материю узнать. Какие-то есть кандидаты, частицы? Какие-то пояснения? И по поводу реликтора гравитационных волн еще вот исследования. Угу. Спасибо большое.
0: Ну, темная материя, пока доказательств существования носителей темной материи не найдено. Хотя есть отдельные сообщения, что в подземных лабораториях какие-то отдельные сигналы получены, но это только отдельные сигналы. Статистика пока еще не набрана. Поэтому сказать, что уже компоненты темной материи, значит, найдены, нельзя. Но под кандидатами в темную материю понимаются элементарные частицы, природа которых мы пока еще не знаем. Они не открыты в земных лабораториях. Они, так сказать, слабо взаимодействующие с частицей. Например, нейтралина есть такая, теоретическая элементарная частица. Она еще не открыта в лаборатории. Вот. И, так сказать, вот как раз их эти частицы элементарные пытаются найти в подземных экспериментах. Пока не найдено, доказательств нет окончательных. Хотя подозрения на то, что какие-то частицы найдены, публикуются несколько лет. Но это только пока, так сказать, как бы вот подозрения. Вот. Теперь, значит, под темной материей даже понимают уже и микроскопические черные дыры, которые родились, вот первичные черные дыры, родились, так сказать, во время инфляционной стадии Вселенной и так далее. Так что разные носители темной материи. Но пока здесь полный, так сказать, простор для фантазий. В свое время, академик Рубаков, когда рассказывал про темную энергию, темную материю, он в конце своего доклада, он выдающийся физик, как раз занимается элементарными частицами, академик, он сказал, что в отношении и темной материи, и темной энергии фантазии физиков исчерпаны. То есть вот нужны какие-то экспериментальные прорывы. Вот как гравитационные волны доказали, всплески получили, всплески от слияния черных дыр в двойных системах, и гравитационные сигналы прекрасно совпали с теоретическими сигналами от слияния черных дыр с учетом общей теории относительности. Уже после этого все развели руками. Уже возражать невозможно. Черные дыры действительно существуют. Плюс еще вот изображение черной дыры, когда получено, тоже. Вот. Так что мы надеемся, что все-таки физические эксперименты вот позволит, особенно на этом Большом адронном коллайдере LHC, тоже делаются попытки открыть вот эти вот элементарные частицы. А что касается... Второй вопрос у вас был. Реликтовые гравитационные волны. Да, это очень, очень важный вопрос. Дело в том, что у нас наша Вселенная проходила сначала так называемую инфляционную стадию. Это экспоненциальное расширение, когда частиц не было, а было только скалярное поле. Примерно такое скалярное поле, которое сейчас расталкивает нашу Вселенную, делает ее ускоряющейся. Но просто плотность этого скалярного поля здесь порядка 10⁻²⁹ грамм в кубическом сантиметре. А тогда плотность этого поля была 10⁻⁰⁹ степени грамм в кубическом сантиметре. Но оно тоже обладало отрицательным давлением, и оно, так сказать, приводило к огромному быстрому расширению в экспоненциальном, так сказать, режиме. Вот. Потом, когда это расширение достаточно сильно произошло, из-за неустойчивости вот этого процесса стали рождаться частицы. А рождение – это уже кварки сначала, там, потом протоны, нейтроны и так далее. Рождение элементарных частиц – это колоссальная встряска метрики пространства-времени. И эта встряска привела к наличию гравитационных волн. Вот этих реликтовых гравитационных волн. И они должны сейчас заполнять все пространство. И вот с помощью спутника ЛИЗА, который это уже космический интерферометр, он будет мерить, длина волны этих волн очень большая. Она многие парсеки, там, килопарсеки даже. Вот. Поэтому, чтобы их померить, нужна база уже большая и так далее. И чувствительность на порядке больше, чем у Лайга. А поскольку будет спутниковый эксперимент, там чувствительность существенно выше. И вот надеются ученые найти вот эти вот это стохастический фон первичных гравитационных волн, которые родились в конце стадии этой инфляционного расширения, когда возраст Вселенной был 10⁻³⁶ секунды. То есть если мы измерим эти гравитационные волны, мы получим информацию о состоянии нашей Вселенной, когда ее возраст был 10⁻³⁶ секунды. И есть еще другая надежда. Дело в том, что вот эти возмущения метрики пространства-времени, когда образовывалось реликтовое излучение, радиоизлучение, при возрасте уже 380 тысяч лет, уже Вселенная имела возраст 380 тысяч лет, тогда фотоны отделились от ядер, стала плазма прозрачной, и, так сказать, началось уже, мы увидели как бы фотосферу Вселенной. Вот. На эти, так сказать, реликтовые, на флюктуации реликтового излучения могут влиять гравитационно-волновые флуктуации вот этого первичного гравитационного волна, гравитационного поля. И они должны приводить, поскольку гравитационные волны, они, так сказать, не, они тензорные, так называемые, они должны вдавать некоторые тензорные компоненты во флуктуациях вот этого гравитационного рельефного излучения. И было время, года три тому назад, было объявлено, что с помощью, по-моему, Планка или наземного какого-то радиотелескопа на полюсе, по-моему, на Южном полюсе, обнаружили вот эту поляризацию от реликтового излучения. И было сказано, было большое событие, было объявлено, что вот открыты реликтовые гравитационные волны косвенно по флуктуациям реликтового излучения, электромагнитного. А потом оказалось, что, к сожалению, это аппаратурный эффект. Он не подтвердился. Но я думаю, что когда будет уже, так сказать, вот космический гравитационно-волновой интерферометр, вот он почти наверняка позволит найти эти реликтовые гравитационные волны и продвинуться в нашем понимании происхождения и строения Вселенной. Мы, по крайней мере, оптимистически смотрим на эти вещи.
3: Такой вопрос есть. Вот в центре самой черной дыры есть сингулярность. И мы говорим, что большой взрыв, он произошел, первое начало была сингулярность, да? Так вот, не является ли большой взрыв, это взрыв какой-то там старинной черной дыры, и мы, так сказать, являемся продуктом взрыва какой-то там?
0: Ну, есть такие идеи. Но сейчас очень хорошо вот развита вся эта теория большого взрыва. То есть начинают сингулярности, потом инфляционные стадии, потом рождение частиц, потом расширение по степенному закону. И вот в эту всю теорию необходимость вводить именно черную дыру нет необходимости. Хотя некоторые спекуляции на эту тему есть. Вот, например, если у нас возраст Вселенной бесконечно большой, то все существующие черные дыры должны со временем взаимодействовать, слиться, и мы будем уже тогда жить действительно внутри черной дыры. Работа, которая недавно была опубликована, и если действительно Вселенная бесконечна, Вселенная вечна, то есть Вселенная вечна, то поскольку черные дыры существуют, так сказать, с такой массой большой, они испаряются, но только для малых масс. А для масс, вот как в ядрах галактик, это время испарения огромное. И за это время все черные дыры, которые есть в галактиках, с разными галактиками, они сольются, образуют гигантскую черную дыру. И, может быть, мы как раз живем внутри этой черной дыры. Есть такая работа. Но это тоже это гипотеза.
3: То есть та Вселенная или вот эта, она как бы испарится. Все исчезнет. Останется какая-то одна большая слившаяся черная дыра, в которой...
0: Ну да, в принципе, да, да. Со временем. Дело в том, что все объекты, вот что будет с нашей галактикой, скажем, через там, триллионы лет. Все массивные звезды образуют черные дыры. Звезды средних масс образуют нейтронные звезды. Звезды чуть побольше масс образуют белые карлики. Значит, черные дыры, они испаряются, но за громадные времена. Нейтронные звезды, они в принципе устойчивы. Они могут существовать вечно. Но дело в том, что их много, они за бесконечное время они будут друг с другом взаимодействовать и образовывать черные дыры. То же самое и белые карлики. Они будут взаимодействовать, сливаться и образовывать черные дыры. И в конце концов, там, через ужасно какое время, мы будем иметь всю Вселенную, состоящую из черных дыр. Теперь сами черные дыры, они тоже будут взаимодействовать за бесконечно большое время. И, наконец, они сольются в огромную черную дыру. Вот такая ситуация. И не исключено, что вот внутри этой огромной черной дыры мы живем. Вот есть такая работа. Она у меня даже на рецензии была. Я дал положительную рецензию, потому что это умозрительная работа. Но, тем не менее, вот идея такая красивая. А так, необходимости подключать черную дыру для сингулярности, из которых образовалась Вселенная, нет необходимости. Потому что все рассчитано, все согласуется с наблюдениями, проверено на самых разных уровнях. И по рентгеновскому, и по радиоизлучению.
3: Чего мы делаем? Делаем это для того, чтобы понять все-таки, как вообще Вселенная будет развиваться и как она закончит свою жизнь, и как, так сказать, остальные объекты этой Вселенной.
0: Совершенно верно. Вот и есть такие идеи в этой связи, что, может быть, все перейдет в черные дыры. В свое время мне академик Келдыш задал вопрос. Я делал как раз доклад на отделение общей физики и астрономии в Академии наук. И был совершенно потрясен вот этим вопросом. Он мне спросил, а вот ну хорошо, вот вы сейчас про нынешние черные дыры рассказали и так далее, а что будет через триллионы лет вот с этими с нами и так далее? И я вынужден был вот тоже подумать, что в конце концов ведь все перейдет в черные дыры. А черные дыры, они из-за взаимодействия тоже будут сливаться. И в итоге, так сказать, через триллионы, там, триллионы лет образуется одна большая черная дыра. Возможно, такое тоже. Ну вот академик, вот он думал о такой вещи, а мне в голову не приходило, потому что я конкретные объекты изучаю, насколько они интересны. А он вот уже задал вопрос о будущем Вселенной с учетом черных дыр. И вы этот вопрос тоже, кстати, повторили. Так что вот, хорошая компания. Да, пожалуйста.
4: Любительский, наверное, вопрос больше. А, во-первых, где находится ближайшая черная дыра? Ну вот расстояние какое, да, до ближайшей черной дыры. И вообще, возможно ли отправить туда будет какой-то космический объект для изучения? И даже если мы сможем туда долететь, в принципе, что с этим космическим объектом произойдет?
0: Ну, черные дыры ближайшие на расстоянии примерно 1 килопарсека. Килопарсек это, 1 парсек – это 3,26 светового года. Значит, 1 килопарсек – это значит 3,26 тысячи световых лет. Вот со скоростью света надо лететь 3000 лет к черной дыре. Теперь послать какой-то, зонд к черной дыре с нашей точки зрения, с точки зрения развития нашей цивилизации пока – ну, это кажется фантастикой неисполнимой. Но надо учесть, что человечество развивается по экспоненте. Буквально 100 лет тому назад у нас еще была паровая машина, а сейчас мы уже геном человека изучили и запускаем корабли в космос и так далее. Развитие очень быстрое. Если мы себя сами не погубим, то со временем могут появиться такие возможности, что можно будет такой зонд запустить. По крайней мере, если он со скоростью света, то он будет 3000 лет лететь. Со скоростью света для объекта с массой покоя отличной от нуля лететь нельзя. Надо хотя бы с половиной скоростью света. Теоретически можно разогнать такой объект до половины скорости света с помощью будущих технологий. Ну, значит, 6000 лет надо ждать. Это не такой длинный период. Через 6000 лет следующая цивилизация уже будет, там же будет какой-то фотоаппарат, который посмотрит это все и передаст нам, так сказать, изображение. Вполне возможно, потому что возможности человечества не ограничены в развитии. Но что настораживает? Мы ищем внеземные цивилизации уже 50 лет. Открытые экзопланеты, планеты вокруг других звезд. Изучается химсостав этих атмосфер. Ищутся следы кислорода в атмосферах планет, верного признака жизни. Пока следов кислорода не найдено, но количество планет из этих, да, из наблюдений, оценка из наблюдений, оно больше, чем количество звезд в нашей галактике. Звезд 100 миллиардов. Количество экзопланет на порядок больше. Вот, так что и мы не видим никаких сигналов цивилизации. Потому что если у нас триллион экзопланет, планет, то уж наверняка там найдутся какие-то планеты, похожие на Землю, и цивилизации, которые... Представьте себе цивилизацию, которая на миллион лет старше нашей, нас. У нее же возможности колоссальные будут. Ей ничего не стоит послать сигнал к нам и так далее. Мы ничего не наблюдаем. Космос молчит. Что это означает? Вот многие уже склоняются к мысли, ученые, и я вообще склонен к этому склоняться, что время жизни цивилизации на высокой стадии ограничено. По оценкам, некоторым косвенно, не более 1000 лет. Вот в этом смысле нам как бы осталось жить не более 1000 лет. Вот смотрите, инфекции всякие, там, ковид, ядерное оружие, абсолютное безумие руководителей стран, которые при наличии ядерного оружия там думают еще о каких-то локальных войнах там и так далее, угрожают там корабли НАТО там в Черном море там и так далее демонстрационно. Это все блеф, потому что достаточно пару атомных бомб бросить, и все человечество полетит в тартарары. Начнется взаимный обмен ядерными ударами. Поэтому вот, не исключено, что кому-то из сумасшедших там, руководителей придет в голову начать реальные действия. Все, конец цивилизации. Ну, мы ищем... Но есть такая идея, что, может быть, цивилизация настолько развита, что они нам присылают сигналы, которые мы не можем понять. Мы наблюдаем в радиодиапазоне, снимаем спектры. Дело в том, что

0: Заметить, вот бы светила нормальная звезда, она погасла. Звезда может погаснуть, если она взорвется, как сверхновая и так далее. А просто так исчезнуть она не может. Она обязательно какой-то дать эффект взрывной. А здесь, так сказать, вот звезда погасла, и все. Почему? Потому что цивилизация закрыла ее, и все излучение звезды использует. Вот такая вещь. Поэтому, может быть, действительно... То есть, несмотря на то, что, может быть, они какие-то нам сигналы присылают очень нетривиальные и с помощью каких-то других полей, которые мы прочесть не можем. Но уж явные энергетические проявления этих цивилизаций мы бы заметили. Мы наблюдаем миллиарды звезд. Мы следим за ними, за блеском, за всем. И таких вот феноменов... Вот есть идея, сейчас космический проект «Миллиметрон», академик Кардашов, к сожалению, уже покойный, он руководитель этого эксперимента, он как раз планировал с помощью радиотелескопа, запущенного в космос, «Миллиметрон» называется, как раз наблюдать вот эти сферы, искать сферы Дайсона вокруг звезд в радиодиапазоне. Это уже не сигналы от цивилизации, которые могут быть очень сложными, и язык может быть такой, что мы его не понимаем. А это просто энергетический эффект. Любая цивилизация, которая продвинута очень далеко, она потребляет много энергии. А много энергии – это уже электромагнитное радиоизлучение. Мы ее должны принимать. Ничего подобного мы не видим. Хотя 10 миллиардов экзопланет, среди них примерно 1% планет земного типа. Значит, это сотни миллионов, планет земного типа. Где ускорение силы тяжести такое же, как на Земле, температура там близкая к земной, то есть вполне, и даже вода может быть, там вполне может быть жизнь. И она, может, и зарождается. Но как только она достигает очень высокой уровня развития, то либо по экологическим причинам, либо по причинам безумия политиков, цивилизация погибает и опускается опять до уровня первобытного человека. И вот таким образом на одной планете она может циклически вот так вот туда-сюда, туда-сюда. А так, чтобы достичь такой стадии, чтобы с нами связаться, потому что ведь, чтобы связаться, надо, чтобы сигнал шел, ну, по крайней мере, несколько тысяч лет. Потому что ближайшая звезда от нас – это примерно там 4 световых года, вот Проксима Центавра. Значит, чтобы... Ну, от нее, да, сигнал за 4 года может к нам дойти. Но это уже со скоростью света, если... Ну да, с помощью электромагнитов. А большинство это звезд. Среднее расстояние между звездами – это примерно 1000, там, несколько сотен световых лет. И поэтому, чтобы такой сигнал дошел, надо долго ждать. Мы, может, и не дождемся, кто-то послал, и мы можем не дождаться и погибнуть. Так что вот такая вещь. То есть вот этот важный наблюдательный факт – наличие огромного количества планет во Вселенной, в галактике, больше, чем число звезд. Это некоторые предупреждения нашим политикам. И сейчас мы на полном серьезе уже и в Организацию Объединенных Наций пытаемся, так сказать, об этом как бы уведомить. Что вот, пожалуйста, мы можем доиграться с порохом, со спичками так, что, так сказать, в конце концов все кончится. Потому что вот нету никаких проявлений внеземных цивилизаций. Вот какую роль астрономия сейчас начинает играть. Пожалуйста. Ну, если будет Третья мировая, то очень велика вероятность, что цивилизация погибнет. Ну, потому что 1400 ядерных боеголовок у нас, у американцев 1400 ядерных боеголовок. Все это вместе достаточно, чтобы 10 раз уничтожить все живое на земном шаре. Поэтому сейчас просто говорить о какой-то войне – это сплошное безумие. И причем говорят кто? Говорят молодые политики, которые, так сказать, не нюхали пороха. Старшее это поколение после Второй мировой войны, особенно русские люди, они 27 миллионов человек потеряли во время войны. Они знают, что у меня отец погиб на фронте. Я своего отца не помню. Мне было всего 1,5 года, когда отец погиб. Поэтому я только из рассказов мамы знаю о своем отце и по фотографиям. И каждая семья фактически у нас в стране, кто-то из родных у них погиб. Вот. Так что вот мы знаем порох этот, вкус этого пороха войны. А те, вот новые политики, они не знают. Для них вот ядерный взрыв, взрыв. Хотя на самом деле это совсем не то, о чем они думают. Еще вопросы? Пожалуйста.
1: Э, Да. Будем надеяться, что есть и другие какие-то объяснения, там более оптимистичные.

0: просто потому, что мы не видим другие цивилизации. Может быть, наша цивилизация самая просто старая, да, и как бы продвинутая, а другие еще не достигли даже такого уровня, да. Или мы, может быть, все цивилизации одинаково молоды.
1: Я опять говорю, что я говорю об энергетических проявлениях других цивилизаций. Цивилизации, которые много старше нас, должны энергетически в каких-то диапазонах, в радио, да, в оптике,
0: я
1: себя проявлять.
0: Будем надеяться, что, может быть, нету настолько старых цивилизаций, да, может быть, все они примерно на таком уровне, как наш. Но я, на самом деле,
1: хотел... Разброс возрастов звезд миллиарды лет. Есть звезды, которые на миллиард лет моложе, есть звезды, которые на миллиард лет старше.
0: Понятно.
1: Представьте себе цивилизацию на миллиард лет старше нашей.
0: Ну, хорошо.
1: Я, конечно, извиняюсь, что я тут такой апокалиптический прогноз даю, но это жизнь реальная, это наука. Вот наука предупреждает. Может быть, как-то наши политики образумятся и послушают наши советы ученых.
0: Да, это важное разъяснение, да, насчет того, что возраст звезд совершенно разный, и цивилизация тоже должна быть.
1: Конечно.
0: Но я хотел спросить, вот возвращаясь к содержанию лекции, по поводу зафиксированного вот этого на детекторе Лайга слияния черных дыр. Да, вот, а что-то хотя бы можно примерно сказать о том, где это, собственно, произошло, да?
1: Можно.
0: Далеко, и хотя бы не направление, а далеко, близко.
1: Можно.
0: Там,
1: вот. Дело в том, что гравитационные волны несут информацию о расстоянии до объекта. Вот, дело в том, что, так сказать, из переменности вот этой, которая наблюдается, синусоида такая, оттуда можно определить массу черных дыр. А раз мы знаем массу, то мы знаем энергию, которая выделяется при слиянии. Эта энергия абсолютная, она в эргах в секунду. И кроме того, мы знаем поток гравитационных волн на Земле. Значит, для того, чтобы этот поток получить, надо на определенное расстояние отнести эту штуку. Поэтому гравитационные волновые наблюдения, в отличие от оптических, от электромагнитных наблюдений, они несут информацию не только о массах объектов, но и о расстоянии до них. И эти расстояния почти все космологические. Это мегапарсеки. Возраст Вселенной, соответствующий этим мегапарсекам, это уже, так сказать, Вселенная там в несколько раз моложе, чем сейчас. Поэтому образуются черные дыры из звезд, где химсостав был водородно-гелиевый, там нет металлов и так далее. Это особые звезды, они могут иметь массу до 1000 масс Солнца.
0: Из первых поколений, как бы.
1: Это звезды третьего поколения называются. Наоборот, первое поколение – это наиболее молодые звезды, второе поколение – это старые звезды сферической составляющей, третье поколение – это первичные звезды, которые образовались еще до формирования галактик. Поскольку плазма была горячей, то джинсовская длина волны была большой, и коллапсировали большие куски материи. Образовались звезды с массой до 1000 масс Солнца. И вот их уже сжатие, релятивистское, коллапс приводит к черным дырам массой 100 масс Солнца и так далее. А обычные звезды – это 15 масс Солнца, 10 масс Солнца, средняя черная дыра.
0: И вторая часть вопроса. А сопровождается ли слияние черных дыр не только гравитационными волнами, а выделением еще энергии в электромагнитных каких-то частях там, спектра, там, видимом, да, излучении? Там, и...
1: Хороший вопрос.
0: Наблюдалось
1: дважды уже слияние нейтронных звезд. И там гравитационному волновому сигналу сопутствовал электромагнитный сигнал. Удалось отнаблюдать синхронно оптическую вспышку и гравитационную волновую вспышку. Откуда следует, что при слиянии нейтронных звезд рождается очень много золота? Оказывается, золото рождается не в недрах земного шара, там в недрах планет, а при слиянии нейтронных звезд. Потом это золото разносится, обогащает там звезды и планеты и так далее. Вот. Что касается слияния черных дыр, то пока никаких, хотя уже 50 таких слияний открыто, были 3 сета наблюдений на обсерватории Лайга, 50 событий уже, пока никакого сигнала электромагнитного от слияния черных дыр не найдено. Хотя идеи в этом направлении есть.
0: Но теория что-то же должна говорить по этому
1: теория
0: поводу.
1: Теория говорит, что может быть. Значит, почему? Потому что когда двойная система образуется, около нее, я вам показывал картинку, как происходит перемен веществом, обмен веществом между звездами. Часть этого вещества образует околозвездный диск. И этот околозвездный диск может существовать, когда две черные дыры будут сливаться, то вот аккреция этого вещества на, так сказать, сливающуюся черную дыру может приводить к вспышке, в рентгеновском диапазоне или в оптическом и так далее. И вот специальные поиски пока показывают, что нету ничего. То есть, скорее всего, вот этих вот околозвездных дисков, их либо плотность мала, либо они вообще не образуются. Так что, но возможность того, что какое-то реликтовое вещество остается, когда черная дыра же образуется из обычных звезд. И вещество обычных звезд, часть его какая-то, должна остаться вблизи. И потом ее падение на это пришлияние черной дыры должно давать гравитационно-оптический сигнал. Пока таких сигналов не найдено. А вот от нейтронных звезд найдено. Пожалуйста.
2: А вот и так понятно, что мы еще, что даже сейчас мы только на нулевом уровне развития, а сфера Дайсона будет, возможно, готова только на втором уровне развития. Мы сможем когда-нибудь достичь последней, шестого уровня развития?
1: А, да, это хороший вопрос. Дело в том, что академик Кардашов как раз выделил три типа цивилизации. Один тип цивилизации, вот типа нашей, который использует часть солнечной энергии. Второй тип цивилизации типа 2, второй уровень, да, как вот ты говоришь, это когда уже цивилизация использует энергию всего Солнца в виде сферы Дайсона. А третий тип цивилизации, когда цивилизация использует энергию целой галактики. Вот. И, так сказать, если вот, и тем более, если есть третий тип цивилизации, то уж это-то мы точно должны видеть как нечто очень необычное. К сожалению, ничего необычного нет. Все события на небе объясняются в рамках нормальных, естественных причин. Никакой чертовщины, никаких неестественных вещей нет. Был один объект, называется SS-433, где люди заподозрили внеземную цивилизацию. Почему? В спектре этого объекта наблюдаются линии излучения, которые перемещаются по спектру на расстоянии плюс-минус 1000 ангстрем. Строго периодически, с периодом 163 дня. Ну и сразу возникла идея, что внеземная цивилизация смотрит на нас лазером, у которого частота перестраивается. И он качает частоту, чтобы обратить на себя внимание. Первые наблюдения этого объекта были в поляризации. То есть измеряли поляризацию в линиях, потому что излучение лазера 100% поляризовано. Но поляризацию не нашли. И сразу модель вот этой внеземной цивилизации, она отпала. Выяснилось, что это рентгеновская двойная система, которая испускает коллимированные выбросы, которые прецессируют, а в них формируются эти линии. Поскольку скорость вещества в этих выбросах 80 тысяч километров в секунду, то из-за эффекта проекции мы видим перемещение линии по спектру. Но было время, к счастью, это статьи научные не поступило. Были пресс-релизы. Обычно астрономы, когда что-то очень необычное находят, то выпускают пресс-релиз. Вот такая-то группа наблюдала такой-то эффект. И было в пресс-релизе, в первых пресс-релизах, что вот такой эффект, что линии ходят регулярно на громадную. Ничего подобного никогда. Астрономы обычно наблюдали смещение несколько ангстрем, там 10-100 ангстрем, а здесь 1000 ангстрем. Скорости десятки тысяч километров в секунду. И вот был пресс-релиз, где было сказано, что, возможно, это внеземная цивилизация. Но потом, когда вот поляризацию померили, то, к счастью, уже это вот подозрение на внеземную цивилизацию уже в научной статье не попало. Так что вот, да, было такое. То же самое с пульсарами, вы же знаете, наверное, да? Что когда английские астрономы открыли пульсары, это строго периодический импульс радиоизлучения, то вначале было подозрение, что это зеленые человечки нам сигналят. И они полгода ждали, не публиковали результаты. Это редчайший случай. Астрономы стараются как можно быстрее публиковать, чтобы приоритет обеспечить. Они ждали, и, так сказать, когда убедились, что это не цивилизация, они уже опубликовали эти результаты.
3: Но это где-то 60-е годы.
1: 67-й год. Да, 1967
3: год. Это было очень известное. Вот
1: да, так. Да, да. В это время проходила Генеральная ассамблея Международного астрономического союза.
3: Точно.
1: И они не доложили этот результат даже на Международном съезде астрономов. Потому что очень престижный результат. Надо было точно все проверить и сенсацию выдать. Что вот мы открыли внеземную цивилизацию. Но оказалось, что сенсация не получилась.
3: Да, не получилось. Ну что, если вопросов больше нет... Очень интересные вопросы, особенно от юного нашего.
1: Да, молодец, очень хорошо.
3: Слушателя.
1: Интересует.
3: Ты хочешь быть астрофизиком, наверное? Правда? А тебе сколько лет?
1: О, поступай к нам в Московский университет.
3: Кружок сначала.
1: Сначала астрономический кружок сюда.
3: Да. А потом пойдешь в университет.
1: А потом пойдешь в Московский университет поступать.
3: На астрономический.

0: Добрый вечер, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
1: Добрый вечер.
0: И с сегодняшнего дня мы начинаем серию передач, которая будет посвящена...
1: Цикл передач,
0: посвященный океану, океанам жизни в океанах и так далее. И сегодня у нас дорогой гость, это Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый с того вот времени примерно, с периодами угнетения и, наоборот, распространения, видовой состав и родовой дивергировал, и примерно на рубеже кайнозоя, порядка 50 миллионов лет, сформировался состав вот современных семейств кораллов.
0: Ну, а мы можем определить возраст кораллов, например, риф, большой барьерный риф Австралии, да, какого возраста мы знаем?
2: Ну, мы знаем, проводились бурения, вот я говорю, что там толще сотни метров и даже вот в некоторых местах и километры известны.
1: Бурится легко?
2: Осадка, накопление. Ну, да, достаточно, это все-таки породы такие...
0: Мягкие,
2: да. Ну, что можно сказать? В настоящее время, несмотря на то, что... Это же рифы эволюционировали. Там, где мы имеем мощные коралловые отложения, это погружающиеся субстраты. И кораллы росли, вот конкурируя с этим погружением. И поэтому образовывались такие толстые пласты коралляка. Как устроен вообще коралловый...
0: Ну, это же большая экосистема, по сути, коралла.
2: Это огромная экосистема. Это огромная экосистема. Как же устроен коралл? Коралл – это колониальный организм. Он представляет из себя, вот если очень грубо, огромное количество соединенных между собой одиночных актиний. Ну, все, наверное, представляют одиночные актинии.
0: Актинии – это что?
1: Не очень хорошо все представляют одиночные актинии. Это не йогурты?
2: Да. Ну, с кем бы... Ну, вот мы видим анемоновых рыб, в симбиозе с актиниями. Вот такие большие, лохматые создания.
1: Ого.
2: Но у коралла эти одиночные актинии несут скелет за счет того, что коралл – это симбиотроф, то есть организм, который в своих тканях несет еще одноклеточные водоросли. Вот это дает... этому организму колоссальное преимущество. Ну, крупные актинии тоже. Колоссальное преимущество.
0: Если говорить совсем просто, то коралл – это, в общем-то, большой организм. Он живой.
2: Он живой.
0: Конечно,
1: коралл – это скелет какой-то.
2: Скелет – это так же, как скелет у нас, только он внутри находится колонии.
0: А во-вторых, коралл – это все-таки некое вот сочетание вот этих микроорганизмов, которые друг с другом соединяются вот небольшие, и в результате получается то, что мы имеем и видим.
2: Да, но вы понимаете, если бесконечно упростить вот примеры стрекающих, медуза. Представляете?
0: Плавает
2: медуза. А вот представьте, что такая медуза сидит. Хотя есть и сидячие медузы.
1: И ушами шевелит.
2: Да. У нее есть щупальца, у нее есть ротовое отверстие, там полость для пищеварения, гастроваскулярная.
0: Я прям представил себе сидящую медузу,
2: да, да.
0: Около телевизора.
2: А с базальной части, со стороны основания, которым она сидит, откладывается слой карбоната кальция, скелет.
0: Как бы насиживает она скелет.
2: Ну, она его выделяет, этот... Но это не медуза, это вот актиния.
0: Угу.
2: И эти актинии одиночные, они между собой соединены. Это большой организм, огромный организм. И с базальной части откладывается вот такой скелет. Слой за слоем. А этот организм, он очень хорошо устроен. За счет того, что одноклеточные водоросли находятся в теле этого организма, полипа, и поглощают свет, они синтезируют углеводы, которыми обмениваются с зооидом, с самим животным. Животное дает азотистые продукты, которые получает от переваривания каких-то взвешенных частиц.
0: Стоп, Павлик, коралл кушает?
1: Я да. понял.
2: Коралл синтезирует, и коралл кушает. И вот бывают совершенно микроскопические эти конкретные зооиды, ну, размером доли миллиметра. А бывают это у колониальных некоторых, ну, например, у акропорид семейства. Есть род акропора, которые столовидные такие делают колонии.
1: На огромные. Что это похоже?
2: Можете сказать. Это листы такие, листы. Вы видели их?
1: Я видел, да.
2: Вот. И такая колония может содержать до 800 тысяч или до миллиона вот отдельных этих коралловых полипов.
1: Как много нужно времени для того, чтобы кораллу, ну, такому приличному кораллу, не знаю, вырасти? Сколько он растет, чтобы...
2: А вот мы сейчас, опять же, к этому вернемся. Сколько кораллы все растут с разной скоростью. Есть... Так вот, значит, если эти полипы такие маленькие, формируют огромную колонию, это один край, значит, вот разнообразие. А другой – это одиночные полипы. Вот есть такие кораллы, как фунгииды, грибы. Они круглые, дисковидные, с септами и лежат на дне. У этих фунгиид это не колония, а одиночный полип. Он может быть размер полметра и даже в некоторых случаях до метра вытянутые. Сколько же растет коралл? Вот акропориды, они такие столовидные колонии, они растут быстро.
1: Ну, насколько быстро?
2: Максимальный темп роста где-то порядка 25 сантиметров в год.
1: Это быстро.
2: Это очень много. А вот массивные формы, такие камневидные, натечные, вы видели, наверное. Это парites. Это огромные такие камни, как бы, по форме. У них темп роста полсантиметра или сантиметр, или два максимум в год.
1: Мы возвращаемся к туристам, которые, ну, сейчас уже, конечно, нет, а когда еще ездили, например, в Египет, любили отламывать себе по кусочку коралла как раз. Он рос лет там 15-20 раз, его отломал себе и утащил.
3: Меня, знаете, что поражает? Вот почему человек может раз за секунду отломать, да, этот коралл, но ведь они живут в толще, там же волны, там же течение.
2: Вот, вот, да. вот. Мы сейчас к коралл, этому да. и вернемся. Ага. Так вот, коралл растет, и в определенный момент, да, это раздельно полое животное, хотя и гермафродит, не парадоксально. То есть там есть яйцеклетки и сперматозоиды, идет внешнее оплодотворение, но у большинства полипов есть и те половые продукты, и эти.
1: И это вот, ночью в основном происходит,
2: да, насколько я помню. И когда происходит выметывание этих половых продуктов, оплодотворение, все, оплодотворенные яйца начинают развиваться, образуется личинка. Это все в толще воды и может разноситься на гигантские расстояния. Это половое размножение кораллов. Затем образуется плавающая медузка, которая медузоподобная личинка, которая садится и начинает формировать новую колонию. Это половой путь размножения. А есть еще бесполые. То есть в коралле заложены большие очень возможности по восстановлению. Идет шторм. В природе тайфун, там, ураган в Атлантике. И кораллы ломаются. Колонии фрагментируются, падают. И продолжают рост. Продолжают рост, и через энное количество лет на месте прошедшего тайфуна снова восстанавливается риф. Что может затруднить восстановление рифа? Воздействие. Ну, вот... В 97-98 годах были аномальные подъемы температур. Вы все, наверное, помните.
1: Помним.
2: Потепление. Пиковые значения были очень велики. И вот тогда произошло побеление и гибель ряда рифов. На некоторых рифах был очень высокий процент гибели. Вот на Мальдивах в поверхностной зоне там все. Но в конечном счете это восстановилось. Восстановлению препятствует активная деятельность человека. Дело в том, что вот в историческом плане были периоды повышения температур, нехороших условий, и интенсивность рифообразования уменьшалась. Сейчас все очень сжато. Если человек на вот эти какие-то катастрофические условия еще оказывает воздействие монотонное свое, то рифы угнетаются.
3: Давайте продолжим. Буквально через несколько секунд у нас в гостях Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН.
4: Уральские самоцветы.
0: День добрый, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Мы говорим о тайнах океанов. И у нас гость — это Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Мы говорим сегодня о коралловых рифах. И уже узнали о том, что рифы размножаются как половым, так и неполовым путем.
3: Дмитрий утверждает, что даже из космоса видно, как этот процесс происходит по ночам. Да. А что там, светится все?
2: Да, ночью они окрашены, вот... яйцеклетки кораллов, развивающиеся, они окрашены. И желтоватый цвет чаще всего, и несколько миллиметров в диаметре, огромные скопления видны. Реки, которые тянутся вот на Большом барьерном рифе.
0: То есть, в принципе, мы можем увидеть, километров. Откуда, ну, из какого рифа кораллы, как бы, ну, вот эти вот яйцеклетки выходят, и в какую сторону они плывут,
2: да,
0: и
2: где
0: может образоваться новый риф.
2: Новый риф возникнет тогда, когда там будут условия созданы. Дело в том, что личинки коралловых полипов оседают не на любую поверхность. Она не может быть покрыта водорослями и так далее. Это очень сложный процесс.
0: Вообще, наверное, стоит поговорить о том, что для жизни рифа, в принципе, кораллово нужны очень специфические условия. Например,
3: температурные,
0: да, температурные. Почему мы знаем, что, например, в Египте, да, в Красном море, не только в Египте, а вообще в Красном море, там много коралловых рифов, потому что само море, оно имеет вулканическое происхождение. И там
2: это разлом.
0: Разлом, да. И фактически вода прогревается на всей глубине примерно одинаково и не опускается ниже 20, по-моему, градусов.
2: Да, 19. Но мне хотелось бы чуть-чуть, вот я тут упустил, сказать вот о чем. Дело в том, что коралловые рифы – это не только кораллы. Кораллы – это образующие, основные организмы, образующие экосистему. И не только кораллы, но и другие организмы, водоросли коралиновые, откладывающие кальций, образующие кальциевый скелет, и форминиферы, микроскопические организмы. Вот, они формируют каркас рифа. Но и создают невероятное ландшафтное разнообразие. Это и продукция, огромная продукция первичная, благодаря которой образуется большое количество кормовых соединений, и риф, имея невероятное ландшафтное разнообразие и большую продукцию кормовую, является домом для огромного количества животных и растений. Это самая разнообразная морская экосистема и и вторая по разнообразию на Земле.
0: А первая какая?
2: Да. Первая – это влажные дождевые леса тропические. Но там огромный, там мало типов животных, но огромное количество насекомых. Миллионы. Поэтому коралловый риф – сбалансированная система. Огромное количество рифов, типов рифовых животных, 31 тип. И до миллиона видов. До миллиона. 800 видов, около 800 видов рифообразующих кораллов. Около 5000 видов рыб. И в тысячах других разнообразных организмов. Поэтому только в таком составе, вот в сбалансированном, риф является устойчивым. Риф, состоящий только из кораллов, долго жить и существовать не может. Это коэволюция миллионолетняя, в результате которой образовалась такая устойчивая система. Действительно, рифы, как правило, распространены в теплых водах. И считается, что температурой комфортной является 18 градусов и выше. Но есть исключения. Вообще рифы, как правило, распространены в тропической зоне между северным тропиком и южным. Это 23 градус, 26 минута северной широты и то же самое южной широты. Но на самом деле рифы доходят и до 30 градусов, до 31. Там, где в прибрежные воды выходят теплые течения. И теперь... Красное море действительно хороший очень район. Но есть ли рифы в районах экстремальных температурных? Да, есть. Например, Персидский залив. Зимняя температура до 16 градусов. и даже редкие падения до 13, и летние 35. И вот в этих экстремальных условиях, тем не менее, раньше существовали, ну, пусть не такие богатые, как в Индонезии и, значит, на Филиппинах, но стабильные рифы. Сейчас это уже, в общем, не так. Теперь нам, наверное, следует остановиться на том, что максимальное видовое разнообразие находится в так называемом коралловом треугольнике. Это Индо-Австралийский архипелаг, но для наших слушателей Малайзия, Индонезия, Филиппины, Север Австралии, Барьерный риф, Соломоновы острова и Вануату, Новая Гвинея. Угу. Вот это...
3: Невооруженным глазом видно различие между видами рифов?
2: Да, конечно. Видовое разнообразие видно сразу. Вот в этой зоне обитает порядка 600 видов кораллов, 591. Вот. И там же обитает максимальное количество рифовых рыб.
1: Я помню, когда учился, у меня отдельно был, сдавал экзамен на дайвера по коралловым рифам, по коралловым рыбам и определению коралловых рыб.
2: Вот, вот в этом треугольнике обитает порядка 2700 видов из 120 семейств. Теперь, что по рыбам? Рыбы – очень важная составляющая кораллового рифа. Почему? Вот, смотрите, достаточно статистически рассмотрим вопрос. Всего коралловых рыб 5000 видов, порядка там. Это чуть меньше трети всех морских рыб по видовому составу. Чуть меньше трети. Теперь, что мы имеем по питанию? 26% видов коралловых рыб растительноядные. Или в той, или всеядные, но используют растения. И по биомассе это 40-70%. Вот если мы в силу каких-то причин убираем рифовых рыб с рифа, то конкуренты кораллов, соломные, нитчатые и другие водоросли, начинают расти быстрее кораллов и забивают коралловый риф. А где
3: и это? Ломают его.
2: Нет, они просто его подавляют, душат. Окружают, душат. А где это происходит с максимальной скоростью? В районах максимального антропогенного воздействия. То есть там, где вливается в окружающие воды продукты сельского хозяйства, удобрения.
3: Туризма.
2: Ну, гостиничные сливы, стиральные порошки, поверхностно-активные соединения. И в конкуренции с кораллами, привыкшими обитать в достаточно чистых и стабильных условиях, вырастают водоросли, нитчатые или такие толомные, у которых спектр возможностей шире, и они давят, душат риф.
1: Ну, если говорить, то, наверное, за последнее время мало выросло рифов, но довольно много из них погибает.
3: Если говорить, то сразу после новостей. У нас в гостях Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Мы продолжим сразу после новостей. И хотелось бы, конечно, выяснить взаимоотношения человека и коралловых рифов, потому что это же не только для красоты, да, существует, но еще для чего-то.
2: Конечно.
3: Обязательно. Мы поговорим об этом сразу после новостей. Коралловые рифы, если у вас есть вопросы для нашего гостя, то наш WhatsApp работает 8-967-103-55-33. Ну, а мы прямо сейчас послушаем новости.
4: Уральские самоцветы.
1: День добрый. Уже вечер добрый. Добрый вечер. Рад за Павел Картаев. И говорим мы про тайны океанов. Сегодня у нас гость. Это Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Говорим мы о коралловых рифах сегодня.
3: И взаимоотношения нас интересуют человека и кораллового рифа. Ведь не только для красоты рифы нужны нам. А для чего еще?
2: Конечно, красота восприятия рифов стала возможным с появлением подводной техники типа акваланга. Последние десятки лет.
1: Спасибо дяде Кусто
2: за это. 50 последних лет, все возрастает. И это очень хорошо, потому что люди понимают, насколько это красиво. Но, конечно, значение рифа выходит далеко за эти пределы. И все морские цивилизации, Полинезии, Микронезии, тропическая часть Индийского океана, индонезийские и филиппинские, они существовали только благодаря тому, что колоссальная продукция этого коралловых рифов создавала возможность выноса за пределы рифа и формирование активного планктона, который служил пищей рыбам. И вокруг рифов всегда процветало рыболовство. Это и тунца ловили в большом количестве, и крупных других рыб.
1: Но для рыб это столовая в некотором смысле, да, такая, да, полевая,
2: да,
1: кухня.
2: Да, и вот промысел тунца ведется в околорифовых районах, вот в частности в районе Мальдив, там в Тихом океане околорифовых сообществ. Это очень хорошо. Вообще рифы аккумулировали порядка, когда были в середине прошлого века еще не разрушены, порядка 9% запасов, мировых запасов рыб. Сейчас, конечно, это все не так. И вот что можно делать и что нужно бы делать? Конечно, значение рифа каково? Сейчас, ну, туризм – это очень хорошо, это красиво, и какой-то бизнес определенный, это и вопросы природоохраны воспитывает. И, тем не менее, это совсем-совсем не главное. Рифы, они для стран, в зоне которых эти страны находятся, обеспечивают береговую защиту. Ну, стабильный до сих пор приток промысловых организмов, в том числе рыбы, в первую очередь, и моллюсков. И то, чего сейчас еще нет, но что с точки зрения вот взгляда в будущее представляет невероятный интерес, это то, чего мы не имеем на суше. И что можно получить, только изучая рифы. Рифы, как сложнейшие симбиозы, возникшие в результате коэволюции животных на ограниченной очень площади, характеризуются невероятно сложным взаимодействием мембрана на мембрану через перенос сложных органических молекул разных групп организмов. И вот здесь присутствуют такие формы воздействия, которые в настоящее время еще слабо изучены, и которые дадут нам выход на лекарственные соединения совершенно других поколений.
1: То есть это кальций, который можно использовать в медицине?
2: Нет, нет, избави бог. Это вопросы понимания свой-чужой, вопросы борьбы с аллергиями, вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями. И, к счастью, все это будет проходить через исследовательские программы и совсем не через перемалывание этих замечательных организмов или других там каких-то кариобионтов, а путем изучения и генно-инженерными методами синтеза вот этих соединений.
1: Насколько быстро мы можем получить какие-то явственные и видимые результаты, ну вот для науки, скажем, ну, при современном технологическом оснащении, которое мы сейчас имеем?
2: При современном технологическом оснащении вот уже имеется в фармацевтической, фармакологической практике существуют лекарственные препараты, продающиеся и использующиеся в фармации, выпускающиеся американцами и французами. Это токсины конусов, моллюсков, которые используются в анестезии.
1: Обезболивающие тоже.
2: Да, да. Очень такого сложного, такого пути воздействия, обладающие рядом характеристик, которые отсутствуют у других обезболивающих препаратов.
1: У нас вопрос пришел из Улан-Удэ. Пишет, что у нас в республике Бурятия коралл издревле используют в ювелирных украшениях. И он бывает бледно-оранжевого цвета. Про такой говорят молодой неспелый коралл. А бывает глубокого красного цвета. И про такой говорят спелый старый. Скажите, пожалуйста, это коралл из рифов или какой-то другой коралл?
2: Нет, это не рифообразующие кораллы, это благородные так называемые кораллы, относящиеся к другой группе, обитающие значительно глубже, часто на сотнях метров ниже уровня рифа. Их добывают, они имеют ювелирную ценность.
3: Вот. Откуда в Бурятии, и вот пишут еще, в Башкирии у нас есть рифы, откуда в Башкирии и Бурятии рифы? Расскажите нам, пожалуйста, об этом.
2: Ну, рифы существовали, мы уже вот говорили, многие сотни, по крайней мере, миллионов лет назад. А так как материки за это время меняли свое расположение, то часть рифов ископаемых оказалась на территории суши.
0: Да, то есть это не живые рифы, это скелеты рифы.
2: Это ископаемые,
0: рифы.
2: Да, ископаемые рифы, то есть это...
0: Как скелеты. Мамонты.
2: Уточняю, как мамонтовые бивни.
3: Вот ну, скорее, скелеты мамонтов. Уточняю, что да. В Башкирии это называются шиханы. Шиханы, да. Башкирские шиханы. Ну, то есть это горы, которые возвышаются, причем такие серьезные горы. То есть это территория Уральских гор, получается. Башкирия же это. Это же Урал, ребята, это же наши уральские самоцветы.
2: Но это в любом случае осадочные породы. Это осадочные породы. Вот хотелось бы отметить, что в Саудовской Аравии накопители нефти это как раз ископаемые коралловые рифы, пласты.
0: Угу. И... Чем больше кораллов, тем больше нефти, можно так сказать?
3: Неплохо.
2: Ну, неплохо. Во всяком случае, на коралловых рифах в течение геологических периодов происходило активное формирование нефтяных пластов. Угу. Вот ископаемые рифы как раз являются накопителями этих.
3: Как выглядят ископаемые рифы? Их можно отличить от основной массы, от основной горной массы?
2: Ну, вы понимаете... Да, это наглядно. Часто в таком массиве встречаются моллюски. Это называется ракушечник часто у нас, вот на Кавказе где-нибудь там,
0: в Крыму. Вот он самый, да?
2: Да, там есть и массивы и кораллы, и кораллов, скелетов кораллов, и других организмов, вот, двухсворок.
0: Скажите, а вот живые кораллы, о которых мы все-таки рассуждаем, вот там треугольники Индонезия, Австралия и так далее, все-таки ведь основная жизнь коралловая, вот рыба, о которых мы говорим, она происходит на небольшой глубине. То есть это все где-то, ну, в пределах 20, там, ну, условно, 50 метров.
2: Естественно. Считается вот для индоавстралийского архипелага 60 метров. На Ямайке из-за очень прозрачной воды кораллы уходят, рифообразующие, на 75 метров. Чем обусловлена глубина, максимальное распространение кораллов, рифообразующих? Цветом.
0: Цветом. Ну да, там же, как это у нас в школе учили,
2: фотический слой.
0: Фотосинтез.
2: Да, фотосинтез происходит. Если же вода мутная, а такое бывает, Сиамский залив, Танкинский залив, Вьетнамский, то рифы подавленные, имеют корковую форму, там очень мутные, и они идут, там, скажем, в некоторых местах на 10 метров, не глубже. Во Вьетнаме очень во многих местах это 30 метров, где более прозрачно, там глубже.
0: Но в Таиланде, кстати, не глубоко.
2: Не глубоко. Все зависит 10-15. От прозрачности воды.
3: А подводные землетрясения как влияют на коралловые рифы?
2: Подводные землетрясения разрушают коралловые рифы, саму коралловую плиту. Но если нет загрязнения и каких-то иных воздействий, то коралловая система имеет большой потенциал восстановления. Она, конечно, восстановится.
0: Какой самый большой сейчас вот коралловый риф? Это Австралия? Большой барьерный риф считается?
2: По протяженности, да. Это большой барьерный риф. Протяженность порядка 2000 километров. Вообще, вот смотрите, где-то в 80-е годы площадь коралловых рифов оценивалась в 600 тысяч квадратных километров. Всего уже в 2000 году. В 2000-м. Только 250 тысяч.
0: А для сравнения раньше было сколько?
2: 600.
0: 600.
3: Три раза.
0: Три раза уменьшилось, да.
3: Спасибо, а кому говорим, человеку,
2: да? Два с половиной, да, в два с половиной раза. Что можно сделать? Вот воздействие человека. Понимаете, процесс очень похожий на вырубку тропических дождевых лесов. Удивительные экосистемы. Кстати, получение активных проб на антибиотики как раз максимально эффективно проводятся из подстилки тропических лесов, где грибы плесневые поглощают органику из листьев и все, и конкурируют с бактериями. И вырубая эти леса, мы теряем вот такую вот удивительную, совершенно перспективную для формации...
0: Нет лесов, нет антибиотиков, все.
3: Ну, а к кораллам это как относится?
2: К кораллам это относится так, что, теряя вот эту экосистему, мы теряем неизученные, необыкновенно интересные, недоступные для нас формы взаимодействия разных организмов на мембранном и ином уровне.
0: Человеком в том числе.
2: Человеком в том числе. Или имитирующие процессы, происходящие в тканях человека на более раннем уровне.
3: Продолжим говорить о коралловых рифах буквально через несколько секунд.
4: Уральские Самоцветы.
0: Вечер добрый. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Добрый и наш вечер. Гость Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова. РАН. Сегодня мы говорим о коралловых рифах и говорим, что в основном, что человек, конечно, его разрушает. А можно сейчас, ну, предположить, представить, через сколько рифов вообще исчезнут, если мы будем уничтожать их такими же хорошими быстрыми темпами?
2: Ну, примерно через 30 лет.
0: Всего лишь. Да. То есть даже это не это еще при нашей жизни все можно да. вполне.
2: А может быть, через 20.
3: И к чему приведет уничтожение всех рифов?
2: Ну, вот с геоморфологической точки зрения, то есть массивы коральника не останутся, они будут покрыты водорослями, разрушаться, подвергаться эрозии, а жизни там практически не будет. То есть там исчезнет ну, 90 с лишним процентов обитающих сейчас животных. Они там жить просто не смогут.
3: Неужели они не смогут перепрофилироваться?
2: Не смогут, не смогут. Потому что происходила коэволюция, совместная эволюция этих животных с вот рифами.
0: То есть какого количества рыб и морских животных мы потеряем с утерей коралловых рифов? Сколько это там? 100, 200 видов, 300 видов?
2: Не знаю. Нет, но это сотни тысяч видов.
0: Рыб и нет, животных.
2: Почему? Вот всей живности, обитающей на коралловых видов животных, растений, обитающих на коралловых рифах.
3: Там а будет... искусственно нельзя создать риф? Искусственный риф? Ну, то есть его создавать из биоматериала собственными руками, а в итоге...
2: Потом высаживать куда-то. Да, такие сейчас предпринимаются усилия. Несомненно, можно вырастить рядом с рифом некие группы отдельных кораллов. Но дело в том, что риф в процессе восстановления, он претерпевает сукцессию, то есть ряд ступеней восстановления. И на каждой этой ступени, каждый из этих периодов, он заселяется своими сопутствующими, кроме кораллам, организмами. Это могут быть беспозвоночные, моллюски и рыбы. И потом все это усложняется, усложняется и усложняется. И, в принципе, считается, что для восстановления рифа, ну, в результате, скажем, какого-то землетрясения или тайфуна, достаточно 50 лет. Но при условиях, что рядом будут некие акватории, откуда будет происходить занос личинок тех же рыб рифовых. Личинки рифовых рыб живут в толще воды разное количество времени, ну, скажем, 2 недели, 3 недели, чаще больше, до месяца. И за это время они могут преодолевать там по 1000 километров, даже более. Вот. Поэтому, если есть акватории, то будет происходить восстановление.
3: Как-то охраняется, нет? Вот есть какая-то в правовой сфере, я не знаю, там какой-то закон, может быть, какое-то положение, которое запрещает приближаться к рифу, я не знаю, вести какую-то деятельность и так далее.
2: Нет, понимаете, в чем дело? Даже в охраняемых зонах сравнительно недавно возникло понимание того, что охраняя только коралл, мы не можем добиться успеха. В Египте совершенно правильно охраняют коралл. Нельзя его ломать, индивидуальный коралл, наносить вред рифу. Но вместе с тем туризм, который имеет очень положительное природоохранное значение, воспитывает в людях любовь к этой экосистеме, он за собой ведет, тем не менее, тащит разрушение рифа. Почему? Даже в Азии, в некоторых районах, некоторые группы рыб рифовых до недавнего времени не были популярными как пищевые объекты. Ну, скажем, морские попугаи, какие-то губаны, ну, за исключением очень крупных, которые традиционно в Китае всегда использовались. Хирурги. Сейчас все изменилось. Так как, согласно, значит, традиции там, китайской, все, люди хотят, туристы пробовать все более и более экзотические вещи.
0: Им готовят больше экзотических.
2: Им готовят и попугаев, и все. Это страшно вредно. Нельзя охранять коралл, но не охранять рифовых рыб. Понимаете? И вот это великая беда. Мы истощаем видовой состав рифовых ихтиофауны. Уменьшается плотность рыб, которые сейчас на большинстве рифов подавлены до 10-кратного размера, то есть в 10 раз меньше обитает рыб, чем должно было быть на том же рифе, неэксплуатируемом. И начинаются процессы деструкции. Вот зарастание водорослями, какие-то еще возникают эти нашествия бесконечные тернового венца.
1: Ну, кстати, я знаю, что в каких-то вот местах просто рифы закрывают. Вообще, в принципе, закрывают. И для дайверов закрывают, и для вообще для туристов закрывают, чтобы
2: Конечно.
1: Дать возможность как-то восстановиться.
2: Есть разные формы рифовой охраны, в том числе Marine Protected Areas, охраняемые территории, ну, где туристическая деятельность в той или иной мере сохраняется. Но это не самое страшное. Нужно... Эти районы все равно малы. А если кругом... Вот давайте возьмем Индонезию, в том же Яванском море мелководном, там 70 метров глубина, или 80, мелкая, идет добыча нефти со всеми вытекающими последствиями, бурильные растворы выходят, они токсичны. Если на Яве, суперзаселенном острове, где на одном острове там более 120 миллионов, насколько я помню, человек, рисосеяние колоссальное, и все эти удобрения, гербициды в воду идут, то воздействие чудовищное. И даже если охранять какой-то небольшой участок этого рифа, то он, охрана погоды не сделает. Хотя, без сомнения, это нужно делать. Потом повсеместно в тропической зоне рифовой происходит вырубка лесов. К чему это приводит? Это приводит к тому, что леса держали дернину. Вот, они держали грунт.
3: Поползло.
2: Поползло. Сезон дождей, безумные объемы воды, и все это вымывается.
1: Все это мутно,
2: все это не мутно, попадает. Огромное количество железа, микроэлемента, дефицитного для морской воды, и вспышки водорослей.
3: В общем, получается, что 0,07% поверхности моря, да, если изменится там какое-то состояние, то изменится все на планете. Мы к этому, да, в общем-то, пришли.
2: Нет, мы на планете, может быть, планета не погибнет, если рифов не будет. Нет.
3: Но изменения будут.
2: Ну, мы просто потеряем вот такую экосистему.
3: Спасибо большое. До свидания. У нас в гостях был Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН.

Мы говорим о галактике, но до сих пор в основном говорили о ее звездном населении, и это было оправдано. Звезд 90% по массе, но не 100%. А что же приходится на остальные 10% массы нашего видимого тела галактики? Оставим пока темную материю в стороне. А 10% – это разреженное вещество. Ну, собственно, его примеры перед нами. Вот мы смотрим на Солнце и видим, как оно постоянно теряет плазму из своей атмосферы. Это звездный ветер или солнечный ветер для нашего Солнца. Куда уходит это вещество? Оно стремится занять максимальный объем, обволакивает всю нашу Солнечную систему и заполняет гелиосферу. Но это именно область. Почему? А потому что снаружи она поджимается другим разреженным веществом, межзвездным. Ведь другие звезды тоже теряют свой ветер, и он заполняет пространство рядом с ними, и таким образом, перемешиваясь, фактически заполняет весь галактический диск, и даже больше, и над диском он наблюдается. Но вот как раз это вещество очень важно для жизни галактики. Галактика была бы бедным и неинтересным местом, если бы в ней не было этих 10% разреженного газового и значительно меньшей степени твердого вещества, пылинок. Посмотрите, как красиво выглядит межзвездная туманность. Кстати говоря, это именно та туманность, которую мы видим невооруженным глазом. Зимой посмотрите на созвездие Орион, и там под поясом Ориона вы увидите такое размытое пятнышко, явно не звездной природы. Вот она, туманность Ориона. Гигантское газовое облако, нагретое горячими звездами, которые внутри него находятся, и поэтому сияющие так ярко, что даже глазом их можно увидеть, эти области. Но не все. А большинство из них мы видим, конечно, с помощью телескопа при больших экспозициях, когда слабое свечение этого газа становится, в конце концов, видно на фотографиях. На первый взгляд, области, заполненные межзвездным газом, вот такие, как на этих замечательных снимках, сделанных космическим телескопом «Хаббл», кажутся прямо переполненными веществом. Но это иллюзия. Просто его очень много, оно занимает большой объем пространства. А если подумать, много ли там частиц в единице объема, то станет просто не по себе. Представляете, в каждом кубическом сантиметре одна, две, максимум три атома. Всего лишь атома. Ну, такой вакуум даже не снился физикам и химикам в лаборатории. Его просто невозможно получить на Земле. Самый-самый вакуумный вакуум, который можно получить на Земле, он в тысячи раз более плотный по количеству атомов в единице объема, чем вот это разреженное вещество. Собственно говоря, для нас это лаборатория по изучению атомов в спокойном состоянии, когда их никто не беспокоит, не подлетают соседние частицы, не ударяют их, а каждый атом там живет сам по себе и излучает некоторые экзотические спектральные линии, которые, в принципе, невозможно получить в лаборатории, так называемые запрещенные линии. Но, тем не менее, когда этого газа много и большой объем заполненным, он представляется нам весьма эффектным зрелищем. В основном этот газ сконцентрирован в диске нашей галактики. Вот он, Млечный Путь перед нами. Ну, фотография немножко искажает его форму, это широкоугольная фотография.

самым холодным, насыщенным твердыми частицами и поэтому не пропускающим сквозь себя свет лежащих за ним областей и туманности, и звезд. Вот перед нами маленький кусочек созвездия Ориона. Здесь сразу представлено несколько типов межзвездного газа. Собственно, их всего три. Это внизу молекулярный водород, то есть самые холодные области межзвездных облаков, они в основном в молекулярном состоянии. Молекулы H2, CO и более сложные, мы о них еще поговорим. Чуть выше находится атомарный водород. Молекула диссоциировала на отдельные атомы водорода под действием звездного излучения. За пределами этого снимка, недалеко за его краем, находятся несколько горячих звезд. И своим ультрафиолетовым светом они расщепляют молекулы и создают слой атомарного водорода. H1 называют его астрономы. Иногда говорят H0, имею в виду, что он нейтральный. И, наконец, еще выше, в более горячих областях, водород становится ионизованным. Атомы теряют электрон, протоны отдельные, электроны отдельные, и получается плазма водородная. Это области H2 по номенклатуре спектроскопистов, ну а физики иногда говорят H+, ну имею в виду, что это ионизованный водород. Если с помощью специальных светофильтров выделить только линии излучения газа, то мы увидим невероятное. Звезд на фотографии почти нет, а весь объем заполнен сияющим газом. Это то же самое созвездие Орион. Правда, тут оно ориентировано немножко так необычным образом. Фигура Ориона как бы лежит на боку. Внизу на схемке это показано. И мы видим яркую область, это туманность Ориона, заметная глазом, но и все остальное тоже заполнено газом. Просто он не очень ярко себя проявляет на обычных фотографиях, но когда мы отсекаем весь лишний свет и пропускаем только линию излучения этого газа, видим, что его там очень много. На самом деле там его еще больше, но остальные более холодные области видны только для радиотелескопа. У других галактик примерно та же ситуация. Ну, рядом с нами туманность Андромеда, тоже спиральная галактика. Вот так она выглядит в оптическом диапазоне. Яркое центральное сгущение звезд, менее яркий диск, но если мы на эту же галактику наведем радиотелескоп, то в линии излучения нейтрального водорода длиной 21 сантиметр увидим диск туманности Андромеды, полностью заполненный межзвездным веществом. А вот в центре его как раз и нет. Дело в том, что межзвездное вещество, газ, это предтеча будущих звезд. Именно из этого газа формируются новые звезды. А в центре галактики наиболее активно. Поэтому газ там как бы уже весь израсходовался, там уже весь газ превратился в звезды. А на периферии диска, где звездообразование не так интенсивно идет, он еще сохранился, но тоже постепенно истощается. А вот два портрета других соседних галактик. Слева оптические, справа радиопортреты. Как видим, распределение водорода довольно точно повторяет рисунок оптического, то есть звездного диска галактики. Источниками межзвездного газа служат в основном звезды. Правда, некоторое количество газа приходит в галактику снаружи, из межгалактического пространства. Об этом мы еще поговорим. Но в основном, конечно, это газ, потерянный самими звездами. Когда звезды типа Солнца старятся, они сбрасывают оболочку в виде планетарной туманности. Звезды более массивные, чем Солнце, сбрасывают газ практически постоянно в течение всей своей жизни на главной последовательности. Вот в центре этой фотографии такой пузырь яйцеобразный. Это по существу гелиосфера массивной звезды. У Солнца она очень разреженная, ее только физическими приборами можно зафиксировать. А у массивных звезд прямо на фотографии видно вот пузырь, раздутый газом, потерянным с поверхности массивной звезды. Иногда это бывает просто настолько активно, вот очень массивная звезда, это Киля, и мы видим, какие два, такая гантелеобразная фигура, надутая газом, окружает эту звезду. Звезда в центре, но она скрыта за облаками газа, которые сама же со своей поверхности и выбросила. Ну и, наконец, бывают эпизоды в жизни звезд, когда они практически полностью распадаются и в виде газа разлетаются в разные стороны. Это взрывы сверхновых, то есть окончание жизни массивной звезды. Перед нами крабовидная туманность. Тысячу лет назад мы видели, как взорвалась, ну, не мы, наши

предки видели, как взорвалась эта звезда. А сегодня мы видим, чем это дело кончилось. Практически все вещество звезды разлетается с огромной скоростью в разные стороны, давая новый материал в копилку межзвездного газа. Постепенно этот горячий, потерянный звездами газ, остывает, и из него формируются плотные холодные облака. Сила тяжести, гравитация стягивает газ, уплотняет его, и в конце концов эти облака становятся непрозрачными, потому что очень много материала в них собирается. Иногда они встречаются друг с другом, и небольшие облака слипаются, как говорят, коагулируют, сливаются во все более и более крупные, все более и более массивные. Вот перед нами одно из таких облаков, настолько непрозрачное, что вообще ничего за ним не видно. Хотя газ, конечно, не сильно поглощает свет, но вот мелкие частицы, пылинки, их условно называют пылинками, они не похожи на нашу бытовую пыль, это супер мелкие твердые частицы, ну так уж по традиции мы называем их космической пылью. Они довольно удачно, успешно блокируют свет, и мы не видим ни одной звезды за таким облаком. Параметры этих облаков внушают уважение. Например, самые крупные, мы их называем гигантские молекулярные облака, каждая из них имеет массу по миллиону масс Солнца. Даже трудно представить себе такой объект в виде облака, миллион солнечных масс. Но именно поэтому он обладает большой гравитацией, и внутри него быстро начинают выделяться наиболее плотные области, и уплотняются, и постепенно становятся скоплениями звезд, распадаются на отдельные плотные сгустки, каждая становится звездой. Любопытно, что пылинки, хотя их очень мало, играют важную роль в жизни таких облаков. Дело в том, что атомы с трудом объединяются в молекулы. Для этого им нужно куда-то избыток энергии сбросить, чтобы слиться в связанную систему. Как раз пылинка и является таким отводом энергии лишней. Атом прилипает к пылинке, ждет, пока к ней прилипнет второй атом, ну, например, водорода. Они находят там друг друга, путешествуя по поверхности пылинки, сливаются в молекулу и, оттолкнувшись от нее, уходят в свободный полет. А пылинка постепенно сбрасывает этот излишек тепла, который она получила при слиянии атомов в молекулу, в виде инфракрасного излучения. Не только молекулы водорода обнаружены в таких облаках. Многие сотни разных молекул уже найдены там, причем есть довольно сложные. Вот перед вами начало списка межзвездных молекул, а вообще говоря, он тянется намного дальше, и там даже обнаружены аминокислоты, то есть кирпичики тех белков, из которых наше с вами тело сделано. То есть предбиологическая эволюция идет уже внутри молекулярных облаков межзвездных. Портреты галактик, полученные в оптическом и в радиодиапазоне, в линии излучения молекул, очень похожи друг на друга. Где яркие звезды, там же и холодные облака. Случайно это? Нет, конечно. Просто эти яркие звезды недавно родились из таких облаков, поэтому в пространстве они недалеко друг от друга успели уйти. А вот еще два портрета. Наверху оптический портрет пары галактик, Мессье-81, Мессье-82 справа. А внизу радиопортрет, и мы видим, что тоже спиральная структура по радиоизлучению прекрасно прослеживается. Можем ли мы заглянуть в недра темных облаков? Можем. Сегодня уже можем. С помощью инфракрасного телескопа. Вот так мы заглядываем в недра туманности Ориона и видим там почти новорожденные, а иногда еще даже не сформировавшиеся звезды, то есть самые-самые молодые из тех, которые нам доступны. Они еще не освободились от окружающего их газа, но скоро это произойдет. Дело в том, что новорожденные звезды нагревают окружающий газ и заставляют его расширяться и покидать то место, где звезды сформировались. Мы видим это прямо на фотографиях. И через некоторое время область, занятая новорожденными звездами, освобождается от газа, и он уходит на периферию и теряется в пространстве галактики. Наконец, мы получаем группу молодых звезд, полностью очистившую свое место рождения от излишков межзвездной среды. Такие группы мы называем рассеянные звездные скопления. По сути, это молодые звездные скопления. Они вытолкнули газ, а куда они его вытолкнули? А вот куда. Это рисунок диска нашей галактики с ребра. Дело в том, что горячему газу уйти в плоскости галактики просто некуда. Там
такие же облака газа мешают ему двигаться. А вот взвиться в виде фонтана над плоскостью галактики есть возможность, там практически пустота. И таким образом каждая галактика выбрасывает из своего диска фонтаны горячего газа. Частично они, охладившись, потом падают обратно, но частично покидают галактику вообще и уходят в пространство между галактиками. Это тот самый межгалактический газ, о котором мы еще будем говорить в следующих лекциях.

Здравствуйте. Давайте поговорим об одной картине, которую создал Кузьма Петров-Воткин. Называется она «Купание красного коня». Традиционно ее воспринимают как символ революции. На самом деле картина была создана в 1912 году, за 5 лет до кровавых событий. О том, почему эта картина является своего рода манифестом, давайте разберемся. Итак, в этой картине на самом деле отразились целых 3 традиции. Первая традиция – это иконописная. Дело в том, что Кузьма Петров-Воткин, он начинал свой творческий путь с иконописной мастерской. Он знал вообще, как создают иконы, он был знаком со старообрядцами, которые их изготавливали. Но надо сказать, что это первое его такое колоритное впечатление, которое он сохранил на протяжении всей своей жизни. А еще в начале 20 века открываются реставрационные мастерские, где Кузьма Петров-Воткин увидел, как выглядела новгородская иконопись. Яркие цвета этой школы его поразили. И вот тот самый конь, который видите, красного, такого необычного цвета, он на самом деле стал впечатлением от знакомства с новгородской школой иконописи. Вторая традиция символистская. Дело в том, что Кузьма Петров-Воткин состоял участником Дня мира искусств. И он получил образование во Франции, в Париже. И очень был увлечен творчеством художника Пьюве де Шафана. Когда он приехал из Франции в Россию, его тут же восприняли на ура. Была организована его первая персональная выставка, на которой он представил свои символистские работы. А накануне, в 1912 году, его картина «Купание красного коня», она как раз открывала выставку символистов. И надо сказать, что современники поделились на 2 больших лагеря, которые ценили одновременно, а кто-то критиковал его творчество. Репин на самом деле называл его раболепным художником, который преклонялся перед Матиссом. Сомов называл его скучным, претенциозным дураком. А вот Александр Бенуа, наоборот, ценил его за колоритный дар. Валентин Серов поддерживал и говорил, что в нем еще раскроется его талант. Дело в том, что Кузьма Петров-Воткин, он не просто увлекался символизмом. Он открыл новые правила построения картин, которые назвал сферической перспективой. Что такое сферическая перспектива, можно разглядеть, как раз разглядывая 2-й план этой работы. Смотрите, что тот пруд, который он изображает, он описан с очень высокой точки зрения, как будто вы летите словно над городом и замечаете где-то с небесных далей все, что происходит где-то там внизу. Мы видим, что на самом деле первая часть этой работы словно приклеена к фону. И там, позади, купаются мальчики, которые также вместе с лошадьми совершают некий такой цикл жизни. Картина действительно приобретает некое символическое значение. Словно художник показывает нам не какую-то сценку купания, а показывает нам цикл человеческой жизни. Третья традиция. Третья традиция, она будет связана с европейским авангардом. Огромное влияние на становление и творчество Кузьмы Петров-Воткина имел фавизм. Напомню, что фавизм происходит от французского слова «фов», что означает «дикие». Художник Анри Матисс накануне создания «Купания красного коня» посетил Москву. Специально по заказу Сергея Щукина он изготовил произведение, которое назвал «Танец». Это огромное панно, которое затем разместилось на лестнице перед гостиной у известного коллекционера дома. В картине «Танец» Матисс использует 3 основных цвета – красный, желтый и синий. И на этой гамме основных цветов устроит свое правило 3-цветки Кузьма Петров-Воткин. Его картина «Купание красного коня» выполнена всего лишь из 3 цветов. На их сочетании он создает всю красочную палитру. Красный, желтый и синий порождают изумрудные, фиолетовые цвета, оранжевые тона. Но в отличие от французского художника, он добавляет еще туда белила и создает эффект состаренной картины. Ну, мы сейчас с вами разобрались о том, как же эта картина стала манифестом, а теперь перейдем к истории создания этой работы и ее непростой судьбе. Эту работу художник писал близко Мышово в Саратовской области. Дело было летом. Он находился в гостях у генерала и преподавал уроки рисования его дочери. Природа располагала к творчеству. Это серия прудов, это прекрасная зелень вокруг. И он стал писать. Поначалу это было несколько реалистичных вполне этюдов, где он изображал купание коня. Но позже он приписал изображение животного в красном цвете. И тут картина словно преобразилась. В качестве модели для этой картины позировал Александр Трофимов. Это был младший двоюродный брат художника, который был воспитан матерью Кузьмы Петров-Воткиным. А у него была на самом деле очень непростая судьба. Дело в том, что как раз связь с художником имела большие для него последствия. У него остались письма, которые Кузьма Петров-Воткин писал своей жене во Францию. Эти были письма на французском языке, потому что жена его была француженкой. И по
Этим письмом его обвинили в антисоветской пропаганде, дали ему самую страшную 58-ю статью, расстрельную. Но позже заменили этот приговор 10 годами лагерей, отправив его на строительство Беломорканала. А что же теперь касается судьбы этой картины? На самом деле она тоже была очень непростой. Эту работу отправили еще при жизни художника в 1914 году на выставку в Швецию, в город Мальмё, где она и осталась на долгие-долгие годы. Наступила революция, наступила затем Вторая мировая война. И уже только после смерти художника его жена Мария Федоровна смогла вернуть ее обратно на родину. Швеция предлагала ей выкупить эту работу, но жена художника была патриоткой и просила эту работу вернуть обратно. Оказавшись в России, она продала в частную коллекцию Басевич. И только десятилетия спустя эта коллекция была наследована собранию Третьяковской галереи. Поэтому, когда эта картина была представлена публике в 60-е годы, ей часто приписывались какие-то разного рода манифесты революции. И время было, с одной стороны, такое советское, а с другой стороны, конечно, мало кто знал об этой сложной истории бытования, написания этой работы и всей той концепции, которую вкладывал в нее Кузьма Петров-Воткин.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Приветствую всех любителей палеонтологии от мала до велика. Итак, сегодня у нас будет тема довольно специфическая, посвященная только Москве и Подмосковью. Но я очень надеюсь, что все жители Москвы и Подмосковья уже прильнули к экранам своих ноутбуков. Ну и, в принципе, остальным россиянам тоже, наверное, будет любопытно узнать, на каких древних породах стоит наша столица и как выглядела Москва, ну, где-нибудь, скажем, 100 миллионов лет назад или 200 миллионов лет назад, и как выглядели древнейшие москвичи. Итак, сегодня у нас будет палеонтология Подмосковья. Ну, или, если быть конкретным, то сегодня мы с вами будем говорить о... Ну, ладно, конкретнее уже некуда, палеонтология Подмосковья. Тему заявлено «Подмосковье юрского периода». Итак, поехали. Давайте переключаем на следующий слайд и начинаем. Я подозреваю, что многие уже отправились на дачи, может быть, кто-то все время проживает в деревне. И так как погода потихонечку у нас улучшается, и полевой сезон не за горами, многие уже хотят отправиться на раскопки и откопать что-нибудь интересное. Ну, а самые юные наши палеонтологи наверняка решили, что лучшее место, где можно покопать, это огород. Но, к сожалению, в огороде у бабушки копать я никому не рекомендую. Почему? Давайте разбираться. Итак, почему же не стоит копать в огороде у бабушки? Ну, во-первых, очевидно, бабушка расстроится. Если вы перекопаете ей всю картошку в попытке найти тиранозавра, она не будет счастлива. Но есть еще и вторая важная причина. Ничего на самом деле отдельного вы в огороде у себя не найдете. Ну, хотя иногда, конечно, бывает, что какие-нибудь древние породы там приносят вместе там с удобрениями, скажем. Ну, это маловероятно. Вот в песочнице и то больше шансов найти, чем чего-нибудь, чем в вашем огороде. Так что же тогда, собственно говоря, делать, если хочется что-нибудь все-таки найти? Ну, по-моему, ответ очевиден. Нужно отправляться в экспедицию. Нужно собирать вещи и отправляться на поиски каких-нибудь ископаемых. Только когда у нас... Когда нас отпустят, когда пройдет самоизоляция. Режим самоизоляции не нарушаем. Итак, значит, хорошо. Я надеюсь, что в скором времени все все-таки смогут отправиться в экспедицию. И для того, чтобы хорошенько подготовиться к экспедиции, нужно разобраться, что же нужно взять. Ну, во-первых, берем все, что потребуется для экспедиции. Если мы собираемся куда-нибудь далеко и не на один день, то, конечно же, там палаточка, не знаю, фонарики, кастрюлечки, в общем, все, что вам может пригодиться. Ну, потом кружка, ложка, вилка. В общем, подумайте. Я думаю, что в поход кто-нибудь когда-нибудь ходил, и поэтому вы уже догадываетесь, какие вещи вам могут понадобиться. Но я расскажу в первую очередь о специфических вещах, которые могут пригодиться вам именно в палеонтологических экспедициях. Ну, собственно говоря, вы их видите на этом слайде. Ой, уже не видите. Вот. Это рюкзак, в который вы будете складывать ваши окаменелости. Это газеты. Ну, может быть, не каждому очевидно, зачем нужны газеты, но вообще, если вы будете собирать какие-то достаточно хрупкие экспонаты, лучше всего каждый экспонат заворачивать в отдельную газетку. Дальше лучше всего какой-нибудь взять дневничок, чтобы зафиксировать, где вы что нашли. Причем, обращаю внимание, лучше всего с карандашом, потому что ручка вещь такая не очень надежная. Она может, например, потечь сама по себе, может пойти дождик, и у вас размоет все чернила, поэтому все геологи, палеонтологи знают, что лучше всего брать карандаши. Причем в идеале автоматически, чтобы его точить не пришлось. Ну, дальше, если вам нужно будет покопать, то какой-нибудь, наверное, совочек-лопатка пригодится. Скорее всего, вам придется работать с какой-нибудь твердой породой. Поэтому берем кирку, молоток, зубило. Ну, и еще было бы неплохо захватить с собой клей, потому что многие экспонаты могут прямо на месте оказаться очень хрупкими. И вам лучше бы их сразу пропитать, немножечко подождать, пока они станут покрепче, и потом уже изымать их из горной породы. Вот теперь едем дальше. Не стоит забывать, что после того, как вы съездите в экспедицию, нароете каких-нибудь ракушек, вам нужно будет с ними еще много чего проделать. Нужна будет какая-то домашняя работа. Во-первых, нужно будет разобрать, что вы, собственно говоря, нашли, как-то это рассортировать предварительно, потом постараться как-то это определить. Ну и потом, если вы собираетесь уже постоянно хранить какую-то палеонтологическую коллекцию, то было бы неплохо написать какие-то этикеточки, обязательно написать, где и что вы нашли, потому что потом вы это обязательно забудете, можете мне поверить. Ну и, конечно же, постараться определить, что это, и подписать тогда, что это за ракушечка, какого она там возраста и как она называется в идеале. Ну и все это потом аккуратненько и красивенько разложить где-нибудь по специальным коробочкам, завалив ими всю комнату. Шутка. Ну хотя у кого как. Ну, хорошо. Значит, дальше переходим к самому, наверное, интересному. Если вы находитесь именно в подмосковном регионе, где лучше всего искать окаменелости? Хотя вот на самом деле вот тот совет, который я сейчас буду давать, он относится даже не столько к Подмосковью, а вообще практически к любому региону. Да. Потому что вообще в идеале окаменелости нужно искать там, где древние породы выходят на поверхность. А таких мест на свете не так уж много. И в первую очередь это карьеры. Разумеется, если у нас идет разработка каких-нибудь древних полезных ископаемых, или там, не знаю, каких-нибудь глин, или там известняков какого-нибудь, там, не знаю, подделочного, отделочного камня, неважно, то в любом случае уже там, не знаю, бульдозерами, какими-нибудь взрывами, или еще какими-нибудь еще хитроумными и сложными способами, уже рабочие вгрызаются внутрь, в недра нашей земли. И здесь у нас уже перед глазами предстают древние породы, ходи и собирай. Удовольствие, конечно же, полнейшее, все уже перед глазами, но проблемка, конечно же, есть. И в первую очередь проблема связана с тем, что никто вас никогда на действующий карьер просто так не пустит. То есть это должен быть либо какой-то карьер, в котором есть заброшенная часть и действующая, и вот тогда можно в заброшенную часть забраться, и то делать это надо аккуратно, там, надев каску, вот, остерегаясь каких-то там склонов с карнизами, надвисающими над головой, чтобы, не дай бог, ничего на голову не приземлилось. Ну, или же нужно идти именно на официальные действующие карьеры, тогда получать все сопутствующие разрешения. Обязательно нужно получать разрешение от какой-нибудь организации и дальше идти к начальнику карьеры и с ним договариваться. И это все, уверяю вас, не так уж просто. Но есть, собственно говоря, альтернативный вариант. Можно найти уже заброшенные карьеры. Там, во-первых, скорее всего, ничего уже никуда не свалится, потому что все, что уже могло, уже все свалилось. Ну и, конечно же, там никто не будет работать и никто вас оттуда не прогонит. Но есть тут другая проблема. Во-первых, многие заброшенные карьеры просто-напросто рекультивированы, то есть они засыпаны, там какой-то лесок на их месте посажен, и там, конечно же, уже ничего не найдешь. Если их не рекультивируют, то их иногда затапливают. И тоже здесь, ну, как бы только с аквалангом пытаться найти окаменелость, но тоже никакого особого удовольствия. А лучше всего, если карьеры оставили вот в том виде, в котором они были. Но таких карьеров сейчас не очень много, но есть. Но и там есть проблема, потому что про такие карьеры все знают прекрасно, и все туда постоянно отправляются на поиски каких-нибудь минералов или окаменелостей, и там уже, скорее всего, все самое интересное выбрали. Но можно попытать счастье. Ну и, наконец, есть еще естественные выходы. Например, у нас речки вгрызаются в землю и, собственно, тоже добираются до древнейших пород, которые накапливались миллионы лет назад. В оврагах иногда можно найти что-нибудь хорошее. Ну вот в таких местах, в принципе, искать тоже проблем нет. Главное только знать, где эти места, собственно, находятся. Давайте дальше. Ну, а теперь давайте перейдем уже поближе к столице и к ее окружению. Итак, что же можно найти в Москве и в Подмосковье? Ну, для того, чтобы разобраться с этим вопросом, нужно выяснить, на чем, собственно говоря, у нас стоит наша столица, на каких древних породах и какие у нас здесь были раньше окаменелости. Как вы видите на этом схематическом геологическом разрезе, у нас на самом деле под столицей залегают множество разных горных пород совершенно разного возраста. Начиная от четвертичных пород, от пород ледникового периода и гораздо более древних. Там породы юрских морей, породы морей каменноугольного периода и даже еще более древние, вплоть до самых древнейших пород, вот, которые сформировались буквально в момент формирования, только в самый первый момент формирования нашей планеты. То есть архейские породы, которым, прошу прощения, там 3 миллиарда лет, 4 миллиарда лет. Ну вот давайте мы про архей немножко с вами поговорим и вспомним, как выглядела Земля архейского периода. Выглядела она довольно своеобразно. У нас тогда еще была совсем другая атмосфера, совсем другая гидросфера, то есть воздух был другой, дышать было нам невозможно, потому что, собственно, кислорода там не было. Вот, зато было много там всяких ядовитых штук, таких как аммиак и метан. А потом вода была тоже, ну, прямо скажем, так себе, да, то есть там тоже всякие кислоты были, какие-то соли неприятные, железо было растворенное, вот. Но тогда уже тоже кое-кто жил, в первую очередь это были разные бактерии, и вот здесь, видите, такие очаровательные подушечки торчат посреди морей. Это как раз каменные подушки, так называемые строматолиты, которые построили бактерии. То есть бактерии слой за слоем тихонечко накапливали известь, формируя древние каменные подушки. Кстати, эти же бактерии выделяли кислород, благодаря которому мы теперь с вами можем свободно и легко дышать. Если бы не эти бактерии, никогда бы нас не появилось. За что им большое спасибо. Но, увы и ах, вот все эти древнейшие породы искать в окрестностях столицы смысла никакого, потому что залегают они на огромной глубине, больше нескольких километров. Поэтому можно лишь порадоваться тому, что они где-то там есть, но без буровых установок вам до них не добраться. Поэтому предлагаю отправиться дальше. Дальше мы видим, что вот над таким вот, тут, над тем, что называется тут как кристаллический фундамент, это как раз породы архейского периода, у нас залегает так называемый подмосковный аблокоген. И в нем накапливались породы чуть-чуть более поздние, возрастом где-то миллиард лет, там 700 миллионов лет и так далее. А это время было тоже удивительное. Например, примерно 600 миллионов лет назад наступил так называемый эдиакарский период, во время которого появились удивительные многоклеточные создания. И вы их сейчас видите перед собой. Они жили пока в морях. Суша у нас была голая, такая довольно унылая. Но зато в морях уже можно было повстречать такие странные организмы, похожие на блинчики. Вот вы их сейчас наблюдаете. Непонятные существа, вот такие как будто ползучие колпачки. Это, видимо, дедуля улитки, улиток. Потом странные какие-то перышки торчали. Вообще непонятно, что это. То ли растение, то ли какое-то непонятное животное. Может, это коралл какой-то необычный. Ну, давайте посмотрим, как это все выглядит в ископаемом состоянии. Примерно вот так. А вот это как раз блинчик и перышко. Блинчики называются проартикуляты, а перышки называются петаланамы. На самом деле все это животные, но жили они очень странным способом, буквально всей поверхностью тела впитывая в себя что-то вкусненькое из окружающей среды. Но одно могу сказать. Сохраняются они довольно редко, и очень мало где их можно обнаружить. И можно их, например, поискать у нас на берегу Белого моря, но вот в Подмосковье искать их бесполезно. Во-первых, судя по всему, они у нас тут не сохранялись. Они сохраняются только в уникальных условиях, потому что они все были мягенькие, а мягкотелые организмы сохраняются очень редко, только когда у нас быстро накапливается песочек, и там какие-то объемные отпечатки могут сохраниться. Такое бывает крайне редко. Ну и кроме того, опять же, у нас такие породы древние находятся только на очень большой глубине, их можно добыть только с помощью буровой скважины. Поэтому мы знаем, что когда-то здесь, на месте Москвы, была вот такая красота, но никаких окаменелостей этого периода мы найти не можем. Это еще один разрез Москвы и Подмосковья, чуть-чуть более сложный. Но здесь мы тоже видим всякие разные породы, как раз архейские, вот протерозойские, про которые я только что говорил, когда всякие эти блинчики жили. Кое-что у нас кембрийского периода, я про него сейчас говорить не буду, но там тоже много чего интересного было. Всякие там трилобиты уже поползли, другие веселые ползучие твари, какие-то странные животные, аномалокарисы, ненормальные креветки. Ну а потом наступает девонский период, и вот здесь на этом разрезе как раз очень хорошо видно. Там на глубине в несколько уже сотен метров, не километров, у нас под Москвой залегают породы девона, а во время девонского периода уже жизнь вполне стала осваивать сушу. И мы вот видим, что уже на берегу у нас растут всякие довольно крупные деревья, большое количество самых разных трав, в том числе уже появляются всевозможные плумы, возможно, вы такие встречали в лесу. Ну и кроме того, у нас уже по суше вовсю ползают всякие там многоножки, скорпиончики, и даже начинают выползать первые рыбы. И вот здесь как раз видите такую рыбу огромную, которая поедает, между прочим, никого иного, как рака-скорпиона, тоже серьезного такого товарища. Вот. Но мне гораздо больше нравится эта рыба, потому что, возможно, эта рыба является моей прапрапрапрапрабабушкой. Вот. Это кистеперая рыба, у нее такие плавнички, как кисточки. И через миллионы лет плавники некоторых таких кистеперых рыб преобразовались в лапы, и они уже смогли выбираться на сушу. Вот так выглядел девонский период, и, возможно, так когда-то выглядела наша столица. Но опять же, порода девонского периода на поверхность не выходит. То есть это только можно с помощью техники до них докопаться. А вот что же можно, собственно говоря, изучать? Давайте поедем дальше и узнаем. Итак, над девонским периодом у нас вот такими, видите, серенькими кубиками изображены породы каменноугольного периода. То есть возрастом примерно 350-300 миллионов лет до нашей эры. И вот они-то на поверхность у нас выходят. И именно их у нас активно добывают в всевозможных карьерах. И из них, кстати говоря, построены даже многие белокаменные церкви. Вот как выглядят породы каменноугольного периода. И это как раз один из карьеров, домодедовский карьер. И вот вы видите огромное количество известняков, которые накапливались в древнем Московском море, которое существовало здесь, на месте столицы, примерно 350 миллионов лет назад. Но мы сейчас посмотрим, как конкретно выглядела Москва. Но для начала давайте вспомним в принципе, что у нас происходило во время каменноугольного периода. Итак, каменноугольный период – это время, когда уже жизнь активнейшим образом замосваивала сушу, но и, в принципе, можно сказать, уже освоила. У нас уже на суше появились и леса, и поля, но леса были, наверное, наиболее интересны, ведь именно в лесах росли гигантские деревья высотой там по 30 метров, причем некоторые из них довольно необычные. Вот вы здесь видите такие чешуедревы, деревья, у которых вся, весь ствол похож на чешую, действительно. И вот такие чешуедревы падали в древние болота. Вы видите, местность здесь такая болотистая, без специальных большущих сапогов здесь точно пробраться было бы невозможно. И вот когда деревья падали в болото, они там начинали свое превращение. Они не исчезали навсегда. Они потихонечку преобразовывались вначале в торф. Я думаю, что такое торф, все наверняка знают. Ну, если вдруг не знаете, это такое вещество, немножко оно очень похоже на землю, но очень хорошо горит. Состоит из древних деревьев. Оно накапливается сейчас в торфяных болотах, которых, кстати, сейчас в Подмосковье полно. Ну а через миллионы лет торф может превратиться в каменный уголь. И как раз из-за того, что каменного угля накапливались километры за время каменноугольного периода, собственно, весь период и назвали каменноугольным. Но помимо деревьев, здесь уже было множество разных живых организмов. Вы видите, гигантские стрекозы тут пролетали, действительно гигантские. Гигантские родственники лягушек, вон одна сидит, только почему-то не квакает, а на кого-то охотится. Похоже, они на таких, скорее, крупных крокодилов с гигантской пастью. Ну и уже появились первые ящерки, но они были пока еще совсем небольшие. Но в первую очередь, да, ну вот еще раз давайте полюбуемся на эти леса каменноугольного периода, которые, собственно, и формировали каменный уголь. И убедимся, что на самом деле все эти растения нам прекрасно знакомы, только сейчас они выглядят в основном иначе. Давайте полюбуемся все-таки, как они сейчас выглядят. Вот. Например, кардаиты – это древние родственники сосен, но они еще более-менее похожи на современные. А вот такие растения, как сигиллярии или же, вот скажем, каламиты, они и сейчас есть, но сейчас это травки. Раньше это были гигантские деревья. Соответственно, это плауны и хвощи. Вот вы сейчас их видите. Но в первую очередь, конечно же, да, ну и, конечно же, дерево гинго, куда уж без него. Тогда оно тоже уже появилось. И с тех пор, кстати, очень мало изменилось. Я думаю, что гинго всем знакомо. И вот вы видите, что даже древняя гинго каменноугольного периода выглядела примерно так же, как и сейчас. Но если мы говорим о царстве животных, то это, конечно, каменноугольный период был, конечно же, эпохой гигантских насекомых и их знакомых. Мы здесь видим меганевру, стрекозу с размахом крыльев там под 80 сантиметров, гигантскую многоножку артроплевру. Она, пожалуй, что больше всего впечатляла. Ведь эта многоножка вырастала длиной до 2,5 метров. Вот видите, этому дядечке я совсем не завидую. Ну и кроме всевозможных насекомых, здесь появляются первые звероящеры, с которыми мы уже с вами знакомились на одной из предыдущих лекций. Надеюсь, что это мое выступление вы тоже уже успели посмотреть. Это, кстати, эдафозавры. Так. Ну, а вот теперь давайте уже, собственно, вернемся обратно на территорию Москвы и посмотрим, как выглядела Москва каменноугольного периода. В это время здесь было мелкое море, глубиной где-то примерно от 50 метров до 200. И, конечно же, здесь было множество морских жителей. Вот, узнаете Москву? Да? Смотрите, типичные москвичи ползают, там трилобиты всякие, древнейшие аммониты, также морские морские лилии у нас растут прекрасные, которые ловят разных животных. Гигантские моллюски плавают в своих длинных раковинах. И вот все эта красота не только здесь жила, но еще и оставила множество палеонтологических следов. И их можно найти, если отправиться в экспедицию. Но давайте посмотрим конкретно, что можно найти и как это выглядит. Начнем мы с вами с брахиопод. Вот вы видите, как они здесь растут. Это не то, что проплывает. Брахиопод – это то, что вот растет и лежит на земле. То есть такие странные животные в ракушках. Они немножко похожи на двустворчатых моллюсков, но на самом деле они от них и чуть-чуть отличаются. В первую очередь симметрией. То есть если мы возьмем двустворчатого моллюска, вот, у него будет две створочки, похожи друг на друга. Они будут зеркальным отражением друг дружки. У брахиопод створочки лежали вот так, и у них будет правая половина с зеркальным отражением левой. Но сами створочки будут друг на друга совсем не похожи. Но и внутри они были совсем не похожи. Вот вы сейчас видите, как выглядят внутри брахиоподы. Моллюски выглядят совсем не так. У них такой сложный ручной аппарат, которым они фильтруют вид с множеством ресничек. И они вылавливают у очень-очень маленьких живых существ. Крошечных, практически бактериального размера. Соответственно, двустворчатые моллюски ловят уже добычу чуть-чуть покрупнее. Ну и вот вы видите современных брахиопод, которые до сих пор сидят, открывают свои створочки и процеживают через себя водичку, вылавливая что-нибудь вкусненькое. Ну а вот теперь вы можете понаблюдать, каких древних брахиопод можно найти на территории Подмосковья. Это типичные ракушечки всевозможные, то есть их найти на самом деле не проблема в любом подмосковном известняке. Даже не обязательно это делать в каком-то карьере. Если вы, допустим, будете идти там, не знаю, вдоль железной дороги, как правило, там тоже в щебеночке вы обязательно найдете кусочки древних известняков, и в них наверняка найдете такие раковины. Вот. Ну, а, пожалуй, что самые интересные, самые ценные раковины, которые можно найти, это гигантопродуктусы. Ну, как бы гигантопродуктусы гигантские, не зря так называются, потому что это брахиоподы крупненькие. И это еще не самое крупное, бывают еще больше. Это вот такие. Так, ну едем дальше. Да, вот этот дядька тут тоже появился не случайно. Он будет появляться на самых ценных находках. Так что если я вдруг буду забывать сказать, что что-то супер-пупер крутое, дядька обязательно вам об этом напомнит. Дальше, конечно же, у нас здесь росли кораллы. И от кораллов много чего осталось. Вы, наверное, знаете тоже, что кораллы – это у нас такие животные, которые похожи, может быть, немножечко на растения, на цветочки, но на самом деле у них множество щупалец, которыми они все хватают. Но щупалец, конечно, вы здесь не найдете, а вот сами окаменевшие домики от кораллов – пожалуйста. И вот сейчас перед вами как раз древние кораллы. Одни из них называются четырехлучевые, к ним относятся гжерия, другие называются табулятоморфы, к ним относятся сирингопора. Но если вам вдруг очень сильно захочется узнать, чем они отличаются, потом спросите в вопросах, сейчас я на этом останавливаться долго не буду, можете лишь убедиться, что эти и другие на самом деле достаточно симпатичные и будут прекрасным дополнением для вашей коллекции. Губки здесь тоже, конечно же, росли. Ну, перед вами сейчас современные морские губки, чтобы вы вспомнили, что это тоже животные, которые через себя процеживают воду, а не просто какой-то предмет, который там лежит у вас на раковине. На раковине у вас, скорее всего, другая губка, не морская, а химическая. Вот, а ну, на самом деле, когда-то морскими губками, как известно, тоже мылись. Они сейчас такие мягенькие, хорошенькие. Но вот древними губками я никому мыться не рекомендую, всю спину себе обдерете. Ну, понятное дело, потому что древние губки уже окаменевшие. И вот мы сейчас, наверное, увидим этих древних губок. Вот типичная древняя губка, хитетес. Его можно найти в большом количестве в Подмосковье. И вот видите, у него так множество дырочек сохранилось до сих пор. И из-за этого эта губка до сих пор довольно часто очень легкая. Вот мне, например, недавно приносили в музей такого крупного хитетеса в подарок. Вот такого вот размера примерно, то есть, ну, где-то 50 сантиметров. Наверное, даже в диаметре, можно так сказать. Весила она всего лишь 3-4 килограмма. То есть прям поразительно. Берешь очень легкая штука, хотя вроде бы каменная. Это из-за того, что там множество отверстий. Кроме того, здесь, конечно же, росли морские лилии. Вы здесь видите, что сейчас некоторые из морских лилий растут, а некоторые плавают. Это удивительно. Ну и на самом деле это вообще и не растения никоим образом, конечно же, а животные. И причем животные, относящиеся к иглокожим. То есть это родственники морских ежей и морских лилий. Ой, и морских ежей, и морских звезд. Ну, а как выглядят древние морские лилии, вы сейчас тоже видите. На самом деле можно найти вот такие шикарные морские лилии с стебелечком и с щупальцами, но чаще всего находятся лишь отдельные кусочки от морских лилий в виде вот таких вот шайбочек. Иногда говорят, то, что это якобы гайки от космических кораблей, которые пролетали в Подмосковье. Но это, конечно же, неправда. На самом деле это кусочки от стеблей морских лилий. Они очень красивые. Ну и, в принципе, можно увидеть здесь и других животных, которые тоже вели такой спокойный образ жизни, сидели и спокойненько что-то с щупальцами своими ловили. Например, мшанок. Современные мшанки – это довольно сложные животные, гораздо более сложные, чем кораллы. Но, опять же, сейчас вдаваться в их строение не буду, но можете убедиться, что выглядят они тоже довольно специфически, немножечко похожи на кораллы. Ну, а вот от древних мшанок, как правило, остаются вот такие либо палочки, либо вот такие очаровательные камушки с множеством дырочек. Ну, тоже, в принципе, на первый взгляд их можно отличить. Особенно вот такие палочки видны. Конечно же, здесь были и более крупные и активные создания. Например, головоногие моллюски, которые плавали и выискивали свою жертву. Ну, или, может быть, ползали и выискивали свою жертву. На этот счет ученые все еще спорят. В отличие от классических аммонитов и белемнитов, которых можно найти во многих местах, в отложениях каменноугольного периода можно встретить множество моллюсков с прямой раковиной, которых часто называют ортоконами. Но ортокон – это на самом деле неправильное название и общее такое, сильно сборное. У них много специфических названий. И, например, перед вами сейчас Rhinoceros. И некоторые из них были действительно крупные. И вот конкретно тот Rhinoceros, который больше человека, которого увидите сейчас на картинке, это находка подмосковная. То есть, действительно, у нас можно найти такие здоровенные, окаменевшие дубины, в смысле, раковины. Дальше. Трилобиты. Тоже очаровательное создание. Ну, немножечко они похожи, конечно, на жуков или каких-нибудь тараканов. И это не случайно, ведь трилобиты их родственники. Но самое главное, что трилобиты все-таки очень специфические живые существа. Давайте попытаемся выяснить, почему они трилобиты и что у них необычного. Во-первых, трилобиты, потому что тело их поделено на три части. Это головной щит, туловищный и хвостовой. Или же это две боковые плоские части и одна выпуклая посередине. Как ни крути, на три части делятся, потому трилобит, трехдольный. Но, кроме того, трилобиты поражают своим строением. У них разные глаза, у кого-то множество маленьких глаз, вплоть до 8, у кого-то какие-то гигантские глаза на стебельках, у кого-то глаза, как два огромных глобуса, кто-то вообще без глаз. У них поразительное внутреннее строение. Например, трилобиты дышали, прошу прощения, своими ногами, так что носки ни на какого трилобита надевать я не рекомендую, сразу задохнется. Потом, вы видите, у трилобитов такая мощная голова, кажется, что они очень умные, но на самом деле внутри головы у них был огромный желудок, в первую очередь. Вот такие поразительные существа. Но и в каменноугольном периоде трилобиты уже вовсю жили, но каменноугольных трилобитов найти очень сложно. Если, например, в Ленинградской области можно обнаружить достаточно много трилобитов, то вот в Подмосковье найти трилобиты – это большая удача. Вот. Ну и они, кстати, в основном очень мелкие, где-то сантиметр-два. Вот видите, дядька подтверждает, что находка цельная. Дальше. Возвращаемся к иглокожим. Вспоминаем, что у нас еще помимо морских лилий бывают морские ежи. И, конечно же, от морских ежиков тоже многое можно найти в Подмосковье. И в первую очередь это иголки. Иголки найти не проблема, в принципе, в известняках. Это не самая ценная находка. Но иногда обнаруживают и целых морских ежиков. И вот это, безусловно, ценная находка. Так. Угу. Можно дальше. Но еще мы с вами забыли, конечно же, про морских звезд. Куда уж без них, раз уж мы заговорили об иглокожих. Морские звездочки тоже постепенно переползали от одного места к другому по территории древней Москвы и Подмосковья. Их найти просто нереально. То есть буквально единичные находки. Даже не каждый музей может таким похвастаться. Вот, например, в нашем Дарвиновском музее такой находки нет. Ну и поэтому, конечно же, если вам посчастливится такой найти, приносите ее к нам в музей, мы будем очень рады. Ну или положите себе на полочку, тогда будете очень рады вы. Кроме того, здесь, конечно же, обитали и активные хищники, такие как акулы. Но, к сожалению, акулы и их родственники, они обладали хрящевым скелетом. То есть их скелет по составу напоминал состав того, что находится в нашем носу, такого же хрящика или в нашем ухе. А как вы знаете, глядя на черепа, например, древних людей, как бы хрящи носа или ушей обычно не сохраняются. Вот так хрящевой скелет акул тоже, как правило, в ископаемом состоянии не сохраняется. Остаются только самые твердые части, это их зубы и чешуи иногда. И то пореже. Ну и вот здесь как раз вы видите зубы некоторых родственников акул, очень странные. Вот некоторые с множеством корешков, некоторые вот у протопиратов такие зазубренные. Их найти тоже достаточно сложно. Это тоже находка ценная, но надеюсь, что вам тоже когда-нибудь посчастливится их обнаружить. Ну, а вот еще одна картинка, как выглядела древняя Москва. И вот здесь как раз древний родственник акулы охотится на древнего родственника аммонита. А, кстати, про аммонитов и наутилусов я тоже не говорил. Они тоже в каменноугольном периоде уже жили. Их тоже иногда находят в Подмосковье, но это тоже находки очень редкие и очень ценные. Вот, например, очень редкая находка, обнаруженная в подземной каменоломне Подмосковья. Это древний наутилуид, то есть родственник наутилуса. Да, можно дальше. После каменноугольного периода наступает Пермский период, а за ним следует Триасовый период. Но в основном в это время на территории Москвы была суша, и здесь бродили, конечно же, звероящеры. Потом, возможно, именно здесь появились самые первые динозавры, но даже если это и было именно так, мы этого все равно, к сожалению, не знаем. Потому что все, что было на суше, не сохранилось в ископаемом состоянии. Возможно, что здесь вообще отложения древние не накапливались, или же, когда пришло следующее море, во время юрского периода все эти отложения были разрушены. Никаких следов от Пермского и Триасового периода в Москве и в Подмосковье не обнаружено. Но зато, как я уже упомянул, следующий, видите, такой тоненький синенький слой принадлежит юрскому периоду. В первую очередь он сложен черными глинами юрского периода. Вот так выглядит то, что было отложено Древним морем юрского периода. А, ну это, собственно, сам юрский период, если вдруг кто забыл. То есть на суше у нас уже появляются там динозавры, всякие там первые птицы и так далее. Птерозавры уже летают в небо. То есть это уже самый расцвет ящеров. А вот теперь мы с вами отправляемся в Москву юрского периода. Здесь у нас было море, опять же. Поэтому птерозавров здесь искать особого смысла нет. А вот поискать каких-нибудь древних акул, или же ихтиозавров, или же, например, аммонитов, и белемнитов, похожих на кальмаров, вот это пожалуйста. И вы видите, вдали там плывет это лохнесское чудовище, плезиозавр. Вот их кости тоже в Подмосковье найти вполне можно. Легко. Ну, я уже упомянул, что, значит, у нас во время юрского периода в первую очередь накапливались такие породы, как черные глины. Ну и вот так вот примерно они выглядят. То есть вот это вот грязище, например, прямо посреди Москвы во враге Фили, это породы юрского периода, и в них можно найти спокойно и какой-нибудь зуб древней акулы, а уж раковины всякие вообще легко. Буквально надо пару минут покопаться в нужном месте, и вы обнаружите, например, аммонита. Вот так выглядели аммониты, если вдруг кто забыл. Головоногие моллюски. Действительно, у них, видите, и голова есть, и множество щупалец, то есть их ноги, все как полагается. Ну и воронка. Да, кстати, частенько ее не рисуют. Здесь у меня правильный аммонит нарисован с вороночкой, чтобы выплевывать воду и быстро плавать. Но рисунки рисунками, а вот давайте посмотрим. Да, ну это у нас аммонит, у нас хищник. Он у нас, видите, рыбку ловит ночью. Ну, а теперь давайте посмотрим, как выглядели раковины подмосковных аммонитов, которые вы можете легко у нас найти. Или даже не обязательно в Подмосковье, даже в Москве. Например, в том же парке Фили. Вот легко вот такие красивые ракушечки можно обнаружить. Дальше еще один моллюск, который тоже жил, и по всей видимости, в очень большом количестве в древнем Московском море юрского периода. Это белемнит. Белемниты очень похожи на кальмарчиков. Но, в отличие от кальмаров, внутри они были устроены немножечко иначе. И вы вот сейчас видите, наверное, нет, еще не видите, но сейчас увидите, внутреннее строение раковины белемнита. И вы видите, что внутри у него, в отличие от современного кальмара, внутри которого осталась только тоненькая хрящевая пластиночка, у белемнита внутри была довольно мощная ракушка, причем сложно устроенная из трех частей. Задняя часть, которая называется ростер, дальше часть с камерками, в которой либо воздух, в который либо воздух попадал, либо вода, в зависимости от того, моллюск хотел всплыть или утонуть. Ну и еще маленькая такая длинная желтенькая часть называется проострокум. Чаще всего ни проострокум, ни фрагмакон не сохраняется, сохраняется только ростр, вот эта задняя часть длинненькая, видите? И их очень в большом количестве находили раньше в деревнях и считали, что это пальцы чертей, поэтому их так прозвали «чертовы пальцы». Наверняка вы такие находки когда-нибудь видели. Но вот вы сейчас, как только их увидите, вы сразу же вспомните, что чертова пальца вы, конечно же, уже не раз встречали. Что-то у нас зависло чертова пальца наше. Давайте они все-таки появятся. Следующий. Вот, вот они, отлично. Я уверен, что такие находки вы, может быть, сами делали, или же кто-нибудь из ваших соседей где-нибудь обнаружил. Возможно, вы такое даже в песочнице могли когда-нибудь обнаружить. Вот. То есть это действительно очень частая штука. Будете теперь знать, что это части древних моллюсков, если вдруг не знали. Да, ну продолжаем, значит, путешествие среди моллюсков. Двустворчатые моллюски, вот, очаровательный двустворчатый моллюск пытается у нас куда-то уползти с помощью своей ноги. Вы это сейчас наблюдаете. Но ноги моллюсков, к сожалению, в Подмосковье ни разу не находили. А вот раковины, пожалуйста, и в большом количестве. Вот некоторые из них сейчас перед вами. Ну, в принципе, я думаю, что такую ракушку вы и сами спокойно, и даже найдя, сразу же определите. И не усомнитесь, что это остатки двустворчатых моллюсков. Про брахиопод мы с вами говорили, что они отличаются от двустворчатых моллюсков. Вот сейчас вы ярко видите, что у них правая половина и левая абсолютно одинаковые. То есть, как бы отражение, симметрия проходит четко посередине ракушки. Вот. И вот это некоторые из древних брахиопод юрского периода, которые вы можете обнаружить. И, как видите, они, конечно, такие тоже классные. Как будто пасть древнего какого-то чудовища. Красота. Но, пожалуй, что, конечно же, вам хочется обнаружить все-таки не ракушки, а каких-нибудь крупных позвоночных животных, которые охотились в Древней Москве, например, ихтиозавров, рыбоящеров. От них можно, можно обнаружить позвонки и зубы. Легко. Но это, конечно же, очень ценная находка. Но иногда в уникальных случаях обнаруживают почти что целые скелеты. И вот здесь вы видите фрагменты скелета, которые хранятся в Дарвиновском музее от ящера, который, скорее всего, называется ундерозавр. Вот. И, ну, действительно, в принципе, это уже почти что целый скелетик. Если его немножечко глиняными частями дополнить, можно прямо вот подвесить под потолок, и будет красивенький такой древний ундерозаврик. Возможно, что вы когда-нибудь такого найдете. О, видите, ну, правда же красивый был. И скелет от него тоже красивый. Но, возможно, что вам не нравятся всякие там рыбоподобные ящеры, а вам нравятся вот эти вот лохнесские чудовища с длинной шеей. Если это так, то расслабьтесь и получайте удовольствие, отправляйтесь смело в экспедицию и ищите своих плезиозавров. Ведь плезиозавры тоже жили когда-то в Подмосковье. И вот вы сейчас видите как раз позвонки подмосковных плезиозавров, которые тоже легко можно обнаружить у нас. Ну, ладно, вру. Конечно, нелегко. Это ценная находка. Но обнаружить можно. Кстати, опять же, у нас в Дарвиновском музее хранится очень неплохая находка позвоночного столба и одного ласта, одного из подмосковных плезиозавров по имени Калимбозавр. Вот, кстати, как он выглядел. Был он, правда, совсем небольшой, где-то 1.2 метра в длиной, ну, то есть где-то с меня ростом, 1.2 метра в длиной, ну, то есть где-то с меня ростом.

Подка, которая была делана. Спасибо. А когда скважины бурят, то там можно что-нибудь увидеть. Артефакты и на какой глубине? Можно, вполне можно, можно на любой глубине. Вопрос только в том, как говорится, что удастся найти. То есть, понятное дело, что как бы скважина у нас имеет какой-то определенный диаметр, как правило, он не очень большой, и поэтому надеяться вытащить динозавра, ну, как бы, бессмысленно. А вот микрофоссилии, так называемые, то есть микрооткаменелости, какие-нибудь там ракушечки одноклеточных или каких-нибудь крошечных окаменевших рачков, легко в большом количестве находят, и их изучают, и по ним даже как-то возраст пытаются установить. Иногда находят даже более крупные какие-то раковины, ну вот, ну там, не знаю, сантиметр, два, три. То есть это тоже можно. Можно там, допустим, в какую-то кость теоретически попасть и ее раздробить. Но вот, к сожалению, это все, что удается найти. А со скважиной, палеонтология скважин, она не очень эффективна, прямо скажем. Так. Возможно ли найти останки древних животных на территории Филевского парка? Да, я же даже показывал картинки грязища в филях. В филях есть точки, в которых палеонтологи-любители каждый год копаются. Но так как там постоянно все копаются, конечно же, найти там что-то супер уникальное, ну, достаточно сложно. Но, в принципе, если чуть-чуть закопаться, например, или же прийти вот сразу, как только сошел снег, когда вот только-только там у нас какие-то новые берега, допустим, вдоль оврагов осыпались, есть шанс найти что-нибудь новенькое, интересненькое. Конкретные точки, даже конкретных каких-то аммонитовых оврагов можно найти, например, на том же сайте аммонит.ру. Вот с координатами GPS. Если кому интересно, вперед. Только после окончания карантина. Угу. Не нарушаем. Так, здравствуйте, Ярослав. На Воробьевых горах и холме в известняке я нашел множество намулитов. Насколько они ценные и как там оказались? Ну, я не знаю конкретно, где и как вы их нашли, но я подозреваю, что, скорее всего, они имеют возраст как раз юрского периода, и я подозреваю, что, скорее всего, они все-таки не намулиты, а аммониты, потому что в юрских глинах их проще гораздо найти. Ну, и надо смотреть конкретно на отдельные находки. Ну, вот, то есть, если это аммонитик диаметром там метра полтора, то он ценный, определенно. Если это какая-нибудь маленькая ракушка, у которых, причем какого-то известного вида, да, ну, ценность его небольшая, прямо скажем. Для коллекции хорошо, но для науки большой ценности нет, потому как у нас как бы юра Подмосковья известна достаточно хорошо. Вот. Ну, поэтому советую вам их в коллекцию положить. Ну, как бы хорошо, радуйтесь, у вас есть находки древних москвичей, которым по 150 миллионов лет. Нужно ли уметь рисовать, чтобы стать палеонтологом? Ну, там, ноги нарисовать рыбе, типа, выходит на сушу. Знаете, на самом деле, по чесноку, да, надо бы рисовать. Вот. Но не то, чтобы если ты не рисуешь, все, тебя в палеонтологи не пустят и сразу там пинком выгонят из университета. Но придется хоть как-то, хоть что-то научиться рисовать, хоть какими-то способами, там, извращаясь, там, не знаю, переводя с фотографии или еще как-нибудь. Иначе совсем беда-беда. Ну, вы, собственно говоря, сейчас видите перед собой человека, который очень плохо рисует, каюсь. И вот я как раз именно так и извращаюсь. Вот когда мне там надо было рыбу до статьи нарисовать, я там по фотографии ее обводил, потом как-то там переделывал, потом там что-то подрисовывал. Ужас какой-то. Ну, вот видите, меня, в общем-то, не выгнали из университета. Все-таки я с трудом закончил. Что-то там по много раз перерисовывал, но в конце концов нарисовал. Получилось. Но я всегда страдаю из-за того, что не умею рисовать. И если бы я умел бы рисовать, я думаю, мне бы жилось бы гораздо проще на белом свете, будучи палеонтологом. Так, существует ли прибор для зондирования отложений поиска окаменелостей, вроде металлоискателей или георадаров? Знаете, некоторые хитрые способы там попытаться найти с помощью каких-нибудь там именно радаров окаменелости проводили, и до сих пор пытаются найти, и в принципе вроде бы как иногда даже там по плотности, по разности плотностей какие-то крупные кости удается обнаружить, но пока это все очень дорого и, в общем-то, скорее в качестве эксперимента, можно и нельзя. Проделывают, но никто так профессионально и специально не ищет. Есть, правда, некоторые интересные исключения. Например, у нас в России, вот сейчас боюсь напутать, но, по-моему, в Туве есть остатки древних животных, окаменелостей, всяких там, в том числе динозавров, которые в силу сохранности пропитались радиоактивными элементами. И они вот буквально фонят от радиации. И их ищут конкретно с помощью радиометра. Вот, так что

Такое тоже бывает. Так, ну чего дальше? Так. Мальчик Федя просит передать, что находит в карьере на даче в Нарфоминском районе много аммонитов, даже с перламутром обломки. А вы говорите, что это редкость. Нет, я не говорю, что аммониты – это редкость. Я как раз, и там, где редкость, я специального дядьку рисовал. Вот обратите внимание, что около аммонитов я дядьку не рисовал. Аммонитов, на самом деле, найти не очень сложно, особенно в виде обломочков. Вот. Главное – найти слой нужного возраста. Но вот если мальчик найдет плеозавра или плезиозавра, вот это будет действительно очень круто. И он, кстати, может смело относить его в какой-нибудь там музей, если не подарить там, или не передать музею, то хотя бы там, чтобы на выставке его продемонстрировали, потому что это, правда, редкая находка. А находили птеродактилей, вы же сказали, что, возможно, были острова. Пере по 11 лет. Да, судя по всему, острова действительно были, но нет, птеродактилей не находили. Проблема вся в том, что, ну, как бы, птеродактили, в принципе, сохраняются даже похуже динозавров, у них кости совсем хрупкие. А тут, как я уже говорил, то есть вот этот вот этап захоронения был очень сложный. То есть жили на островах вот какие-то там динозавры, может быть, даже птеродактили или еще кто-то. Потом они погибали. Потом они разлагались, оставался только скелет. Потом этот скелет перемывался дождями, и перемалывался вот так, и оставались только самые твердые части. Потом это все замывалось в какие-то подземные реки. И где-то там под землей накапливалось. То есть сохранялись только самые-самые твердые части. Вот заметьте, даже у тех же динозавров сохранились только зубы и когти. А птеродактили, ну, мало шансов найти, честно говоря. То есть, скорее всего, да, они там жили, но вряд ли такие хрупкие косточки сохранятся. Так, а как по скелету определяют, что у динозавра были бугры или складки на коже? Ну, смотрите, в принципе, по скелету можно достаточно много чего сказать. Можно, например, найти следа места крепления мышц, и дальше восстановить мускулатуру, понять, насколько мускулатура была мощная, насколько она была, соответственно, крупная, куда были конкретно направлены те или иные мышцы, как они соединялись. И дальше можно, во-первых, понять, как примерно этот динозавр мог двигаться. Во-вторых, нарастив, как бы, ну, сейчас делается на компьютере, мускулатуру, можно дальше будет добавить кожу и примерно понять, как этот динозавр выглядит. Вот, кстати говоря, по-моему... А, нет, все, это я путаю. Так, ну, значит, возвращаемся к мышцам. Значит, с мышцами все более-менее понятно, а вот что касается кожи, здесь, конечно же, посложнее. Если были действительно какие-то складки или бугры конкретные на коже, установить это по скелету достаточно сложно, поэтому это либо представляют по каким-то соображениям, там, допустим, ориентируясь на каких-то динозавров, которые лучше изучены и примерно так их рисуют, либо просто откровенно находят отпечатки кожи или мумифицированную кожу. Вот тогда можно уже четко сказать, были там какие-нибудь складки, бугры или там еще что-то. И были ли, например, на этой коже перья. Так. Ну что? Есть ли у нас еще что-нибудь? Или народ уже подустал? Нет, есть что-то. Исчезли ли динозавры совсем, или от них пошли какие-нибудь виды живых существ, а позднее эти виды продолжали существование? Ой, ну что-то об этом так часто говорят. Странно, что не все еще об этом знают. И, по-моему, я уже неоднократно об этом говорил, что динозавры не вымерли, они живут до сих пор среди нас. И зовут их птицы. А, судя по многочисленным данным, птицы являются потомками динозавров. Больше того, по современной систематике их вообще положено относить к динозаврам. То есть смело можете назвать голубя на улице динозавром. Вот. Или же попугая в вашей клетке. Вот у меня, например, живет один динозавр. Кстати, очень вредный. На огороде скважина глубиной 47 метров, и мы дошли до известняка. Это известняк какого периода? Ну, в принципе, у нас известняки накапливались не только в каменноугольном периоде, но велика вероятность, что это известняк именно каменноугольного периода. Вот. Конкретнее можно будет сказать, если вы добудете кусочек этого известняка и посмотрите как раз на породу, из которой он сложен. Вполне возможно, что каменноугольный. Это наиболее вероятный сценарий. Как лучше хранить находки? Брахиопод, аммонитов, лилии и так далее. Чем покрывать, пропитывать для сохранности? Так.
Могу честно сказать, что я в этом небольшой специалист. В принципе, много есть разных методик, и об этом вам как раз я бы посоветовал почитать на сайте amanit.ru. Там про эту информацию много. Я знаю, что в принципе кости чаще всего пропитывают бутиралью. Это такой особый клей, но его не то чтобы легко так вот просто раздобыть. Все-таки довольно профессиональная штука. Ну, наверное, в интернете заказать можно. Вот. А всяких аммонитов и прочих иногда покрывают лаком. Но не знаю, насколько это эффективно и хорошо. Еще, опять же, я знаю, некоторые, по крайней мере, кости в первую очередь пропитывают ПВА-клеем. Тоже, но это так скорее временный какой-то способ хранения. Все-таки бутераль понадежнее будет. Вот. Ну и есть еще некоторые более хитрые способы. Например, там есть раковинки перетизированные, то есть замещенные таким вот камнем, похожим на золото, золотой обманкой. Вот они очень вообще плохо сохраняются, и их там как только не пытаются сохранить. Их тоже и лаком покрывают, и иногда их там вываривают в чем-то, я уже даже не помню в чем. Вот. Но, опять же, на самом деле этих способов очень много. Вот советую вам аммоните почитать, там много всякой интересной информации. Так, ну что у нас еще хорошего? Люди, все, устали. Или будет еще что-нибудь хорошенькое? А, ну так отметьте тогда. А, вот, вижу. Все. Мы с другом, когда были маленькими, нашли большой отпечаток аммонита на площадке возле дома. Мы живем в Щербинке, размер окаменелости около 15 сантиметров. Что это может быть? Ну, это может быть отпечаток аммонита легко. Ну, я, к сожалению, вообще вот так вот по описанию ничего вам не скажу. Если уж очень-очень хочется, можете мне отправить фотографию ВКонтакте, например. Посмотрю, может быть, тогда что-то удастся определить. По-другому никак. Где больше ископаемых? Ну, больше ископаемых там, где они выходят на поверхность или где до них докопались. У нас, ну, я уже сказал, в меловом периоде у нас поменьше, да, всяких ископаемых в целом. А если мы будем брать, допустим, отложение там каменноугольного периода и там разбираться более детально, то больше всего окаменелости в верхнем каменноугольном периоде, наиболее позднем. Если мы, опять же, будем там брать там юрский период, то больше всего, опять же, в позднеюрских у нас окаменелостей. А если конкретно брать по местам, ну, это надо вот смотреть конкретно, где выходы есть. Есть выходы того или иного какого-то слоя, насыщенного окаменелостями. Такие слои известные. Выходы некоторые можете вы сами поискать, например, по карте, попытаться сориентироваться, посмотреть, где у нас выходят породы, найти какой-нибудь там овраг по топографической карте и выехать на место, посмотреть, есть там какие-то выходы или нет. Или же можно посмотреть какие-то известные места, но, правда, там, скорее всего, уже много чего интересного будет выбрано. Такие точки я вот некоторые вам в презентации показал. Некоторые еще можете найти, опять же, на сайте amanit.ru. Все, ссылаю вас к этому замечательному сайту. Нет ли в Москве организованных развлекательных парков, где можно подобывать ископаемых, вроде как палеонтологическое сафари? Значит, смотрите, насколько мне известно, в данный момент таких парков нет. Но я в последнее время сейчас вот сотрудничаю с сайтом Paleo Hunters, которые занимаются как раз профессионально продажей окаменелостей, и в том числе они сейчас как раз таким вот палеонтологическим сафари уже занялись. И они там именно официально, там можете почитать, как у них все происходит, выделили небольшое местечко, там договорились, получили все разрешения, и собирают группы и ездят конкретно вот на определенные места с группами, объясняя, рассказывая все, показывая, как делать, и именно вот такое вот палеонтологическое сафари получается. Но пока что они действуют только в Ленинградской области, но, как они мне говорили, что в ближайшее время они планируют запустить все это и в Подмосковье. Вот, и очень надеюсь, что у них это получится. Вот главное, чтобы у нас тут некоторые технические проблемы с всякими вирусами прошли, и уверен, что в ближайшие, ну, год-два такая вещь появится. Отслеживать. Так, как поняли, что у каких-то динозавров перья или кожа? Ну, нашли отпечатки динозавров с перьями или с кожей. Вот, что касается кожи, похоже, у них, как правило, либо перья, либо роговая чешуя, как у ящериц. Вот. Соответственно, находят их конкретный отпечаток и понимают, было у них перья или кожа. Все очень просто. Зачем рисовать, если есть фотография? И всякие лидар-сканеры для 3D-сканирования. Ну, вы лучше меня знаете, какие есть сканеры. Но вообще со сканером для 3D-сканирования так вот по полю не побегаешь. Нет, смотрите. Значит, если
речь идет там о полях, то сейчас конкретно я, как правило, ничего не рисую на месте. Действительно делают просто фотографии. И если рисуют, ну вот рисуют, то зарисовывают просто схематичный разрез, чтобы для себя понять, где какие там слои выходят. И отмечают какие-то там слои с окаменелостями, допустим. А так вообще фотографии, безусловно, нужны, важны, и они просто без них сейчас никуда. А если говорить о конкретных уже подготовке, допустим, научных статей, там, безусловно, там и КТ делают, и МРТ, и какие-то сканеры, еще чего-нибудь, и фотографии, все это обязательно есть, и дополнительно еще рисунки. Почему? Потому что фотографии — это хорошо, но хотелось бы, чтобы было понятно, что это. Потому что если что-то специалист понимает, причем иногда есть там какая-то сложная находка, еще и разные специалисты могут понять одну и ту же окаменелость по-разному, поэтому специалист прорисовывает либо по фотографии поверх, либо отдельно прорисовку делает и отмечает отдельные элементы того или иного животного. То есть это просто необходимо для того, чтобы было понятно, что именно специалист подразумевает, там, не знаю, под тем или иным шипиком или под той или иной косточкой. Часто ли в музей приносят находки москвичи? Ну, знаете, конкретно статистики насчет москвичей или каких-то там, не знаю, приезжих гостей столицы или еще чего-то у нас нет. Поэтому сказать я так не могу. А вот в принципе, что касается того, насколько часто приносят, ну, как правило, где-то раз, ну, покуда музей у нас работал, все было хорошо, приносили где-то раз в две недели чего-нибудь. А другой разговор, то, что из этого принесенного чего-нибудь, как правило, ничего хорошего не получалось. Во-первых, иногда приносят просто именно, чтобы показать и попросить определить, и, собственно, потом и уносят. А иногда хотят подарить. Ну и даже тогда, когда хотят подарить, чаще всего оказывается, что это либо не окаменелость вовсе, либо это какая-то, ну, банальная окаменелость, которых у нас очень много, и они у нас есть гораздо в лучшем виде. Но иногда, справедливости ради, приносят просто уникальные находки. Как раз про косточку плеозавра, которую недавно приносили, я вот упомянул. Ну и еще множество интересных вещей тоже попадают к нам в музей. Здравствуйте, Ярослав. Вы проводите раскопки лично? Я даже специально же в слайде вставил последним себя в экспедиции, чтобы всем продемонстрировать, что да, я иногда тоже выезжаю. Хотя в последнее время редко. К сожалению, или к счастью, но вот популяризация, она занимает много времени. Там вот написание каких-нибудь там книжек, проведение лекций, экскурсий и так далее. Поэтому вот в последнее время как-то сложно выбираться, но вообще да, если возможность есть, то я выбираюсь. Я, конечно, уже несколько раз ездил в разные места. Конкретно, кстати говоря, в Подмосковье не копался, копался в Москве как раз-таки в филях, и копался в Калужской области, вот в породах каменноугольного периода. Ну, в принципе, там примерно то же самое, что и в Москве. Ну, ездил подальше, и был в Ленинградской области, там всяких там трилобитов искал, и этих, то, что называют артоконов, прямораковинных моллюсков. Вот. Очень много ездил в Краснодарский край, Адыгею и так далее. Там у нас выходят отложения тоже морские, глины, в которых сохраняются отлично рыбки. И это я как раз специалист по рыбкам, и вот там я материал, в том числе, до своей кандидатской набирал. Вместе с профессором Банниковым Александром Федоровичем. Какие окаменелости можно найти в местности, где только песок и глина? Все зависит от того, какой песок и какая глина. Если мы говорим о... Смотрите, ну, во-первых, есть у нас, допустим, тот же песок и глина четвертичного периода в Подмосковье, да? В них, в принципе, можно обнаружить кости животных. Опять же, ледникового периода. Но они попадаются так редко, что как бы копаться в них абсолютно бесполезно. Гораздо больше шансов найти где-нибудь косточки на берегу реки, когда уже там река этот весь песок глину перемоет, и самые крупные обломки там останутся и будут лежать на дне. Если мы говорим о песке, допустим, мелового периода, там можно легко обнаружить зубки акул. Но для этого нужно просто песок перемывать через сито и пытаться эти зубки выделить. Потому что так, конечно, каждый зубик отдельно искать сложно. Если мы говорим, например, о глине, опять же, смотря какая глина. Если, например, брать глину юрского периода, то там окаменелости в некоторых слоях залегают, ну, просто одна на другой. Другой разговор, то, что те конкретно, которые в глине попадаются, они очень хрупкие. И вот там как раз клей вам помощник. То есть иначе просто все эти ракушки рассыпаются у вас в руках. Вот. Вот считается, что у китов есть атавизм в виде тазовых костей. Креационисты говорят, что это не атавизм, это не таз. А это кости, к которым крепятся мышцы. Есть какие-нибудь исследования? Ну, конечно, есть. Все это изучалось, но потом, в принципе, на самом деле, сейчас очень много переходных звеньев
как раз от древнейших еще копытных китов, которые бегали и цокали своими копытцами по берегу, по берегам, вот, и вплоть до современных китов. Поэтому сейчас этот рядочек очень хорошо прослеживается, и вот изменения можно практически всех костей посмотреть, и уж тазовых тем более. Вот. Ну и потом, ну, как бы, по строению частично на таз эти кости еще похожи. Поэтому никаких даже еще супер-пупер исследований тут не нужно. А находили ли чего-нибудь около Жигулевского водохранилища Филипп 11 лет? Я просто не подскажу. К сожалению, я не копался никогда около Жигулевского водохранилища. Мне таких сведений не попадалось. Можно поискать информацию в интернете. Вот. Опять же, сайт Аммонит вам в помощь. Видите, по антологии Подмосковья, посмотрите. В принципе, я не вижу никаких проблем найти чего-нибудь около Жигулевского водохранилища, особенно на берегах рек. Посмотреть, какие там выходят породы, если где-нибудь увидите черную глину, это ваше место. Какой-нибудь большой, нужно обрывистый берег найти, высокий, желательно, чтобы там было видно уже породы, уходящие вглубь. И вот на обрывистых берегах внизу, скорее всего, будет выход черной глины, и там, скорее всего, будут окаменелости. На Красной площади находили и что? Ну, сейчас на Красной площади найти уже ничего невозможно, потому что она вся, как говорится, под кирпичом, под брусчаткой или еще под чем-нибудь. Короче говоря, она у нас или под асфальтом. Короче говоря, сейчас на Красной площади искать что-то бесполезное. Но в принципе, вот если там, допустим, у нас какое-то строительство или на Красной площади, или рядом с Красной площадью, что, в общем-то, периодически бывает в нашей истории, вот, то да, находят чего-нибудь, стоит зарыться чуть поглубже при попытке построить котлован, и то там, то тут всплывают какие-нибудь косточки. Вот, периодически, например, не конкретно на Красной площади, но, в принципе, на территории Москвы периодически находят то там, то тут какие-нибудь кости мамонтов. Ну, вот, если новости отслеживают, то буквально каждый месяц то там строили какое-нибудь здание, какую-нибудь кость нашли, то тут. Легко. А можно что-то найти в Москве без буровой установки? Да, можно. Только для этого нужно забраться в те места, где у нас какой-нибудь естественным образом у нас скрываются древние породы. То есть это должны быть овраги или берега рек. Ну вот. Конкретно это парки. Ну вот. Причем, по-моему, еще в Коломенском есть некоторые выходы. В Филях, может быть, где-то еще. Посмотрите, все, Аммонит.ру. Туда вам дорога. Там много чего хорошего есть. А как же живородящие морские чудо-юда? На прошлой лекции. А что не так с живородящими морскими чудо-юдами? Ну вот. Есть у нас такие живородящие ихтиозавры у нас были, живородящие вот эти длинношеи плезиозавры. Ну что, с ними все хорошо. Жили они когда-то здесь, плавали. Вот, возможно, на этом самом месте, там, где-нибудь 150 миллионов лет назад проплывал какой-нибудь плезиозавр. Почему бы нет? Вот. Если фантазия позволяет, представьте себе, что тут шея проплывает. Кости их находят. Я об этом говорил, показывал даже некоторые косточки. Вот. Очень даже неплохие окаменелости как раз плезиозавра и ихтиозавр хранятся у нас в музее. Я, кстати, тоже об этом говорил, даже фотографии показывал. Так что поищите. Вот, возможно, в юрских глинах и вам удастся обнаружить их кости. Может быть, даже почти целый скелет. Нет больше. Ну что, дамы и господа. Я так понимаю, что все уже выяснили все, что они хотели, и про Москву, и про Подмосковье, и про палеонтологию этих самых регионов. Так что всем тогда спасибо за внимание. Надеюсь, что-нибудь интересное вы сегодня тоже услышали. И всех жду во вторник на следующей лекции. Мы с вами снова вернемся к эволюции млекопитающих. Вот, продолжим, можно сказать, вот историю про звероящеров и посмотрим, как шла эволюция дальше и какие удивительные древние зверюшки когда-то бродили на нашей планете. Всем пока!

Это один из двух самых знаменитых в нашей истории самозванцев. Субтильный, но подтянутый, без переднего зуба. То есть тот еще государь-император. А ты же, говорит, кто тогда? Я, говорит, государь Петр Федорович. Вокруг него собралось то ли 40, то ли 80 яицких казаков, которые сказали, вот ты наш государь, веди нас. Футбола не было, шопинга не было. Как снять стресс? Непонятно. Стресс у тебя каждый день. А все почему? Потому что бабы на троне. Писали в Петербург в своих рапортах генералы, что они такой вот хитрости, прыти и воинского умения от восставших ранее никогда не встречали. Ему готовили специальное жаркое с луком, с чесноком. И Пугачев так проникся к этому Шишковскому и говорил, ну вот ты с уважением ко мне, я тебе все расскажу, как на духу.

0: Тема у нас сегодня такая, нелюбимая для меня, скажу честно, потому что я привык рассказывать о героях, которые мне нравятся, которые мне симпатичны. А здесь герой так себе. Я говорить о нем не хотел, мы эту тему проскочили, но в комментариях и в письмах, даже с культуры переслали несколько писем, люди от руки пишут, не поверите до сих пор. Постоянно просьба рассказать об этом человеке, об этом явлении. Я не могу сказать, что человек мне чем-то симпатичен. Он интересный. Очень необычный герой, но не он герой нашего романа, и явление сложное, мягко говоря. И вообще об этом очень много говорили, в советских учебниках, ход Пугачевского восстания изображали. Школьники, правда, никогда это не запоминали, тем более, что название городов, населенных пунктов менялось. Я пробегу очень кратко, хотя мы понимали, что происходило. Обычно пишут 3 года Пугачевского восстания, а на самом деле 1 год. Почти 365 дней, там с точностью до 2-3 дней длилось, собственно, восстание Пугачева. При этом все это было так глубоко идеологизировано, что мы же помним, как в советской школе. Это народный герой, восстание, крестьянская народная война. Скорее, правда, что это война, но уж точно не крестьянская. Потом, в постсоветские годы, начинались такие прокурорские разоблачения. 70 лет нам рассказывали неправду и миф о убийце, душегубе, кровавом маньяке, который детей резал, животы вспарывал, беременных, ну и прочее, прочее. Как обычно у нас качели, качнулись в другую сторону. А потом всем стало все равно, потому что, ну какая разница, то ли он герой, то ли душегубец. Мол, думайте сами, решайте сами, сами делайте из этого выводы. Поэтому, хотя и с тяжелым сердцем, но я решил все-таки в рамках нашего цикла, по многочисленным просьбам трудящихся, об этом явление Пугачевщина, о восстании и, конечно, о человеке по мере сил рассказать. Но при этом попытаться не уходить в детали движения армии Пугачева, тем более, что армий было несколько. Были многочисленные отряды, с жирными красными стрелками показано движение так называемых основных сил. Но это была малая часть повстанцев. Поговорить о причинах, поговорить о предпосылках этой крестьянской войны, поговорить о том, кем он был, Пугачев, что это был за человек. Мы все-таки стараемся больше рассказывать о людях. Персонаж, он заметный. Это один из 2 самых знаменитых в нашей истории самозванцев. Разин не был самозванцем. Нет. Разин под своим именем. Лжедмитрий. Мы до сих пор ведь не знаем на самом деле, кто он был. Есть официальная версия и масса неофициальных. Один из самых 2 знаменитых самозванцев. Человек, который поднял Россию на дыбы. Если мы посмотрим с вами на максимуме карту Пугачевского бунта или народной крестьянской войны, мы увидим, что она охватила огромную территорию. Это все незаселенные территории, все население здесь, начиная от Урала приблизительно и до Нижнего Новгорода, почти до Тамбова, до Астрахани. Это территория восстания. Вот посмотрите, Шадринск, это Курганская область уже современная. Тут здесь вот Екатеринбург, Тюмень рядом. Ну, естественно, Уфа, Южный Урал, Оренбург, вот где все началось. Яицкий городок, условная столица Яицкого казачьего войска. Вниз к Каспийскому морю, и вот сюда пошло Царицын, сейчас город. Я думал, кто-то скажет Сталинград, Волгоград, Саратов, Пенза, Саранск, Ульяновск, Ставрополь – это примерно Тольятти, Казань, почти до Нижнего. Москва готовилась к обороне. Касимов.
1: Дворянская Россия действительно очень боялась. А восстание было невероятным по своей жестокости с 2 сторон. Сравнить можно, наверное, только с гражданской войной. По степени ожесточения между воевавшими сторонами. Начнем с того, что Пугачев – самозванец. Вообще самозванство – это отдельная история. Самозванство во всем мире есть, где есть монархия. Но как-то так получилось, что в России самозванцев было больше гораздо, чем в Европе. Ну какие причины самозванцев? Главное какая? Как вы думаете? Захват власти – это цель. А причина – то, что никто не знал, как выглядит царь. Ну, не было же ни интернета, ни телевизора. Знали, что есть царь, государь Петр Федорович III, внук Петра Великого.
0: Вроде бы из немцев. Но они там все, не поймешь, эти дворяне в Петербурге, то ли русские, то ли немцы, наполовину. А как выглядел Петр III? Петр III был гораздо старше Пугачева. Ну, если бы это был он. Мы не знаем, кстати сказать, сколько лет Пугачеву, потому что в энциклопедиях написано 1742 года рождения. Это условная дата. Это из его собственных показаний, в которых он путался. Посчитайте, Пугачев призван на 7-летнюю войну, а призывали тогда в 18 лет. Получалось, его должны были призвать уже к концу войны, к самому. Это явно не так. Он на самом деле был старше. Но даже если представить, что он на несколько лет старше, чем в энциклопедиях, в википедиях написано, все равно он намного моложе Петра III. Это никого не смущало. Никто не знал, как Петр III выглядит. Поэтому первая причина самозванства – это отсутствие информационного общества, как бы сейчас сказали. Затем всегда самозванцы появлялись, когда ослабевала сакральность власти. Основной момент появления самозванцев – это пресечение династии Рюриковичей и появление неприродного царя, не настоящего, Бориса Годунова. Тут же появляется один за другим лжедмитрий. Там были не только лжедмитрии, там были лжедругие царевичи. Просто лжедмитрии наиболее известны. Затем в период ранних Романовых, еще они не укрепились в народном сознании, тоже были самозванцы. И, наконец, самозванцы появляются в XVIII веке прямо порциями, партиями в огромном количестве, когда власть в Петербурге становится какой-то странной, какая-то женская власть. Какие-то непонятные Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны, Екатерина, бывшая непонятно, то ли поломойка, кухарка, прислуга, как она вообще там оказалась. Не надо думать, что народ воспринимал это как само собой разумеющееся. Ну, конечно, соглашались, но не верили. Не верили, царь не настоящий. Это давало почву для появления все новых и новых самозванцев. Ну и вот, наконец-то, наш герой Пугачев. Кто помнит Есенина, и мощная у него есть поэма, героем которого выступает Хлопуша, один из реальных исторических персонажей. Вот он попал в пугачевский лагерь, рассказывая, как он сидел в тюрьме, к нему пришел губернатор и предложил стать современным языком наемным киллером. То есть он его отпустит и даст там серебра, если Хлопуша, будучи самым разбойником, проберется в лагерь Пугачева и убьет его. И вот губернатор рассказывает Хлопуше. Там, в ковыльных просторах, ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то пройдоха, мошенник и вор вздумал вздыбить Россию ордой грабителей. Далее он ему обещает. И вот Хлопуша рассказывает, что уже 3 ночи, пробиваясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите же меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Вот кто этот человек? Что мы о нем знаем? Ему примерно на момент начала восстания от 30 до 35 лет. Мы знаем, что он уроженец станицы Замовейская. Он донской казак. Сейчас ее нет. Почему ее нет? Потому что Екатерина выжигала всю память о восстании, всю память о Пугачеве. Станица Замовейская была снесена целиком. А люди, которые там жили, перевезены на 2 километра в сторону, и там была основана новая станица под другим названием – Потемкинская. Кстати сказать, поразительное совпадение, но вот история полна таких ироничных совпадений. Станица Зимовейская – это родная станица Степана Разина. Много казацких селений, но вот эти два персонажа родились крестьянским языком, выражаясь в одной деревне. Внешности самые непримечательные. Среднего роста – примерно 165 сантиметров максимум. Худощавый, с бородкой. Субтильно, но подтянутый, без переднего зуба. То есть тот еще государь-император щербат. На груди какие-то черные следы. Впоследствии мы к этому вернемся. Это ему очень поможет, это черные знаки. Царские знаки. На левом виске большое белое пятно, видимо, последствия детской болезни какой-то, выдаваемое им впоследствии также за царскую печать. Некоторые наиболее творчески одаренные соратники Пугачева узнавали в этом пятне, как вы думаете, что? Да, двуглавого орла. Это же орел двуглавый. Видно сразу, когда младенцы рождаются у царя, им сразу так бац, на виске печать ставят. Ну вот, собственно, все, что мы о нем знаем. Он неграмотен, он не умел ни читать, ни писать. Это ему потом сильно мешало, но он это тщательно скрывал и довольно артистично это обыгрывал. Он казак. Кто такие казаки? Давайте мы начнем с этого. Казаки – это совершенно отдельное сословие, то есть мало что общего имеет с классическим крестьянством русским, тем более с крепостным. Казаки – это сословие служилое. Это не дворяне и не крестьяне. Вообще слово «казак» изначально, оно тюркское, которое означает «свободный человек», «удалой человек». А казак и казах – это одно и то же слово. Те народы кочевые, часть из которых была в подданстве Российской империи со времен Анны Иоанновны, называли себя казаки. И, как вы помните, СССР еще не было, была автономия в составе РСФСР. Как называлась она? Казакская автономная Советская Социалистическая Республика. Потом, чтобы как-то различать, что те, которые славянские в основе своей, хотя, конечно, они были не только славяне, кого там только не было. Там, в Запорожской Сечи, на Дону, на Урале. Вот те как бы наши казаки, они будут казаки или казаки. А те, которые тюрки кочевые, мы их будем называть казахи, чтобы не путать. Ну, это одно и то же слово. Это вольное служилое сословие, которое жило по окраинам империи, жило само по себе и выполняло роль защиты пограничной стражи, причем естественной. Государство снабжало их периодически порохом, оружием, какими-то деньгами. Они за это границы охраняли. Налогов не платили. Никаких. Земля у них была своя. Ну, государство таких вещей не терпит. Петр I навел порядок, все описал и превратил их, по сути, в регулярное войско, которое обязано служить империи по призыву. За то, что они служат по призыву, когда требуется, и на войну их призывают, они имеют льготы. Личная свобода, местное самоуправление, земля, но земля уже описанная государем, не самозахваченная, а выданная государством. В обмен, что делают казаки? Казаки, они должны явиться уже сформированными воинскими частями, конно, людно и оружно, как дворяне. На собственных лошадях, собственным оружием, собственной амуницией в случае боевых действий в определенном количестве. Казацкие льготы постепенно сокращались. Например, лишили права выбирать себе атаманов. То есть они их себе выбирали, но Петербург утверждал. Выборно-согласовательное казацкое начальство. Сколько должны поставить казаки бойцов в случае войны? Это число тоже постоянно увеличивалось. Поэтому они нервничали, переживали. Пугачев появился на Дону, родился и жил, и вырос в тот момент, когда постепенно привилегии казацкого войска сокращались. И это вызывало у казаков раздражение. Что происходит дальше? Он женился, и его призвали на войну. Воевать молодой казак Пугачев поехал рядовым в Пруссию. Как раз тогда была Семилетняя война. Он воюет какое-то время там. За толковость был взят ординарцем какому-то полковнику. История сохранила его имя даже, но это не важно. И вот в качестве ординарца он совершает какой-то странный проступок. То ли он потерял лошадь своего командира. То ли поспособствовал краже. В общем, лошадь пропала. А лошадь – это дорогая вещь, это иномарка, боевой автомобиль. Личное имущество этого старшего офицера-полковника, за что он своего ординарца бестолкового, что сделал? Высек. Страшное оскорбление для свободного казака. Вот страшно. Эти шрамы на спине, как его высекли, до конца жизни были у Пугачева. Видимо, высекли жестоко его. Не затянулись. Иногда он их даже показывал, потом показывал наследствие, типа, что вы со мной творили. И он закусил. Емельян закусил. Помните, есть такая история замечательная про Махатму Ганди. Махатма – это не имя Махатма, это, как бы сказали, великая душа Махатма. Это, ну, не прозвище, знак народного признания Махатма. И звали его как-то по-другому, я считаю. Не помню, но тоже на букву М, такое сложное индийское имя было. Ганди фамилия. Так вот, Махатма Ганди получил замечательное образование из богатой семьи. Учился в Лондоне в известном университете, диплом юриста. Потом поехал в Индию юридической практикой заниматься на родину. Что-то у него там не получилось. И решил поехать в другую колонию, видимо. Опять же, заняться частной адвокатской практикой в Южную Африку. И вот он едет, он же приличный человек, в костюме, с тросточкой, наверное, в белой шляпе, поездом, там, Кейптаун, Йоханнесбург первого класса. Заходит какой-то злой кондуктор, и его пинком под зад класса. Типа, ты что, черномазал, ты где сидишь-то? В третий класс туда, стоя. Вот это для приличных людей. Махатма Ганди никогда этого не простил. и с этого момента занялся политической борьбой за равенство и демократию. Вот Емельян Пугачев не простил. Его высекли, вспоминал это потом. Потом возвращается обратно в станицу, живет, у него рождаются дети. Потом следующий призыв, он опять едет на войну на этот раз, сюда вот на пограничные земли западные. Тогда считалось возвращать беглых старообрядцев. Старообрядцы, мы знаем, периодически жестко преследовались в Российской империи, поэтому бежали кто куда мог. Довольно много старообрядцев оказалось на территории Речи Посполитой. Наши государи, когда наступали либеральные времена, постоянно писали указы о том, что возвращайтесь, мы вас преследовать не будем, живите спокойно, землю вам вернем, дадим, креститесь двумя перстами. Не все верили, они находились в статусе беглых подданных. Поэтому иногда за ними отправляли такие вот полувоенные экспедиции, как-то там старообрядцев найти и вернуть. Мало чего из этого получалось, но обратим внимание, что уже тогда молодой Пугачев со старообрядцами познакомился. Потом следующая война. Война с турками. Так называемая Румянцевская. И тут интересный очень момент. Пугачев проявил себя храбрым казаком. Он участвовал в штурме Бендер под командованием генерала Панина, запомним эту фамилию, и получил звание, или как-то так говорили, чин Харунжева. Харунжев — это кто? Офицер. То есть казак, молодой ему, там, ну, 20, даже точно мы не знаем. Дело в том, что даже когда Пугачев давал свои показания, он говорил, я

Платов аж до генерала дослужился, прежде чем получил титул, правда, сразу графский, Матвей Платов, не мелочился. Ну, потому что, а смысл? Дворяне не платили налоги, казаки не платили налоги. Дворянин лично свободный, казак лично свободный. Дворянин имеет право иметь крепостных. Иные сословия не имеют такого права. Ну, казакам тоже это никто не запрещает. Там это как-то не принято на казачьих территориях иметь крепостных. Не принято. Но у них есть просто наемные работники, которые у богатых казаков работают на земле. Никуда не денутся они. Некоторые казаки имели десятки и даже сотни наемных работников, которые обрабатывали их большие земли. Это казацкая старшина, так называемая. Но в принципе, вот эта карьерная лестница теоретически работала. И вот Харунжий. То есть это подпоручик, если вести речь по-сухопутному, или корнет по-кавалерийски, вы знаете, корнет Оболенский, корнет Пугачев. Молодой офицер, когда он заболеет, воспользовавшись болезнью, из армии уйдет, вернется к себе в столицу, там лечился он какими-то народными методами, он описывал совершенно невероятными. Вот у него была какая-то черная болезнь. Кожная болезнь, называемая черной немочью. Знаете, это как в «Игре престолов» серая хворь. Вот он сказал, страшная была кожная болезнь. Он прикладывал какие-то бараньи легкие с заговорами. Ну, выздоровел, а шрамы на груди, вот какие-то язвы такие, засохшие остались. И после этого на войну он возвращаться уже не хочет. Дальше начинается невероятная история приключений, как у какого-то авантюриста, как на Диком Западе, как в «Пиратах Карибского моря». Он бежит от призыва. И у него сестра вышла замуж. Их куда-то хотели переселить. Не буду вас погружать в детали. Они переселяться не хотели. Они бежали на терек. И Емельян им помогал. Но всех их поймали. А что это сейчас казак бежит из станицы? Это дезертирство. Он же служил и о сословии. Их всех арестовали. Емельяна тоже как пособника в бегстве арестовали. Ну, видимо, там не очень строго было. Он из-под ареста бежит. Его арестовывают второй раз, третий. В конце концов, он решает сменить личность, документы поменять, потому что он беглый казак, дезертир, хотя и офицер когда-то. Он бежит, как вы думаете, куда? Он бежит в Речь Посполитую, где он когда-то служил, потому что это же за граница, под Гомелем. Гомель это нынешняя Белоруссия. Вот там где-то под Гомелем он прячется у старообрядцев. Мы, кстати, до сих пор не знаем, какого он был вероисповедания, потому что он то представлялся старообрядцем, очень много было старообрядцев среди казачества, то нет, крестился двумя перстами. Ну вот он там живет у старообрядцев, а смысл в том, что он сделал себе новые документы. Документы, паспорт подданного Речи Посполитой из старообрядцев. И далее, как старообрядец, по государевому разрешению, помните, старообрядцам разрешено возвращаться, он возвращается обратно. Дальше начинается невероятная история. Теоретически, у него новые документы. В станице у него жена с тремя уже детьми, но появиться он там не может, потому что он беглый. Ему надо начинать какую-то новую жизнь, землю брать, что-то придумывать. А он ходит и всем рассказывает какие-то истории невероятные. Он говорит, что он из поляков, из подданных Речи Посполитой, старообрядец, но он торгового сословия, и у него много денег. Но деньги у него украли. Такой Остап Бендер, понимаете? Но у него очень много товара. Товар весь на границе в Польше. На 200 тысяч. А другим он говорит, что у него товара на миллион почти. Но товар в Турции. Где его этот турецкий товар тоже злые люди арестовали. Но еще немного нужно, и тогда он все это возьмет себе назад. Как бы спрашивают, а откуда такие суммы? Это тысячи, мы же даже не понимаем. Это как-то 10 рублей червонец мы себе представляем, а 200 тысяч не представляем. Говорит, так такие суммы, потому что я ведь не простой торговец, а царского рода. Как царского рода? Вот так. Детали я вам рассказывать не буду. Вы еще не доросли. Затем парить в бане с каким-то другим казаком донским. Казак его спрашивает, а что это у тебя на груди-то такое? Болел, наверное, чем-то? Какой, говорит, болел? Царские знаки. У каждого, кто рождается из царского рода, вот такие вот. А ты же, говорит, кто тогда? Я, говорит, государь Петр Федорович. Не слышал, что ли? Екатерина, злая немка, убить меня хотела, но я бежал. Детали потом. Кстати, говорит, если не веришь, вот еще на висок посмотри. Понял? Все. И, рассказав эту историю,
по-трезвому, либо не очень, он опять куда-то уехал. Его опять арестовали, кстати сказать. Он сбежал вместе с солдатом, который его конвоировал. И харизматичный был, умел убеждать, рассказывать эти истории. И вот когда он

возвращается снова на юг, в район, где проживает, и служит яицкое казачество, совершенно неожиданно его узнают и говорят: «Так вот же он, Петр Федорович, ты же рассказывал нам». «Ну да, было такое. Не хотел, но если вы меня сами узнали, так оно и есть». «Это где ты был все это время, пропадал?» И дальше идет невероятная история, что он спасся вместе с офицером. А офицер изготовил восковую куклу. Эту куклу похоронили и подложили. И Екатерина, узурпаторша, думает, что он похоронен. А он не похоронен, там кукла лежит, если раскопать. А бывал он в Египте, в египетской земле. Почему Египет, я не знаю, честно говоря. Ну, например, там казни египетские, они все-таки какие-то там церковные книги читали, что-то такое далекое, невероятное. А еще он бывал в Иерусалиме, конечно. И в Царграде тоже бывал. Весь мир объехал, и везде его искали шпионы екатерининские, но найти не могли, потому что он природный государь, его Господь бережет. У всех историков какие-то есть такие сакральные цифры. У одни пишут про 40 человек, а другие пишут про 80 человек. И вокруг него собралось то ли 40, то ли 80 яицких казаков, которые сказали: «Вот ты наш государь, веди нас». Надо сказать, что Емельяна со своей вот этой невероятной историей и с тем самым из бани казаком, который его узнал, оказался в нужное время в нужном месте. Поскольку незадолго до этого было знаменитое, тогда известное восстание яицкого казачества. Ну, из-за чего восставали казаки? Из-за притеснения, из-за денег в том числе. Помните восстание Кондратия Булавина? Было в лекциях по Петру Первому. По большому счету началось с того, что у казаков в районе нынешней Донецкой и Луганской области отнимали соляные привилегии, соляные шахты. Александр Меньшиков там отжимал у них соляной бизнес в районе известного ныне по фронтовым сводкам города Солидара. А у иских казаков и у казаков донских тоже были свои привилегии, связанные с много чем. Но самое интересное, что нам легко запомнить, с ловлей осетра и поставками черной икры. Но тоже у них постепенно правительство все эти льготы забирали. А самое главное, то, что не забирало правительство, забирала казацкая старшина в свою пользу. Местное начальство перераспределяло. Рядовое казачество было очень недовольно, в конце концов взорвалось, нажаловалось в столицу на старшин, подняло бунт, кого-то из старшин перебило. Опять же, причины обычно очень банальные всех этих выступлений. Как поступил Петербург? Прислал комиссию. Комиссия ни в чем не разобралась. Сказала, что это все типа черни виновата. Вслед за этим прислали войско. Войско поймало сколько могло бунтовщиков, и что сделала? Публично выпорола. После этого казачество яицкое было уже не остановить. Они перебили всю эту небольшую армейскую команду, буквально порвали на клочья их командира, и уже дальше пришлось это восстание подавлять крупным воинским частям. Но после того, как восстание было подавлено, и основные бунтовщики были сосланы, что сделали с остальными участниками восстания, как вы думаете? Или выправили, или ничего не сделали. Но попугали их, пригрозили, что всех их сейчас расформируют и разошлют по дальним крепостям. Они сами многие поуезжали с этих мест. Но больше ничего не делали. А народ озлоблен. А у них оружие. Точнее, какие-то там крестьяне черносошные, неграмотные. Они — это вооруженный люд, тренированный и неоднократно принимавший участие в боевых действиях за царя-батюшку. Поэтому, когда на эту озлобленную, недовольную почву, а добавим к этому еще рядом башкиры, очень обиженные и недовольные, они в свое время добровольно пошли под подданство Российской империи. С тех пор их постоянно там по мелочам притесняют, земли отбирают, чем-то обижают. А это довольно лояльная такая была для России национальная группа, башкирская конница знаменитая. Отжимают, отжимают, отжимают. Там сложная система отношений. Они даже с крестьянством постоянно враждовали, с русскими поселенцами. Салават Юлаев, известно, говорит вам, что это же отец Салавата Юлаева, если перевести в военные понятия, старший офицер, крупный военачальник, неоднократно награжденный за храбрость. Но когда он вернулся к себе в Башкирию, то земли, которые ему пожаловали, тоже отобрали, награды не дали, всячески его обижали. Таким образом, империя из союзников создавала себе недовольных, несправедливыми решениями. Далее, горные рабочие заводские – это вообще несчастные люди, это хуже крепостных крестьян. У него вообще никакой перспективы. Он крепостной, приписанный к заводу. Все, это раб завода, раб шахты. Ему деться некуда. Он работает на какую-то небольшую-небольшую плату и за еду. Уйти никуда не может.
У крестьянина хоть какая-то есть своя жизнь, земля, помещичья, но вроде как условно твоя, ты ее обрабатываешь. Родишь много сыновей, вырастешь большую семью, можешь как-то разбогатеть. То есть есть какие-то перспективы социальные у крепостного крестьянина, хотя жизнь тяжелейшая. А у приписного рабочего перспектив ноль, то есть ты капиталистом точно не станешь. То есть недовольное казачество, множество заводов железнодеятельных и оружейных, обращаю ваше внимание, которые делают пушки, льют, плюс недовольные национальные землячества, башкиры, татары, калмыки очень недовольны своим положением. Все это породило тот самый питательный бульон, в котором оказался наш фантазер, харизматичный рассказчик и авантюрист Емельян Пугачев. Плюс ко всему еще идет русско-турецкая война. Это что означает? Что увеличиваются так называемые разверстки на казачество, требуют больше, больше, больше казаков на войну. У нас только в кино и в песнях казаки с радостью идут на войну, а так-то особо никто воевать не хочет. Отправили одного, второго, третьего, но когда всю семью забирают на войну, энтузиазма особого нету. Это тоже недовольство. Злоупотребление власти. Кому жаловаться на злоупотребление? Президента нету. Идти некуда. В Петербург писать? Ну, пиши. Давай. Вот одни уже писали, потом прислали генерала, всех выпороли. И тех, кто писал, и тех, кто заступался. Легитимных иных способов, как сейчас говорят, снятия социального напряжения, не существовало. Интернета не было, компьютерных игр не было, футбола не было, шопинга не было, ничего не было. Как снять стресс? Непонятно. Стресс у тебя каждый день. Каждый день. И жить все хуже, хуже и хуже. А все почему? Потому что бабы на троне. И все они не настоящие. Раньше-то было, порядок был. При государе Алексея Михайловича деды вспоминают. А еще добрый Федор был. А сейчас кто? Посмотрите. А? Уже даже Петра Первого вспоминали хорошими словами. А это вообще не поймешь. Один попался мужик единственный. Законный, внук Петра Великого. Петр Третий. Да ведь того же бабы извели. А он хороший был. Он принял указ о вольности дворянства и указ о вольности крестьянства. Понятно, дворян освободили от службы воинской обязательной, а крестьян освободили от обязательной работы на дворян. Раньше была хоть какая-то справедливость, потому что дворяне владеют землей, крестьяне на этой земле работают. И дворянина снабжают деньгами. Но за это дворянин что делает? Воюет. Воюет он пожизненно. Его и в 50 могут призвать, и в 60 на войну может уйти. Поэтому дворянина-то особо мужик и не видит. Он увидит этого барина своего, ну дай бог, так сказать, в отпуск он приедет с войны. Или калекой, или, как бы сейчас сказали, похоронка придет. И поэтому крестьянину, конечно, пахать и отдавать большую часть труда обидно и тяжело. Ну так подумаешь потом, вот это вот без ноги пришел, без руки. Или вообще не явился. Погиб где-то на Туреччине. Может, так и спокойнее. По крайней мере, в этом есть какая-то условная социальная справедливость, согласитесь, да? А когда государь Петр Федорович добрый, дворян от обязательной службы восстановил, то есть служит тот, кто хочет. А кто не хочет, едет все в имение, занимается хозяйством или там, я не знаю, стихи пишет, то, очевидно, следующим этапом должно быть освобождение крестьянства. Хочу – работаю, не хочу – не работаю. Но этот указ злые бояре опубликовать не дали. Более того, царя доброго, который это задумал, задушили. Ну вот он чудесным образом спасся. Поэтому Петр III это в глазах крестьянства и казачества, к слову сказать, это такой добрый ореол. Он за 180 дней правления ничего плохого сделать не успел. Он изначально добрый. Я вам приведу несколько цитат, характерных того времени, из судебных дел по поводу женского царства. Крестьянин Денис Семенов дает показания. Простите, это язык. Не то, чтобы я злословлю, а вот дословный язык той поры. Он утверждает, кавычки открываются. «Вот ныне, как наша государыня села на царство, так и погода не стала. Да колом бы ее зато в землю». Секунд-майор Александр Коробов, офицер. «У императрицы Анны Иоанновны был хотя бы гребер Берон». А нынешняя какая правительница? Да у меня собака умнее, чем она. И вообще, в Ростов и Ярославль ездила она не Богу молиться, а всем известно – бледовать. Нет авторитета у женщин-правительниц. И вот тут появляется государь Петр III.
Дальше все как капитанская дочка. Кстати, вот 80 или 40 казаков подступают, вы все знаете, к одной крепостишке, к другой крепостишке, к третьей крепостишке. Казацкая армия растет невероятно. Сегодня 80, завтра 200, послезавтра 400. Все туда стекаются. Крепости сдаются без боя. Кто-то пытается отстреливаться из дворян. А в основном переходят на сторону. Это такое триумфальное шествие. Сдаются ежедневно все новые и новые пограничные заставы, как бы сейчас сказали. Пограничные крепости типа Белогорская. Армия разрастается. Уже через несколько дней, с момента начала вот этого стихийного восстания яицкого казачества, к стенам столичного города Оренбурга подступает армия в несколько тысяч казаков и осаждает город. Это уже большая крепость. Она защищается, там регулярные части. Не могут пугачевцы ее взять сходу, но они оставляют части армии там. Затем восстание охватывает все соседние территории. Они идут прямо вдоль линии с современным Казахстаном. И одна за другой продолжают занимать разные крепости и крепостишки. Везде триумф, хлеб, соль. Сражения были, но небольшие. Кстати сказать, вопрос о воинском искусстве самого Пугачева, который очень любят пообсуждать в интернете, он там был гениальный полководец из народа, довольно спорно. Если проанализировать все его сражения на карте, основные отмечены, на самом деле их было гораздо больше, то принцип очень простой. Там, где небольшое столкновение, небольшой бой, там Пугачев побеждал. Где крупное сражение, где требуется воинское искусство, управление большими контингентами, армии, артиллерии, там Пугачев обычно проигрывал и отступал. При этом сказать, что они совсем плохо воевали, нельзя, потому что, во-первых, армия у Пугачева была более-менее организована. Она была разбита на полки, триады, бригады. Он назначал полковников из казачества, естественно, бригадиров. У него была своя артиллерия, причем количество артиллерии росло по мере того, как они будут двигаться в сторону артиллерийских заводов. Естественно, кавалерия своя, казаки – это конная армия. История сохранила несколько примеров воинских хитростей, которые применял Пугачев. Ну, например, известно, как они пытались взять штурмом одну крепостишку, которая не открыла сразу ворота. У них не получилось. Тогда они обложили со всех сторон ее такими сено или солома. Все это одновременно намочили, подожгли. Значит, поднялась такая дымовая завеса. Они дождались ветра, ворвались крепость под прикрытием дыма. Ну, там хитрость невеликая, но все-таки. Есть известная история, когда они осаждали Оренбург безуспешно. И в какой-то момент, сделал ранее Петр I под Нарвой во время второй осады, они узнали, что осажденные ожидают подкрепления, в тумане стали палить воздух из пушек холостыми зарядами. Осажденные в Оренбурге поняли, что это идет бой, выслали большой отряд, и этот отряд, естественно, был пугачевцами перебит. Большой триумф был пугачевской армии. То есть таких хитростей от безграмотных разбойников никто не ожидал. Впоследствии, потом уже по ходу развития этой крестьянско-казачьей войны, писали в Петербург в своих рапортах генералы, что они такой вот хитрости, прыти и воинского умения от восставших ранее никогда не встречали. Ну, например, у них была очень эффективная артиллерия, практически как в сильно более поздние времена. Как это происходило? Движется регулярная армия царская. Как правило, это в основном были пешие. Наступают колоннами, как положено, рядами стройными. Что делают пугачевцы? Они не вступают с ними в бой, потому что понятно, что их просто сметут организованные солдаты. Они устанавливают несколько артиллерийских батарей, начинают их издалека обстреливать. По мере того, как войска приближаются, эти артиллерийские батареи оказываются все на конной тяге, как тачанки практически. Лошади их запрягли, оттащили подальше на пару километров и опять обстреливают издалека. Естественно, наступавшие такие правительственные войска несли таким образом большие потери, а как их догнать, непонятно. Кавалерии поначалу у правительственных войск не было. Кстати сказать, один из екатерининских генералов, которого послали во главе относительно небольшого отряда, несколько тысяч солдат, разобраться с Пугачевым. Почему эти отряды были такие небольшие, как вы думаете? Очень просто, потому что, во-первых, никто не придавал этому первое время большого значения. Какая-то там очередной бунт, ну вот 1000 солдат направим, и хватит, разберутся. Во-вторых, шла война, русско-турецкая война, румянцевская. Вся армия там, вся армия на фронте. Поэтому небольшие какие-то части, там полк-два формировали и отправляли. И вот один из генералов, которого отправляли разгромить Пугачева, писал всем, что крайне недоволен теми частями, которые ему выдали, потому что нет кавалерии. Как же, говорит, я их буду догонять и пленить? Они ведь как только меня увидят, сразу побегут.
А мне же их надо догнать и связать, а я как без кавалерии их догоню. Получилось все наоборот. Это его гоняли, разбили в пух и прах. Такая была недооценка в первое время Пугачева. Я не буду долго рассказывать про вот само восстание, но очень кратко. Все восстание можно разделить на три части. Началось это все в начале осени, затем примерно полгода идет осада Оренбурга и успешное развитие восстания. Оренбург взять так и не смогли. В конце концов, правительственные войска подошли, восставших под Оренбургом разбили, и на этом первый этап Пугачевской войны закончился. Но Пугачев никуда не делся со своими основными силами. Они пошли на север, в сторону промышленных заводов, как раз где Челябинск будущий, Златоуст, Шадринск и Екатеринбург. Не все заводы переходили на сторону Пугачева, по там, разная статистика, примерно половина. Половина защищалась. Рабочие либо не могли, либо не хотели примкнуть к восставшим. Завод — это крепость, на территории которой металлургический завод или рядом где-то. Даже та половина заводов небольших городов и крепостей, которые либо сдались Пугачеву, либо которого Пугачеву удалось взять, было более чем достаточно, чтобы у него появилась огромная артиллерия и большая поддержка крепостных рабочих. Доходит он до Казани. Казань сжигает практически дотла. И единственное, что не смогли взять, Казанский Кремль укрепленный. Все равно его правительственные войска настигают и бьют. И уже каждый раз идет рапорт, что восстание подавлено, все. И их нет. Но как феникс из пепла, Пугачев возрождается. Лето 74 года восстание охватывает. Чем отличаются кардинально? Вот эти земли по Волжье, даже перекидывается на правый берег Волги. Симбирск, Саранск, Пенза, Саратов. Чем отличается этот этап, как вы думаете, от совершенно разной составляющей? Если сначала казачество, крепостного права почти нет, потом рабочие по Волжье, крепостные крестьяне. И вот тут начинается самый страшный этап Пугачевской войны. Начинается дикая резня дворян. Пугачев издает свой знаменитый манифест, он в Пензе его издал, обращенный к крепостным крестьянам, где говорится буквально следующее. Я могу вам даже процитировать его, чтобы вы почувствовали дух этой эпохи. Вообще у Пугачева очень интересные манифесты, пропитаны невероятной энергетикой. Он же писать не умел и читать. Его спрашивали, как же так, ты, государь-император, писать не умеешь? Он что отвечал? Всегда по-разному, у него были разные версии. Он говорил, я умею, но по-немецки. Смотрите, поняли что-нибудь? Ну куда вам не учим, это немецки. Это я по-немецки написал. Не разбираетесь? Вот видите, крючочки такие. А в другом настроении он мог сказать, не могу. Умею, но не могу. Если я сейчас что-то напишу, то мою царскую руку все узнают и смогут царские указы подделывать. Конечно. Только когда займем Москву и Петербург, и когда я в монастырь отправлю неверную эту свою жену Катьку, мне же трона не надо. Моя задача – это сына моего любимого освободить. Его в заточении Катька держит. Павлушу-то моего. Он везде ездил с портретом государя-императора Павла. Он плакал, глядя на него принародно. Сына, говорит, не видел столько лет, как его у меня забрали. Вот я его, ему престол верну. Он все мои указы, что я сейчас принял, утвердит. А указы какие? Казакам все вольности, башкирам все вольности, привилегии. А вот крестьянам, я вам сейчас прочитаю его указ. Павел, он добрый, с ним все будет хорошо. С ним все. А я уйду, мне ничего не надо. Меня вообще власть не интересует. Поэтому сейчас пока я вам свой почерк показать не могу. Указ звучал следующим образом. Мы такой-то, такой-то император там и прочее, прочее. Он диктует его. Жалуем владением земель лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными, соль, помните это деньги, соляными озерами без покупки и без оброку, то есть без аренды, и прочими всеми угодьями моих подданных верных крестьян. Это декрет о земле. Забирайте все бесплатно. Все ваше. Без налогов, без ничего. Вот что хотите, вся земля, леса, воды и соляные копи, все ваше. Далее. Освобождаются все от всех налогов и сборов. От рекрутской повинности рекрутчина отменяется. Понятно, ненавистная крестьянам в первую очередь. А далее. А поскольку дворяне все служат
незаконному природному царю, а присягнули Катьке узурпаторше и от ее имени вас эксплуатируют, то, кавычки открываются, кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, он их противников нашей власти законной и возмутители империи и разорители крестьян, тех дворян всех ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они с вами, не имея в себе христианства, чинили с вами христианами. Государь-император разрешает забрать бесплатно всю землю, все владения, а дворян указом своим обязывает поступать так, как они с вами поступали, то есть казнить и вешать. Началась страшнейшая резня. И речь не только о тех приговорах, которые выносил сам Пугачев дворянам, членам их семей, священникам иногда, как это описано у Пушкина в «Капитанской дочке». Присягаешь, не присягаешь, не присягаешь мне законному, на виселицу сразу. Но и окрыленные таким указом взбунтовавшиеся деревни резали невероятно. Указ был обращен как бы к пензенским крестьянам, но его в списках потом находили спустя много лет даже за Уралом и в стороне Польши. Считается, что за лето 1774 года в этих не очень густо населенных дворянами территориях, дворян-то немного было, было уничтожено около 3000 дворян самым жестоким образом. И представители властей. За Пугачевым по пятам идут правительственные войска. И хотя после объявления этого указа многие города открывают ему ворота, в деревнях его встречают хлебом с солью, все это как бы очень легко. Но на самом деле войска наступают на пятки, и зачастую бывает, что Пугачеву сдастся город. Он заходит в город, берет казну, пополняет ряды свои, вешает представителей местной власти тут же, присуд, приговоры, а уже через неделю из города уходит, потому что к городу приближается правительственная армия. Везде, где его настигают, его бьют. Основной злой преследователь Пугачева, две фамилии надо запомнить, это генерал Бибиков, он начинал командовать всеми антипугачевскими войсками. И ударная сила Бибикова – это полковник Михельсон из прибалтийских немцев, Иван Михельсон, боевой офицер, участник тоже Семилетней войны, многократно ранен при Кунерсдорфе и при Цорндорфе. Он был ранен очень тяжело, потерял сознание, был спасен как раз генералом Бибиковым. Тот буквально вытащил его с поля боя и выходил. Ему тоже 30 с небольшим. То есть они с Пугачевым ровесники. Полковник Михельсон, с кем он все время воюет. И сам Пугачев. Война – дело молодых. Кстати, вот это большая ошибка Пугачева. Почему триумфальное шествие его по Волге? Почему он все время идет на юг? Куда надо было бы ему идти, если бы он обладал каким-то стратегическим мышлением? В те территории, где самое жестокое крепостное право. В сторону Нижнего, в сторону Москвы, в населенные губернии. Это было бы страшно для империи. Но он пошел в знакомые места, на юг, опять же, ближе к территории Яицкого казачества. Здесь последнее поражение. Михельсон его бьет, Черный Яр, 25 августа 1974 года. Он бежит 8 сентября 1974 года. Его пленили, собственно, свои же. У него же было свое правительство, военная коллегия, как он называл. Граф Чернышов, граф Разумовский. Он всем казакам давал титулы. У них вельможи были. Правительство заседало с бородами, с лентами орденскими, но в казачьих костюмах, под портретом государя Павла Петровича, наследника. У них даже флаг обнаружился. Такая темная история с этим флагом. Флаг Галштинского полка. То ли он настоящий был, то ли подделка, неясно. Екатерина жутко из-за этого нервничала, потому что как мог флаг галштинцев оказаться в ставке Пугачева, неясно. Это явно какое-то предательство в Петербурге. То есть какие-то, значит, шпионы пугачевские в Петербурге. История этого флага очень темная. Потом Пугачев женился в третий раз. У него была первая жена, как мы помним, с тремя детьми из станицы Замовейская, которую он бросил, но потом она объявилась. В Казани он ее подобрал и все время таскал ее с собой. Всем говоря, что это не его жена, а жена его друга, близкого и соратника, которого зовут как? Пугачев Емельян. Он мой друг. Его до смерти запороли дворяне за то, что он меня поддерживал.
И вот эта вдова моего товарища, я с ней будет у меня рядом. Парень был любвеобильный, судя по всему, потому что у него было там несчетное число. Мы знаем примерно 10 по именам. Несчетное число наложниц, каких-то временных жен. Среди них были и казачки, и крестьянки, и дворянки были. Он там брал дворянских дочерей. Как-то их там уговаривал, куда им было деться. Они какое-то время с ним жили, потом он их бросал. Вот одну из них, Пушкина описывается, убили казаки. Его же, собственно, Яицкий, за что-то. В конце концов, он решает жениться еще раз. Но у него же есть официальная жена Екатерина. Неверная, мы помним. Только от первой это не его была, а его друга Емельяна. И сам он такой полувдовец, поскольку он Екатерину не признает верной своей женой. Он решает жениться на казачке Устинье. 17-летняя была, как описывают, невиданная совершенно красавица. Большая свадьба. Фрейлины, двор Устиньи свой небольшой, вслед за ней путешествует вместе с войском. Спорное решение по поводу брака. Я думаю, что, скорее всего, его заставили жениться собственные старшины казацкие, потому что каким-то образом хотели его привязать к себе через этот брак. Но в глазах рядовых казаков и восставших, я думаю, что авторитета Пугачев не приобрел дополнительного, потому что царь, конечно, не может жениться на казачке ни при каких обстоятельствах, просто потеря лица. Он должен на принцессе жениться. Минимум на какой-нибудь княгине, но уж никак не на казачке. Вот он женился. А когда его спрашивали, а как же ты женишься, если у тебя уже есть венчанная супруга Екатерина, доходчивый Пугачев, он отвечал, да какая она мне жена, коли она меня убить хотела. Вопросов нет. Не считается. Вот такой был троеженец Пугачев, императрица Устинья и та самая, первая с тремя детьми. В конце концов, с чего началось год назад, к тому и вернулось. У Пугачева буквально сотни казаков, все остальные разбежались. В надежде, что их помилуют и, может быть, наградят. Они Емельяна Пугачева выдают. Никого не помиловали, никого не наградили. Все закончили свои дни на каторге. В клетке Пугачева везут в Москву, в железный, долгий путь. Он такая селебрити, он знаменитость, он останавливается. Вся местная знать ходит с ним здороваться, посмотреть на него интересно. С него портреты пишут, он там позирует. Кстати, по поводу сокровищ Пугачева есть такой миф, что он где-то их там зарыл, в Волгу сбросил, в Дон. Непонятная история, совсем непонятная. При Пугачеве нашли из всех богатств, зашитых в одежду, 4 червонца на черный день. Все, больше ничего. Совсем. Ну, тут можно думать о нем как и бессеребреннике, либо считать, что те самые старшины, которые его поймали, просто тогда уже все отобрали и в казну царскую это не сдали. Мы этого точно не знаем. В Москве комиссия. Очень быстро идет суд. Заседание суда прямо в Кремле. В Петербург решили его не вести от греха подальше. Пока идет суд, всем Пугачева показывают. Любой желающий может прийти посмотреть Пугачева, пообщаться с ним. Он в клетке сидит. Особая комиссия разбирает следствие. Кстати сказать, довольно интересный был первый следователь, который пленил Пугачева, капитан-поручик Маврин. Он же первый его допрашивал. Интересен чем? Он потом написал Екатерине напрямую результаты допроса пугачевского. И знаете, что поразительно? Он, пожалуй, такой один был. Он написал, что причины пугачевского бунта, злоупотребления местных чиновников, жестокости помещиков и неразумности генералов, которые издевались над яицкими казаками. Это было невероятное, это вольнодумство. Но Екатерина была женщина умная, никого не наказывала за такие вещи. Маврин потом довольно успешно сделал карьеру, был даже губернатором, генерал-лейтенантом. Интересный человек, малоизвестный. Пугачева судят вместе с его соратниками. 6 смертных приговоров. Кстати сказать, в числе приверженцев Пугачева было 9 депутатов уложенной комиссии, имевших полный судебный иммунитет по императорскому указу, как вы помните. Из них одного повесили личным решением императрицы. Пушкин, когда разбирался, возмущался этим. Ну как так? У них вообще иммунитет от всего, даже от телесных наказаний, от преследований. Но личным решением императрицы, поскольку он такой сверхизменник, одного из депутатов уложенной комиссии повесили, по остальным надо посмотреть, но они были в разной степени все наказаны. Пугачева и еще одного его из ближайших соратников приговаривают к четвертованию, остальных к повешению. На самом деле казненных было гораздо больше 6. По официальным данным, которые приводит Большая советская энциклопедия, 34, но их еще больше, потому что многих казнили не в результате вот этого финального следствия, и раньше. Мы их точное число не знаем, но это не меньше 300-400 человек.
властями и военными по ходу подавления восстания. Наверное, даже и больше. Сколько было запорото до смерти, мы не установим никогда. Но приговором официального суда 6 человек. Екатерина всячески пыталась показать свою гуманность. Она запретила Пугачева пытать. Его пытали, но в самом начале, когда его арестовали, писали, что был пытан легкой мерой. Ну, что такое легкой мерой, ну, не знаю, по тем временам. Наверное, сильно пороли. Без членовредительства. Потом перестали. Такой шишковский Степан имел славу специалиста по душесловным методам. Вот он допрашивал Пугачева, у него были очень эффективные результаты. В истории хранится анекдот про то, что как удалось Шишковскому разговорить злонамеренного бунтовщика. Он с ним обедал вместе. Садился вместе. Зная, что Пугачев очень любит пищу из лука и чеснока, ему готовили специальное жаркое с луком, с чесноком. И Пугачев так проникся к этому Шишковскому и говорил: ну вот ты с уважением ко мне, я тебе все расскажу, как на духу. Никакими пытками, вот хоть вы на дыбе, я никогда-то о тебе, как ты меня уважаешь, все тебе расскажу. И вот он, поедая это жаркое с чесноком, все нюансы своей повстанческой деятельности Шишковскому рассказывал. Все это потом запротоколировано было. 10 января 1975 года при огромном стечении дворянства в Москве, потому что простых людей не пускали на Болотную площадь, они где-то там были за оградкой, за солдатским оцеплением, Пугачев был четвертован, но четвертован таким способом. Страшная казнь, вы понимаете, да? Сначала отрубают руки, потом ноги. Все так не спеша делается, чтобы побольнее было, помучительнее. Пугачеву сразу отрубили голову. При этом один из присутствующих судей закричал на палача: что ты творишь? Ты что делаешь? Вот, ой, простите, перепутал. И потом уже, отрубив голову, ему потом для порядка уже мертвым отрубили руки и ноги. Впоследствии выяснилось, что это было тайное указание Екатерины сразу отрубить ему голову, чтобы не было средневековья ненужного. Восстание не закончилось с казнью Пугачева. Еще примерно полгода все бурлило до лета 1975 года. Особенно национальные территории, башкиры. Там все было непросто. Но их уже не казнили. Того же Салавата Юлаева вместе с отцом в Эстонии заточили в замке. Они там сидели, прожили еще долго, несколько десятилетий. Пережили Екатерину. Всего через следствие прошло 12 тысяч бунтовщиков. Около 1000 отправилось на каторгу и в ссылку, а остальных амнистировали, простили. Екатерина хотела показать себя милосердной государыней. Она даже в переписке с Вольтером писала, что я бы и самого Пугачева простила, но народ меня не поймет. Поэтому я вынуждена под давлением дворянской общественности такие жестокие меры. В основном были амнистированы все. А вот семью Пугачева не простили. Привезли на Болотную обеих жен и детей. Они видели казнь. И жена его, и дети до 1803 года, я не знаю, кто из них дожил, дети точно дожили, насчет жен не уверен, до 1803 года жили в крепости города Кельмсгольм, назывался город тогда, Приозерск. Ну, фактически в тюрьме. Разрешали им там по дворику погулять крепостному. Как там уж эти две жены жили вместе? Наверное, сериал можно снять какой-то женский. То потом Александр I, случайно проезжая через Приозерск, узнал, что здесь в крепости до сих пор находятся в заточении родственники знаменитого бунтовщика и разрешил перевести их, как бы сейчас сказали, под подписку о невыезде. То есть им разрешили жить в городе, но не уезжать никуда. Ну, где-то они там в городе, окрестностях свой век доживали. Всего на каторгу отправили 178 человек. Не так и много, согласитесь, на фоне 3000 растерзанных дворян с детьми, священниками и женами. Это как минимум 3000, только на последнем этапе восстания. Из интересного. Пугачев и Суворов. Тему, которую в Советском Союзе тщательно обходили, потому что один народный герой не может преследовать и сажать в железную клетку другого народного героя. Кстати, по поводу клетки, это как раз идея Суворова. Суворова назначили командующим войсками по поимке Пугачева и подавлению бунта уже к шапочному разбору, к самому концу. Его хотели с самого начала, но он был занят на войне. И Румянцев его не отпускал. В конце концов, когда война закончилась, вызвали с фронта Суворова, на тот момент генерал-поручика, вызвали его с фронта и через Москву отправили в район восстания. Суворов несся с невероятной скоростью. Потом он впоследствии вспоминал, что он ехал через территории, охваченные восстанием,
И когда несколько раз сталкивался с отрядами восставших, и к стыду своему должен был признаваться, что он и есть сам, вот дальше можно читать по-разному, то ли сам Пугачев, как он писал, «И не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя». Кем-то, видимо, из самых близких приближенных Пугачева, чтобы проехать побыстрее через мятежную территорию. Но когда Суворов приехал, он поступил в командование генерала Панина, того самого Панина, который был генералом и руководил армией, командовал армией при осаде Бендер. То есть Пугачев был его подчиненным когда-то, помните? Вот этого самого Панина Екатерина назначит общим после Бибикова, главнокомандующим правительственными войсками. А правой рукой у него станет Суворов. К моменту приезда уже все, Пугачев был выдан своими сотоварищами. И Суворову не оставалось ничего, кроме как попытаться самому взять Пугачева и доставить его к императрице. Получить славу спасителя Отечества. Там дальше целая интрига. Пугачев сначала попал к этому Маврину. К Маврину заявился Суворов, сказал: «Я командир, отдайте мне». Маврин сказал: «Да нет, я должен Панину его доставить, я приказываю мне». Суворов Пугачева захватил, в клетку повез. Тут его догнали адъютанты Панина, сказали: «Нет, все-таки к Панину отвезти, он будет рапортовать о спасении Отечества». Суворов вынужден был подчиниться. Когда Потемкин, который, как мы знаем, к Суворову относился очень хорошо, уже после казни Пугачева, обратился к Екатерине с предложением Суворова наградить орденом за участие в подавлении восстания. На что дальше цитата Екатерины, попавшая в историю. «При всем уважении и любви, Гришенька, к тебе, скажу я следующее». Кавычки открываются. «Суворов тут участия более не имел, как Томас». А Томас – это ее собачка. Известная, императорская. «Как мой Томас. А приехал он по окончании всех драк и по поимке уже злодея». Ну, вот эта шутка Екатерины, что роль Суворова как комнатной собачки Екатерины в подавлении Пугачевского восстания, она потом долго гуляла по Петербургу, очень обижая Александра Васильевича. Но это правда. Жестокость Пугачева. Я бы тут сказал, что не надо думать о том, что это было какое-то прирожденное чудовище. Мы не можем, исходя из принципа историзма, судить героев того времени по нашим моральным принципам. Тогда все так жили. Жестокий век, жестокие сердца, как говорил поэт. Пугачев не мог поступать иначе. Заявляя себя как императора законного, он что должен был делать с дворянами, которые ему отказывались присягать? У него выбора не было. Он был обязан их казнить. Иначе бы собственные сподвижники, казачество, его бы просто не поняло. Как ты не казнишь изменников, значит, ты не настоящий император. То есть Пугачев стал в этом отношении заложником собственного самозванства. У него вариантов других не было. Известная история, как его там сожительница, одна из его любовниц, дворянская, дочь чья-то, умоляла не казнить своего брата. И он его пожалел. А другого дворянину понравился, видимо, что как Петруша Гринев: «А ты будешь у меня адъютантом, писарем. За меня писать, чтобы я почерк не выдавал». Казаки наехали на него, казаки, и казнил всех. И брата. Брата, по-моему, сами казаки и убили. И писаря своего, которого только что он помиловал. Он заложник. Кстати сказать, Пушкин писал в этом отношении очень, что Пугачев не имел никакой самодержавной власти, а фактически сам находился в залоге у собственного окружения, у собственной казачьей старшины, которая им в сильной степени манипулировали. И потом жестокость, она же была взаимной. То есть Михельсон, Панин, они там ласкали, что ли, пойманных бунтовщиков, вешали на плоты, пускали по реке, по Волге, пароли направо и налево. Поэтому я бы тут не считал Пугачева каким-то особым извергом. Он действовал в жестоких нормах своего жестокого века и своего очень уязвимого положения. Что, конечно, его не оправдывает никак. Любимый вопрос правительства его, казаки, они верили в том, что он император? Я отвечаю на этот вопрос так. Я думаю, что те, кто знали его близко, конечно, не верили. Не верили. Им приятно было, что он их делает графом Чернышевым, графом Паниным и графом Разумовским. Ну, конечно, не верили. Не знали, что они сами не графья никакие, не князья. Да и он не такой уж император. Им это было удобно.
и выгодно. А многие могли и верить, особенно чем дальше от него. И Пушкин историю Пугачевского бунта описывал, ездил по этим местам, по всем, вместе с Далем, Владимиром Далем, своим другом. Им говорили, он настоящий царь, мы по сей день в это верим. Они могли и верить. Тем более, что Пугачев, надо сказать, все-таки хороший актер и невероятно личный храбрец. Описано много историй, как он совершенно не боялся, например, артиллерийского боя и находился прямо в гуще сражения, обстреливаемого артиллерией. Объяснял он всегда так. Пушки льют на казенных царских заводах. И эти пушки царя убить не могут. Я заговоренный. Царские пушки царя не ранят. По-моему, один раз он был как-то легко ранен за весь год случайно. Это производило невероятное впечатление. Царь заговоренный. Бесстрашный. По поводу жен Пугачева я вам уже все рассказал. Но опять же, учтите, как бы в условиях историзма, по меркам того галантного века, все эти любовные приключения Пугачева просто детский сад, младшая группа на фоне того, что творилось тогда в столицах и в Петербурге. И последняя история, которая тоже гуляет в интернете постоянно, о том, что Пугачев был не Пугачев, что их было несколько, что настоящий Пугачев – это не тот, которого казнили. Неправда. С момента, как пленили, тысячу раз описано, масса документов. Это тот самый Пугачев, никакой иной. Многократно описанный. Пугачев был английским агентом, правда, как говорили в Лондоне, из влиятельной казачьей семьи, служил при дворе Елизаветы пажом, вошел в ближайшее окружение Петра III, поэтому все так хорошо знал. И вот как-то так, с английской поддержкой, потом выдавал себя за... Неправда. Такие слухи были. Распространял, как ни странно, английский посланник в Петербурге той поры вот, про то, что Пугачев был пажом при дворе Елизаветы. Никто не мог поверить, каким образом такой везучий самозванец. Вот как он может поднять такую территорию. Что-то не так. Он точно какой-то особый. Конечно, нет. Потом была версия, что Пугачев пользовался французской поддержкой. Тоже на французские деньги. В этом кое-что есть. Французы – это наши на тот момент геополитические конкуренты. И Людовик XV писал дословно следующее. Я процитирую. Это прямо в интернете входит меморандум Алана Даллеса, знаете, из СРУ. Насчет Алана Даллеса надо еще разбираться, правда это или нет. А Людовик XV писал следующее. Кавычки. «Вы, конечно, знаете, и я повторяю это предельно ясно, что единственная цель моей политики в отношении России состоит в том, чтобы удалить Россию как можно дальше от европейских дел. Потому все, что может погрузить ее в хаос и прежнюю тьму, Франции выгодно. Ничего не меняется». Так вот, известно, что французы помогали полякам, французы помогали туркам, воевавшим с нами, это тоже факт. Они Измаил укрепляли, полностью турецкий флот реновировали, перестраивали. Множество было французских инструкторов в турецкой армии, перестраивали на европейский манер османское войско. Но вот что касается Пугачева, то только один есть достоверный факт, подтвержденный перекрестно, как бы сейчас сказали, что какого-то офицера одного Людовик XV с личным поручением отправил в Константинополь, чтобы тот из Турции пробрался в армию Пугачева. Я полагаю, что Людовик какого-то, видимо, Рэмбо отправлял в Константинополь, полагая, что один офицер может, пробравшись в армию Пугачева, погрузить Россию в тьму и хаос. Мы знаем, что он был отправлен из Парижа, но дальше ничего про это не знаем. То есть там, доехал ли он до Константинополя, или выехал ли из Константинополя в Россию, как сложилась судьба. То есть вот выехал, дальше концы в воду. Далее ничего не известно. Сам Пугачев, кстати, на допросах категорически отвергал любое участие иностранцев в своей армии. Это, конечно, все выдумки и фейки. Есть апофеоз конспирологии. Это теория Носовского-Фоменко в отношении Пугачевского бунта. Кто-то читал бессмертные труды этих великих историков? Один только? Да вы что? Да вы что? Вы многое потеряли, у вас перевернется сознание. Так вот, Носовский, Фоменко в 90-е годы были невероятно популярны, миллионными тиражами издавались. Так вот, сравнив русские и иностранные карты, они открыли существование тайного, огромного русско-ордынского государства под названием Московская Тартария со столицей в Тобольске. Это тайное гигантское государство,
много лет воевала с Романовской Россией. Восстание Пугачева – это на самом деле была тяжелая война Романовской России с сибирско-американской Русью-Ордой, которая выступала в союзе с Турцией. Понимаете, да? Пугачев был на самом деле чудесно спасшимся Петром II, вероятно, сильно помолодевшим, проведшим какие-то детокс-процедуры, потому что там у них разница в возрасте невероятная. Этот Петр II не умер в Москве от оспы, а оказался вот в этой вот сибирско-американской Тартарии под видом Пугачева. Кстати сказать, у них есть еще и история про... Это про Великую Тартарию, а есть еще Малая Тартария. Малая Тартария – это Крымское ханство и Новороссия, которые тоже воевали, соответственно, с Россией. Ну, вот эти вот байки регулярно в интернете фигурируют. Я не готов их даже комментировать, просто бред сумасшедшего. Но у них есть широкий спектр поклонников. Самым первым системным историческим трудом, которое исследовало восстание Пугачева, было произведение Александра Сергеевича Пушкина. История пугачевского бунта. История была какая? Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой пустить его в архив, сказать, что он хочет написать историю России, в частности, историю пугачевского бунта. Бенкендорф спросил разрешение императора и отписал Пушкину, что, пожалуйста, пишите. Более того, Пушкин был взят на службу в Министерство иностранных дел. Я как-нибудь потом, может быть, в отдельной лекции расскажу о финансах. Александр Сергеевич, это очень интересная история. Но здесь, так для затравки, я вам скажу, что зарплата Пушкина в Министерстве иностранных дел, которую ему платили за то, что он писал историю пугачевского бунта, ну и другие, предполагалось, еще исторические произведения, равнялась зарплате московского генерал-губернатора. То есть ничего общего с зарплатой чиновника МИДа не имело. Естественно, Пушкин в МИДе не работал. Он ходил в МИДовские архивы, а потом еще попросил разрешения проехаться по всем местам. Разрешение тоже получил. За эту большую государственную зарплату Александр Сергеевич написал действительно очень талантливое, вдумчивое, интересное произведение, легко читаемое. Почитайте. Оно такое, знаете, даже, я бы сказал, умеренно комплиментарное по отношению к Пугачеву. Он писал, что это очень был нетривиальный человек, невероятно жестокий, прочее, прочее, прочее. Но он так попытался объективно посмотреть на эту историю. Далее написанная рукопись была отправлена, как вы думаете, кому на чтение? Кто был цензором у Пушкина единственным? Николай. Николай почитал, поменял название. Название было «История Пугачева». Николай предложил, что все-таки давайте «История пугачевского бунта» пусть будет. Пушкин согласился. Сделал еще несколько правок чисто стилистического характера, которые там слишком романтизировали, на взгляд Николая Пугачева. И с этими ничтожными помарками «История пугачевского бунта» была опубликована огромным тиражом по тем временам в 3000 экземпляров. Продавалась задорого. На издание Пушкин тоже получил государственный кредит, потому что он выступал одновременно как автор и как соиздатель. Пушкин был очень недоволен продажами, он хотел на этом больше заработать, как-то не очень хорошо распродавалась эта книга, но зато «Капитанская дочка» стала мега-бестселлером. Вот уже любовная история была гораздо более востребована просвещенной публикой. Кстати сказать, откуда фраза про русский бунт? «Не стану описывать нашего похода окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено, помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали, повсюду начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали». Так оно и было. Помните, я говорил, что число повешенных, запоротых до смерти, мы не знаем и никогда не узнаем. Состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Это «Капитанская дочка». Итоги. Ну, как я сказал уже, гуманизм Екатерины, 6 казненных при Жене в специальной комиссии, все это было очень показное. На самом деле, восстание, конечно, топили в крови. И зверства были с обеих сторон. Стало ли жить лучше участникам, тем, кто поднялся против власти? Крестьянам нет. Особых послаблений по части крепостного крестьянства не было. Более того, Екатерина поняла, что воли давать крестьянству нельзя. Всех поднимут на вилы,
не будите зверя, как она писала, а вот дворянству надо дать новых дополнительных льгот и прав дворянству и тончайшему просвещенному городскому слою. Была проведена губернская реформа, так называемая реформа местного самоуправления, городская реформа. Больше власти и полномочий дали на места. Доля крестьян никак облегчена не была. Заводчанам, вот этим заводским приписным рабочим, да, им немножко сделали полегче условия их жизни, но потому что хуже уже было некуда. И все-таки власти в Петербурге понимали, что держать в таком тотальном древнеримском рабстве людей неправильно. Ну вот, собственно, и все. Станицу Зимовейска, как я вам сказал, снесли, людей переселили, и вместо нее появилась станица Потемкинская. Яик река была переименована в Урал, Яицкое казачье войско в Уральское, Яицкий городок, где началось восстание, в город Уральск. Нашли дом Пугачева, давно им брошенный, правда, и торжественно, прилюдно сожгли. Пепел развеяли. Нашли брата Пугачева, родного. Он оказался нормальным служилым казаком, воевал где-то у Потемкина. Нашли его чуть ли не через год после казни Емельяна. Привели к Потемкину, почесал в затылке, сказал, ну ладно, я типа спрошу матушку императрицу, что с тобой делать, за что тебя наказывать, не знаю. Наказание свелось к тому, что ему поменяли фамилию. Он был Пугачев, а стал Иванов. Ну и все, и служил дальше. Всячески пытались как-то замолчать это событие. Пушкину практически первому разрешили что-то об этом так системно написать. Замолчать не удалось. Все равно об этом говорили, рассказывали. Был ли этот бунт бессмысленным и беспощадным? Знаете, он не был бессмысленным. Я начинал с чего? С того, что все это объективно должно было произойти. Произвол, невозможность критики, найти правду, постепенное зажимание прав, нищета крестьянства, нищета приписных рабочих, своеволие в отношении казачества, башкир. Это давило, и оно должно было как-то взорваться. И, конечно, участники восстания считали свое выступление крайне осмысленным. Они хотели свободы, воли, по крайней мере, старых вольностей. Бунт бессмысленным не был. А вот беспощадным, безусловно, был. Кстати сказать, там же в «Капитанской дочке» есть еще одна фраза, которую Пушкин вычеркнул из финальной редакции. Она и сохранилась у него в неизданной главе. Я, честно говоря, не знаю, почему вычеркнул, но у меня есть одна догадка. Уже прошло ведь восстание декабристов к тому времени. Они уже там в глубине сибирских руд находились. И, видимо, Пушкин подумал, что он своих друзей обидит. И он эту фразу убрал. А звучит она так. Те, кто в России замышляют невозможные перевороты, или молоды и совсем не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка-полушка, да своя шея копейка. Вот тут Александру Сергеевичу в здравомыслии не откажешь. В России замышлять насильственные перевороты дело совсем жестокосердное и немыслимое. Тут Александр Сергеевич прав. На этом давайте поставим точку. Спасибо вам за любовь к русской истории. Мы почти уложились в академическую пару. Да.

увезли взрослых в подти ракообразные. Ну да ладно, мы сейчас не про эти систематические всякие кульбиты будем говорить, а поговорим все-таки про инвазивных насекомых. Ну, общую характеристику насекомых, я думаю, опять же, многие себе представляют, что взрослое насекомое имеет тело, разделенное на три части тагмы, голову, грудь и брюшко. На голове одна пара антенн, одна пара сложных фасеточных глаз. Грудь из трех сегментов, от каждого по паре конечностей, от второго и третьего по паре крыльев. Дальше брюшко максимум из 10 развитых сегментов. На брюшке развитых конечностей нет. Очень интересно, что, помните, я сказал, когда мы говорили про ракообразных, что это, наверное, одна из самых разнообразных по строению тела групп организмов. Да. Если мы говорим вот про ракообразных, как их там классически до этого понимали. А вот если мы говорим про насекомых, то это очень интересно, но при вот этом фантастическом разнообразии больше там 1 100 000 видов, и опишут еще очень много совершенно точно, они удивительно эволюционно-консервативны. Ну, то есть все насекомые устроены на взрослой стадии более-менее так, просто соотношение и развитость частей может отличаться. Исходно для них характерен грызущий ротовой аппарат, который, правда, в какие только типы ротовых аппаратов не эволюционировал. Антенны используются как органы химического чувства, на них химические рецепторы, фасеточные глаза, сегментированные конечности, развитые крылья. Вообще, то, что насекомые имеют грызущий ротовой аппарат, что позволяет им питаться растительной пищей, а также огромное разнообразие ротовых аппаратов, которые позволяют питаться им самыми разными другими вещами, то, что они имеют крылья, делает их организмами с очень серьезным инвазивным потенциалом. И если в случае с другими группами беспозвоночных обычно есть в каждой группе только отдельные виды, которые вызвали какие-то инвазии, которых вызвали серьезные последствия, то вот у насекомых, к сожалению, инвазии практически всех видов насекомых вызывают серьезные последствия. Но я напомню, что насекомые могут развиваться с неполным и с полным превращением. При развитии с неполным превращением из яйца выходит личинка, отдаленно хотя бы напоминающая имаго, взрослые насекомые, и хотя бы в зачаточном состоянии имеющая все его органы. Затем она несколько раз линяет, растет, и во время последней линьки у нее из зачатков крыльев высвобождаются крылья. Вот про насекомых с неполным превращением мы с вами и поговорим сначала. Первый отряд, про который мы будем говорить, это гемиптеры или полужесткокрылые. Ну, раньше существовал такой отряд, как клопы, затем он был объединен еще с несколькими отрядами, и сейчас вот есть такой очень большой отряд полужесткокрылые. Вот это создание, оно может быть знакомо, ну, во-первых, оно точно знакомо в очень так неприятном ключе жителям Кавказского Причерноморья. Вообще исходно, ну и вообще жителям Юга России. Исходно этот вид обитал в Юго-Восточной Азии. В конце 20 века, видимо, с какими-то партиями фруктов или с посадочным материалом попал в Соединенные Штаты Америки, а в начале 21 века попал в Европу. По счастью для нас, это вид все-таки теплолюбивый, поэтому территория нашей страны страдает от него вот своими только самой-самой южной европейской частью. Но, например, в 2015-16 и последующие годы в Абхазии несколько раз мраморный клоп вызвал прям настоящий неурожай мандаринов. И из-за этого, собственно, и количество мандаринов, которое к нам приехало, значительно уменьшилось. Это растительноядные клопы, и личинки, и имага питаются на одних и тех же растениях.

0: растениях они предпочитают протыкать плоды хоботком и высасывать содержимое. Ну, если, например, это крупное существо, мандарин прекрасно протыкает. Если он проткнул мандарин, он, разумеется, весь его не высосет. Но на этом месте останется такая нелицеприятная бляшка на месте прокола, и товарный вид мандарин, конечно, потеряет. А если он протыкает мандарин, когда тот еще не созрел, то он, в общем, может и недоразвиться нормально, к сожалению. Что касается мраморного клопа, то здесь ситуация ну, достаточно характерная для инвазивных видов. То есть, когда он в начале вот, на Черноморское побережье Кавказа он попал в 10-е годы 20 века, он дал чудовищные вспышки численности, прям колоссальные. А еще это существо, оно для человека в целом-то безвредно, но на зиму любит искать какие-нибудь теплые укрытия и набиваться в человеческие дома. Это тоже, конечно, жители регионов, где случилась массовая вспышка, довольно сильно фрустрировало. Я видел, как это выглядело, их можно понять. Но сейчас его численность потихоньку стабилизируется, что не может не радовать. Стабилизируется она, ну, потому что, видимо, находятся хищники, которые им питаются, а также потому что вместе с ним, но, похоже, с некоторым запозданием, распространяется вот такое миниатюрное насекомое, Trissolcus japonicus. Это оса, которая откладывает яйца, в том числе в яйца мраморных клопов. В яйца мраморных клопов она предпочитает откладывать. И видимо, это хорошая ситуация, когда инвазивный вид распространяется прямо сразу с паразитом, который регулирует его численность. Поэтому есть шанс, что даже в тех регионах, где он поначалу, мраморный клоп, дал такие чудовищные вспышки численности, что все-таки его численность стабилизируется. Другой представитель тоже клопов, и именно из-за него на самом деле, когда человек слышит слово «клоп», ну, сразу как-то вот неприятные какие-то ощущения возникают в теле. Потому что вообще-то абсолютное большинство клопов, они к людям никакого интереса не испытывают. А вот Цимис лектулариус, постельный клоп, испытывает еще какое. Видимо, этот вид очень давно живет с человеком. Это по-настоящему синантропный вид. Синантропные организмы – это организмы, которые приспособились к жизни с человеком. И жить с человеком им удобнее, чем без него. Скорее всего, исходно постельные клопы паразитировали на, питались кровью летучих мышей в пещерах. В какой-то момент в эти пещеры стали заглядывать древние люди там обосновываться. Они стали атаковать древних людей. Видимо, исходный ареал обитания – это Восточное Средиземноморье, откуда они потом вместе с человеком расселились по всей Евразии, по Африке расселились. А в XVI веке попали в Северную Америку. Сейчас встречаются вообще везде. Ну, как вы знаете, во Франции вот в прошлом году серьезные были проблемы с постельными клопами. Что здесь интересно? Понятно, что постельных клопов намеренно никто не расселяет. Они расселяются сами. И здесь мы имеем очень интересную ситуацию. До этого мы видели, что инвазивные виды беспозвоночных могут причинять какие-то серьезные неприятности местным видам. Постельный клоп не причиняет местным видам беспозвоночных никаких неприятностей. Только человеку. То есть важно заметить, что синантропные беспозвоночные распространяются чрезвычайно эффективно вместе с человеком, но зато не настолько эффективно вредят местным видам. Следующий отряд, про который мы будем говорить, это отряд Блаттоде таракановые. Ну, тараканы – это одни из, наверное, самых известных синантропных насекомых. Я думаю, если нас смотрит кто-то, кому там за 60, за 70, а может и за 80 лет, он вспомнит, что Раньше, особенно в деревнях, были чрезвычайно распространены черные тараканы. Местами они до сих пор остаются. Черный таракан – это тоже организм, который приспособился к обитанию с человеком, тоже синантропный организм. Исходное место обитания у него – это Европа. Потихоньку он расселился в Азию, в Африку, все вместе с человеком. И сопровождал его многие столетия, пока не встретился с другим синантропным насекомым, с рыжим тараканом, которым сейчас вытесняется. И ну, в крупных городах черных тараканов практически уже не встретишь. Да, честно говоря, и в небольших населенных пунктах с крупными тараканами сейчас, ой, с черными тараканами проблемы. Ну, хорошо было бы, если бы они просто исчезали из наших жилищ, но нет, они вытесняются тараканом Блателла германика, он же рыжий таракан, он же прусак. Интересно, что прусаком его называют в России, а вот в Германии его называют, наоборот, русский таракан. Ну, дело в том, что бытовало мнение в России, что он пришел к нам из Европы, а в Германии, наоборот, бытовало в это время мнение, что он пришел из России. На самом деле, получилось интересно. Дело в том, что исходно это вообще тропический зверь. Он обитал в Южной Азии и обитает там прекрасно сейчас. Достигает почти 2 сантиметров в длину. Примерно в 18 веке он попал в Европу и Северную Америку. Видимо, попал несколькими путями. Соответственно, скорее всего, не было такого, что у него был прямо фронт его продвижения, а, видимо, он из нескольких точек расселялся, ровно поэтому в разных странах винили другие страны в том, что к ним пришли такие крупные тараканы. Блателла германика очень быстро размножается, вытесняет черного таракана и, честно говоря, причиняет неприятностей побольше, чем черный таракан, просто за счет того, что численность может давать ощутимо больше. Но ладно, если бы этим ограничилась конкуренция тараканов. На всякий случай напоминаю, что рыжие тараканы умеют летать, просто они это не любят делать, но умеют. Иногда ну, сейчас пока чаще всего это в крупных городах, но и в небольших тоже стали появляться. Иногда можно встретить в домах, я вот точно знаю, что в Москве они встречаются, тараканов значительно большего размера. Тараканов вида перепланета американо или американский таракан. Исходный ареал обитания у него – это не Юго-Восточная Азия, это тропические регионы Африки. Оттуда он в 17 веке попал сначала в Северную Америку. Ну, можно ожидать, вместе с каким грузом, предположительно, туда попал. И почему именно в Северную Америку из тропических регионов Африки. А затем уже из Северной Америки он переселился в Европу. Поэтому и называется перепланета американо, американский таракан, хотя это не исходный его ареал обитания. Он может достигать 5 сантиметров в длину. Если вы такого увидите у себя в квартире, это пугающе, конечно же, но знаете, что это не какой-то мутант, не какое-то, не знаю, там биологическое оружие. Просто, увы, они тоже расселяются. По счастью, обычно они не достигают таких численностей, как рыжие тараканы, но гипотетически могут. Вообще, в целом, если у вас в доме появились тараканы, с этим лучше что-то делать, потому что, к сожалению, они очень эффективно разносят самые разные заболевания просто на своих конечностях, потому что, понятно, бегают не в самых чистых местах. Что касается что рыжего, что американского таракана, они гибнут при температуре меньше нуля, очень эффективно. Поэтому частные дома можно просто промораживать, ну, если это допускает конструкция дома. А в многоквартирных домах с ними нужно системно бороться. Причем очень часто они живут не у какого-то человека в квартире, очень часто они живут, они самых больших численностей, что рыжий, что американский таракан, достигают в коммуникациях между домами, в теплотрассах и так далее. Ну, соответственно, если у вас в доме с ними проблема, нужно системно подходить к вопросу. Но есть интересный момент. Возможное объяснение того, почему в некоторых городах Европы сейчас чудовищные проблемы с постельными клопами, знаете какая? Что слишком хорошо стали бороться с рыжими тараканами. Потому что рыжие тараканы при своей всеядности замечательно выедают постельных клопов. Как ни странно. Знаете, так злом зло искореняя. Вот, поэтому это неожиданно, что можно бороться с одним синантропным организмом, и это может привести к повышению численности другого. Ну да ладно. Я напомню, мы говорим сейчас про отряд тараканов. И сейчас к этому же отряду относятся такие насекомые, как термиты. Часто термитов, ну, как бы интуитивно хочется сблизить с муравьями. На самом деле нет. Они вообще не являются их близкими родственниками. Они относятся к отряду таракановые. Все знают про замечательную способность термитов с помощью одноклеточных эукариотических, ну, то есть чей генетический материал заключен в ядро сожителей своей пищеварительной системы, суперэффективно переваривать древесину. И, к сожалению, некоторые из термитов способны эффективно заселять другие регионы. Ну, например, тайваньский подземный термит, он, если что, исходно не тайваньский. Исходно он обитал в Южном Китае, материковым, но с 16 по примерно середину 20 века расселился, попав в Японию, на Тайвань, в Южную Африку и в США. И является одним из немногих видов термитов, которые оказались успешными инвазивными видами. А теперь давайте поговорим про инвазивные виды насекомых среди насекомых с полным превращением. Позволю себе напомнить, в отличие от насекомых с неполным превращением, жизненный цикл насекомых с полным превращением подразумевает, что из яйца выходит личинка, которая обычно совсем не похожа на имаго, на взрослое насекомое. Эта личинка несколько раз линяет, растет, затем окукливается. На стадии куколки претерпевает значительные перестройки тела, и из куколки выходит, собственно говоря, взрослое насекомое. Ну, начнем мы с отряда жуки, как самого многочисленного отряда насекомых в принципе. И поговорим. Вообще инвазивных жуков много, но мы поговорим с вами про колорадского жука. Ну, наверное, про этого жука слышали, по крайней мере, все. Правда, как это часто бывает с инвазивными видами, все очень интересно в плане истории его распространения. Вообще, описали его в первой половине 19 века в Северной Америке, а в середине 19 века стали замечать, что он прекрасно поражает картофель. В начале 20 века колорадский жук попал в Европу и начал там тоже активно распространяться. Но здесь есть интересный момент. Колорадский жук не обладал бы таким инвазивным потенциалом, если бы не встретился с картофелем. Вот на этой схеме желтое пятнышко почти в середине Северной Америки – это исходный ареал обитания колорадского жука. А в Южной Америке зеленая зона – это исходный ареал распространения картофеля. Колорадский жук изначально картофелем не питался. Они на разных континентах жили и не встречались. Но, и соответственно, если бы просто колорадского жука там переселили в Евразию, он бы вряд ли дал такую вспышку численности. Но когда стали возделывать картофель активно, когда колорадский жук в своем исходном ареале обитания встретился с картофелем, он, во-первых, начал значительно расширять свой ареал обитания в Северной Америке, а затем попав в Европу, очень успешно стал расселяться и там. Ну вот здесь схема распространения колорадских жуков, начиная с начала 20-х годов. Это не единственный на самом деле был эпизод попадания колорадских жуков в Европу, но вот начиная с этого момента хорошо можно отследить, вот как расширялся его ареал обитания. Ну то есть, соответственно, границ Советского Союза он достиг в 60-е годы. И надо заметить, он продолжает активно расселяться. Следующий отряд, про который насекомых с полным превращением, про который мы будем говорить, это отряд гименоптера или перепончатокрылые. Сюда как раз относятся и осы, и пчелы, и муравьи, различные наездники и так далее. Ну, здесь стоит отметить такой организм, как Мономориум фараонис или фараонов муравей. Назван он так был Карлом Линнеем еще в 18 веке, потому что первые собранные особи были собраны в гробницах египетских фараонов, они потихонечку подъедали там мумии. Как можно заметить, это практически там, 2-миллиметровое насекомое, совсем небольшое, но в течение 19 века Мономориум фараонис прекрасно распространился по всем континентам. Это удивительно. Организм, видимо, давно был синантропным, но в Египте на него особенно не обращали внимания. А с развитием транспортных путей, ну, когда со значительно меньшее время стали доставлять товары с одного континента в другой, оказалось, что он прекрасно переселяется и дает очень большие вспышки численности. Для него характерны колебания численности. Я вот, например, помню, что в квартире, в которой я живу, в детстве их было очень много. Я за ними наблюдал на подоконнике, куда они бегут. Уже лет 20 как я ни одного фараонового муравья в квартире не видел. При том, что точно могу сказать, что их специально в квартире не травили. В целом, что можно сказать про фараонового муравья? Соседство с ним не самое приятное, но и не самое страшное. Понятно, что если их очень много, они могут повреждать и запас пищи, поэтому с ними стоит бороться. Вот. Если вы сталкиваетесь с какими-то единичными особями, просто следите, чтобы их не стало много. Веспула вульгарис. Это самая обычная оса. Ну вот когда пролетает оса, запросто может оказаться этим видом. Да, и в Евразии, в регионах с умеренным климатом, ничего удивительного в том, чтобы встретить такую осу, нет. А вот попав в Австралию и Новую Зеландию, она стала очень и очень опасным инвазивным видом. Поэтому довольно интересно, что в каком-то регионе вид может быть совершенно обычным, а попав, причем многочисленным, но обычным, а попав в другой, действительно вызвать крайне неприятные последствия. Ну и в завершении мы поговорим про отряд диптера, двукрылые. Опять же, далеко не про всех представителей. Поговорим про два вида представителей семейства кулициды, кровососущие комары. Про Aedes aegypti и Aedes albopictus. Aedes aegypti, опять же, по названию, можно догадаться, что изначально он обитал в Африке. Затем расселился по всем континентам. Это организм, который предпочитает тропический и субтропический климат, но может довольно в широких пределах адаптироваться, а самое главное, что климат меняется. Почему? Это отдельный вопрос, но меняется. И меняется ареал распространения комаров вида Aedes aegypti. Почему это так важно? Потому что они являются прекрасно эффективными переносчиками целого набора заболеваний, которые переносят кровососущие комары. И, увы, к сожалению, расширение их ареала обитания может привести к тому, что, например, в нашей стране те заболевания, которые не встречались, могут начать встречаться. Поэтому за их ареалом обитания активно следят. Но вы можете сказать, подождите, а при чем тут инвазия? Их же никто не завозил специально, они же сами расширяют ареал обитания. Ну, во-первых, на другие континенты, конечно, завезли, пусть и не намеренно. А то, что они просто расширяют ареал обитания в результате изменения климата, то, что он становится в некоторых регионах более мягким, где до этого были суровые зимы. Да, и на самом деле важно помнить, что в целом ареал обитания какого-либо вида – это не что-то статичное. Ареал изменяется в зависимости от взаимодействия с другими организмами, от изменений климата и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, да, когда мы говорим про инвазии, мы подразумеваем в первую очередь расселение организмов с участием человека, но на самом деле они и сами тоже могут изменять свои ареалы. И за этим тоже очень надо внимательно следить. Ну и последний насекомый, про который мы поговорим, это тоже кровососущий комар из рода Aedes, Aedes albopictus. Он, к сожалению, тоже является очень эффективным переносчиком целого букета заболеваний. Темно-синим изображен исходный его ареал обитания. Вот цветом морской волны изображены ареалы, куда он попал. Как можно заметить, тоже тяготеет все-таки к тропикам и субтропикам, но, посмотрев на карту его расселения в Европе, понятно, что, в общем, до территории нашей страны тоже может дойти. Но за этим просто нужно внимательно следить. Ну что ж, это все на сегодня из инвазивных членистоногих. Я готов ответить на вопросы.
1: Вадим, большое спасибо за сегодняшнюю лекцию, доклад, занятие. Перейдем к вопросам. Бокоплавы как зимуют? В анабиозе или один сезон, одна жизнь?
0: Бокоплавы, честно говоря, нет. Для бокоплавов характерна жизнь в течение нескольких лет обычно. Вот. Поэтому здесь просто единственная речь не про анабиоз, а про то, что они обитают в водоемах, которые обычно не промерзают до дна, и они в зимнее время тоже активны. Вот и все. Да, следующий вопрос.
1: А разве сейчас насекомые не входят в подкласс ракообразные?
0: Подкласс, подтип. Подтип. А мы же про это говорили. Угу. Что класс насекомые сейчас входит в подтип ракообразные. Конечно же, входит. Так, еще вопросы?
1: Да-да. Угу. Часто говорят, что вероятность найти прямого предка не рассматривается, но если морж внезапно станет предком для группы видов, то вероятность его найти для возможных палеонтологов будущего существенна. Мне кажется, этот вопрос не для этого эфира. Немного, по-моему.
0: Да, и самое главное, я его, честно говоря, не очень понял.
1: Да, это вопрос, пожалуйста, на эфир Ярослава Попова. Туда его сохраните. Спасибо. Не вижу тонны крабов в магазинах. Где они? Кто их вылавливает и куда продают? Тем более, если краб жрет местное население, может его тоже поесть и нашим, и вашим, так сказать.
0: Ну, сразу хочется сказать, во-первых, я вообще человек, который любит вкусно поесть. Очень. И я люблю есть разную еду, и я могу совершенно точно по своим наблюдениям сказать, что за последние 10 лет количество продаваемого камчатского краба в магазинах, оно существенно выросло. Если, ну там, в 90-е годы, чтобы за какие-то скажем так, разумные деньги поесть камчатского краба, это нужно было скорее куда-нибудь во Владивосток отправиться, то сейчас камчатского краба можно легко купить.

0: его будет становиться больше, и он, безусловно, будет становиться доступнее.
1: Так может и осьминогов завести, или тогда Баренцевому морю совсем?
0: Ну, исходя из того, что мы обсудили, как бы на вопрос, можно ли, ответ – да, можно. Стоит ли? Наверное, все-таки нет. Ну, потому что здесь получается очень большой риск, если ввести такого крупного хищника всеядного, совершенно непредсказуемых изменений в экосистемах, поэтому лучше не заниматься такими вещами. По крайней мере, предсказать эффект здесь нельзя.
1: Следующий тоже необычный вопрос для нашего эфира. Какие два самых отдаленных вида, которые удалось скрестить и получить жизнеспособный гибрид? Ну, наверное, из беспозвоночных, хотя я не знаю, что это
0: автор. Это очень хороший, интересный вопрос, но что касается... Давайте я так попробую на него ответить, не совсем растекаясь мыслью по древу, потому что вопрос очень интересный. В целом, да, внутри царства животные получение плодовитых межвидовых гибридов, мягко говоря, затруднено. Собственно, для животных характерна ситуация, когда у некоторых видов можно получать гибриды межвидовые, но они стерильные, как, например, у лошади со ослом. Получается мул, но он дальше размножаться не может. Почему? Потому что для животных характерна диплоидность клеток. Это только два набора хромосом. У растений, кстати, в этом плане все проще, потому что у них наборов хромосом может быть больше, а если наборов хромосом больше, чем два, это позволяет обходить вот этот запрет на получение плодовитых межвидовых гибридов. У животных есть примеры плодовитых межвидовых гибридов. Их совсем немного, но они есть. К сожалению, для беспозвоночных этот вопрос изучен пока достаточно плохо. Потому что для позвоночных, ну, для позвоночных-то вот с вопросом плодовитых межвидовых гибридов в основном стали разбираться только во второй половине 20 века. Более того, там стало понятно, что некоторые виды, они вообще удивительно, такие так называемые клептонные виды, которым для поддержания собственной популяции нужно обязательно скрещиваться с представителями других видов. И, ну, так здесь мы уходим сильно в сторону. Про лягушек мы точно сейчас не будем говорить. Так вот, суть в том, что понятно, что у некоторых позвоночных животных примеры плодовитых межвидовых гибридов есть. Это все равно экзотика такая, да, со всякими сложностями, но есть. А у беспозвоночных животных они почти точно есть, но там много вопросов. Например, на некоторых видах иксодовых клещей стало сейчас понятно, это как раз те клещи, которые кусают нас, переносят целый букет заболеваний, что, видимо, некоторые их виды могут давать плодовитые гибриды. Ключевое слово «видимо» слова «и могут». До конца непонятно. И, ну, просто этим сейчас активно занялись, потому что от этого зависит, собственно, ареал их распространения и, соответственно, то, насколько они, где мы ожидаем, какие встретить заболевания, переносимые иксодовыми клещами. Но поэтому, как бы, полноценного ответа на ваш вопрос, к сожалению, пока нет просто. То есть, да, скорее всего, бывают ситуации, когда у беспозвоночных возникают плодовитые межвидовые гибриды, но мы с этим не до конца пока разобрались. Потому что у животных, в принципе, очень сложно обходить вот этот запрет на межвидовое скрещивание с получением плодовитых гибридов. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос хотя бы в первом приближении.
1: Правда ли, что чешуйница Silverfish безопасно для человека и даже истребляет полевого клеща и плесень?
0: Да, чешуйницы – это замечательные создания. С ними можно встретиться во всяких там

0: обычно влажных помещениях, домов в там, туалетах, в ванных комнатах, они обаятельные и совершенно безобидные. Ну, единственное, они могут иногда заползти на человека и начать по нему бегать, это щекотно. А так они совершенно безобидны для человека. Они активно питаются плесенью. И если вы чешуйницу видели у себя в ванной комнате, вообще-то я бы о них позаботился, потому что, значит, они живут у вас под ванной и подъедают там плесень, чем делают всем только лучше. Но также, да, ну, в первую очередь они плесень подъедают. Единственное, они могут повреждать, они могут повреждать корешки книг 15, 16, 17 и первой половины 18 века, потому что там использовались типы клеев, которые для них тоже пригодны в пищу, и вот они их могут выгрызать. Но в целом, если у вас дома есть библиотека фолиантов, до, ну, как бы, до 19 века, наверное, вы о ней в принципе заботитесь, там влажность какую-нибудь обеспечиваете, вот это все, специальный шкаф для этого есть. И вот у меня в ванной чешуйницы живут, я о них забочусь. Кошка моя очень любит за ними наблюдать, ловить даже не пытается. Она понимает, что не угонится, они очень быстро бегают, но с интересом наблюдает. У меня обширная библиотека как раз вот биологической литературы до 19 века, и я просто эти книги все храню в шкафу, который висит на стене, висит напротив ванной, и, честно говоря, за многие уже годы ни одна книга не пострадала. Так что, в общем, совершенно безобидно. Следующий вопрос.
1: Возможно, не совсем в тему, но пару лет назад слышал, что по Европе распространяется какой-то американский слизень. То ли рыжий, то ли огненный, широко живучий и все поедающий.
0: Про слизней мы говорили в прошлый раз. Да. Поэтому здесь я позволю просто отослать к прошлому эфиру. Мы там подробнейшим образом про все это говорили. Так что посмотрите. Там просто очень интересная действительно история. Это не в формате короткого ответа не получится. Нам во многом как раз из-за разговора о слизнях пришлось растянуть все еще на один эфир. Поэтому, да, посмотрите, там мы подробнейшим образом про это говорим.
1: Вадим, большое спасибо вам за сегодняшний эфир, за ответ на вопросы наших слушателей, а в частности Максима. Мы благодарим за донат, который позволил нам собрать средства на следующий эфир. Спасибо, Максим. Спасибо, Вадим. Увидимся через 2 недели.
0: Спасибо и до свидания.
1: До свидания.

Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня будем с вами смотреть книгу, которая мне очень нравится. Может быть, вам покажется, что рисунки такие нелепые, животные выглядят странно и где-то неправильно, но когда я смотрю на эти иллюстрации, они во мне рождают улыбку и радость. А именно радости нам сейчас немножко не хватает, и я хочу с вами и поделиться. Эта книга вот такая большая, в очень красивом переплете, конечно, она видавшая виды, но досталась она нам из публичной библиотеки. Была такая организация в Москве, Академия архитектуры СССР, которая просуществовала примерно до 1956 года. Потом она была реорганизована, и непрофильные книги поступили в научно-техническую библиотеку, а оттуда уже поступили в Дарвинский музей. И я очень этому рада, потому что книга действительно очень редкая. А вот сейчас известно, что где-то около 80 экземпляров только существует этих книг. И называется она, естественно, «История Каролины, Флориды и Багамских островов». Написана она была британским джентльменом Марком Кейтсби. Это первый том. Нам, к сожалению, достался только один том, но и то хорошо. И здесь стоит дата издания 1735 год. Хотя на самом деле книга издавалась долго. Начинала он печатать с 1729 года по 1747. То есть это почти 18 лет, очень долго. Но кто уже давно смотрит наши ролики, знает, что книга обычно выходила такими отдельными частями по подписке, потому что это было и трудоемко, и дорого, и не так много было заинтересованных людей. Поэтому так долго и издавалось это сочинение. Вот. И пока вы будете смотреть картинки, я буду вам их показывать, я вам расскажу про Марка Кейтсби, его биографию. Не пугайтесь, про него действительно мало чего известно. Вообще мало кто знает, кто такой Марк Кейтсби. И несмотря на то, что прошло такое огромное количество времени, ничего, в общем, существенно не продвинулось, и действительно про него мало что известно. Известно, что он родился в Британии, в местечке Эссекс, в деревеньке Кастл Хэддингхэм. И отец его, Джон Кейтсби, был юристом. Он пару раз или, может, чуть больше избирался мэром небольшого соседнего городочка Садбери. А мама Элизабет Джекил, по фамилии урожденная, она была внучкой известного археолога Николаса Джекила и историка. Ну, в семье было 7 детей, и Марк Кейтсби был младшим ребенком. Про его детство, собственно, неизвестно ничего. Толком непонятно, где он учился и как он учился. По некоторым сведениям, вроде он ходил в школу, но вроде как эта школа открылась позже. Известно также, что в нескольких милях от него было поместье известного натуралиста британского Джона Рэя, которого был прекрасный сад. И, возможно, именно там Марк получил свои первые знания по ботанике и получил такое благословение от известного натуралиста. В юные годы он переехал в Лондон, жил там в разных местах, но опять же неизвестно, чего любил, кого любил, чем занимался, какая у него была профессия. В справочниках в некоторых написано, что он ботаник, в некоторых написано, что он натуралист, в некоторых, что он художник, но толком вообще непонятно. И впервые его имя вот так всплывает в 1712 году. Ему примерно 30 лет. Там, кстати, путаница тоже с датой рождения. Не то он в 1682 году родился, не то в 1685, что-то там тоже не очень понятно. Ну, примерно ему 30 лет, и он отправляется вместе со своей сестрой в Америку. Его старшая сестра Элизабет вышла замуж за Уильяма Кока, который был врачом, и, кстати, вышла она вопреки согласию своего отца. И этот Кок получил место в Вирджинии и поехал туда заранее, оставив свою супругу на попечение младшего брата. И вот он вместе с детьми и со своей сестрой приезжает в Вирджинию. Вот здесь я потом вернусь к этой птице, поподробнее про нее расскажу, потому что это тоже интересно вообще. Приехал он, значит, в Вирджинию. И Америка его просто поразила. В Англии бытовало такое мнение, что Америка вообще холодная, сырая, мрачная какая-то страна, с такими темными лесами, с страшными дикими животными. И он был поражен этой яркостью, этой необычностью.
Сведений действительно просто непростительно мало осталось о Кейтсби, но все-таки некоторая информация сохранилась, причем таким своеобразным способом. В Вирджинии жил крупный землевладелец Уильям Берт. Он вел совершенно обыкновенную, размеренную жизнь, такую очень стабильную, без особых каких-то открытий. Но он решил записывать все свои важные дела в дневник. Причем этот дневник он зашифровал. Он придумал очень хороший шифр. И все вот эти важные дела, как он сходил в церковь, что он ел на обед, баранину, телятину, говядину или ростбиф, и чем там он занимался, он записывал вот этим своим тайным шрифтом. Шрифт был настолько хорошо разработан, что его удалось только отгадать в 1941 году. Но вот оказалось, что самое интересное, он записывает именно после встреч с Марком Кейтсби. Он с сомнением отнесся к этому пришельцу, к этому англичанину, он показался ему странным. И вообще, честно говоря, вот супруг сестры, он в это время получил назначение государственного секретаря, на которое рассчитывал, собственно, Бёрд. А получил он это благодаря письму, которое привез Марк Кейтсби. Поэтому у него, конечно, был зуб на него. Но сестра показалась ему молодой, симпатичной девушкой, семья очень приятная. Но Марк Кейтсби был странный, странноватый. Но, тем не менее, тоже любопытный очень гражданин. Он был без профессии, без рода занятий. Но он был такой восторженный. Он все время напевал, он пребывал в каком-то возбуждении. Все его карманы были напихнуты какими-то желудями, какими-то там каштанами, растениями. Он собирал самые обыкновенные сорняки в кадушку. И все это он делал с таким восторгом, что этот Берт вообще не понимал, что это такое. Собственно, их первая встреча произошла таким образом. Он сидел в библиотеке и записывал все вот эти важные события, которые случились в его жизни. И тут вбегает этот Марк и начинает кричать, что «Медведь! Там медведь! Пошли смотреть медведя!» Он говорит, ну что такое медведь? Медведь – это, в общем, достаточно обыкновенное там животное. Наверное, в Великобритании уже к тому времени медведей стало маловато. Но он был вежливым человеком и отправился вместе с Марком посмотреть на этого медведя. И оказалось, что это был всего лишь медвежонок. Он там поедал где-то виноград. Они этого медведя подстрелили, но не будем их осуждать, потому что на самом деле оказывается, что эти люди в начале там, 18 века очень часто убивали диких животных и их ели. Потому что он дальше описывает, как он угощал Марка какими-то блюдами из диких птиц, особенно ему понравился голубокрылый чирок или фрикасе из опоссума или что-то в таком духе. В другой раз Марк прибежал и говорит: «Я нашел гнездо колибри». Берт даже не знал, как среагировать, потому что колибри – это самая обычная птица, ну, типа нашего голубя, на которую мы не обращали внимания. Ну, а что такого необычного может быть в гнезде самой обычной птицы? Но опять же, он оделся, пошел посмотреть, и оказалось, что действительно его плантация около изгороди колибри свела, или он свел такое маленькое гнездышко, которое там покрыто мхом, каким-то лишайником, паутинками какими-то. И он вдруг увидел этот мир его глазами, совершенно как-то восторженно. Посмотрел, что действительно это нечто прекрасное, нечто такое замечательное, и тоже на его душе наступила радость. Он, собственно, сам Берт, он тоже британец был, который когда-то переехал в Америку, и он пытался насадить в Америке свои британские традиции. То есть у него была там газон, там лужайка, парковые деревья, которые принято было тогда выращивать в парках. И он вот старался внести Англию в новое место. А Марк начал его убеждать, что здесь настолько красивые деревья, настолько красивая растительность, что нужно посадить вот эти местные дикие деревья, и это будет вообще замечательно. Он уговорил его посадить такую аллею тюльпановых деревьев, так они называются, на самом деле это какое-то дерево из семейства магнолий, очень красивое. И он такой послушался его и посадил эти деревья, и прошло больше 200 лет, они до сих пор там растет, эта аллея из очень красивых деревьев. А сам Марк тем временем стал собирать действительно семена растений
И даже умудрился в таких катках пересадить живые растения и отправлял их в Британию. И это оказалось, что называется, прям волку в пасть. Потому что в то время был такой повышенный интерес к садоводству, к выращиванию всего декоративного, нового, необычного, того, что не растет в Великобритании. Но если вы смотрели наш ролик про ботанический журнал Кёртиса, там мы как раз об этом говорим. Это примерно эти времена. И поэтому он там стал известен среди вот таких людей, интересующихся, среди ботаников. Они с удовольствием, значит, принимали эти какие-то его находки. И он еще рисовал эти растения, зарисовывал и писал письма королеве Анне. Он считал, что непростительно без интереса относится к этим новым землям, к этой новой Англии, а это замечательная земля, и нужно оставить все свои политические распри, а обратить внимание на вот Америку. Она такая замечательная, хорошая, очень красивая, очень интересная. А, в общем, по истечении где-то, получается, 7 лет, в 1719 году он вернулся в Лондон, был встречен, значит, с восторгом. Он показал свои рисунки будущей королеве Каролине. Собственно, этот том он ей, кстати, и посвятил. И получил ее какое-то благословение. И дальше он был принят членом Королевского лондонского общества. И заинтересованные люди стали искать деньги для того, чтобы отправить его в такое уже полномерное путешествие для сбора материала, для сбора информации, такую настоящую экспедицию. К тому времени его отец умер, он ему оставил несколько фирм, несколько домов. Он не был богатым человеком, у него были лишь небольшие средства. Поэтому спонсоры ему помогли, у него были такие кураторы, которые, собственно, руководили его поездками, направляли. Там возник небольшой такой спор, куда же ему все-таки ехать, в Америку или в Африку. Он не против был и Африки, но Америка, как первая любовь, конечно, он туда хотел вернуться. И вторая его экспедиция состоялась в 1722 году. Он прибыл уже в Южную Каролину, прибыл он где-то примерно в феврале месяце, а это уже весна в этом месте, и она его поразила еще больше. Она была вся цветущая, появились там новые замечательные растения, замечательные совершенно птицы. И он потратил 4 года на то, чтобы исследовать вот этот регион. Он старался всю восточную часть Карибского бассейна, ездил на Багамские острова, старался забраться как можно западнее, в западную часть. И обычно он жил в домах плантаторов, или иногда его сопровождали индейцы, к которым он относился с большим уважением. Он считал, что эти люди очень близкие природе, очень ее чувствуют, ему много помогают. Он интересовался их языком, как они называют все этих животных, или как они что-то там используют. Например, он удивился, что пересмешник на языке индейцев, не знаю какого племени, звучит как 400 языков. И потом, когда стало известно, что в этом месте обитают, ну, примерно 400 видов птиц, оказалось, что это очень точное название. Или он там интересовался, какой именно этот желудь добавляют они в суп, чтобы суп из оленины стал более густым. Он собирал разные пословицы и поговорки и так далее. А индейцы, в свою очередь, очень ему помогали, вот, потому что они чувствовали, например, что пойдет дождь, хотя ничего там не предвещало, но что пойдет дождь, и они прятали все его материалы, его портфель с рисунками, его сборы, строили такие шалаши. И даже вот простые люди отправлялись там по весне, по-моему, они выдвигались на побережье, чтобы собирать плоды миртового дерева и делать такие свечи. Он с удовольствием с ними ходил, жил вот в этих шалашах, смотрел, как они это делают, то есть ему было интересно все. Он, конечно, был в восторге. Он был именно тот человек, которому удалось наблюдать миграции вот этих многотысячных стай странствующих голубей. Он говорит, что действительно 3 дня летела стая без единого просвета. Это так было величественно и так красиво, и так необычно.
Но если вы заметили, вот я сейчас иллюстрации листала, только несколько первых иллюстраций было вот изображение одних только птиц. Уже дальше он стал изображать птицы на фоне растений, тех растений, где он их видел, или плодами которых они питаются. И это было за 100 лет до того, как это придумал заново Адюбон. Не знаю, придумал ли он, позаимствовал из книги Кейтсби, которого он, несомненно, видел. Но, тем не менее, это был первый такой, скажем, экологический подход. Потом, в это же время, люди совершенно не понимали, куда птицы улетают осенью, зимой, и ничего не знали про миграцию. Были разные версии, что они на дне водоема, или в каких-то взрываются в землю, или в каких-то норах зимуют. И он как раз наблюдал миграцию, и потом выступал с лекциями, написал статьи. Там у него прям такая выкладка, как они должны питаться очень сильно перед миграцией, чтобы набраться сил. Ну, в общем, замечательный его такой интерес. Вроде у него не было образования, но любопытство и наблюдательность сделали его таким экспертом в деле вообще естествознания. Вот по истечении 4 лет он вернулся в Англию и приступил к реализации этого проекта, публикации, собственно, этой книги, которую мы сейчас с вами смотрим. Он выступал с лекциями, показывал свои рисунки и набрал 156 подписчиков, не так много. И заказал изготовление вот этих гравюр в Амстердаме. И когда он посчитал те деньги, которые он собрал от подписчиков, и те деньги, которые он должен был потратить, оказалось, что он выходит в минус. И он тогда решил научиться делать гравюры самостоятельно и разрисовывать эти книги тоже самостоятельно. У него, правда, там были помощники, его друзья, но, тем не менее, это огромный большой труд. Значит, вот эти два тома содержат, у нас один том, но вообще их два, 220 иллюстраций. Если умножить на 156 подписчиков, это 34 320 иллюстраций, которые нужно было нарисовать, выгравить и раскрасить вручную. Вы себе представляете, какой это вообще продолжительный, трудоемкий труд. При этом оказывается, что ни одного экземпляра похожего нет. Все эти иллюстрации имеют свою собственную какую-то окраску и немножко отличаются. Вот мне удалось посмотреть несколько экземпляров в интернете, они действительно отличаются, поэтому каждый по-своему уникальный рисунок. Среди его подписчиков было много именитых и знатных людей. Например, там была королева Швеции, ну, всякие, естественно, британские и важные и знатные люди. И в том числе был русский посланник в Великобритании, который стал подписчиком. Возможно, именно этот экземпляр мы с вами смотрим, но точно сказать невозможно, потому что здесь нет никакого особенного признака. Про его личную жизнь тоже, в общем, непонятно что. Он женился, причем женился тайно, на Элизабет Роуланд, на своей партнерше, с которой он уже прожил до этого много лет. И вроде как по одним источникам у них было 4 детей, по другим двое, по еще там трое. Непонятно, но двое точно. Похоже, что он женился на вдове. Почему тайно, непонятно. Я вообще не очень понимаю, когда, почему, по какой причине люди женятся тайно. Ну вот, ну, знаю только, когда Ромео и Джульетта поженились тайно. А так обычно не бывает. Ой, смотрите, какая смешная, повесился. Повесилась птичка. Такого не бывает. Но, тем не менее, он женился уже после рождения всех этих детей, еще через 2 года, а еще через следующие 2 года он умер. Он болел. Есть свидетельство, что у него была водянка. Вот он потерял сознание, и потом неожиданно вот так вот умер. И эти иллюстрации потом еще один раз переиздавались, они все оригиналы остались у его вдовы, а потом их купил через какое-то уже время король Георг III. И оригинальные иллюстрации находятся в Виндзорском замке, в коллекции. Посмотреть их вариантов никаких нет. Правда, в 1997 году была выставка, где они выставлялись, но, сами понимаете, у нас с вами шанса посмотреть их нет. Поэтому мы можем посмотреть их книги. И это тоже, по-моему, очень хорошо. Последние годы он стал таким экспертом по Америке, можно сказать. К нему обращались люди, которые ехали в Америку, например, шведский натуралист
Петер Кальме, обратился к нему, чтобы узнать какие-то подробности. Но интересно, что спросил он, а что он думает по поводу коктейлей, которые пьют американцы. И он сказал, что ну да, что-то неплохо. Вот один раз мы смешивали бренди или ром с водой, с лимонным соком, и добавляли туда сахар. Но так много мы мешали туда вот этого бренди, что у нас наступил паралич. Поэтому мы стали экспериментировать, уменьшать количество сахара и увеличивать количество лимонного сока. Ну, как бы интересно, что даже такая тема его интересовала. Но ему не удалось стать таким очень уж авторитетным человеком в обществе. Хотя он и был принят в королевское общество, и даже в общество джентльменов он был принят. Но, тем не менее, у него была, что называется, подпорченная репутация. Дело в том, что его прадедушка имел такое несколько криминальное прошлое. А прадедушка его был Роберт Кейтсби, который был замешан в пороховом заговоре, этот заговор не случился. Но тема-то была такая не очень хорошая. Род Кейтсби, оказывается, принадлежал к старинному рыцарскому роду. И вот этот его прадедушка Роберт вел в молодости очень разгульную жизнь золотой молодежи, а потом стал религиозным фанатиком. Эта семья принадлежала католикам. И вот он был чуть ли не хедлайнером этого заговора. Он решил подговорить людей и взорвать в то время короля Якова I, когда он должен был выступать в палате лордов. Они придумали такой план-капкан, нанять соседнее помещение, прорыть туннель под палату лордов, принести туда порох и взорвать все, а потом уже поменять порядки. Они считали, что к католикам относятся как-то нехорошо, хотя именно этот Яков I достиг своего положения именно благодаря поддержке католиков. Но потом им удалось снять помещение под палатой лордов, и они туда перетащили 2,5 тонны этого пороха. Ну, естественно, было задействовано огромное количество людей. Кто-то написал анонимку, пытался предупредить каких-то людей, стало известно, их поймали. Этого Роберта Кейтсби он сбежал и отстреливался в каком-то доме, но в результате осады его убили, лишили всех званий, замка и так далее. И это вообще вот наложило тень на всех его потомках. А интересно, что и среди современных известных людей есть потомок Кейтсби, и вы наверняка его знаете. Это известный актер Кит Харрингтон, который играл в фильме «Игра престолов» Джона Сноу. Вот. И он, между прочим, был продюсером фильма «Порох», который посвящен этому событию, его пра-пра-пра, уже не знаю, как сказать. Вот. А от Марка Кейтсби, к сожалению, не осталось ни одного портрета, ни одного рисунка, ничего, никакого изображения не осталось. Ничего. Вот, ну, как это может быть? Прям даже обидно, вот мне честное слово. Потому что, почему мне нравятся эти иллюстрации? Вот вы посмотрите на них внимательно. Мне кажется, что они нарисованы с таким восхищением, с такой какой-то нежностью и с любовью. И вот когда смотришь на них, действительно кажется, какой прекрасный у нас мир, какой замечательный. То есть еще до того, как я узнала биографию Кейтсби, смотрела на эти рисунки, и мне казалось, что это именно такое важное отношение вообще к природе. Важно восхищаться и радоваться. Вот сейчас пришла весна, появляются птицы, и у нас в душе какая-то возрождается вот эта радость, радость восхищения этой новой жизнью. Вот, но я хотела бы еще тут один комментарий, ну, как бы уточнить, что все-таки не сам Марк Кейтсби придумал вот такую композицию, изображать птиц, то есть животных и растения вот вместе. Мне кажется, что все-таки пионер вот в такой композиции – это Мария Сибилла Мериан. У нас тоже был на канале ролик про нее. Это голландская женщина-художник, энтомолог, которая совершила путешествие в Суринам. И вот к этому времени уже вышла ее известная книга. Но она изучала бабочек, собственно, в основном гусениц. Ну, и поэтому у нее на рисунках обязательно изображены все стадии развития этого насекомого. И
то растение, на котором это насекомое кормится и живет, и тоже все стадии, то есть там и цветы, и почки, и плоды на этих рисунках изображены. И явно, что он вот эту композицию заимствовал. И даже в выборе вот птицы и растения у него чувствуется такой какой-то рифма, какой-то отсыл, когда вот цветок этот раскрашенный где-то отражается в расцветке этих перьев и так далее. Ну, Марку Кейтсби удалось понаблюдать птиц, которых нам, к сожалению, уже увидеть не удастся. Сейчас я не знаю, сейчас я долистаю до этого голубого черка, или мне придется вернуться раньше. А вот он, голубой черок, та птица, которая ему очень-очень понравилась в смысле еды. Он отдавал предпочтение среди всех утиных птиц. Ну, сейчас я тут уже долистала, это дополнительная часть, та часть, которая вышла в конце второго тома, и она у нас неожиданно переплетена в нашем первом томе. И здесь, помимо того, что птицы, здесь появляются и другие животные, например, как скалопендра. Ну, а я вам хотела показать кого-нибудь. А здесь есть просто, вот, например, ваниль, тоже прекрасное изображение. А я хотела показать вам какое-нибудь млекопитающее. Потому что здесь они тоже есть. А, в самом конце, наверное. А, здесь есть рыбы, во-первых. Ну, такие необычненькие. Ну, вот. Вот, например. Он видел целые стада бизонов. И когда он за ними наблюдал, он увидел эту замечательную акацию, которая была ранее неизвестна. А потом уже изобразил их вот в такой композиции. И помимо рыбы, здесь еще вот есть такой заяц американский. На зайца не похожий. Но я хотела вернуться, потому что Марку Кейтсби удалось наблюдать птиц, которых нам уже не придется увидеть никогда. Вот это странствующий голубь, это первое его изображение, и мы рассказывали про странствующего голубя, это ужасно печальная история, когда самую массовую птицу человек уничтожил за 100 лет в ноль, так истребили ее массово и совершенно жестоко. Но помимо этого здесь еще есть птица, которую Кейтсби очень понравилась, он ее как-то полюбил, это белоклювый дятел. Она сейчас имеет такой статус непонятный, вроде угрожает ее исчезновению, но на самом деле птицу, в общем, давно никто не видел. Это очень крупный дятел, у него клюв белый и такой цвета слоновой кости, как называется. Это крупная птица, размер ее 50 сантиметров, вот где-то вот так, судя по книге. А размах крыльев достигает 80 сантиметров. И летает она немножко не так, как все остальные дятлы. Если вы видели, дятлы летают так волнообразно. У нее такой прямолинейный полет. И эта птица гнездилась в таких заболоченных местах, в заболоченных лесах. Были большие территории во Флориде, где было достаточно влажно. И вот такие трухлявые больные деревья населяли насекомые, и, собственно, дятлы питались этими насекомыми, прекрасно там чувствовали, они были не мигрирующие, они там жили. А по-испански птица это называется плотник, поскольку у нее настолько сильный клюв, что сам Кейтсби пишет, что за несколько минут она может буш превратить в щепы. И действительно, один удар этого клюва вырывает 15-18 сантиметров, такой большой кусок этого дерева. Но дятлу не очень еще повезло, он красивый, ну вот это самец, у самки, а самка, в общем, не отличается, у нее только не красный вот этот хохолок. Он очень красивый, и их почему-то полюбили индейцы еще испокон веков. Они снимали, ну, так можно сказать, скальп с надклювьем, надклювье – это верхняя часть клюва, и либо украшали себя как-то, либо из этого клюва делали украшения, какие-то обереги. И известно, что особенно популярно было у тех индейцев, которые жили севернее, где эти дятлы не водились, и они, значит, покупали или как-то обменивали на этих дятлов. Но на самом деле, когда человек стал осваивать всю территорию, он осушил эти места, эти болота, облагородил их, и, собственно, пропала естественная вот территория обитания этих дятлов. Они исчезли. Последний дятел наблюдали его в 1944 году. А еще был один близкий подвид, который обитал на острове Куба.
Его чуть позже, в 60-х годах. И уже даже были такие разговоры о том, что следует их признать вымершими. Но в начале 21 века, где-то в 2004-2005 годах, сначала просто заметили стук. А у него такой характерный стук двойной, как будто немножко на выстрел похожий. А потом мы наблюдали неоднократно, ну, правда, немного, там, то одного, то пару этих дятлов. И вроде как сейчас говорят, что где-то вот есть такое место заболоченное, где они появились, и, может, они еще не совсем исчезли. Ну, в общем, там целая программа по как-то по продвижению этого замечательного дятла. Еще здесь есть одна вымершая птица, я вот ее заложила, но она потерялась. Это каролинский попугайчик. Наверное, он здесь, да, вот он. Каролинский попугай. Этот попугай – единственный попугай в восточной части Северной Америки. Они питались плодами. А Дюбон очень красиво нарисовал тоже этих попугаев. Целую прямо семью большую нарисовал. И он считал, что попугаи эти ядовитые, потому что они питаются плодами дурнишника, такого растения, у которого есть ядовитый вкус. И даже кошка, если съест этого попугая, то она может умереть. Вот. Но они, собственно, безобидные птицы, ни на кого они там не нападали. Но когда люди стали осваивать, опять же, землю, появились фермеры, сажали свои сады, попугаям не объяснили, что лучше есть дикие сады, дикие плоды, чем такие садовые. Их стали отстреливать и тоже уничтожили. И в начале 20 века уже только пара попугаев жила в Цинциннати, а уже в 17-18 году и те умерли. Вот. И, кстати, Кейсби один из тех первых людей, который обратил внимание на вот такое беспощадное уничтожение, на то, что нужно все-таки животных беречь. Это было как давно, и этот голос никем не был услышан. Ну, собственно, я надеюсь, что вам тоже понравился просмотр этих иллюстраций. Напишите обязательно нам в комментарии, какие у вас эмоции вызвали эти картинки. Нам это очень важно. Не забудьте подписаться на наш канал. Ну и потому что вы можете пропустить что-то важное, что у нас выходит, и что-то интересное. Всем спасибо. А я забыла сказать одну штуку еще. А штуку я такую забыла сказать, потому что мне кажется, это любопытно, что Кейсби действительно интересовался всем. И, например, он наблюдал за собаками, на которых свою ядовитую струю выпустил скунс, которого он называл польским котом почему-то внезапно. Вот, он оказывается, что некоторые собаки, просто обалдев, сидели, ждали, когда обоняние восстановится, а некоторые специально зарывали свой нос в землю, таким образом очень быстро восстанавливали свой запах. Все это вот он как-то регистрировал, записывал. Не знаю, это важно или не важно, но так на всякий случай. Все.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: А Венера еще и в обратную сторону вращается, что совсем ни в какие ворота. Сутки на Венере примерно 3 наших месяца длятся. Земля поддерживает комфортную температуру, а на Венере – адскую. Какие-то организмы поднимали голову из-под венерианского грунта, осматривали, что это там на них свалилось сверху на парашюте, а потом опускались и пропадали обратно под грунтом.
2: Привет, это «Неземной подкаст». Здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает о космосе. Компетентно, но увлекательно. Сегодня мы поговорим об изучении Венеры. Узнаем о самых интересных находках на этой планете и услышим, как она звучит. Владимир Георгиевич, почему в нашей стране делали ставку на освоение Венеры?
1: В начале 60-х, когда первые ракеты смогли достичь второй космической скорости, то есть оторваться от Земли и улететь вдаль, и наши, и американские инженеры стали посылать космические аппараты и к Венере, и к Марсу, примерно в равном количестве. Но история показала, что наши аппараты до Марса, как правило, не долетали в работоспособном состоянии. Все-таки туда лететь 8-9 месяцев, а к Венере, куда лететь 4-5 месяцев, не больше, иногда даже 3,5 бывают такие ситуации, наша электроника выдерживала лучше. И ставка была сделана в советской космонавтике на исследование Венеры. И это оказалась очень хорошая мысль, потому что то, что мы сделали по Венере, никто не повторил до сих пор. Это уникальные были полеты. С Марсом нам, честно говоря, не везло. А вот с Венерой везло очень. Ну, тоже не сразу. Никто не предполагал тогда, что у поверхности Венеры атмосфера будет такая адская. Давление около 100 атмосфер, там 95, может быть, 93 на вершинах гор. А в низинах, в самых низких местах, около 100 атмосфер, а температура 460-470 градусов выше нуля. Для электроники это невозможная температура. Да и давление тоже не каждый аппарат был способен выдержать. Я напомню, первые наши попытки сесть на парашюте, опустить зонд на поверхность Венеры, заканчивались неудачно. Опускаясь, он был в конце концов смят давлением атмосферы. Стали делать более прочные корпуса. Аппараты опускались ниже, но все равно атмосферное давление их ломало. И, наконец, был сделан, если помню правильно, Венера-7, кажется, аппарат из титана, рассчитанный на давление в 200 атмосфер. Знаете, инженеры сказали: «Эх, а ну-ка сделаем подводную лодку». И на самом деле такое давление в поверхности Венеры, как в наших океанах на глубине 1 километра, куда не каждая подводная лодка рискнет напуститься, обычно они так глубоко не ныряют. Ну и титановые корпуса стали выдерживать. Оказалось, что это перебор, что 200 атмосфер там, конечно, не бывает, но около 100 атмосфер приходится выдерживать. Корпуса, да, выдерживают, но температура, просачивается тепло внутрь аппарата и убивает электронику примерно за час-полтора. Максимум, что удавалось, это около 2 часов работать на поверхности Венеры. После этого электроника выходила из строя. Но 2 часа – это тоже немного. И нам удалось очень неплохо там поработать. Даже сверлить грунт Венеры, брать образцы грунта, заносить их внутрь аппарата, в герметичный корпус и там исследовать. Это вообще уникальная операция. В таких условиях никто никогда этого не делал. Ну и, конечно, фотопанорамы. Сначала они были черно-белые, и настолько плотные облака у Венеры, что сначала инженеры сомневались, что хватит света, что он просачивается сквозь облака, солнечный свет, и достаточно ярко освещает поверхность планеты. Поэтому на первых наших посадочных зондах были мощные прожектора, лампы, которые должны были подсвечивать ландшафт. Мы потом убедились, что это не нужно. Да, солнечный свет плохо просачивается, но только солнце ближе к Венере, чем к Земле. И, в общем, там примерно такая же освещенность, как у нас в пасмурный день. Ну, то есть вполне нормально можно фотографировать. И в конце концов сделали и черно-белые, а затем и цветные фотографии Венеры. Хотя цвета там не очень много. Эти облака пропускают только оранжевый свет в поверхности Венеры, так что все там освещено оранжевыми лучами. Если помните, в конце 50-х было два знаменитых романа Ефремова и братьев Стругацких. «Планета бурь» и «Страна багровых туч». Так вот, действительно, это оказалось «Планета бурь» и «Страна багровых туч». Все внутри, под поверхностью, под облаками освещено только багровым, оранжево-красным цветом. А в смысле бурь, Венера, наверное, самая бурная из подобных Земле планет, потому что там непрерывно дует мощный ветер. И он за четверо суток обносит облака вокруг планеты. Представьте себе, планета-то размером с Землю, а за четверо суток верхний слой облачности облетает, делает кругосветное путешествие. Это фантастика, это называется суперротация атмосферы. Честно говоря, физическая сторона этого процесса до сих пор не очень ясна. Как работает эта мощная тепловая машина, которая крутит атмосферу Венеры относительно ее твердого тела. А твердое тело планеты почти неподвижно. Это тоже загадка Венеры. Если Земля вращается с периодом 24 часа, то Венера делает оборот за, сейчас скажу, я выписал точно, 243 земных суток, там 242 с копеечками. 243. Это две трети нашего земного года. Кстати, год на Венере меньше длится, 225 наших земных суток. То есть там один оборот планеты вокруг оси длится дольше, чем ее оборот вокруг Солнца. Ситуация совершенно ненормальная. И до сих пор нет какой-то внятной гипотезы, как же это сложилось. Дело в том, что долго считали, что Венера когда-то имела спутник, такой же, как Луна у Земли, может быть, был у Венеры. А поскольку Луна, наша Луна, тормозит вращение Земли, то и спутник Венеры тоже мог затормозить вращение Венеры. И даже сваливали эту роль на Меркурий, что якобы Меркурий когда-то был спутником Венеры, он затормозил ее вращение, сам удалялся от нее и в конце концов убежал и перешел на собственную орбиту вокруг Солнца. Красивая была идея, но она не оправдалась. Расчеты показывают, что этого не могло быть. Вторая идея пришла уже, глядя на другие планеты, например, на Уран. Уран вращается лежа на боку и довольно своеобразно. Ну и единственное объяснение этому – мощный удар по планете со стороны другой небольшой планеты. А могла ли Венера испытать такой удар и затормозиться от него? Скорее всего, нет, потому что она идеально по круговой орбите обращается вокруг Солнца, и идеально ось ее вращения ориентирована относительно ее собственной орбиты. Она строго, ну, почти перпендикулярна. Если бы Венера испытала мощный удар со стороны другой небольшой планеты, которая затормозила ее вращение, то она и ось своего вращения тоже как-то положила бы на бок. А этого, очевидно, нет. Значит, пока мы в растерянности, как Венера приобрела свое удивительное вращение. Я добавлю еще, она не просто медленно вращается, она в обратную сторону вращается. Все планеты вращаются туда же, куда движутся вокруг Солнца. И это естественное объяснение имеет, как они формировались. А Венера еще и в обратную сторону вращается, что совсем ни в какие ворота не лезет и требует какого-то особенного объяснения. Пока мы его не имеем.
2: Меркурий ближе к Солнцу, но температура на Венере выше. Почему?
1: Да, на первый взгляд парадоксальная ситуация. Меркурий ближе, почти вдвое ближе к Солнцу, чем Венера. Меркурий черный, он почти не отражает солнечный свет, а значит все впитывает в себя и должен нагреваться. Венера яркая, она 88% солнечного света отражает своими облаками, то есть не впитывает его, он не проходит в поверхности. Значит, она должна быть холодной. Когда измерили, оказалось, что Венера намного горячее у поверхности, чем Меркурий. В том, в чем же дело? А дело в том, что называется парниковым эффектом. Давайте вспомним. Ранняя весна. Грядки еще иногда покрыты снегом, а если снег растаял, то все равно земля холодная. Мы ставим небольшой прозрачный сарайчик, покрытый стеклом или пленкой, и у него через несколько дней внутри него земля нагревается и начинают цвести растения. В чем дело? Почему парник нагревает землю внутри себя? А он покрыт прозрачным для солнечного света веществом, это стекло или полиэтиленовая пленка. Но когда солнечный свет проходит внутрь и нагревает поверхность земли, земля хочет охлаждаться. А как ей сбросить тепло? В парнике теплый воздух заперт, он не выходит. Остается одно – излучать тепловые инфракрасные лучи. Но и они не проходят сквозь стекло или сквозь полиэтиленовую пленку и тоже оказываются запертыми. Вот такой парниковый эффект работает на Венере. Ее атмосфера состоит почти из чистого углекислого газа – СО2. А у него свойства очень похожи на стекло. Он неплохо пропускает солнечный свет к поверхности планеты, но очень плохо выпускает обратно тепловое инфракрасное излучение. Оно накапливается под облаками и греет поверхность. Поэтому и зимой, и летом, а на Венере на самом деле нет ни зимы, ни лета, ни и днем, и ночью, ну, дни и ночи там, конечно, есть, хотя они длятся очень долго. Сутки на Венере примерно 3 наших месяца длятся, солнечные сутки. Но независимо от этого, и зимой, и летом, и днем, и ночью, температура у поверхности планеты одна и та же. Настолько плотная атмосфера, что она выравнивает, как шуба, она выравнивает температуру. И примерно 462 градуса – это средняя температура венерианской поверхности. Парниковый эффект.
2: А Земле страшен парниковый эффект?
1: Чем плотнее атмосфера, тем он сильнее. Например, у Марса парниковый эффект есть, но он очень слабый. Марсианская атмосфера крайне разреженная. И он примерно на 8 градусов

0: или он разбился.
1: Стакан нельзя деформировать. Его может только сломать.
0: Да. А есть системы, которые при встряхивании улучшаются. Вот популяция живых или там экос определенный, когда экосистема, она при встряхивании улучшается.
1: То есть каждому отдельному плохо.
0: Каждому отдельно может быть плохо, а для популяции... зато все вместе оказываются более приспособлены, причем за счет того, что они приспосабливаются, они совершенствуются.
1: Хотя, казалось бы, они приспосабливаются к конкретным изменившимся условиям среды. Или какие бывают встряхивания? Лишение...
0: Они приспосабливаются к конкретным изменениям
1: среды. То есть среды. Не столько лучше, сколько просто приспособление к тому, что...
2: Да, но диапазон адаптивный
1: не диапазон. Лучше, выживают не лучшие, выживают the fittest, наиболее приспособленные.
2: Да, но при этом, значит, расширяется диапазон адаптационных возможностей.
1: Расширяется.
2: Ну, естественно,
0: они становятся сложнее.
2: Они сложнее, значит, расширяются.
0: Каждая
2: предположить, что мы становится сложно.
0: Становится более сложным.
1: Да, и возвращаясь к слову комбинаторика.
0: Вот слово комбинаторика, как я думаю, что здесь имел в виду автор, это то, что радиация, ломая молекулы, увеличивает
1: скорость мутагенеза.
0: Скорость мутагенеза, можно сказать так, да.
2: Но при этом как бы упоминаются еще и разные другие воздействия. Вот это дополнительно, отсюда, может быть, у автора возникла идея комбинаторики разных
0: конечно,
2: факторов.
0: Конечно, в конце концов, если все
2: ломается совсем, много, да.
0: Опять до простейших каких-то элементов, то никакой пользы из этого не будет. А тут вот небольшой такой толчок, и из-за этого мутагенез...
1: Хотелось бы только, чтобы он был правильно дозированный, потому что мы должны тем самым признать довольно неприятную вещь, что появление мутантов из-за подверженности радиоактивному облучению было в какие-то моменты могло быть двигателем эволюции. То есть
0: безусловно.
1: Организм в целом мутировали быстрее.
2: Мутировали, да, в какую-то область.
1: Это ставит еще один вопрос, еще дополнительный
2: аспект. Но какое количество при этом погибло, никто не определяет. Ну,
1: были периоды в истории Земли, когда погибало до 90 и более процентов всех видов. Даже не только существ, а видов. Тем не менее, остальные оказывались приспособленными.
2: Зато остальные, да.
1: Как-то
2: оптимистично звучит, что зато остальные.
1: Поскольку мы потомки тех, кому это удалось, да, то мы позволяем себе тут некий такой оптимизм, хотя, конечно, понимаем, что его нужно, в общем брать в больших кавычках.
0: Тем не менее, такой биологический маоизм. Да, когда мы взорвем атомную бомбу, половина человечества будет уничтожена, а вторая половина будет при
2: коммунизме.
0: Ей будет хорошо.
2: Да.
1: Это, между прочим, затрагивает с другой стороны еще так называемый вопрос об области златовласки. То есть для того, чтобы... Златовласка – это та самая девушка из известной сказки. По-русски Маша. Да? Которая все пробовала сначала первый раз, ей была там тарелка слишком большая, следующая была все равно какая-нибудь неподходящая, а вот третья была в самый раз. Потом один стул был слишком большой, на второй там тоже было неудобно забираться, зато третий был в самый раз. Так вот, область Златовласки – это та область, в которой находится не только орбита Земли близко к Солнцу. Потому что если она была ближе, было бы жарко, а если бы она была дальше, было бы слишком далеко. Она находится там, где просто в самый раз.
2: В самый раз.
1: Вот. Так вот, оказывается, что не только это. Оказывается, что для того, чтобы мы с вами возникли, должны были быть такие условия, когда проницаемость атмосферы, когда количество приходящего космических лучей должно было быть в самый раз. Когда проницаемость атмосферы должна была быть в самый раз. Причем, как вы говорите, встряска, по-видимому, слишком сильная встряска способна систему разбить.
0: Да.
1: То есть и встряска должна была произойти.
0: И встряска должна была произойти и очень вовремя, и в самый раз. И не слишком большая, не слишком маленькая.
2: Маленькая, да.
0: То есть тут упоминались динозавры. Если бы динозавры не вымерли так вовремя, не пережили встряску. Правда, динозавры, насколько я понимаю, переживали очень много встрясок. И просуществовали несколько десятков миллионов лет, если мне память не изменяет, что пока для человека...
2: Но разнообразные были при этом. Поэтому они как-то встряски, какую-то часть встрясок они пережили,
0: да.
2: А от каких-то...
0: Но потом, в конце концов,

0: что-то финальная встряска открыла дорогу млекопитающим.
1: Есть отдельно один как бы динозавр, который не меняется, очень мало меняется последние почти 100 миллионов лет. Он называется крокодил. Исключительно совершенное существо, которое умудряется очень, очень длительный срок оставаться вот практически неизменным.
2: Крокодил.
1: Живет себе и живет. Да.
2: Оставаться крокодилом.
1: Наследок, такой
2: потомок.
1: Потомок, наследие, реальное
2: последний
1: наследие
2: из динозавров.
1: Последний из
0: динозавров. Но ему повезло с размером.
1: Ему не повезло с размером. У него размер оказался в самый раз.
0: В самый раз, фитест.
2: Да.
3: Мера зрелости цивилизации. Проложив дорогу в космос, человечество не способно проложить дорогу к миру.
1: Что касается возникновения человеческого разума и радиации, вам это кажется более сомнительным?
0: Да, мне честно говоря, кажется эта идея довольно сомнительной.
1: Несмотря
2: на то, что Гумилёв говорил о том, что...
1: Для возникновения разума, конечно, вопрос сложный, но вроде причины так, механизмов и так довольно много, чтобы искать что-то еще. Вроде более-менее примерно понятно, ну, много непонятного.
2: Хотя Гумилёв считал, что вот какие-то жесткие излучения приводят к возникновению пассионарности в определенном районе. Самая слабая часть, насколько я понимаю, ее больше всего критиковали, концепцию Гумилева о пассионарности.
1: Я бы подумал, что это от некой безысходности, когда его спрашивают, ну хорошо, а истоки пассионарности какие? Вот ты объяснил явление, не знаю, там, монгольскую империю, вот это объяснил пассионарностью этого этноса в данный момент. Да. А источник пассионарности
2: вот источник,
1: какой?
2: Да, вот он тогда обратился вот к этой идее жесткого излучения, значит, генетических каких-то изменений, хотя так и все равно было непонятно, почему это выражалось в пассионарности.
1: Это-то ладно. Просто вроде бы, если их наносить на карту, известные какие-то там, не знаю, земные разломы и выходы каких-то там, возможные выходы излучений или те или иные породы, из которых это могло происходить, с центром пассионарности, то выясняется, что корреляция, ну, мягко говоря, натянута и очень-очень условно.
2: Да, да. Поэтому как-то вот... Но время от времени вот такие могут появляться объяснения, что все-таки излучение влияет, ну, если не на разум, то на какие-то свойства психики.
1: Даже психики.
2: Ну, как, психики. Ну, пассионарность. Психологическая характеристика некая. Да. Там дело же не в разуме.
1: Нет, в пассионарности
2: именно
1: дело совершенно
2: как характеристика. И если считать, что пассионарность есть, то вот какие-то связки в попытках объяснения. Подчеркиваю, значит, на самом деле, так сказать, это самая слабая часть концепции Гумилева.
1: У нас следующий сюжет.
3: Не хотелось бы превращать все в некий гимн радиации, радиоактивности. И там она помогла, и то стимулировала. И совсем не опасно, если с умом, если осторожно. Стоп. Все-таки были и Чернобыль, и Фукусима. И мало не показалось. Хорошо, что сделаны выводы из первой трагедии. Тем более обнадеживает, что при таком стечении обстоятельств, как во втором случае, который теория вероятности с трудом допускает, все-таки выстояла АЭС. Вспоминают до сих пор с содроганием, но и объективными надо быть. От гораздо худшего убереглись. Трудно удержаться, чтобы не вспомнить о Станиславе Леме, в частности, о его Солярисе. Мыслящий океан. Кстати, писатель ратовал за готовность встретить в космосе великое и неизведанное, и его сверхвыдумка, планета, представляющая собой единый мыслящий организм, лишь жалкое подобие того, с чем придется встречаться в дальнем космосе. И вот встреча произошла. Океан ищет контакт с людьми, что только не придумывает. Постепенно в поисках пути к людским душам достает из самых глубинных закоулков сознания знаковые воспоминания. Материализуется все большим успехом. Апофеоз – прекрасная девушка, трагическая любовь главного героя. Поймите, как бы говорит океан, старший брат по разуму рода человеческого, все можно исправить, начать сначала. Но люди с Соляриса исследовательской станции не готовы. Их пугает неведомое. Они отвергают сближение, понимание. На призыв океана посылают мощный пучок жесткого излучения. Скорее всего, так в романе названо рентгеновское излучение. Контакт не состоялся. И вряд ли состоится в близком будущем. Во всяком случае, до тех пор, пока люди не научатся в собственных душах разбираться. Без чего души других созданий останутся по известной пословице «потемками». Это одно условие. Второе – осторожно обращаться с жестким излучением. Оружием полезным, но опасным. Обоюдоострым.
1: Есть же пример того, что излучение сделало с возможно существовавшей жизнью, когда она оказалась не в самый раз. Это планета Марс.
0: Марс.
1: Если, насколько я понимаю, если какие-то шансы найти жизнь есть, то это придется копать вглубь. И благо мы знаем, что жизнь теперь такое умеет. В Земле нашли бактерии в условиях, когда там еще 10 лет назад считалось, что никаких бактерий в принципе существовать не может. Они там успешно размножаются. То есть из всего того, что вы перечислили, не было магнитного поля или было слишком слабое магнитное поле, которое не отклоняло значительную долю космических лучей. Недостаточно сильная гравитация, из-за этого потеряно значительный кусок атмосферы, и встряска оказалась, ну, по крайней мере, по Марсу зеленые человечки как-то не очень бегают. Там марсоходы ездят, а человечки не бегают.
0: Ну да, Марс, хотя, насколько я понимаю, действительно Марс на нынешний момент представляется единственным практически кандидатом на открытие внеземной жизни. Но это, скорее всего, это все-таки можно говорить лишь о следах жизни давно погибшей. И,
1: да, вы думаете сейчас, вы думаете, что если пробуриться, вы бы сколько поставили на то, что если пробуриться, да, на Марсе, начнут бурить, то найдут или не найдут? Вы бы что?
0: Но смотря когда это случится. То есть... По моим представлениям, до того времени, когда можно будет говорить о бурении на Марсе,
1: да,
0: каком-то там, не марсоход прилетел и пробурился на 10 сантиметров, а вот пробуриться там хотя бы на метр.
1: Да.
0: Но это не ближайшая перспектива, это не ближайшие 10 лет.
1: Думаете?
0: Думаю, что да. Думаю, что не 10.
2: Ну, хорошо, и, хорошо, и не хорошо, что все равно метр туда, но... метр сюда, он нас не спасет. Там я либо нужно забуриваться дальше.
1: И тем не менее, в принципе. Ну, ваша, Сергей Николаевич, и ваша оценка.
2: Ну,
1: чисто субъективная оценка того...
2: Пессимистично.
1: Вы пессимистично.
2: Меня не очень радует встреча с бактериями.
0: Но тем не менее, я думаю, что их там найдут.
2: Бактерии да, но меня они не радуют.
1: Нет, вы обрадуетесь потом. Вы обрадуетесь потом, когда вы узнаете, что это произошло уже. Задним числом обрадуетесь.
2: Нет, я буду рад за бактерии, но как человек, конечно, хотелось бы встретить зеленых человечков, пообщаться. Вот. Ну, даже крыс. Но я думаю, что ни о каких вот такого рода даже мелких животных речи не идет.
1: У вас просто, как человек, изучающий психику, завышенные требования к представителям другой жизни. Вы хотите, чтобы они обязательно имели...
2: К марсианам хотелось
1: бы... Да, хотелось бы, чтобы у них была высшая нервная деятельность какая-то.
2: Ну, хоть что-то. Да пускай даже будут хордовые, но у меня есть подозрение, что там ничего не будет.
0: Ну, наверное, даже тараканов не будет.
2: Но что вот... печально.
1: Ну, знаете, вот этого здесь достаточно, честно говоря.
0: Да, почему печально?
2: Ну, тараканы, они очень адаптивны, они быстро восстанавливаются.
1: Они адаптивны?
2: Да, они на знаменитых вот этих Челябинский полигон там и прочее, вот после действительно мощных радиоактивных событий, они первые, что восстановилось, вот эти вот... Животные уровня там.
1: Сейчас, значит, тараканы. Животные делятся, вы меня учите так. Животные делятся, по крайней мере, по-следующему. Вот встряска в виде сильной радиации, радиоактивный есть. Полигон. И сначала все умирает.
2: Ну, а потом быстро восстанавливаются вот эти маленькие животные, типа тараканов, насекомых и прочее. Они восстанавливаются быстрее всех. И они действительно восстановились.
1: Это связано с размером или это связано с другими белками, которые у них есть?
2: Ну, здесь я...
1: Хитиновый покров или с размером?
2: Здесь я не профессионал, поэтому я обрадовался, что они быстро восстановились.
3: Самый проверенный способ поправить дела – отказаться от надежд и действовать.
0: Я помню, я когда-то в детстве читал в научно-популярной книжке, что тараканы радиацию видят. И с тех пор вот это как-то меня очень нервирует обстоятельство, потому что я не очень себе могу представить, как это возможно.
2: Они ее видят.
0: Как, да.
2: Но я знаю, что вот когда начались всякие обсуждения после Чернобыля, значит, вот как, естественно, все данные были Семипалатинска там и прочее, и вот все время фигурировало от биологов, что первыми восстанавливаются вот вся эта вот маленькая часть животного мира, тараканы, насекомые
0: там, тараканы, муравьи.
2: Поэтому вот за них я рад. Если бы они встретили людей на Марсе, то ну, какая-то оптимистическая идея появилась бы. Мне хотелось бы встречи с тараканами.
0: Ну да, наверное, встретить тараканов на Марсе лучше, чем не встретить это.
2: Конечно.
0: Но мне кажется, что даже бактерии, найденные на Марсе, это уже тоже само по себе хорошо, и я объясню, почему хорошо. Ну, это хорошо по многим причинам, но в частности, вот в свое время мне очень понравилась идея Фрэнсиса Крика о направленной панспермии.
1: Я просто помню, что Фрэнсис Крик – это совместно с Уотсоном один из открывателей.
0: Один из тех, кто открыл двойную структуру, вот, двойную спираль дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК, носителя генетической информации. И под конец жизни он как раз занимался, много писал и много думал о тех проблемах, которые прямо или косвенно связаны с нынешней нашей передачей. Откуда мог взяться разум, откуда могла взяться жизнь. И он-то как раз считал, что жизнь занесена на Землю извне.
1: Ну, это, конечно, не решает вопроса.
0: Это не решает.
1: Ставит следующий вопрос, а кто ее занес туда, откуда она была?
0: Откуда она прилетела? Но это немножко его, тем не менее, меняет. То есть, мы может быть, на Земле и не было таких условий, при которых жизнь возникает. Такие условия были где-то в другом месте, и эта жизнь сюда...
2: Ну, оно все равно остается та же самая вещь, значит, что вот прилететь-то оно могло прилететь куда угодно, а вот здесь как раз...
0: Да, но если мы находим хотя бы бактерий на Марсе, то очень интересно, что это за бактерии. Это бактерии, которые живут ли на Земле. Могут ли на Земле такие бактерии жить?
1: Могли ли они являться родственниками?
2: Нет, ну, в общем, за специалистов по бактериям я тоже бы обрадовался. Но мне лично интереснее, конечно,
0: были бы тараканы.
2: Что-нибудь более сложное. Ну, это
0: а
2: уже
0: лучше
2: просто профессиональный
0: взгляд.
2: Что-нибудь с мозгами.
0: Да.
2: Хотя бы со спинным.
1: Давайте порадуемся тому факту, что, по крайней мере, одна планета в Солнечной системе оказалась в области как раз, в самый раз, и что Солнце посылает на нее ровно столько излучений, столько радиации в разных видах, которое привело к нашему существованию здесь сегодня. А Дмитрий Александрович Баюк и Сергей Николаевич Яниколопов. Большое спасибо. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, примерно вот в это время мы с вами выходим на связь для того, чтобы хорошо провести вечер, пообщаться, узнать, может быть, много чего интересного, задавать вопросы и получить на них классные ответы. Также, как всегда, мы, лаборатория научных видео, anthropogenes.ru, организуем все это дело. И вторым ведущим, как всегда, Александр Соколов. Саша, приветствую тебя.
2: Привет, Виталий. Привет, дорогие друзья. Да, сегодня мы опять проводим постскриптум. На этот раз это постскриптум доклада, который прозвучал недавно на форуме «Ученые против мифов 13. Понять пришельца и не сойти с ума. Фильм «Прибытие» с точки зрения лингвиста. И у нас в гостях Александр Пиперский, лингвист, кандидат филологических наук, научный сотрудник и старший преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Конструирование языков от аспиранта до тракийского». Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Сегодня Александр будет отвечать на вопросы, которые зрители задавали в комментариях к видео. Вопросы, которые вы, дорогие друзья, уже сейчас в чате. Но сначала несколько коротких объявлений. Я попрошу Виталия начать.
1: Как всегда, призываю вас поддерживать наши проекты. И, наверное, прямо сейчас лучший способ поддержать данное видео – это нажать лайк, поставить лайк этому видео. И не забудь подписаться на канал, если вдруг вы еще не подписаны. Поставить, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда ни одно уведомление не пройдет мимо вас. Вы будете знать, когда появляются наши стримы, будете знать, когда появляются наши видео. И не пропустите. Если вам хочется поддержать данный конкретный стрим, имеется суперчат, имеется ссылка, которая есть в описании. Вопросы можно задавать по этим ссылкам. И если вы задаете таким образом вопросы, мы зачитываем их в самую первую очередь. Ну и также напомню о том, что у нас имеется Patreon и у проекта anthropogenes.ru, и у проекта «Лаборатория научных видео» поддерживает таким образом нас. Вы делаете вот такие стримы, в принципе, возможным. Спасибо вам огромное за поддержку.
2: Еще я хочу напомнить, что в конце каждого нашего стрима наш гость выбирает авторов лучших вопросов, которые получают от нас призы. Это футболки форумов «Ученые против мифов». Например, Ольга Сварник, которая была у нас на предыдущей трансляции, уже выбрала, кто получит призы за лучшие вопросы. Это зритель, интересно, кстати, что это зритель под ником Netrix, который спрашивал вопрос, задавал вопрос, знакомы ли вы с работами Дэниела Деннета «Attention Schema Theory», и если да, считаете ли вы, что эта теория достаточно полно раскрывает принцип феномена сознания. Вот, уважаемый Netrix, пожалуйста, напишите в чат Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться, и узнайте, как вам получить заслуженный приз. А теперь мы переходим, собственно, к ответом на вопросы.
1: И как всегда, да, напоминаем о том, что вопросы изначально были заданы также под видео, которое есть на канале проекта anthropogenes.ru. Оттуда мы сначала выбираем вопросы, а потом уже задаем те, которые к нам онлайн приходят. И вот первый вопрос, соответственно, приходит, мы берем оттуда. Вопрос следующего характера, собственно, задает его волколак. А циан куда делся? Наверное, имеет смысл напомнить о том, откуда этот вопрос вообще взялся и к чему он относится.
3: Да, спасибо большое. Ну вот, короткий комментарий про то, к чему это, собственно, все. Часто, когда говорят про связь языка и мышления, обсуждают количество цветообозначений в языке. Сколько в тех или иных языках существует названий базовых для цвета. Вот здесь вот возникает ключевое слово «базовых», которое может при невнимательном обсуждении этого вопроса пропускаться, и поэтому, собственно, возникают какие-то недопонимания. Но дело в том, что вот часто, когда обсуждается, что, например, в русском языке 7 цветов радуги, а в английском языке 6 цветов радуги, или что, ну, что-то в таком духе, да, ну или во всяком случае говорят, что в английском языке не различаются синий и голубой. Для них, для обоих есть слово blue. Да, то это, конечно, не означает, что носитель английского языка не может увидеть разницу между синим и голубым, более того, не означает, что носитель английского языка не может эту разницу обозначить. Да? Точно так же английский человек, который говорит по-английски, может при желании выделить в радуге 7 цветов и как-то их назвать. Да? Носитель русского языка тоже может выделить больше цветов, если захочет. Да? То есть идея, собственно говоря, состоит в том, что существует некоторое количество простых слов, которые люди используют, ну, там, когда им надо, например, назвать цвет в некоторой не очень требующей различать тонкости обстановки. Да? Существуют ситуации, когда мы нам не надо тонко отличать синий объект от голубого. Да? Тогда мы по-русски все равно скажем, что он синий или голубой, а по-английски скорее скажем blue. Да? Если захочется, то скажем indigo или что-нибудь такое, да, dark blue, light blue, пожалуйста, сколько угодно. Но вот, соответственно, поэтому, да, вот как-то для каждого языка можно составить список таких вот базовых цветообозначений, которые, во-первых, отрываются от остальных по частотности, и вот тогда окажется, что их в разных языках разное количество. И, соответственно, английское слово cyan, да, циановый цвет, но тоже по-русски, наверное, можно так сказать, в этот список явно не входит, да, то есть не входит в список того, что употребляется в быту. Понятно, что, конечно, в технических контекстах, да, когда обсуждают, например, схемы цветопередачи, да, там это вполне активно используется. Но в быту все-таки этого слова нет, как, ну, точно так же, как нет слова indigo, да, indigo, оно встречается там в сотни раз реже, чем слово blue, чего нельзя сказать про пару синий и голубой. Так что вот в этом смысле, да, когда говорят про цвета, то это имеет смысл поговорить.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Айсена Кеймитина. Наверное, так. Вопрос звучит следующим образом. Представьте, как общаться с теми, кто говорит не звуками, а биолюминесценцией, или с теми, кто общается с запахами. Как с ними вообще заговорить?
3: Да, но самое сложное, что, наверное, в такой ситуации предстоит сделать, это понять, что эти люди, люди, существа, кто угодно, общаются, да, что они этими запахами, например, подают нам какие-то сигналы. Но вот я думаю, что если мы научимся это распознавать, то тогда уже дальше дело пойдет. Мне кажется, здесь очень важный момент первого контакта, что, собственно, всегда самое непонятное, когда мы обсуждаем потенциальный контакт, например, с другими цивилизациями, да, понять, как, собственно, они вступят к нам в коммуникацию, вот, неизвестно.
2: Спасибо. Вопрос задает Артем Асланов. Арсланов, да. Спасибо за интересный доклад. Почему языки трансформируются, например, старорусский в современный русский? Существуют ли прогнозы, во что трансформируется в будущем современный русский? Насколько возможна ситуация, когда в далеком будущем все языки мира придут к одному общему языку?
3: Да, ну, языки трансформируются по одной простой причине, потому что человек осваивает язык, не имея перед собой полного его описания. То есть мы не осваиваем язык как бы так, что ребенок вот получает в руки грамматику, выучивает там все таблицы склонения и спряжения, и дальше передает эту грамматику своему потомку. Но мы слышим высказывания на языке, и на основании этих высказываний достраиваем грамматику. То есть мы, вообще говоря, должны понять, как вот эти вот люди вокруг, когда вот я маленький ребенок, я должен понять, как эти люди вокруг нас производят эти звуки. Вот что они делают во рту, чтобы произвести, например, звук «ш». Да, я же не вижу, что они делают. Я не вижу, что делает человек, чтобы сказать «к». Да, это где-то глубоко во рту происходит. Но я как-то научаюсь произнести примерно то же самое. И точно так же и с грамматикой, и с лексикой, да, то есть со словами. Да, то есть, например, если я слышу глагол «двигать», то я услышал глагол «двигать». Как мне построить в него форму третьего лица единственного числа настоящего времени? Он движет или он двигает? Да, может быть, мои родители, например, строили форму «он движет», а я форму от них не услышал, я по аналогии с глаголом, например, «ругать» достраиваю, как «ругать» он ругает, также говорю «двигать» он двигает. Ну, собственно, это реальное изменение, произошедшее в истории русского языка, да, форма «движет». И сейчас, если употребляет, это очень устаревшее. Но вот именно из-за того, что дети немножко по-другому достраивают язык на основе неполной информации, языки постоянно меняются. То есть языки, в общем, и не могут быть стабильными. А в каком направлении будет двигаться язык, это предсказать на самом деле очень сложно, потому что есть какие-то вероятные направления развития, есть какие-то невероятные, ну, там, условно говоря, можно поверить, что звук А перейдет в звук Э в русском языке, но нельзя поверить, что звук А перейдет в звук Б в русском языке. Да? Ну, то есть, иначе говоря, одно событие достаточно вероятное, другое достаточно маловероятное. Но какое из них реализуется, совершенно не ясно. Точно так же, как, например, когда мы бросаем игральный кубик, да, я могу сказать, что выпадет там либо единица, либо двойка, либо тройка, либо четверка, либо пятерка, либо шестерка, семерка, восьмерка, девятка не выпадут, да? Но вот какое именно число у меня попадется, сказать невозможно. Так что все прогнозы на будущее языков в общем обречены, ну, не говоря уже о том, что они бессмысленны, потому что языки меняются довольно медленно. То есть вот я сейчас дам какой-то прогноз, а проверить это мы уже не сможем.
2: Спасибо. Вопрос от динозавры. Спасибо за стрим. В одной из серий Star Trek была раса, которая общалась метафорами из их местного фольклора. Возможен ли такой язык, и поняли бы собеседники друг друга в случае реального контакта?
3: Да, это очень интересная ситуация, насколько языки бывают то, что называется высококонтекстные и низкоконтекстные, ну, скорее даже не языки, а общество, да, общество, в котором все всех знают, и у людей много общих фоновых знаний, там, конечно, понимание со стороны чужака сильно затруднено. Ну, там, даже далеко ходить за примерами, в общем, не надо, но там, например, в обществе образованных носителей русского языка полагается знать довольно большое количество стихотворных цитат. Да, это какие-нибудь фразочки из Евгения Онегина, из «Горя от ума», еще откуда-нибудь, да, сжала руки под темной вуалью, если поновее, и так далее. Но образованные носители русского языка это знают. И, соответственно, вот мы можем что-то такое сказать, перекинуться какими-то такими фразами, и сразу что-то становится понятно, что человеку, например, изучающему русский язык как иностранный, но не изучающему специально русскую литературу, оказывается недоступно. Для носителя английского языка, да, таких, для носителя английского языка, таких общих культурных культурных компонентов, которые есть в всем понятны, кажется немного меньше, но это на самом деле очень сложно измерить. Но в общем оказывается, да, что все-таки говорить только фольклорными отсылками и культурным контекстом невозможно. То есть постепенно все-таки человек, который погружается в это общество, в него встраивается, сам какие-то отсылки осваивает, но пусть даже не полностью. Так что я думаю, что это проблема решаемая, хотя на начальном этапе коммуникации может доставлять сложности.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос задает Имре Ач. И он звучит следующим образом. А может быть, начнем сначала с разговоров с перепончатокрылыми?
3: Ну, давайте начнем. Я, правда, не умею эти разговоры вести, но если вы умеете, то можете попробовать.
1: Потому что хоть кто-то ближе к нам, с которыми мы не можем общаться, как-то научиться общаться с ними, наверное, в этом контексте.
3: Ну, мы пытаемся научиться общаться с дельфинами, например. Да, как-то вроде бы ведутся какие-то исследования их языков. Языки приматов, да, тоже вполне изучаются. Но, опять же, мы как-то не привыкли пока считать это полноценным общением. Да, как-то вот сложно сказать, что я общаюсь с дельфином в том же смысле, в каком я общаюсь с людьми. Возможно, это высокомерие, не знаю, может быть, его надо преодолевать.
1: Я думаю, Саша может подсказать историю про гориллу, если не ошибаюсь, которая неплохо знал язык глухонемых. И можно ли было назвать это общением как таковым, беседой?
2: Ну, я думаю, что Александр прекрасно знает эти исследования так называемых говорящих обезьян. Вот. Но тут-то речь шла про, наверное, про муравьев с пчелами каких-нибудь.
1: Ну, типа того, да, видимо.
2: Пчелами там тоже были попытки же расшифровать их коммуникацию такую.
3: Ну да, но все равно, но даже с обезьяной, если честно, ну, сложно себе пока что представить, чтобы человек представлял себе общение на равных, да, вот массово, чтобы люди считали, что вот мы действительно готовы общаться с обезьянами. Да, это некоторый вопрос, уже даже не чисто лингвистический, а вопрос нашего восприятия того, что такое общение, что такое коммуникация. Ну, то есть понятно, что люди с собаками и с кошками тоже, в общем, прекрасно общаются. Да, если вы посмотрите на то, как нежно некоторые хозяева общаются со своими домашними животными, да, то почему бы не считать это общением? Но все-таки это такая вещь, которая недоступна всем людям.
1: Следующий вопрос, ну, вернее, следующий не вопрос, а просто благодарность. Андрей Р. говорит привет и присылает нам донат. И, судя по донату, он из Швейцарии. Если ничего не путаю, кстати, напишите, откуда вы смотрите эфир. Очень интересно послушать и узнать об этом. Также зритель, который является постоянным нашим подписчиком и зрителем, Ксения Дмитрия Целест, спрашивает, во-первых, добрый вечер. Можно ли сказать, что человек полностью изучил язык общения какого-нибудь животного?
3: Короткий ответ – нет, нельзя. Не можем быть в этом уверены. Да? Мы знаем что-то довольно неплохо, например, про мартышек Кэмпбелла, с которым они хорошо исследованы. Но гарантировать, что это все, что умели эти животные, невозможно. Но и более того, у лингвистики в ее современном состоянии, собственно, нет достаточно средств, чтобы понять, да, что в какой-то момент мы можем сказать, все, язык этих существ полностью исчерпан. Да? Мы даже, я бы сказал, что язык людей-то не полностью изучили, так что животным еще хуже.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя Юлька. По каким признакам лингвист может определить искусственность и естественность неизвестного ему языка, имея образцы текстов, если возможно? Будет ли задача легче, если этот язык окажется родственным знакомому специалисту языку? Спасибо.
3: Да, это очень интересный вопрос, который регулярно возникает, когда мы встречаем какую-нибудь, например, рукопись, которую надо дешифровать, или что-нибудь такое. Один из самых известных примеров – это знаменитый манускрипт Войнича, такая красивая рукопись с очень увлекательными картинками средневековая. Что там написано, в общем, до сих пор никто не понимает толком. И тогда возникает вопрос, вот имеется некоторая последовательность символов, является ли она текстом на естественном языке? Что, какими свойствами должен обладать текст на человеческом языке. Но одно из самых частых вещей, которые принято проверять, это частотное распределение слов. Например, соответствие так называемому закону цифр. Ну, это такой закон, который был выявлен в середине 20 века на языковом материале. Потом, правда, оказалось, что он применим много к чему другому. А именно, то если вы посмотрите на частотный список, частотный словарь любого текста, просто посчитайте, сколько в нем слов и упорядочите их по убыванию частотности, то вы обнаружите, что в каждом тексте имеется некоторое количество не очень большое высокочастотных слов и много слов низкочастотных, которые встречаются по одному разу. Ну, там простой пример. Там, в любом тексте на русском языке там, примерно там, 4% этого текста занимает слово «и», примерно 3% этого текста, вхождение слова, там, то есть 4 слова из 100 – это слово «и», 3 слова из 100 – это слово «в», ну, там дальше там слова «не», «на» и что-нибудь такое. Таких слов там не очень много, и частотность постепенно уменьшается. Да, и дальше внизу большой-большой хвост слов, которые встречаются там один раз на миллион, еще реже. Там, слова типа «австралопитек», «перекончатокрылые», что угодно. И вот оказывается, что ну, там есть некоторые математические закономерности, которые это описывают, но самой простой формулировки закона цифра эта закономерность гласит, что частотность слова в тексте обратно пропорциональна его номеру в частотном списке. Есть более сложные формулировки, которые точнее описывают происходящее. Ну и вот если мы получаем неизвестную последовательность символов на неизвестном языке, вообще неизвестный язык ли это, то первое, что имеет смысл сделать, это проверить, а соответствует ли она этому закону, вот, работает ли там так или нет. Но, опять же, да, это тест, который может дать отрицательный результат, да, то есть если не соответствует, мы начинаем подозревать, что это не человеческий язык. А если соответствует, то это может быть и что-то другое, ну, потому что, например, всякие разные другие естественные явления тоже этому закону подчиняются, ну, скажем, размеры городов в пределах одной страны, количество ссылок на сайты в интернете и так далее, да, так что мы не можем быть уверенными, что если что-то подчиняется закону цифр, то это именно текст на человеческом языке. Но вот такое начало хорошее.
2: Спасибо. Вопрос от зрителя Брэд 40. Там 40.00, но, видимо, тайминг видео. Так, что-то я... Да, поправка. Цвет на самом деле использовался для обозначения различных знаков письма в написании Корана в различные периоды с разными значениями. И в некоторых изданиях Корана последовательно используется и в наше время Получается, мусульмане пришельцы?
3: Да. Спасибо, да. Ну, это действительно очень хорошая поправка, принимается с благодарностью. Да, но, видимо, все-таки не пришельцы, да, точно так, как и я не пришелец, приводя пример того, что люди цветом пользуются, что люди цветом пользуются редко или почти никогда, но вот все-таки давайте говорить почти. Но да, это действительно уникальный случай. Да, то есть человеку это может прийти в голову, но вот, видимо, один или там несколько раз в ходе мировой истории пришло. Но обычно, оказывается, очень неудобно различать знаки письма только при помощи цвета. Да, то есть вот условия нашей коммуникации до сих пор, да, были таковы, что, там, например, иметь письменность, в которой у нас будет там красный квадратик обозначать А, а, например, зеленый квадратик обозначать Б, это было неудобно, ну, просто потому что надо иметь там разные краски или что-нибудь такое. А часто, например, если у вас есть одно орудие для письма, то вы просто не можете этого обеспечить. Ну, вот поэтому, наверное, может оказаться, что с развитием технологий вообще это будет устроено по-другому. Мы это наблюдаем даже сейчас, если мы посмотрим, например, на эмодзи, то мы видим, что там сердечки есть разные в наборах эмодзи. Вполне может оказаться, что там сердечки разных цветов приобретут какие-то разные значения, тогда это будет еще один контрпример к утверждению, что письменные знаки не различаются только цветом. Но технические условия изменились, получилось так.
2: Спасибо. Вопрос от нашего постоянного зрителя Клад Гейм. Я вот так и не понял ни из фильма, ни из выступления. А можно ли сделать перевод текста без опорных образов, на которые указывают слова-символы? В фильме единственное... Так, я потерял мысль. В фильме единственное, что показали, знакомство, когда главная героиня демонстрировала себя, свой образ. Потом показали, как ходят. Допустим, инопланетяне поняли, что суть в перемещении, и перевели это для себя. А дальше? Как они передали смысл слов «оружие» или другие абстрактные термины? Словарь лингвистов рос и рос, но за счет чего? В фильме не было показано никаких изобразительных средств телеэкранов, с трансляцией картинок хотя бы. Экраны бумагу они использовали лишь для того, чтобы рисовать символы текста. С дешифровкой звуков в фильме вообще непостижимая сюжетная муть случилась.
3: Да, ну понятно, что, конечно, за небольшой фильм невозможно показать всю работу полевого лингвиста. Ясно, что там еще должен быть какой-то другой сюжет, кроме того, как они дешифровывают языки пришельцев. Но я бы сказал, что даже то, что показано, в общем, действительно не удовлетворяет требованию полностью понять, как это происходило, и не дает возможности повторить. Потому что вот мы видим какие-то наметки. Да, мы видим, что она ходила, и, вероятно, что-то стало понятно этим пришельцам про движение. Действительно, без каких-то визуальных образов, без того, чтобы видеть то, что происходит вокруг, довольно сложно, наверное, было бы научить пришельцев языку вступить в ними в коммуникацию. Я думаю, что не невозможно, ну, потому что, например, скажем, люди, которые слепы от рождения, они же научаются человеческому языку, хотя они не видят то, что происходит. Так что в этом смысле, я думаю, что возможны разные каналы. То есть нам кажется наиболее естественным канал вот этот вот остентативный, так называемый, когда показывают. Но, наверное, можно предложить и какие-то другие варианты. А что касается того, как там изучали звуковой язык, ну да, там показано, что какие-то записи на диктофоне, что-то там шебуршит. Что именно они делали, мы, строго говоря, не знаем. Ну, вот призываю помнить, что все-таки эфирное время ограничено.
1: И поэтому мы сразу к следующему вопросу переходим. Кирилл Ворошилов его задает. А как проверять на соответствие этому закону, если неизвестно разбиение на слова?
3: Да, это отличный вопрос. Потому что ведь не в любом тексте будут пробелы, например. Мы привыкли к тому, что письменность должна иметь разделение на слова, но это вообще не обязательно так. Ну, например, можно попробовать понять, есть ли в этом тексте какой-то символ разделитель. Да, вдруг там не пробел, а что-то встречается достаточно часто, что разрезав по нему, мы получим что-то, что соответствует закону цифры. Да, тогда можно сказать, что это пробел, а, наверное, то, что получилось, это слова текста на каком-то языке. Можно, глядя на непрерывную последовательность, ее расчленить какими-то другими способами, например, по повторам. Но, собственно, это то, что делают дети, когда учат естественный язык. Мы же не делаем пауз, когда мы говорим на человеческом языке. Ну, я говорю что-нибудь типа: «Я купил молоко». «Мама купила молоко». «Мама принесла молоко». И так далее. И вот, глядя на эти повторы, ребенок может обратить внимание, что последовательность звуков «молоко» часто встречается в конце предложения. Вот именно такая вот, это вот шесть неразрывных звуков. Ну и, наверное, еще характерно, что это происходит, когда рядом вот маячит вот эта белая жидкость. Слово «купил» или «купила», да, тоже статистически выделяется. То есть такое вот статистическое научение, да, посмотреть по повторам, это тоже вполне работает. Но надо постараться, конечно. Так, сходу, понятно, что нелегко.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Юлька в очередной раз. Спасибо за поддержку. Бывает ли так, что в естественном языке новое слово придумывается с нуля? Ни заимствование, ни переделка существующих слов, ни звук подражания. Спасибо.
3: Да, ну, можно придумать такие вполне реальные ситуации, но это обычно возникает в каких-то экспериментальных случаях, когда, например, имеем дело, скажем, с экспериментальными произведениями художественной литературы, ну вот, что вспомнить, скажем, Алексея Крученых и его стихи «Дыр булшил», да, вот, пример слов, придуманных с нуля, которые ничего не значат, не призваны ничему подражать. Если такие слова становятся известными, входят в язык, то, ну вот, наверное, можно считать их примерами такого рода. Но другое дело, что все-таки регулярно такое не происходит. То есть, когда нам нужно обозначить какой-то новый объект, то мы стараемся подверстать его к тому, что мы уже знаем об окружающем мире. То есть, другими словами, мы стараемся обозначить его с помощью понятия, которые мы уже используем, так или иначе. Ну, возможно, их расширяем, модифицируем, например, при помощи суффиксов или соединяя какие-то слова. То есть, если мы видим какое-то что-то новое, то, ну, оно не бывает настолько новым, чтобы было вообще непонятно, как, с чем его связать, надо было придумать совсем несуществующее слово.
1: Кстати, хотел напомнить по этому поводу исландский язык. Насколько я понимаю, там заимствований достаточно мало, то есть каждое новое слово они пытаются все-таки по-своему, да, там, условно, холодильник – это ящик, который замораживает, и все такое. То есть конструкция на своем языке и, ну, вот без таких явных заимствований.
3: Ну да, ну вот, например, если мы возьмем, скажем, исландское слово, что-нибудь такое придумать, конституция, да, «Стьорнскипунарлёх», да, то есть закон об устройстве управления, да, но это три части, да, буквально, управление, устройство, закон, но, опять же, это части не с нуля придуманы, это нормальные исландские слова, вот мы их комбинируем и получаем. Ну, то есть не то, чтобы исландцы слышали слово «конституция», подумали: так, нам нужно слово для конституции, давайте мы сейчас запустим генератор случайных слов и породим новый последовательность звуков.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Тимура Воронкова, тоже нашего постоянного зрителя. Как изучают фонетику шумерского языка? Насколько это все достоверно?
3: Ну, я боюсь, что тут я не являюсь специалистом. Я боюсь, что здесь надо обращаться к тем, кто действительно занимается шумерологом. Но вот когда изучают фонетику древних языков, то, ну, вообще-то обычно смотрят, например, на языки потомки, на родственные языки, смотрят на то, как отражается заимствование этих языков в каких-то других языках, которые мы знаем лучше. Так что это такой вот немножко порочный круг, можно сказать, да, но из него вырисовывается какая-то более или менее убедительная реконструкция. Да? То есть там про шумерский, опять же, не рискну сейчас ничего говорить. Ну, скажем, там, для древнеегипетского языка, например, надо честно сказать, что мы практически не знаем, какие там были гласные. Да? Согласные мы устанавливаем более или менее неплохо, да, вот гласные звуки совершенно непонятно, как устроены. То есть, вы слышите имя Нефертити по-русски, да, по-немецки она называется Нофретете, да, кто там прав, кто не прав, мы не знаем. Так что полной информации мы получить не можем, конечно, но какие-то приближения делаем.
2: Спасибо. Вопрос от Катерины Мюнклингеровой. Нет?
1: А то первое слово прочитаю в вопросе.
2: А, простите, Мюнклингерова. Да. Зритель меня переиграл, так сказать. Спасибо за стрим. Скажите, почему некоторые языки больше, чем другие меньше, открыты неологизмом? Чешский даже для новых явлений, компьютер, спутник, создает собственные слова. Да. Не буду их зачитывать, но по цитат какой-то.
3: Чешский дружится. Да. Угу. Но это, на самом деле, вопрос примерно в том же духе, как спросить, почему какие-то страны занимаются импортозамещением, а какие-то нет. Да, этого много разных социальных причин. Вот, в случае с чешским, например, или с хорватским, или с тем же исландским, можно пытаться, наверное, нарисовать какой-то общий вектор, какую-то общую тенденцию, которая приводит к этому результату. Когда есть угроза существованию языка со стороны языка более доминантного в социальном плане. Да? То есть, если мы посмотрим на чешский язык, то там, в XIX веке, в общем, судьба его была под большим еще вопросом, да, не будет ли он полностью вытеснен немецким языком, как это произошло с некоторыми другими славянскими языками. Например, если мы возьмем палабский язык, то вот он полностью пропал. В общем, также хорватский тоже находился под угрозой со стороны немецкого языка, исландский язык, естественно, датский язык ему угрожал как более крупный. В такой ситуации, если возникает какое-то стремление к национальному возрождению, то оно часто реализуется именно таким образом. А давайте мы, чтобы отличаться от другого языка, более крупного, не будем из него ничего заимствовать. И, возможно, ни из каких языков мы тогда не будем заимствовать, потому что мы такие особые, самостоятельные, у нас все есть, но вот придумаем слова, и все будет у нас работать. Так что вот это как раз ситуация не очень большого народа, который успешно проделал такой вот национально-освободительный путь. Да, это вот обычно именно такие истории все.
1: Спасибо. Также мы Сержу Любомудрову, также нашему постоянному подписчику, человеку, который постоянно поддерживает наши стримы, спасибо огромное. Он также пишет спасибо, как всегда, и смайлик. Продолжаем. Тимур Воронков также с нами на стриме. Когда и как люди осознали, что речь состоит из отдельных слов? Близко ли это по времени к тому моменту, когда на письме стали делать пробелы?
3: Да, но это, видимо, разные вещи, осознавать, что речь состоит из отдельных слов и делать пробелы на письме. То есть, видимо, слова, ну, во всяком случае, в европейской традиции осознавались уже очень давно, то есть уже древние греки, древние римляне прекрасно понимали, что речь состоит из слов, прекрасно понимали, что слова могут склоняться, спрягаться и так далее. А вот, собственно, вопрос наличия пробелов на письме, он еще во многом связан с дороговизной материала. То есть, например, если вам надо писать на чем-то дорогом, например, на пергаменте, то вам, может быть, и выгоднее не ставить пробелов, просто потому что пробелы занимают много места. И, конечно, с некоторым уровнем абстракции, то есть вопросом о том, что мы передаем. Передаем ли мы, собственно, звучащую речь, или мы передаем вот эти вот слова, существование которых мы осознаем. Так что здесь у меня не будет единого ответа, да, но пробелы в европейских языках как уверенно появляются поздно. Это уже где-то середина второго тысячелетия, да, когда действительно стандартом нашей цивилизации, нашу цивилизацию, наверное, сложно говорить, да, но, в общем, стандартом европейской культуры становится ставить пробелы между словами. А вот, скажем, в китайском языке, да, пробелов нет до сих пор, это большая проблема, потому что мы, когда занимаемся компьютерной лингвистикой, то часто сталкиваемся с желанием разделить слова, разделить текст на слова, но там можно сказать, что в китайском языке один слог — это отдельная единица, и на это мы и будем делить. Но с другой стороны, хотелось бы выделять какие-то такие сущности, типа Пекин. Да? Не говорить, что он состоит из слов «северная столица», Бейджинг, да? А сказать, что вот это единое слово. Но оно не выделяется, да, приходится применять какие-то примерно те же технологии, о которых я говорил, когда вот, отвечал на вопрос про то, а что делать, если нам попался текст на неизвестном языке.
1: И еще немножко про Китай мы поговорим. Елена Дулина задает вопрос, а какой процент смыслов передает интонация во всех языках одинаково? Например, будут ли недопонимания между, допустим, россиянином и китайцем, если они выучат грамматику языков друг друга, ведь китайский язык тоновый?
3: Да, очень сложно считать проценты смысла, к сожалению. Было бы интересно, на самом деле, понять, вот я сейчас что-то вам говорю, какую долю того, что вы от меня слышите, вы получаете через слова, какую долю через интонацию, но не знаю способа это посчитать. Другое дело, что если мы сравниваем русский и китайский языки, то тогда кажется, что действительно в китайском языке это вот движение тонов, движение вверх-вниз, различают смыслы отдельных слов, а по-русски это так не работает. То есть я по-русски скажу, например, «бабушка» и «бабушка» с разными тонами на ударном гласном, ничего от этого не изменится. Хотя, то есть слово будет тоже, хотя, опять же, возможно, что-то из этого звучит, прозвучит как призыв, что-то прозвучит как произнесенное с упреком и так далее. Вопрос в том, сколько слов можно перепутать, если мы... если в языке используются тоны. Вот, скажем, в китайском языке действительно там очень высокая плотность, вот, вот, плотность словаря по близости. Да, ходят примеры про то, что там китайский слог «ма» можно произнести с четырьмя тонами, и тогда получатся разные... и получится совершенно разные значения. А, например, скажем, в сербском языке, да, там тоже есть тоны, там тоже есть движение голоса вверх, движение голоса вниз, но, скажем, в слове «море», «море» будет «о», на «о» нисходящее движение голоса, на слове «рука» восходящее, или «нога». Но слов, которые различались этим настолько мало, да, там можно привести некоторые примеры, которые различаются по длительности интонации, там какие-нибудь слова типа купите и купите, если они означают купить и собирать,

0: так и звучало. С, и дальше еще такой короткий гласный. Ты, с. Дальше, что происходит? Дальше эти коротенькие гласные устраняются. Но устраняются, так, грубо говоря, справа налево, и, соответственно, они сохраняются и превращаются в нормальные гласные. Вот этот гласный «ты» превращается в «о» в том случае, если справа от него такой короткий гласный потерялся. Ну вот, пример. Да, «С вторым», да, по-древнерусски было бы примерно «с вторым», да, стало «со вторым», да, но «с ветром», да, стало «с ветром». В итоге что происходит? В итоге часто оказывается так, что вот ситуация, когда в соседнем слове в начале было сочетание согласных, коротенький редуцированный гласный, еще один согласный, этот коротенький гласный во втором слове выпал, а в предлоге, соответственно, превратился в «о». В итоге оказалось, что часто в предлоге предлог «со» у нас возникает перед сочетанием из двух согласных. Но не всегда. То есть мы говорим «со вторым», но с врачом, например. Да?
1: С вредным.
0: Со всяким. Да, но, и вот возникает вопрос, как это правило дальше ребенок осваивает, который это слышит? Если он слышит, что его родители говорят «со всяким», «со вторым», не захочется ли ему и со врачом говорить, и со вредным, и так далее. И возникает, собственно, вот эта вот вариативность. Эта вариативность здесь проявляется. Она еще очень интересно проявляется, я специально это изучал, у меня есть как раз работа на эту тему, про то, как это работает со словами, которые начинаются на звук «щ». Да? Там это другие причины, видимо, этого изменения, но тем не менее. Да? Вот люди по-разному говорят там, «со щитом» или «с щитом», «со щенком» или «с щенком». Да? «С щелочью» или «со щелочью». И вот это зависит и от длины слова, и от места ударения, и от части речи, и от падежа, будет ли это родители выдержали творить, то есть с кого, с чего, или с кем, с чем. А вот оказывается, что очень много таких вот факторов, которые на это влияют. Но вот, видимо, у человека, который говорит со вредным оппонентом, у него уже немножко другая грамматика, чем, например, у меня, потому что я говорю с вредным, мне так нравится. Но ничего не поделаешь. Нормально.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Ешатуна. Это, кстати, отдельный вопрос
2: лингвистический. Наверное, Ешатун, нас... наверное.
1: Ну, я понял, что Ешатун. Хотел сказать, что лингвистический вопрос – это имена наших зрителей, которые они себе придумывают. Тема для исследования. Ну вот, пчелы общаются танцем, муравьи – запахами, животные – звуками. Кстати, не факт, что муравьи запахами общаются, у них вообще антеннальный код. Ну ладно. Получается, что обмен информацией и общение – обязательный признак сложной жизни?
0: Я не очень понимаю, что такое сложная жизнь. Да, сколько, у кого сложная, у кого несложная, и всех ли животных сложно, да, давайте попробуем определить сложную жизнь, и тогда только после этого удастся на это ответить. Итак, хочется считать, что да, хочется считать, что коммуникация, сложная жизнь без коммуникации невозможна, но что такое сложная жизнь, не знаю.
1: Так ли сложна жизнь муравья? А ну какого-нибудь там рабочего. Ну, ходит он, таскает веточки. Ну ладно, может и сложна.
0: У амебы сложная жизнь, не знаю.
1: Да. Так.
2: Продолжим.
1: Да.
2: Максим Песцов следующий вопрос задает. И в очередной раз благодарим за поддержку стрима. А как появлялись названия стран на разных языках? Например, Франция по-русски, France по-английски, вроде похожие. А вот Швейцария, Switzerland, Дания, Денмарк. Звучат по-разному. Финляндия по-фински вообще Суоми.
0: Да, я, если позволите, немножко займусь саморекламой. Если вы на досуге введете в поиск мою фамилию и найдете мою лекцию, которая называется «Откуда берутся названия народов», которую когда-то я читал в государственной детской библиотеке, то вы, может быть, оттуда узнаете много интересного на эту тему. Ну, я скажу пару слов про то, как это, собственно, работает. Работает следующим образом, что люди, вообще говоря, могут использовать названия там, одних групп и переносить их на названия других групп. Ну, например, Франция сейчас называется по народу франков, которые завоевали эту территорию, Да, вообще говоря, до того там жили галлы, потом их завоевали римляне и так далее. То есть мы могли бы, могло бы вполне оказаться, что в каком-то месте, например, где-то за

0: закрепилось название, которое связано с галлами, да, где-то закрепилось название, которое связано с римлянами, где-то название, которое связано с франками. Ну, тут этого не произошло. Ну, хорошо, ладно. Значит, в случае с, например, с названием Германии, это хорошо видно. Да, Германия у нас, мы используем сейчас название латинское, да, то, как называли их римляне. А, скажем, во Франции используется название Альмань, да, это название одного из германских племен, то есть буквально все люди, да, это само название, но вот такие, такое германское племя, которое живет на юго-западе Германии, современные алеманы, ну, сейчас про племена говорить сложно, но тем не менее, да, там вот располагалось. И да, оттуда происходит такое название. То есть название территории могут браться из самых неожиданных источников. Да? Это могут быть названия как, там, одного из, например, нескольких народов, которые там живут. Это могут быть названия по какому-то признаку, это могут быть ругательные названия. Но вот слово «немцы», да, такое типичное ругательное название, люди пиоративные, как говорят лингвисты, уничижительные, да, люди, которые не «мы» и не говорят. И, пожалуйста, по-польски Германия, собственно, так и называется. Например, по-белорусски, да, немецчина, да, так что это вполне много разных источников, из-за этого возникают всякие странности. Характерный факт состоит в том, что чем ближе знакомство с каким-то государством, чем ближе контакты между какими-то государствами, тем больше мы склонны ожидать, что у них будут странные необычные названия друг для друга. То есть, скорее всего, в русском языке не будет необычного названия, например, для государства Вануату, потому что оно нас вообще не очень интересует. А для Германии будет какой-то, могло быть какое-то странное.
1: Спасибо. Так, и Кирилл Ворошилов очередной раз поддерживает стрим, задает вопрос. Примеры вытеснения одного языка другим более распространенным немало. Есть ли примеры, когда несколько равноправных языков были вытеснены пиджином?
0: Ну, чтобы несколько равноправных языков действительно полноценно смешались и оказались вытеснены, какой-то такой вот смеси, да, пиджин — это что такое? Собственно говоря, язык, который возникает при недостаточной коммуникации, когда одна часть общества сталкивается с другой частью общества, и они не очень владеют языками друг друга, пытаются как-то находить общий язык, и дальше у них возникает какой-то сперва неполный языковой код, который потом постепенно может стать родным языком для их детей, превратиться в креольский язык. Ну вот такой вот ситуации, да, чтобы возникло чтобы были два равноправных языка, и дальше они смешались, были вытеснены такой вот смесью. Такого скорее не бывает. Другое дело, что может быть ситуация, когда контактируют два очень близкородственных языка, и вот тогда они смешиваются в каких-то странных пропорциях, да, и могут давать довольно интересные результаты. Ну, скажем, если мы посмотрим на современный английский язык, то все обращают внимание на то, как много он претерпел под влиянием французского языка. Там действительно очень много французских слов. Но если смотреть на грамматику современного английского языка, то грамматика английского языка, видимо, гораздо сильнее подверглась влиянию скандинавского, влиянию викингов, которые в конце первого тысячелетия очень активно присутствовали на Британских островах. Ну, если вы сравните древний английский язык с современным английским языком, то, ну, при некотором желании можно сказать, что современный английский язык по грамматике — это такая смесь английского и датского. Да, это будет очень спорное утверждение, я понимаю все оговорки, которые надо сделать. Но тем не менее, ну, например, скажем, в английском языке заимствовано местоимение they, третьего лица множественного числа. Так, чего только не бывает. Вот ситуация близкородственных языков, да, наверное, это единственная возможная ситуация. Чтобы, скажем, как, например, ситуация двуязычия русско-татарского произошло такое смешение, это малореалистично.
2: Спасибо.
1: Эль Барта. А, ты, да, Саш?
2: Еще? Ну, давай уж, давай.
1: Ну, поехали. Эль Барта спрашивает. Сейчас языки изменяются медленнее, чем раньше. В смысле, сейчас изменяются медленнее, чем раньше? Сейчас школа учит всех регламентированные правила языка. Накладывает ли это ограничения на развитие языка?
0: Да. Спасибо. Это очень спорный, интересный вопрос, по поводу которого лингвисты до сих пор не могут прийти к согласию. Потому что понять, насколько быстро изменяются языки, на что надо обращать внимание, это не так уж просто на самом деле. То есть не так уж просто оценить скорость изменения языка. То есть, конечно, когда в школах нас чему-то учат, то вполне может оказаться, что это задерживает некоторые изменения в языке. Ну, скажем, мы до сих пор, образованные люди, во всяком случае, говорим «звонит», а не «звонит», хотя большинство глаголов такого типа на «звоню», «звонит» уже сдвинули ударение в сторону «звоню», «звонит». Да, ну вот, «звоню», «звонит» держится, да, потому что школа это блокирует. Но, с другой стороны, школа не замечает очень многих изменений в языке. То есть, как я, например, сейчас уже совершенно спокойно в качестве извинения говорю слово «сорян». Да. Школа, конечно, там будет сопротивляться. Да, это нельзя писать в сочинениях. Но вот вопрос, до какого времени это нельзя будет писать в сочинениях? Когда уже, наконец, если будут школьники описывать какие-нибудь истории своей жизни, можно будет начать прямую речь со слова «сорян». Я думаю, что это произойдет не так уж не скоро, если это слово задержится. Так что, вот на, мне кажется, школа фиксирует некоторые строго определенные аспекты, а в остальном языки изменяются так, как изменялись. Что влияет на изменение языков сильно? Это усиление контактов между людьми на расстоянии, ну, потому что раньше, условно говоря, люди общались в пределах своей деревни, и это, конечно, приводило к тому, что там, в двух соседних деревнях язык мог изменяться разными путями и прийти к довольно большому различию. Сейчас это уже так не работает, но сейчас вот я разговариваю с вами, я слышу, как говорят люди в Екатеринбурге, в Новосибирске, как люди говорят по-русски, да, даже в Нью-Йорке. И это, конечно, как раз замедляет вот это вот расхождение в языках.
2: Спасибо. Вопрос от, простите, от Евы Корнеевой. Спасибо за стрим. Ведутся споры о том, что самские языки можно отнести как к единому языку, имеющему диалекты, так и к четырем различным языкам, несмотря на грамматические и лексические сходства. Ваше мнение?
0: Ну, про самские языки у меня никакого мнения нету. Вообще, чем отличается язык от диалекта? Вопрос, на который дать однозначный ответ, видимо, невозможно. Есть такое полушутливое определение, что язык – это диалект, у которого есть армия и флот. И вот в этом случае это ровно так же. Ну, там, к армии и флоту надо еще прибавить что-то, что условно можно обозначить как национальное самосознание и стремление к особой идентичности. Потому что вот я могу здесь выступить как человек, который родился в 1989 году, и тогда существовало государство Югославия, и вот мой второй родной язык тогда назывался сербо-хорватским или хорватско-сербским. Потом Югославия постепенно распалась на 7 частей, да, ну, вот, завершилось это в 2006 году, и сейчас на месте того, что называлось раньше сербско-хорватским языком, существует 4 языка – сербский, хорватский, боснийский и черногорский. То есть я не предпринимал никаких усилий для того, чтобы как-то их осваивать. Да? Можно сказать, что мне там плюс 3 языка досталось даром, потому что я, естественно, понимаю все, что говорится по-хорватски, по-боснийски, по-черногорски, да, считая при этом, что мой родной язык сербский. Ну почему? Потому что за эти 20 лет, естественно, языки не могли разойтись так уж далеко. Но какие-то различия там есть, но не очень большие. Но вопрос, вот что мы будем считать... Что будем считать по политическим соображениям, по идеологическим и так далее. То есть точно так же, если мы посмотрим на русский и белорусский язык, то если мы возьмем, например, русский западный диалект, то, что распространено на территории Смоленской области, то они, конечно, от соседних диалектов белорусского языка отличаются минимально и уж намного меньше, чем от русских диалектов Архангельской области. Но, тем не менее, мы почему-то говорим, что вот... то русский язык, а то белорусский. Это очень сильно завязано на какие-то политические, идеологические споры, поэтому в случае с самскими языками, опять же, это вопрос, что считают носители этих языков, что считает само сообщество, что считает окружающее сообщество.
2: Вопрос задает Георгий. А на русский язык викинги сильно повлияли, спрашивает Георгий.
0: На язык как таковой не очень сильно на грамматику. Скорее нет, хотя, может быть, какие-то мелкие черты есть. Тут можно говорить только про лексику, потому что, возможно, само слово «Россия», «русский» является словом скандинавского происхождения, возможно, происходит от слова «весло», да, то есть «ротерсмен», да, это люди с веслами, одно из лучших объяснений для того, откуда произошло это название, хотя не единственное возможное и не безупречное. Там есть некоторые проблемы с морфологией древнескандинавского языка в этом слове. Ну, слово «князь», например, тоже является скандинавским заимствованием, но вот все-таки это скорее отдельные слова на грамматику языка, я бы сказал, что нет, ну, потому что для того, чтобы один язык сильно повлиял на грамматику другого, надо, чтобы носители второго языка массово знали первый язык, да, хорошо его понимали, да. В случае с английским и датским это было, естественно, легко, потому что это были очень близкие языки, и, соответственно, любой человек на территории Британии понимал, что говорят викинги, а в случае с Русью, ну, вот эти вот пришедшие варяги довольно быстро, видимо, ассимилировались и особых следов не оставили.
1: Спасибо. И следующий вопрос вновь от Тимура Воронкова, который спрашивает. Что сегодня известно о доиндоевропейском субстрате в Европе? Был ли это один язык, одна семья, насколько и несколько семей? Какие следы в каких языках остались?
0: Да, сложный вопрос. На самом деле есть много разных конкурирующих мнений на эту тему, но потому что, если мы посмотрим на, например, этимологические словари разных языков индоевропейских, мы обнаружим, что часто действительно бывает довольно много необъясненных слов, потому что вот вы открываете древнегреческий этимологический словарь и обнаруживаете, что там какое-то огромное количество слов, которые к индоевропейскому праязыку не восходят. Точно то же самое, например, в германских языках. Был ли у этих какой источник этих слов, ну, не очень понятно. Да? То есть можно подозревать, что были какие-то что-то родственное, может быть, баскскому языку, что-то семитское, высказываются какие-то такие гипотезы, но все-таки точных ответов на этот вопрос, к сожалению, нет. Да? То есть, видимо, есть какие-то границы знания, которые мы уже не можем выйти.
1: И следующий вопрос также от нашего постоянного подписчика, Ксения Дмитрий Целест. Спасибо вам огромное за поддержку и вообще всем, кто поддерживает наши стримы, большое спасибо. А в чем сложность расшифровки от русского языка?
0: Ну, как и любого языка, сложность расшифровки любого языка состоит в том, что если мы не знаем, какому языку он родственен, то мы вообще не понимаем, чего от него ожидать. Если у нас нету параллельных текстов, да, то есть когда тексты одного и того же содержания на нескольких разных языках, то мы не можем понять, что, собственно, на этом языке написано. И, конечно, еще было бы хорошо иметь длинные тексты. Опять же, поэт-русский с этим тоже проблемы. Поэтому, ну, как и с любым языком, да, то есть я думаю, что проблемы могут быть решены, если будет найдено действительно убедительное соображения, которые подтвердят, что это русский язык близко родственен к чему-то, что мы уже знаем, но это маловероятно. Хотя всякое бывает, конечно, да, если вспомнить, как, например, было расшифровано линейное письмо Б, да, когда вдруг выяснилось, что там просто текст на греческом языке, да, но, скорее всего, это не произойдет с русским языком, да, с ничего европейского, потому что мы не найдем, хотя люди пытались неоднократно. Ну, или если найдутся хорошие параллельные тексты, да, тогда можно будет говорить о продвижении.
2: Спасибо. Вопрос задает наш зритель Румяный Пирожок. Здравствуйте, откуда появляются эти страшные «ихние», «егоные», «еёные» и прочие, а также остальные популярные, но исковерканные слова «кипчук», «тубаретка» и так далее? А кепчук это да. Что, кепка, что ли?
1: Кепчук. Это который кетчуп, только кепчук.
2: Кетчуп.
0: Или кетчук, кстати, вы так говорите. Кетчуп или кетчук?
1: Я говорю кетчуп. Я тоже кетчуп говорю.
0: Да. Ну, слова ихние, егонные, еёные, на самом деле, не очень страшные, потому что...
1: Нет, они страшные, это неправда.
0: Да. Но они они вообще довольно полезные, потому что они заполняют некоторую дырку, которая в русском языке, в литературном, явно присутствует. А именно, у нас есть притяжательные местоимения «мой», «твой», «наш», «ваш», которые склоняются, согласуются по родам, падежам и числам. А для третьего лица этих местоимений нет. Там вот вдруг какие-то вот такие вот странные застывшие формы «его», «ее», «их». Поэтому возникает довольно естественное стремление обобщить. Да, опять же, возвращаясь к тому, что мы говорили про то, как передается язык из поколения в поколение, да, но вот слышит ребенок слова «мой», «моя», «моему», «вашему», «нашему». Даже он слышит это «его», «его», «его», «их», «их», «их», «их». А где окончание-то? Окончания нету, как бы его предел. Но если добавим суффикс, получится «ихний», «ихнему», «ихнего», «отлично». Да, все заработало, эта система получилась стройной. Да, другое дело, что тем, кто к этому не привык, это не нравится. Но вообще слово «ихний» из этих может быть самое такое действительно распространенное. Если посмотреть на реальный текст, оно встречается чаще. Но вот, так что это вполне естественный процесс. Но что касается случаев типа «тубаретка», который там упоминался, то... Опять же, тоже можно объяснить. Ну, потому что, смотрите, когда вы говорите «табуретка», «табуретка», «табуретка», «табуретка», у вас там согласный «б». Да, согласный «б» мы произносим, сжимая губы, потом размыкая эту смычку. «Б», «б». Когда перед ним произносится какой-то гласный, то на него, соответственно, это округление губов немножко распространяется. Получается «табуретка», «табуретка», «табуретка». Когда мы произносим гласный после него, то... Там есть округление губов, округление губ, да, и ты тоже сам ошибаюсь, гласный после него, там есть округление губ, потому что гласный «у», но возникает вопрос, это округление от того, что там рядом согласный «б», или это округление от того, что это свойство самого этого гласного? И вот, опять-таки, человек, который слышит это слово впервые, может по-разному интерпретировать происходящее. Откуда берется округление первого гласного, округление губ на первом гласном, округление губ на втором гласном? Оно его собственное, этого гласного, или оно от «б»? Ну вот мы в литературном языке настаиваем на том, что у первого гласного оно от «б», а у второго оно его собственное. Вообще-то можно интерпретировать это и прямо противоположным образом, когда получается «тубаретка». А дальше это немножко усилить, и все получилось вот искажение. Так что, ну, это, опять же, просто связано с какими-то особенностями удобства произношения и переинтерпретации того, что человек слышит. Пытаюсь воспроизвести то же самое.
1: Спасибо. Мы почти, да не почти, а уже час работаем в прямом эфире. Самое время сделать наше любимое объявление. И начну со шестого позволения я и скажу о том, что у вас всегда есть возможность поддержать наш стрим. Для этого есть бесконечное количество возможностей. Начать нужно с лайка, если вдруг вы еще не поставили. Пальцы вверх. Или, если вам не нравится, нажмите вниз. Любая активность под этим видео во время стрима, после стрима. Она полезная, она поднимает видео в рейтинге YouTube. Чтобы еще выше поднять видео в рейтинге YouTube, это одно и каналы, вы можете подписаться на наши каналы, на канал «Лаборатория научных видео» anthropogenesis.ru. Если вы этого еще не сделали, сделайте, а если нет, напишите, почему. Вот. И помните о том, что для того, чтобы получать уведомления о том, что начинается стрим или загружено новое видео, нужно подписаться и нажать на колокольчик, там выбрать пункт меню «Все», и вот тогда ни один стрим и ни одно видео у вас не пройдет. И также еще раз напомню о том, что и у нас, у проекта «Лаборатория научных видео», и у проекта anthropogenesis.ru имеется свой Patreon. Это тоже огромная поддержка для нас.
2: Спасибо, Виталий. А я хочу рассказать о том, что ждет зрителей наших каналов в ближайшую неделю. Ну, в частности, уже завтра, в четверг, 28 января, в 19:00 на канале «Антропогенез» появится видео в новой рубрике «В мире гипотез», где я буду рассказывать о том, как ученые ищут ответ на вопрос, куда подевалась наша шерсть. Почему люди голые, ну или почему они не совсем голые. И начнем мы разговор об этом с так называемой паразитарной гипотезы. Это будет завтра выпуск озаглавлен «Во всем виноваты паразиты». В субботу, 30 января в 19:00 будет третий выпуск антропоразбора, рубрики, которая, наверное, уже нашим зрителям полюбилась, где... Наш научный редактор Станислав Дробышевский комментирует, критически смотрит на различные реконструкции, на то, как специалисты восстанавливают внешность различных древних людей или не совсем людей, конкретно в субботу мы будем рассматривать разные реконструкции австралопитеков. Это будет на канале Антропогенез тоже, наверное, да, Виталий? Я путаю их.
1: Да, ну, если чего не путаю, то да.
2: Да. И в среду, через неделю, 3 февраля в 19.00 будет очередной эффект присутствия. Популяризатор космонавтики Александр Хохлов проведет экскурсию по Московскому музею космонавтики. Это будет, я думаю, очень здорово. Ну, а теперь я хочу еще напомнить нашим дорогим зрителям, что уже идет активно подготовка форума «Ученые против мифов 14», который состоится 6-7 марта. Будет он проходить онлайн, так что все смогут посмотреть. И там будет много выступлений на самые замечательные темы. Мифы о вакцинах, о раке, о шизофрении, о викингах, о ниндзя, о Моцарте, об Александре Македонском, о страшной пищевой химии, о темной материи, о слонах, о квантовой физике. Это пропустить нельзя, и вы уже сейчас можете написать, отправить заявку на e-mail, который сейчас появится в чате, для того, чтобы, так сказать, зарегистрироваться на форум. Вот, и напоминаю, что у нас теперь есть наш профиль в Инстаграме, где мы выкладываем всякие любопытные, необычные, забавные, поучительные картинки на тему антропогенеза, эволюции, археологии и так далее. В чате сейчас появится ссылка, не забудьте подписаться. Виталий?
1: Да, еще я хочу добавить о том, что ты еще не упомянул, у нас в пятницу будет специальный стрим для наших патронов и спонсоров.
2: Да.
1: Единственное, да, что это будет от определенных сумм, поэтому если вы являетесь нашими, скажем так, лучшими патронами и спонсорами, спонсорами, в пятницу мы с вами поболтаем, пообщаемся на различные темы, скорее всего, про ОПМ поговорим и какие-то стороны жизни антропогенеза в лаборатории обсудим. Так что присоединяйтесь. Теперь, наверное, к вопросу.
2: Да, и мы возвращаемся к нашим вопросам. И вопрос от Имри Ач. Есть ли примеры языков, которые, сохранив свою словесность, полностью или почти полностью заимствовали чужую грамматику?
0: Да, но до такой степени, наверное, все-таки этого не происходит, потому что, ну, под словесностью здесь, видимо, подразумевается слова, в смысле, набор слов, но, наверное, ну, потому что слова заимствовать проще. Да, то есть первое, что заимствуется, это слова. Ну, довольно легко видеть, что когда мы вступаем в контакт, например, с английским языком, мы из английского языка заимствуем в первую очередь слова, там, принтер, компьютер и так далее. А дальше уже появляются какие-то заимствованные грамматические конструкции, там, конструкции типа «можно мне, пожалуйста, булочку?» А, вот это вот «можно, пожалуйста», такой вопрос, который считается заимствованным из английского, там, «may I please», «can I please», в русском этого вроде бы раньше не было, «пожалуйста», вопросительное предложение. Но, повторяю, да, что грамматические заимствования предполагают некоторый довольно глубокий уровень взаимопроникновения двух языков, то есть они должны происходить при условии, что люди хорошо владеют обоими языками. А лексические заимствования этого не предполагают, поэтому происходит раньше. Так что порядок все-таки всегда бывает такой: сперва слова, а потом уже грамматика.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает Йош Шатун. И он звучит следующим образом. А как думаете, наступит ли на Земле эра одного унифицированного языка? Или языки все равно будут разделяться, как бы мир не глобализировался?
0: Ну, мне кажется, что то, что мы наблюдаем сейчас с языками мира, это ситуация, которая приведет к тому, что выработается некоторое ядро языковое, то есть некоторое количество крупных языков, которые вытеснят языки более мелкие, возможно, будут крупные языки своих регионов, но, возможно, вот те, которые сейчас мы, собственно, наблюдаем как крупные языки. Ну, я думаю, что если мир будет таков, как сейчас, более или менее в ближайшие пару сотен лет, то нас ожидает ситуация, когда в мире существует, ну, там, языков 30-40, которые дальше уже более или менее стабильно передаются. Я даже думаю, что русский язык в число этих 30-40 языков, скорее всего, войдет. Но вот единый унифицированный язык, кажется, не очень реалистичная идея, потому что действительно то, что мы наблюдаем сейчас, полностью унифицированный язык невозможен. То есть английский язык, казалось бы, распространен много где, контакты активные, довольно большие, но все равно есть какие-то локальные различия, которые проявляются между Америкой, Австралией, там, Англией и так далее. Они не стираются, они, наоборот, становятся важными признаками идентичности. То есть людям отчасти приятно иметь различия, люди отчасти рады тому, чтобы немножко отличаться от других, но особенно в ситуации, когда это не мешает взаимопониманию. Так что я думаю, что полностью унифицированный язык нас не ждет.
1: Спасибо. И вопрос от Павла Гришаева. Так, обсценная лексика – это особенность только русского языка или нечто аналогичное присутствует и в других языках?
0: Ну, тут вопрос в том, что мы подразумеваем под обсценной лексикой, что мы даем в качестве определения этого понятия. Если говорить, что это какие-то слова, которые нельзя произносить в присутствии тех или иных других людей, то окажется, что мы просто находимся в сфере так называемых языковых табу, которые существуют в огромном количестве, самые разнообразные у разных народов, находящихся на разных, на самых разных ступенях технического развития. То есть само слово «табу» вообще связано с изучением Океании, но вот там действительно распространены вот эти вот запреты, скажем, на называние слов, созвучных с именами умерших людей или что-нибудь такое. Это фактически тоже произнести какое-нибудь слово со значением, может быть, да, лист, которое похоже на имя человека, если там умер человек по имени Лис, да, это для людей, которые живут в такой культуре, точно так же обсценно, точно так же неприлично, точно так же неправильно, как если я сейчас произнесу некоторые названия половых органов, которые в русской культуре не принято произносить в такой ситуации. Опять же, в современном английском языке тоже есть какие-то запреты. Да? Например, в современном английском языке очень нежелательно произносить слово на букву «Н», которое обозначает чернокожего человека. Да, это поставит вас примерно в то же положение, как если вы произнесете по-русски матерное слово в публичной ситуации. Так что вопрос только в том, каков состав этих слов и каковы ограничения. Но вот по-русски, да, у нас это в основном связано с такой вот сферой сексуальной жизни, телесных выделений и так далее. А в других языках могут быть просто другие запреты.
2: Спасибо. Вопрос от Эль Барто. Говорят, что в Англии есть достаточно близкие территории, где языки сильно различаются. В России почти везде разговаривают практически одинаково. С чем это связано? Неужели в Англии люди стараются жить более изолированно?
0: Да, это вопрос, который давно мучает лингвистов, на который нету единого вот уверенного ответа. Почему вообще в некоторых странах диалекты региональные, территориальные оказываются очень разнообразными, а в некоторых странах совершенно нет. То есть, действительно, если мы возьмем региональный вариант английского языка, региональный вариант немецкого языка, они различаются радикально, а региональный вариант русского языка на гораздо большей территории, ну, в общем, похожи друг на друга. Хотя, на самом деле, это не совсем так, потому что, если вы послушаете настоящие записи таких вот полноценных деревенских диалектов, скажем, севера России, ну, я сегодня уже говорю про архангельские говоры, да, если вы послушаете какие-нибудь архангельские записи диалектологические и какие-нибудь записи с юга России, Липецкой, что-нибудь такое, то вы обнаружите, что, вообще говоря, это настолько различные по звучанию варианты языка, что их можно было бы смело считать даже разными языками. Да, другое дело, что это очень далеко друг от друга. В соседних, на более близких расстояниях, в таких радикальных различиях в Англии или в Германии или в Италии мы не находим. Объяснения этого разумного в общем нет. Да, бывают какие-то попытки связать это с разного рода идеологическими причинами, со степенью централизации и так далее, с влиянием центрального телевидения, но все они, в общем, проваливаются. То есть просто приходится признать, что это такой факт из истории русского языка, который разумного объяснения, пожалуй, не имеет.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Дениса, и спасибо огромное за такой донат. Благодарность всем, кто нас поддерживает рублем. Существует ли какая-то объективная формальная метрика схожести языков, чтобы можно было сказать, что, скажем, русский и немецкий схожи на 0,8 условных единиц, а русский и китайский на 0,1? Спасибо за лекцию и стрим.
0: Да. Ну вот объективная формальная метрика схожести языков – это то, что стало активно применяться примерно с середины 20 века в сравнительном историческом языкознании, то есть науке, которая устанавливает родство языков, родство и схожесть. Это не совсем одно и то же, потому что мы понимаем, что схожесть может приобретаться другими путями, например, при помощи контакта, да, это тоже возможный вариант. Но все-таки схожесть языков является часто хорошей приметой родства. И вот в середине 20 века американский ученый Морис Сводыш предложил такую методику, которая называется глоттохронологией, а именно сравнивать списки слов из некоторого набора базовых значений. Звезда, белый, рука, два, есть и так далее. Смотреть, сходят ли они к одному слову в двух языках или нет. И дальше, ну вот если взять такой, например, стословный список, ну самый распространенный вариант, стословный список, и посмотреть, сколько процентов в языках общих слов, то это вот и есть такая метрика скорости, которая дальше позволяет, например, строить деревья, узнавать, как языки происходили, как развивались языки, как разделялся общий предок, а есть ли это общий предок, ну, потому что понятно, что при каком-то числе совпадений мы можем списать его на случайность, да, при каком-то уже не можем, начиная с какого-то числа совпадений уже не можем. И тогда действительно кажется, что в языках очень близко родственных будут там 90-95% совпадений, а в языках, где родство на уровне, например, русского и английского, ну, там 25-30 совпадений со словным списком, смотря как считать по слову общего происхождения. Так что вот это вот как раз и есть такая метрика, о которой вы говорите.
2: Спасибо. Мы говорим спасибо нашим зрителям Кен Хакер и Марии, которые поддерживают наш стрим. А сейчас вопрос от Антона Сергеева. Найдутся ли у вас примеры, когда русский язык повлиял на другие большие языки? Английский, немецкий, французский.
0: Ну, русский язык повлиял на эти языки в первую очередь при помощи, в первую очередь в области лексики. Ну, то есть это какие-то заимствования, типа спутник, перестройка и так далее. Это такие вот экзотические случаи. Но, на самом деле вопрос просто, что считать большими языками, потому что русский язык довольно сильно повлиял, например, на татарский. Татарский язык тоже не то, чтобы маленький язык. Да? Татарский язык второй по численности среди языков в России, на нем говорит несколько миллионов человек. Так что, ну да, поэтому не стоит искать сильного влияния русского языка на те языки, которые не, где мы не ожидаем этого влияния по каким-то политическим и социальным мотивам. Да? То есть там татарский язык, да, несомненно, повлиял. Но монгольский язык довольно сильно повлиял. В монгольском языке много русских заимствований. Но вот здесь, когда вы задаете вопрос про английский, немецкий, французский язык, да, то вы сами самим фактом задавания этого вопроса не отвечаете, да, поскольку вы не ожидаете, что были какие-то большие культурные политические влияния, то и, соответственно, языковых влияний тоже не будет крупных.
2: Спасибо. Вопрос задает Ниск Кодусов. Есть ли естественные языки, подобные одному выдуманному языку, в котором нет существительных?
0: Ну, видимо, все-таки во всех естественных языках есть так или иначе проявляющееся противопоставление слов, которые называют объекты и которые называют действия. Ну, то есть, грубо говоря, существительных и глаголов. Видимо, это два базовых класса, которые так или иначе во всех языках различаются. Дальше уже чего-то может не быть. Например, языков, в которых нет или почти нет прилагательных, сколько угодно, потому что ну, там, понятно, что прилагательное тоже можно считать объектом или действием. Да? То есть там, красная лампа – это лампа с краснотой или лампа, которая краснеет. Можете себе представить такой язык без прилагательных. Вот язык, который не различал бы существительные глаголы, это, видимо, несуществующее что-то.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Астра Стеллари. Стеллари, наверное, так. Попадалось видео об общих чертах кельтских и семитских языков, порядок слов, сопрягаемые предлоги и так далее. Действительно ли эти группы языков могли повлиять друг на друга, или это совпадение?
0: Ну, это с большой вероятностью может быть совпадение, ну, или, точнее говоря, типологическое сходство, да, потому что, когда мы говорим про порядок слов, то там есть некоторые закономерности, которые, например, определяют, что если, скажем, глагол идет в начале предложения, то в соответствующем языке, скорее всего, будут предлоги, а не послелоги, и так далее, и тому подобное. То есть, может быть, все-таки это в большей степени типологическое сходство, чем родство. Да? Если говорить про спрягаемые предлоги, то, ну, то мы называем спрягаемым предлогом, это слияние, плохо предсказуемое слияние предлогов с частотными словами типа местоимений. Да? То есть, если по-русски мы говорим «у меня», «у тебя», «у него», там, в общем, все довольно понятно, предсказуемо, хорошо делится, да? По-кельтски. Это не так, в семитском языке тоже бывает нечто подобное, но это, опять же, довольно естественный процесс, можно было бы себе представить что-нибудь такое в истории русского языка, так что думаю, что скорее имеет смысл говорить о совпадениях.
1: Спасибо. И Кирилл Ворошилов следующий вопрос задает. Есть примеры, когда язык был частично воссоздан и различных диалектов и старых текстов. Вроде что-то похожее было с современным финским и ивритом. Насколько можно считать такие языки естественными?
0: Да, это хороший вопрос. На самом деле вопрос про то, насколько можно считать естественными языки, возникает в связи с любым литературным языком, потому что любой язык, который создается какими-то людьми, которые, ну, не создается, но который нормируется какими-то людьми, которые считают, что что-то красиво, что-то некрасиво, которые говорят, что вот это правильно, а это неправильно, а тут же, ну, собственно, любое человеческое вмешательство делает развитие неестественным. А вот возникает вопрос об объеме такого вмешательства, которое мы еще готовы считать нормальным для естественного языка. Наверное, то, что происходило с финским языком, ну, кажется, что считать его искусственным языком было бы странновато. То, что происходило с ивритом, ну, уже дает больше оснований считать его языком искусственным, искусственно возрожденным, да, потому что мы помним, как все это происходило, хотя, конечно, иврит не был никогда там совсем уже забыт, да, он все-таки оставался языком иудейской книжности в значительной степени. Да, но вот здесь это оживление из мертвых, конечно, дает поводы говорить про иврит как про отчасти искусственный язык. То есть все языки, на самом деле, себя сочетают признаки естественных и искусственных, если они подвергались какому-то целенаправленному вмешательству человека. Русский язык тоже до некоторой степени искусственный, хотя бы потому, что вот нас там учат в школе, что надо говорить «звонит», да, все уже искусственность.
1: Саша?
2: Да, спасибо. Вопрос от Романа А. Есть направление по упрощению языка, например, язык токипона, когда в одно слово запихивается очень большое количество смыслов и контекст сильно влияет. А были ли попытки создать систему разделения всех смыслов по отдельным словам? Как в том же «мы эксклюзивное» и «мы инклюзивное», для чего это могло бы нам, как человечеству, пригодиться?
0: Да, это как раз довольно популярное направление в конструировании искусственных языков, когда люди пытаются создать язык, который все идеально разложит по полочкам, который разложит по полочкам все понятия, которые человеку может захотеться выразить, и дальше не будет никаких совпадений, не будет никакой амонимии, да, ну, бывает это совсем уж неприятная амонимия, когда мы имеем слова типа «лук», «оружие», «лук», «растение», а не будет никакой многозначности. То есть не будет ситуации, когда, например, какое-то слово типа «стол» обозначает и объект для еды, и объект для того, чтобы на нем работать. Еще что-нибудь. Поэтому такие языки довольно активно создавались в раннее новое время, да, вот именно такой вот период, когда человечество, когда людям было свойственно какое-то такое стремление к рациональности, недостатки, естественно, языков были на поверхности. Ну, вот самый известный пример, наверное, это искусственный язык, который придумал англичанин Джон Уилкинс, который потом выяснил Борхес, который все хотел вот разложить по полочкам, да, чтобы все было точно обозначено. Это, видимо, к сожалению, не получается, потому что мы утыкаемся в границы этой вот разделимости объектов, которые нас окружают, не говоря уже про более абстрактные понятия, действия и так далее. Непонятно, в какой момент остановиться. Вот у меня есть письменный стол, у меня есть обеденный стол. А что делать со столом, который стоит в гостиной, например? Должен ли это быть какой-то другой стол или какой-то из этих двух, или... Может быть, все-таки можно эти понятия объединить, потому что у них у всех этих столов имеется плоская поверхность и так далее и тому подобное. Эти попытки предпринимались, но, в общем, успеха не достигли.
2: Спасибо. Вопрос от Марии. Какие языки считаются самыми сложными с точки зрения фонетики и в каких больше всего смыслоразличительных звуков?
0: Угу. Да, это вопрос, который затрагивает много разных интересных аспектов. Ну, например, лет 10, если не ошибаюсь, назад вышло исследование, которое постулировало, что в языках Африки наибольшая фонетическая сложность, там больше всего сложности, если суммировать по шкале количество, ну, шкалировав нужным образом количество согласных, количество гласных, количество тонов. Дальше из этого делались выводы, что это подтверждает гипотезу о происхождении человеческого языка из Африки, потому что это так называемый эффект основателя, что вот люди какими-то группами покидали Африку, при этом значит, какие-то фонемы, какие-то звуки с собой не уносили, и вот получилось то, что получилось. Ну, это очень спорная концепция. Но, тем не менее, подсчеты, видимо, таковы, что самые сложные фонетические языки в... распространены в Африке, ну, в частности, таковы так называемые кайсанские языки, в которых очень много не только звуков привычного нам типа, но и так называемых щелкающих звуков с разными оттенками звучания, звуков типа и так далее. Еще из сложных фонетических языков, наверное, имеет смысл упомянуть языки кавказские. Кавказские языки примечательны тем, что там много согласных. Зато там обычно довольно бедный репертуар гласных. Ну вот, примерно так.
1: Спасибо большое. Спасибо. Так, Илья Куликов задает следующий вопрос. Как-то наткнулся на статью, где говорилось, что есть языки, в которых синий и зеленый обозначаются одним словом, но при этом есть идиомы вроде голубые, дали и молодо-зелено.
0: Угу. Да, ну вот... То есть, если какие-то, ну, если вы здесь приводите пример типа голубые дали, да, то это, ну, пример даже действительно показывает, да, что можно обозначать синий и зеленый одним словом. Всегда при этом можно отличить синий от зеленого, и даже синий от голубого можно отличить. То есть, это вообще говоря не проблема, да, потому что, ну, человек без нарушения цветового зрения это видит. Язык всегда дает возможность обозначить достаточно точный оттенок, то, о чем мы говорили в начале. Так что просто... Повторяю, даже вопрос в том, что мы считаем базовыми цветами, а что мы считаем цветами, так сказать, дополнительными.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает Екатерина. Насколько я знаю, творчество в области зауми закончилось отчасти от того, что в 30-е политика государства предполагала отказ от подобных языковых экспериментов. Но почему после политических послаблений футуристы стали писать заметно проще? Почему сейчас интерес к зауми, по крайней мере, в нашей стране небольшой? Однажды видел интервью одного издателя, в котором тот сказал, что сейчас лучше всего продаются стихи, написанные простым языком Пушкина, Лермонтова, Асадова, Симонова. А вот футуристов и представителей других течений 20 века покупают реже. С чем это может быть связано, что читатель выбирает, что попроще, и не хочет связываться с тем же Хлебниковым и его зауми?
0: Ну, очень сложно объяснять литературные пристрастия. Я боюсь, что тут всегда остается место для произвола, для того, чтобы объяснять вкус эпохи чем-то таким вот объективным. Но все-таки я бы сказал, что вообще говоря, непростые тексты всегда являются всегда являются и являлись достоянием некоторого небольшого круга ценителей. Да? То есть никогда не бывало в истории культуры, литературы такой ситуации, чтобы люди массово читали что-то очень такое вот странное, формально вычурное. Да, это может быть, если думать о каких-то примерах из истории литературы, может быть, исключениями является, например, древнеисландская поэзия скальдов, которая была формально очень изощренная, но при этом, видимо, довольно массовая. Да, ну а так, все-таки идея того, что люди хотят читать что-то достаточно приближенное к своему естественному языку, кажется вполне понятно и объяснимо. Да? То есть, как какие-то эксперименты, несомненно, существуют. Но вот опять же, да, представьте себе, что все жители России вдруг побегут читать Хлебникова, наверное, не стоит этого ожидать.
1: Так, Саша. Так.
2: Угу. Да. Вопрос задает так, Илья Куликов, видимо.
1: Тимур Воронков.
2: Так, подождите, я потерял. А, вот, Тимур Воронков. Как происходило освоение совершенно неизвестных языков? Например, как первый испанский переводчик изучил язык индейцев?
0: Да, но это вот как раз типичный пример ситуации, когда на разных континентах, в разных географических локациях возникали пиджины. Да, когда возникает такой вот язык неполноценной коммуникации, ну, что делать? Да, вот вы приходите, перед вами человек, который не говорит на вашем языке, вы не говорите на его языке. И вы там начинаете что-то показывать, например. Да, там, вам надо, например, обменяться каким-нибудь товаром. Вот вы показываете, вот этот товар, он вот на вас есть, вот у него есть какой-то товар. Вы показываете, что вы хотите два мешка вашего товара за один мешок его товара отдать. Он говорит не два, а три, как показывает-то пальцами, да, он говорит еще один или что-нибудь такое. Но вот вы, исходя из этого, при этом вы слышите, что он говорит, что у меня там то-то, у тебя то-то. Дальше вы постепенно запоминаете это, но у вас возникает какой-то такой вот полуязык, ситуация полупонимания, и постепенно дальше это приводит к возникновению такого сперва неполноценного языка, пиджина, да, языка, который возможен только в ограниченном числе ситуаций для употребления, дальше может стать кому-то родным языком, тогда он превращается в нормальный креольский язык, полноценный уже. Ну, из примеров можно вспомнить, например, язык руссо-норск, это русско-норвежский пиджин, поморы торговали с норвежцами далеко на севере. Ну вот, действительно, ну как-то оказалось, что все быстро выучили названия рыбы там на языках друг друга, какие-то глаголы основные на языках друг друга как-то более или менее смешанно стали употреблять. В итоге получилась вот такая вот смесь, и люди как-то понимали друг друга и торговали.
2: Спасибо. Вопрос задает Ксения Димитрий Целест. В какой-то книге встречала предположение, что скандинавские руны заимствованы из этрусского алфавита. Так ли это или просто совпадение в написании?
0: Да, это, собственно, самая популярная гипотеза, которая касается происхождения германских рун. Самая, видимо, научно обоснованная, что их источником является какой-то из североитальянских алфавитов, возможно, этрусский. Ну, надо понимать, что на самом деле просто это все ведь как устроено, да? Это все разновидности греческого алфавита. Латинский алфавит, да, и этрусский алфавит, они так или иначе заимствовались от греков с некоторыми модификациями. Ну вот дальше германцы, по всей вероятности, у кого-то из соседей тоже позаимствовали алфавит. Да, этими соседями вполне могли быть этрусские, кто-то, кто писал чем-то похожим, да, но поскольку, повторяю, действительно не совершенно разные алфавиты, да, то есть если там условно, то есть кандидатами на роль происхождения, на роль источника для германских рун является не то, чтобы там, например, японское письмо, письмо канадских эскимосов и греческого алфавита, да, тогда мы бы уверенно сказали, что, ну, конечно, это греческого происхождения письмо. А тут, когда много-много вот этих вот мелких, с мелкими различиями вариантов греческого письма, очень сложно выбрать, какой из них был действительно непосредственным источником, возможно, источников было несколько, возможно, разные, в разных местах происходило заимствование, так что, но вот как раз про этрусском, да, это вполне разумная гипотеза.
1: Спасибо, и спасибо мы говорим Эльбарто, который очередной донат нам прислал, а потом задал следующий вопрос. А как определяется литературный язык изначально, когда еще он не был выделен? Говорят, что Пушкин – отец русского языка. Людям нравилось, как пишет Пушкин, или он писал так, как разговаривали люди?
0: Да, литературный язык, на самом деле, это язык стандартизованный, да, это язык, который используется в ситуациях формализованного общения, с одной стороны, и про который у людей есть представление о том, как правильно. То есть это ситуация, когда есть какой-то выбор из нескольких вариантов, и кто-то, какая-то инстанция, ну не инстанция, да, какие-то люди, которых признают авторитетными, говорят, какой из этих вариантов надо выбирать. То есть когда люди говорят, что надо говорить их, а не ихний, и мы им верим, и дальше говорим, что ихний – это некрасиво, это ужасно, это невозможно. Они говорим, что ну, пожалуйста, вот те говорят их, эти говорят ихний, да, и мы всем рады. Но что касается того, что кто-то является отцом литературного языка, то здесь могут быть очень разные ситуации, на самом деле, в разных языках. Вот в случае, когда мы говорим, что русский язык, его основоположником русского литературного языка является Пушкин, то здесь это не та же самая ситуация, как когда мы говорим про то, что основоположником немецкого литературного языка является Мартин Лютер. Да, потому что Мартин Лютер действительно стал писать по-немецки такие тексты, которых для него раньше не писали, которые для него было не принято писать, переводить Библию на немецкий язык, там были попытки перевода, но тем не менее. Он очень много думал о языке, очень много обсуждал, какие слова надо использовать и так далее и тому подобное. Пушкин этого гораздо меньше. То есть он, собственно, меньше занимался лингвистической деятельностью по нормированию языка. То есть, ну, у него, вы можете вспомнить какие-то высказывания, когда он, например, полемизирует насчет того с теми, кто стремится оградить русский язык от заимствования, да, когда вот он, издеваясь, говорит, что панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет, да, но это издевательство, естественно, в его устах, да, но, опять же, все-таки считать его таким вот специалистом в области языковой политики невозможно. Кем его можно считать? Это человеком, который довольно хорошо угадал направление развития русского языка. Видимо, какой-то такой вот интересный талант, но который сошелся с тем, что, с другой стороны, его стали много читать, потому что вот мы сейчас читаем Пушкина, нам он, в общем, понятен. А Сумарокова там кого-нибудь почитайте, нам непонятно ничего, приходится продираться с большим трудом. Да? Ну, казалось бы, там разница не такая уж большая, ну, полвека. Но вот Пушкин действительно хорошо почувствовал вот это вот, насколько можно внести вот эту вот разговорную речь, почувствовал, какая речь будет уместна на письме тоже. И вот у него это получилось. То есть я бы сказал, что он такой немножко невольный отец русского литературного языка. Не очень уже много старался для того, чтобы им стать, но стал.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос задает Алексей Куркин. Давно хотел задать следующий вопрос. Подвержен ли мат прескриптивизму? Есть слово на букву «Б», которое на заре интернета начали писать через «Т» для обхода мат-фильтра. Можно ли считать это ошибкой, если теперь так пишут в 90% случаев?
0: Ну, опять же, возникает вопрос, кого вы считаете авторитетными источниками прескриптивизма, да? То есть, если вы посмотрите на какие-нибудь академические источники, да, то в них нету слова, которое вы упоминаете. Да, то есть мы не можем там сказать, что про него считает орфографический словарь. Если вы почитаете какой-нибудь Facebook, да, то вы там обнаружите, что наверняка какие-нибудь лингвисты, которых вы уважаете, пишут, боже мой, какой ужас, неграмотные люди пишут это слово через «т», какой кошмар. Да, если вам нравится если вам кажется их мнение важным, то тогда вы с ним соглашаетесь и говорите, что вот, да, ученые сказали, что. Так что здесь однозначного ответа нету, именно потому, что здесь нету того же самого источника предписаний, которые мы имеем во всех остальных случаях. То есть орфографический словарь нам здесь не указ, потому что в русский орфографический словарь это вносить, такие слова вносить не принято. Что вот, сами выбирайте, что вы считаете для себя авторитетом.
2: Спасибо. Вопрос от Тимура Воронкова. Когда оба родных языка относятся к одной группе, ребенок осваивает оба языка лучше, раньше или хуже, чем если бы они были из разных групп или семей?
0: Да, если честно, не знаю ответа на этот вопрос. Думаю, что наверняка существуют какие-нибудь исследования на эту тему, хотя их сложно, конечно, проводить, потому что исследования разного типа билингвизма, билингвизма в разных парах языков, всегда очень часто связаны с разными социальными условиями. И это некоторая существенная довольно проблема. То есть, условно говоря, если вы сравниваете русско-английский билингвизм и русско-татарский билингвизм и русско-киргизский билингвизм, то это все абсолютно разные социальные условия, да, когда оказывается, что какие-то разные социальные условия, да, когда оказывается, что какие-то дети там, демонстрируют какие-то большие условия.

0: быть связано, что язык у современных авторов не тот, что у Лескова и прочих писателей той эпохи?
1: Да, потому что очень сложно, на самом деле, подделать язык, которым говорили 150 лет тому назад. Есть разные интересные исследования, которые, например, делала в Высшей школе экономики группа под руководством Екатерины Рахилиной. Они сделали такую вещь. Они стали читать Лермонтова, героя нашего времени, просто по предложению. Да? И каждое предложение тщательно смотреть, а можно ли так сказать в современном русском языке. Выяснилось, что так, как сказано у Лермонтова, да, сказать нельзя более-менее ничего. И, конечно, да, это все потом было подробно описано, в чем, собственно говоря, стоят отличия в каждом конкретном примере и так далее. Понятно, что полностью воспроизвести язык того времени совершенно немыслимо. Если человек много читал тексты XIX века, то он это как-то интуитивно чувствует. Да? Опять же, он не обязан, естественно, уметь аналитически понимать, чем отличается язык Лескова или Достоевского или Лермонтова, языка, которым современный писатель его воспроизводит. Но что-то такое при должной степени начитанности ты понимаешь, что вот что-то здесь не так. Вот чувствуешь какой-то акцент, фактически как когда иностранец пытается говорить на языке. Да, это довольно легко видеть. Любой человек может, собственно, попробовать написать какое-нибудь стихотворение в духе Лермонтова или Пушкина, да, просто ради эксперимента, а дальше открыть, скажем, Национальный корпус русского языка, такой ресурс, который рекомендую всем, кто интересуется русским языком, там содержится большое собрание текстов за 300 лет последних по-русски, хорошо размеченные, с хорошим лингвистическим поиском, и посмотреть, вот вы написали этот текст, какие из этих конструкций действительно встречались в языке XIX века. Вы будете очень удивлены. Кажется, что вы там использовали наверняка большое количество слова, но словосочетания, которых в языке XIX века не было. Ну и понятно, что если писатель пишет большой текст, который стилизуется под XIX век, то невозможно проверять каждое сочетание слов. Тогда просто писать романы будет невозможно. И в результате может создаваться этот эффект недостоверности.
2: Спасибо. И продолжаем благодарить людей, которые нас поддерживают. Серж Любомудров, очередной донат. Спасибо огромное за поддержку. Все чаще и чаще предлог «о» употребляется с глаголами, с которыми раньше этого не было. Бояться «о», видеть «о», ожидать «о», понять «о». Откуда это берется? Спасибо.
1: Я, если честно, не знаю про это явление. Мне казалось, что мы сейчас наблюдаем довольно сильную экспансию предлога «про», хотя ей пытаются сопротивляться всякие грамматики, нормализаторы языка, предлога «по», да, то есть что у нас там по заказу, да, в таком духе. Вот про такое распространение предлога «о» я, пожалуй, не знаю, ничего сказать не могу. Надо поизучать, посмотрим.
2: Хорошо, тогда дальше спрашивает Николай Сидоров. Почему в русском языке 1, 2, 3, 4 дерева, но 5, 6, 7 деревьев?
1: Да, это очень драматичная история языковых изменений, как сформировалось вот это вот употребление русских существительных с числительными. Ну, один – это просто прилагательное, по сути, исходное, которое согласуется с числительным. Да, один стол, одна стена, одно окно. Что дальше происходит? Со словом «два» у нас употреблялась раньше специальная форма двойственного числа. А, то есть вот это вот ключи типа два стола, да, это два стола, это бывшая форма двойственного числа. Да, вот стола, ну, это нормальное древнерусское двойственное число, можно даже без числительного. А при словах типа 5, 6 и так далее, употребляется уже множественное число. Да, сейчас не буду подробно вникать в то, как устроено падежи, да, но важно то, что это форма двойственного числа, в конечном счете становится формой, которая обозначает малое количество. То есть, все время возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Когда человек слышит, что говорится два стола, а дальше ему надо сказать три. А как сказать три? Сказать три столы, три столов, или можно сказать два стола, да, вот. Можно сказать три стола, раз уж я слышал, что говорят два стола. Да? И в итоге оказалось, что форма двойственного числа распространилась на 3 и 4. То есть у нас сейчас есть отдельная форма для чисел на 1, форма для чисел на 2, 3, 4, которая заканчивает, которая восходит к бывшему двойственному числу, и форма множественного числа с

0: числительными, которые заканчиваются на 5, 6, 7, 8, 9 и для более крупных числительных. Ну, дальше возникают всякие еще интересные истории, которые, конечно, всегда мучают. Например, авторов разных компьютерных программ, которые пытаются склонять русские слова, да, потому что там недостаточно просто посмотреть на последнюю цифру. Например, надо смотреть на две последние цифры, да, потому что, скажем, 11, 12, 13, 14 ведут себя не так же, как 21, 22, 23, 24. Да, мы говорим 11 столов, 21 стол, 22 стола. Что вот все это вот получилось ужасно запутано. Ну, 11, 12, 13, 14, понятно, да, потому что там цент в конце это 10, да, то есть там как с 10. И в итоге, да, можно говорить, что ну, получается такая смешанная система.
1: Спасибо. Вопрос от Дезмонда. Длинный вопрос. Ученые не смогли расшифровать древнеегипетские иероглифы, пока не получили несколько примеров перевода на греческий, двуязычные таблички. Может ли это означать, что чужой неадаптированный язык, переданный по радио в виде символов, картинок, останется нераскрытым, или же после истории с Египтом были поняты логические ошибки и сделаны выводы, так что теперь любые иероглифы нам по плечу? Язык математики, о котором говорил Сурдин, я не имею в виду. Это будет заранее адаптированный под инопланетян. Его-то поймем. А вот если сообщение на оригинальном языке носителя, его понять смогут? История с Египтом говорит, что не факт.
0: Не факт, потому что нет никакого универсального способа. Вот ты получил сообщение на неизвестном языке, и можешь его дешифровать, используя этот способ. Так не работает. История любой дешифровки – это всегда история успеха, который вызван совпадением некоторого количества удачных факторов. Ну, например, нашелся вот этот розетский камень, ну, пожалуйста, двуязычный текст мы получили. Или, например, если вот уже я сегодня говорил про линейное письмо «Б», вспоминать, то там вдруг удалось догадаться, что это просто текст на разновидности уже известного языка. Древнегреческий язык линейного письма «Б», конечно, это не привычный нам диалект греческого, который был известен к тому времени, но, тем не менее, все-таки древнегреческий язык. То есть, ну вот надо всегда закладываться на то, что необходимо что-то вот такое вот. Бывают, конечно, попытки сделать что-то более универсальное, например, посмотреть на частотность используемых элементов, смотреть на частотность используемых элементов, если мы предположим, что письмо буквенное, можно посчитать, посмотреть, как они сочетаются между собой и понять, где согласные, а где гласные. Но опять же, да, кто нам обещал, что письмо буквенное? Если письмо буквенное и согласные и гласные там обозначаются по-разному, да, то нам повезло. Но мало ли что бывает, да, письмо, в котором обозначаются только согласные, письмо, в котором вообще знаки соответствуют отдельным слогам и так далее. Так что тут универсального способа не будет, к мучению.
1: Спасибо. Вопрос от Эль Барта. А лингвистика изучает юмор? Мне очень сильно нравится Гоголь. Кажется, он писал почти 200 лет назад, но большинство вещей до сих пор кажутся смешными.
0: Да, конечно, юмор вообще является одним из очень важных объектов изучения лингвистики, в частности потому, что любое юмористическое высказывание, высказывание, которое вызывает у нас смех, это высказывание, которое объясняет, да, которое в чем-то неправильно. А если оно в чем-то неправильно, то есть чем-то сломано, мы понимаем, что, собственно говоря, должно быть в естественном языке на этом месте, то есть мы понимаем, как должны быть устроены правильные высказывания. То есть юмор — это такой важный, как говорят лингвисты, отрицательный материал, который позволяет нам понять, как вообще устроен, как устроен неюмористический язык. Вот если думать про изучение, например, юмора, особенно в текстах русской литературы, то я могу порекомендовать книги Санникова про русский язык в зеркале языковой игры и всякие другие его работы. Очень интересный текст, но, к сожалению, недавно ушел из жизни этот исследователь. Но, да, это действительно важный такой объект изучения лингвистики.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос от ЛК. Звучит он следующим образом. С чем связан такой феномен, когда в некоторых системах письма буквы записываются по-разному в разных частях слова, как, например, в армянском?
0: Это может быть много разных объяснений. Ну, там, например, если мы возьмем греческое письмо, то мы обнаружим, что там сигма в конце слова и сигма, ну, в смысле S в конце слова, и сигма, в смысле S в других позициях, да, там используются разные варианты. Например, это может быть связано с тем, что что-то там более удобно для рукописного письма в середине, а что-то более удобно в конце. Ну, скажем, опять-таки, если мы посмотрим на русское рукописное письмо, мы знаем, что многие люди пишут букву Т по-разному, да, то есть кто-то пишет так, как два перпендикулярных отрезка, а кто-то пишет, ну, как английскую букву М. Да, и вполне могло бы сложиться так, что эти варианты оказались бы распределены некоторым обязательным образом. Может оказаться, что какие-то варианты букв восходят к разным буквам. Ну, вот, скажем, в русской дореволюционной орфографии, да, были две буквы И с точкой и И широкая, вот наша обычная И, которые были распределены по позициям. Да, там, И с точкой писалось перед гласными и перед И кратким, а И широкая во всех остальных позициях. Ну, почему так? Ну, потому что из греческого алфавита мы заимствовали две разные буквы. Надо же их куда-то девать. Ну, вот распределили их таким образом. Ну, дальше это абсолютно условное распределение было отменено, но тем не менее. Что, может быть, какие-то исторические факторы, которые влияют на такие распределения.
2: Спасибо. Андрей Р. задает вопрос. Кстати, а можно ли как-то отличить передачу сжатой информации от случайного шума?
0: Хороший вопрос. Не знаю. Думаю, что должно быть сложно. Я думаю, что если мы попробуем сжать какие-нибудь языковые сообщения, да, то там не будет работать, например, то, что я говорил про закон Цыпфа, что наверняка возникнут проблемы.
1: Спасибо. Вопрос от магистр Кеу. Правильно? Наверное. А вот как в Средневековье готовили толмачей? Отправляли человека по обмену или угоняли в рабство?
0: Ну, опять же, не существует никакого единого Средневековья, да, существуют разные социолингвистические ситуации, да, то есть ситуации более тесного языкового контакта, менее тесного языкового контакта. Ну, то есть всегда были какие-то люди, которые лучше или хуже владели несколькими языками, да, потому что, ну, вообще говоря, торговля была всегда, какие-то, понятно, что какие-то перемещения тоже всегда были, хотя и не такие, может быть, легкие и быстрые, как в наше время, да, так что, ну, вот, есть какие-то примеры, когда действительно отдавали учиться, ну, вот, скажем, так это работало в ситуации контактов Новгорода и Ганзы, да, то есть там, где было действительно много, было обширное взаимодействие немецкого языка, нижненемецкого, северонемецкого языка и древнерусского языка. Там мы явно наблюдаем ситуацию, когда люди специально ездили учиться, да, специально отправлялись на обучение к партнерам, отправляли детей, например, купцы. Да, это именно так работало. Но, опять же, если этого не происходило, то все-таки всегда можно найти человека, который как-то говорит.
2: Спасибо. Илья Владимирович следующий вопрос задает. Был ли изначально единый язык для всех и сколько центров возникновения языков?
0: Неизвестно. Это важный спорный вопрос в языкознании, то, что называется гипотеза моногенеза и гипотеза полигенеза. То есть возник ли язык один раз или возник язык несколько раз. Но если язык возник один раз, то мы в идеале можем, вообще говоря, надеяться, что мы сможем его реконструировать, а сможем понять, что, как звучал этот язык, к которому восходят все языки человечества. А если это происходило несколько раз независимо, то ну, ничего не получится тогда. Но ответа нет. Слишком давно это было, нет свидетельств достаточно.
2: И не на К, спрашивает Александр. Если бы вы оказались на месте героини фильма «Прибытие», с чего бы вы начали работу по расшифровке языка пришельцев? Какими были бы первые шаги и в каком направлении?
0: Вы знаете, я думаю, что я бы не делал ничего принципиально отличного от того, что делала она. Потому что в фильме как раз довольно достоверно показано, что стал бы делать лингвист, которому пришлось бы расшифровывать язык пришельцев. Да? Но вот работать такими обычными методами полевой лингвистики, ну, видимо, возможно, немножко компьютерной лингвистики, возможно, какой-то частотный анализ они тоже проводили. Да? Так что как раз методы лингвистические там показаны довольно неплохо, хотя, как мы уже вначале говорили, не очень полные и подробные.
1: Спасибо. Вопрос от Дезмонда. Если в русском писать, как мы произносим, это нанесет урон нашей культуре или наоборот, сделает всех только грамотными? Почему так не сделать?
0: Да.
1: Это... По-моему, были проекты.
0: Это хорошая, на самом деле, идея. Почему бы так не сделать? И обычно, когда впервые появляется письменность языка, так и делают. То есть обычно младописьменные языки пишут, как слышится. А дальше вот возникает вот эта культурная традиция. То есть можно, конечно, писать все, как слышится. Да, никаких проблем с этим не будет. Но дальше окажется, что если мы сейчас вдруг решительно перейдем на это письмо, то там все книги, которые стоят у меня в квартире, не все, оказывается, написаны как-то не так, как сейчас полагается писать. Человек, который непривычен к старому варианту, который знает только новые, он уже лишается доступа ко всему этому культурному наследию. Но кроме того, существует огромная масса людей, которые старый вариант выучили, да, и сейчас совершенно не стремятся осваивать новые какие-то языковые правила, да, быстро переучиваться, как надо писать и так далее и тому подобное. У нас же есть привычки, да, то есть на самом деле неудобно писать так, как мы пишем, только человеку, который начинает изучать письмо. Человеку, который уже научился писать, конечно, гораздо проще писать «вода», «воды», «вод», потому что он так привык. У него уже это такая привычка, это естественное вполне для него поведение. Если мне сейчас скажут, ты пиши, пожалуйста, «вода» через «а», «воды» через «о», ну и то, и другое через «д», слово «вод» в родительном падеже множественного числа через «т», потому что там оглушение. Так для меня это будет новое правило, хотя я так говорю, потому что мне придется все это осваивать. Поэтому, естественно, люди, которые владеют письмом, всегда сопротивляются его реформам. То есть реформа письма обычно проходит только в каких-то таких ситуациях слома социального, например, как реформа 1918 года, ровно такой пример. Или когда уж очень сильно наболело, хотя может быть вполне так, что люди пишут и пишут, да, писали твердый знак до конца слов полтысячелетия, даже больше, что он уже не произносился, а его все пишут и пишут. А привычка.
1: Спасибо. Вопрос от Славы Б, который очень хорошо поддержал канал. Когда в русском языке исчезло из массового употребления двойственное число и по каким причинам? В славянском языке до сих пор есть и очень, кстати, удобная штука.
0: Да, спасибо. Я не очень точно знаю датировки, да, наверное, надо посмотреть в учебнике по исторической грамматике русского языка. Но думаю, что причин этого объяснить на самом деле довольно сложно, потому что но если попытаться, то думаю, что, конечно, объясняется тем, что двойственное число просто не очень нужным оказывается в том смысле, что не так уж много объектов мы считаем парами, да, это довольно редкая форма, поэтому от многих слов мы ее просто не слышим. Да, какие-то формы типа очи и уши, да, они остались, да, потому что мы говорим уши, а не ухо, да, как слова среднего рода должны были бы вообще-то быть, да, на «а», да, как «село-село» во множественном числе. Но ушей обычного человека два, поэтому там, соответственно, такая форма. И в этом смысле я думаю, что просто какие-то формы остались у тех слов, для которых действительно релевантно, а для всех остальных казалось не так существенным, потому что с числительным два не так уж часто встречаются слова.
2: Спасибо большое. Спасибо. Перед следующим вопросом предлагаю сделать несколько объявлений и в очередной раз призываю вас поддержать данный стрим, сделайте это при помощи лайка этому видео. Если вы смотрите его в записи, тоже не забывайте нажать на лайк и потом оставить какое-нибудь сообщение. Любая подобная поддержка, можете дизлайк поставить, любая подобная активность помогает продвигать видео. Так что, если вам не сложно, сделайте это. И не забудьте подписаться на канал. Сделать это можно при помощи простого нажатия кнопочки, и рядом есть колокольчик, нажимая на него, вы будете получать все уведомления. Только выберите пункт меню «Все», и тогда ничего не пропустите. Поддержать нас можно также, задавая вопрос при помощи суперчата или при помощи ссылки, которая имеется в описании. А еще у нас есть Patreon, и вы об этом тоже прекрасно знаете.
1: Да, спасибо, Виталий. А еще напоминаю, что нас ждет и наших зрителей в ближайшую неделю. уже завтра, в четверг, 28 января, выйдет новое видео на канале Антропогенез в рубрике «В мире гипотез». Я буду рассказывать о том, значит, почему наши предки утратили шерсть на всем теле, и буду говорить об одной из гипотез, которая условно называется паразитарная. То есть паразиты, эктопаразиты сыграли роль в исчезновении густого волосяного покрова у предков человека. Ну, согласно этой гипотезе. В субботу, 30 января в 19:00 будет антропоразбор номер 3, полюбившаяся уже многим рубрика. Станислав Дробышевский будет критически рассматривать различные реконструкции, ну, в данном случае австралопитеков мы выбрали для этой субботы. В среду, 3 февраля, в формате «Эффект присутствия» популяризатор космонавтики, инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов проведет экскурсию по Московскому музею космонавтики, виртуальную экскурсию. Не пропустите. Да, кстати говоря, послезавтра, в пятницу, еще будет и стрим для наших спонсоров, о чем уже сказал Виталий. И теперь еще раз о форуме «Ученые против мифов 14». Он запланирован на 6-7 марта. Это будет очень интересная программа, где будут затронуты темы и вакцин, и шизофрении, и викингов, и ниндзя, и биографии Моцарта, и страшной пищевой химии и так далее. Друзья, не пропустите. А для этого уже сейчас отправляйте заявки Георгию Соколову по контактам, которые сейчас появятся в чате.
2: Виталий. А еще, да, в чате сейчас появится ссылочка, переходя по которой вы попадете в наш уютный, супер-мега-классный телеграм-чат, в котором, собственно, продолжается общение наших подписчиков. После стрима регулярно попадает эта ссылочка, собственно, в чат самой трансляции, и больше никак вы не можете перейти в наш чат. Собственно, это такое наше, такая наша благодарность вам, если вам действительно нравится с нами общаться и нравится общение непосредственно во время стримов, имейте в виду, мы всегда с большим удовольствием продолжим с вами общаться именно там, в чате, в Телеграме. А теперь продолжим.
1: Да, а теперь продолжим. И вопрос Василия Петрова. Любую ли мысль можно выразить, не используя имена существительные?
0: Ну, если очень постараться, наверное, можно придумать какой-нибудь способ это сделать, но не очень понятно зачем, да, и повторяю, что, как я уже говорил, языков, в которых не было бы существительных, все-таки не бывает. Так что, наверное, не любую. Иначе бы, наверное, языки бы без них обходились.
2: Спасибо большое. И вопрос, который только что к нам пришел. А его задает Эль Барта, в очередной раз поддерживает стрим. Спасибо. А стрим для спонсора будет видеть только спонсором или только спонсоры смогут писать в чат? Мы на эту тему, я думаю, еще подумаем, но в любом случае именно в пятницу стрим будет закрытым только для спонсоров от определенной планки и для патронов в том числе. Так что имейте это в виду. Вот. В дальнейшем, что мы будем с этим делать, мы посмотрим, но на данный момент вот такая история. Так, и продолжим с вопросом от... Простите, Хиасаши Кацуи, я не знаю, как правильно.
1: Ксаиши.
2: Ксаиши, извините.
1: Каицу.
2: Каицу, да. Извините. Да. Угу. Здравствуйте. Способствует ли практика языкового пуризма в Исландии и других странах, так называемых англиш, например, сохранению жизнеспособности языка, либо же она создает дополнительные барьеры и опасно?
0: Я бы сказал, что если в каком-то языке распространена практика такого пуризма, то это не означает, что эта практика спасет этот язык. Скорее, это является некоторым индикатором того, что люди об этом языке думают, и что люди этим языком всерьез занимаются и заботятся о нем. И вот это, собственно говоря, этот язык может спасти от замещения другим языком. То есть тот факт, что в исландском языке происходит что-то там, что люди занимаются придумыванием новых слов, не означает, что от того, что они придумывают эти новые слова, исландский язык будет лучше себя чувствовать. Он будет лучше себя чувствовать от того, что явно видно, что про него все время думают. И точно так же это касается и чешского языка, и хорватского языка. То есть чем больше такой вот языковой рефлексии, как бы она ни проявлялась, если она действительно проявляется всем обществом, то это показатель здоровья языка.
2: Спасибо большое. Люблю Исландию, обязательно туда съезжу, как только будет такая возможность опять. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать эфир. Больше 2 часов находимся в прямом эфире. Благодарю Александра и всех подписчиков и зрителей данного видео. Огромное вам спасибо, ребята.
1: Спасибо. И тебе, Виталий. Спасибо, Виталий.
2: И до скорых встреч. Счастливо.

0: Всем добрый день, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня вторая часть неспортивных единоборств среди животных. И среди нас мы тоже животные, кстати. Всем привет, Александр,
1: всем привет.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, ребята дорогие. Можете, как всегда, загадывать желание между двух Александров. Исполняется. Вот спросите у тех, кто все время с нами, железно исполняется. Вот так, все правильно Александр сказал. Мы сегодня продолжаем наши неспортивные единоборства. Ну, скажем так, просто битвы и драки в мире животных. Ну, конечно, битвы нас интересуют прежде всего внутривидовые, да? Ну, остановились мы на рептилиях, и вот сейчас у нас, смотрите, какие ребята, рогатые рептилии, да? Это не просто рогатые. Ну, вы, конечно, узнали уже этих красавцев, это хамелеоны. И не просто хамелеоны, это трехрогие хамелеоны или хамелеон Джексона. Триоцерус Джексони. Джексони это и есть. Если бы он был Хабургаева, был бы Хабургаеви. Если вот вы Иванов или Петров в честь вас назовут хамелеона, будет Петрови. Это вот такой вот принцип в латинских названиях. Вот, Толодерма Рябови. Есть, например, лягушка, которую в честь Сергея Александровича Рябова назвали. Или гадюка Орлова, да? Випер Орлови. Кто такой этот загадочный Джексон? Ну, не в честь Майкла Джексона, это понятно, потому что это было лет за 100 до него, в 1896 году, еще в 19 веке этого красавца, обнаружили в Африке, в Восточной Африке, ребят. Это вот та часть Африки, которая в Индийский океан выходит. А Фредерик Джон Джексон, это был очень известный в то время зоолог. Ну, помимо того, что он был зоолог, он еще был губернатором Кении долгое время. В орнитологии оставил глубокий след. Вообще, вы знаете, ребят, очень много животных названо в честь разных британских джентльменов, в числе которых еще были, кстати, разведчики, потому что британские разведчики очень часто как бы выступали под видом орнитологов, лепидоптерологов, собирателей. Помните, как в фильме «Дежавю», да? «Я профессор, еду в Суматру ловить бабочек», да? Вот. И, ну, в общем, Джексон не был разведчиком, но он был чиновником в Британии. В то время обязаны были все мужчины послужить немножко, поработать в колониях. И вот он поработал не просто так, но и с большим удовольствием, и в честь него назвали вот этого замечательного хамелеона. Значит, теперь давайте про хамелеонов поговорим и про то, чем они занимаются. Дерутся, да, рогами, прямо как эти, как козлы, бараны или как олени, которые рогами сцепились. Ну, давайте будем разбираться, да? По поводу триоцерас, тут все понятно, три рога, да? Ну, вот давайте, Александр, покажите нам следующую, пожалуйста, картиночку. Вот он, видите, три рога. Один этот ростральный вырос. Ростр, помните, что такое, да? Ростральная колонна в Петербурге, где носы кораблей, да, вот этот вот ростральный называется, рог и два рога еще вот сверху. Турнирное ли это оружие, братцы мои? Помните, мы с вами не раз говорили, что вот у лося, у оленя, вот я не знаю, мы, наверное, сегодня до копытных не дойдем, до их поединков. Очень много у нас всякой интересной информации. Боюсь, сегодня мы не успеем, придется третью серию продолжать. Так вот, у копытных рога фактически это турнирное оружие. Больше они им ни зачем не нужны. А вот у хамелеона. Турнирное это оружие или нет? Я сомневаюсь в этом. Знаете почему? Потому что, во-первых, эти рога мягенькие. Это не тот рог, который у оленя, да, там нет кератина, там нет никаких твердых. Он достаточно мягкий. Но, конечно же, им очень удобно фехтовать, чтобы своего противника сбросить с веточки, чем они, собственно говоря, и занимаются. Ну, а теперь вот посмотрите еще раз на этого красавца. Он вам никого не напоминает? Вот такие вот ассоциации у вас возникают какие-нибудь, нет? Ну, давайте тогда посмотрим. Вот. Трицераптус, помните? Это к Ярославу Попову. Он вам наверняка про трицераптусов много рассказывал. А, видите, очень похожее расположение рогов. Но это уже рога настоящие. Ну, мы с вами уже проходили. Есть такое красивое выражение. Конвергентное сходство. Да, вот некоторое конвергентное сходство здесь просматривается, но только внешнее. Это было бы настоящее конвергентное сходство только в том случае, если бы вот эти три рога, расположенные таким же самым образом, работали бы и функционировали для одних и тех же целей. Но вот, пожалуйста, вот как рога у жука-оленя и у настоящего оленя. Помните, мы в прошлый раз с вами о них говорили? Ну, в данном случае, конечно, нет. Это просто такое внешнее сходство, и мы в очередной раз улыбнемся, что в природе иногда бывают такие вот, ну, как бы похожие копии, уменьшенные очень разных интересных больших существ. Ну, давайте следующее посмотрим. Вот. Помимо цероса, да, трехрогих хамелеонов, есть еще и четырехрогие хамелеоны. Это уже квадрикорнис. Квадрикорнис, ну, квадро понятно, да, корнис это рог тоже, да. Но здесь это уже из Камеруна, это уже Западная Африка, то есть если Восточная Африка – это та, которая омывается Тихим океаном, Западная – это уже Атлантический. Но вот какая история, ребят. Дело в том, что фактически все хамелеоны, они территориальники. То есть у него есть у каждого хамелеона своя аудитория, которую он очень хорошо держит, охраняет и не пускает туда чужаков, ну, а потом на этой территории, как правило, она соприкасается с территорией самочки или нескольких самочек, с которыми вместе они продолжают свой хамелеоний род. Но вот какая штука. Драки между ними, поединки, да, скажем так. Драка – это во дворе, в подворотне, а у них все-таки это поединки, благородные поединки случаются, но не так часто. Вот, знаете, иногда говорят, хамелеонов нельзя, самцов держать в одном террариуме. Ребят, в одном террариуме – да, потому что там ограниченное пространство, там стресс. И, конечно, они могут сцепиться, они там все на нервах, его все раздражает. Да, тут еще он, какой-то еще один мужик, хамелеон, ну-ка иди сюда. Там они сцепятся. То же самое с рыбами, со многими, да? Самцы в природе, они там покрутятся друг с другом, немножко там выяснят, кто из них круче, и расплывутся в разные стороны. И тот, кто послабее, он пойдет другую, найдет какую-нибудь корягу, же будет жить под ней. Но если это ограниченное пространство аквариума, конечно, они сцепятся, и один будет бить другого, пока вы их не рассадите. То же самое и с хамелеонами. К тому же, у хамелеонов есть другой способ выяснения отношений, гораздо более гуманный. Они начинают своей окраской сигнализировать друг другу. Да, вот как флажки на кораблях вывешиваются, и можно по этим флажкам прочитать какие-то послания с одного корабля на другой. Точно так же один хамелеон другому за счет изменения цветов передает свое настроение, свои пожелания, да, катился бы ты, парень, отсюда куда подальше. И вот он, ну, например, когда хамелеон очень сердитый, он начинает чернеть. А мы с вами уже знаем, что там есть такие клеточки, хроматофоры, которые могут сжиматься и расширяться. И вот черные хроматофоры, они начинают расширяться, он начинает чернеть. И чужак сразу понимает, о, тут хозяин, по-моему, немножко рассердился, пора мне это того. Ну, быстро бегать хамелеоны не умеют, но потихонечку-потихонечку будут отползать. Вот. Была такая любопытная история. Александр, верните нам трехрогого Джексона, пожалуйста, назад, да? Нет, вот, предыдущий, да? Это очень популярный обитатель домашних террариумов. Вообще, вот, если кто-то хочет держать дома хамелеонов, очень забавные существа, то вот как раз рекомендуют Джексонов, потому что для новичков, говорят, они больше всего подходят. Хотя, не знаю, я не могу похвастаться большим опытом опытом содержания хамелеонов, но, тем не менее, он часто слышал от террариумистов. И в 70-х годах, по-моему, в 1972 году в Америку привезли партию вот таких вот трехрогих хамелеонов для продажи террариумистам. Но они очень плохо перенесли дорогу, были такие квялые, квелые, и вообще все посмотрели, говорят, ребят, у нас таких хамелеонов никто не купит, смотрите, они еле шевелятся. Давайте-ка мы их отпустим на свободу. И во Флориде, да, как говорят американцы, во Флориде взяли их и выпустили. Ну, выпустили их, хамелеоны стали себя прекрасно чувствовать, обжились, еды там оказалось более чем достаточно, всяких мушек и кузнечиков, и сейчас там вот такая устойчивая популяция этих хамелеонов, и, по-моему, такой же случай был еще, вот не помню, где-то я еще читал про такой же случай, кроме Флориды. На Гавайях, по-моему, да, на Гавайях также тоже выпустили. Они там осмелели и стали прекрасно себя чувствовать. Помните, ребят, как это называется по-научному? А, интродукция, правильно, у нас с вами целая лекция была, помните, гримаса интродукции? Вот это типичный пример интродукции, когда какой-то вид привозят в другое место, где его отродясь не было, его выпускают на свободу, и он там занимает свою экологическую нишу и прекрасно себя чувствует. Ну, давайте дальше посмотрим. Следующую картинку, вот, замечательная совершенно. И это у нас другая ящерица. Это агама, и не просто агама, а это у нас агама мванза. Тоже африканская, тоже, в общем-то, не очень большая, где-то сантиметров 30. Кстати, ребята, а где у нас хамелеоны водятся, кто знает? В Африке, да, еще где? На Мадагаскаре, да, это рядом с Африкой. А еще где? А еще, ребята, в Европе. Причем в Европе это не интродукция. Я лично, вот лично своими глазами наблюдал хамелеонов на острове Мальта. И там они самые что ни на есть представители аборигенной фауны. То есть в Европе, в Южной, хамелеоны тоже кое-где так точечно водятся. На Мальте такая достаточно устойчивая популяция. Ну, теперь вот американская агама, которая называется мванза. Она водится в пустынных таких вот местах, пустыни, скальные вот распадки всякие, да, прекрасно бегает даже по вертикальной поверхности, как многие агамы, у нее цепкие такие пальчики. Но мванза очень любит холмы. Не холмы, а какие-нибудь, либо вот какой-нибудь большой камень, либо вершина какой-то горки, и вот самец. Он ярко окрашен, как вы видите. Причем сейчас-то он еще не очень ярко окрашен, потому что, ну, вот она уже самочка, они уже, можно сказать, поженились и не перед кем пижонить. Но когда вот он только себе женихается кому-нибудь, вот тогда он наливается яркими-яркими цветами. Ребят, вам ничего не напоминает вот это вот сочетание цветов? Вот, ну-ка, а вы очень хорошо этого персонажа знаете. Сказочный, не сказочный, такой фэнтезийный персонаж. Ну-ка, кто-кто? Ну, покажите, Александр, следующую картинку. Я думаю, кое-кто уже догадался. Вот он, да? Ну да, Человек-паук. Видите, даже позы у них одинаковые. Так, ну, итак, агама, зачем ей такой цвет? Ну, ребят, давайте начнем с того, что я уже сказал, что живут они в таких местах, где пищи немного. Ну, кто там? Ну, муравьи, ну, какие-нибудь прямокрылые, какие-нибудь сверчки из-под камушка иногда вылезают. То есть еды мало, место голое. Если голое место, значит, тебя издалека хорошо видно. И, значит, надо держать эту территорию, надо, чтобы чужак сразу видел, вот он я здесь, видишь, сижу на самом высоком месте, вот он я какой яркий, это мое место. И если такая гамма-самец еще заметит чужака, он еще начинает вот так вот головой кивать, чтобы его было заметно. Ну, а если тот, не дай бог, что-то не понял, здесь, конечно, драки не избежать. И драки бывают, и тут уже все зависит от упорства противников. И, конечно же, такие драки становятся все чаще и чаще, когда рядом самочки. Потому что это не просто моя территория, которую держит вот этот вот Супермен, да, хвостатый. Это еще территория, где он размножается. И уж сюда он точно чужаков не пустит, потому что здесь должны жить мои потомки. Мои дети, мои внуки, а не какие-то вот чужие. Так, дальше у нас следующий. Кто у нас будет? Давайте посмотрим. И еще один у нас персонаж, да, фантазийный. А вот он вам никого не напоминает? Ну, летучую мышь, понятно, да. А если уж мы с вами говорим о рептилиях, а ведь летают-то у нас не только млекопитающие, не только птицы, у нас и рептилии летают. Ну, вот давайте посмотрим следующую картиночку. Это, ребята, самый настоящий летучий дракончик. Самые настоящие летучие драконы, они принадлежат к семейству Агамовых, это целый род, он так и называется, летучие драконы. Их там несколько видов, они довольно разные, но все небольшие ящерки, такие 20 сантиметров от силы. Ну, маленькие такие агамки, которые научились летать. У некоторых довольно яркие крылья, почти как у бабочек. И, конечно же, ребята, они этими крыльями не машут. Это у нас такой планирующий полет. И люди в свое время, подсмотрев, как здорово, насколько они летают, ребят, в разных источниках пишут по-разному. Я их видел в живой природе, я их наблюдал в мангровом лесу. Ну, вот с одного дерева 5-6 метров они легко совершенно перелетают, планируют, могут даже изменить направление. Ну, как белка-летяга, принцип тот же. И вот этот принцип полета планирующий, его люди использовали. Вот покажите нам следующую картиночку, пожалуйста, Александр. Вот, знаете, есть такие экстремалы, бейс-джампинг это называется. Вот есть такой специальный костюм, который тоже растягивается. Совершенно сумасшедшие люди этим занимаются, бьются постоянно, но тем не менее, ну, наверное, ощущение полета – это такое волшебное ощущение, что оно стоит такого риска. А вот для летучего дракончика это совсем небольшой риск, потому что он-то как раз не бьется, он летает прекрасно. Давайте вот следующее посмотрим картинку. Вот. Значит, за счет чего он летает? За счет перепонки, складки кожистой. Он ее может выпустить и может сложить. Когда он ее складывает, он превращается в самую обыкновенную ящерку. Ну, вот есть такая мелкая агама, называется колот, которая живет на вертикальной поверхности, вниз головой может бегать по стволам деревьев. Вот он очень похож на такого же колота. Но если ему нужно предупредить кого-то, что я здесь, это мое место, он сразу пускает в ход несколько своих складочек. За счет одной он становится плоским. Если ему нужно лететь, он тоже это делает, да? Но за счет чего это происходит? Это происходит за счет вот этих вот пяти пар. Это не ребер, это не ребра, ребята. Это ложные ребра, которые вот, на которых вот эта кожная складка и держится. Почему они ложные, да? Они ложные, потому что это не ребра. Это, ну, реберные выросты, вот такие вот редуцированные. Чем ребра отличаются от ложных ребер? Тем, что ребра нам, когда мы дышим, они раздвигаются, сдвигаются, да, вот грудная клетка. Ребра образуют грудную клетку. А вот эти ребра, они не участвуют в этих процессах, ложные, да? Они не часть грудной клетки, они работают отдельно, они работают исключительно вот как спицы на зонтике для того, чтобы держать вот эту кожистую мембрану. Но, ребята, это еще не все. Вот давайте следующую посмотрим картинку. Вот, видите, у некоторых дракончиков такие яркие. Вот я таких, кстати, наблюдал в природе, в Камбодже. Видите, у него здесь еще горловая складка, флажок. Если он садится на дерево, покажите нам следующую картиночку. Вот, он может вот эти свои крылья не раскрывать, а он просто вот этим флажком показывает. Я здесь, это мой ствол, это мое дерево, поэтому будьте любезны, посторонним вход воспрещен. Вот. Если все спокойно, все хорошо, он охотится. Кстати, у него прекрасный камуфляж. Вы его не разглядите. Вон, посмотрите, вот, ну, на коре просто как родной. Его не видно там даже, да? Но если вдруг он своим зорким глазом заметил, что сюда летит какой-то вот явно мужичончик-дракончик, то он тут же приподнимается и начинает открывать и закрывать свой этот цветастый флажок. Помните, вот такие же приспособления есть, кстати, не только у ящериц, не только у рептилий, у рыб, например, и листые прыгуны, мы с вами когда-то с ними познакомились близко, только у них спиной плавник также открывается, закрывается. Вот. И здесь, конечно же, тоже косточка. Вот здесь у них косточка, на которой держится вот эта вот кожаная складка. Но и это не все. Конечно, только у самцов такой флажочек есть, у самочек его нету, хотя самочки тоже летают и прекрасно себе летают. Но самцу еще это приспособление помогает в полете. Каким образом? А вот покажите нам следующую картиночку, Александр. Вот, ребята, это называется хвостовое оперение самолета. Это я вам точно говорю, как бывший авиационный механик по самолету и двигателю первого класса. Это действительно хвостовое оперение. И вот хвостовое оперение работает точно так же, как эта горловая складка. То есть, или еще можно привести другую аналогию, да? Здесь мы с вами воздушный флот видим. Давайте посмотрим флот, который в воде работает. Вот следующую картиночку покажите. Вот он, киль, видите, у яхты. Ну, здесь фальшкиль или перо руля, да, вот это точно так же работает. То есть это помогает дракончику, во-первых, держать устойчивость в полете, да, ну и подрулить в ту сторону, в которую ему нужно. Так что видите, какое многофункциональное устройство эволюция подарила этой маленькой, очень симпатичной ящерке. Но если до кого-то это все-таки не дошло и не сработало, то у этих дракончиков начинается схватка на дереве. Драки бывают между самцами. Ну, они такие носят чисто ритуальный характер, потому что в этой драке очень быстро выясняется, кто сильнее, кто слабее. Да? А сильнее кто, ребята? Сильнее духом, между прочим. Вот харизма-то. Бьются очень многие животные не столько силой, сколько харизмой. Вот эта вот сила духа, она чувствуется. И тот, кто защищает свою родину, даже если это ствол пальмы, он всегда сильнее, потому что он, вот ему помогает родное дерево, вливает в него силы. Вот. Поэтому такие драки у них бывают, конечно, как и у многих агам, но они, как правило, несерьезные. И вообще, ребят, я хочу обратить ваше внимание на такую закономерность. Вот у таких вот территориальников, как я их называю, это такой ненаучный термин, как вы догадываетесь, да? Чем они ярче, чем у них система сигнализации лучше, тем менее кровавыми и ожесточенными бывают у них драки. Потому что они таким образом коммуницируют и, как правило, всегда договариваются. Либо за счет звуков, либо за счет сигналов каких-то. А, как правило, вот такие вот серьезные драки бывают у тех, у кого нет других способов выяснять отношения, тем более на большом расстоянии. Так, что у нас будет дальше? Дальше у нас... вот, это агама-бабочка. Агама-бабочка, замечательная агама, родственница, такая троюродная сестра этого дракончика. И почему я ее взял? Потому что агама-бабочка, она наземная, она на деревьях, я ее тоже видел в природе, встречал, бегает, ну, это Юго-Восточная Азия, тропики, но у них немножко как бы другая среда обитания, потому что если дракончики все-таки они влажные леса тропические, мангры, то агама-бабочка, она выбирает, ну, вот уже саванны, такие более сухие места. Она наземная. Она на деревья не залезает. Ну, может так немножко залезть, невысоко, но по кронам там, не, по веткам носиться не будет. Но, тем не менее, у нее тоже есть своя территория, и у нее тоже есть сигнализация. Она, сигнализация работает для коммуникации между самцами, ну и заодно, может быть, способна как-то испугать какого-нибудь хищника, который там сверху решит на нее прыгнуть. Она резко раскрывает свои ребра, Извините, у него как раз не ребра, у него просто складка кожаная, да, у нее нет таких ложных ребер, как у дракончика. И там вот яркая-яркая такая вот оранжевая полоска. Кто-то, наверное, боится, говорит, ой, боюсь, на всякий случай есть не буду, а то вдруг ядовитая. Вот. Но, тем не менее, видите, может быть, пройдет еще там 10, 20, 30, 40 миллионов лет, и Агама бабочек подумает, слушайте, ребят, если у меня так хорошо, я становлюсь такой плоской, может быть, я залезу на дерево и попробую прыгнуть, и тогда, может быть, я тоже начну планировать. Ну, так, глядишь, лет через 30 миллионов превратится тоже в какого-нибудь дракончика. Ведь так все и начиналось. А потом посмотрите, кто у нас только не способен к планирующему полету. Есть змеи, которые тоже становятся плоскими и способны планировать. Есть млекопитающие, как те же самые белочки, да? Есть даже лягушки, у которых такие большие перепонки, что они могут тоже планировать с одного дерева на дерево. Летающие лягушки даже такие есть. Ну, я думаю, как-нибудь мы с вами сделаем целый выпуск такой, оторвавшийся от земли, да, и вот там мы поговорим об этом подробно и о том, как животные осваивали воздушную среду. А, ну, давайте следующее посмотрим. Так, агама-бабочка, дальше, вот это. И это, наверное, самое красивое, самое яркое не только среди агам, но и... то вот я сейчас задумался, наверное, из всех ящериц тоже. И это агама ситана. Она называется гималайская агама ситана. Она живет в горных лесах, ну, тоже вот точно так же, как уже известная нам агама другая, да, она... любит играть в игру, которую мы с вами в детстве называли «Царь горы». То есть всегда есть какая-то такая главенствующая высота, какая-нибудь скала, большой камень, где эта агама всем демонстрирует. Я хозяин горы, вот это моя территория. И у нее точно такая же, видите, есть горловая складка, очень-очень яркая. Но, ребята, она не всегда яркая. Она, вот посмотрите, следующую нам покажите, Александр, картиночку. Вот. Видите, вот, кстати, они бегают очень забавно, они бегают на задних лапах. И если смотреть не в профиль, а анфас, то они очень смешно их вот так вот расставляют и бегают. Но бегают очень быстро, шустро, балансируют хвостом. Ну, если вы видели, как василиски, например, бегают, да, или там плащеносные ящерицы, которые бегают по воде, вот эта агама носится точно так же. Причем на двух ногах она бегает гораздо быстрее, чем некоторые на четырех. И если это не брачный период, то как раз вот это вот горлышко у нее не такое ярко окрашенное. Нет, ну, складка там раздувается, и вот этот флажок, он работает. Но там не такие цвета. Это потом уже там появляются такие насыщенные цвета. Видите, синий, красный и черный. Триколор. А если это не брачный сезон, то вот этого триколора у нее нет. Вообще семейство агам, оно очень многочисленное, там, по-моему, около 500 видов, каких только нет. Причем, знаете, как интересно получилось, ребят, вот обратите внимание, агамы, да, и это у нас Старый Свет, да, это вот Африка, это Евразия, острова, а вот в Новом Свете и в той, и в другой Америке там агам нет, но их экологическую нишу держат игуаны, которые немного на них внешне даже похожи. Вот. И среди агам, безусловно, это самая-самая яркая агама. Но здесь как раз вот я вот обратил ваше внимание, что самые яркие самцы, которые держат свою территорию, они, как правило, не такие уж и забияки, и драчуны. Но вот эта агама, пожалуй, гималайская агама ситана, она исключительно... Кстати, она не только в Гималаях водится. Скорее исключение, потому что драки у них бывают совершенно потрясающие. Когда самец в возбужденном состоянии, особенно если это период размножения, покажите, Александр, следующую нам картинку, там будет. Вот, видите, здесь вот уже почти у него окрасился вот этот флажочек. Он его распускает, держится, и мало того, у него еще надувается гребень. Гребень, как у дракона, который идет от головы до самого хвоста. Тоже такой заметный гребень, знаете, как у тритона. И вот такая вот распушенная ящерица, одна наскакивает на другую. Причем они очень быстрые, они очень проворные. Они подскакиваются, сшибаются в воздухе, цепляются друг друга, уже кубарем катятся на землю, и там уже кто кого за что укусит. И вот я внимательно смотрел за их драками и понял, что вот этот флажочек, он еще такой защитный барьер. То есть он еще работает как очень хорошая надежная защита, которая не позволяет противнику вцепиться тебе в горло. Но конечно, это происходит так, что уследить за этим всем невозможно. Потом они опять могут разлететься, опять сшибаются, опять покатились. Ну и потом тот, кто послабее, он уже понимает, что наши не пляшут, и удирает. Быстро-быстро на двух ногах удирает. Очень такое потешное зрелище, потешное, потому что, ну, я не слыхал, чтобы там кончалось все-таки все какими-то тяжелыми увечьями, но, тем не менее, драки у них бывают очень-очень серьезные. Так, дальше кто у нас? Это у нас следующая гамма будет. Вот это вот очень популярная. Кстати, Ситану держат террориумисты тоже. Ну, а чего не держать? А гаммы-то они тоже не такие сложные ящерицы в содержании. А это вот самое популярное сейчас содержание ящерица, бородатая гамма. Вот бородатые агамы, они немножко помедлительнее. Я знавал нескольких бородатых агам, ну, не мои, но мне приходилось с ними сниматься. Ну, это, конечно, совершенно не такие моторные создания, как Ситана. Вот, и у них уже это больше походит на какую-то борьбу. Видите, они становятся на задние лапы и уже начинают бороться. Ну, гребень, конечно, у них поднимается в возбужденном состоянии. И даже есть такая своеобразная, меняется немножечко тоже окраска в брачный период. Вот надо было вам показать такую картиночку. Так, следующий у нас кто будет? Следующий у нас будет вот эта моя любимая ящерица. Это тоже, это, как вы уже догадались, это геккон Токи. Это самый крупный из гекконов. Гекконов очень много, но Токи, да, Токи самый большой. Ну, ребят, ну вот такой вот он где-то. Вот такой серьезный геккон, очень мощный. У него бульдожья хватка. Если он вцепится в палец, я думаю, может и до крови прокусить. Вообще, ребят, знаете, у ящериц хватка очень хорошая. Вот есть такая, я помянул уже маленькую агамку Колота в Южном Китае, в тропическом. Я помню, как-то вот мне нужно было его поймать для съемок. Он вот такой вот колотик маленький. И он вцепился мне в палец. Вцепился, висит. Я говорю, ну, милый, ну, долго ты будешь висеть? И причем сжать, это такое хорошее, существенное, довольно больно было.

Свалитесь, правда? Скоро достаточно прочные. Так, едем дальше, да? Ой, ребята, точно мы сегодня до оленей не доберемся. А вот это вот молодой варан. И вот знаете, что, ребята, интересно? Когда вараны молодые, они, конечно, у них и винильная окраска совершенно другая. Они такие прогонистые, стройненькие. Но самое главное, у них вертикальная ниша, а не горизонтальная. То есть они живут на деревьях. Они очень ловко лазают по деревьям, по веткам, там живности всякой полно, которые можно сожрать, там и птички гнезда вьют, да, и всякие змеи и ящерицы. И потом уже, когда варан вырастет, а живут они довольно долго, вот потом они спускаются на землю. Так, следующую нам покажите, кто у нас будет. Вот это как раз битва гигантов, видите, на фоне залива. Так, дальше кто у нас? Бьются, ребят, очень многие рептилии, а кто только не бьются. Вот это вот наши обычные, самые ящерица прыткая. Видите, тоже какая драка у самцов. Бывают достаточно ожесточенные драки. Ну, суть потому, что они наливаются зеленым цветом, мы с вами понимаем, что это брачный сезон у ящериц. Следующую нам покажите картиночку. Это, ребят, кто? А? Змеи или ящерицы? Как змею от ящерицы отличить, дети мои, знаете? Мы с вами говорили много раз. У ящерицы, ну, во-первых, пропорции другие, да? У змеи очень короткий хвостик, как это ни странно. Если вы возьмете змею, растянете ее, посмотрите, где у нее анальное отверстие, то там хвостик-то небольшой, но в самом-самом конце. А у ящериц хвосты намного длиннее. Но самое главное другое, у ящерицы вы заметите ушное отверстие сразу же, даже если это безногая ящерица, либо если это веретенница, или если это желтопузик, когда, ну, вон, видите, да, дырочка, все это сразу видно, что это ящерица, это желтопузики, и глухари еще называют желтопузов. Вот тоже, видите, бывают ожесточенные драки у них в сезон в брачный. Следующее, давайте посмотрим, кто у нас там. Вот. А это уже, если вот таких драчунов увидели, то лучше близко не подойти. Потому что в этологии, а я напомню, что этология – это наука о поведении животных, патриархом и основателем которой является Конрад Лоренц, Нобелевский лауреат, написавший потрясающую книгу «Агрессия». Ну, ученые современные говорят, что она несколько устарела, но это их мнение. Мы с вами не ученые, поэтому очень рекомендую прочитать. Там описаны все механизмы агрессии, триггеры, которые вот запускают этот механизм агрессии. Агрессия половая, агрессия пищевая, территориальная, игровая там и так далее. Очень полезная книга, и если вы ее прочитаете, то очень многие вещи вам сразу станут понятны. Житейские ситуации, да? Правда, понятная. Хорошая книжка. Так вот, это черная мамба, ребят. Да, уже страшно, правда? Черная мамба, страшная ядовитая змея. Вот это тоже такие брачные поединки. Почему она не черная? Ребят, называется она черная не потому, что она черного цвета, а потому что пасть у нее черная внутри. Но если вы это увидели, то и остались при этом живы, считайте, что вам очень-очень повезло. У черных мамб вот эти вот брачные поединки самцов, как у многих других змей, это вот, как это называется, помните, по-моему, армрестлинг, да, когда на руках борются, кто кого положит. А здесь нейк, спина, да, нейк-рестлинг, наверное, так. Потому что цель самца – прижать другого, прижать его к земле, доминировать, показать свою силу, что я тут круче, тогда тот уже уползет со стыдом куда-то в сторону. Слышу вопрос, почему они не пускают в ход свои ядовитые зубы? Ребят, меня этот вопрос тоже очень интересовал, и я его частенько задавал герпетологам. А как на змею действует яд своего же вида? Ну, герпетологи мне сказали по этому поводу так, что, во-первых, сами змеи не выпускают яд. Ну, ребят, мы с вами много раз говорили, как устроен ядовитый аппарат у змеи, да? Ну, у аспидовых немножко по-другому, а вот, скажем, у гремучих змей, у гадюковых, да, ядовитые зубы, которые складываются, они прижимаются к небу.

Если ей надо укусить, она открывает рот, выпускает вот эти зубы, бьет этими ядовитыми зубами, как шприцом. А дальше две мышцы, которые сжимают этот мешочек с ядом и выпускает его через зубы, как вот через иголку, шприц. При этом змея сама рассчитывает, сколько ей яда надо выпустить, потому что яд – это драгоценное вещество, это очень энергозатратный процесс вырабатывать этот белковый коктейль, он очень ей нужен для охоты, если не будет яда, она помрет от голоду. Поэтому бывают очень часто сухие укусы, так называемые, когда змея бьет зубами, делает дырочку, но при этом не выпускает яд. Мне рассказывали в серпентариях ребята, которые работали, что довольно часто у гадюк такие сухие укусы, ну, они знают людей, которые с ними работают, они их очень легко могут инфицировать, и понятно почему, потому что у змей, у них же есть и Капсонов орган, вот этот вот язычок, который высовывается. Я вам забыл сказать, кстати, когда мы говорили про варанов с острова Комодо, что у варанов у них совершенно потрясающее чутье на кровь. Они падальщики. Очень часто даже были такие случаи, когда они раскапывали свежие могилы на кладбищах. И местные жители, там мусульмане, они, как известно, мусульмане сидя хоронят своих покойников, и даже сверху клали, потом стали класть бетонные плиты, чтобы вараны не раскапывали. До 5 километров такой варан чувствует кровь. Вот за счет хеморецепции. И Капсонов орган такой же, как у змеи. Варан высовывает свой язык, такой же раздвоенный, и малейшую просто вот молекулу крови он ловит в воздухе и сразу определяет и направление, откуда она прилетела, где. Поэтому, если на экскурсию собирается группа туристов в национальный парк посмотреть на варанов, сразу предупреждают егеря и инспектора, да, что, ребят, ну, скажем так, от кого пахнет кровью, не будем детализировать, или, может быть, раны свежие, лучше воздержитесь от экскурсии, потому что это может привлечь варанов. Они, кстати, иногда нападают и на людей тоже. Поэтому у егерей, у местных, которые сопровождают туристическую группу, у них даже есть такие специальные длинные палки для того, чтобы отпихивать варанов. Вот. Работает ли этот яд? Так вот, герпетологи мне ответили на этот вопрос так, что, во-первых, змеи не пускают его в ход во время брачных поединков, это первое. Второе, теоретически он может, конечно, работать, но не так, как на представителей другого вида. Вот так вот скажем, да? Поэтому мамбы, они не кусаются. Они, видите, у них такой вот борьба чисто силовой характер носит, так же, как у целого ряда других змей. Мы сейчас их с вами увидим. Покажите следующую картиночку, Александр, вот. А, это вообще очень интересная штука, ребят. И это вот такая вермишель живая, да? Вот жители, американские жители, они такую вермишель время от времени наблюдают. Это знаменитая подвязочная змея. Ну, в Америке их чаще всего называют садовый уж. Но у них бывают свадьбы. И вот когда происходит свадьба, то собирается вот такой вот клубок змей, брачующихся, да, как у нас, если брак совершает, это брачующиеся. Вот, и прямо вот страшное, конечно. Да, ребята, они ядовитые. Я вам по секрету скажу, что все уже ядовитые, все. Даже наш самый обыкновенный вот этот уж желтыми ушками, он тоже ядовитый, но он не сильно ядовитый. Вот, но вот мой товарищ Владимир Горячев, потрясающий совершенно фотограф, он в Москве в Ботаническом саду снимал, покадрово снимал сцену, как уж напал на крупного ротана, ротан – это рыба такая вот, он его укусил, и ротан
стал просто на глазах, как вот Володя говорит, обмекать. То есть он то же самое с лягушкой. Когда уж кусает лягушку перед тем, как ее проглотить, она сразу вот как-то тут же обмякнет, обреченно. Почему? Не потому, что она поняла, что сопротивление бесполезно. Начинает действовать яд. Ну, нас с вами уж не укусит, потому что, во-первых, у него заднебородчатый. Это надо ему палец туда всунуть в пасть, чтобы к этим ядовитым зубам попасть. Это, во-первых. А во-вторых, у ужа есть гораздо более эффективная защита. Он на вас нагадит так, что вы потом этими ужиными какашками будете пахнуть несколько дней и отмыться не сможете. Вот, поверьте, я подвергался этому наказанию со стороны ужей, знаю, что это такое, неоднократно, и с тех пор я всегда, если ужа беру, то беру его за кончик хвоста. А, так вот, эти же уже ядовитые, но не опасные для людей, скажем так. Собираются они в такой вот клубок. Кстати, подвязочных змей много. Их больше 30 видов. Есть очень красивые. Мы их с вами сейчас чуть дальше увидим. Но у них есть одна такая беда. У них на одного мальчика приходится штук 10-15, а то и 29, наоборот, то есть на 20-30 мальчиков приходится одна девочка. То есть женщины у них большая редкость в любой популяции. Поэтому между мужчинами происходят такие вот ожесточенные, скажем, ожесточенные, ну, это драками не называешь, борьба за самку. Но побеждает в такой борьбе кто, ребята? А, следующее покажите, там тоже будет такой же кубл змеиный. Вот, видите? Ребят, кто побеждает? Кто сказал самый сильный? Нет, ребята. Эволюционно побеждает не самый сильный, а самый умный или самый хитрый, что, впрочем, одно и то же. Так вот, ученые обнаружили потрясающую совершенно историю. Некоторые, не самые сильные, не самые, пока там одни ходят бицепсами и играют, да, самцы. Есть самцы, которые научились выделять запахи, сходные с женским феромоном. А мы с вами знаем, что в брачный период многие самки испускают вот этот призывный запах, который называется феромон, который очень возбуждает самцов. То есть эти вот самцы, не очень сильные, но очень умные, они притворяются самочками и увлекают за собой самцов. То есть вот такой вот прикинулся самочкой и удирает, удирает. И все за ним, все кидаются за ним, чтобы продолжить там свою схватку. Он их отводит на расстояние, они там все сцепились друг к другу в такую же фермишель. А этот самец, он перестает выпускать женский феромон, выскальзывает и бежит быстрее к самочкам, которые остались одни. И таким образом продолжает свой подвязочный род. Видите, как бывает в природе, очень интересно. А следующее покажите картиночку. Вот, видите, это другой вот вид подвязочной змеи. Следующий покажите картиночку. Вот, а это самое красивое. Это калифорнийская красная подвязочная змея, самая красивая из них. Ну, кстати, она, по-моему, самая редкая. И в Сан-Франциско есть международный аэропорт. И как-то так получилось, что там, ну, естественно, он обнесен колючей проволокой, там чужие не ходят, как в любом аэропорту, а территория достаточно большая. Но на этой территории, там такая болотистая территория, там есть прудики, в которых очень много лягушек. Поэтому там такая очень большая образовалась популяция калифорнийских подвязочных змей. Ее объявили таким заповедником. Там, по-моему, 1,5 или 2 тысячи особей. Вот ученые туда приезжают постоянно. И, ну, что, хорошая такая вот тема, да. Если есть охраняемая территория за колючей проволокой, ну, почему там не сделать мини-заповедник? Давайте следующее посмотрим картиночку. У нас там будут еще поединки змей. А вот видите, еще какая-то подвязочная змея, я не знаю, как это называют. Ну, я же говорю, их там 30 видов. Поди всех запомни. Следующее покажите. Ну, садовые уши, садовые уши. Кстати, в садах действительно часто живут. Вот это очень похоже брачный турнир наших обыкновенных гадюк.
Видите, два самца. Тоже такая же вот история. Эти турниры вы можете наблюдать весной в наших краях. Мы уже, я вам рассказывал, что гадюки живут очагами, как правило. То есть, если есть какая-то гадючая популяция, то она локальная. То вот поэтому иногда бывает деревня Гадюкина, говорят. Почему деревня Гадюкина? А потому что вот здесь, в этой деревне, в окрестностях есть гадюки, а там дальше их нет. А потом еще один очаг. И эти очаги, конечно, они сообщаются между собой. И вот если вы знаете, что есть где-то гадючий очаг, туда можно приехать весной, когда трава еще не поднялась, и вот наблюдать такие очень зрелищные мероприятия. Это брачные поединки гадюк. Ядовитые зубы они тоже в ход не пускают. Точно такой же вот нейк-рестлинг. Стараются прижать друг друга. Следующую нам покажите, там кто у нас будет. Александр, следующую картиночку нам покажите. Это у нас будет, да, это у нас, это уже 34, это полозы. И вот следующие 35, это у нас гремучие змеи, у которых тоже очень зрелищные поединки. Вот они, гремучники. И вы знаете, ребят, что интересно? Вот они начинают, когда биться гремучие змеи, они так самозабвенно это делают, что можно к ним подойти близко, они не убегут, они просто забывают обо всем на свете, начинают вот выяснять там отношения. Но интересно другое, что проигравший в этой битве, а для него это такой стресс, что он сразу теряет весь интерес к продолжению своего змеиного рода. То есть выигравший, наоборот, у него кровь закипает в жилах, и он, ну, где тут барышня? Все видели, какой я крутой, где барышня? С кем я продолжу свой змеиный род? А проигравший, наоборот, он перестает тут же со своими змеиными женщинами интересоваться и уползает до следующего года. Его уже проблемы размножения перестают интересовать. Так, ну, давайте следующий посмотрим картинку. Вот. Здесь уже сцепились крокодилы. С крокодилами тоже такое бывает, потому что у крокодила есть своя территория, и к этой территории примыкают территории разных самок крокодиловых. Причем очень важно, чтобы эти территории были подходящие для гнезд. Потому что, как мы с вами знаем, ну, я имею в виду сейчас, когда говорю крокодилы, да, ну, я сейчас говорю о крокодилах, потому что, ну, естественно, что аллигаторы, там, кайманы, гавиалы, там, ну, у каждого рода, у каждого семейства есть свои какие-то особенности, в брачном поведении. Но поединки крокодилов и крокодиловых – это не редкость в животном мире. Если хорошие территории, где рядом живут самочки, у которых есть хорошие места для гнездовья, то, конечно, такое место надо защищать от других самцов. Драки происходят на мелководье, иногда даже на берегу. Бывают достаточно серьезными драками. Вот покажите следующую нам картинку, пожалуйста, Александр. Вот, видите, вот это бой идет, брызги в разные стороны. Следующую нам картиночку покажите. Вот. Это вот, видите, этому бедолаге откусили челюсть верхнюю. Такое тоже бывает. Но судя по тому, что он еще жив, этот бедолага, это произошло как... Ну, я просто в интернете нашел эту картинку. Вот, из этого я делаю вывод совершенно логичный, так же, как и вы. Да, вот, ребята, это элементарно, Ватсон. Включите дедукцию. Если бы в дикой природе один крокодил откусил бы другому челюсть, что бы с ним произошло? Правильно? Он бы помер от голода, не смог бы охотиться. Если он живой, о чем это говорит? Это говорит о том, что он живет в неволе. Либо в зоопарке, либо в каком-нибудь крокодилем питомнике. Покажите следующую нам, Александр, картиночку. Вот, в крокодилях, питомниках. Вот, видите, это уже счастливая пара. А вот следующую картинку нам покажите. Это моя фотография, я ее сделал на ферме в Юго-Восточной Азии, где разводят очень редких сиамских крокодилов. Видите, они тут вперемешку. То же самое, о чем мы с вами говорили. Если много крокодилов в замкнутом пространстве, то, конечно, выяснения отношений будут гораздо чаще, не только из-за самок.
но и из-за каких-то иерархических взаимоотношений и так далее, да? Тем более, что на крокодиле я не видел таких. Мне приходилось бывать на крокодильных фермах. Как правило, крокодилы там, ну, в не самом лучшем состоянии. Вот в этом очень часто они сидели с открытой пастью, когда было видно все в пиявках, вся пасть, да, паразиты. Видно было, некоторые откровенно были больными. К тому же там сиамские крокодилы начинали смешиваться с другими видами, с гребнистыми. То есть чистота крови тоже не поддерживается. И поэтому, ну, что удивляться, что в замкнутом пространстве бои и проявления агрессии бывают гораздо чаще, чем в живой природе. В живой природе схлестнулись два таких вот крокодила, да? И один тут же убежал и понял, что он сюда больше никогда в жизни не полезет, к этому здоровому такому зубастому. Был такой случай, я его читал, в одном из китайских зоопарков раскормили сиамского крокодила до каких-то страшных размеров. Он был 6,5 метров. Ну, вообще сиамский крокодил не маленький, он метра 4-5. И, кстати, это страшный крокодил, потому что он бегает галопом. То есть он бегает, знаете, вот передние лапы и задние, передние, как заяц. Вот так вот носится со страшной скоростью, бегом от него не убежишь, догонят. А там была очень интересная история. Вьетнам-то побогаче был, когда стал уже, чем Камбоджа. Но во Вьетнаме антропогенный пресс намного сильнее, поэтому вьетнамцы предложили кхмерам отлавливать крокодиленышей и продавать им. И вот на такие болотистые места выходили женщины с детьми, отлавливали маленьких крокодильчиков сиамских для того, чтобы продать их вьетнамцам. Ну и бывали случаи, когда мама крокодилиха, она очень заботливая мама, нападала на людей, естественно. Так вот, этот откормленный здоровый сиамский крокодил 6-метровый, решили ему предоставить невесту, чтобы он продолжил свой род. То ли, по-моему, 12, то ли 14 ему самых отборных крокодилиц привезли из разных зоопарков, но он оставался равнодушен и наотрез отказался, к великому расстройству дирекции китайского зоопарка, продолжать свой крокодилий род. Почему? Ребят, а потому что в живой природе, как там Байрон писал, лишь голод ослабляет тяготение к ужасному пороку размножения, да? Ну, на самом деле, для того, чтобы животное почувствовало, что надо размножаться, для этого в природе должно сработать много факторов. Это и температурный режим, это и циркадные ритмы, да, помните, это долгота дня, да, это там какие-то атмосферные явления, потому что, опять же, это хорошо известный случай в той же Африке, Нильский, вот Найликус, да, крокодил, засуха, пересыхает болото, речки, и почему-то крокодилам совсем не хочется размножаться, и нет этих битв на мелководьях среди самцов, которые раньше привлекали толпы туристов, да, и африканским странам давали неплохой доход. Почему? А потому что срабатывали вот такие вот механизмы сохранения популяции. Они понимали, ну, чем мы будем сейчас тратить силы на размножение, когда так же и здесь не было вот этих всех факторов, которые бы пробудили в нем желание продолжить свой сиамский крокодилий род. И, может быть, ему надо было побиться с другими крокодилами, победить в этой борьбе, и тогда бы он воспрял духом и сказал: «Но ради кого я бился? Где тут самки?» А вот когда на блюдечке с голубой каемочкой, ну, это ж неинтересно, правда, ребят? Так, смотрим дальше. Ой, сколько мы уже? Уже, ребят, академический час, мы уже 1:20, мы с вами беседуем. Ну, давайте 1,5 часика, да, и тогда мы копытных. Кто у нас там дальше? Сейчас я посмотрю. Ой, у нас там дальше птицы, это же интересно, да, у нас петухи, орланы. А-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, давайте, ладно, петухов сегодня, остальных птиц в следующий раз. Вот такая мне попалась книжечка, когда я готовился к нашей сегодняшней встрече. Владимир Денец написал «Песни драконов», он где-то за рубежом живет.
в каких-то других странах. Я книжку еще не читал, я пока просто полистал, позвонил герпетологам, говорю, ребят, знаете такого? О, да, знаю такого. Я говорю, ну как, ну, говорит, почитай. Как сказал, ну, так фантазировать любит, говорит, человек, но дело свое знает. Так что, если вас очень интересует, почему песни драконов, ребят, а потому что у крокодилов, у них вокализация довольно сильно выражена и в брачный период. Они не только ревут, они там еще щелкают, издают другие звуки. Ну, я бы не назвал этой песни, как там Некрасов писал, помните? «Быть на Волгу, чей стон раздается, та-та-та-та-та-та-та, этот стон у нас песней зовется». Это он про бурлаков. Так и здесь, видите? Этот рев у нас песней зовется, как считает герпетолог Владимир Денец. Давайте следующую картиночку посмотрим, Александр. И вот мы с вами дошли до птиц. Птицы – родственники крокодилов, как мы помним, да? Птицы же – это у нас динозавры. Ярослав Попов вам об этом рассказывал неоднократно. Так вот, у птиц тоже бывают драки регулярно. Ну, здесь схлестнулись две серые цапли. Почему они схлестнулись? Дело в том, что серые цапли очень часто устраивают колонии, гнезд. То есть, если это в подходящем месте, я такую колонию гнезд серой цапли видел, снимал и изучал в Воронежском заповеднике. Это роща, там ольха и осина, высокие деревья толстенные, и вот там вот все-все-все в гнездах, там несколько сотен гнезд цапли серой наверху, в верхнем ярусе. Внизу все усеяно рыбой, которая мимо рта пролетала у птенцов, и очень много птенцов, которые оттуда тоже свалились из своих гнезд, поэтому у подножия там постоянные волки приходят, и лисы, и другие хищники для того, чтобы рыбку подобрать или кого-то из птенчиков. Но драки бывают за место. И за гнездо, да? Потому что, представьте себе, весна, птицы прилетели, и дальше идет драка за самое хорошее место. Самое хорошее место, конечно, в середине колонии, а вот тот, кто послабее, те будут занимать уже места где-то на окраине. Поэтому драка, конечно, здесь происходит не за самку, не за прекрасную даму, как у рыцарей. Давайте следующее посмотрим. Это я к тому, что не всегда птицы бьются за прекрасную даму. Вот, видите, тоже. Хищные птицы, драки регулярно наблюдаются, можно их видеть. А за что они дерутся, ребят? Давайте пыхнем воображаемой трубкой элементарно, Ватсон. Посмотрите внимательнее на эту фотографию. Что вы видите внизу? Вон там, в пожухлой траве. А? Ребят, что вы там внизу видите? А внизу вы видите воронью голову, да? О чем говорит эта воронья голова? О том, что там рядом лежит что-то очень вкусное. И ворона этим вкусным подкрепляется, пока вот эти два серьезных пернатых товарища выясняют отношения. Правильно? То есть дерутся они не за прекрасную даму, тем более, что крупные хищные птицы, они моногамны, как правило. Дети мои, что такое моногамные? Это вот я моногамный. Я женат 37 лет, ребят. А я был бы полигамный, если бы я был бы пятый или шестой раз жен. Вот полигамия – это когда животные каждый сезон новые и новые пары образуются, да? А моногамность – это когда одна пара живет из года в год, муж и жена, и рожают своих детушек или птенчиков. А следующий покажите нам картиночку. Тоже будет драка пернатая. Это кто у нас, ребята? Нет, это не орлы. Если кто-то из взрослых вам скажет, герб США – это орел, который в одной когтистой лапе держит пучок стрел, там, ракет «Томагавка», а в другой – пальмовую ветвь, которую вручит кому нужно вручить. Это не так. Это вы поправьте, скажите, простите, пожалуйста, я вас поправлю. Это не орел, это орлан. Это белоголовый орлан, извинитесь. Вот, это два орлана здесь бьются.
Да, герб США – это белоголовые орланы, их национальный такой символ. Кстати, близкий родственник нашего орлана белохвоста. А в чем там рыбочка такая, видите? Это что? Это значит, подрались-то они за рыбку. А теперь приглядитесь, очень похожи эти две птицы. Элементарно, Ватсон. Вы видите, что левая птица окрашена совершенно по-другому. Это говорит о том, что у нее и винильная окраска. Это еще птенец, который не перелинял и не стал взрослым, поэтому взрослый подлетел у этого птенца, судя по всему, отобрал рыбку, которую сейчас и съест. Вот такой нехороший дядька. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Так что у хищных птиц драки большая часть. Вот. Жан-Жером Леон написал эту картину. Жан-Жером Леон – это французский художник, очень известный. Картина в 1847 году была выставлена в Салоне. Он был совсем молодой человек, ему было лет 20 с чем-то. И после этой картины он проснулся знаменитым. Это вот такой стиль академизм, да, вот Энгер, вот это уже вот поколение, да, помпейский стиль. Он, кстати, перед этим долгое время жил, работал в Италии, очень хорошо знал всю античную культуру. А эта картинка называется так: молодые греки забавляются петушиными боями. Ну, после того, как ее выставили, было очень много отзывов, и кто-то из ядовитых критиков написал, что лучше всего, конечно, художнику удались птицы. Вот покажите нам следующую картиночку, Александр, это будет крупная птица, они самые живые, потому что у молодой гречанки у нее и поза какая-то неестественная, и так далее, и так далее. Но потом в салон пришел Теофиль Готье. Помните, ребят, такого классика французской литературы. Ну, ребят, мы его знаем по одному лишь произведению. Это «Капитан Фракас». Такой вот 17 век, времена трех мушкетеров. Такая приключенческая повесть. Почитайте, если не читали. Читается легко. По-моему, даже фильм был. Кажется, Меньшиков играл этого капитана Фракаса. Вот. Но Теофиль Готье, он еще великий поэт французский, вообще он авторитет был такой в то время. Ну, Теофилю Готье понравилось, значит, понравилось всем. Но, ребят, дело в том, что Жан-Леон Жером действительно очень хорошо знал античную культуру. Он знал, что и в Древней Греции тоже были крайне популярны петушиные бои. Как они туда попали? Ну, банкирские куры были доместицированы, одомашнены где-то там, то ли в Индии, то ли вот в тех краях, да? Это юго-восточная тропическая Азия. И даже есть такая теория, что одомашнили этих кур вовсе не из-за мяса и не из-за яиц, а из-за того, что самцы, то бишь петухи, очень зрелищно пились. Древним людям это очень нравилось. И вот где-то, ну, кто считает, 2000 лет назад, кто считает, что еще раньше, 3000 лет назад, кур одомашнили. Ну, заодно стали яйца есть и курочек жарить и варить. Оттуда из Индии культура петушиных боев попала в Персию, в древнюю. А из Персии она попала в Древнюю Грецию. Ну, греки-то, помните, Александра Македонского, они с персами всегда бились, и 300 спартанцев, помните, да? То есть бои, такое соперничество между Великой Персидской империей и греками было постоянно. И греки, конечно же, захватывали боевых петухов, это уже были такие породные линии боевые у персов, потому что у персов уже эта культура была такая поставлена на ногу. И, если помните, был такой полководец Фемистокл античный. И вот когда он захватил каких-то очень-очень крутых боевых петухов, и они подрались, и они как раз, его армия шла на решающее сражение с превосходящими силами противника. Силы были,
намного сильнее, и Фемистокл заметил, что среди его солдат есть такая определенная робость и нерешительность, и тогда он сказал: «Воины, посмотрите на этих птиц, на этих гордых птиц. Они дерутся не за еду, не за какое-то зерно, не за теплое место в курятнике. Они бьются исключительно ради победы. Победа, упоительная победа. Это то, ради чего бьется настоящий воин и ради чего настоящий воин может умереть». И сразу все войско воспрянуло духом с криками хотел сказать «Ура!» бросилась в атаку и победила превосходящие силы противника. Ну, ребят, в античном мире у древних греков все попадали, как мы с вами знаем, в царство Аида, где даже праведники, и грешники, и праведники, все там оказывались в царстве Аида, где бесплотные тени, где было совсем не весело. А вот воины попадали куда, ребята? Погибшие на войне, они попадали в Жан-Лисея, Елисейские поля. Это уже совершенно другой почет и уважение. И там они уже проживали другую жизнь. Поэтому, конечно, каждый античный воин мечтал погибнуть во время боев, сражений. Они там на смертном одре немощным стариком. Так, ну, вернемся к петушиным боям. Конечно, у римлян тоже были петушиные бои. Греки, кстати, отводили для этих мероприятий свои амфитеатры, точно так же наблюдали. Ну, и были ребята-то такие азартные, да? Конечно же, везде придумывали свои правила, весовые категории, как будут эти бои петушиные проводиться. Юлий Цезарь, когда покорял Британские острова, но он-то был в полной уверенности, что там живут какие-то совсем дикие варвары, да, бриты, вот, и всякие там друиды, и он был очень удивлен, когда он там обнаружил тоже такую же культуру петушиных боев, причем достаточно развитую. Ну, в этом тоже нет ничего удивительного, потому что британские острова в бронзовом веке вели оживленную торговлю оловом. Там было очень много олова. Ребята, а что такое бронза? Бронза – это сплав, медь и олово. И без олова медь не выплавишь, не будет у тебя крепких мечей, доспехов и щитов. Поэтому все это из британских островов, и денег тогда не было мировой резервной валюте в виде доллара американского, да, поэтому, как правило, бартером менялись. И, конечно же, петухи боевые к ним тоже туда попали задолго до Юлия Цезаря. Кстати, центром таким перевалочным этой торговли оловом была Мальта. Поэтому все старались завладеть Мальтой. Это было такое хлебное место, это вот перекресток вот этих всех дорог движения олова. Но не будем лезть в историю, а то я там могу вам сейчас немножко чего-то напутать и наврать, и историки меня будут очень сильно критиковать. Не будем. Так, едем дальше. Давайте следующее посмотрим картинку Александра. У нас что там будет дальше? Вот. Вот это уже пошла битва. Но, конечно же, бои потом стали популярны и в Британии уже в средние века, и уже позже. И в Британии, например, даже студенты своих университетах изучали не только там латынь, математику, еще что-то, а изучали основу птицеводства, да, потому что было очень доходное дело разведения боевых петухов. Ну, потом, конечно, петушиные бои уже попали в Европу. В Европе они тоже прижились очень здорово. Во многих странах их запрещали. Кстати, в Британии их королева Виктория запретила в 30-х годах XIX века. В России тоже были популярны петушиные бои. У нас в свое время очень
большую лепту внес в это, естественно, Орлов-Чесменский, граф, который, помните, и скаковых лошадей создал замечательную породу орловских рысаков, и голубями он занимался, и боевыми петухами. Потом, помимо Орлова, Всеволжский был такой генерал. Это герой войны 1812 года, и у нас даже было общество петушиной охоты. Охота же ведь это не стрелять, да, по дичи, голубиная охота была, петушиная охота. Охота – это от слова «хотеть». То есть это любители. Вот были, и вы знаете, ребят, вот здесь, кстати, очень-очень интересный момент. Вы, к сожалению, не застали. Я-то застал, я дядечка старенький, я застал знаменитый московский птичий рынок. Я туда ездил с детства, там было круче, интереснее, чем в зоопарке даже иногда. И мне все время было ребенку непонятно, почему его называют птичий рынок. Там же не только птицы продают, там и рыбки, там и собаки, и кошки, и хомячки, и змеи, и ящерицы, кого только нет. А называют птичий рынок. Это было, знаете, где? Недалеко от метро теперь Таганская, Пролетарская, вот туда вот дальше, от метро Пролетарская на трамвай надо было проехать несколько остановок. Потом его переименовали, и он стал называться Калитниковский рынок. И в одном из источников я вдруг обнаружил, что, оказывается, на Калитниковском кладбище была церковь, естественно, погост, и там был дьяк, у которого были знаменитые боевые петухи. То есть он был заводчиком, как теперь скажут, он разводил боевую птицу, у него были знаменитые породные линии, и тут я все понял. Видимо, этот дьякон занимался торговлей, приторговывал, и, видимо, на этом месте образовалась такая точка торговли боевыми петухами. Ну, а потом уже туда добавились, наверное, и голуби, и соловьи, потому что соловьев тоже держали, и канарейки, а потом уже кролики, собачки, кошечки и все-все-все остальное. То есть вот почему он птичий рынок. Вот. У Гилеровского, кстати, есть замечательная книжка. Кто не читал, ребят, очень рекомендую. «Москва и москвичи». И в этой книжке как раз он описывает трактир, в котором регулярно проходили петушиные бои. Я сейчас не помню, как он назывался, трактир. Голубятня, по-моему, Голубятня назывался этот. Конечно же, очень полюбили петушиные бои латиноамериканцы, как только туда попала эта культура. И даже в Латинской Америке есть такая пословица: «En la cacha es donde se ven los gallos». То есть на арене уже ясно, что, ну, короче, вот петухов на арене смотрят. То есть вот на арене ясно, что ты за петух, только в деле. И я вам очень советую еще одного латиноамериканского автора, Габриэль Гарсия Маркес. У него есть рассказ «Полковнику никто не пишет». Знаменитый рассказ. Да, я слышал это. «Полковнику никто не пишет». Я уж не знаю, читали ли этот рассказ Маркес, те, кто написал и спел эту песню. Наверное, кто-то из них крутил в руке томик. Так, что за «полковнику никто...» Слушай, полковнику никто. На самом деле никаких аллюзий в этой песне я не услышал. А в рассказе Маркеса там как раз очень хорошо описано отношение этого отставного полковника к его любимому боевому петуху. В Латинской Америке очень были популярны, были свои породы боевых петухов, знаменитые породы. В Мексике настолько любили петушиные бои, что даже в Мехико самый большой концертный зал для этих дел использовался, а в перерыве между петушиными боями выступали звезды местной эстрады. Ну, можете себе представить, чтобы у нас в перерыве между петушиными боями там какой-нибудь Киркоров пел, Лепс, а вот в Мексике запросто. Им петушиные бои гораздо более были интересны. В Испании,
Да. Особой разницы нет. Нет, ну, в общем, да. Хотя, вот вы знаете, ребята, опять же, что касается петушиных боев. В Испании, кстати, тоже запретили в свое время королевским указом везде, кроме Андалузии и Канарских островов. Ну, Андалузия, она всегда отдельно была, да, как-то старалась обособиться. А что касается Канар, то на Канарских островах было еще интереснее. Они в свое время таким, как теперь скажут, референдумом проголосовали за то, что им даром не нужна коррида. Это чужое, это оттуда, с материка. А вот петушиные бои на Канарских островах проголосовали, надо оставить. Кстати, вот о Греции я сейчас вспомнил, что у Сократа, диалоги Платона, и там Сократ говорит, что хороший друг, настоящий верный друг, он гораздо дороже, чем любой самый лучший боевой петух или перепел. Потому что в античном мире еще были перепелиные бои. И вот из этого выражения мы понимаем, насколько ценились, да, боевые петухи, раз хороший друг даже, ну, как сейчас скажут, да, хороший друг дороже, чем самый крутой спортивный кар, да, там какой-нибудь Мазерати. Так, ну...

что боевым кочетом, кочет это петух, кто не знает, да, фамилия Кочетков или Кочетов это петухов. Вот, боевому кочету надо кормить сырым мясом с кровью, тогда у него будет характер. Ну, понимаете, опять же, все зависит от культурного кода каждой нации, каждого народа, потому что, естественно, где-нибудь в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, там, например, больше привлекал тотализатор. Вот там народы безумно азартные, вот что китайцы, что кхмеры, что вьетнамцы, лаосцы, кстати, японцы тоже, они безумно азартные, поэтому могут проиграть все, что у них есть. Там тотализатор прежде всего. У нас на Руси как раз не приветствовались такие вот до летального исхода битвы, кровавые поединки. Да и тотализатор тоже был, конечно, и облавы были полиции в этих трактирах, прежде всего, потому что там деньги ставили. Вот. Но, наверное, больше какая-то другая эстетика работала. Ну, давайте следующую картинку посмотрим. Просто столько информации, что вот я даже сейчас немножко путаюсь, о чем вам рассказать. Вот как раз, видите, как это все происходит. Следующую покажите картиночку нам, Александр. «La Loma Cockpit» написано, да? «La Loma Cockpit». Ну, «La Loma» – это понятно. «La Loma» – это холм, гора. А «Cockpit» – ребят, вот запомните второе слово. Ну, «кок» – это понятно, петух. Кстати, есть такая теория, что в слове «коктейл» мы знаем, что такое коктейль, ребят, петушиный хвост, коктейл, да? Ну, вот есть такая теория, что коктейль, этимология имеет несколько иную. Кок – это действительно петух, а эль – это эль. Что боевых петухов перед боем поили элем, для того, чтобы они были злобнее, да? Ну, вот есть такая версия, не знаю, насколько она справедливая, но вполне может быть. Следующую посмотрим, давайте, картиночку. Вот, это Юго-Восточная Азия, мы по дедушке видим сразу, что это Юго-Восточная Азия. А вот как раз тот самый случай, когда идет ссадка двух петухов, сейчас они вступят в бой друг с другом. Кстати, вот в Юго-Восточной Азии там породная такая линия совершенно четкая, там все петухи длинноногие, поджарые. Кстати, ребят, вот я вам что хочу сказать, вот в этих странах, и в Китае, большей частью даже во Вьетнаме, в Камбодже, если вы закажете курицу, вы будете удивлены, потому что у нас в ресторане где-нибудь, да, потому что у нас любят таких мясистых кур, бройлерных, чтобы там было сплошное мясо, а там это не ценится совершенно, там все куры, они такие жилистые, спортивные, мясо прямо не прокусишь, ну, там бульоны больше, их там варят, бульоны уже, лапша, вот это вот все. И в свое время американцы пытались туда ножки Буша свои сбагривать, в ту же Камбоджу, в Вьетнам. Не пошло. Не любят там народ таких кур, потому что в их представлении куры должны быть спортсменами, а не вот эти вот раскормленные на гормонах, на стимуляторах роста, вот как американцы любят. Следующее, давайте посмотрим картиночку. Вот, это уже Филиппины, там арены работают круглосуточно, это вот до сих пор. Есть даже такие центры, куда туристы специально для этого приезжают. И вот таких два основных направления породных. Это, ну, скажем так, одни летуны, другие наземные. То есть первое направление – это петухи, которые подлетают и сшибаются в воздухе, а вторые – это те, которые вот бьются на земле. Ну, конечно, конечно, ребят, я вот ждал от вас этого вопроса про боевые искусства и школа петуха, да, вот эти все шаолини и так далее. Да, есть там знаменитые, я где-то, помнится, недавно мне попалось там вьетнамские боевые искусства, стиль Ким Хе, золотой петух. Были какие-то, ну, вот 8, по-моему, считается, таких вот базовых стилей. Это там школа богомола, школа змеи, там еще кого-то. Конечно, там петух тоже есть. Но, ребят, я не специалист по боевым искусствам. У меня есть определенный мой жизненный опыт. Все-таки 64 года прожил, по разным странам поездил. И у меня был повод сравнивать, как бы, пиар с действительностью. И вот эти все школы змеи, богомола там и так далее, и так далее. Ребят, это все настолько мифологизировано.

0: театрализировано. На самом деле все прозаичнее и проще. Почитайте про восстание боксеров, да, в Китае, когда вышли эти всякие шаолинцы, да, великие, непобедимые. Подъехала казачья сотня, посмотрела, достали шашки, и на этом восстание закончилось. Поэтому нет, конечно, в этом многое есть. Мне вот как-то кажется, вот помните, когда фильм даже есть, Ростоцкий там играет, как создавали самбо, когда вот этот вот товарищ, он объездил все эти страны, изучал, а потом он убрал всю эту пряную восточную экзотику и оставил только вот... У меня был один знакомый, он начинал еще Штурмин, Касьянов, карате, еще там в 70-е годы. Это знаменитые были люди, китайский, этот самый японский язык выучил. А потом мы его встретили с товарищем, говорю, чем занимаешься? Он говорит, да вот сейчас в КГБ тренирую. Я говорю, ну и как? Он говорит, Саша, карате, это же философия. Надо представить себя в полнолуние цветущим бамбуком на склоне Фудзияма, этим идиотом лишь бы. Ну, что тут скажешь? Да, ребят, конечно, школы есть, и Петуха, и Богомола, и бог знает кого еще. Кому интересно, вот неофиты очень любят вот в этом во всем купаться. Ну, и петухи, конечно, у петухов есть чему поучиться, и реакция у них прекрасна. Но, к сожалению, люди изначально кровожадны по своей натуре, поэтому каждый вот такой природный поединок между животными, они начинают как бы верстать под свою кровожадность. И давайте дальше вот посмотрим следующую картинку. Вот стали такие вот лезвия приделывать к шпорам петухов. Понятно, что... Кстати, была даже... Как же она называлась-то? Как же называлась эта порода? Навахейро. Ну, навах – это нож. Вот в Латинской Америке вывели породу боевых петухов с непомерно длинными шпорами. Навахейрос, по-моему, они назывались. Сейчас вот, честно говоря, не помню.
1: А ведь шпоры сами по себе острые.
0: Шпоры сами по себе острые.
1: Еще конечно, более острые.
0: Да, да. Ну, там, да, там как бритвенные лезвия, там разные делали вот эти вот шпоры.
1: Росомаха почти. Да, росомаха.
0: Да, почти что росомаха. Да. Но здесь есть еще один такой момент, ребят. Конечно же, в любом спорте, а это все-таки кровавый, но спорт, должна быть какая-то тренировка. Да? И петуха нельзя выпускать на арену просто так. Он должен тренироваться, а в тренировке он должен сохранить свою жизнь и здоровье. И для этого уже были всякие ухищрения. Вот покажите следующую, Александр, нам картиночку. Это делали вот такие заглушечки, наоборот, на шпоры. И на клювнике. Вот дальше, следующий кадр. Это вот чтобы петухи во время своих тренировочных боев они друг друга не ранили, отрабатывали технику. Вот для этого делали вот такие вот ухищрения. Прибегали к всевозможным ухищрениям. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот на рынках я очень часто видел в Юго-Восточной Азии такие корзины, там сверху дырочка еще такая небольшая, и все не понимал, для чего эти корзины, для чего, думал сначала рыбу ловить, знаете, как вот в мутной воде корзину поставил и рукой залез уже там рыбку, да, оказалось, что это вот петухов держат, боевых петухов, сверху накрывают, она без дна такая корзиночка, и потом очень удобно, залез оттуда, достал. Так что вот вся Юго-Восточная Азия, очень часто можно видеть такие корзиночки на базарах. Это понятно для чего? Для петухов, для боевых. Следующую давайте посмотрим. Ну, вот это уже у нас. Вот у нас в последнее время, особенно у нас, предпочитают вот такие петушиные бои. Это масленица. Вот там тоже свои правила, одна нога держится рукой, то есть вот видите, два таких дяденьки бьются одной рукой и одной ногой, кто кого, ха-ха-ха, смешно, можно тотализатор устроить, ради бога, но мы все-таки, очень много всяких историй, очень много всяких легенд, связанных с петушиными боями. Я вам их просто пересказывать не буду. Я хочу вам сказать только одно, ребят, что вот когда вы читаете такие вот статьи, вы всегда включаете дедукцию, всегда скажите себе вот это волшебное словосочетание «elementary Watson», а дальше выстраиваете по логике, насколько это все соответствует действительности. Тогда вы с удивлением обнаружите, что в этом очень часто бывает вранье, потому что очень часто по факту многие эти факты, они просто не стыкуются друг с другом. Но, тем не менее, налицо только одно. Это изначальная кровожадность людей, которые, к сожалению, всегда были охочи до таких вот кровавых зрелищ. Ну, все-таки в средние века любая казнь – это тоже было такое представление, на которое собирались все горожане и, открыв рот, смотрели, как кого-то жгут на кострах инквизиции или вешают. И при этом далеко не все испытывали какую-то эмпатию. И здесь что интересно, вот смотрите, тоже такой вот античный мир, если мы возьмем. С одной стороны, катарсис. Что такое катарсис? Катарсис, то, что вот Аристотель называл катарсис, некоторые говорят катарсис, но, ребят, если по-гречески, древнегречески, то катарсис. А катарсис – это вот уже сейчас вот такое европезированное название. Катарсис – это очищение через сострадание. Это чувство, которое испытывали в греческом театре, особенно когда ходили не на комедию, а на трагедию. И это как гимнастика для души. И если кто-то там отличался своим плохим нравом, то его могли заставить посещать театр каждый день для того, чтобы он испытывал катарсис. Это с одной стороны. А с другой стороны, то есть только катарсис, это эмпатия. Это действительно, это сострадание. А с другой стороны, видите, вот охота до таких вот зрелищ, которые потом уже трансформируются, вот эти страшные арены в Древнем Риме, гладиаторские бои, кровь, травля первых христианских мучеников зверями. Да, вот там же на самом деле всего лишь один шаг был от этого древнегреческого катарсиса для вот этих вот вакханалий кровавых Древнего Рима. Ну, а из Древнего Рима уже пошла и европейская цивилизация, в которой жестокость тоже очень долго... Вот, к счастью, только сейчас эта жестокость уходит, наконец-таки. Да, и очень бы хотелось, чтобы вот этот культурный код хотя бы европейских народов, я уж не говорю про все остальные, как можно быстрее был как-то перепрошит. Но давайте вот на этой оптимистичной ноте мы сегодня закончим, а у нас с вами еще впереди будут другие бои других животных, и млекопитающих, и других птиц, потому что бьются, конечно, не только куры и петухи. Наверное, все. Вот 2 часа мы с вами проговорили, меня родители ваши будут опять ругать, скажут: «Дядя Саша, ну что это такое? 2 часа ребенка мучили». Вопросы есть у кого-то, да?
1: Да, у нас есть вопросы, и мы снова собрали наш полный донат за эфир. Спасибо вам, что поддержите наши эфиры.
0: Что я вы надеюсь, донатили взрослые, да, не дети? А дети, не донатят.
1: Неизвестно, кто донатит. Тут только никнеймы, а вот, неизвестно.
0: Хорошо.
1: Да, так, давайте вопросы. Сначала комментарии, за которые нам
0: давайте.
1: За донат. Ой, что-то там, салют у меня за окном, что ли, или что-то в этом роде. Кто-то что-то празднует. Ставил себе напоминалку, чтобы вернуться к вам и дрочливым позвоночным. Дрочливые позвоночные.
0: Дрочливые, ну что ж, да, у нас в основном сегодня позвоночные были. Беспозвоночные были в прошлый раз.
1: А вы представляете себе трицератопса, меняющего цвет? Вот это будет конвергентное сходство.
0: А вы знаете, хороший вопрос. Вот я думаю, что этот вопрос надо задать Ярославу Попову. Могли ли динозавры, как у них там было с хроматофорами, Могли ли они? Я не удивлюсь. Я не удивлюсь, если, ну, не трицераптусы, а другие какие-то динозавры наверняка свой цвет меняли. И почему нет? Они же не были такими примитивными, как все думают, что если он такой древний, значит примитивный. Ничуть не бывало. У них, может, такое было, чего у современных животных нету. Да.
1: А кто там был в Австралии из мегафауны? Гигантские кенгуру?
0: Из мегафауны. Ребят, я не готов к этому вопросу. Ну, во-первых, вы не забывайте, что мегафауна была там чуть севернее, были же ведь моа, да, вот эти гигантские птицы нелетающие. И когда-то они были не только островными, но они были и на континенте. Ну, была мегафауна. Крокодилы, наверное, были какие-то здоровые. Наверняка были какие-то очень крупные змеи, да. Ну вот, мегафауна, она всегда очень уязвима. Если вас действительно это интересует, то я могу выяснить как-нибудь, да, доложить вам. Ну, я просто не готов в силу своей недостаточной эрудиции. Я же все-таки журналист, не зоолог, ребят,
1: Ну,
0: не
1: вообще,
0: забывайте.
1: про мегафауну в Австралии смотрите эфиры. Опять же, Ярослава Попова. У нас очень много эфиров вышло за уже почти уже 3 года в передаче, да, «Динозавры» и не только. Там можно посмотреть плейлист. Там, по-моему, мы рассмотрели, по-моему, уже все темы. Вот. Какие то
0: Ну, не
1: какие
0: все, не
1: только
0: все.
1: не. Ну, много,
0: Да,
1: много.
0: не
1: Но
0: все.
1: про кенгуру там точно было. Было
0: Вот
1: недавно,
0: Ярославу с
1: по-моему, за.
0: удовольствием подскажу несколько тем при встрече.
1: Да. Так, спасибо за эфир, очень интересно, и это я зачитываю донаты.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, что поддерживаете наши эфиры. Такой вопрос. Трудно ли содержать гекконов? Обогрев, влажность, корм, объем жилья, пахнут ли они?
0: Ребят, ну, пахнет все то, что не убирается вовремя. Да, давайте начнем с этого. Если все вовремя убирается, то ничего не пахнет.
1: Может, имеется в виду запах их естественный?
0: Да. Вот. Ну, знаете что? Начните, если вы новичок, да, то есть идеальное такое животное, с которого можно начинать, это облефар, да, близкий родственник животных. И облефар, ну, идеальная ящерица для новичков. Вот у меня в морозилке лежат сверчки. Раз в несколько дней размораживаю. Ну, у меня там в морозилке они замороженные, сверчки, да, или тараканов можно туркменских. Штучек 5 разморозили, положили ему, он съел и прекрасно себя чувствует. Вот, только перекармливать не надо. А, перед этим его хорошо в кальций обвалять. Ну, ребят, это целая лекция. Ну, что хотите, чтобы я вам про содержание гекконов начал рассказывать? Да, гекконов много. Гекконы бывают разные. Есть гекконы, которые в пустыне живут, там цинковый геккон какой-нибудь. Есть, которые во влажных тропиках, и там другой совершенно режим. Да, там их даже, может быть, лучше в полюдарии держать, чтобы там у них было где искупаться, и чтобы влажность была стопроцентная. Поэтому, ну, это, ребят, это, я не террариумист опытный. Еще раз, ребят, я журналист. К моему счастью, у меня все мои друзья, они все зоологи, герпетологи, энтомологи, орнитологи и так далее, так далее. Я с ней общаюсь. Мы дружим домами, семьями, ездим друг к другу в гости, поэтому я многие вещи как бы вижу и знаю, ну, далеко не все пропускал через себя. Ну, если вы хотите такую тему, содержание гекконов, давайте, но, ребят, это полчаса как минимум. Да, вот,
1: Спасибо
0: как-то так.
1: огромное. Спасибо огромное. Порекомендуйте, пожалуйста, научно-популярную книгу или лекцию о растениях России.
0: О растениях России.
1: У вас,
0: Смотря
1: кажется,
0: что
1: было.
0: вас... Ну, во-первых, я вам... Что вас интересует? Если вас интересуют исключительно такие сухие научные сведения, да, я вам очень советую энциклопедию травянистых растений. Михаил Маратович Диев, мой старый друг, незадолго до ухода из этой жизни, он... Это книга всей его жизни. Он всю жизнь собирал книгу, сам фотографировал, там тысячи фотографий. Когда она вышла незадолго до его смерти, он к телефону подходил так: «Классик слушает». Действительно, труд капитальный, энциклопедия травянистых растений Михаил Маратович Диев. Это те растения, которые у нас могут расти в открытом грунте. То есть это не только аборигенные. Если вас интересует, понимаете, все остальные они специализированные. Такие, есть об орхидеях, да, об орхидных книги, есть о папоротниках. Я вам советую еще по растениям. Вот есть чудесный совершенно такой трехтомник старый. Вот он. Это Алексей Смирнов, профессор «Мир растений». Три тома. Но это не только Россия. Третий том – это культурные растения. Есть замечательные книги Верзилина «Путешествия с домашними растениями». Есть очень хорошая книга, вот тоже могу порекомендовать. Репринтное издание – это Николай Федорович Золотницкий «Цветы в легендах и преданиях». Это дореволюционная еще книжка, там собраны легенды и предания. Опять же, понимаете, друзья мои, что вас интересует о растениях? Если вас интересует свой ботанический сад, коллекцию создать свою, да, собирать там какие-нибудь, создать свою коллекцию орхидных или там камнеломок, или там, я не знаю, магнолий, это одно дело, да. Кстати, очень хорошая книжка есть Владимир Цимбал. У него потрясающая коллекция магнолий. Как же у него книжка-то называется? Она о голосеменных растениях, по-моему. Все никак ее не заполучу, так вот тоже надо будет к нему в гости приехать и выклинчить. Или где-то купить. Вот. А так вот очень много хороших книжек по ботанике. Хотите? Вот есть хорошая серия «Цветы мира». Да, тоже очень хорошо написано. Ну, смотря что вас интересует, опять же. Есть Меннингер, по-моему, вот из переводных, да, «Причудливые деревья». Но это старая книжка, 60-х, 70-х годах о необычных деревьях. Что вас интересует, смотря?
1: Следующий, вот. Да, следующий вопрос, Александр Георгиевич. Как вы думаете, почему в тропических лесах Юго-Восточной Азии полно планирующих летунов, летяг, драконов, в кавычках, летающих змей и лягушек, а в американской сельве нет ни одного подобного животного?
0: Ну, начнем с того, что в тропических влажных лесах там вообще с биоразнообразием погуще, чем в средней полосе, да? У нас-то тоже летяги есть, если уж на то пошло. Вот, это первый момент. А второй момент, я думаю, потому что во влажном тропическом лесу там вот как раз верхний ярус, он гораздо более обжитой. Там больше фитомасса, там же и лианы, там эпифиты всевозможные, да, которые... Поэтому там живут лягушки, которые в пазухах листьев откладывают икру и выводят головастиков на деревьях, да, без всяких там прудов и речек. Там всякие лианы, там, поэтому там гораздо больше экологических ниш. И поэтому возникла такая потребность... с одного дерева на другое как-то перемещаться, уходить от врагов, ну и так далее. Ну, а потом посмотрите, некоторые, кстати, обезьяны, они хоть и не летуны, но они способны совершать и не только обезьяны, и белки, и бурундуки. Ну, бурундуки меньше, нет. Скорее всего, все-таки обезьяны. Они способны, лемуры, они способны даже в прыжке менять с помощью хвоста, как руля, да, менять направление полета в прыжке. Это уже такой полуполет. Но, опять-таки, друзья мои, давайте возьмем на карандаш вот эту вот тему, потому что к ней надо готовиться, да, вот оторвавшиеся от земли. Давайте вот такую тему возьмем и рассмотрим. Там будет все понятно эволюционно, кто почему оторвался от земли. Но, с другой стороны, кстати, вот как это ни странно, забегая вперед, нет таких животных, которые целиком освоили воздушную среду. Нет, которые там живут, размножаются. Им всем нужна какая-то твердая опора. Даже стрижи, которые во сне и спят, и размножаются, испариваются и могут не садиться на землю сутками, или не... даже странствующие альбатросы, которые способны тоже неделями болтаться в воздухе, они все равно потом на воду садятся или на земную поверхность. Нет такого животного, которое бы освоило воздушную среду. Угу.
1: Александр Георгиевич, мы по вам очень соскучились. Как вы провели лето, где изучали флору и фауну? Наверное, кратко. Кратенько, на полчаса.
0: Да я быстрее уложусь. Я провел лето на даче, вот у себя, откуда я выхожу. Вот. Лето было хлопотное, потому что была очень тяжелая зима, очень большой выпад по растениям. Погибло очень много. И магнолии, и, ну, в общем, многое пришлось пилить, пересаживать, выхаживать. К сожалению, мы никуда не ездили. Я сделал сейчас 10 фильмов, вот запустили на телеканале «Живая планета» за это лето. Ну вот сейчас они уже крутятся, вы их можете увидеть. Но они были без командировок. Мы все 10 фильмов, они делались только на съемках. Там, кстати, были замечательные люди, принимали участие, которые в архе вы видите их на лекциях. Ярослав Попов там у нас был, и Евгений Александрович Коблик. Ну, многих увидите, знакомых вам по площадке архе в этих фильмах. Но никуда мы не ездили, потому что сейчас тяжело стало ездить. Сейчас у каналов не очень много денег, ну и всякие сложности политического характера тоже. Вот, поэтому никуда я не ездил. Я вот целиком был... Стараюсь больше жить на даче, на любимой.
1: А есть ли вообще животные, которые не дерутся и не конфликтуют?
0: Есть, да. Конечно. Но у нас 12+, поэтому я, можно, не буду эту тему развивать, как, например, карликовые шимпанзе снимают агрессию.
1: Бонобо?
0: Да.
1: Спасибо за лекцию. Мия, 12 лет, спрашивает, как самку жука-оленя... Как самку жука-оленя... Как самку жука-оленя... содержит перед тем, как посадить ее в бревно для боев.
0: Ну, там жук-носорог был, вообще-то, Мия. Насколько мне помнится, это в прошлой лекции. Ну, как, никак не содержит. Ловит просто в дикой природе. Дело в том, что вот эти вот бои жуков-носорогов, которые в тропической Юго-Восточной Азии, да, культивируются, они же сезонные. Вот мы в следующей встрече, Мия, будем говорить, например, о гусиных боях. Я забегаю вперед, скажу, что есть такой городочек маленький, он называется Павлов на Оке, это Нижегородская область. Все, мечтаю туда съездить, все никак не получается. Он знаменит лимонами павловскими, канарейками павловскими. Маленький городок, а вот известен. И гусиными боями. И вот эти гусиные бои, они всегда проводились в одно и то же время, в марте месяце, потому что в это время у них как раз вот сезон брачных турниров. Также и с жуками отлавливали в природе самку, сажали ее в бревно, и вот ее феромон призывный, он возбуждал самцов. И вот как-то так. Вот я сейчас жуков-носорогов, я в прошлый раз рассказал, 15, по-моему, я вот таких личинок нашел в мешках с навозом, который мне мой друг с конюшни привез, и я их отдал чудесному энтомологу Андрею Сачивко. Андрей сейчас будет их выращивать, этих личинок, чтобы получить из них взрослых жуков-носорогов. Посмотрим, что у него получится. Так, ну что, еще какие-то вопросы есть, да?
1: Да, еще один вопрос от Мии.
0: Да, Миечка.
1: Да, сейчас, наверное, последний будет на сегодня вопрос. А не могли бы вы, пожалуйста, посоветовать книгу «10+» о рептилиях?
0: О рептилиях 10+. Ну, не, наверное, предлагаю Игорь Акимушкин «Мир животных». Там тому 5, ну это такие небольшие. Вот у меня в Москве, к сожалению, Акимушкин, здесь только домашние животные, да, вот, мир животных Игорь Акимушкин. И там есть один том очень хороший, который посвящен рептилиям. А что еще у нас о рептилиях? Ну, вот из того, что художественно написано, да, так вот, хорошая книжка, я помню, мне попадалась про лягушек, по-моему, она называлась «Вечные странники». Ну, опять же, Мия, смотря что тебя интересует, Недялков была чудесная книжка, по-моему, она называлась «Опасные тропы Змеелова». Ну, вот это Змеелов тоже написал очень хорошую книгу о змеях. Ну, пожалуй, как-то сразу на ум и не приходит такого, чтобы вот. Ну, я думаю, что с Акимушкина лучше всего начать, потому что у него очень хороший язык. Ну, он, правда, немножко кое-что так любит приукрасить, но, тем не менее, он все-таки профессиональный биолог был. У нас сейчас нет, к сожалению, популяризаторов вот такого уровня, такого диапазона, как был Акимушкин в свое время. Ну, наверное, все.
1: Да, наши вопросы и лекция подошла, занятие подошло к концу,
0: Спасибо
1: Александр.
0: большое. Спасибо, ребят, тем, кто остался
1: Спасибо вам.
0: с нами, выдержал все эти 2 уже почти с часа с хвостиком.
1: Ровно
0: Еще
1: ровно
0: раз,
1: 2 часа, ровно два
0: ровно,
1: часа.
0: да, ровно 2 часа. Ребята дорогие, вернее, это я родителям говорю, ваши донаты идут на развитие канала Архе.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь, как говорят тут
0: Да, ставьте лайки,
1: в интернетах.
0: подписывайтесь. Да, мы уже с Александром себе по острову купили, яхты строим, поэтому нам уже больше не нужно,
1: Я
0: все остальное.
1: купил остров, но не купил самолет пока, чтобы туда долететь.
0: Вот.
1: Поэтому
0: Я
1: вот как только
0: подарю.
1: куплю самолет, все, улечу туда, в одну сторону.
0: Александр, на день рождения подарю. Хорошо.
1: Ну,
0: Всего доброго.
1: хорошо.
0: Спасибо всем.
1: До
0: Через
1: свидания.
0: 2 недели, ребята, через
1: Да,
0: 2 недели.
1: эфир раз в две
0: Следующие
1: недели у
0: выходные,
1: нас. Через
0: выходные, да,
1: выходные, через
0: пропускаем.
1: выходные. Да.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
0: Александр, спасибо.

Вредные или полезные? Очень часто люди приклеивают такой своеобразный ярлык к тому или иному животному. Оно вредное или оно полезное. И, к сожалению, очень часто, когда животное назначают вредным, ну, потом для него это какие-то печальные последствия имеет. На самом деле, прежде всего, надо оговориться, что понятие «вредный» или «полезный» оно применимо только, ну, скажем так, во взаимоотношениях человека и животных, потому что в природе понятия «вредный» и «полезный» просто нет. Для природы все полезны. Для природы все виды, которые в ней существуют, нужны, все они выполняют какую-то определенную функцию в экосистеме, и, соответственно, нельзя сказать, что один из них вреден, другой полезен. Поэтому это чисто такая оценочная характеристика, которая дается человеком. Для человека то или иное животное действительно может быть вредным, то или иное животное может быть полезным. Но так ли много этих самых однозначно вредных для нас животных, как мы думаем? На самом деле все здесь относительно. Ну, с одной стороны, конечно, там, если мы какого-нибудь постельного клопа возьмем, ну, наверное, для человека он как-то исключительно вредный, пользу найти сложновато. Там бегает, кровь сосет, в общем-то, и все, болезни переносит всякие. А вот если мы, например, возьмем, ну, самую обыкновенную домовую мышку. А вот она у нас бегает там на кухне, да, ну, надеюсь, ни у кого не бегает, но, тем не менее, раньше бывало такое, что бегали. А бегает, кушает продукты, тоже, кстати, болезни переносит. А, казалось бы, ничего хорошего, казалось бы, животное однозначно вредное, и, в общем-то, хорошо бы его вообще как вид уничтожить. На самом деле, однако же, если мы вспомним про ту же самую мышку, хотя бы многочисленные медико-биологические эксперименты, без которых, в общем-то, невозможно, в том числе, наша медицина, на самом деле, многие из этих экспериментов их ставили на тех же самых мышах, на той же самой обыкновенной домовой мыши. Таким образом, получается, что мышка, которая служила материалом для эксперимента, ну, фактически, вот она косвенно участвует в спасении людских жизней, что становится возможным после постановки тех самых экспериментов, проведения тех или иных исследований, которые, собственно, ставились на этих самых животных. А если взять, например, сферу охотничьего или сельского хозяйства, на самом деле они зачастую пересекаются, поэтому будем обращаться то туда-сюда, то сюда, в общем-то, многие животные у нас там и там отметились. Ну, кого мы считаем вредным? Ну, в первую очередь, если там про охотничье хозяйство говорить, да, кто у нас там в первую очередь представляется? Наверное, волк. Понятное дело, он хищник, он... Люди, которые соприкасаются с охотничьим хозяйством более или менее тесно, те знают. Он очень большой ущерб наносит на самом деле охотничьим хозяйством, уничтожая там копытных, зайцев и тому подобное. Кроме того, люди, которые даже с охотничьим хозяйством не сталкиваются, те знают, что волк может и на человека напасть, может и в конце-то концов бешенство переносить, как любой из хищников. Таким образом, он вроде бы, как у нас получается, по всем статьям вредный. Однако, с другой стороны, нельзя забывать, что и природе без хищников никак нельзя, поэтому волка, мягко говоря, не рекомендуется уничтожать в природе. Что бывает в экосистеме без хищников? Ну, достаточно вспомнить, например, из истории нашей страны, там, нашей зоологии, крымское заповедное охотничье хозяйство 40-х-50-х годов. Это современный крымский заповедник. Тогда там хищников как раз-таки всех извели, волков в первую очередь. Там развелось очень много оленей. В результате что? В результате олени покушали всю, там, весь подлесок, всю растительность и стали уже сами помирать, в общем-то, от бескормицы, от болезней, которые при такой высокой популяции там начались. Ну, в общем-то, то есть численность сама стала саморегулироваться, но в природе по-другому просто не бывает. Ну, было это, мягко говоря, малоэстетично. Кроме того, не будем забывать, что иногда про это тоже забывают, о том, что волк действительно это санитар леса. Это не просто там эпитет какой-то, это на самом деле так. Потому что волки, когда
их не слишком много, когда много, это совсем другой разговор, но когда волка, скажем так, в лесу достаточное количество, не слишком много, не слишком мало, волк в первую очередь нападает, конечно же, на больных, каких-то там ослабленных животных, то есть производит тоже своего рода отбор, да, среди тех же оленей, там, в том числе, то есть отчасти избавляет и егеря тоже от необходимости там производить селекционный отстрел какой-то, все равно это придется делать, ну, нет волка, это придется делать егерю, иначе от того оленя заболеют еще другие олени, там, и все равно популяция пострадает. Другой пример из этой же сферы, ну вот, например, лиса, да, всем прекрасно нам известная рыжая лисичка. С одной стороны, вроде как она симпатичная, она там такая хорошенькая, героиня сказок там и все такое. И вот когда охотник там на эту лису идет, тут вот люди даже, те, которые говорят, что надо волка стрелять, люди говорят, ой, лисичку жалко, там, давайте не будем лисичку убивать. С другой стороны, если вспомнить, что лисичка у нас, например, в Ростовской области, основной по значимости носитель бешенства и переносчик. Лисичка у нас переносит и другие заболевания, ну, чесотку, например, когда ее слишком много, опять-таки. Ну, кстати, бешенство – это тоже та же история, когда ее слишком много, тогда и случаи бешенства учащаются. А лисичка у нас еще так же вредит и охотничьему хозяйству. Она вредит и сельскому хозяйству. Ну, в каком плане? Там все прекрасно знают, в курятник залезла, там кур поела. Вот уже и конкретному человеку какой-то она ущерб нанесла. То есть вот, казалось бы, и вред. Ну, с другой стороны, лиса у нас – это поставщик меха, так сказать, который тоже… Когда-то, во всяком случае, очень ценился, сейчас этим уже не так, к сожалению, но тем не менее. Кроме того, тоже она позволяет бороться с другими вредными существами, ну, с какими, например? Ну, с теми же мышами, только не домовыми, конечно, а с полевыми мышами. Теми самыми, которые уничтожают урожай на полях, ну, которые тоже вот вредные, ну, можно их там химикатами опрыскать, а можно и просто их лисичка покушает. Все-таки не будем забывать, что основа рациона лисицы – это мелкие грызуны. Мыши, полевки и так далее. То есть, казалось бы, вот лиса вредная, там, да, бешенство переносит, надо ее уничтожать полностью. Нет, не надо, потому что она мышей ест. Без лисы тоже, в общем-то, не только природе, но людям тоже плохо будет. Таких примеров на самом деле масса. Вот еще один. Ну, собственно, даже группа примеров – это грызуны. Ну, даже не будем там брать мышей, да, это самоочевидно. А вот таких грызунов, как суслики, сурки, да, это для нашего Донского края как раз очень актуально. И если вспомнить историю, у нас и суслик – опаснейший вредитель полей, у нас и сурок – опаснейший вредитель полей, плюс к тому они еще и различные заболевания переносят, в частности, чуму. Ну, сурок – второстепенный у нас носитель чумы, а малый суслик и вообще основной. У нас в Ростовской области на юго-востоке, как известно, есть так называемый спящий очаг чумы, и, соответственно, вот малый суслик как раз у нас носитель чумы в этом самом спящем очаге. Ну, когда очаг проснется, неизвестно, будем надеяться, это произойдет не очень скоро. Кроме того, и суслик, и сурок – это еще и носители тулеремии. Но тулеремия – это, конечно, не чума, ясное дело, это не смертельная болезнь, но это болезнь очень неприятная. В общем-то, все, кто работает в природных условиях, там, будь это геологи, зоологи там, и так далее, им в обязательном порядке перед работой в полях делают прививку от тулеремии. Ну, потому что, да, умереть не умрешь, но потом долго мучиться будешь все-таки, прежде чем выздоровеешь, пару месяцев, тоже радости мало. И, соответственно, вот эти наши суслики-сурки, они являются в том числе носителями и тулеремии. Но если посмотреть на этот вопрос, опять же, на этих зверьков с другой стороны. Суслик у нас, к сурку это не относится, а суслик у нас крапчатый в настоящее время в Красной книге. С чем это связано? Дело в том, что в свое время за него, именно как за вредителя сельского хозяйства, взялись очень даже всерьез. Ну, за него всегда пытались всерьез взяться, но когда это пытались как-то там охотники там что-то делать, что-то такое, не очень получалось. У нас была даже сусликовая повинность в свое время еще до революции, когда вот по всем казачьим станицам там каждый казак, значит, за год должен был, если я не ошибаюсь, 16 сусликов истребить и, значит, 16 сусликовых лапок своему станичному атаману представить. Да, то есть казаки занимались
помимо всего прочего, еще и вот таким. Ну, понятное дело, поскольку они занимались сельским хозяйством, они были более всех заинтересованы в том, чтобы суслика на полях особо сильно не было. Но как-то это, тем не менее, не помогало. В 20-е годы пытались с сусликами бороться самыми настоящими боевыми отравляющими веществами, от которыми солдат травили на полях Первой мировой, там, а в 20-е годы сусликов пытались травить. Ну, тоже как-то не очень помогало. А вот когда уже в 50-е появились пестициды, тут как-то ну, для человека они не столь опасны, как боевые отравляющие вещества, разумеется. А вот для суслика, ну, они ничем не лучше, так скажем. Поэтому на суслика, с одной стороны, продолжали охотиться, причем тоже добывали их в больших количествах, и с другой стороны, вот навалились еще и с пестицидами. В результате это привело к чему? А это привело к тому, что, как я уже сказал, в настоящее время суслик у нас находится, капчат суслик находится в Красной книге. Причем в процессе мониторинговых мероприятий, именно, которые в рамках ведения Красной книги проводятся ежегодно, пока что вот как-то колонии суслика в Ростовской области обнаружить не удается. Ну, надеемся, что удастся рано или поздно найти, потому что иначе это совсем грустно получается, что его уже в черный список сразу пора, а не в Красную книгу. Но тем не менее. И что, собственно говоря, произошло? Вот, казалось бы, нужно только радоваться, что наконец-то хоть одного вредителя истребили. А что произошло? В первую очередь произошло, конечно, у нас не очень веселая вещь произошла в природе. Есть такая замечательная птица, как степной орел. Один из символов наших степей, кстати, тоже в Красную книгу занесен. И основной его пищей является как раз-таки суслик. И вот как раз, когда суслика истребили, степной орел ну, у нас столкнулся с проблемой, ему стало нечего кушать. Поэтому орел, конечно, кушать там себе пытается найти чего, но, к сожалению, ему приходится перейти на такие вещи, которые раньше, видимо, орлы вообще не ели никогда. В частности, даже зарегистрированы случаи, когда степные орлы стали питаться степными гадюками. А это тоже не очень хорошо. Степная гадюка у нас тоже в Красной книге, и такое вот неожиданное на нее, так сказать, да, и животное кушает, конечно, но могло бы и не кушать, в принципе, это не его рацион. Поэтому здесь уже исчезновение суслика породило вот и такую проблему. Один вид исчез и тянет еще и за собой другие. Точно так же хорек-перевязка, тот сусликом не только питается, но еще и в норах их живет. Тоже, соответственно, у вида перевязка тоже в Красной книге у нас, поэтому, соответственно, для нее тоже не самые лучшие времена наступили, скажем так. Что касается такого нашего грызуна, как сурок, он у нас тоже одно время ходил во вредителях. Ну, по той же самой причине, по какой суслик, собственно говоря. Потому что он приходит на поля, кушает урожай, аппетит у него хороший. Понятно, суслик там намного меньше, чем сурок. Естественно, сурок съедает больше, живет большими колониями, точно так же, как и суслик. И, соответственно, с сурком боролись тоже и как с вредителем. То есть у него еще и мясо съедобное, но помимо этого, вот именно как с вредителем боролись. Ну и уже к середине 20 века чуть было полностью не уничтожили, только большими усилиями государственных заказников, охотничьих хозяйств и зоологов Ростовского университета удалось все-таки сурка из небытия практически вернуть, куда вот его как вредителя отправили. А что еще хуже, как вредителей у нас в небытие за малым не отправили целый ряд хищных птиц. Дело в том, что была такая компания в 50-60-е годы, что в прессе и так далее, что вот все хищные птицы, они все вредители, потому что они наносят ущерб там и сельскому хозяйству, ну, тех же курочек, уточек таскают, и в охотничьему хозяйству наносят ущерб, зайцев, там, уток, фазанов и так далее, ну, которых тогда и так было не слишком-то много, вот они их уничтожают. И тоже за них взялись всерьез, принялись истреблять, ввели премию тоже за каждое, там, за каждого орла, там, и еще какие хищные птицы, там, подорлики, ну, в общем, стреляли практически всех. Даже скопу, которая питается исключительно рыбой, и то, вот, как вредителя, принялись отстреливать. А к чему это привело? Да к тому, что если сейчас взять вот список наших, по той же Ростовской области, список наших хищных птиц крупных, дневных, то они почти все, за несколькими исключениями, там, самыми мелкими, они как раз на страницах Красной книги.
Ну, слишком уж хорошо с ними побавились в свое время. А что самое интересное, единственный вид, который действительно можно с определенными оговорками отнести к водителям, ястреба тетеревятника, водителя охотничьего хозяйства, вот он-то как раз по иронии судьбы у нас в Красной книге отнюдь не пребывает, его у нас много, и он по-прежнему там фазанов, куропаток и других птичек в охотничьих хозяйствах с удовольствием ест. В общем-то, таких примеров можно приводить очень-очень много, когда животных записывали во водители без особых на то оснований, не слишком хорошо подумав, да те же змеи, собственно говоря, ядовитые, ну, понятно, змеи боятся все, там все такое, но тем не менее, не будем забывать, что из яда ядовитых змей там ценные лекарства делают, там и все такое. Ну, и понятно, что о роли животных в дикой природе, там, в поддержании биологического разнообразия, баланса и так далее, я уж не говорю, это в принципе очевидно, мы сейчас говорим все-таки в основном о роли животных для человека, что оказывается, что даже самые отъявленные вредители, они очень и очень часто оказываются существами на самом деле полезными. Таким образом, польза, вред – это понятия, во-первых, чисто субъективные, только для человека они имеют значение, в природе этих понятий просто нет. И самое главное, что эти понятия относительные, поэтому не нужно спешить по первому же признаку сразу же отнести животное к вредным, там, кричать, что надо его уничтожить, истребить и так далее. Потом, когда все выяснится, в общем-то, будет гораздо больше работы по восстановлению этого на самом-то деле невредного или даже полезного животного, нежели чем сначала разобраться, а потом уже какие-то меры к этому животному принимать.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. У нас сегодня в гостях популяризатор космонавтики, аэрокосмический инженер, участник отборов космонавта, писатель, автор детских книг о космосе Денис Прудник. Денис, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Добрый день.
2: Когда Колумб и Васко де Гама плыли за океан, они преследовали военно-политические или экономические цели. Но никто не знал, что они найдут новые ресурсы. Сильнее всего цивилизацию изменила простая картошка, которая через некоторое время после своего появления в Европе помогла победить голод. В итоге Европа стала бурно растущим регионом. Сейчас мы находимся на пороге такого же, когда космос откроет возможности почти неограниченного роста.
3: Ну, на самом деле, я бы сказал, что сейчас космонавтика находится на таком условном переходном этапе, поскольку современные технологии, наверное, уже выходят на какой-то условный пик. Входят новые технологии производства ракетно-космической техники. Вот недавно была попытка запустить первую ракету, напечатанную на 3D-принтере, и фактически мы стоим на пороге рывка. Нам нужен какой-то технологический небольшой рывочек для того, чтобы космонавтика начала опять шагать семимильными шагами, как это было в начале, собственно, развития космонавтики, когда был запущен первый спутник, первый человек. Вот, и мы на этом пороге, наверное, действительно находимся. Я даже в какой-то степени завидую молодежи, которая будет, может быть, переступит этот порог и, собственно, будет находиться на этапе, когда космонавтика начнет опять очень быстро и активно развиваться.
2: Ну вот я сегодня и предлагаю нам обозначить нашу с вами цель следующим образом. О чем мы имеем право уже мечтать, потому что это вот то, над чем работают, и какие проблемы нужно решить для того, чтобы это осуществилось. Что я для себя отметила? Орбитальные транспортные хабы, лунные базы, двигатели на воде, транспортировка и разработка астероидов. Все это звучит, ну, как бы фантастически, но по факту это уже все проектируется или существует как минимум в опытных образцах. Что из этого, на ваш взгляд, самое интересное и самое вот-вот, до чего можно дотянуться и на наш с вами век хватит?
3: Ну, если мы говорим про астероиды, это очень популярная тема для тех, кто увлекается космосом, там как-то долететь до астероида, что-то оттуда добыть, то мне кажется, это наоборот самая далекая тема в плане того, что мы что-то с этого можем получить. Если говорить так, то из тех тем, которые были обсуждены выше, то, наверное, транспортные хабы — это наиболее близкое, поскольку у нас есть сейчас в космосе проект Международной космической станции, туда

0: которые фактически уже существуют, просто ее немножко надо адаптировать и сделать уже именно хабом, а не просто объектом, где пребывают люди.
1: Ну, кстати, для слушателей хотела бы рассказать о том, что есть астероиды, которые вращаются на орбите Земли или иногда ее пересекают. Например, астероид Рюгу. К нему отправили уже две миссии японских космических кораблей «Хаябуса», которые подтвердили и наличие минералов, и саму возможность таких миссий. Рюгу практически полностью состоит из железа и никеля, строительных материалов, которые можно использовать для создания конструкции на орбите. Общая оценка стоимости этого астероида – почти 80 миллиардов. Долларов. И если добыть такое же количество этих металлов на Земле и доставить на орбиту, это обойдется в 1000 раз дороже. Стоимость миссии к этому астероиду с целью подтолкнуть его поближе к Земле – 50 миллиардов. 30 миллиардов долларов получается чистая прибыль. Но совершенно не обязательно кидать его на Землю. Это опасно, конечно, и бессмысленно. Гораздо полезнее оставить его в точке Лагранжа, где он будет поддерживать свою траекторию и где можно постепенно, десятилетиями разрабатывать и доставлять на орбиту. Получается сверхдешево материала для строительства. В космосе, кстати, есть и более фантастические объекты. Один из наиболее популярных – это астероид Психея. Его оценивают почти в 10 квинтиллионов долларов. Квинтиллион – это триллион миллиардов. Фантастическая сумма. Значительную долю его веса составляет платина, золото и другие ценные материалы. Я не говорю о том, что остальная часть практически полностью железно-никелевая. Но, скорее всего, это ядро бывшей протопланеты, которая развивалась на орбите между Марсом и Юпитером. Иными словами, в космосе разбросано очень много ценных камней. Наша задача – научиться к ним летать и разрабатывать их. В свое время Bank of America оценил потенциал этих камней почти в 700 квинтиллионов долларов. Самая главная проблема – это топливо. Двигатель на воде, он все решит.
0: Ну, на самом деле, двигатель на воде – это достаточно спорная тема, решит это или нет, поскольку пока успешных примеров нет. Я вижу вообще основная проблема космоса – это понять вообще цели какие. То есть создать хаб для того, чтобы создать хаб, ну, хорошо, создали мы хаб, что-то там делаем. То есть надо понять, для чего мы этот хаб создаем. Как раньше думали о том, что можно долететь до Луны и там построить хаб, и оттуда дешевле лететь на Марс. Но если провести расчеты, то на Марс дешевле лететь с Земли. То есть никакой хаб для этого не нужен, нам проще создать ракету и отправить ее с Земли в сторону Марса. То есть здесь нужно понимать четкие цели, и это, в общем-то, и есть то, чему в инженерных вузах учат. Зачем вы это делаете, какую вы проблему решаете. Поэтому создавать хаб для того, чтобы создать хаб, это плохое развитие космонавтики, а создать хаб, чтобы решить какую-то задачу, может быть, также отправки каких-то научных аппаратов, может быть, их ремонт научных аппаратов, такие проекты тоже существуют. Это уже выглядит как что-то более такое целеполагающее, то, что выглядит именно инженерно правильно.
1: Илон Маск, конечно же, удешевил вот эти полеты и доставку грузов. Очень здорово. Луна в первую очередь ведь рассматривается как добыча полезных ископаемых, или же все-таки это перевалочная база для других направлений, не в сторону Земли?
0: Это частый вот миф про Луну, то, что мы ее будем использовать для добычи ресурсов, да, там вот эта вот стандартная история про гелий-3, термоядерная сила, синтез и так далее, который там, по сути, сделает всю энергетику на Земле бесплатной. Но стоит понимать, что действительно гелия на Луне намного больше, чем на Земле, но для того, чтобы там условный грамм гелия найти, нужно половину Луны вскопать все равно. И сейчас таких технологий нет, у нас нет экскаваторов, которые будут копать Луну, там условно, как мы и делаем осенью, когда копаем огороды. Поэтому здесь это тоже...
1: Или зимой, когда копаем асфальт, как мы
0: или
1: любим.
0: Или когда, да, копаем асфальт. Ну, то есть здесь нужно понимать, что, опять же, его больше, да, но мы любим играть процентами, но забываем про числа. Что условно, да, там на 300% больше гелия, но если на Земле его условно 0 и много нулей после запятой, а там 300 раз больше, то, ну, вроде как это не сильно облегчит ситуацию. Поэтому здесь достаточно распространенный миф. Я вообще вижу Луну скорее как такой тренировочный плацдарм для отработки технологий постройки обитаемых баз на других объектах Солнечной системы. Ну, прежде всего мы говорим о Марсе. То есть Марс чем опасен? Тем, что он далеко, и спасательную миссию мы быстро туда не сможем отправить. Она будет лететь минимум там 6-8 месяцев при хороших условиях, если нам повезет. А Луна все-таки, она достаточно близко, 3 дня полета. Вот мы спасли экипаж, отработали технологии, отработали там всякие технологии создания самих модулей обитаемых, каких-то частей. лунных баз и дальше отправились на Марс. И для меня это больше именно тренировочный плацдарм для отработки вот этих всех технологий, которые нам предстоит разрабатывать, по сути, с нуля.
1: А зачем НАСА тогда разрабатывает вот эту линию базы лунных баз? Ну, они зачем-то...
0: Так, Россия тоже ее разрабатывает.
1: Да, ну, просто вкладываются безумные деньги. И вот это целеполагание, о котором вы сказали, что это главная черта

0: черта хорошего инженерного подхода.
1: Чтобы отработать технологии, которые потом нам помогут, собственно, по сути, колонизировать Марс, как вот об этом много говорит тот самый Илон Маск, о котором мы выше говорили, про то, что он дешевил запуски, что на самом деле достаточно спорное суждение. Вот, ну, не суть про это, не будем там заострять внимание. Но это именно отработка технологий, поскольку, в принципе, космонавтика чем хороша? Тем, что если мы пытаемся построить базу, например, на Луне или Марсе, мы разрабатываем такие технологии, которые потом с вероятностью там, 99% найдут применение здесь, на Земле, и упростят нашу обычную жизнь. Вот мы общаемся сейчас по видеосвязи, условно говоря, да, видим друг друга. Это благодаря тому, что где-то там висит спутник, который передает сигналы. В принципе, таких примеров можно много привести, от там, беспроводных технологий до других. Как мне сказал один раз один космонавт, космонавтика — это не про бизнес. Космонавтика — это про другое. Это про развитие технологий, про развитие и улучшение жизни здесь, на Земле. И если вы идете в космос, чтобы зарабатывать деньги, то, к сожалению, вы разобьетесь об скалы, потому что, к сожалению, зарабатывать на космосе очень и очень сложно.
0: А все-таки ключевой момент для освоения Солнечной системы, на ваш взгляд, это что?
1: Ну, это разработка, прежде всего, новых двигателей, поскольку текущие двигатели, они решают задачи, какие-то аппараты летают очень далеко и очень долго, и электроника у нас очень развита, микроэлектроника, я имею в виду в целом глобальное человечество и научная аппаратура, то есть этот процесс мы наладили, но, к сожалению, с текущими движками, которые там, безусловно, надежны, мы летаем далеко в космос очень длительное время. То есть там, условно, долететь до Юпитера, это там десятилетия, это, конечно, очень долго. Поэтому нужен двигатель, который разгонит аппарат до больших скоростей. И, собственно, наверное, после этого действительно можно будет говорить как минимум о рывке в направлении научного космоса. Какие разработки там теоретически есть? У нас разрабатывается аппарат, который называется «Зевс». Это ядерный, по сути, двигатель космический. По сути, он должен, вот как это иногда говорят, изменить игру. Если действительно разработка пойдет, я надеюсь, она пойдет, там и будет летать, как обещает Роскосмос, то это действительно может сильно изменить вообще всю мировую космонавтику.
0: Прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к нашему динамичному с ускорением эфиру. У нас в гостях популяризатор космонавтики и аэрокосмический инженер Денис Прудник.
2: Передача данных.
0: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в гостях популяризатор космонавтики, аэрокосмический инженер, участник отборов космонавты, писатель, автор детских книг про космос Денис Прудник. Вы за несколько минут до этого скептически высказались о водяном двигателе. Если не водяной, проверьте, правильно ли я сделала вывод, то ядерный.
1: Здесь вариантов-то много. Чем интересна наука, что вот мы сейчас обсудим с вами водяной двигатель, ядерный, а потом родится какой-нибудь гений, послушав наш подкаст, и придумает супер новый двигатель, который мы даже не предполагали. То есть, ну, сейчас, наверное, мы смотрим в сторону ядерного, поскольку это те проекты, которые реально существуют. А аналогия ядерного двигателя, того очень космического ядерного двигателя, очень простая. У нас есть атомные электростанции на Земле, мы загрузили топливо, и вот оно 20 лет работает. Вот
0: а за 20 лет мы можем долететь?
1: Ну, с учетом того, что этот двигатель, по идее, в теории будет намного мощнее, то мы сможем долететь за 20 лет там, до края нашей Солнечной системы. То есть поэтому здесь именно преимущество в том, что у ядерного топлива, ну, скажем, инженерным языком, расход меньше. Ага. Его, по сути, не нужно. Нам не нужно его дозаправлять, нам не нужно его как-то... Ну, понятно, что инженерно все несколько сложнее, намного сложнее, но в простых словах действительно это так, что просто меньше нужно топлива.
0: Это аргумент. Еще пару слов о мечтах. В моей неинженерной голове все эти планы человечества в целом разделяются, ну, на две части. Непилотируемое и пилотируемое. Ну, пилотируемое, понятно, да, вот посадили человека, он полетел, и Мэтт Дэймон на Марсе. Ой, спасибо им большое. Они картинку вложили в наши головы. Так вот, а непилотируемое – это запуск огромного количества спутников, которые смогут чиниться сами на орбите, которые смогут там уходить с орбиты и не засорять, потому что это одна из огромных проблем. Эти микроспутники, которые не без помощи русских, да, разрабатываются и с парусом. И как, я как почитал, думаю, батюшки свет. Вот что важнее, вот что, если не углубляться? Вот первое, второе, или есть компот, про который которые я просто не знаю?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, это должно идти в некой смеси, потому что сейчас человек, который будет на Луне добывать грунт руками, он намного эффективнее, чем это делает условно луноход или там научный аппарат, который катается по Луне. Но при этом у роботов тоже есть свои преимущества, поэтому здесь должна быть такая условная смесь между пилотируемой и научной аппаратурой. Ну, собственно, в принципе, так и развивается космос. Если говорим про МКС, то понятно, что это считается пилотируемой космонавтикой, поскольку там люди, но роботы активно помогают человеку, всякие роботизированные манипуляторы на МКС, которые там стыкуют корабли или грузы перемещают. И вот, наверное, в этом симбиозе родится что-то реально очень эффективное, и в этом направлении, в принципе, нужно развиваться.
0: Ну, смотрите, мы с вами про мечты говоря, коснулись, конечно же, по ходу дела и проблем. Поговорили и о топливе, и о скорости, и о космическом мусоре, а навигация. Меня вот это всегда смущало. Я когда смотрела еще «Звездные войны» в далеком детстве, я не понимала, как они ориентируются.
1: Ну, учитывая, что у нас сейчас аппараты некоторые научные покинули пределы Солнечной системы, наверное, это не сильная проблема. То есть здесь стоит понимать, что вообще механика движения космических аппаратов, она другая, она не земная. Вот. Здесь все движется благодаря, по сути, единственной силе, это сила гравитации. Сила притяжения разных объектов. И на Земле это четко сейчас просчитывается. Ну и о чем можно говорить, если там условно научные аппараты западные могут 10 лет лететь в условно автономном режиме, а потом через 10 лет выйти на связь, выдать импульс, ну то есть включить двигатели на пару минут, скорректировать траекторию и долететь до какого-нибудь астероида. То есть это же все было рассчитано. Это значит, правильно стоят датчики. Датчики абсолютно разных типов есть. Есть звездные датчики, солнечные датчики. Ну, там это целую... Вот можно литературу читать или идти в профильный вуз и пытаться разобраться, какие есть датчики.
0: Но слово считаю, «пытаться» — это ключевой момент. Подождите, Денис.
1: Пытаться, а что это сложно.
0: Скорость передачи. Вот что меня смущает. Все вы объяснили...
1: Здесь, по сути, не нужна скорость передачи. То есть в чем преимущество датчиков, что они работают здесь сейчас? Нам-то зачем знать на Земле, правильно он летит или нет? Ну, условно говоря, представим, что я аппарат, который находится там где-то там около Плутона. Так. Я должен там в нужный момент сориентироваться там в нужную точку пространства. У меня есть датчики. Датчик мне говорит, ты немножко не туда повернут, дружок. Он выдает мне команду в мой мозг в виде компьютера, чтобы я повернулся немножко правее, условно говоря. А то, что на Земле об этом узнают через час, ну, все равно, он же повернулся, а на Земле просто проанализируют и скажут, да, все правильно, все отлично, датчики работают. То есть, ну, датчики же, они находятся на самом аппарате, и нам на Земле фактически даже не нужно это отслеживать, то есть мы это получаем постфактум как доказательство. Ну, либо как уже совершенную ошибку, и то, что аппарат там разбился или не долетел.
0: Mm-hmm.
1: Здесь надо понимать, что задача навигации, это скорее задача именно бортовой аппаратуры самого космического аппарата, а не задача того, чтобы мы за этим наблюдали и что-то там смотрели. Мы получим сигнал, получим массив данных, цифрок, ученые проанализируют, скажут, все окей, все работает. Если поймут, что какая-то ошибка, направят другой сигнал, скажут, вот тут в коде нужно немножко поменять, потому что ты, дружок, чуть-чуть ошибся. Вот, все, весь процесс навигации выстроен.
0: Где сейчас Voyager 1? Уже как минимум раза в три дальше Плутона. Текущее расстояние более 23 миллиардов километров или 150 астрономических единиц, если мне не изменяет память. А, напомню, для слушателей астрономическая единица – это расстояние между Землей и Солнцем – 150 миллионов километров. Так вот, каждый год Voyager 1 преодолевает вот такое расстояние 3,5 раза и даже чуть больше. И так практически все минувшие 45 лет полета, а ведь изначально... Обоим «Вояджерам» ставили всего лишь 5-летний гарантийный срок. Интересно, кстати, что «Вояджер-2» в 77-м улетел на 16 дней раньше первого, а «Вояджер-1» отправили по более короткой трассе, прямиком к Юпитеру и Сатурну. И, в общем-то, надеялись лишь на исследование этих газовых гигантов. Но зонд настолько ловко раскрутился и ускорился за счет их гравитации, что давно обогнал второй и оставил его далеко позади. И вот уже 10 лет с 2012-го, как он покинул условные пределы Солнечной системы, верно?
1: Тут ученые очень долго спорят, до сих пор, мне кажется, у них споры вылетел, нет, но один точно покинул пределы Солнечной системы. Где он там находится, непонятно. Кто-то говорит, что в гелиопаузе, кто-то говорит, что уже за гелиопаузой. Это условно прям совсем уже граница. Но для общего понимания он уже вне пределов Солнечной системы, но сигналы по-прежнему передает на последних ну, надеюсь, не последних, но уже где-то там ближе к концу издыхания, он живет, существует, один из величайших аппаратов. Это вот к примеру того, что такое навигация. Аппарат вот летает, и мы даже знаем, где он летает в данный момент. Это говорит о том, что он свои задачи и функции выполняет абсолютно в рабочем режиме.
0: Но...
1: Это при том, что Voyager был запущен тогда, когда не было таких компьютеров, как сейчас. Просто стоит понимать, что это аппарат фундаментальный, который исследует фундаментальную науку. Нам на Земле, наверное, если абстрагироваться глубоко, все равно, какие там черные дыры, как они извергают что-то, потому что нас это не касается напрямую. Но в том и прелесть космоса, что это жажда исследований. И эта жажда исследований умных людей подталкивает к каким-то открытиям, а эти открытия потом, через какие-то там определенные этапы итерации, они позволяют нам, ну, условно говоря, разработать какие-то земные технологии, опять же, доработать, улучшить нашу, собственно, земную жизнь. То есть тут, ну, немножко сложно сказать, что конкретно, условно, нам с вами это принесло в плане пользы, потому что, ну, вроде ничего, но зато ученые поняли, как выглядит гелиопауза, где границы Солнечной системы теоретически. То есть теория была понятна, теперь на практике вроде проверили, сейчас будут еще изучать 100 лет реальности, то, что было в теории, ну, условно говоря, и делать какие-то определенные выводы и запускать уже следующий аппарат. Ну, то есть это же фундаментальная наука, она, к сожалению, не всегда быстро приходит в обычную жизнь.
0: Меня это больше всего смущает, что нашей жизни не хватает. Ну, вот когда читаешь про этот гениальный телескоп Джеймс Уэбб, золотой телескоп с золотыми зеркалами, понимаешь, изучает атмосферу уже открытых экзопланет, да, что-то там для нас подыскивает, рассматривает объект Солнечной системы, темной материи, черные дыры. Ребята, это долго? Помните, как Маша и Медведь клюет, а когда клюет, а что клюет, а сколько клюет? То есть вот, ну уж, ну невозможно, а можно как-то это все ускорить? Или это мы такие тут сидим нетерпеливые, а на самом деле все ускоряется очень здорово?
1: Ну, все ускоряется, все очень сильно развивается. Опять же, здесь, мне кажется, есть самая главная проблема тех людей, кто говорит, что космос должен стать бизнесом. Космос не станет бизнесом именно потому, что здесь другое мировоззрение заложено изначально. Мировоззрение не прибыли, не денег, не каких-то там... получение выручки, а именно цель — это исследование как таковое. И я искренне поддерживаю ученых, которые этим занимаются, пусть они не приносят пользу, пусть там тот же Джеймс Уэбб нам для Земли что-то полезное сделать, конкретно там земные, опять же, технологии, там через сотню лет, но жажда исследований, собственно, двигает нас вперед. Иначе, и раз мы сегодня обсуждаем мультики, точнее, касаемся их периодически, мы превратимся в что-то похожее на мультик Валли, когда мы будем просто сидеть, ничего не делать, есть, пить, и, ну, собственно, на этом наша раса закончит существование человечества.
0: Денис, спасибо вам огромное. Мне кажется, очень динамично. И вы сегодня сработали как солнечная частица для нашего паруса, ну, чтобы пойти куда-то что-то почитать, разобраться и так далее. Друзья мои, благодарю. У нас сегодня в гостях был популяризатор космонавтики, аэрокосмический инженер, участник отборов космонавтов, писатель, автор детских книг про космос Денис Прудник. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Итак, уважаемые коллеги, мы начинаем первую онлайн-лекцию портала anthropogenes.ru. Рад приветствовать вас. Меня зовут Георгий Соколов. Я буду модерировать сегодняшнее мероприятие. Мы бы хотели с помощью данного формата бесплатных открытых онлайн-лекций охватить как можно более широкую аудиторию, в том числе и самых отдаленных регионов. Мы понимаем, что где-то уже ночь, но рабочее время и лекторов, и слушателей проживают вечером это мероприятие. В дальнейшем мы посмотрим, может быть, можно будет сделать выходные в более раннее время. Мы надеемся, что эта лекция даст начало целому циклу лекций, не только лекций, но и научных дискуссий, которые будут проходить онлайн. Я представляю вам наших уважаемых сегодняшних лекторов. Значит, во-первых, это Станислав Дробышевский, москвич, известный российский антрополог, популяризатор науки, кандидат биологических наук и научный редактор портала anthropogenes.ru. Станислав, подайте голос. Да, спасибо.
3: Здравствуйте.
2: Это также Александр Соколов, научный журналист, популяризатор науки, создатель и бессменный редактор портала anthropogenes.ru. Автор книги «Мифы об эволюции человека». Александр, покажите вашу книгу. Можете показать?
4: Вот она у меня за спиной стоит.
2: Вижу, да. Отлично. На сегодняшнюю лекцию у нас зарегистрировалось более 500 участников. Еще не все подключились. Я вижу цифру около 300. Естественно, время не позволит нам ответить на все вопросы, потому что более 100 участников задали свои вопросы. Мы выбрали наиболее популярные из них, и наша сегодняшняя тема – это топ-10 вопросов антропогенезу. В конце сегодняшнего, скажем так, сегодняшней лекции у нас оставлено время для ваших вопросов, которые вы можете задавать по ходу лекции в сообществе, в нашем сообществе ВКонтакте. Ссылку мы вас рассылали. А еще в конце сегодняшней лекции мы объявим автора лучшего вопроса, который был прислан заранее, и этот автор получит книгу Александра Соколова «Мифы об эволюции человека». Ну, естественно, с автографом. Теперь, собственно, я хотел бы перейти к вопросам, которые прислали нам уважаемые слушатели. Так, вопрос первый. Он будет адресован Александру. Александр, приготовьтесь, пожалуйста.
4: Я готов.
2: Я его прочитаю. Почему популярны мистика и лженаука? Почему так трудно воспринимают люди идеи эволюции? Почему люди не воспринимают фактов? Александр, я прошу вас.
4: Спасибо за вопрос. Я на самом деле на эту тему говорил многократно в различных выступлениях. Сейчас повторю некоторые моменты, что-то еще добавлю. Ну, во-первых, надо сказать, что судя по всему, если говорить в широком смысле, то наука и лженаука – это очень старое явление, древнее. То есть люди, какие-то люди издревле пытались, так сказать, разобраться в сути вещей, проникнуть в суть вещей, понять, как устроен мир. И всегда, наверное, как только появилось такое стремление, появились и какие-то шарлатаны, которые начали спекулировать на интересе людей, опять же, к явлениям окружающего мира. Я вот буквально только что публиковали мы на портале anthropogenes.ru цитату из такого египтолога Барбары Мерц, где она пишет про древнеегипетский медицинский папирус. Это, понимаете, было давно. Так вот там, конечно, в этом папирусе, там рассказывается про лечение различных заболеваний. Там, конечно, много магии, то есть преимущественно там магические методы лечения, заклинания, какие-то ритуальные действия. Но вместе с этим, при описании ряда болезней, уже присутствует попытка разобраться в естественных причинах. То есть есть там некая диагностика, некий диагноз, и автор этого папируса вот пишет, что он понимает, что, например, паралич тела вызван какими-то причинами внутри, а не какими-то магическими силами внешними. Вот. Что касается, значит, современности, то говорить про ренессанс лженауки, мистики, почему это происходит? Ну, я обычно называю несколько причин. Сейчас я попробую слайдик показать. Надеюсь, вы его видите.
3: Да.
4: Так вот, ну, первый пункт, он банальный, очевидный вроде бы, что наука – это сложная штука. А раз она сложная, это само по себе уже для людей что-то враждебное. То есть люди сложности не любят. Людям хочется простоты. И, собственно, наука все сложнее и сложнее, а это накладывается сейчас, ну, и в нашей стране, и, наверное, не только, на такую вещь, как падение уровня образования. То есть я имею в виду, что, конечно, у людей знаний становится меньше, но дело не только в этом. Хуже, что, скажем, у людей совершенно не поставлено мышление. То есть когда, как пишут, рассказывают педагоги, я это могу наблюдать, вместо того, чтобы детям, допустим, задавали какие-нибудь задачи, делать что-то практическое, тренировать голову, так сказать. Детишкам задают презентации, делают презентации, то есть показывать какие-то картинки. Когда у человека в голове, допустим, вот история, то есть если вспомнить там то, как учили истории в советское время, я вернусь, то, как учили истории в советское время, так, видно меня сейчас?
3: Или пока нет.
4: А вот так?
3: А так видно. Продолжайте.
4: То, ну, конечно, можно предъявлять претензии, что это было нечто, скажем так, идеологизированное. Но, тем не менее, вот было представление какое-то систематическое. Прогресс, там, смена формации, смена стадии, как вот это все происходило. То есть педагоги, которых обучали по определенной методике, они старались привить вот какую-то такую систематическую картину. То есть сейчас у человека в голове некий набор несвязанных картинок. То есть неандертальцы, потом сразу Древний Египет, потом какие-то рыцари, потом бац, уже Вторая мировая война, потом, значит, Гагарин в космос полетел. То есть вот такая вот каша без связи, без логики. И вот замечательный пример, который приводит, значит, такой специалист, педагог Людмила Ящукова, вот тест для детишек, на самом деле для детишек 6-7 лет, вот предлагается список: синичка, голубь, птица, воробей, утка. И вот ребенка спрашивают, а что лишнее? Так вот, она говорит, что сейчас многие взрослые не справляются с этим тестом. Но я надеюсь, что все наши зрители справились. Но вот представьте, что некоторые взрослые...
3: Утка, говорят, Александр.
4: Да, утка говорят, утка. А почему? А потому что птица – это что-то маленькое, а утка – она большая.
3: Вот очень
4: дальше,
3: интересно.
4: Дальше возникает вопрос. Вот такому человеку, который не может нормально обобщить, да, абстракцию нормальную не может выстроить в голове, который не разделяет эмоции, факты, догадки, интерпретации, который не способен к какой-то рефлексии, не способен на себя со стороны посмотреть. Вот что ему можно вообще объяснить? И может ли он понять, вот где у нас действительно реальный опыт, реальные знания, а где какая-то фикция, имитация? Вот. Я вернусь, наверное, к слайду.
3: Да, Александр, и учтите, что у нас все-таки время ограничено.
4: Но вы меня, Георгий, если я там начну слишком много болтать, вы меня беспощадно заткнете же.
3: Нет, ни в коем случае.
4: Ну, соответственно, как одно из следствий, это то, что обычно обыватель, человек от науки далекий, да даже часто и человек такой интеллигентный с высшим образованием, он, когда ему нечто предлагают, он не в состоянии оценить уровень источника. То есть это какая-то статейка из интернета, это новость из ленты новостей, это какое-то интервью в популярном журнале, это научная статья, это фильм, это мнение. Что это? То есть вот доверять этому источнику или нет? Никаких критериев для этого человека, в общем, не предлагается. У меня еще несколько лет назад была такая публикация, и выступала на эту тему, как отличить научную книгу от лженаучной. Вот я заметил, что действительно у людей с этим большие проблемы. И усугубляется это тем, что ученые сами ничего не делают, чтобы эту проблему решать. То есть, конечно, делают, но явно недостаточно. То есть вот научной пропаганды не ведется, а лжеученые, они фактически ничем, кроме пиара, и не занимаются. То есть для них это основная деятельность, пропаганда своих липовых теорий. И вот здесь еще такой момент важный, что наука, она занимается фактами, работает с фактами, с их интерпретацией, конечно, но и с их описанием. И это часто может быть что-то неприятное, сложное. А лженаука, ну вот я боюсь делать обобщение, лженаука, она в подавляющем большинстве случаев психологически комфортно. Так, я сейчас появлюсь опять на экране. Угу. То есть лженаука предлагает нам какие-то, скажем так, психотерапевтические вещи. То есть, ну, в случае там каких-то религиозных или националистических вещей, это, по-моему, вообще достаточно очевидно. Но и в других случаях. То есть нравится тебе сериал «Секретные материалы»? На, получи там инопланетян, строителей египетских пирамид. Какой-то у тебя комплекс, ты, так сказать, мало чего добился в своей жизни, как-то вот чувствуешь себя ущербным, получи великое прошлое, получи про родину человечества там, в своей родной деревеньке. Вот, то есть лженаука предлагает нам приятные, такие ласкающие нас, убаюкивающие, утешающие вещи, а наука, увы, работает с тем, что есть. Приятно это нам, неприятно. Поэтому и лжеученые, получается, имеют некую форму. Вот. И это целиком и полностью касается теории эволюции, потому что теория эволюции, во-первых, ну, опять же, как многие другие научные теории, там, какие-то вот научные знания, она противоречит обыденному опыту, точно так же, как вот почему было сложно доказать людям, что Земля круглая, и что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Потому что я вижу, что Земля плоская, и я вижу, что Солнце встает на востоке, садится на западе. А мне объясняют, что мои глаза меня обманывают. Абсолютно то же самое с теорией эволюции. Я же не вижу, как обезьяна превращается в человека. Не вижу, что вы мне тут лапшу на уши вешаете. Никто этого не видит. Ну и во-вторых, понятно, что теория эволюции – это нечто эмоционально, психологически дискомфортное. То есть людям не хочется происходить от несимпатичных, грязных, волосатых, недуховных животных. Ну и все. Ну и, собственно, тут еще, конечно, прибавляется и конфликт религиозный, ну, хотя это вещи взаимосвязаны. Но если бы, допустим, почему-то какая-нибудь наиболее распространенная религия, ее положение совпали бы почему-то с теорией эволюции, наверное, было бы проще. Вот. Но поскольку они не совпали, а получается там по многим пунктам противоречат, то здесь еще получается такая чисто идеологическая нестыковка. Вот, собственно, а для людей, для многих людей религия очень важна.
5: Вот так. Так, Александр, давайте, учитывая, что действительно регламент у нас ограничен, вы немножко его перебрали. Вы можете в течение там 15 секунд резюмировать?
4: Значит, еще раз, отсутствие знаний у людей, значит, какие-то эмоциональные проблемы, психологический дискомфорт, который они испытывают при столкновении с какими-то научными теориями. И на этом, на всем играют лжеученые. Вот. Ну, плюс еще раз, недостаточное движение научного сообщества в плане научной пропаганды. Вот это то, что, к сожалению, приводит к тому, что лженаука цветет и пахнет. Ну и мистика, там у мистики своя специфика, но там, в принципе, сходные вещи.
5: Спасибо, Александр. Спасибо. Значит, первый вопрос мы таким образом считаем на сегодня закрытым. И переходим ко второму, который у нас уже адресован Станиславу Дробышевскому. Вопрос уже, скажем так, именно антропологического характера. Итак, в генофонде современного человека есть следы генетического наследия по меньшей мере двух других видов людей. Неандертальцев и денисовцев. Итак, два вопроса. Как повлияло подобное смешение на внешний облик современных людей? И возможно ли обнаружение в генофонде современного человека следов скрещивания с другими представителями Homo sapiens? Прошу вас, Станислав.
6: Многим представляется, что вот это вот смешение – это прямо такие как бы куски генома. На самом деле, когда происходит метисация, то не бывает такого, чтобы скрестили, значит, два, да, и от одного отошли, допустим, глазки, от другого нос, а от третьего там уши. На самом деле гены перемешиваются, существует такое явление, как кроссинговер, и поскольку эти метисации еще к тому же были 40 тысяч лет назад в лучшем случае, а на самом деле, скорее всего, гораздо раньше, с тех пор все эти гены, неандертальские, денисовские, сапиенские, смешались настолько уже мощно, что остались в современном геноме не гены неандертальцев, не гены денисовцев, а отдельные ошметочки от этих генов. И большинство из них, строго говоря, никакой великой значимости, в общем-то, не имеют. То есть они не проявляются никак во внешности, они не проявляются там как-то еще, хотя некоторые, может быть, повлияли с самого начала и, может быть, продолжают действовать до сих пор. Например, некоторые генетики утверждают, что светлый цвет кожи европейцев в значительной степени это наследие как раз неандертальцев. С другой стороны, у современных тибетцев гены приспособления к высокогорному климату, экономного расхода на кислорода, они, может быть, оказались приобретенными от денисовцев. Тут, правда, возникает вопрос, зачем они были денисовцами на самом деле. Вот, но, тем не менее. И с третьей стороны, у нас есть, на самом деле, современные люди, да, разных рас. И у разных рас гены вот этих денисовцев-неандертальцев представлены не одинаково. Но вот эту картинку, может быть, посетители нашей группы ВКонтакте уже видели. С одной стороны австралийский абориген, с другой стороны череп из Дали, череп из Китая с датировкой 250 тысяч лет и, в общем, из всех других наиболее вероятный, в общем-то, денисовец. Ну и если вот так вот на них посмотреть в таком варианте, то они, в общем, очень похожи друг на друга. На самом деле форма над бровью весьма близка. Вот, но
5: кто где, Станислав? Вот, а где?
6: В полном варианте, если смотреть, тот, который такой приплюснутый вертикально и с порушенным альвеолярным краем, то это вот Дали, это древний. Угу. А с другой стороны, который целенький, такой высокий, это австралийский абориген. Вот, то есть на самом деле поиск каких-то вот внешних признаков, он может производиться. Может быть, действительно, над бровью наследуется не так уж сложно. И досталось австралийским аборигенам такое усиленное денисовца, потому что у австралийских аборигенов почти 5% на самом деле этого самого денисовского генома. Но за 40, а то и больше тысяч лет вероятность этого вообще крайне мала на самом деле, что прям вот надброви досталось, а не знаю, височная кость не досталась. Потому что гены, они не наследуют какие-то прям вот фены отдельные. То есть нету гена формы носа, нету гена там, формы глаза. Есть гены, которые кодируют какой-то белок. А уж как этот белок реализуется во внешности, мы, строго говоря, не знаем. И для большинства признаков мы это, в общем-то, не знаем. Вот мы знаем для цвета кожи, для цвета глаз, для цвета волос. Но это как бы такие не самые значимые вещи на самом деле. Вот. Mm-hmm. Что касается наследия других людей, то, в общем-то, уже несколько лет назад предполагалось, что у африканцев есть наследие каких-то других еще людей, потому что в Центральной Африке у пигмеев, еще там где-то, обнаружились у местных жителей последовательности, которых нет ни у кого среди других людей планеты. И предполагают, что это наследие еще каких-то древних ископаемых персонажей, которые вот сюда приплелись. Вот. Но в значительной степени проблема в том, что пока у нас нету этих самых древних персонажей, их ДНК, нам не с чем сравнивать, и мы не знаем, вот какой-нибудь ген, допустим, современного человека, он древний или современный, как бы, ну, от шимпанзе отличается, да, а может, он приплелся от каких-нибудь там товарищей Сиявы, ископаемых типа тикантропов. Поэтому надежда на расшифровку новых палеогеномов, в настоящее время над этим активно работают, и тогда, может быть, мы обнаружим еще кого-нибудь. С другой стороны, планета не такая уж большая, а ареалы ископаемых людей были не такие уж маленькие. То есть если европейцы занимали территорию от Гибралтара до Алтая, а денисовцы от Алтая, скорее всего, до Индонезии, потому что смешение с предками австралийцев было где-то там, то, строго говоря, на планете особо нет места, где бы еще были какие-то экзотические персонажи. Разве что на каких-то отдельных островах, не знаю, в горных долинах, но вероятность этого не такая уж большая. В принципе, вероятность открытия каких-то глобальных новых человечеств, она невелика. Хотя есть отдельные находки, которые показывают, что местами было что-то экзотическое. Допустим, в Нормандии, в Индии, ключица вот такущего размера, очень маленького роста кто-то был. На Филиппинах в пещере Калао, там плюсневая кость тоже вот такущего размера, тоже какой-то пигмей. Вот. Есть черепа из Гондонга на Яве, которые вообще ни в какие ворота не лезут. Как бы, тоже какие-то свои люди странные, непонятные. И, в принципе, остается вероятность, что найдется еще кто-нибудь.
5: Ясно. А тогда, может быть, Станислав, в продолжение, да, еще там, можете ли вы за 30 секунд ответить на такой уточняющий, может быть, вопрос, что вот наши читатели, писатели и так далее очень часто любят порассуждать на ту тему, что раз европейцам достались гены там, от неандертальцев, там, азиатам там, достались денисовские гены, а африканцев ничьи эти гены не достались, достались какие-то другие, то вот поэтому азиаты, они такие умные и хитрые, а африканцы, они такие быстрые и сильные. Ну, то есть, как бы, понимаете, на что, о чем я говорю?
6: Ну, на самом деле, примесь неандертальцев, она у всех неафриканцев примерно одинаковая, там плюс-минус. Тем более, что от человека к человеку конкретные нуклеотиды неандертальские, они вообще-то разные на самом деле. И процент в Европе и в Азии неандертальщины, он примерно одинаковый. У азиатов, ну если под ними понимать монголоидов, там денисовской примеси не так уж много. То есть основная часть денисовской примеси это у меланезийцев и австралийских аборигенов. Mm-hmm. Вот. И может быть какие-то там свойства в тот момент достаточно наглядно проявлялись, и в том числе интеллектуальные, и физические, но просто за такое гигантское время, за там, 50 тысяч лет, а то и может быть и 80 тысяч лет, все это могло раствориться столько раз, что если не было жесткого отбора, как в случае с тибетцами, где действительно очень жесткие условия, вот кислород как бы либо расходуется, либо нет. Да? А когда какого-то супер жесткого отбора нет, это все расплывалось во все стороны. В принципе, любой современный человек, он метис там, много кого, вот, но это не значит, что он похож на всех этих своих предков. То есть он похож на папу с мамой на самом деле. А что там было даже 200-300 лет назад, да кто знает.
5: Спасибо. Значит, резюмируя, что в основном мы похожи на папу с мамой, а не на каких-то ископаемых людей, и именно от них достались нам наши, скажем так, особенности. Да. Теперь я бы хотел перейти к вопросу номер 3, адресованному Александру. Александр, прошу вас быть более оперативным, что ли, потому что у нас прошло 25 минут, а мы ответили только на 2 вопроса.
4: Я буду спешить.
5: Итак, да, спешите, Александр. Третий вопрос звучит так. Нужно ли спорить с человеком, проповедующим антинаучные взгляды? И стоит ли вступать в открытую дискуссию, имеется в виду публичную, с лжеучеными? Ну, например, с Савельевым, Невзоровым и другими известными личностями.
4: Я здесь всегда говорю следующим образом, что спор – штука растяжимая, так сказать, по понятию. То есть нужно прежде всего ответить себе самому на вопрос, зачем ведется этот спор, какую задачу мы решаем. То есть разные задачи. Задача первая – самоутвердиться, получить удовольствие, что ли, от спора. Задача вторая – переубедить, переспорить собеседника. И задача третья – скажем так, изменить отношение, как-то изменить мнение нескольких, допустим, сотен или нескольких тысяч людей. Вот мы должны понимать, что если мы говорим, что первые две задачи, они личные, и тут каждый решает сам, хочется ему тратить на это время или нет. А вот третья задача, если мы говорим про популяризацию науки, имеет смысл только третий случай. То есть вот третий случай, когда не я переспорить какого-то упоротого фанатика, вряд ли получится. Хотя, конечно, исключительных случаев это может быть. Вряд ли. А вот если нас читает хотя бы там несколько сотен человек, да, побороться за них стоит. Вот. И тут уже возникает вопрос, в каком формате это делать. Вот мы выработали на антропогенезе некоторый формат, который мы используем сами, мы никому его не навязываем. То есть мы стараемся, что очень важно, не обсуждать личности некоторых авторов, не обсуждать там их какие-то достоинства личные, а мы имеем дело с фактами. То есть у нас такая табличка, будь то вот у нас там 150 ошибок Сергея Савельева или какой-то другой материал. Табличка, слева цитата автора, справа комментарий эксперта. И это вещь, которая любому понятна. То есть если кто-то хочет возразить, то вот таблица, пошел по ней сверху вниз. Вот. И возразить тут достаточно сложно, потому что там факты, там в общем, эксперты компетентно это комментируют. Вот. Значит, что касается непосредственно дискуссии, открытой дискуссии с лжеучеными, будь то Невзоров там, или кто-то еще. Кстати, Невзоров, интересно, что Невзоров в последних своих выступлениях так часто рекламировал мою книгу, что меня даже стали спрашивать, нет ли у нас какой-то договоренности с ним. Я хочу сказать, что договоренности у нас с ним нету. Так вот, значит, по поводу открытой дискуссии. На мой взгляд, научная дискуссия, конечно, штука хорошая, но здесь важно разделять формат научной дискуссии и формат телевизионного шоу. То есть в телевизионном шоу побеждает тот, кто громче кричит и более мастерски, так сказать, использует риторические приемы. В научной дискуссии побеждает тот, кто лучше владеет фактами, хотя, может быть, и не так красочно их преподносит. И вот здесь я бы сказал, что я бы хотел увидеть такую корректную научную дискуссию, чтобы она не превратилась в балаган, в пререкание и ругань. Должен быть жесткий регламент, жесткие правила и жесткий модератор. То есть, например, когда правилами запрещено, и участники дискуссии, даже ученые это, лжеученые или кто-то другой, неважно в данном случае, они обязуются не переходить на личности друг друга, не отвечать вопросом на вопрос, не уходить, не уводить дискуссию в сторону. Вот. И если вы какой-то говорите тезис, обосновывать ваш тезис. То есть, например, если кто-то говорит, что вот я считаю, что бушмены не могли иметь потомство при браках с европейцами, то неплохо бы, чтобы он обосновал этот свой тезис. Вот откуда это он взял? Из каких источников? И модератор может его попросить это сделать. И если вместо обоснования он начинает говорить, да я, значит, очень крутой, у меня индекс Хирша там зашкаливает, да вы там дилетанты, то модератор вправе сказать, извините, вы не ответили на вопрос. И если человек не отвечает, то он просто от дискуссии отключается. Вот, и все понимают, что это правильно.
7: А исторические примеры есть подобных дискуссий?
4: Исторические примеры замечательные были, если не ошибаюсь, семинары научные, допустим, Копичник знаменитый, да, семинар академика Ландау. Вот, на которых мне, к сожалению, не удалось поприсутствовать, вот, но описание их замечательное. Там действительно выходили различные авторы, которых приглашали, ученые, и дальше и регалии этого человека не имели никакого значения. Вот, и так сказать, любой из слушателей мог задать ему вопрос, тот обязан был отвечать. И опять же, вот важно, без перехода на личности, без какой-то риторической игры. И что важно, что в зале сидели не зашедшие с улицы какие-то люди, хотя теоретически там было все довольно демократично, а сидели эксперты, которых риторика не интересует, красота слога не интересует, но которые не хуже выступающего владеют данной темой. Вот это, на мой взгляд, очень такой хороший формат, но интересно было бы увидеть его где-нибудь.
7: Может быть, мы с вами, Александр, как-нибудь что-нибудь подобное организуем на одном из следующих наших, из следующих.
4: Я был бы рад, Георгий.
7: Онлайн-лекций.
4: Я был.
7: Чтобы вы закончили.
4: Да, я в данном случае я краток.
7: Угу. Благодарю вас, Александр Закрат. Переходим к четвертому нашему сегодняшнему вопросу. Прошу вывести его на экран. Вопрос, опять же, у нас по очередности к Станиславу. Этот вопрос самый частый из тех, кто нам задавался, из тех, что люди указали в своих регистрационных формах по рейтингу номер один. Это возможные направления дальнейшей эволюции человека. Можно ли сказать, что естественный отбор, действовавший на протяжении миллионов всего лишь, я думаю, что больше, лет, для человека перестал быть определяющей силой эволюции? Возможно ли предположить направление приобретения новых эволюционных признаков? приняв во внимание упор цивилизации на техническое развитие. Сможет ли человек когда-то приспособиться, например, к изменениям гравитации в открытом космосе? Прошу вас, Станислав.
6: Существует устойчивая байка, что человек достиг какой-то там невероятной ступени эволюции, когда эволюция, в общем-то, остановилась. И, дескать, социальные факторы настолько перевесили все, что можно, что биологическая эволюция окончилась, мы достигли своего пика, и дальше нам уже ехать некуда. На самом деле это, конечно же, полная чушь. Потому что по самому определению эволюции она, в общем-то, остановиться особо не может. Потому что мутации происходят, потому что условия меняются, и родители отличаются от потомков, и выживают далеко не все. То есть, вот если бы не было мутаций, если бы условия не менялись и выживали все поголовно, тогда бы, да, эволюция остановилась. На самом деле, вот сейчас можете видеть, существует огромное количество вариантов строения. Вот на слайде видно, да, слайд сейчас?
7: А что это, Станислав?
6: Вот, с одной стороны, тут варианты подглазничного отверстия, например. Это еще не все, которые существуют, само собой, это самые-таки основные варианты.
7: А где это такое отверстие находится?
6: Под глазом находится подглазничное отверстие на черепе. И оно разное. То есть на самом деле показано, что, допустим, размеры этого подглазничного отверстия такие имеют адаптивную ценность. Потому что на севере, например, у эскимосов оно гораздо больше, потому что там проходит сосуд кровеносный, который согревает лицо. Вот. И поэтому в дальнейшем, если, допустим, всех эскимосов переселят в высокотехнологичные места обитания, к вопросу о там, технологии, то у них с большой вероятностью сосуд этот уменьшится, потому что зачем им горячее лицо, если и так вокруг тепло. Посередке вы можете видеть такую комбинированную кисть с кучей косточек. На самом деле у нас в запястье 8 костей. Здесь рисунок такой сборный, все варианты, которые в принципе появляются иногда у отдельных людей. Это все норма, это не патология. Ну, такой кисти не бывает в природе, конечно, как здесь нарисовано. Но вот бывает у одного человека там, у другого там. Если, например, технология наша поставит запрос на какую-то особо подвижную кисть, чтобы там, тыкать пальцами по клавиатуре, то количество косточек может, в принципе, отобраться в большую или меньшую сторону и измениться строение кисти. Снизу, с другой стороны, можно видеть варианты, допустим, строения ладьевидной кости. Это все норма, это все просто у разных людей немножечко по-разному устроено. И чем дальше двигается цивилизация, тем на самом деле больше вариантов среды она создает, потому что далеко не все живут вообще-то цивилизованно. До сих пор есть бушмены, есть индейцы в Амазонии, есть папуасы на Новой Гвинее, да, есть какие-нибудь товарищи там в деревне Гадюкино, а есть люди, живущие в небоскребах, допустим. И вариантов условий огромное количество, и отбор идет в разные стороны. И чем дальше двигается цивилизация, тем больше она создает вариантов, которые как бы что-то, которые могут реализоваться. Вот. Причем это, в принципе, происходит даже и не при постоянстве условий. Вот здесь вот три схемки, на которых показаны изменения формы черепа за последние примерно 10 тысяч лет. И вот один из самых крайних череп, левый, это австралийские аборигены. В Австралии условия принципиально никак не менялись, а форма черепа поменялась на самом деле. Поэтому это говорит, что даже при постоянстве условий на самом деле эволюция может идти вполне себе, что-то может меняться. Ну, вопрос там насколько больше-меньше, но эволюция будет идти. Ну, что касается гравитации, то если люди будут жить популяциями в условиях невесомости, то есть построят какие-нибудь там космические города, например, на орбите, которые будут мотаться туда-сюда, то, в принципе, может такое случиться, что пойдет отбор на, допустим, тонкие длинные кости, потому что толстые станут не нужны. И почему бы и нет, может возникнуть новый вид человека, приспособленный к гравитации, а чего нет. Другое дело, что для этого нужны многие поколения подряд, живущие в невесомости, все поголовно. Пока с нынешним как бы, уровнем технического развития это нереальная фантастика, но, в принципе, 100 лет назад в космосе тоже вообще никто не был и задумывался про это, пока начинали. А сейчас уже такие улетают и уже вот хотят там через сколько-то лет оказаться на Марсе. То есть, в принципе, почему нет?
7: Спасибо. А уточняющий, опять же, вопрос. А как будет развиваться и меняться растительность на лице у человека?
6: Ну, тут трудно сказать, потому что мы не знаем, какая она была, скажем, у тех же кроманьонцев, австралопитеков и прочих. Это очень такой философский вопрос, но растительность на лице, она, строго говоря, адаптивной ценности не имеет, потому что женщины прекрасно живут, и у разных рас выражено у мужчин очень по-разному. И это элемент так называемого полового отбора. То есть вот если женщинам будут нравиться бородатые мужики, зарастут у брови и выше. Вот. Если будут нравиться лысые мужики, отбор пойдет на то, что будут лысые. Другое дело, что, опять же, культуру никто не отменял, и можно быть достаточно бородатым, но при этом просто побриться и нравится. Вот. Но статистика...
7: А вот обратное уже сложнее.
6: Обратно уже сложнее, да. Вот. Но половой отбор, он еще работает таким образом, что обычно нравится то, что есть на самом деле. Вот какой вариант имеется в популяции самый частый, тот и самый красивый. Для этого на эту тему были проведены многочисленные исследования. Ну, в частности, у нас Холодеева, есть такая антрополог. У нее совершенно шикарная книга «Антропоэстетика». Не уверен, что ее легко добыть, эту книжку, но в академ-книге, допустим, можно, наверное, добыть.
7: Спасибо. Спасибо, Станислав. Александр, вы готовы к пятому вопросу? Итак.
4: Да.
7: Прекрасный вопрос. Что вы можете сказать про камни Ики, мезозойский молоток, золотую цепь в куске угля, хрустальные черепа, самолетики инков и так далее? Ведется ли более детальное исследование этих замечательных предметов? А может быть, вы что-то можете сказать о книге Андрея Жукова «Камни Ики. Послание невозможной цивилизации».
4: На самом деле так получилось, что последнее видео, которое мы записали с лаборатории научного видео и опубликовали, я там отчасти на эту тему даю комментарий. Дело в том, что здесь вот происходит такой хитрый риторический прием, с которым я сталкивался и на своих выступлениях. Когда из зала кто-то встает, на самом деле этот прием используется в политике, его используют креационисты, когда из зала кто-то встает, а дальше начинает зачитывать некий список, как он считает, каверных вопросов. И когда он их зачитает, штук 10. Дальше на какой бы из них я ни пытался отвечать, я все равно буду выглядеть неубедительно. И понятно, что рассказывая про нечто, я не смогу рассказать все, тем более если речь идет, допустим, о короткой статье или коротком видеовыступлении, и мне всегда могут сказать, это тенденциозно, вы вот выбрали что-то, что поддерживает вашу официальную науку, так сказать, а неугодные, неуместные, так сказать, неудобные факты вы отбросили. Так я поэтому и говорю сразу, что вот в том видео, например, в котором я рассказывал про запрещенную археологию Крема, я сказал, что я рассмотрю 4 приема. В книге их там 104. Вот берете сами книгу и смотрите, и вы увидите, что там все такое же. Нет, ну вот давайте спорить, только аргументированно. То есть важно...

0: сложен. Поэтому этим мифом разбирать.
1: Все вы верные. Действительно, ориентировочное количество больных в Российской Федерации, то есть лиц, имеющих сахарный диабет, оно достигает там 9-10 миллионов. Это расчетное число. Ну, в общем, это не российская, так сказать, сугубо российская проблема. Это, в общем, во всем мире эта ситуация. Ну, точнее, скажем так, во всем постиндустриальном мире, да, то есть в мире, который, в общем, наслаждается тем, что у нас отсутствует голод, что у нас продовольствие производится промышленно, да, без особых усилий со стороны человека тяпкой и лопатой, да, и, соответственно, скорее всего, если кратко, вы понимаете, вот этот постиндустриальный этап нашего общества, он составляет, ну, если всю историю нашего вида Homo sapiens представить в виде часа одного, то одна секунда – это вот наше время. Все остальное время этого часа мы пребывали в несколько другой внешней среде, когда мы боролись за пищу, мы, в принципе, пребывали в других качествах, в других видах, то есть мы занимались совершенно иным. Сейчас мы то, что мы есть, и, в общем, у нас нет проблем с едой в постиндустриальном мире. Это приводит к ожирению закономерно, потому что наши, в принципе, физиологические процессы голода и насыщения, они настроены на другую внешнюю среду. Просто генетически мы созданы для другой внешней среды и для другого социума. А сейчас мы сами оказались, ну, скажем так, заложниками своего слишком развитого разума. Это не вина людей, это не вина отдельного человека, что он заболел. Он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Но, видимо, наш геном, наша генетика нашего вида, она пока еще, ну, не пока еще, как говорится, а в принципе она не адаптируется к тому, что нас окружает.
2: Ну, примерно то есть прогнозы так, верны, если, как да? Бы, число заболевших
1: прогнозы верны, будет расти ожирение, народонаселение растет. В принципе, это народонаселение, оно достаточно ведет праздный образ жизни, то есть оно, в общем-то, не напрягается особо, по большому счету. Вот это народонаселение, в принципе, даже при умеренных доходах может себе позволить очень много еды, которой очень много в силу того, что у нас еда, она производится промышленно, и это неизбежно. Просто это характеристика вида, чтобы вы понимали. Это не потому, что мы с ума сошли, хотя это тоже присутствует, но это другое. Мы начинаем в этой внешней среде, вот в такой ситуации, жиреть и приобретать заболевания, такие как сахарный диабет и все его последствия.
2: А как и почему развивается диабет, если схематично? Каковы причины? Вот был здоровый человек, и вдруг...
1: Сахарный диабет, на самом деле, это много заболеваний очень. Как правило, когда мы его обсуждаем, если сахарный диабет второго типа, и то даже, я бы сказал, отдельный его подвид, самый частый – это сахарный диабет плюс ожирение. Вот это самый частый вариант. Ведь на самом деле, почему мы прибавляем вес? Потому что на самом деле в условиях дефицита питания вот этот генотип, он очень выгоден, потому что он будет запасать все те крохи, которые ему достаются, он будет выживать благодаря этому. И то же самое касается работы, там, условно говоря, инсулина, обмена веществ. Но в наших условиях что происходит? Избыточный вес, он приводит к тому, что снижается чувствительность к инсулину, то есть нарушается продукция инсулина, нарушаются его эффекты, и автоматически нарушается и его продукция. И это приводит к тому, что повышается уровень глюкозы в крови. Ну, это очень упрощенно, но примерно так. То есть, как бы на фоне избыточного веса инсулин, его выработка и его эффекты нарушаются. Вот говорят еще наследственная предрасположенность.
2: А вот она, кстати...
1: Ну, я бы сказал, что она есть. Но вы понимаете, если Homo sapiens 10% людей, взрослых, заболевает в нынешних условиях диабетом, на мой взгляд, надо говорить о том, что у нас вид наш, люди как таковые, Homo sapiens, мы предрасположены к этому заболеванию.
2: Но да, в первую очередь у вас те, кто имеет проблемы с лишним весом, да, получается?
1: По большей части, да. Вот я имею в виду вот этот вот самый частый вариант сахарного диабета, сочетающийся с избыточным весом. Я еще раз повторюсь, их много.
2: А какие симптомы обычно сопровождают диабет? Как понять, что вдруг уже вот оно началось?
1: Вы понимаете, дело в том, что симптомы есть, симптомы повышения сахара. Они, как правило, появляются при значительном повышении уровня глюкозы. Но, в принципе, этого ждать не стоит. Определение уровня глюкозы в крови очень простая история. Любой взрослый человек в 40+, периодически ему нужно определять уровень сахара, это очевидно. Вы только имейте в виду, что глюкометрам не стоит здесь доверять в полной мере, потому что это прибор для, уже для самоконтроля больных диабетом. Лучше, кстати, можно померить, уж коль пойдете в лабораторию, есть такой показатель гликированный гемоглобин. Это показатель вот такой длительный, интегральный показатель уровня глюкозы за примерно 3 месяца. Ну, 40+, всем, если есть избыточный вес, то это абсолютно необходимо. Если есть гипертония или вообще сердечная какая-то патология, это необходимо 100% делать один раз как минимум в несколько лет. Это необходимо делать при любом, любая госпитализация, либо любые какие-то там профилактические ситуации. То есть для взрослых людей ждать, я даже не хочу рассказывать про эти симптомы, ждать их не надо. Но, увы, к сожалению, это проблема вот первичного звена медицинской помощи. И, увы, к сожалению, мы диабет диагностируем поздно, а начинаем лечить в среднем лет через 4-5 после того, как он реально развился.
2: Но избавиться потому от него что... возможно, или это уже диагноз такой пожизненный?
1: Ну, если это манифестировал диабет, его можно контролировать.

0: Как бы, знаете, как в Ветхом Завете, как говорится, грех стоит на пороге твоем, но ты можешь владеть им. Но если это обменное расстройство произошло, то вот сделать так, чтобы, знаете, как насморк это прошло навсегда, этого не получится.
1: Важная тема, как правильно питаться при диабете, какие продукты вообще исключать или очень ограничить.
0: Если мы берем вот тот самый диабет второго типа с избытком веса, я бы сказал, что нужно питаться так, чтобы планомерно и медленно правильно снижать вес. Вот все, что нужно. Признак того, что человек, пациент с диабетом питается правильно, является то, что он будет терять 1-2 килограмма в месяц. Вариаций диет огромное количество. Если вы хотите короткую общую рекомендацию, надо питаться так, чтобы терять вес. Если вы вес не теряете, значит, вы питаетесь неправильно при диабете.
1: Ну и сахар, сладости диабетикам как противопоказаны?
0: Система запретов не работает. То есть сказать, что запрещено под страхом расстрела съесть там одно пирожное, нет. Вопрос количества. Обычно просто это потребляется тоннами, простите, по-другому не скажешь, что съедается пачки конфет в день. Вот это сказки про то, что там вот нельзя, да съесть вы этот кусочек этого пастилы или кусочек торта. Но если вы обжираетесь, простите, как это обычно происходит.
1: Может быть, тогда переходить на какие-то заменители сахара, фруктозы или это такие обманки?
0: Нет, немножко правды тут есть, потому что, как бы, если это не калорийный сахарозаменитель, и человек, ну, не может не подслащать, ну, да. Но если это один кусочек там рафинада в день, это вообще это капля в море. Запрещать человеку нельзя, с ним надо находить общий язык. Результатом всех этих разговоров должен быть что? Вектор или тенденция к снижению веса. Надо убирать лишь вес.
1: Ну, поэтому... вы правы, с культурой потребления еды все-таки проблемы. Не знаю, у нас ли конкретно в стране или во всем мире.
0: Вы знаете, это везде, и это зависит, конечно, от уровня образования, от уровня культурального. Вы 100% попали в яблочко, это очень сильно зависит от этого. Но понимаете, как бы, я еще раз хочу сказать, что мы люди, и ничего человеческое нам не чуждо. Я видел очень высокоорганизованных людей с очень высоким интеллектом, которые, как бы, в общем, любят покушать и, как говорится, приобретают сахарный диабет. Мы все-таки живые существа. У нас есть биология, и вот взаимоотношение с едой, оно концептуально для любого биологического вида. И вот оно у нас приобрело вот такие формы, понимаете, к сожалению.
1: У нас в гостях был Валентин Викторович Фадеев, профессор, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой эндокринологии Медицинского университета имени Сеченова и директор клиники эндокринологии при этом же университете. Говорили о диабете, причинах, последствиях, что можно, что нельзя при этом заболевании. И следите за культурой питания.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет». В студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. В том числе узнаем много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Сегодня контактные линзы носят около 2% жителей Земли, это примерно 125 миллионов человек. Они сделаны из комфортных для глаза материалов, позволяют кислороду проникать к роговице, бывают разного цвета, но, разумеется, такими они стали не сразу и относительно недавно в масштабах медицинской истории. Самое первое упоминание о контактных линзах принадлежит известному художнику Леонардо да Винчи. Датируется оно 1508 годом и встречается в книге «Кодекс глаза». Именно великий изобретатель создал чертежи будущих линз. Изображение представляло собой стеклянную сферу, заполненную водой, благодаря которой человек с плохим зрением мог лучше видеть окружающие предметы. Но сказать, что да Винчи был создателем самой первой модели контактных линз, нельзя. Скорее, он обратил внимание на существующее преломление света, которое попадает в глаза. Это открытие послужило стимулом для его последователей, желающих помочь людям видеть лучше. Одним из них стал французский философ, математик и физик Рене Декарт. В 1632 году он впервые надел на глаза емкость из стекла, наполненную водой, ведь именно так описывал будущие контактные линзы да Винчи. Но носить такое изобретение было невозможно. Во-первых, оно было совершенно неудобно в эксплуатации и значительно стесняло движение своего обладателя. Во-вторых, коррекция зрения с их помощью была довольно затруднительной, так как наполненная водой емкость быстро запотевала, тем самым еще больше ухудшала зрительные функции. В-третьих, использование подобных линз мешало человеку моргать, нарушая таким образом естественные физиологические процессы и способствуя пересыханию роговой оболочки глаза. Человеком, который разработал самую первую стеклянную линзу, стал немецкий стеклодув Фридрих Мюллер в 1888 году. При этом изначально он просто хотел помочь своему близкому другу, потерявшему веко, видеть окружающие окружающий мир в ярких красках. Тот жаловался, что слизистая оболочка глаза быстро пересыхает, в связи с чем зрение затуманивается. Свое изобретение Мюллер позиционировал как защиту глаза от негативного воздействия окружающей среды. Стекло покрывало не только роговицу, но и склеру, и большая, толстая и тяжелая линза вызывала массу неудобств. А самые первые линзы, поступившие в массовое производство, были созданы немецким брендом, который на тот момент активно занимался производством микроскопов. Создатель компании Карл Цейс считал своим долгом продолжить дело, начатое его земляком, стеклодувом Мюллером. Цейсу удалось придать контактной линзе нужную форму, чтобы она могла повторять собой форму человеческого глаза. Ну а следующим этапом в истории оптических изделий стало уникальное открытие венгерского врача Иштвана Дерфи. Ему удалось разработать линзу из пластмассы, но она тоже не была идеальной. Материал, примененный при создании, отличался повышенной жесткостью, что доставляло неудобства при эксплуатации. Несмотря на это, Дерфи даже получил патент на производство. А вот первый мягкий материал применил чешский ученый Отто Вихтерле. Ему удалось разработать полимерный материал, который мог поглощать около 40% воды. То есть, по сути, это был прозрачный гидрогель. Вихтерле тоже запатентовал свое открытие. И вот с 70-х началась эпоха гидрогелевых линз, а с 90-х – силикон гидрогелевых, которые отлично пропускают кислород. Наконец-то линзы становятся очень комфортными и практически неощутимы на глазах. Но ученые тем временем не останавливаются и пытаются добавить контактным линзам новые опции. Например, уже сейчас существуют линзы, с помощью которых можно определить уровень сахара в крови и измерить внутриглазное давление. А в недалеком будущем нас ожидают линзы, способные выводить любую информацию на сетчатку глаза – фото, видео, СМС с телефона. А мы продолжаем. В России обнаружены новые виды клещей, сообщили ученые Тюменского медицинского университета. Они сделали предположение, что паразиты могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Юрий Кораблев поговорил с исследователями.
3: Говорит, что... Три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали ученые Тюменского медицинского университета. По словам специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии. Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Ecology. Один из клещей был добыт в 2020 году из аспиртованных сборов зоологического музея МГУ, когда были обследованы имеющиеся коллекции летучих мышей. Другие были собраны в Бурятии и Туве с летучих мышей, которых затем отпустили в природу. Данные клещи не похожи на описанных ранее, рассказала радио «Комсомольская правда» кандидат биологических наук, доцент ТМУ Мария Орлова.
4: У нас основные вообще различия клещей, именно вот данной нашей группы паразитов летучих мышей, как правило, мы ориентируемся на внешние признаки, то есть это клещи, которые, грубо говоря, просто не похожи на все, что было описано ранее. Можно применить молекулярный критерий, но поскольку у нас было очень малое количество особей, молекулярку мы не делали, но внешние отличия настолько явные, что, как бы, в общем, сомнению не подлежит тот факт, что это их принадлежности к новым видам. Они сильно отличаются от ранее описанных видов.
3: Эти клещи не встречались российским ученым ранее. По всей видимости, этот вид обитает южнее азиатской части России, предположительно, на территории Китая. В дальнейшем ученые собираются сотрудничать с китайскими специалистами для более глубокого изучения мест обитания выявленных клещей. Сами летучие мыши переносят большое количество разнообразных возбудителей заболевания, среди которых COVID-19. Какие заболевания переносят новые виды клещей, только предстоит выяснить лабораторным путем. Пока это предположение, что они переносчики лихорадки Западного Нила, говорит ученая Мария Орлова.
4: Нет пока однозначного ясного представления о том, какие заболевания переносят именно клещи летучих мышей. Эта группа традиционно была как-то так обделена вниманием исследователей. И как-то была вот традиционно недоизучена, особенно на территории России. Зачем это изучать? Да летучие мыши сильно изолированная группа от людей. Какое у нее там практическое значение? Да, в общем-то, зачем это надо? Ну вот, собственно, ковид нам продемонстрировал вообще, чем оборачивается сказывается, вот, как бы сказать, недоизученность данной группы. Ну и, соответственно, сейчас активнее все-таки развиваются исследования паразитов, ассоциированных с летучими мышами, но пока до сих пор у нас, поскольку исследования начались недавно, у нас пока однозначного представления на эту тему нет. Теоретически предположила, что раз данные клещи – это гамазовые клещи, и раз гамазовые клещи, в принципе, могут переносить там, да, целый ряд опасных заболеваний, ну, по большому счету, любые кровососущие паразиты переносят какие-то заболевания. Потому что, понятно, если они с кровью контактируют, то, конечно, они способны переносить каких-то возбудителей.
3: Развитием работы должны стать молекулярно-генетические исследования, которые объяснят родство открытых видов с уже известными, а также изучение участия паразитов в циркуляции различных инфекций. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем в эфире программы «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
2: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, стоит отказаться от фруктов в вечернее время. Нутрициолог Оксана Панова отмечает, что в первую очередь речь идет о продуктах с высоким гликемическим индексом. Бананах, винограде, сладких яблоках. В этих фруктах содержится большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса. От них стоит полностью отказаться после 18:00. Употребление несладких фруктов возможно в вечернее время, но в очень ограниченном количестве.
3: На правах рекламы.
1: Ученые все чаще говорят, что ключ к здоровью в кишечнике, а именно в микробиоме. Так называется сообщество микроорганизмов, населяющих наш кишечник. От количества и качества бактерий внутри нас во многом зависит, хорошо ли будет работать сам кишечник и другие системы организма – иммунная, нервная, эндокринная. Еще микробиом помогает синтезу витаминов в кишечнике и борьбе с патогенами. Здоровый микробиом – это не только комфорт в животе без диареи или запора. И это еще и снижение риска аутоиммунных заболеваний, аллергии, артрита, диабета. Чтобы в кишечнике было много хороших бактерий, нужно питаться правильно и максимально разнообразно. Есть как можно больше разных продуктов. Также сейчас популярны пробиотики – препараты с полезными бактериями. У ученых пока нет доказательств, какие именно бактерии в составе пробиотиков самые полезные. Поэтому можно выбрать препараты с бифидобактериями. Это один из самых многочисленных видов бактерий в кишечнике здоровых людей. Пожалуй, один из самых доступных по цене – это Bifidum Bacterin 1000. Он выпускается в упаковках по 10, 30 или 60 таблеток небольшой формы, которые удобно принимать.
5: БАД не является лекарством.
1: Психологи рассказали, как отличить хандру от депрессии. Все дело в продолжительности подавленного состояния. Так, хандра проходит сама собой и не требует длительного лечения. Она не может продолжаться больше 2 недель, поясняет медицинский психолог Диана Лобанова. А депрессия – более тяжелое и продолжительное состояние. Оно может сопровождаться нарушением сна, угнетенностью, головной болью, повышенной тревожностью и так далее. Если эти симптомы присутствуют в жизни достаточно затяжное время – следует обратиться к специалисту. Кстати, специалисты назвали продукты, которые позволят избежать плохого настроения и хандры. Врач-диетолог Инна Кононенко отмечает, что к упадническому состоянию приводит недостаток аминокислоты валин. Восполнить необходимые запасы этого вещества в организме можно с помощью мясных, молочных и морепродуктов. Наибольшее количество вещества содержится в говядине, баранине, свинине, курице, рыбе, кальмарах, яйцах, молочных продуктах и сырах, а еще в чечевице, бобах, арахисе, горохи, фасоли, сои, грибах, семенах тыквы и кунжута. В студии была Вероника Борисенкова. Программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Кто из нас избежал заражения каким-нибудь лженаучным вирусом? Альтернативная медицина, гомеопатия, биоэнергетика, антивакцинаторство, да и обычные суеверия пропагандируются СМИ и внедряются в наши головы с малых лет. Почему же мифы столь заразны? Где бы взять вакцину? Идеи массового поражения. Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, основатель и директор первой в стране клиники доказательной медицины «Рассвет». Автор научно-популярных книг «Кишечник с комфортом» и «Медицина для умных».
1: Алексей, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте мы проголосуем, друзья. Какие диеты эффективны при болезнях ЖКТ? Много замечательных вариантов. Первый стол, девятый стол, пятый стол. Антирефлюксная, средиземноморская, безглютеновая, low food map, не знаю, правильно ли произнес. И, наконец, безалкогольная. Пожалуйста, перейдите по ссылке, проголосуйте.
2: Кстати, пациенты, которые лежали в больнице, они всегда просили девятую диету, там больше мяса давали.
1: А безалкогольную не просили случайно?
2: Здесь другой рассказ страшный. Перепутала однажды медсестра и принесла огромную бутылку вместо настоя валерьяны, настойки 70-градусной. Но радости не было границ в этом отделении.
1: Слушайте, значит, поговорим о другом, да? Я помню, что в какой-то момент на йогуртах стали писать, что они там как-то вот спасают, значит, микрофлоры желудок заселяют. Вообще, это хоть как-то обосновано с точки зрения современной науки? Нужно ли пить йогурты, короче говоря?
2: Йогурты вкусные, как мне кажется. Ну, кто-то может считать иначе. Нужно каждому их принимать или нет, это, я думаю, каждый решит для себя. Если мы обратимся к исследованиям, то обнаружим, что очень многие исследования были заказаны производителем йогуртов. В то же время есть и независимые исследования, которые говорят, что прям при диарее путешественников, еще в каких-то ситуациях йогурты были полезны. Но доказательства слабые всех этих историй. То есть я бы ответил так, что нравится – ешьте. Вот вы меня про йогурты спросили, а я сам жертва мифов. Дело в том, что я от хорошей жизни вот не считал дисбактериоз, что это, в принципе, распространенный миф. А мне подсказали же, был опрос в социальной сети, и там людей по-прежнему это интересует. И мне казалось, что это отголосок из древности. Это вот опять же ошибка выжившего. Мы со своими пациентами общаемся, их просвещаем. Они уже глупости не спрашивают. Они спрашивают, создают новые мифы уже более высокого уровня. А это нет. Но оказалось, это невероятно распространено. Давайте поговорим, откуда что взялось. Ну, в 50-е годы это широко пришло в практику. Понятно, что бактериологический метод старше. Сеять бактерии в чашке Петри научились раньше, но пришло в клинику. Стали приносить анализы, на которых 10, 15, 20 основных, главных микробов, как считалось, присутствуют, и определили нормы, их количество, сколько их должно быть. Откуда именно эти микробы, откуда именно эти нормы? Да все просто. Умели выращивать именно эти микробы в чашках Петри в 50-м году. Но наследство это до сих пор. И многие лаборатории сетевые до сих пор это делают. И действительно, когда я так немножко погрузился в тему, обнаружил, что до сих пор дисбактериоз лечит. Есть институты целые в Москве, научно-исследовательские, с высоким статусом, в основном на севере, северо-западе, которые усовершенствовали эту проблему. И анализ добавили еще бактериофаги, чувствительность на антибиотиков, и дают вам не просто анализ, но и точный ответ, а что надо делать, чем лечить. И люди лечатся, и принимают все это, делают повторные анализы, и это впечатляет. Ну, все это, казалось бы, достаточно вот из прошлого века, а хотелось чего-то нового, и появилась вот такая вот штука ХМС по Осипову. Да? Я чуть позже скажу подробнее об этом. А картинка, которая здесь есть, это пример того, что приносит на прием. Здесь бактерий гораздо больше, чем 15. Иногда их там доходит 80 и больше. И люди стали определять бактерии не только в кишечнике, но и в любой биологической среде, которая нравится. И чаще всего это кровь. Определять в крови такое количество бактерий – это мечта любого врача. Это может быть моча, это может быть сперма, может быть что угодно. Огромные возможности для маневра, для того, чтобы вылечить все. Меня восхищает то, что вот такой перечень бактерий обнаруживается в крови. Ну, любой практический врач знает, что если тяжелый пациент,

0: патологии с
1: микробного разнообразия. То есть это есть в статьях и фигурирует такой термин, как дисбиоз, как предрасполагающий фактор.
0: Здесь я не вижу противоречия. Это, да, действительно, это играет роль. Не более того, а если тяжелый язвенный колит, ну, назовите мне пробиотик, которому вы вызовете ремиссию. Я назову этот пробиотик. В лучшем случае это будет глюкокортикоидный гормон.
1: В лучшем, да. Там уже пойдет другая терапия, на самом деле. Про столы по Певзнеру. Может, нам не стоит отвергать наследие советской медицины, которая была вполне себе неплоха, учитывая, что наши гастроэнтерологические пациенты зачастую нуждаются в том, чтобы немножко разгрузить желудочно-кишечный тракт. И как раз-таки, чем плоха диета номер 5? Они перестают есть жирное, жареное, тот же алкоголь.
0: Вы ее видели?
1: Конечно, я ее видела. Но они все в таком восторге от нее.
0: Нет, диета номер 5 – это прекрасная вещь. Ну, я как человек, который 15 лет в стационаре снимал пробу несколько раз в месяц, суфле куриное без соли, кашка какая-то без соли. Все без соли, и оттуда еще удалили все жиры, белки, масло нельзя. И я бы не против этого всего был, я вообще лояльный человек, делайте, что хотите. Но приходят ко мне на прием время от времени такие пациенты, у которых, в отличие от меня, индекс массы тела был поменьше исходно, когда они заболели. И когда они заболели, им назначили диету номер 5. Она для них сыграла роль низкокалорийной. И они приходят с индексом массы тела 15, и риск для жизни, а часто это пожилые пациенты, риск для жизни, единственный риск, который вот очевидный у них есть, это диета номер 5. Поэтому надо всегда думать головой, что пользы, ну, известно, что при большинстве состояний надо прислушиваться к себе и исключать тот продукт, который, очевидно, вызывает у вас дискомфорт. И не следовать вот каким-то очень хитрым, безумным диетам, причем сколько они занимают еще и времени, да, и... А, кстати, вот один из таких пациентов, который мне показал фотографию до и после, как это часто любят, вот он заболел, он был бодибилдером, он прекратил физическую активность, и у него была очень строгая жена, которая ему запрещала есть все, что не вписывается в диету в 5, и он похудел со 130 килограмм до 60, и, в общем, приполз еле живой, и откуда-то из Иркутска.
1: Но это скорее такие случаи исключения. Очень часто нашим пациентам, наоборот, идет на пользу снижение веса. Ну да бог с ним, с весом. У нас осталась минута. Хотела обсудить в плане растительных препаратов. Все же не будем забывать, что у нас в гастроэнтерологии есть достаточно неплохие растительные препараты с доказательной базой. Псиллиум, масло мяты перечной, имбирь, который прекрасно помогает при тошноте и рвоте. То есть тут все-таки не следует говорить, что фитопрепараты – это прошлый век и наследие предков. Вполне себе в американских рекомендациях по лечению СРК прямо отдельно есть параграф про масло мяты перечной.
0: Это правда, особенно если это масло в капсулах.
1: Кишечно растворимое.
0: Да, в капсулах, и наши пациенты его заказывают иногда, и псиллиум действительно работает. Речь идет скорее о тех ситуациях, когда мы из препарата

0: уже давным-давно выделили действующее вещество и можем пользоваться им уже в чистом виде.
1: Спасибо большое. К сожалению, время вышло. Я прошу зрителей сейчас оценить, насколько вредной была Даниэла. Проголосуйте, пожалуйста. А мы переходим к вопросам наших зрителей. И вопрос от зрителя еще один любопытный. Правда ли, что кишечные бактерии могут мотивировать пищевые предпочтения хозяина кишечника?
0: Вы фильм «Чужой» смотрели, это все правда. Но если серьезно, то действительно есть связь пищевых предпочтений и состава кишечника, но доказательств, вменяемых доказательств того, что первично именно управление кишечника головой, нет, они все очень слабые и на уровне примерно как вот в Советском Союзе проводили исследования, используя суррогатные точки. Ну, сейчас как мы любим, извините за такую вот вещь, мы любим назначить лечение гепатита и смотреть, сколько умрет за 3 года. Жестоко, но достоверно. А раньше любили просто посмотреть через 2 недели анализы фермента печени и опирались вот на это. Большинство исследований такого рода опираются на суррогатные точки.
1: Так, сейчас нам предстоит блиц. Это значит, что в ближайшие 3 минуты я прошу вас отвечать на вопросы максимально лаконично, то есть в идеале отвечать «да» или «нет», или можно просто кивать, или мотать головой.
0: Я даже ухо заложил.
1: Так, ну, поехали. Вопрос от Максима. В чем польза сыроедения и голодания?
0: В том, чтобы похудеть тем, кто толстый.
1: Виктория спрашивает, ваше отношение к питанию по несовместимым продуктам и по анализу крови на аллергены продуктов по методу доктора Волкова Анатолия?
0: Меня арестуют за такие слова, я бы поймал этого доктора и прилично наказал.
1: Екатерина спрашивает, отношение медицины к так называемому водосолию пошло от книги «Ваше тело просит воды», не знаю, насколько течение процветает, но есть положительный пример человека, который это использует.
0: Ну и пусть он живет счастливо.
1: Вопрос от «Правда ли, что из-за современного питания всем людям можно поставить диагноз гастрит?»
0: Нет, гастрит ставится по биопсии, не из-за питания.
1: «Ежедневное употребление воды с лимоном действительно создает щелочную среду в кишечнике?»
0: Скорее в моче, но зачем она вам там?
1: «К чему может привести недостаток соляной кислоты?»
0: Это нарушение переваривания, но это следствие уже скорее трофического гастрита.
1: Правда ли, что при повышенной кислотности в желудке или кислотном рефлюксе нельзя пить много воды натощак?
0: Это правда в той части, что нельзя выпить ведро, и тогда переполнится желудок, и рефлюкс будет уже механический.
1: Можно ли связывать расстройство кишечника со стрессом?
0: Это ассоциировано со стрессом очень тесно, но не знак равенства.
1: Как защитить себя от повторного заражения бактерией Helicobacter pylori?
0: Надо мыть руки перед едой, надо соблюдать обычную гигиену и ни в коем случае не вставлять палец в анус соседа.
1: Назовите, пожалуйста, несколько must-have правил для здорового кишечника. Ну, одно мы уже услышали.
0: Ну, в общем, это вот был ответ. Средиземноморская диета – это универсальное решение всех проблем.
1: Опасно ли пить очень горячие напитки?
0: Опасно в том плане, что они повышают риск рака пищевода.
1: Правда, что на стенках кишечника накапливаются каловые массы, какие-то отложения и камни, и это весит несколько килограмм?
0: Это было бы очень страшно. Я бы сам ужаснулся. Это сценарий для фильма голливудского.
1: Расскажите, пожалуйста, имеет ли значение, какую воду пить 1 раз или 2 раза кипяченую? Устала от мифов о вреде дейтерия.
0: Мы все-таки не реакторы термоядерные, мы не сможем использовать дейтерий и просто им пописываем.
1: Правда ли, что при язве и других болезнях желудка вино пить нельзя, а водку можно?
0: Можно и вино, и водку, но помолясь.
1: Да. Так, закончился. 12 вопросов на этом форуме – это рекорд, замечу. Вот так. Значит, поехали дальше. Вопрос от Андрея из Архангельска. Это уже такой более спокойный темп вопросов. Является ли рекомендация приема про- и пребиотиков, обоснованной в профилактических целях для поддержания иммунитета?
0: Это очень неопределенно. Дело в том, что действительно вот в отношении иммунитета много исследований. И якобы в некоторых из них снижалась частота заболевания ОРВИ, но я бы в это не верил. Вот что точно понятно сегодня, что риск диареи путешественников снижается, риск антибиотико-ассоциированной диареи снижается. А в остальных случаях есть возражения.
1: Вопрос от Владислава Хлебанова. Мы привыкли, что нас прививают от гриппа, полиомиелита, столбняка, но почему-то почти никогда от кишечных инфекций, некоторые из которых могут быть очень опасными.
0: Ну, бессовестные люди прививают. Вот педиатры хорошие люди. Они прививают от ротавируса, но почему-то совсем маленьких детей, потому что они отвечают, почему. Потому что ребенок уже, если прошло там больше 6 месяцев, уж точно встретился с этим вирусом и выработал иммунитет. Слишком они распространены, во-первых. А во-вторых, огромное количество микробов, это может быть и обычная там кишечная палочка, которая вызывает отравление. Их слишком много, против всех вакцин не наделаешься. Есть проблемы с той же холерой, и иммуногенность низкая. То есть разные причины. Если бы могли сделать эффективную вакцину, то непременно бы сделали. Да.
1: Вопрос от Екатерины. В том году моя подруга, которой не было и 30, умерла от панкреатита. Как могло так случиться, что здоровая девушка, которая никогда не лежала в больнице и не имела вредных привычек, скончалась от такого заболевания? И что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от подобного?
0: Такой панкреатит, такого тяжелого течения, по счастью, редкость. И факторы, которые его провоцируют, нам известны мало. Известны некоторые. Но вот, как ни странно, это курение. Все считают, что это у алкоголиков должно происходить. По алкоголю доказательства гораздо слабее, чем по курению. Это высокий уровень жиров в крови. И это болезни, связанные с вторичной, там, когда есть первичная болезнь, там ИГДЖ, например, какая-то патология может быть вторично возникать. Но предсказать мы его все равно не можем и можем только выполнять быстрые какие-то действия по снижению рисков и правильное ведение, которое может долгим и сложным быть в больнице.
1: Вопрос от Карла Августа Аванти. В 22-м году сотрудниками университета Джона Хопкинса было смоделировано растворение таблетки в желудке. Оказалось, что положение тела человека, принявшего лекарство, влияет на то, усвоится ли препарат в нужном месте и сработает ли. Полежать после приема таблетки – плохая идея. Как скоро эта информация станет доступна врачам и пациентам? Воспримут они ее или отвергнут в пользу устаревших представлений?
0: Я считаю, что полежать всегда хорошая идея. Это повысит эффективность. Понятно, что если дать выпить человеку таблетку, а потом его подвесить за ноги, ей будет тяжело попасть в 12-перстную кишку. Сила тяжести, она все-таки работает. Есть такие наблюдения забавные, когда, извиняюсь, целые таблетки, не растворившись, выскакивают в унитаз. Такое тоже бывает. Вот, может быть, вот этим вот людям нужно как раз вверх ногами полежать.
1: Так, вопрос от Елены Клюевой. Как простому врачу безболезненно для себя продвигать докмед в стране, где большинство врачей не принимают докмед, а большинство пациентов хотят золотую таблетку?
0: Огнем и мечом. Вот чем мы занимаемся все эти годы и видим прогресс, это мы рассказываем из всех утюгов. Будь то радио, телевидение, там, вот, подобного рода мероприятия, и это работает. И количество людей, у которых возникает запрос на правильную медицину, растет. И интерес у врачей растет. И врачи учатся. Пейзаж меняется, это очевидно.
1: Вопрос от Сильвии из Томска. Полезные бактерии не работают. А что реально можно сделать с синдромом раздраженного кишечника, кроме индивидуальной диеты, когда ты на практике выявляешь, какие продукты плохо переносишь?
0: Ну, здесь мы все-таки обращаемся к более эрудированным людям, чем мы сами. Это рекомендации Римского фонда, и там довольно подробно в таких толстых книжках все написано, и в зависимости от типа функционального нарушения там разные комбинации. Но если говорить о раздраженной кишке, то если сильно упростить, почти всегда это будет спазмолитик, если запоры, это будет слабительное, и там будет участвовать антидепрессант.
1: Вопрос от Марии из Санкт-Петербурга. Весь иммунитет в кишечнике. Насколько это верно? Зависит ли устойчивость человека к болезням от разнообразия кишечной микрофлоры? Можно ли говорить, что человек с большим набором видов бактерий будет более здоровым в среднем?
0: В среднем, наверное, да, но пока радикальную таблетку для укрепления иммунитета мы не придумали.
1: Вопрос от Константина из Москвы. Читал о случае, когда у человека после приема антибиотиков в кишечнике поселились дрожжевые грибки, в результате чего любое употребление сахаросодержащих продуктов вызывало алкогольное опьянение. Возможно ли такое в реальности?
0: Даже статья такая была в солидном журнале. Человеку повезло.
1: По-моему, Водовозов про это тоже рассказывал в каком-то выступлении. Вопрос от сомневашки. Правда ли, что куркума лечит болезни кишечника?
0: С куркумой это все-таки к биохакерам. Вот если они будут проводить подобные заседания, лучше к ним. У нее есть очень много почему-то статей по ней, большой к ней интерес. Но что можно сказать очень точно, она весьма токсична. Это первое. И второе, что нас спасает от этого, она не всасывается. И вот Господь подумал, когда ее создавал, о том, чтобы мы себе навредили поменьше.
1: Вопрос от Злотник Дарены. А с поцелуем Helicobacter pylori передается? С французским?
0: Ну, есть такие работы, но вероятность очень низкая. Инфекция крайне малоконтагиозная. То есть надо несколько, да, много раз проглотить бактерию, чтобы заразиться. А все-таки это классическая такая кишечная инфекция, где заразиться гораздо больше вероятность, если пить воду из родничка, который расположен на пару десятков метров ниже туалета типа сортира у вас на даче.
1: Да. Вам предстоит теперь выбрать, кому достанется книга Карла Циммера «Она смеется как мать» издательства «Альпина Нонфикшн» за лучший вопрос. Какой вопрос вы можете выделить как лучший?
0: Вот то, что управляет нашими мозгами, то, что у нас в животе, что чужое у нас живет.
1: Правда ли, что кишечные бактерии могут мотивировать пищевые предпочтения? Этот.
0: Да.
1: Значит, зритель еще один любопытный получает книгу «Она смеется как мать» Карла Циммера. Давайте сейчас посмотрим, как зрители оценили вредность Даниэлы. Интересный собеседник. Бесспорно. Бесспорно. Так, значит, вам от нас и от партнеров форума «Ученые против мифов» достаются подарки. В том числе, смотрите, какой диплом. Да, и Гиппократ, конечно же.
0: Спасибо, это мой друг.
1: Да. Давайте посмотрим на рисунок нашей художницы Юлии Родиной по мотивам выступления Алексея. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
2: То есть нельзя просто взять, сдать какой-то тест и ожидать, что он расскажет о вас все. Если вот вы не знаете, какой скрининг сделать, делайте на муковисцидоз и спинальную мышечную атрофию.
3: Современные технологии позволяют создать, цитата, принципиально новый вид Homo sapiens, служебного человека, который будет питаться ГМО-кормом.
2: Да, давайте теперь какого-нибудь нормального лектора, который нам скажет, как все-таки лечить кого-то.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Алексей Верещагин, зоолог, волчатник наш известный российский. Мы как-то разговаривали с Алексеем о серых волках. Но на территории нашей страны, по некоторым данным, неподтвержденным, живет или заходит на территорию нашей страны, или заходил лет 500 назад, еще один вид волка, называемый красным волком. Этот вид волков часто держат в зоопарках. Вид достаточно загадочный и интересный. Очень интересное поведение, интересные взаимоотношения, интересные отношения с человеком у красного волка. Я с ним много сталкивался в зоопарках. Так вот, об этом замечательном животном, о различиях в экологии красных волков и серых волков я хочу поговорить с Алексеем. Алексей, вы не против? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, с удовольствием. Зверь действительно интересный, и при этом, в отличие от своего серого собрата, не настолько широко популярный и известный, хотя действительно в зоопарках он присутствует, любим зоопарками, поэтому, в общем, есть о чем поговорить.
2: Ну, это очень небольшое животное, надо сказать, да, вот если наши уважаемые радиослушатели кто-то не знает, не видел, не сталкивался в зоопарке, то, ну, размером с такого среднего питбуля там или метельшнауцера, или с мелкую лайку размером, животное атомное по своей кинематике, физически очень сильное, резкое, подвижное, умное и так далее. Но речь не об этом. Вы знаете, я вот с какой стороны хотел зайти, Алексей. Дело в том, что, ну, я слышал такое мнение, что в плейстоцене, то есть во время ледника, еще, может быть, до тех времен, когда человек, вид Homo sapiens, мигрировал с африканского континента какими-то там путями в Евразию, сейчас мы это не обсуждаем, вот до того, как красные волки доминировали в плейстоценовой фауне. А серые волки, они не доминировали. Как вам такая версия?
3: Очень возможно, потому что на самом деле серый волк в том виде, в каком мы видим его сейчас, эволюционировал существенно попозже, в того идеального серого хищника, группового, социального. И действительно есть версия, что красные волки пораньше достигли своей и групповой эффективности, и все-таки их выбор добычи немножко поменьше, и, в общем, они вполне себе пободрее, пошустрее и поадаптивнее. Они его действительно не настолько сложны в своей организации, с одной стороны, вот, при этом они выбирают себе подоступнее немножко добычу, и у них чуть-чуть попроще, считается попроще. На самом деле тут еще основной вопрос, что так как сейчас красного волка довольно маловато, в природе. Угу. Вот. Очень много таких вот именно социальных исследований. Это, в общем, скорее уже зоопарковские исследования, а в дикой природе мы их видим не так много, хотя они до сих пор еще встречаются. Есть пока, слава богу, возможности там их тоже наблюдать. У них чуть попроще считаются стратегии охотничьи именно. Вот. Но при этом они очень эффективны и во многом по процентажу успешных охот вполне могут перещеголять серого волка.
2: Да, они эффективнее просто.
3: Вот, и при этом они не брезгуют и крупной добычей. То есть у них вполне достаточно много удачных охот и на крупную добычу. При этом надо отметить, что у них как раз стратегии нет вот этого прыжка акелы. Они редко атакуют вот этим добивающим ударом, а атакуют сзади и просто многократно и долго кусают добычу до того момента, пока она наконец-то не сляжет. И, в общем, эта стратегия себя оправдывает. При тех габаритах и при тех размерах, как бы, они, в общем, вполне эффективны и успешны.
2: Алексей, ну, с охотой более-менее понятно, тут вопрос-то в другом. Но если они доминировали, вот доминировали, а как они взаимоотносились тогда с серыми волками? Можно как-то это реконструировать? То есть, так я понимаю, что красные волки, ну, как единственное, в чем, наверное, не ошибся Киплинг, это он описывал вот эти многочисленные кланы Тхолей, да, но они когда-то были кланы, такие крупные кланы, там, по несколько десятков, до сотен, там, а может и больше членов в этих кланах, и устроены они были довольно хитромудро, я так понимаю, да? Ну, вот эта вот огромная толпа, понятно, что она может охотиться на любую жертву любого размера, да, но, ну, относительно любовную.
3: Угу.
2: Вот, и ей по плечу многое в таком количестве, даже вот несколько десятков. Конечно, мне кажется, что тут тоже надо разбираться, потому что чем больше, там, скажем, ну, больше 12 этих волков, они просто будут мешать друг другу, мне кажется, в охоте, да, поэтому...
3: Да, это... мне кажется, что, ну, как бы, вот я думаю, что до двух десятков

0: именно так это все устроено. Они как бы несколько родственных встречаются, виляют хвостами, а потом идут действительно...
1: Да, я думаю, что они могут кооперироваться, но в обычной жизни предпочитают, наверное, все-таки охотиться раздельно, потому что, ну, как бы какую бы крупную добычу ты ни добыл, но 100 волков прокормить одной добычей тяжеловато. Поэтому это все-таки, я думаю, что не имеет смысла такого.
0: Да, они мешать друг другу будут. Они же не муравьи.
1: Да. Просто банально не поместятся вокруг, да.
0: Это же надо выстроиться, чтобы атакуют первый ряд, разбежались, атакуют второй. Вот такие выдающиеся просто коллективные хищники, выдающиеся, которые никого не боятся. Как с ними уживались волки? Значит, у них какие-то другие были группы, и вообще вот корни волчьей эволюции социальной серого волка, может быть, там надо искать во взаимодействии с красным, так что ли, нет?
1: Я думаю, что все-таки, конечно, агрессивно и активно конкурировал серый волк с красным, и вот здесь тоже, опять же, мы возвращаемся к тому, что Киплинг не все придумал, а что-то действительно у него все-таки похоже на правду. И, конечно, это были не такие орды, а все-таки поменьше группировки красных волков, но как бы волк постепенно выходя, то есть волк серый,
0: да,
1: это зверь крупнее, и, конечно, он в этом имеет свое преимущество, и как бы мы знаем, как он сейчас конкурирует с тем же самым шакалом и койотом, где они пересекаются, и, в общем, поддавливает он и изгоняет по максимуму конкурента, при том, что вроде бы конкурируют они чуть за разную добычу, все-таки серый волк предпочитает добычу покрупнее, куда меньше эти зверушки склоняются реже. Uh-huh. Вот. Но при этом серые волки, надо не забывать оговариваться, так как мы говорим о разных волках все равно, поэтому серые волки довольно недружелюбны к остальным псовым на своей территории, вот, потому что те слишком сильно подчищают вроде бы непрямую добычу, но при этом это добыча и молодняка серого волка, и она должна, подрастая, становиться как бы добычей уже и самого серого волка. Поэтому, в общем, довольно жестко они не любят таких конкурентов, и даже лисам не всегда удается спокойно существовать на территории волка. При встрече-то прогоняют точно. Поэтому здесь, я думаю, что была какая-то серьезная конкуренция, но я не думаю, что волк прямо открыто выдавил красного. Я думаю, конечно, исчезновение красного волка и такое сильное уменьшение его ареала и вообще как бы его численности, это, конечно, скорее антропогенная история все-таки уже.
0: Но это самый простой и популярный способ, мне кажется, объяснять, вот, что во всем виноват человек в исчезновении всех, кого только можно представить. Но я думаю, что тут все на самом деле сложнее, ведь и человек, наверное, появился, смог, так сказать, инвазию вот эту осуществить не просто так, а ведь даже если сейчас посмотреть, все-таки красные волки и серые волки, они же в разных ландшафтах живут.
1: Да, безусловно. Вот я говорю, что здесь как раз вопрос в том, что это не совсем прямая конкуренция. И я не думаю, что серый волк настолько виновен в том, что так мало стало красного. Вот. Они действительно стараются жить все-таки немножко в разных ландшафтах. У них все-таки немножко другой габарит добычи, поэтому, в принципе, они вполне могли бы и существовать вместе. И вопрос, почему красный волк стал настолько неуспешен и так уменьшился в числе, скорее всего, все-таки нужно задавать не совсем серому волку. У серого волка своя линия и распространение, и своя как бы адаптация, которую он прошел, и как бы он действительно сейчас доминирующий вид. Из волков, по крайней мере. Вот. У красного, ну, где-то, значит, что-то он не доделал. Здесь, конечно, я говорю, что здесь очень основная проблема, что по красному волку у нас очень много сведений из зоопарков и очень все-таки маловато сведений из дикой природы.
0: Ну, обычно их в индийских заповедниках неплохо изучают, волков, да? И там действительно такой феномен наблюдается, который просто немыслим для наших широт. Там тигр вполне уживается с красным волком, и даже были отмечены случаи, и я видел видео своими глазами, иначе бы вообще даже и говорить об этом не стал, как красные волки гонят тигра. Ну, молодой, понятно, там не самец, скорее всего, тигренок. Но тем не менее, а у нас на Дальнем Востоке, где есть тигр, нет серого волка, потому что тигр беспощадно с ним расправляется.
1: Да, у нас расправляется беспощадно. Здесь Ну, я подозреваю, что, конечно, возможно сосуществовать.

0: соревнования красного волка с тигром, тем более в условиях заповедника, где все-таки, наверное, и с добычей не такая прям уж жесткая как бы нехватка и конкуренция. И то, я думаю, что это примерно как волк с медведем. То есть, грубо, от добычи отогнать могут с равным успехом и волк, и медведя, и медведь волков, в зависимости от того, кому это действительно на данный момент больше надо.
1: Да.
0: Вот. И поэтому я понимаю, что стая мелких красных волчишек, которые раскусывают бедного тигра с разных сторон,
1: да, да.
0: Понятно, что тигр в одиночку любого из этих волчишек на один зуб себе закинет, лапой перешибет и все прочее. Да. Но когда на вас наваливает достаточно организованная команда таких малышей, то вероятность, что тебе не захочется продолжать трапезу в такой неспокойной обстановке, вполне существует. Понятно, что при желании, конечно, тигр отобьет у стаи добычу, если ему это действительно нужно, и он, конечно, для них такая ключевая опасность наравне со всеми другими кошками. Как бы считалось, что и барс их здорово подбирает, когда он есть. Вот, поэтому здесь кошачий явно мощнее, конечно, чем обычный рядовой красный волк, но эти ребята собираются в команды, и организованная команда вполне себе держит. Почему уживаются? Ну, вот тут вопрос, конечно. Потому что волк действительно от тигра уходит совсем, а красные волки вот решают, что вполне можно существовать. Но опять мы говорим о заповедной истории, которую, наверное, немножко надо смотреть с оглядкой вот именно на это, что все-таки они там не до конца в естественных условиях.
2: У меня была такая версия, что серый волк, взаимодействуя с тигром, он зимой как бы не выдерживает конкуренции никакой с тигром, тем более он и по снегу хуже бегает, чем тигр с его снегоступами, и тигр просто им питается, и серый волк старается уйти. Значит, возможно, так оно и происходит, но причина все-таки уживчивости красного волка с тигром это не объясняет. Почему? Потому что красный волк живет в Индии вместе с тигром, и там же живет серый волк, индийский подвид, самый древний, насколько я помню,
0: да?
2: Вот, который как в угнетенном состоянии, потому что тигр его ест, а если тигр его не ест, то этот самый киплинговский волк ест красного волка. Да, понимаете, то есть сложная картина, и никакой снег никому не помеха.
0: Да, тут довольно такая серьезная система пересечений, да, получается, поэтому я говорю, что здесь там нет особой зимы, и поэтому как бы списывать на зиму...
2: Нельзя.
0: Волк серый не дружит с тигром, да, и в Индии тоже, да, а получается, что красный волк вполне с ним уживается. То ли он является меньшей, так как он поменьше, может быть, он не настолько привлекательная добыча для тигра, поэтому тигр брезгует его есть, вот. А при случае, опять же, это, то есть это маленький, не стоящий разделки, и при этом коллективный зверек, которого...
2: Больно жалит.
0: Да, пойди забери, еще от всей команды получи, и при этом еды на один зубок. Но хотя, конечно, тоже здесь довольно странно, вот это какая довольно пограничная история, потому что, ну... Не настолько он мал.
2: Ну да.
0: Все-таки.
2: Ну, килограмм 25-то запросто, 27 накачанный.
0: Да, вполне себе птовый зверь, который, в общем, вполне мог бы являться пищей для тигра. Поэтому здесь надо, конечно, смотреть. В Индии действительно он уживается значительно лучше, чем серый. Это вот есть исследования, их довольно много. И, в общем, они показывают, что уживается он явно лучше с тигром. Вот есть еще куда глянуть ученым, чтобы посмотреть загадки именно поведения и выживания, межвидового такого взаимодействия. Потому что вот, ну, насколько я знаю, как бы факт подтвержденный по поводу того, что два вроде бы сходных вида волков очень по-разному относятся к сожительству с таким хищником знаковым, как тигр.
2: Вот скажите, пожалуйста, вы в зоопарке общались с красными волками когда-нибудь?
0: Ну, очень эпизодически. То есть, понятное дело, что видел и смотрел, но вот прям близко и тесно нет, к сожалению.
2: Ну, а вы знаете, я с ними общался, у меня была такая задача приучить их к себе, для того, чтобы они у меня взяли из рук мясо, когда я сидел, повернувшись к ним спиной, вот на эту сложную манипуляцию у меня ушло 3 дня. Для того, чтобы их приручить. То есть они страшно антропофобны. Вот на ваш взгляд, если сравнивать опять-таки с серыми волками, ведь серые волки по-разному реагируют. Те волки красные, которых я пытался приручить, они выросли в семье и были под собакой. И тем не менее, у них была страшнейшая антропофобия. Серый волк, насколько я понимаю, в таких ситуациях значительно менее антропофобен. Или нет?
0: Ну, я не думаю, что значительно менее. Вот. Это тоже, конечно, у волка остается. Здесь, ну, во-первых, все-таки мы опять можем говорить о том, что у красного, скорее всего, за счет размера, еще все-таки для него существенно страшнее человек в тех размерах, которые мы ему предлагаем. Угу. Так как он мельче, то ему и бояться нужно больше. Угу. А вот сказать, насколько, сравнивая с серым волком, ну, серые волки не менее антропофобны все-таки, мне кажется, потому что у них, конечно, есть период, в котором можно ловить их на социальной депривации и как-то немножко раскачивать, конечно. Но здесь, я думаю, что это просто еще взаимодействие с... разница в размерах объектов. То есть все-таки для серого волка человек кажется помельче. Ну, то есть не такая большая разница в размере, поэтому здесь... Потому что в социальной структуре я не вижу каких будто поводов.
2: Ну, смотрите, прям... если вы берете волчонка и под собакой его выращиваете у себя дома... Он что, будет всех людей бояться потом? Ну, вас, понятно, не будет бояться. Вот, ну, он, наверное, все-таки меньше будет, менее антропофобный.
0: Ну, вообще, далеко не все волчата, даже выращенные под собакой, перестают бояться людей. Да, это можно вытащить на какую-то свою. То есть у волков это как раз очень четко включается еще вот эта система свой-чужой. Угу. И вы можете впихнуть в этот коллектив, выращенный рядом с собакой, как бы какое-то количество людей. Понятно, что при должном уровне тренировки и регулярном предъявлении новых людей они станут немножко потолерантнее, но все равно эта антропофобия обычно не убирается. Все-таки недоверие к чужим людям, это будет здорово присутствовать. И все-таки мне кажется, что для волка серого человек не настолько большая угроза.
2: Ну, просто у серых волков отмечали случаи, что в тех местах, где они людей не видели и никогда с ними не сталкивались, у них вообще нет антропофобии, они идут на контакт просто. Ну, у волков такой бандитский контакт ведь, да, такой обычно. Вроде бы играют.
0: Ну, а да, они готовы, конечно, с насколько забрать, да, как бы вот. Мне кажется, что это разница в размерах все-таки. Для серого волка человек не настолько устрашающе огромен.
2: Понятно. Ну, давайте к красным вернемся. У них все же жизнь точно так же, как у серых волков, группируется вокруг мама-папа, да?
0: Да, да.
2: Доминирующие пары. А вот как происходит процесс у них вот этого вот обучения молодых особей правильной охоте, выбору добычи? Вот насколько я знаю, что исследования серых волков показывают, что серый волк, там мама или там отец, учит навыкам охоты на определенную добычу, предпочитаемую жертву такую вот, как бы обозначают. И дети потом вот этой традиции следуют. Я прав или уже пересмотрели эту тему?
0: Нет, по-прежнему это так. Вопрос в том, что это достаточно, как говорится, гибкий механизм. И в случае смены предпочитаемой жертвы волки довольно легко адаптируются. Понятно, что в охоте на кабана и в охоте на там, косулю есть какая-то разница. Вот, и поэтому, собственно, группа, которая чаще охотится на тот или иной вид добычи, понятно, что она немножко уходит в узкую специализацию и оттачивает какие-то свои методы, которые она, само собой, передает детворе и которые тоже подстраиваются под эту стратегию. Но если вдруг необходимо переметнуться, то, конечно, некая эффективность немножко падает. Но в целом общие способы добычи и для серого волка, и для красного волка примерно одинаковые. При этом, как я уже говорил, у красного волка попримитивнее немножко стратегии. Мы шеренгой бежим, загоняем, начинаем обкусывать, и когда обессилит, уже добиваем. Там тоже есть разделение ролей. И, конечно, вся старшая группа участвует в воспитании молодежи. Они живут точно так же с семьями, потомки прошлых лет составляют основу группы. При этом у них намного меньше внутригрупповой агрессии, даже несмотря на все эти иерархические споры, чем у серых волков.
2: Ну вот как бы предпочитаемую жертву они выбирают в соответствии с традициями семьи или таких традиций у них не существует? Ну то есть что попало, то и едим.
0: Насколько я знаю, они значительно менее избирательны, чем серые. То есть они готовы гонять все, что готово от них убегать.
2: То, что бегает.
0: Понятно, что есть группы, склонные к охоте на более крупных. Вот там, собственно, основная у них сложность – это охота на более крупных копытных. Далеко не все группы на это решаются. Для этого, понятно, нужна некая еще и численность. Нужно быть готовым все-таки преследовать кого-то действительно крупного. И тут, наверное, есть группы, которые на этом специализируются, потому что все-таки это требует такой более серьезной какой-то подготовки, готовности моральной, физической и тренировки. Вот. А для более доступной добычи, которая более частая и более распространенная, я думаю, что все-таки там нет такой прям уже серьезной, прям избирательной какой-то истории. Едим все, что догоняем, и сможем догнать.
2: Ну, получается, в силу размеров группировки у них спектр питания поуже, чем у серого волка. Ну, скажем, серый волк может прекрасно есть арбузы и охотиться на мышей, да, а красный волк, наверное, все-таки более плотоядный, и добыча там у него должна быть определенного размера больше, чем. Потому что на мышей все-таки стаи охотятся, наверное, бессмысленно.
0: Ну, при этом они, во-первых, тоже переходят регулярно, то есть и одиночки также могут совершенно спокойно питаться, и пойти и поесть что-то мелкое, пока не удается собраться и съесть что-то большое, это, в общем, типично для всех стайников. Вот, и волк также может, когда прям совсем все плохо, попытаться даже в одиночку поймать там или зайца, или мышь, и спокойно перекусить. И растительная пища у красных волков тоже присутствует, поэтому здесь, я думаю, не так много отличий, при том, что все-таки мелкой добычи, наверное, даже проще добыть стайно. То есть как бы та добыча, на которую охотится красный волк, ее, наверное, и побольше будет. Она поменьше сама по себе, но ее-то как раз тоже довольно много. Вот, поэтому я думаю, что здесь прям говорить о том, что серый волк лучше живет, потому что ест арбузы, да нет, я думаю, что красный тоже может.
2: Это не фигура речи, уважаемые радиослушатели, это факт, научный факт, с цифрами доказано, что в определенное время года волк питается ягодами разными, плодами и прочим, не брезгает травой.
0: Да, и такой вредитель бахчита считается, будь здоров какой-то.
2: Да, не фигура речи. Ну, хорошо, закольцовывая нашу тему, все-таки, наверное, они жители, серый волк и красный волк, немножко разных биотопов, да, все же. Ведь не случайно красный волк называется горным волком, да, а серого мы все-таки больше ассоциируем с лесами, правильно или нет?
0: Да, да, то есть у них все-таки и образ жизни, и место проживания все-таки отличаются, поэтому, наверное, это и позволяет им сосуществовать.
2: Там, где они сосуществуют, да?
0: Там, где они остались еще, да.
2: Остались.
0: Потому что у нас первых побольше, а красным, конечно, у нас
2: туговато. Очень жаль, что их мало осталось, потому что исключительно интересные звери в поведении, в контакте, в чем угодно. И у кого есть, уважаемые радиослушатели, возможность сходить в зоопарк, посмотреть на них, очень рекомендую. Не торопитесь, посидите, посмотрите на этих исключительно своеобразных и энергичных зверей. Алексей, спасибо вам большое. Мы с вами обязательно еще поговорим о псовах, потому что тут мы краешком коснулись тему, насколько они разные в социальном плане и насколько их социализация, социальная структура отражает их жизнь. В общем, вот мы про это не говорили, а это очень важно. Мне кажется. И мы поговорим, давайте, да, договоримся и поговорим об этом. Спасибо большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с зоологом-волчатником Алексеем Верещагиным. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Долг, честь, присяга – это ведь не пустые слова. Нельзя их закидывать под лавку. Из книги Валентина Пикуля «Маазунт».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Маазун». И у нас в гостях Константин Кулагин, профессор Академии военных наук. Здравствуйте, Константин.
2: Добрый день.
0: В 1987 году на экраны вышел советский художественный фильм «Маазунт», снятый режиссером Александром Муратовым по мотивам одноименного романа Валентина Пикуля. Действие происходит во время Первой мировой войны на Балтике. Герои фильма – офицеры и рядовые матросы Балтийского флота. Старший лейтенант Артеньев – храбрый, волевой офицер, человек чести. Он любит и любим. Но его любимая Клара работает на контрразведку, и быть вместе они не могут. Не поддерживая бунтарских настроений матросов на своем корабле, Артеньев берет на себя командование батареей, защищающей самое опасное место в обороне против немцев. За создание кинофильма режиссеру-постановщику, оператору-постановщику, художнику-постановщику, художнику комбинированных съемок и актеру Олегу Меньшикову присуждена серебряная медаль имени Александра Довженко.
1: Давайте, наверное, начнем с того, что фильм Александра Муратова считается одним из самых лучших фильмов середины 80-х годов. И можете ли вы сказать, в чем его отличие от фильмов о флоте и о морских сражениях?
2: Преимущество этого фильма заключается в том, что он рассказывает об одном из малоизвестных эпизодов нашей военно-морской истории, о событиях осени 1917 года, об обороне Манзунского архипелага. Художественными средствами эта история уже освещалась. В 1957 году снимался фильм «Балтийская слава». Он рассказывает немножко про другой эпизод из этого же самого сражения за Манзунские острова. При этом некоторые, скажем так, эпизоды из этого фильма, из фильма «Балтийская слава» 1957 года, в 1970 году в романе Пикуля «Маазунт», который послужил, соответственно, литературной основой для фильма 1987 года, также были использованы. И главное в этом фильме две, наверное, вещи. Во-первых, это очень красивое, зрелищное кино. То есть оно вот двухсерийное, и все эти две серии ты их смотришь, не отрываясь. То есть это единая цельная история, настоящая история, которую должно рассказывать кино. То есть мы видим, как появляются герои, нам рассказывают историю этих героев. Они на какое-то время теряют друг друга, потом они встречаются вместе, они вместе приходят к финалу этой истории. И в этой истории нет лишних частей, она вся взаимосвязана между собой. И эта история рассказывает нам о вещах, которые важны независимо от того, в какое время они происходят. Они рассказывают нам о долге, они рассказывают нам о чести, они рассказывают нам о защите Родины и о том, что эту Родину надо любить, как говорит один из героев, да, Россия одна, любить ее нужно всякую. Вот это очень важно, я считаю, вообще это одна из ключевых фраз этого фильма, что неважно, какой флаг, неважно, как называется страна, но если это твоя Родина, ты ее защищаешь.
1: Эта тема, правда, в фильме достаточно ярко освещена, потому что когда он общается с матросом, и у них вечные споры по поводу патриотизма, отношения к России, большевики, не большевики, концовка, конечно, мне очень понравилась.
2: Ну, вообще, кстати, для фильма, снятого к 1987 году, снимали его несколько лет, начали его еще в 85 году снимать, длительный был кинопроцесс, для фильма, снятого в те времена, к юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, снять фильм, в котором матрос-большевик – фигура неоднозначная, где нет вот однозначного указания на то, что партия права, партия все видела, все знала и всех вела к победе, что может быть, можно быть хорошим человеком, при этом не быть партийным человеком, не быть большевиком. Это очень удивительная вещь. Вот, но тем не менее, в этом фильме это присутствует. Кстати, в романе все совершенно по-другому, акценты совершенно стоят.
1: А вот я про роман хотела спросить. Валентин Пикуль среди историков, да и не только историков, наверное, не пользуется популярностью и уважением, потому что это больше художественные вымыслы на какую-то историческую тему. Насколько точно Пикуль описал события про это сражение?
2: Нет, конечно, Валентин Савич в первую очередь писатель. Писатель он великолепный. Понимаете, ну давайте мы возьмем «Три мушкетера» и посмотрим, что там на самом деле было. Оно же ведь тоже написано, в общем и целом, на реально-историческом персонаже. Действительно, Д'Артаньян существовал в природе, он оставил свои записки и так далее. Понимаете, исторический персонаж и персонаж литературного произведения – это немножко не одно и то же. У историка и у писателя разная задача. Историк восстанавливает события прошлого такими, какими они были. Его задача, чтобы, ну, в идеале, в пределе, чтобы то, что он написал, это ровно то, что было много лет или там веков назад. Перед писателем стоит задача показать художественный образ. То есть он что-то преувеличит, что-то преуменьшит, что-то изменит в той задаче, которую он поставил перед собой. И поэтому для меня критиковать Пикуля за неисторизм – это то же самое, что критиковать Дюма за неисторизм. И тот, и другой писали, в общем, про реальных исторических людей, но они писали то, что хотели, то, что им было нужно в рамках их художественного замысла, а не в рамках того, что было историей. Поэтому как-то вот просто, если их мешать друг с другом, получается неправильно. Вот. Нет, у нас, конечно, в России писатель больше, чем писатель. Если он пишет исторический роман, он обязан написать исторический роман так, чтобы он был лучше, чем исторический, ну, условно говоря, трактат. Но это, на мой взгляд, неправильно. Поэтому вот обвинять и Пикуля, и создателя фильма... Кстати, создатели фильма оказались к истории несколько ближе, чем автор романа. Но при этом, кстати, самому Валентину Савичу фильм понравился. Он относился к нему одобрительно. Даром, что он представляет, ну, приблизительно 1/3 часть материала романа.
1: А персонажи, которые показаны в фильме, они существовали в действительности?
2: Главный герой, которого играет актер Меньшиков, в действительности не существовал, потому что он компиляция из двух людей.
1: Я знаю точно, фон Эссе существовал.
2: Да, адмирал Эссен существовал, он командовал Балтийским флотом, но это как бы фигура второго плана. Командиром эскадренного миноносца «Навик» Гарольд Карлович Граф никогда не был, зато он был на нем старшим офицером, он первая составляющая Артеньева. Поэтому, когда Артеньев встречается с графом в качестве командира эсминца, Гарольд Карлович встречает самого себя. Но в отличие от, так сказать, своего кинопрототипа, он им никогда не командовал. То есть первым командиром был Несвицкий, вторым был Бернс. Вот при Бернсе, собственно говоря, вот при них обоих Гарольд Карлович был сначала минный офицер, а потом, ну, минный офицер, это который занимается торпедами, минами, ну и заодно еще и электричеством на корабле. Так повелось. А позже он был уже старший офицер на века, и на нем он дослужил до 17-го года в звании старшего офицера, в должности старшего офицера. Вторым составляющей Артеньева является Бартеньев, действительно командовавший батареей Цереля, но он был не назначен, он был на ней, этой батареи служил с самого начала, с момента ее постройки, еще с конца 16-го года, и оказался командиром этой батареи после того, как взрывом порохового погреба убило предыдущего командира во время пожара. Погиб командир, часть офицеров, и вот, соответственно, Бартеньев стал командиром, и вот, собственно, все события, которые описываются на батарее, они связаны именно с Бартеньевым. Собственно, Пикуль писал по мемуарам Бартеньева и по мемуарам графа. То есть то, что мы видим, это вот два объединенных мемуара в один литературный персонаж. То есть уже как-то говорить об его исторической достоверности становится несколько трудновато. Он состоит из двух отдельных людей, которые друг с другом никогда даже не пересекались. Собственно, ну, офицеры там нарисованы, они фигуры второго плана, они существуют немножко сами по себе. Ну, есть Александр Васильевич Колчак, очень похожий на самого себя. И, собственно, большая часть персонажей там на себя, ну, имеет либо каких-то исторических прототипов, либо выведена уже под своими именами, поскольку они персонажи второго плана, к ним вот особых замечаний нет. Вот, собственно, матрос-комиссар Симончук, вот, в великолепном исполнении Гостюхина. Он тоже сборная фигура, причем он сборная аж из трех человек. В романе он оказывается сначала, значит, матросом на линкоре «Гангут». С линкора «Гангут» его списывают на минную флотилию, собственно, на «Навик». Значит, с «Навика» он попадает на эсминец «Гром», и на эсминце «Гром» он, соответственно, участвует в Манзунском сражении. При этом появляется еще один комиссар, с которым уже, соответственно, Артеньев защищает батарею на мысе Церель. При этом, на самом деле, это вот тоже сборная фигура. Реально такого вот хитрого зигзага в карьере матрос не проделывал. А, собственно, матрос Семенчук никогда не служил, там другая фамилия, Семенчук, кажется, там несколько букв поменялись. Это такая история, тоже вот она литературная, но поскольку вот литературно она появилась в конце 40-х, начале 50-х годов, вот, собственно, в фильме «Балтийская слава» 57-го года этот эпизод стал доступен всем, что якобы во время Манзунского сражения матрос эскадренного миноносца «Гром», который получил тяжелые повреждения. С него было приказано эвакуировать команду. Он вернулся, добровольно вернулся обратно на корабль, взорвал корабль, чтобы он не достался немцам, а перед тем, как взорвать корабль, ухитрился, значит, сделать торпедную атаку по немецким кораблям и якобы утопил немецкий миноносец. Потом был в немецком плену, из этого плена вернулся обратно. Уже больше на флоте не служил. И после войны, когда он еще был партизаном Ковпака, вот тут человек тоже интересная биография была, и он оказался как бы вот никому не известен. И к юбилею, к 40-летию Октябрьской революции этот подвиг стал известен. Его наградили советским орденом за защиту советской власти, которую он делал еще до того, как советская власть появилась. Тоже вот человек интересной судьбы. Есть одна проблема. Это все вот, ну, чистая литература. Это был реальный человек, он действительно реально партизанил у Ковпака, но вот никакого подвига в 17 году не было. Его никто из участников событий не помнит, и ни в каких документах он не прослеживается. Это вот тоже такая литературная фигура. Литературная фигура, полностью не имеющая под собой никакого, скажем так, исторического прототипа, это вот Анна Ревельская, она же как Клара из Ильгов. Замечательная тоже игра, замечательная актриса, все красивая любовная история, которая украшает этот фильм. Но, увы, исторически этого персонажа никогда не было. И, собственно, она и работает непонятно где и непонятно на кого.
1: Я еще не поняла, почему они не могли встречаться из-за того, что она работает на контрразведку.
2: Вот это самое интересное. Если она работает на контрразведку, почему она занимается разведывательными операциями за границей? Контрразведки армии и флота не было в природе, потому что армия — это одна структура, флот — другая. Это два разных министерства. У них все бы, у каждого из этих министерств было свое. Была общая, скажем так, имперская организация, которая этим занималась вопросами контрразведывательной деятельности. Корпус жандармов. Но он не армия и не флот. И в услугах, скажем так, стороннего персонала женского, они в этом вопросе не нуждались. У них были свои специалисты, и они сами решали эти вопросы. Вот они, собственно, кстати, о птицах пытались выявить немецкую агентуру на флоте. Занимались борьбой с немецкой агентурой. Вот как раз именно корпус жандармов пытался вычислить немецкую агентуру на флоте.
1: А что касается немцев на флоте, их действительно было много? И мы видим сюжет, как кочегары Дейчмана избивают, значит, почему они не идут под трибунал после такого, когда они на высший состав поднимают руку, или уже в этот момент настолько матросы уверовали в большевизм, что начали вести себя неподобающим образом.
2: А это вот как раз такой литературный сюжет, события по сюжету, по
1: хронологии. А в жизни могли так к немцам относиться на флоте?
2: После февраля 17 года так относились вообще ко всем офицерам.
1: До февраля 17 года.
2: До февраля 17 года подобная история закончилась, скорее всего, бы трибуналом. И либо отправкой в каторжные работы с заменой на отправку на фронт, на сухопутный. За подобного рода вещи, за избитого офицера. Потому что, в первую очередь, это нарушение воинской дисциплины. Немец он там, не немец, это вопрос совершенно не имеющий значения. Никакое нарушение воинской дисциплины не должно оставляться безнаказанным, потому что после этого у личного состава действительно возникает мысль о том, что он может делать что угодно, ему за это ничего не будет. Флот строится на очень жесткой, временами довольно жестокой дисциплине, и допускать такие вещи было невозможно. До 17 года. Поэтому в 15 году такое просто было нереально. Про немцев на флоте дело все в том, что в 15 году, поскольку начались очень серьезные проблемы на русско-германском фронте, он был прорван, русская армия отступала, был снарядный голод, общественное мнение начало искать виновных. Виновных, естественно, что? Ага, вот оно, тайное немецкое влияние. И в Москве, как известно, в 15 году даже был немецкий погром, под который попало огромное количество иностранцев, просто в силу того, что фамилия не русская, значит, видимо, немец. На флоте офицеров, которых нам кажется, что они немцы, которых задним числом записали в немцы. Немцами они, строго говоря, не были. Они были такими же подданными русского императора, как и все остальные. Они были уроженцами прибалтийских провинций. И вот эти вот, собственно, Эссен, он тоже с этой точки зрения немец, потому что он фон Эссен. Гарольд Карлович фон граф. Только вот это вот фон, это такая дворянская приставка, которая за собой ничего не вела, никаких особых привилегий не давала. Собственно, любой офицер флота, он по определению дворянин. Дворянское звание, оно дается со звания лейтенанта. Лейтенант флота, значит, он дворянин. Они все оканчивали одно и то же учебное заведение, морской корпус офицерский. Они были единая каста. Между собой они не отличались и не выделялись ничем. Более того, мы знаем, что вот Крузенштерн, да, первый плаватель, русский плаватель вокруг света, Крузенштерн, так он даже не православный. В Российской империи дело все в том, что понятие национальность до 17 года отсутствовало напрочь. Была графа вероисповедания. И, соответственно, писалось православного вероисповедания, католического, лютеранского. И вот эти вот обитатели Прибалтики, уроженцы прибалтийских губерний, они действительно вот писались там, кто лютераны, кто католики. Они также могли, собственно говоря, переходить в православие. Но в любом случае немцами они не числились. И поэтому немцев вычисляли, вот, ну, именно что фамилия неправильная, а что он на самом деле русский подданный с каких-то очень древних времен, как минимум лет 200 еще с петровских времен, что он может быть такой же православный человек, это совершенно вот, ну, не обращалось внимания. Просто дело все в том, что за что у нас любили, начальство любило набирать на флот именно офицеров из Прибалтики, потому что они отличались рядом качеств, необходимых именно флотскому офицеру. То есть они отличались хладнокровием, дисциплиной, ну и сплоченностью, то есть они вот именно друг друга как-то поддерживали. А в экипаже корабля важна эта самая сплоченность как раз, чтобы она была, существовала. Потому что все действуют вместе, все вместе сражаются, вместе, соответственно, если что-то происходит, и погибают. И вот этот вот именно корпоративный дух, он как раз ценился. И поэтому вот получается, что эта сцена, она несколько искусственная на самом деле. То есть вот эта вот ненависть к немцам, она немножко задним числом прорисована, но она, собственно, через весь фильм проходит. Вот эта вот ненависть к немцам, она, вот этот вот расстрел, который в конце фильма производят немцы обязательно. Вот немцы, раз немцы, значит, обязательно будет расстрел. Вот, да, давайте устроим расстрел. Хотя, на самом деле, никакого расстрела пленных, взятых на Церли, не было. Это вот тоже такой вот чисто художественный эпизод.
1: Еще мы видим в фильме, как постоянно гуляют большевистские настроения, и люди отказываются воевать, переходят в большевики, там кто-то эсер и так далее. И они собираются в объединение и начинают тоже перед офицерами выступать за свои права. И есть наш матрос, который с нашим главным героем постоянно ходит и рассуждает о России. Через него идет разговор с матросами. Насколько это было реально?
2: Дело все в том, что в русской императорской армии, собственно, и на флоте была та же самая схема. Между офицерами и рядовым составом существовала узенькая прослойка, которая, собственно, повседневно занималась бытом моряков.
1: Ну, он просто еще их так строил постоянно. Было ощущение, что офицеры не могут поставить на место матроса, а он вот сможет.
2: Так дело все в том, что офицеров особо и не учили ставить матросов на место. Это не была их задача.
1: То есть они действительно могли быть такие интеллигентные, как мы видим в поведении главного героя, такую некую мягкость, задумчивость, постоянно философски он мыслит, изучает искусство.
2: Ну, хоббит-то можно было иметь абсолютно любое.
1: Ну, хоббит, да, а про характер?
2: А вот характер, вот как раз с характером, это характер немножко не тогдашнего морского офицера, это несколько более, скажем так, уход в сторону. Дело все в том, что большинство офицеров Балтийского флота, собственно, вот если мы возьмем того же графа, вот, Бернса, собственно, они все прошли русско-японскую войну. Они помнили, как это было. Они, конечно, были мичмана, они были очень молоды, но, тем не менее, они помнили, как это было, когда вот у нас есть флот, 2 дня и флота нет. Никакого флота нет вообще совсем. И кто пережил эту трагедию, она на них наложила определенный отпечаток. И для них было именно важно держать флот в руках. Держать в том числе и личный состав в руках. И кто-то из действительно подавляющего, большинство офицеров умело находить общий язык с матросами, а для постоянного поддержания дисциплины вот как раз был институт кондукторов. Ну, по сухопутному это фельдфебель или по нынешнему старшины, прапорщики, мичманы, которые постоянно находились при рядовых, они ими руководили, они, собственно, занимались их повседневным бытом, офицер ими командовал, так сказать, как вообще, в общем виде офицера ими командовали. Соответственно, когда в 17 году никакие не большевики, а вполне себе, ну, современному говоря, демократические партии, то есть те же самые кадеты, те же самые эсеры, пришли к власти, первым делом они поотменяли этот самый институт сверхсрочно служащих, поскольку они считали, что они вот, как раз на них большинство жалоб было со стороны моряков, ну, правильно, они их непосредственно видели, они ими непосредственно руководили. На них у всех в той или иной степени был зуб. Их просто взяли росчерком пера устранили. И оказалась ситуация, когда офицеры лицом к лицу с матросами. Плюс ко всему, очень сильный удар был нанесен, опять-таки, приказом номер один, когда рядовым и матросам были дарованы всякие разнообразные права, а обязанности почему-то к этим правам приложить забыли. На выходе личный состав решил, что ему теперь можно все. Ну и, естественно, зачем ему идти в море в бой, если можно быть в базе и устраивать митинги на тему солидарности с трудящимися, сражающейся Германией. Вот они занимались митингами, они занимались дискуссиями, они занимались чистками офицеров, причем не только вот, ну, там все-таки показана достаточно, скажем так, мягкая версия. Потому что если бы на самом деле вот, ну, февраль 17 года, и не пойми, кому попался отдельно стоящий офицер, скорее всего, это был бы последний день этого офицера, он бы просто исчез. Потом бы его, может быть, нашли, а может быть, бы и нет. Куда он делся? Кто его, собственно говоря, никто не знает. Если непонятно, кем был убит командующий флотом адмирал Непенин, просто непонятно кем, и никто так и не выяснил, с чьей подачи было осуществлено это убийство. Ну, все списывали на немецкую агентуру, но это все рассказов, то есть вот я слышал, что мне рассказывали, что кто-то хвастался, что от немцев деньги за это дело получил. Кто были эти люди, почему они стреляли в командующего флотом, этого не знает никто. Есть еще один нюанс. Есть крупные корабли, на которых экипаж может насчитывать несколько тысяч человек. Понятное дело, что в каждом, чтобы держать всю эту массу в руках, требуется очень жесткая дисциплина. С другой стороны, эти корабли ценные, дорогие, и их официально было запрещено использовать в боевых действиях. Это все берегли на тот случай, когда вот вдруг немцы соберутся высадиться у Петрограда, тут-то мы в бой и пойдем. Но поскольку немцы как не собрались в 2014 году, так и до самого 2018 года к Петрограду высаживаться не собирались, просто люди маялись бездельем. От этого у них возникали всякие разные ненужные мысли. Тем более, что была масса желающих им в этом деле помочь, а традиции, скажем так, революционного вот этого вот брожения на флоте, они как завелись с 1905 года, так их полностью вытравить не удавалось. Постоянно находились какие-то более или менее законспирированные организации, которые пытались готовить какие-то выступления.
1: Во время русско-японской войны матросы тоже выступали на флоте?
2: Было несколько выступлений. Вот, например, после такого выступления лишился своего имени, а заодно и георгиевского кормового флага крейсера «Память Азова». У нас было два отличившихся корабля – «Азов» и «Меркурий». И их отличие, кормовой георгиевский флаг, передавалось по наследству от корабля к кораблю. Каждый следующий корабль назывался там «Память Азова», «Память Меркурия». Так вот, на крейсере «Память Азова» был мятеж матросов. Мятеж этот подавили, но в качестве репрессивной меры корабль переименовали в «Двину», и, естественно, кормовой георгиевский флаг у него ушел. И название он свое вернул только уже после революции 17-го года. Традиции эти оставались, периодически возникали всякие, на флоте действительно вскрывались, в первую очередь, кстати, вот именно жандармами, всякие разные, скажем так, затеи вплоть до террористических актов, то есть, например, прорабатывался на полном серьезе вопрос покушения на императора Николая II при визите его на один из кораблей Балтийского флота. но это тоже было раскрыто, предотвращено. И вот люди сидят, делать им нечего. Им рассказывают, что вот это на самом деле грабительская, ненужная война. Они тут не пойми, чем занимаются. И при этом регулярно надо выполнять очень много тяжелой и малопонятной для матроса работы. Вот, собственно, в 15-м году, после того, как была угольная погрузка на линкоре «Гангут», и матросам вместо, ну, скажем так, традиционного, но нигде не оговоренного ужина из макаронов с мясом выдали кашу, они устроили мятеж, по факту из-за каши. Вот они хотели, чтобы им дали макароны с мясом, а им дали кашу. Но война, вот, видимо, в силу каких-то обстоятельств их не получилось. Вообще, продовольственный вопрос на флоте – это отдельная большая тема. Тем не менее, вот получился. И в итоге экипаж частично пришлось снимать с корабля, было налажено следствие, был суд, были смертные приговоры за это мероприятие. Вот, кстати, как раз попадание Симончука на ВИК, там в фильме как раз говорится, что ты к нам с Гангута попал, а что у вас там за история была? Вот это вот как раз та самая история. И там, в числе прочего, да, были претензии к старшему офицеру линкора, что он, вот, что он якобы немец. Хотя, судя по фамилии, он или швед, или финн. Но фамилия была не русская, не Иванов. Он был сочтен немцем. Опять же, за поддержание дисциплины. Это большие корабли. «Новик» — корабль небольшой. Корабль, постоянно находящийся в море, ведущий боевые действия. Экипаж спаян, экипаж друг друга знает. И, соответственно, к своим офицерам отношение совершенно другое. Они понимают, что офицеры не выдумывают всякие ненужные требования, а это необходимо для ведения боя, для того, чтобы корабль действовал в море, чтобы корабль побеждал. Тем более, что на счету эсминца «Новик» были как удачные минные постановки в сложных условиях, на которых потом подрывались и тонули вражеские корабли. Был бой в 15-м году как раз в Рижском заливе с двумя немецкими эсминцами, то есть один против двух, и он из этого боя вышел победителем. Один из его оппонентов утонул, второй был тяжело поврежден. Тоже плюс. Еще было несколько эпизодов с торпедными атаками, с участием в нападении на конвои. Все это, естественно, шло в плюс именно к настроению экипажа. То есть экипаж видел, что он занимается реальной боевой работой, и он в этой работе, естественно, понимал, для чего нужны офицеры. Но как только реальная боевая работа закончилась, начались митинги, началось всякое брожение умов. Вот, собственно, в этом была именно проблема с офицерами. Что своих офицеров моряки старались защищать. Но когда попадались чужие офицеры чужим морякам, ситуация уже была совершенно другая. И тут действительно могло произойти все, что угодно. Но это, опять же, 17-й год, который вот действие, это до большевиков. Понимаете, в чем дело? У нас, опять же, вот в фильме как-то все так выдвинуто, что все большевики, большевики, большевики. Большевики начались ближе к октябрю 17-го года. И то были большевики, параллельно с ними же были анархисты, известный герой гражданской войны, матрос Железняк, он вообще-то анархист, он не большевик. Вот такая вот ситуация. То есть еще неизвестно, кого было больше, большевиков или анархистов на флоте, чего влияние было больше. Нет, постепенно в итоге большевики влияние на флоте получили преимущественно, всех, скажем так, представителей остальных партий они вытеснили. Но, тем не менее, основное...
1: Но их стало больше за счет пропаганды?
2: И за счет пропаганды, и за счет того, что с флота началась, скажем так, стихийная демобилизация, как и с армии. То есть раз воевать не надо, раз сейчас будет демократический мир, за аннексию с контрибуцией пусть буржуи сами борются, нам они не нужны. Соответственно, можно поехать домой, в свою собственную какую-то там деревню, и там уже заняться какими-то более интересными вещами. Тем более, что если моряк вступал на флоте по какой-то механической части, он мог получить полезную профессию. То есть вот он, например, в машинном отделении находится, да, то есть он разбирается в правых машинах. Замечательно, он вернется к себе, он уже может наняться, например, на правую молотилку. Он же разбирается в правых машинах. Он, значит, может обслуживать правую молотилку. Если он был электриком на флоте, да, он тоже может где-то в городе поступить на завод, уже там работать в качестве электрика. То есть он получает какую-то полезную специальность, он может уже устраивать свою жизнь. А сидеть тут на корабле и ждать непонятно чего, какой-то войны, а зачем война? На ней еще и убьют. А тут уже какая-то реальная возможность. Ну и просто уже как-то воевать, вот эту вот всю, терпеть эту всю дисциплину, тоже особого желания не было. Это не, скажем так, особенность только русских моряков. Абсолютно аналогичные явления происходили и в других флотах, когда вот личный состав, скажем так, доходил до крайности в своих тяготах и лишениях и считал, что все, с него этих тягот и лишений хватит, а ему вот на берегу будет всяко лучше.
1: А можете еще рассказать про состояние российского флота на тот момент? Потому что я, насколько читала, в русско-японскую войну мы потеряли очень много кораблей, но Николай II очень много денег выделял на строительство флота. И почему российский флот, даже на момент сражения, который показан в фильме, он очень сильно уступает немецкому и не имеет такого сильного влияния в море?
2: Дело все в том, что в русско-японскую войну, кроме тяжелых потерь флота, были и серьезные потери армии.
1: И строить одна... некому было?
2: Нет, денег было ограниченное количество, и производственных возможностей тоже было фиксированное количество. Поэтому вопрос стоял в том, что сначала надо закончить перевооружение армии, восстановить армию, потом тратить деньги на флот.
1: Это да, но я почему-то считала, что Николай II именно на флот очень большие суммы выделял. Обычно всегда действительно выделяли на пехоту, но Николай II очень любил флот и много денег туда тратил, не жалея.
2: Деньги тратились, конечно, много, но не, вот,
1: не в таких количествах.
2: Да, не в таких количествах. Собственно, проблема еще была в следующем. Как раз началась очередная волна научно-технических изобретений именно по военно-морской части. Как раз в 1905-1906 году англичане построили линкор «Дредноут», который, с одной стороны, превосходил все существовавшие его современники, своих современников по огневой мощи и скорости, но параллельно с этим он превосходил их по стоимости. И если мы начинали возрождение флота, началось такое явление, как линкорная гонка. И необходимо было правильно выработать требования к новым линкорам и вообще ко всем новым кораблям, к новому флоту. А это требовало времени, требовалось определенное представление о том, с кем мы будем бороться, за что мы будем бороться, где мы будем бороться. И все это надо было перевести в какие-то понятные, скажем так, инженерам категории. Потому что инженеру надо ставить конкретную задачу. Нам нужен корабль такого-то размера, с такими-то пушками, с такой-то скоростью, с такой-то броней. Нам их нужно там 2, 4, 10, 100. Через год, через 10 лет, через 15 лет. Все это должно быть как-то конкретно разложено. Но параллельно с этим же самым у нас то же самое с армией. Армия перевооружается скорострельными орудиями, армия перевооружается пулеметами. Это тоже все стоит серьезных, больших денег. А Российская империя, конечно, огромная держава, она богатая держава, но и то, и другое имеет определенные пределы. И вот в рамках вот этих вот обстоятельств средства выделялись так, как могли их выделять. То есть была, например, очень серьезная дискуссия, какой, собственно, нам нужен флот. То есть если мы физически не успеем, не сможем в какие-то, ну, представимые сроки, там 5-10 лет, построить линейный флот, сопоставимый с немецким, может, нам его и не строить, новый такой же линейный флот, нет? Может, мы с немцами будем бороться другими средствами, то есть мы будем строить подводные лодки, мы будем развивать авиацию, но авиация тогда, правда, такой особой роли не играла, но вот на подводные лодки у нас, например, очень большой упор пытались сделать. Это причем общественные деятели, которые сидели в Государственной Думе, которая как раз выделяла средства на флот. И поэтому государю приходилось выделять средства немножко обходным маневром, а потом уже как бы задним числом через Государственную Думу проводить дополнительное ассигнование. Но для начала работ действительно государю приходилось выделять средства самостоятельно. В итоге пока шли все дискуссии, пока определялись перспективы и прочие решения, на выходе война начинается в 2014 году, а первые новые линейные корабли у нас вступают только в 2015. Поэтому бороться с немецким флотом, конечно, было очень затруднительно. То, что осталось на Балтике, оно было рассчитано на оборону. Но при этом немецкое командование совершенно не считало русский Балтийский флот чем-то таким, чем оно могло бы пренебречь. Оно относилось к нему с большим вниманием. Более того, оно считало, что, ну это еще до войны, правда, этот вопрос поднимался, что надо бы в начальный период войны сначала разобраться с русским флотом, а потом уже заниматься британским. Но в итоге возобладало мнение, что пока мы будем бороться с русским флотом, Британия будет делать, что хочет, во-первых. Во-вторых, мы можем понести какие-то потери. Это ослабит наш флот перед решающим сражением с британским. Поэтому лучше мы сделаем наоборот. Мы сначала будем бороться с британским флотом, а потом уже будем заниматься русским. А пока вот будем его, так сказать, сдерживать. Ограниченное. Тем не менее, и в 15 году, и в 17 немецкое командование на именно Балтийском театре предпринимало довольно крупные операции, и обе они были как раз в районе Манзунских островов, именно с целью загнать Балтийский флот обратно в Финский залив, подальше его отодвинуть от фланга своей армии. Потому что задача именно уже в годы войны перед обоими флотами оказалась, это поддержка фланга своей армии.
1: Конструктивно в деконструкции с Константином Кулагиным.
0: Несколько фактов о фильме. Прототипом Сергея Николаевича Артеньева послужил Николай Сергеевич Бартенев, командовавший батареей номер 43 у мыса Церель. Роман «Пикуля» в значительной мере основан на его мемуарах. Николай Оттович фон Эссен командовал крейсером второго ранга «Навик», а не эсминцем «Навик». В фильме адмирал Эссен командовал Балтийским флотом, что, собственно, имело место в описываемый период. Фон Ден не пытался сдать корабль немцам и не стрелялся, и «Навиком» он не командовал. Анна Ревельская – личность легендарная, ее описывают как выдающуюся российскую разведчицу. Настоящее имя неизвестно, не установлен и сам факт ее существования. Взрыв порохового погреба от авиабомбы произошел 18 сентября, в результате чего реальный командир батареи Николай Бартенев получил серьезное ранение. В фильме командир Артеньев прибывает на Церель позже взрыва и узнает о нем от фон Кнопфера. Мориц фон Кнопфер к немцам не перебегал и обороной командовал достойно, а немецких парламентеров приказал вышвырнуть с батареи и хотел их даже повесить. В роли миниатюры, подаренной Кларой Артеньеву, выступает картина Григория Чернецова «Парад 6 октября 1831 года в Петербурге». Эпизод с Церельской батареей снимали на старой береговой батарее города Лиепая, Латвийской ССР. Одно 210-миллиметровое орудие БР-17 привезли из артиллерийского музея в Ленинграде. Остальные три были деревянные.
1: А можете рассказать, что сопровождало военный корабль? Потому что я знаю, что за ними еще ехали тральщики. И я вообще сначала не понимала, как они ищут мины под водой. Поскольку это большая глубина, я так понимаю, вода непрозрачная. Можете поподробнее рассказать?
2: Схема была следующая. Минные заграждения состоят из... Тогда были только якорные мины. Значит, у нас имеется шар с ударными гальваническими колпаками, который стоит на тросе, прицепленном к якорю. Якорь – это тележка. Она стоит на дне. Длина этого троса устанавливается в зависимости от того места, где мы ставим. То есть у нас от поверхности, грубо говоря, 5 метров, вниз, ну, условно говоря, еще 30. Если мы знаем, где находится заграждение противника, мы высылаем туда тральные силы. Два корабля цепляют друг к другу трос. Трос подцепляется сверху плавучестями, снизу специальные резаки. И они идут, вот растягивают, как рыбу ловят, сетью, да, растягивают сеть с двух сторон.

0: поджигаем столько управления матросскими массами, сколько с целью контроля господ офицеров, чтобы господа офицеры чего не наделали того, чего не надо. Вот. Это соглядатай при командире, а не помощник командира по командованию личным составом. Вот такая была на самом деле функция комиссаров. Это уж потом действительно большевики сделали из них тех комиссаров, которых мы знаем. А вот первоначально совсем не та была задача у комиссаров, которую мы видим в этом фильме.
1: А скажите, а где взяли корабли? Это оригинальные сохранившиеся или они строили специально для съемок? Потому что, мне кажется, снимать в море – это очень дорогая история.
0: Понимаете, тогда современных технологий не было. И там использованы методы комбинированных съемок. То есть на крупных планах использованы макеты в натуральную величину, построенные. То есть, вот, например, батарея Церель, как мы ее видим, она макет в натуральную величину. Под городом Лиепая была взята одна из старых батарей. На нее привезли одно единственное стреляющее там настоящее орудие. Так оно не совсем флотское, оно из музея артиллерии инженерных войск в Ленинграде, теперь в Санкт-Петербурге. Его привезли туда, смонтировали на эту батарею, поставили еще 4 деревянных макета. Привезли туда же узкоколейную железную дорогу, собрали ее на месте. И вот все это вместе является батареей мыса Церель. То есть они ее собрали на месте. Потом они ее разобрали, сейчас там осталась только бетонная часть. Естественно, никаких орудий, никаких макетов, никакой железной дороги там нету. Это все привезено. Но при этом удивительно, это большая заслуга как раз консультантов. Там был морской консультант, там был консультант-профессиональный историк. И они вдвоем то, что там соответствует...
1: Сами собирали.
0: Нет, они, конечно, не сами собирали, но они настояли на том, чтобы все было сделано. Там действительно была на батарее Церель действительно была своя узкоколейная железная дорога. И понятно, что найти такое действующее орудие, такого калибра, как там было, там все-таки калибр большой, 305 миллиметров, найти такое орудие действующее сейчас уже было невозможно, такой конструкции. Поэтому постарались максимально приблизиться. Миноносец «Навик» уже к тому времени, естественно, в природе не существовал. Он погиб в 1941 году во время Таллинского перехода. Он до сих пор на дне Финского залива находится. Больше однотипных кораблей тоже не было. И поэтому на планах, где мы видим корабль целиком, это макет, это модель, очень большая, крупномасштабная модель. А на планах, где мы видим движение по кораблю, снаружи, где там артиллерия стреляет, там они матросы ходят. Это тоже такой макет в натуральную величину сделанный. Причем он сделанный на каком-то корабле, поверх него одетый, как чехол. Это часть декорация в натуральную величину. И они вышли, снимали они не сильно в море, они где-то около Кронштадта это все снимали, но тем не менее. Интересно, что стрельба из корабельных орудий башенных, которые там тоже в начале фильма есть, это действительно корабельное орудие, оно действительно находится в башне. Но башня эта стоит под городом Владивостоком на Ворошиловской батарее. То есть даже надо было найти такое орудие, именно чтобы оно было подходящего калибра, и они его нашли. Но нашли они его в Владивостоке. То есть максимально старались в этом фильме находить подходящую натуру и эту натуру использовать. Кстати, некоторые съемки внутренних помещений «Навика» — это не «Навик», это «Аврора». То есть отдельные эпизоды даже так. Потому что это исторический корабль, он внутри соответствует тому времени. Конечно, размер все-таки крейсерский, коридоры очень широковаты, это выдает. А так, в принципе, все как раз. То есть, собственно, те, кто снимал этот фильм, они старались максимально возможно, с поправкой, конечно, на свои возможности, подтянуться к исторической достоверности. При этом они понимали, что им надо изобразить воинские части, им надо изобразить флот военно-морской. Поэтому часть обмундирования там, понятное дело, подогнана из существующих, образцов. Но опять же, поскольку это все сделано правильно, за это глаз не цепляется. Но, тем не менее, было сделано очень много всяких исторически достоверных вещей. Я например, в руках держал некоторые, бескозырки, которые были сделаны именно для этого фильма, именно с лентами, которые используются в этом фильме. Потом их, пытались выдавать за исторические. То есть настолько они

0: тщательно подошли к вопросу, чтобы все было, насколько было возможно, походило на оригинал. Но, опять же, это не означает, что они вот буквально задались перед собой цель, чтобы там все пуговицы были правильные, чтобы там покрой всего был правильный. Нет, вот этим они не заморачивались. Они именно создали цельную, единую картину из того, что им было доступно. И эта картина, как мы все знаем, выглядит достоверной. Мы в нее верим, мы вот понимаем, что это именно русский императорский флот, ну или, соответственно, уже просто русский флот в 17 году, такой, какой он, по нашему мнению, мог быть.
1: Спасибо вам большое за разбор.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо, что пришли в гости. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Дорогие коллеги, я сегодня буду рассказывать о многоканальной астрономии. Дело в том, что после открытия гравитационных волн стало ясно, что астрономия стала многоканальной. Потому что гравитационные волны – это новый канал информации, который идет из космоса. Электромагнитные волны – это колебания электрического и магнитного полей. То есть носителем электромагнитных колебаний является поле электрическое и магнитное. А гравитационные волны, канал гравитационных волн – это колебания пространства-времени, кривизны пространства-времени. И поэтому, когда были открыты гравитационные волны, мы получили возможность изучать пустоту, вакуум, как один из видов материи. Обычно, так сказать, вот астрономы изучают звезды, галактики, там, вот атомы, молекулы и так далее. Но оказывается, что пустота, вакуум – это тоже материя, свойства которых можно изучать с помощью гравитационно-волновых телескопов. А какие свойства? Это кривизна пространства, завихренность пространства и изменение со временем этой кривизны, что является как раз потоком гравитационных волн. И вот после осознания того, что у нас гравитационные волны дают нам новый, второй, по сравнению с электромагнитным каналом, второй канал как бы наблюдений, мы поняли, что надо написать книжку, в которой описать вот этот многоканальный характер астрономии. В свое время замечательный ученый, член-корреспондент Шкловский назвал астрономию всеволновой, потому что благодаря запуску спутников за пределы земной атмосферы мы имеем возможность наблюдать небесные тела в диапазоне огромном, от гамма-квантов до радиоволн. Вот. И потому что земная атмосфера для большинства излучений электромагнитных, идущих из космоса, она непрозрачна. И только вот 4 октября 1957 года вынос телескопов за пределы земной атмосферы, после того, как мы первый искусственный спутник вывели на орбиту, он позволил расширить диапазон наблюдений. И это уже дало огромное продвижение в наблюдениях и в интерпретации астрономических объектов. Вот. А сейчас появился новый канал – и мы решили эту книгу написать. Но попутно, когда стали думать, мы поняли, что помимо гравитационно-волнового канала есть еще два канала. Это нейтринный канал, канал нейтрино. Я об этом расскажу. Там имеется много достижений уже. И канал космических лучей. Там тоже много достижений, потому что космические лучи – это заряженные высокоэнергичные частицы, которые тоже идут из космоса и несут информацию, так же, как и фотоны. Космические лучи – это протоны, электроны, там, движущиеся со скоростью близкой к скорости света, они несут информацию о природе тех объектов, где они сформировались. И вот вам, так сказать, книга, которая, значит, вышла в издательстве «Век-2». Да, вот смотрите, здесь уже, так сказать, вот сама структура книги изображена. Первый – это электромагнитный канал, второй – канал нейтрино, канал космических лучей, канал гравитационных волн. И половина, вторая половина книги описывает современное состояние мира, современное наше знание, основываясь на всех четырех каналах. Поэтому эта книжка является хорошим дополнением к курсу общей астрономии. Вот и для школы, для университета. Поэтому она может быть очень полезна и для школьников, и для учителей, преподавателей астрономии и физики, и для студентов, аспирантов, и для профессоров университетов, как дополнительный, как бы вот такой учебник по самым современным проблемам с астрономией и астрофизикой. Вот такая структура. Если вы, наверное, обратили внимание, что мы расположили вот эти главы, значит, по разным типам, в соответствии с разными типами взаимодействий. Электромагнитные волны и нейтрино – это электрослабые взаимодействия. которые при высоких энергиях объединяются, а при низких энергиях они вот разделяются, электрослабое взаимодействие расщепляется на два независимых взаимодействия, электромагнитное взаимодействие и нейтрино. И слабое взаимодействие, которое соответствует нейтрино. Дальше идет сильное ядерное взаимодействие, взаимодействие между ядрами как раз. И последнее – это гравитационное взаимодействие, канал гравитационных волн. То есть вот такое расположение естественных глав. Вот. И книга издана, вот эта книга издана в издательстве «Век-2», вот, Фрязино. Да, но в ближайшее время «Планетарий» закупит новую серию книг, потому что они очень быстро разошлись. И кроме того, можно просто найти на сайте вот этого, так сказать, издательства электронный адрес, и, да, и можно, так сказать, заказать, и вам ее пришлют. Вот. Ну, ну и вот в «Планетарии» можно. У нас в ГАИШе, в библиотеке есть тоже эта книга. И так далее. Но я думаю, что вот издательство «Фрязино», оно будет по другим магазинам ее распространять. Сейчас она вот недавно вышла, поэтому еще не успели. Причем я сразу скажу, что книга вышла где-то в феврале этого года, а в апреле этого года было открыто вот это самое изображение черной дыры с тенью в ядре галактики М87. Я об этом в этой книге, в своей главе про черные дыры, писал как о перспективе, о ближайшей. Я об этом скажу. Но вот она вышла в феврале, а это открытие было сделано в апреле. Вот буквально мы, если бы чуть-чуть еще задержали, можно было бы описать и это достижение в современной астрономии. Но я думаю, что во втором издании мы обязательно это все учтем. Вот. Ну, значит, дальше оглавление. Оглавление книги. Первый канал – это электромагнитные волны, как я уже сказал. Тут авторы указаны. Ага, что-то не очень, но видно. Авторы указаны. Вот. И здесь все, так сказать, изложено про современную оптическую астрономию. Кончается космическими оптическими телескопами. Это вот, значит, Джеймс Уэбб телескоп с диаметром 6,5 метров, который на будущий год будет запущен в Соединенных Штатах. Вот. Крупнейший оптический телескоп – это 39-метровый телескоп, который через 5 лет будет запущен, и который в Южноевропейской обсерватории изготовляется. Ну, очень много материала по приемникам оптического излучения, по ПЗС-матрицам, по технологии работы с этими объектами. То есть для любителей это очень ценная, как бы так сказать, вот глава. Вторая часть – это инфракрасная астрономия. Ну, здесь вот видно, так сказать, и диапазоны инфракрасного излучения, инфракрасные приборы, приемники и специфика инфракрасных наблюдений, которая состоит в том, что небо в инфракрасном диапазоне светит, и наблюдать приходится в ВК-диапазоне на фоне, на ярком фоне неба. Вот это приходится учитывать, нужно обязательно фон этот вычитать. Вот. В оптическом диапазоне величина этого фона гораздо меньше, чем в инфракрасном. Ну, радиодиапазон, здесь тоже подробно, так сказать, это все описано, и телескопы с заполненной апертурой, и телескопы с незаполненной апертурой, приемники, помехи, ну и будущие эксперименты. Вот в частности, вы знаете, что недавно закончил свою работу космический интерферометр «Радиоастрон», а взамен ему готовится сейчас второй эксперимент. Это было под руководством академика Кардашова. Сейчас он недавно, к сожалению, ушел из жизни, но его ученики продолжают эту работу. И проект «Миллиметрон». Сейчас он разрабатывается, и где-то лет через 10 планируется его запустить. Далее пойдем следующий. Ультрафиолетовый диапазон. Здесь тоже говорится о специфике ультрафиолетовых наблюдений, в том числе про вот ультрафиолетовый проект, телескоп диаметром 1,7 метра, это российский проект, ну, в содружестве, так сказать, с международными сотрудниками, вот, который был начат академиком Борщуком, сейчас его продолжает Борис Михайлович Шустов, научный руководитель Института астрономии РАН, вот, и вот предполагают, что через несколько лет этот проект будет запущен. Дальше рентгеновская астрономия. Тут много вот о рентгеновских телескопах, о методах рентгеновских наблюдений. Самая главная проблема при рентгеновских наблюдениях – это то, что рентген не отражается от тел. Он может отражаться только при очень косом падении. Поэтому рентгеновские телескопы делаются в виде таких конусов, много-много конусов, которые друг в друга вкладываются, и рентгеновские лучи идут под углом несколько градусов к каждому поверхности каждого конуса. А потом они вместе собираются, и вот строится изображение. Вот такая проблема. Но вот сейчас уже, вы знаете, что работает спектр-рентген-гамма под руководством академика Сюняева. Он вышел в точку L2 на орбиту, это 1,5 миллиона от Земли. Там он уже, так сказать, стационарно работает. И идет обзор всего неба в рентгеновском диапазоне спектра. Это очень важно для нужд релятивистской астрофизики, космологии и так далее. Я, так сказать, кратко, когда будут разные достижения описываться, я кратко об этих результатах могу сказать. Дальше идет вот глава, значит, написанная нашим директором ГАИШ, Пасновым Константином Александровичем, про гамма-астрономию, методы наблюдения гамма-фотонов, гамма-спектроскопия и так далее. И вот дальше уже идет непосредственный переход в нейтринный канал, потому что излучение нейтрино, формирование нейтрино при высокоэнергичных процессах часто сопровождается вот, формированием гамма-фотонов. Поэтому это взаимосвязанные такие главы. Вот. И важно, что гамма-фотоны, они, для них магнитное поле галактики ничего не действует. Они идут по прямым траекториям. А космические лучи – это заряженные частицы, поэтому они в магнитном поле загибаются. И вот для того, чтобы отождествить с каким-то источником нейтринный источник, вот надо наблюдать в гамма-лучах. Потому что соответствующий нейтринному источнику гамма-источник, вот он как раз, поскольку лучи идут без изменения направления, он как раз соответствует нейтринному. То есть вот каналы гамма и нейтрино, они друг друга взаимно прекрасно дополняют. Ну и, наконец, вот космические лучи. Я уже сказал, что сейчас очень важно вот так называемое GZK-обрезание. Оказывается, речь идет о том, имеют ли, наблюдаются ли в нашей галактике, в нашей Вселенной космические лучи с, большей, с энергией больше, чем 10-19 электрон-вольт. Оказывается, космические лучи с большей энергией за счет взаимодействия с фотонами реликтового излучения, они далеко, с далеких расстояний не достигают Земли. И вот сейчас над этой проблемой, так сказать, ученые работают в области, значит, космических лучей. Ну и дальше уже идет другой канал, гравитационные волны. Ну, конечно, речь идет об открытии. Вот Сергей Петрович Ветчанин, он ученик Брагинского, он является соавтором первой публикации, в которой были открыты гравитационные волны вместе с Брагинским. Вот. Он такой блестящий экспериментатор. Он здесь вот именно написал о тех трудностях, которые нужно преодолеть, чтобы регистрировать гравитационные волны. Потому что имеется огромное количество источников ошибок, которые надо устранить. И это, конечно, это вершина достижения человеческих технологий. Вот реализация детектирования гравитационных волн. Дальше, идет речь о природе источников гравитационных волн, в том числе о слиянии двойных черных дыр, слиянии двойных нейтронных звезд. А сейчас, забегая вперед, скажу, что уже открыто слияние черной дыры и нейтронной звезды. Так что это, так сказать, уже активно развивающаяся область астрофизики. Вот. Ну и оптические отождествления источников гравитационных волн. К сожалению, только слияние нейтронных звезд приводит к оптической вспышке. Черные дыры не дают оптического сигнала, только гравитационно-волновой. Но, тем не менее, вот удалось, так сказать, в том числе в ГАИШ, правда, четвертым по очереди, первым сделали американцы отождествление слияния двух нейтронных звезд, был получен гравитационно-волновой сигнал, потом был зарегистрирован оптический объект и объект в гамма-диапазоне. Вот, а потом, через некоторое время, вот наши ученые тоже подтвердили это открытие. И вот здесь подробно описана история и, так сказать, теория соответствующих процессов. Вот. Ну и, значит, вот глава, написанная Валентином Николаевичем Руденко, это доктор наук, наш сотрудник в ГАИШе, он написал будущее гравитационно-волновой астрономии, то есть вот космический детектор гравитационно-волновой, который сможет мерить гравитационные волны от слияния сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. Масса их там несколько миллионов, сам миллиарды солнечных масс. Вот они, когда вращаются с периодом несколько дней там, или месяц, вот они излучают гравитационные волны за счет огромной массы, и их можно регистрировать. И это будет новая эпоха, когда вот этот вот космический гравитационный детектор будет запущен. Сейчас большой прогресс уже в этой области Вот, так сказать, большие надежды, что в течение ближайших 10 лет этот космический проект будет реализован. Ну и дальше идет вот эта астрономическая картина мира. Вот вы видите здесь, так сказать, оглавление, начиная от планет Солнечной системы до, так сказать, малых тел, колец, экзопланеты в том числе, то есть планеты вокруг других звезд описаны. Надо сказать, что это очень трудная область, потому что физика планет очень обширна. Наблюдательных данных по планетам огромное число. Достаточно сказать, что только вот за последние 2 года открыто еще 40 дополнительных спутников у Сатурна. И если Сатурн сейчас стал чемпионом, если раньше Юпитер был чемпионом по числу спутников, то сейчас Сатурн стал, он обогнал Юпитер. Вот. Так что идет огромный поток. Вот эти фотографии поверхности Марса с американских марсоходов, вы все, наверное, в интернете видите. Вот. И вот это все нужно было бедному несчастному академику Марумову Михаилу Яковлевичу описать на 30 страницах. С чем он блестяще справился, потому что он блестящий популяризатор, выдающийся ученый. И поэтому советую вот эту именно книжку купить хотя бы из-за того, что, прочитав всего 30 страниц, вы получите полное представление о современных достижениях в области планет Солнечной системы, в области исследования планет Солнечной системы. Дальше идет, естественно, от планет идет Солнце. Вот, значит, здесь описано в том числе и нейтрино от Солнца, как было получено, какие парадоксы тут всякие и так далее. Солнце – это, вообще говоря, объект огромных противоречий. Огромных противоречий. Вот, ну, об этом можно потом я упомяну. Ну, например, у Солнца есть корона с температурой миллионы градусов, которая соседствует с фотосферой Солнца, температура которой 6 тысяч градусов. Где второе начало термодинамики? Казалось бы, все должно выровняться. Да ничего подобного. У вас, так сказать, вот миллион градусов соседствует с 6000 градусов. Есть механизмы нетепловые, которые вот к этому приводят. Или, например, Солнце, возраст 4,5 миллиарда лет. Оно вращается с периодом примерно месяц, но оно вращается не твердотельно. Экватор вращается быстрее, чем полюса. Казалось бы, за 4,5 миллиарда лет все должно выровняться из-за трения, потому что на Солнце есть конвективные потоки, которые переносят импульс вдоль радиуса. Солнце должно, казалось бы, вращаться как твердое тело. Ничего подобного. 4,5 миллиарда лет, вот это не синхронность полярных и экваториальных областей, сохраняется. И ученые бьются над этой проблемой, есть модели там, магнитного динамо, теория дифференциального вращения. Это отдельная наука, и если здесь будет получен какой-то хороший результат, это результат типа Нобелевской премии. Вот. Далее, значит, у нас идут звезды, естественно. Звезды, в том числе переменные звезды, в том числе приведены результаты по второй версии каталога Гайя. Есть астрометрический спутник, который тоже в точке L2 работает, который с точностью 10 микросекунд дуги измеряет положение звезд на небе. И при такой точности мы просто видим реальные движения звезд. Вот когда точность порядка там, 10 доли секунды дуги, что вот наземная астрономия дает, невозможно, потому что эти движения очень медленные. Их невозможно заметить. А вот при такой точности, когда 10 микросекунд, это 10 минус 5 секунды дуги, мы просто видим, откуда звезда вылетела, куда она движется и так далее. Вот все эти результаты здесь сейчас приведены. То есть сейчас наблюдается прорыв в области звездной астрономии, в области кинематики звезд в галактике и так далее. Далее, значит, идет сверхновые и гамма-всплески. Это очень важная глава, потому что в области сверхновых мы имеем сейчас прорыв, буквально дело, в понимании физики сверхновых. Ну и гамма-всплески, наиболее распространенная модель, это как раз коллапс очень массивной звезды, быстро вращающейся. Вот получаются там выбросы в виде таких джетов, в которых гамма-излучение формируется. Вот. И здесь тоже это очень все интересно. Далее. Вот. Дальше идет глава про галактики. Благодаря многоволновым наблюдениям в инфракрасном, радиооптическом, ультрафиолетовом диапазонах и в рентгеновском диапазоне сейчас получена буквально революция, наблюдается революция в области изучения физики и эволюции галактик. Дальше, значит, идет моя глава про черные дыры. Я об этом сегодня подробнее расскажу. Вот. И последняя глава – это глава, написанная вот двумя докторами наук из ГАИШ, значит, по космологии. Вот. И я еще забыл упомянуть, еще одна есть глава, она тут в конце списка, поэтому я ее не упомянул. Очень важная глава. Сейчас. Это я ее не упомянул. Вот. Ограничения на физические теории, следующие из открытия гравитационных волн. Это написано тоже нашим доктором наук из ГАИШ. Здесь суть в том, что когда мы наблюдали слияние нейтронных звезд, то был получен электромагнитный сигнал, вспышка, и гравитационно-волновой сигнал, вспышка. И они пришли почти одновременно. Разница 1,7 секунды. А объект расположен на расстоянии 40 мегапарсек. Вот если, так сказать, посчитать разницу скоростей между гравитационными волнами и светом, то получается, что эта скорость распространения гравитационных волн с точностью 10 минус 15 совпадает со скоростью распространения света. Это важнейший результат, который позволяет отвергнуть целый ряд физических теорий. Там много так называемых скалярно-тензорных теорий. Вот. Вот это очень важный результат. Ну и кроме того, еще дополнительное там есть. Так что здесь это очень интересная глава. Ну вот, собственно, я рассказал, так сказать, о содержании книги. Сколько мы уже с вами работаем, значит, 20 минут. Ну и еще вот минут за 20-25 я, так сказать, расскажу тогда уже о черных дырах, если вы не устали. Ну, давайте, да, сейчас мы тогда пойдем далее. Ну вот, про черные дыры надо начинать рассказывать, конечно, с истории. Еще задолго до рентгеновской астрономии были работы, в которых предполагалось наличие черных дыр. Вот, например, в 1965 году Гусейнов и Зельдович опубликовали статью, что имеется там примерно с десяток двойных систем, которые оптическая звезда вокруг чего-то движется, а вторая компонента не видна. И они только на основании этих соображений сказали, что вот это могут быть кандидаты в черные дыры в двойных системах. Уже тогда была понята важная роль двойных звезд для детектирования и для изучения черных дыр. А я как раз был аспирантом профессора Мартынова, который мне дал тему по двойным звездам. Я ему очень благодарен, что меня в эту область ввел, потому что в то время, когда вот мы начали заниматься двойным звездом, это была классическая область, абсолютно, казалось бы, уже неинтересная. Все там было разработано. Ну, законы небесной механики, там, движение звезд, все это. И вдруг вот пошла вот эта вся суета с черными дырами, нейтронными звездами, рентгеновскими источниками. И эта область расцвела, стала передовым фронтом науки. Вот как важно, так сказать, заниматься всем, не только, так сказать, самыми важными проблемами, но и, так сказать, вот таким проблемам, классическими. Так вот, были работы задолго вот, до рентгеновской астрономии, но, конечно, невидимость второй звезды можно было объяснить просто тем, что она светимость у нее маленькая, поэтому мы ее не видим и так далее. А вот рентгеновская астрономия позволила и вторую звезду задетектировать. Вот здесь, так сказать, как раз модель рентгеновской двойной системы. Значит, у вас раньше это были две звезды обычных. Вот здесь была более массивная звезда. Ну и, конечно, чтобы черная дыра сформировалась, ее масса должна быть больше 30 масс Солнца. Ну, эта масса, например, 20 масс Солнца изначально. Более массивная звезда эволюционирует быстрее, потому что она излучает больше из-за своей массы. Вот, и превращается, ну, в конце концов, в черную дыру. Взрывается, как сверхновая и так далее. Через какую часть вещества этой вот самой взрыва сверхновой образует оболочку сверхновой и так далее. Но вот эта звезда, она, так сказать, поскольку на нее перетекло вещество вот этой массивной звезды, ее масса нарастилась, но она еще, так сказать, находится в нормальном состоянии, мало истекает. Какое-то время это так называемая мертвая рентгеновская двойная, вот о которых говорили Зельдович и Гусейнов. Рентгеновского излучения нет, но есть релятивистский компаньон, который вызывает движение звезды вокруг чего-то невидимого. А потом вот эта звезда, в свою очередь, начинает расширяться, принимает грушевидную форму. От нее начинается вот эта черточка, называется точка Лагранжа, вот эта точка L1, начинает истекать газовая струя. Из-за сил Кориолиса она истекает не точно по линии центров, а отклоняется. Поэтому образуется диск из вещества, аккреционный диск. Скорость вещества во внутренних частях аккреционного диска, если здесь черная дыра, достигает скорости света. Причем, а здесь скорость, это десятки, может быть, сотни километров в секунду. А здесь 300 тысяч километров в секунду. То есть громадный градиент скорости. То есть слои в диске трутся друг от друга. Они двигаются с разными линейными скоростями. И поэтому около черной дыры формируется рентгеновский ореол. Там температура вот в этой области, вблизи черной дыры, достигает десятков и сотен миллионов градусов. И это уже рентгеновский канал, рентгеновский ореол. Его можно наблюдать с помощью рентгеновских телескопов. И вот первый компактный рентгеновский источник в двойной системе был открыт 50 лет тому назад. Это был знаменитый кандидат номер один в черные дыры, объект Лебедь-Х1. Это рентгеновская двойная система. И длительное время, 11 лет, эта рентгеновская двойная была единственным кандидатом в черные дыры. Остальные компактные рентгеновские источники – это были аккрецирующие нейтронные звезды, так называемые рентгеновские пульсары. И только 11 лет спустя, и вот представляете драматизм ситуации, как раз в то время академик Лагунов написал свою релятивистскую теорию гравитации, ректор Московского университета, академик, вот, лауреат Ленинской премии, написал теорию, в которой нет черных дыр, не должно быть черных дыр. А вот наблюдение, значит, вот был первый источник, значит, с черной дырой, но, к сожалению, только один. И поэтому были жесточайшие споры, все-таки есть черная дыра или нет. Потому что единственный источник, все люди говорят, ну, что там, один источник, это вообще недоказательно. И вот 11 лет была такая борьба между теоретиками. Вот. А потом уже эти рентгеновские источники стали наблюдаться довольно интенсивно, их много. Сейчас уже три десятка черных дыр, и у них масса измерена и так далее. Вот. Ну, в общем, вот эта система называется рентгеновская двойная система. Это оптическая звезда в паре с релятивистским объектом. Рикардо Джакони получил Нобелевскую премию как раз за открытие рентгеновских источников, аккрецирующих нейтронных звезд черных дыр. Большой вклад внесли наши теоретики, хотя экспериментально. Это американцы были, запустили спутник Ухуру, специализированный рентгеновский спутник. Но теоретическая теория аккреции вещества и предсказание мощного рентгеновского излучения было сделано вот в этих работах Зельдович, Салпетер, американец, Шакура, Сюняев, Принга, англичанин, Рис, американец, Новиков, наш соотечественник, и Торн, это тоже американец, который получил Нобелевскую премию за открытие гравитационных волн. Ну и кроме того, экспериментально наши внесли вклад, это рентгеновские обсерватории на станции МИР, это прибор МИР-КВАН, специализированный спутник «Гранат» российский, международная гамма-обсерватория «Интеграл», где Россия имеет 25% времени. Ну и вот сейчас активно работает уже спектр рентген-гамма. Он в течение 4 лет будет делать обзор всего неба, а потом еще 2 года будет наводиться на наиболее интересные источники. Так что перспективы изучения рентгеновских двойных систем очень большие. Но надо сказать, что рентгеновская двойная система, она видна как одна точка. Вот это расстояние между компонентами по сравнению с расстоянием до системы, оно ничтожно мало. Это 10 минус 9 угловой секунды. То есть реально компоненты раздельно не видны из-за больших расстояний до них. И движение вот этой оптической звезды изучается по фотометрическим и спектральным наблюдениям. Из-за того, что есть движение, за счет эффекта Доплера линии спектра звезды ходят то туда, то сюда. И по амплитуде этого перемещения можно судить о массе вот этого компактного объекта. А это очень важно, потому что согласно теории эволюции, если у вас масса ядра звезды, в которой произошли термоядерные реакции, именно ядро, вся эта звезда может иметь большую массу, но затронута ядерными реакциями примерно 10% от массы звезды. Вот если масса этого ядра больше 3 масс Солнца, то при окончании жизни, при сжатии этого ядра, образуется черная дыра. Если меньше 3 масс Солнца, то образуется или белый карлик, или нейтронная звезда. То есть более-менее обычный объект. А черная дыра образуется, когда у нас масса ядра звезды больше 3 масс Солнца. А поскольку по движению этой звезды мы можем измерить массу источника вот этого объекта, это и как раз стало тем, так сказать, стимулом для исследования двойных звезд, потому что оказалось, что двойные звезды – это мощный аппарат для измерения масс черных дыр. И мы их можем за счет этого отличить от нейтронных звезд. Вот. Единственный надежный способ оценки масс черных дыр. Вот. И, так сказать, ну вот поскольку они не видны раздельно, то приходится вот хитроумно поступать, значит, по эффекту Доплера спектральное наблюдение, по фотометрии смотреть затмение, там, и переменность, и наклон орбиты определять. И в итоге вот такая наука, по рентгеновским двойным системам, она 50 лет уже развивается. И за 50 лет измерены массы трех десятков черных дыр в рентгеновских двойных системах. И вот результаты этих измерений я сейчас хочу показать. Да, ну, кроме того, забегая вперед, могу сказать, что примерно вот спустя 10 лет после открытия рентгеновских двойных систем стали открываться сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. Вот это типичная галактика, спирали. Но в ядре галактики, как правило, есть сверхмассивная черная дыра с массой от миллиона до многих до десятков миллиардов масс Солнца. Вот. И эти, вот, измеряться эти массы стали благодаря хорошему угловому разрешению, благодаря, в частности, запуску космического телескопа имени Хаббла, который, так сказать, вынесен за пределы атмосферы, и там очень хорошее качество изображения. И удавалось просто видеть газовую спиральку в центре, которая вращается вокруг черной дыры. И с помощью спектрографа, наводясь на разные части этой спиральки, определять распределение скорости по этой спиральке с помощью эффекта Доплера. И было показано, что скорость распределена по кеплеровскому закону. То есть это нормальный классический диск, которые вращаются вокруг черной дыры, и поэтому удавалось надежно измерить массы этих объектов. Сейчас уже измерены массы многих тысяч сверхмассивных черных дыр в ядрах галактик. То есть сверхмассивные черные дыры обогнали рентгеновские двойные системы по своей, так сказать, по числу определений. Вначале только рентгеновские двойные давали нам массы черных дыр. А, так сказать, вот только спустя 10 лет началась вот эта эра сверхмассивных черных дыр. Но был такой громадный успех в изучении сверхмассивных черных дыр, что они быстро обогнали. За 50 лет вот 30 черных дыр было открыто в двойных системах. И сейчас несколько тысяч черных дыр в ядрах галактик. Вот. Ну вот как черная дыра будет выглядеть в радиотелескоп с угловым разрешением 10 минус 6 секунды. Это вот тень от черной дыры, о которой я потом скажу. А это вещество, которое двигается. И вот то вещество, которое в диске, которое движется в направлении к наблюдателю, оно имеет большую яркость, а то, которое удаляет, меньшую яркость. Это эффект релятивистской аберрации, релятивистского биминга, как его называют. В направлении движения очень быстро движущаяся частица излучает больше, чем в противоположном направлении. Вот. Ну, конечно, нужно еще экспериментально измерить не только массу, но и радиус объекта, потому что масса у звезд, она большой интервал, от долей Солнца до сотен масс Солнца. Но это звезды, у которых радиус миллионы километров. А черная дыра имеет радиус несколько километров всего. При массе там 3 массы Солнца. Вот это нужно не только массу померить, но и измерить радиус. То, что малый радиус, свидетельством этому является наличие рентгеновского излучения. Если бы радиус был большой, то энерговыделение во внутренних частях диска было бы маленьким, и мы бы не заметили рентгена. Это было бы нормальное там, оптическое ультрафиолетовое излучение. А наличие рентгена уже говорит о том, что это маленький объект. Ограничения дают значение примерно меньше 10 так называемых гравитационных радиусов. Вот что такое гравитационный радиус? Это, вот, его называют радиус Шварцшильда. Это 2gm делить на c квадрат. М – это масса объекта, G – это постоянное тяготение, С – скорость света. Вот если не вращающаяся черная дыра, шваршильдовская черная дыра, то вот радиус Шварцшильда он равен этому значению. И он как раз характеризует размер черной дыры, область пространства-времени, которая отделяется от нашего внешнего пространства внутри черной дыры. Вот. И это, так сказать, как бы горизонт событий. Вот радиус для невращающейся черной дыры, вот 2gm делить на c квадрат, это радиус горизонта событий. На горизонт событий с точки зрения далекого наблюдателя ход времени останавливается. Мы ничего, никаких движений на горизонте заметить не можем, потому что мы должны прожить все бесконечное время существования Вселенной, чтобы заметить какое-то шевеление на горизонте событий. Это было одной из причин того, что ученые не верили в существование черных дыр. Ну а если черная дыра вращается, то радиус горизонта событий меньше, чем шварцшильдовский радиус. И вот здесь на этой картинке, просто для напоминания, показана структура не вращающейся черной дыры, значит, шварцшильдовской, а это и структура вращающейся черной дыры. Значит, здесь шварцшильдовская черная дыра имеет в центре сингулярность, куда сколлапсировало вещество вот этой звезды, которая, так сказать, на поздней стадии эволюции. И плотность здесь 10^93 грамма в кубическом сантиметре, а размер 10^-33 сантиметра. Потом идет вот этот горизонт событий в случае невращающейся черной дыры. Это 2gm делить на c квадрат радиус. И очень важная еще имеется вот так называемая фотонная сфера. Если фотон залетает внутрь вот этого пространства, то он уже наружу выйти не может. Он либо движется по круговым траекториям, либо падает на черную дыру. Вот эта фотонная сфера, она как раз нам дает тень от черной дыры. Вот если черную дыру рассматривать на каком-то фоне ярком, то мы будем видеть темное вот это пространство, темную тень. Но если черная дыра вращается, то вот вокруг черной дыры, помимо горизонта событий, есть еще так называемая эргосфера. Здесь пространство, время вращается. И если вы пошлете сюда даже фотон, он будет двигаться в этом вращающем, он будет захвачен этим вращающимся пространством временем и двигаться по спирали. Вот так, такова структура черных дыр, простейшая структура. И вот результаты по черным дырам звездных масс. Здесь показано вот как раз три десятка черных дыр, их массы. Здесь показана масса черной дыры или нейтронной звезды. Здесь три массы Солнца, это верхний предел на массу нейтронной звезды, согласно общей теории относительности. Больше у нейтронных звезд массы быть не может, дальше должны быть черные дыры. Но нейтронные звезды обладают поверхностями, поэтому они дают наблюдательное проявление своих поверхностей. Один из примеров – это рентгеновский пульсар. У нейтронной звезды есть ось вращения и есть ось магнитного диполя. У нейтронной звезды очень сильное поле, до 10^12 Гаусс. И, к счастью для астрономов, ось магнитного диполя не совпадает с осью вращения нейтронной звезды. А период вращения нейтронной звезды – доли секунды. И вот когда нейтронная звезда вращается, то мы то видим,

не смотреть на нее издалека, неподвижным, а падать, то вы не заметите горизонта событий, вы упадете в сингулярность. То есть вот это такая поверхность пространства времени, которую можно устранить выбором системы отсчета. Это не поверхность. А у нейтронных звезд поверхность, твердая кора там, и так далее, вот как положено. Так вот, получается вывод какой за 50 лет исследования рентгеновских двойных систем. Сейчас примерно 80 нейтронных звезд измерены, здесь они не все приведены. Масса 80 нейтронных звезд и масса 30 черных дыр, кандидатов в черные дыры. Вот. То есть порядка больше 100 релятивистских объектов, компактных релятивистских объектов. Нейтронные звезды и черные дыры называются релятивистскими объектами. И вот видно, что ни одна из нейтронных звезд, которые показывают признаки наблюдаемой поверхности, по массе не превышает 3 масс Солнца из 80 штук. Ни одна из них не превышает 3 массы Солнца, которая предсказывается общей теорией относительности как абсолютный верхний предел на массу нейтронной звезды. Вот. А в то же время имеется 30 измерений масс черных дыр. И вот у них масса всегда больше 3 масс Солнца, в соответствии там, с теорией. Но ни один из этих объектов не показывает признаков наблюдаемой поверхности. То есть вот за 50 лет исследований рентгеновских двойных систем было получено косвенное свидетельство того, что черные дыры действительно не обладают наблюдательными поверхностями. Но, к сожалению, это доказательство косвенное, потому что есть нейтронные звезды, которые тоже не показывают наблюдаемых поверхностей. Если магнитное поле нейтронной звезды очень маленькое, то мы ничего не заметим, будем видеть, как у черной дыры регулярную переменность и так далее. И отличить нейтронную звезду от черной дыры очень трудно. Поэтому это как бы критерий необходимый, но недостаточный, чтобы судить о наличии горизонта событий у черных дыр. А это главная проблема, если мы хотим открыть черную дыру. Мы должны доказать, что у нее есть горизонт событий, на который ход времени останавливается. Это означает, что если вы пошлете космический корабль к черной дыре, то с нашей точки зрения он никогда через горизонт событий не пересечет. Он остановится и будет там вечно стоять около горизонта событий. Как бы мы ни старались, так сказать, его туда пропихнуть. Но с точки зрения самого космонавта, он за короткое время падает в центр нейтронной звезды и погибает. То есть парадокс-то какой? Почему физики не верили в черные дыры? Даже понятие жизни и смерти человека является относительным в черной дыре. С точки зрения внешнего наблюдателя, космонавт вблизи черной дыры живет бесконечно долго. Он жить будет, потому что время-то остановилось, он не будет стареть. А с точки зрения самого космонавта, он давно упал, давно погиб. Так что вот такой вот дуализм, такой парадокс, он и приводил к тому, что не верили люди в черные дыры. И тут как раз вот роль астрономии, роль двойных звезд, она сыграла решающую функцию как раз. Вот. Так что вот этот график, это замечательное достижение вот, рентгеновской астрономии, ну и радиоастрономии, потому что среди нейтронных звезд есть не только рентгеновские, но и радиопульсары. Вот. Это замечательное достижение, оно дает нам как бы только ограничение на модель, но не доказывает наличие горизонта событий. Просто мы не имеем противоречий с предсказаниями общей теории относительности. Чтобы доказать наличие горизонта событий, надо наблюдать эффекты, специфичные для черных дыр. То есть какие-то, вот как у нейтронной звезды, пульсара, вот регулярные пульсации, вот это и доказательство. Также и у черной дыры надо найти какие-то эффекты, которые являются специфическими для черных дыр. Только после наблюдения этих эффектов можно сказать, что да, черные дыры действительно обладают вот этим уникальным свойством, имеют горизонты событий, на которых ход времени остановился. Вот. Ну, тут вот, еще вывод такой, что нельзя судить о природе объекта об отсутствии каких-либо признаков у него. Вот в данном случае, так сказать, у нас вот эти кандидаты в черные дыры не показывают признаков наблюдаемой поверхности. Это как бы отсутствие. Они демонстрируют отсутствие наблюдаемых поверхностей. Вот Яков Борисович Зельдович, так сказать, он любил приводить такой пример. Ученые делали раскопки в Древней Греции, в которых они пытались найти провода в Древней Греции, чтобы доказать, что в Древней Греции был проволочный телефон. Они не нашли проводов и сделали вывод о том, что в Древней Греции был беспроволочный телефон, то есть интернет. Понимаете? Вот как опасно делать вывод на основании отсутствия каких-то признаков. Поэтому это ученые все правильно говорили. И поэтому до открытия гравитационно-волновых эффектов, гравитационных волн от слияния черных дыр, академик Лагунов, который отвергал черные дыры, говорил, все это меня не убеждает.
Вы получили, но...

0: Когда-нибудь будет найдена нейтронная звезда с наблюдаемой поверхностью, но с массой 8 масс Солнца. Гарантировать ничего нельзя. Природа – это, так сказать, грабли, можно наступить на грабли всегда. Вот такая вещь. И поэтому вот дальше уже пошло, вот с 2015 года, когда началась эра гравитационной волновой астрономии, с черными дырами стало все гораздо более определенно. Ну вот в 2016 году, реально открыто первый гравитационный волновой сигнал был в 2015 году, а он опубликован был в 2016 году, вот эта работа. Ну вот три ученых, Торн, Вайс и Бариш, они были удостоены Нобелевской премии за открытие гравитационных волн. Хотя идею использования интерферометра, а не твердотельной антенны, опубликовали в 1962 году еще. Вот два ученика академика Гинзбурга, Герценштейн и Пустовойт. Герценштейн скончался, а Пустовойт жив, и он получил в этом году со своими коллегами Нобелевскую премию. Государственную премию в области науки и технологий. Наверное, видели по телевизору. Вот. В день России, 22 июня. Вот. И к настоящему времени работают две обсерватории. LIGO и еще Virgo, итальянская. LIGO – это американская, а Virgo – итальянская обсерватория. И они обнаруживают гравитационно-волновые сигналы от слияния черных дыр в двойных системах. И сейчас уже несколько десятков таких, как мы их называем, гравитационно-волновые двойные системы. Система, открываемая по рентгеновским излучениям, называется рентгеновским двойным системам. Здесь же система открывается по гравитационно-волновому излучению, поэтому мы их называем гравитационно-волновыми системами. Вот тут примеры. Вот, например, одна двойная система из черных дыр, у нее масса компонент 36 масс Солнца и 29 масс Солнца. Потом, когда они сливаются, определяется суммарная масса, но она на три массы Солнца меньше, чем сумма этих масс, потому что три массы Солнца излучились в виде гравитационных волн. И так далее. И уже сейчас несколько десятков, вот за 50 лет исследований, три десятка черных дыр были измерены массой в рентгеновских двойных системах. Здесь же вот 2016, 2017, 2018, ну и вот 2019. Буквально за 3-4 года открыто уже столько же черных дыр и измерены массы, сколько раньше за 50 лет мы открыли в рентгеновских двойных системах. То есть теперь уже гравитационно-волновая астрономия, она скоро победит, в том числе и сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик по числу измерений масс, по наблюдению эффектов различных и так далее. Вот. Так что мы живем в очень интересное время. Ну вот гравитационные волны, как они излучаются? Двойная система. Из-за деформации пространства-времени, вот из кривления пространства-времени, система излучает вот эти вот волнообразные изменения кривизны пространства-времени с периодом вдвое более коротким, чем орбитальный период двойной системы. Они, как это уже доказано, распространяются со скоростью света. Вот. Ну и, так сказать, реально, вот конкретная обсерватория LIGO, их две. Они разнесены 3000 километров, чтобы по эффекту совпадения, чтобы исключить сейсмику, их, так сказать, вот, меряют только те объекты, которые одновременно наблюдаются и там, и там. Вот. Это вот эта обсерватория. Значит, трубы длиной по 4 километра, с большим вакуумом, диаметром 1.5 метра примерно. И в концах этих труб стоят зеркала. И с помощью лазера эти зеркала, так сказать, отражают лазерный свет. И когда приходит гравитационная волна, то зеркала смещаются, свет интерферирует от двух каналов вот здесь, и по эффектам интерференции с помощью фотометрических датчиков удается измерять смещение этих зеркал с огромной точностью и детектировать гравитационные волны. Вот здесь показаны как раз кривые блеска, если можно так назвать, вот от гравитационно-волновых событий. Вот первое открытое слияние двух черных дыр. Это вот два канала. Это, значит, одно в Хэнфорде, в штате Вашингтон, LIGO-1, а это в Луизиане, в Ливингстоне штата, LIGO-2. Вот два сигнала, видите, они друг другу прекрасно соответствуют. То есть это не может быть сейсмические явления какие-то, там космические лучи, влияния и так далее. Это совместно с базой 3000 километров все воспроизводится прекрасно. Это вот массы большие, это вот 30-40 масс Солнца. А вот маленькие массы 7-15 масс Солнца. У них период меньше, потому что радиусы меньше, и они, так сказать, за более короткое время сливаются. Еще один пример, вот здесь тоже. Здесь просто совмещены. Вот синие и желтые – это два канала. А это как бы еще... А это наблюдение с обсерватории Virgo, вот это темное. Или это модель. Вот, короче говоря... С очень большой убедительностью показано, что вот гравитационные волны регистрируются, И что мы теперь имеем, какую возможность? Дело в том, что процесс слияния черных дыр – это уже как бы эксперимент над черными дырами. В рентгеновских ядерных системах мы пассивно наблюдаем рентгеновский ореол вокруг черной дыры, и ничего больше не можем. Когда же мы меряем с помощью слияния, с помощью гравитационно-волновых обсерваторий слияние черных дыр – это уже эксперимент над черными дырами. Значит, у нас две черные дыры сначала по спирали за счет потери энергии и за счет излучения гравитационных волн медленно сближаются. Вот инспирал. Вот это еще более близкая фаза. Потом они начинают сливаться. Вот в этот момент как раз вот вспыхивает вот наибольшая амплитуда гравитационных волн и так далее. Вот они слились. И, наконец, образовалась новая черная дыра с большей массой. Но она находится в сильно возбужденном состоянии. Она дрожит. И эти дрожания порождают свои гравитационные волны, часть из которых поглощается внутрь черной дыры, а часть идет на бесконечность, которую мы регистрируем. И вот мы регистрируем так называемую суперпозицию квазинормальных мод колебаний вот этой вновь образованной черной дыры, возбужденного объекта. И вот наблюдение вот этих квазинормальных мод, они именно специфические для черных дыр. Если нейтронные звезды сливаются, там совсем другая картинка. Потому что там они потом с помощью приливных взаимодействий разрушаются, здесь всякие регулярности. А вот видите, идеально регулярное уменьшающееся по амплитуде вот это вот колебание, это совокупность квазинормальных мод колебаний вот новой черной дыры. И вот ее наблюдение позволит окончательно доказать, что это колеблется именно горизонт событий, а не просто что-то, какая-то поверхность. Ну и кроме того, общая теория относительности проверяется на вот всей кривой вот этой, поскольку точек на кривой многие сотни, ну а параметров, которые надо определить, это вот масса черных дыр, вот это так называемая чирп-масса. Если будут вопросы, я потом скажу, что это такое. Вот. Их параметров небольшое число, ну, примерно там 6-7 параметров. Мы 6-7 параметров можем найти из нескольких сотен экспериментальных точек. Поэтому мы можем не только параметры найти, но и проверить теорию тяготения. И пока, несмотря на то, что уже несколько десятков слияний черных дыр открыт, никаких противоречий с теорией Эйнштейна нет. Но это уже доказывает, что она, теория Эйнштейна, правильная. И это почти доказывает, что это действительно черные дыры. А уж когда померяют вот этот вот, с достаточной точностью, вот эти затухающие колебания, это будет прямое доказательство того, что это черные дыры в смысле ОТО Эйнштейна. Вот. Ну и вот таким образом гравитационно-волновые наблюдения позволяют услышать звон черных дыр от слияния черных дыр. А радиоинтерферометрические наблюдения на коротких волнах с помощью Event Horizon Telescope, это телескоп для наблюдения горизонта событий черных дыр, вот у них такое угловое разрешение, потому что это VLBI, то есть с межконтинентальной базой интерферометров, они дают принципиальную возможность построить изображение темной тени от сверхмассивной черной дыры. Вот черная дыра в центре нашей галактики имеет массу 4 миллиона солнечных масс. И с учетом того, что до центра галактики 8 килопарсек, то у нас, так сказать, диаметр тени 5 на 10 минус 5 секунды дуги. А угловое разрешение вот этого интерферометра 2 на 10 минус 5 секунды дуги. То есть уже вполне можно измерить. Ну и также имеется галактика М87, близкая к нам галактика. У нее масса 6 миллиардов солнечных масс, то есть в 1000 раз больше. И хотя сама галактика в 1000 раз дальше от нас, угловой диаметр тени почти такой же. И вот как раз вот в этой области, как вот именно вот по этой галактике, получен самый вот новейший результат, очень убедительный. Получена именно тень от черной дыры в центре этой галактики. Вот. Ну, и здесь вот показано, опять я возвращаюсь к рентгеновским двойным системам и гравитационно-волновым двойным системам. Оказывается, что масса черных дыр в рентгеновских двойных системах всегда, как правило, значительно меньше, чем масса черных дыр в гравитационно-волновых. Вот имеется один случай, примерно, который этому соответствует, но большинство все-таки черных дыр имеет большие массы. Это имеет свое объяснение. Если будут вопросы, я отвечу. Сейчас за неимением времени я не могу на этом остановиться. Вот. Ну, конечно, вот прямые свидетельства горизонта событий нам нужно найти теперь. Мы переходим уже к сверхмассивным черным дырам. Вот. И тень от черной дыры имеет диаметр, который вот больше, чем шваршильдовской, в корень из 27 раз. Это примерно 5,1, 5,2. То есть диаметр тени составляет 5 шваршильдовских раз. Вот. Это связано с сильным искривлением лучей света вблизи горизонта событий черной дыры. Сейчас я поясню. Вот здесь показано распространение лучей света из бесконечности к черной дыре. Вот это горизонт событий шваршильдовской черной дыры, не вращающейся. Для того, чтобы тень увидеть, надо, чтобы черная дыра была на фоне, ярком фоне каком-то, внешнем фоне. Представляем? Предположим, что такой фон есть. Реально это либо, это, скорее всего, джеты, которые вылетают из внешних частей, внутренних частей аккреционного диска. Эти джеты, проектируясь на черную дыру, дают яркий фон. И вот от фона далекого, значит, у нас фотон идет к черной дыре, он завихряется вблизи фотонной сферы. Как раз вот это вот расстояние равно примерно 1,5 шваршильдовских радиус. Делает несколько оборотов, вот, и пересекает картинную плоскость, в которой расположен наблюдатель. Вот и это и есть изображение тени. А вот прямая проекция горизонта событий, не с помощью, с помощью прямых лучей, она вот такая. И вот это увеличение связано с тем, что реально от самой тени, вот от самой вот этой области фотонной сферы идут не прямые лучи, а искривленные лучи. Это называют так называемый эффект линзирования. То есть за счет линзирования размеры тени существенно больше, чем размеры горизонта событий. Ну и вот как выглядит вот структура черной дыры внутри тени. Значит, вот здесь показано, значит, вот, вот эта область – это тень от черной дыры. А вот эти области – это фактически, так сказать, структура горизонта событий. Значит, пунктирчиком показана сама черная дыра, сам горизонт событий без линзирования в эвклидовой метрике. Теперь светлая вот эта часть – это горизонт событий, усиленный, увеличенный за счет линзирования, потому что лучи идут кривые. Это передняя часть черной дыры. А вот эта часть, темно-синяя, это задняя часть черной дыры. Потому что здесь гравитационное поле так сильно, что даже фотоны, которые идут с противоположной по отношению к наблюдателю точки черной дыры, искривляясь в сильном гравитационном поле, дают нам изображение центральной части обратной стороны черной дыры, которая преобразуется в кольцо вот это. А промежуточные области на задней части дают нам вот эту как раз часть. Так что черная дыра – единственный в мире объект, который в одном направлении виден сразу со всех сторон. Мы видим и переднюю часть, и заднюю часть черной дыры. Вот аналогично ведь бывает у нейтронных звезд, но там гравитационный потенциал гораздо меньше. Поэтому у нейтронных звезд видна не только полусфера, но и часть задней полусферы, но только часть. Здесь же все 100% черной дыры вы можете видеть и изучать. Вот, так сказать, за счет того, что вот такое сильное гравитационное поле черной дыры. Ну и в проекции на картинную плоскость вот выглядит такая ситуация. Вот это тень. Вот это обратная сторона черной дыры. Это передняя сторона черной дыры, линзированная. А это не линзированная часть черной дыры. И вот такую структуру надо наблюдать. И, значит, для вращающейся черной дыры структура, конечно, сложнее, потому что тень, она уже не сферическая, она такая эллипсоидальная, потому что есть вращение, да, уже нет радиальной симметрии. Вот это опять, так сказать, проекция горизонта событий вращающейся черной дыры, которая меньше для, для вращающейся черной дыры, чем для шваршильдовской. Вот. Это в эвклидовой метрике. А это вот, так сказать, проекция уже за счет линзирования, линзированная часть вот этого горизонта событий. А это задняя часть, вращающаяся черной дыры. И вот это все надо наблюдать. Ну, я уже сказал, что наблюдать вполне можно с помощью современных средств. Значит, для нашей черной дыры в центре галактики, я уже говорил, диаметр 5·10⁵ секунды, а для коротких волн угловое разрешение и телескопа горизонт событий примерно 2·10⁵ секунды. То есть с некоторым запасом мы можем получить изображение запасом по угловому разрешению. А вот на длине волны 0,9 мм, это планируется в будущем, у нас вообще будет прекрасное разрешение, которое позволит эту тень отнаблюдать. В случае галактики М87 примерно такие же размеры тени. И вот что было. Значит, применяется система из сейчас уже 8 субмиллиметровых радиотелескопов, которые работают на коротких волнах. 8 штук, Включает радиотелескоп «Альма», радиоинтерферометр в Чили, очень высокой чувствительности. Он и позволяет надежно все измерить. Эти телескопы имеют малые размеры, там порядка 10 метров. А «Альма» — это громадный интерферометр из многих десятков отдельных телескопов, которые связаны воедино. Вот. И этот вот, так сказать, интерферометр, значит, излучение от каждого, сигнал от каждого радиотелескопа коррелирует друг с другом. И за счет корреляции смотрится интерференционная картина для радиоинтерферометрии, именно важно главный лепесток, вторичный лепесток и так далее. Вот. И что получается? Что-то опять не... А. О. Получается следующее. В 2013 году эта группа, вот эта ЕХТ, Event Horizon Telescope, она опубликовала статью, в которой сделала первые измерения тени от черной дыры в центре нашей галактики. И вот они получили, что если мы возьмем структуру диска вокруг черной дыры в виде гауссового распределения, то есть без понижения яркости в центре, соответствующего тени, просто монотонное спадание яркости, то мы получаем теоретическую вот эту интерференционную картину в виде вот этой пунктирной линии. А наблюдения заведомо дают вторичный максимум. То есть имеется первый максимум и вот эта часть вторичного максимума. И уже тогда было сказано, что простейшая модель – это кольцо, вот, у которого размеры там указываются 21 микросекунда, 97 микросекунд. А монотонное спадание яркости отвергается с большим запасом. Но все-таки вот здесь можно усреднить и как бы точку поставить. Поэтому еще было не очень надежно. Либо модель гауссового распределения без понижения яркости в центре, либо модель кольца. Теперь в 2017 году, вот после этой работы, вот Долиман, один из авторов этой работы, он такую фразу написал. Это в 2013 году было сказано, в конце их статьи. Всего лишь 6-7 лет тому назад идея о том, что мы можем получить изображение черной дыры, казалась абсолютно спекулятивной. Однако благодаря постоянному техническому прогрессу и последним научным достижениям перспективы для успешного решения этой проблемы стали весьма реальными. И вот в апреле 2019 года было доказано, что эти перспективы действительно реальны. Вот. Ну, до этого, до вот этого достижения, которые, конечно, являются достижением Нобелевского уровня до построения тени от черной дыры, ученые из Южноевропейской обсерватории использовали интерферометр Gravity. Это 4 8-метровых телескопа, которые связаны вместе, воедино. И вот они как интерферометр, но уже в ближнем инфракрасном диапазоне работают. И они с большим угловым разрешением, порядка тоже 10⁵ секунды, смогли измерить вот скорость порядка 0,3 скорости света, вот это значит треть скорости света, это 100 тысяч километров в секунду, на расстоянии 3,5 шварцшильдовской радиуса от черной дыры в центре нашей галактики. То есть уже было показано, что газ вблизи черной дыры в центре галактики вращается с умопомрачительной скоростью, что косвенно говорило о том, что да, скорее всего, это черная дыра. А потом вот Event Horizon телескоп. Значит, были проведены вот с помощью этой интерферометра из 8 телескопов субмиллиметровых. Вот, значит, были проведены наблюдения длительные, вот, с максимальной базой до 11 тысяч километров, минимальной база 160 метров. Вот, рабочая длина волны 1,3 мм, угловое разрешение 2,5 на 10⁵ секунды дуги. И вот результат интерференционной картины. Вот в случае центра нашей галактики интерференционная картина была неполна. Здесь же точек много, и точно виден вторичный максимум. Он уже на качественном уровне доказывает, что это кольцо, что это не может быть монотонное спадание яркости по диску. Это область с темной тенью. Вот. И вот пунктирная линия – это модель однородной яркости, кольца однородной яркости. Видите, здесь некоторые точки отклоняются и так далее. Это говорит о том, что на самом деле кольцо не является однородно ярким. Оно имеет вид, как они написали, полумесяца. Вот это кольцо имеет вид полумесяца, у которого одна половинка более яркая, чем вторая. Вот теперь, значит, какие результаты. Вот это уже результаты обработки вот этих наблюдений. Это последний слайд. Вот. И, значит, есть уверенно тень. Потому что есть вторичный максимум на кривой интерференции. Вот, и есть различия в яркости вот этих двух. Дело в том, что аккреционный диск и джет в галактике М87, они наклонены по отношению к картинной плоскости. Плоскость аккреционного диска по отношению к картинной плоскости наклонена на угол 17 градусов. Если бы диск точно лежал в плоскости картинной, и, то есть диск был бы перпендикулярен лучу зрения, тогда кольцо было бы одинаковой яркости. А поскольку у нас есть более близкая часть кольца и более далекая, скорости, да, в одной части кольца к нам приближается, в другой удаляется за счет эффекта бимминга, о котором я говорил, вот мы имеем вот это вот уярчание, которое, кстати, вот если его померить аккуратно, то именно из него получается 17 градусов наклон. Кроме того, размер вот этой тени говорит о том, что масса черной дыры составляет 6/10^9 солнечных масс, то есть 6 миллиардов солнечных масс, что совпадает с независимым определением массы черной дыры по звездам. Там вокруг черной дыры двигаются звезды, у них дисперсия скоростей. Вот по распределению дисперсии скоростей вблизи черной дыры, это можно с помощью космического телескопа Хаббла наблюдать, массу оценили как 6 миллиардов солнечных масс. Они дают 5 миллиардов солнечных масс плюс-минус 1. То есть в пределах ошибок прекрасно согласуется. Значит, то, что вот эта асимметрия яркости соответствует углу наклона 17 градусов, и то, что у нас размеры тени согласуются с независимым измерением массы по звездам и по газу, по газовым, по газовым структурам, там, правда, 2/10^9 масс Солнца получается, по звездам получается 6/10^9, а это дает 5/10^9 солнечных масс. В пределах ошибок все прекрасно согласуется. Это миллиарды солнечных масс, это не сотни миллионов, не десятки миллионов. Вот. Так что вот это все дает убедительное доказательство того, что мы действительно видим черную дыру. Что означает вот это темное пятно? Это означает, что размер объекта, который в центре, он меньше, чем 1,5 шваршильдовских радиуса. Потому что 1,5 шваршильдовских радиуса – это как раз фотонная сфера, радиус фотонной сферы. Значит, если бы было больше, чем 1,5 шваршильдовских радиуса, у нас бы не было фотонной сферы. И вот эта часть была бы заполнена излучением. А именно благодаря наличию фотонной сферы, у нас фотоны, которые попадают внутрь этой сферы, они поглощаются черной дырой. Поэтому эта часть выедается. Вот. Ну, там другие, например, Игорь Дмитриевич Новиков считает, что это может быть даже кротовой норой. Вот. Но вот они, эта группа, говорит, что в случае кротовой норы размеры тени при данной массе должны быть в два раза меньше. Но Игорь Новиков говорит, что здесь вот все-таки размытость этих изображений такова, что и кротовая нора не исключается. Но если кротовая нора, то это еще более интересно. Так что вот каковы перспективы. Они хотят вот взять более короткую длину волны, поскольку разрешение интерферометра – это лямбда делить на d, отношение длины волны к диаметру, к характерному размеру. Значит, там было 1,3 мм, а здесь пассив в два раза меньше. То есть разрешение будет не 2/10^-5, а просто 10^-5 секунды. Вот. Кроме этого, число телескопов у них 8, они собираются добавить еще несколько. И вот они будут уточнять вот эту все структуру в М87 и обещают через какое-то время опубликовать наблюдение центра галактики. Ну и, конечно, так сказать, здесь структура радиояркости, здесь поляризация излучения, магнитные поля по поляризации можно мерить. И у нас есть проекты «Миллиметрон», о котором я говорил вначале, значит, который уже продвинутый весьма. Думаю, что лет через 10 будет запущен этот миллиметрон, который даст угловое разрешение уже не 10^-5, а 10^-6 секунды. Тогда можно будет не только М87 и центр галактики померить, но и несколько десятков уже достаточно удаленных галактик. Наводить статистику по черным дырам сверхмассивных на основании этих результатов. И буквально вчера у нас был доклад профессора из Нидерландов, участника вот этой команды, Event Horizon Telescope. И он рассказывал, в том числе, вот это все. Но это все опубликовано, поэтому он мало чего нового сказал. Но он показал вот эту картинку, я вернусь назад, для Сагитариуса, то есть для черной дыры в центре нашей галактики. Им уже удалось заполнить вот этот максимум вплоть до вот досюда. То есть здесь уже ни одну точку не поставишь. Вот этот максимум он точно выписывается. Здесь наблюдать труднее на этих базах, поэтому... Так сказать, вот только одна, вот эти точки остались. Пока у них нет сюда новых точек, пока не добавлено. они надеются, когда увеличат количество телескопов, и эту часть максимум тоже прописать детально. Но то, что вторичный максимум есть, это уже абсолютно точно доказывается. То есть вывод о том, что здесь не монотонное какое-то распределение, а яркое кольцо с темным, так сказать, темной тенью в центре, это уже на качественном уровне абсолютно надежный результат. А размеры кольца, там соответствие между размерами кольца и массой, 4 миллиона солнечных масс, это уже, так сказать, надо конкретно более детально все это наблюдать. Они собираются года через два опубликовать статью уже по центру нашей галактики. К сожалению, другие ядра черных дыр слишком далеко, массы там не миллиарды, а сотни миллионов солнечных масс, и расстояние в десятки раз дальше. Поэтому только с помощью спутника вот этого космического проекта «Миллиметрон» можно будет эту область дальше развивать. Хотя и даже наземная интерферометрия очень важна для чего? Это ведь самые ближайшие окрестности черной дыры. Вот это, так сказать, расстояние 1,5 шварцшильдовских радиусов вот здесь. Значит, вот надо посмотреть переменность вот этого дела. То есть нужно еще несколько сетов наблюдений. Потому что за счет того, что там процессы нестационарные внутри, вот эта переменность должна существовать. А вот этот эффект, вот это различие, это уже релятивистский эффект. Это не эффект движения, не эффект диски какой-то, а это эффект, так сказать, большой скорости вращения. Он должен оставаться неизменным. А вот некоторые там появления, ослабления, они могут вполне быть. И это тоже надо наблюдать. То есть вот даже мы сейчас в России думаем о том, чтобы поставить 15-метровый радиотелескоп в субмиллиметровом диапазоне, вот в частности на территории нашей Кавказской горной обсерватории. Стоимость всего 15 миллионов долларов, это не такая большая сумма. И если нам выделят эти деньги, то мы тоже через несколько лет смогли бы такими наблюдениями заняться. К сожалению, на территории России нет ни одного радиотелескопа, работающего на таких коротких волнах. Так, у меня закончилось. Спасибо за внимание. Я немножко перебрал время, прошу просить, но дело увлекательное, так что.
1: Пожалуйста, вопросы.
2: Добрый вечер, спасибо большое за доклад. Вот такой вопрос. Если бы мы наблюдали слияние черных дыр в какой-нибудь прям совсем рядом-рядом, на что были бы похожие ощущения?
0: Спасибо. Ну, дело в том, что гравитационная волна, она растягивает и сжимает. Вот если такая гравитационная волна громадная амплитуда, то вы просто будете чувствовать растяжение, сжатие и так далее. Но для этого надо, чтобы черная дыра была там даже не только в нашей галактике, но и в ближайших окрестностях Солнечной системы. Потому что, в принципе, амплитуда вот этих смещений метрики пространства-времени, она очень маленькая. Даже при очень большой мощности, когда вы три солнечных массы направляете в канал гравитационных волн, у вас, так сказать, амплитуда смещений маленькая. Из-за этого 40 лет не могли открыть гравитационные волны. Дело в том, что 40 лет тому назад было показано, что гравитационные волны существуют. Два пульсара, был двойной радиопульсар, а у пульсара очень строгие импульсы, потому что это вращающаяся нейтронная звезда. Поэтому по эффекту Доплера можно было измерить орбиту этого пульсара вокруг второй нейтронной звезды. И со временем оказалось, что период этого двойного пульсара, орбитальный, уменьшается. Причем он уменьшается в точном соответствии с теорией Эйнштейна об излучении гравитационных волн. Точность 0,1%. И уже тогда было ясно, что гравитационные волны есть. И к чему это привело? Значит, вот профессор Кип Торн, он вмешался в работу Конгресса американского, который уже почти решил выделить деньги на LHT, большой адронный коллайдер, который вот сейчас работает в Швейцарии, на котором открыт бозон Хиггса. И этот результат по двойному радиопульсару был такой убедительный, что американский конгресс отбросил проект гравитационного вот этого коллайдера, большого адронного коллайдера, это в ядерной физике проект, физика элементарности, и отдал предпочтение финансированию гравитационной волновой обсерватории LIGO. Но поскольку 40 лет гравитационные волны не были открыты, оставался только этот один несчастный двойной пульсар, то посыпались критика в адрес Кипа Торна. Вот ты, гад, значит, у нас отобрал деньги, а сам ничего не открываешь и так далее. И не зря его сейчас наградили Нобелевской премией. Я думаю, что он до этого открытия много неприятных минут пережил. И это ему награда за то, что вот такой риск он осуществил. Вот в итоге... И еще один урок. первые наблюдения на этих обсерваториях LIGO, стоимость проекта $1 миллиард суммарно. И первые наблюдения показали, что нет сигналов. При чувствительности 10-21, там в некоторых относительной точности. И несмотря на то, что не было гравитационных сигналов, Конгресс американский выделил дополнительные там, несколько сотен миллионов долларов для улучшения аппаратуры, для повышения чувствительности, что было вознаграждено вот реальным открытием и Нобелевской премией, полученной в Соединенных Штатах. Вот как американские власти доверяют своим ученым. Я думаю, что если бы у нас такое было, ну, послали бы нас к соответствующей матери, и все. А здесь не пожалели 100 миллионов, они доверяли их авторитету. Вот этому надо у них поучиться.
1: Можно, да? Спасибо большое, да? За интересный доклад. Значит, два коротких вопроса. Значит, вот радиус шва, значит, горизонт событий и фотонные сферы, это одно и то же?
0: Нет. Радиус фотонной сферы в полтора раза больше, чем шварцшильдовский радиус, который является горизонтом событий для невращающейся черной дыры. Для предельно быстро вращающейся черной дыры с максимальным угловым моментом радиус горизонта событий меньше, чем шварцшильдовский радиус, в два раза. Поэтому радиус фотонной сферы для вращающейся черной дыры – 3 гравитационных радиуса. А для невращающейся – вот 1,5 гравитационных радиуса.
1: Ну, вот сегодня прозвучало вот радиус Шварцшильда, ну, я бы так понял, горизонт событий для вращающейся Кера там больше. А вот то, что 10-33 сантиметров сингулярности, из каких соображений определяется?
0: Это из соображений подобия. Просто при таких вот плотностях, вот 10-93 граммов, уже не работают законы обычной физики. Мы не знаем, так сказать, как ведут себя...
1: Теоретически невозможно там чего-то, мы не знаем, или практически?
0: Теоретически. У нас нет теории вообще физической при таких плотностях. И вот из соображений подобия, из соображений размерности, идя в огромную экстраполяцию...
1: От радиуса Шварцшильда?
0: Вот, да. Это гигантское, это на много десятков порядков, так сказать. Мы идем, и вот отсюда получается вывод 10-33 сантиметров. Так что эта оценка, она, конечно, такая, да, ну, и вот философская
1: еще,
0: скорее.
1: Вот несколько вопросов, один еще короткий, последний. Значит, вот в мультфильме про гравитационные волны, я тоже сколько раз видел, там по спирали гравитационные волны распространяются.
0: Но да.
1: Если бы они не распространялись по спирали, а не перпендикулярно, то скорость распространения была бы другой. Поэтому они перпендикулярно, наверное, распределяются, как бы распределяются, а никак не по спирали. Потому что по спирали, как бы, как вот от Солнца над нас идут с замедлением, как бы эти.
0: Ну вот я показывал, сами волны, они по спирали. Но это система волн, которая образует спираль, но вершинки этих пучностей,
1: да,
0: они распространяются со скоростью света.
1: А, вот. Ну все. И как последний краткий. Сагитариус А в центре нашей... Почему со звездочкой?
0: А потому что там есть два радиоисточника. Вначале Сагитариус А открыли с помощью радиоинтерферометра, когда стали с высоким угловым разрешением. Но, конечно, не 10-5 секунды, а примерно 1/100 секунды. Это, как бы, так сказать, на более длинных волнах, когда длина волны не 1,3 миллиметра, а несколько десятков сантиметров. Тогда угловое разрешение недостаточно, но все равно 1/100 угловой секунды – это прилично. И вот был обнаружен сигнал, яркий источник в центре. Его назвали Сагитариус А. А потом, когда угловое разрешение стали повышать, стали длину волны укорачивать, увеличивать базу наблюдений, то выяснилось, что там есть два источника. Один Сагитариус А, а другой Сагитариус А со звездой. И черная дыра связана как раз с Сагитариус А со звездой. А как это было доказано? Были обнаружены прямыми наблюдениями в инфракрасном диапазоне спектра орбиты звезд, которые обращаются вокруг чего-то, так сказать, темного. И вот фокусы этих орбит, они эллиптические, они как раз совпали с Сагитариус А, не с Сагитариус А со звездой, а не Сагитариус А. Поэтому дальше все усилия были направлены на исследование Сагитариус А со звездой.
3: Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Возможно ли хотя бы в перспективе будет наблюдать, ну, смотря за гравитационными волнами, не какие-нибудь катастрофические события, там, слияние черных дыр, там, нейтроны, а просто вращение черных дыр, нейтронных звезд?
0: При вращении черной дыры она имеет такую сферически симметричную форму. А чтобы гравитационные волны излучать, надо иметь так называемый отличный от нуля квадрупольный момент. То есть если бы черная дыра превращения имела бы вид груши, тогда от нее были бы гравитационные волны. Но поскольку она просто как сплюснутый сфероид, она симметричная, то гравитационных волн на бесконечность от нее не может исходить. Только когда две черных дыры приближаются друг к другу, они деформируются. И в этот момент, когда они уже отличаются от сферы, начинается, так сказать, излучение гравитационных волн. Потом они когда сливаются, это уже колоссальное, так сказать, изменение метрики пространства-времени и мощное излучение гравитационных волн. Теперь, значит, какие есть еще надежды обнаружить? Ну, прежде всего, белые дыры можно искать. Но тоже вот каких-то динамических процессов. Потому что белая дыра – это как бы черная дыра, наблюдаемая из другой Вселенной. И кротовые норы тоже – это сферически симметричные объекты. Тоже для того, чтобы почувствовать их как гравитационно-волновые объекты, надо, чтобы было какое-то взаимодействие. То есть только в двойных системах удается. Но одиночные объекты, вот есть такие так называемые космические струны. Когда Вселенная расширялась, она, так сказать, расширялась под действием антигравитации скалярного поля, она так быстро расширялась, инфляционной стадии, так называемой, что могли остаться островки этого скалярного поля. И в нашу эпоху вот ученые сейчас ищут эти островки. Они должны быть в виде струн больших размеров, миллионы световых лет и так далее. И эти струны, они должны потрескивать. А у них плотность гигантская, а размер как раз 10⁻³ сантиметра. Но они длинные. И вот если они будут ломаться, потрескивать по какой-то причине, то будет мощнейший уже не синусоидальные всплески, а какой-то дельта-функция, какой-то импульс. Кроме того, при взрыве сверхновой звезды, когда у вас идет сжатие сверхновой звезды, если у вас там есть отклонение от сферическо-симметричного коллапса, тоже будет выделяться импульс какой-то. И так далее. То есть вот пока такие явления не открыты. Открыто только явление в двойных системах, что мне, как исследователю двойных систем, очень приятно.
4: Здравствуйте, большое вам спасибо за лекцию. Подскажите, пожалуйста, у черной дыры, как мы понимаем, что есть начало, есть жизнь. А возможно ли смерть черной дыры?
0: Возможно. Черная дыра, она испаряется. Она, ну вот только ведь на черную дыру падает вещество постоянно из межзвездной среды. Поэтому в целом масса черной дыры возрастает. Но если бы не было вот этого межзвездного вещества и так далее, черная была бы одна единственная, без окружения, то она потихонечку бы уменьшала свою массу. Почему? Потому что на горизонте событий кривизна пространства-времени очень велика, и когда у вас имеется виртуальная частица в вакууме, то за счет огромной, вот, так сказать, кривизны пространства-времени виртуальная частица расщепляется на реальную частицу и античастицу. Античастицы идут внутрь черной дыры, а частицы идут на бесконечность. Поэтому еще Хокинг предсказал, что черные должны давать, черные дыры должны давать излучение. Оно очень маленькое для нормальных черных дыр, для черных дыр с массой там, звезды, там, звездной черной дыры. Оно ничтожно мало. Но если черная дыра имеет массу меньше 10-15 граммов, это масса средней горы. Вот Ленинские горы возьмите. Примерно 10-15 грамм. Вот для таких маломассивных черных дыр время испарения уже меньше время возраста Вселенной. А для более массивных черных дыр, массы земной, звездной, тем более ядра галактик, этим испарением можно пренебречь. Но теоретически масса черной дыры должна постоянно убывать. Но ее обычно компенсирует аккреция, то есть падение окружающего вещества. У нее же мощнейшее гравитационное поле. Она все в себя засасывает. И этот эффект, как правило, превалирует.
5: Анатолий Михайлович, большое спасибо за такую вот содержательную лекцию, для которой, наверное, ну, двух-трех часов мало было бы. А вопрос такой. Гравитационные, то есть черные дыры, они приводят к эффекту гравитационного линзирования. То есть объект, да, который находится дальше, он может быть искаженным. Если...
0: Да, да, да.
5: А вот фотон, он как некий тоже вот объект, носитель, проходя мимо черной дыры, он попадает в ее сильнейшее гравитационное поле, и он начинает жить своей жизнью как бы там в своем времени, да? А тот, который подальше, он немножко по другой, может быть, немножко истории вот времени живет. То есть у него тоже есть какое-то замедление времени, это как-то сказывается на... Вот вы рассказывали историю про космонавта, да?
0: Да.
5: Который с точки зрения своей, он упадет и все. А окружающие смотрят и не могут дождаться этого падения. А вот с фотоном, который пролетает мимо черной дыры, на близком расстоянии, там же целый фронт идет, волна световая, фотоны какие-то поближе проходят, какие-то подальше, а дальше они попадают к наблюдателю.
0: Да, правильно.
5: А заметно
0: что ли... Что случится с фотоном?
5: Ну, с фотоном, да, по наблюдениям заметно, что эти фотоны, пришедшие от объекта, находящегося за черной дырой, приходят как бы немножко в разное время к нам.
0: Во-первых, они должны прийти немножко в разное время, это так называемый эффект Шапира, потому что в гравитационном поле скорость распространения фотонов уменьшается. Гравитационное поле действует как преломляющая среда. Вы знаете, что скорость света в преломляющей среде меньше 300 тысяч километров в секунду. В единице на n, где n – это коэффициент преломления. То есть свет, когда в среде распространяется, он распространяется со скоростью меньше скорости света в вакууме. То же самое, если у вас фотон проходит мимо черной дыры, там очень сильное гравитационное поле, и он замедляет свое движение. Это первый эффект. Второе, фотон, проходя мимо черной дыры, совершает работу против сил гравитации. И за счет этого его энергия меняется. Он краснеет. За счет покраснения он как бы теряет энергию. Понимаете? И он приходит, потому что энергия фотона – это h ню, где ню – это частота. Когда фотон краснеет, у него частота убывает. Значит, и энергия убывает. Значит, вот два явления. Если вы имеете черную дыру и какой-то экран, то фотоны, которые далеко, с ними почти ничего не происходит. А фотоны, которые вблизи фотонной сферы, они, значит, задерживаются сильно для наших наблюдателей и меняют свою энергию, то есть частоту. Теперь, если фотон точно садится на горизонт событий, то его частота стремится к нулю. То есть с горизонта событий уже ничего не может до нас дойти. И это в то же время это эффект замедления времени. Ведь что такое электромагнитное колебание? Это колебание. Это есть процесс как функция времени. Если на горизонте событий время остановилось, то никакого изменения не должно быть. То есть этот фотон, он уже не обладает никакой энергией. Поэтому горизонт событий, он и не светится, он виден, так сказать, как темная область.
5: И получается, что наблюдая свет, проходящий мимо, близко к горизонту событий, мы можем видеть его в инфракрасном диапазоне.
0: В принципе, да. Вот какой-то не сам горизонт событий, но окаймление какое-то. Горизонт события даже не в инфракрасном, а в радиодиапазоне вот, и так далее. То есть для энергии очень сильно у них убывает. Так извне, когда фотон приходит, он имеет там энергию порядка там видимых лучей там и так далее. Потом по мере приближения к черной дыре он теряет энергию, он краснеет, потом он становится как радиофотоны там и так далее, и длина волны его возрастает до многих километров. Вот такая вещь.
5: И вот этот эффект, он наблюдается?
0: Да.
5: Спасибо.
0: Этот эффект наблюдается.
6: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Вот вы сказали про испаряющиеся черные дыры. Я хотела спросить, вообще уже были обнаружены такие объекты, которые не аккрецируют, по сути?
0: Нет. Нет, пока
6: только
0: нет.
6: Только теоретически?
0: Нет, да? Только теоретически.
6: Спасибо.
0: Причем это вот предсказание было сделано Хокингом. Тут такая история. Вначале у нас в России догадывались уже физики во главе с Яковом Борисовичем Демидовичем, что все-таки черная дыра должна как-то жить. Она не может быть абсолютно таким инертным телом. И когда появилась работа Хокинга, то вообще-то Яков Борисович Демидович вначале эту работу отвергал. Он говорил, вот я считал, у меня не получалось, а вот это какой-то там Хокинг, тогда он еще был малоизвестным ученым. Это был 1974 год. В 1974 году статья была в Nature опубликована, в журнале Nature. Вот. А потом, разобравшись в деталях и так далее, вот уже наши физики признали, что да, действительно, черные дыры могут испаряться. Это очень тонкий эффект. Дело в том, что это эффект на грани между квантовой гравитацией и классической гравитацией. А поскольку теория – это же кванты, это, так сказать, рождение кванта в гравитационном поле. И для того, чтобы правильно понять это рождение, надо иметь уже квантовую гравитацию. А теории квантовой гравитации пока нет. И поэтому вот этот механизм рождения, он был получен Хокингом в так называемом квазиклассическом приближении. То есть были сделаны некоторые упрощения в теории тяготения, которые дали возможность оценить вероятность выхода вот этих вот фотонов наружу. Вот. И вот здесь как раз и был спор. Вот Яков Борисович считал, что эти упрощения, они слишком неправильные, они слишком как бы поверхностные. А потом вот многие физики, когда стали считать, в том числе и сам Яков Борисович, выяснил, что все-таки это так. Но прямых доказательств испарения черных дыр пока нет. Хотя есть эксперименты не со светом, а со звуком. Можно построить модель горизонта событий для звуковых волн. И вот для звуковых волн как раз этот эффект испарения, он подтверждается. То есть аналогия черных дыр. Какая разница, фотоны или звук? Вот там тоже можно, если звук распространяется, можно придумать некоторую поверхность, на которой, так сказать, вот эти все эффекты играют, как на горизонте событий. И в лабораториях с помощью специальных установок показано, что в таких объектах есть горизонт событий и есть испарение. То есть формирование дополнительных, так сказать, акустических волн на горизонте событий, которые аналогичны формированию фотонов на горизонте событий. То есть вот на этом уровне экспериментально проверено.
7: На все вопросы ответы получены. Большое спасибо, Анатолий Михайлович. Я думаю, что мы, присутствующие здесь, не раз слышали о черных дырах, но сегодня мы узнали гораздо больше.
0: Хотя потому что новые открытия есть.
7: А вы собирались за 20 минут нам быстренько все рассказать.
0: Ну, чего, блёк. А вот надо было меня остановить.
7: Но это невозможно. Я вижу, у многих здесь книжка. Значит, друзья...
0: Вот, покупайте книжку. Здесь это все, кстати. Вот моя глава. Я изложил
7: секундочку,
0: там
7: секундочку,
0: вот...
7: Нет, секундочку. Вы пока присядьте.
0: По черным дырам. Я изложил материал вот 2013 года. Наблюдение центра галактики нашей, которая неполная. А книжка вышла в феврале, а в апреле вот была построена вот эта картинка. Поэтому этого здесь нет. Но во второе издание мы ее включим, конечно.
7: Так вот, у вас уникальная возможность сегодня взять автограф Анатолия Михайловича, в декабре взять еще один автограф у Бориса Михайловича Шустова, который будет читать у нас в этой книге у него
0: ультрафиолетовый диапазон.
7: Он будет у нас 18 декабря, лекция «Космический мусор». Но автограф можно взять. А в январе у нас Николай Николаевич Самус будет читать. Так что три автора...
0: Да,
7: на все три лекции приходите, получаете три автографа. А там, может быть, мы кого-нибудь еще пригласим.
0: Так что поскорее приобретайте еще несколько десятков экземпляров книжки.
7: Ну, а теперь, друзья, наша встреча подошла к концу. Кто хочет взять автограф, пожалуйста, можете подойти. Спасибо вам большое. До свидания.
0: Спасибо.

0: Неизвестная, неизвестная планета.
1: 16:35 в Москве, и мы продолжаем уже со следующей темой.
2: Итак, геологи объяснили причину таяния ледников в Гренландии. Речь идет о центральной части ледника. Это тоже нужно отметить. То, что они тают снаружи, как бы вроде все осталось, объяснение то же самое, что было. Неправильно мы хозяйствование ведем. А вот про центральную часть Гренландии выяснилось, что мы тут вроде как и ни при чем. Нечего было над плюмами всякими проплывать. У нас в студии ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, кандидат географических наук Андрей Глазовский. Андрей Федорович, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте. Ну, это важное открытие.
3: Да, конечно, это важное открытие.
2: Причем это же наши ученые, я так понимаю, сделали.
3: Если вы хотите, я могу сказать пару слов об этой статье. Она только что вышла, вот 4 апреля только что вышла в очень известном журнале Nature Geoscience. Там 10 авторов, и там раз, два, три или четыре человека
2: из России,
3: да, тут много из Германии, там Нидерланды и так далее. И это такое интересное, да, наблюдение. Можно сказать, открытие, да, вот получено о том, что вот в центральной части Гренландии, под ней, под ледниковым щитом, там поток тепла из Земли выше, чем обычно идет. Да, вот тепло же из Земли идет. Примерно в два раза он выше, чем обычный поток тепла из глубин.
2: И сейчас.
3: Именно сейчас, да.
2: А тогда ссылка на то, что он на самом деле когда-то там сколько-то миллионов лет
1: назад
2: проплыл, да, над плюмом.
1: Да, да. И что такое вот плюм заодно?
3: Да, вот заодно. Значит, тут есть несколько слов. Гренландский покров ледниковый и вот эти самые теплые пятна и плюмы. Значит, дело в том, что, значит, из Земли идет тепло, но неравномерно идет из глубин, а такими, значит, где-то слабее, где-то сильнее. И вот в Исландии там очень большой поток тепла, вы знаете, там вулканы и так далее. Но там вот около 100 миллионов лет назад Атлантический океан был закрыт.
2: Как это?
3: А он был вместе. Гренландия, Европа, Америка были вместе. А потом все это лопнуло.
2: А, имеется в виду, что единый континент.
3: Да, а потом все это начало расплываться. И вот тогда вот около 80 миллионов, там вот как раз Гренландия находилась. И снизу ее как бы как паяльной плитой, да, паяльной лампой, значит, подогревала. И она так двигалась над этим, как бы над этой паяльной лампой, над этим вот теплым, значит, потоком тепла. И ушла, но тепло еще осталось до сих пор. Это не то, что там тогда был покров. Он никакого тогда покрова не было. Он возник около 3 миллионов лет назад всего. А просто вот остаточное тепло и то, что там кора тоньше за счет этого, там и поток тепла больше. Поэтому это не то, что там мгновенные события. Это вот как бы над прогретой.
2: Получается, вот такой, что да, ледник образовался над вот настолько прогретой водой, что ли?
3: Да, да?
2: Вот это странно.
3: Не над водой. Там был, значит, такой здоровенный остров Гренландия, да? Он, ледников там не было никаких, но вот снизу вот в одном месте в центральном грело. Но он, значит, над ним, над этим теплым потоком, значит, так проехал, медленно-медленно ушел, значит...
2: Отплыл.
3: Да, на
2: отплыл,
3: запад, да.
2: Встал, понимаете, а ли, не над этим плюмом.
3: А потом, через 20 миллионов лет спустя, начали появляться ледники. И большой покров появился только 3 миллиона лет назад там. Но все равно тепло там, в этом месте, в центральном, выше, чем в других местах.
1: То есть просто не повезло, да, этому леднику.
3: Не, ну, нам... Почему же не повезло? Там потоки-то все это копеечные. Ну, а поток из Земли в среднем – это 50 микроватта. Это значит, что такое 50 микроватт? Это значит, 20 тысяч раз меньше, чем вот кипятильник, вот, да, вот чайник. Вот. А там, значит, в этом месте, где повышенный поток, там в два раза выше, там 100.
2: Ну, тоже не скажешь, что
3: тоже
2: сильно.
3: Немного,
2: но при этом все равно он тает.
3: Дело в том, что, значит, да, когда такой толстый лед, а лед там в среднем 1,5 километра толщиной, а максимально более 3 километров, это такая как бы шуба, да? Тепло, как бы шуба, да? Тепло должно сначала согреть лед,

0: там, с этими щенятами эти тюлени несчастные, значит, или там белый медведь, который этих тюленей должен есть, он ловит их только на льду, он не может уловить в море. Да и вообще вся жизнь, которая кипит у кромки морских льдов, там же очень богатая жизнь как раз у кромки льдов, которой кормятся всякие рыбы, и там целая цепочка, она как бы смещается, уходит на север. Например, с моржами истории, например, около Аляски, морские льды уходят, они на них должны отдыхать,
1: а
0: льды уходят на глубины, и они не могут нырять и там доставать себе еду, поэтому часть стада уходит с этими льдами куда-то, а часть остается на берегу. И вот там у них проблема, этих тюленей, значит, им надо кормиться, там большие стада, а вот исчезла, как бы исчезает платформа их жизненная, да, вот это очень интересная и важная вещь, это не столько ледники, как бы, да, а вот именно морские льды, вот их изменения очень сильно влияют на все, на теплообмен океана с атмосферой, да, на потоки, значит, тепла, солей, поглощение, значит, если у нас морской бассейн покрыт льдом, да, то летом солнечные лучи отражаются от этого белого льда, а льда нет, море черное, все тепло уходит в воду, она нагревается.
1: В толщу, да.
0: Да, и поэтому это очень важная и комплексная такая проблема, вот изменение этих морских льдов, и как она влияет на целую цепочку всяких вещей.
1: И на фауну.
0: И на фауну, на животных, и, естественно, рыбу, да, вот стада мигрируют, там, не знаю, там, кто там, треска у нас там, или кто-нибудь, да, уходит за теми местами, где могут питаться, да, вот, а это очень тесно связано с морскими льдами.
1: Так рыбу-то как прогнозировать можно, куда она уходит, зная вот то, о чем вы рассказали?
0: Да, этим занимаются, ну, я занимаюсь не рыбой, я занимаюсь ледниками, но я знаю, что вот в Бурманске это биологические люди, там, да, они как раз вот внимательно следят за
1: и
0: всем.
1: И они говорят нашим рыболовецким хозяйствам,
0: да? Именно поэтому там практически важно знать не только, какое состояние льдов морских, скажем, а какое будет в будущем.
1: Конечно,
0: прогнозы, потому что иначе очень трудно, значит, быть как-то планировать эту добычу. Это важная такая совершенно практическая задача. Казалось бы, это не только там судоплавание, это вот такие вещи, как вот добыча, например.
1: А насчет животных, я так понимаю, уже надо зоопарки устраивать, видимо, да, чтобы каких-то животных уже начинать сохранять.
0: Ну да, видите, значит, как мы знаем, довольно быстро в течение истории, да, целые виды животных там вымирают, исчезают и так далее.
2: Но это
0: не
2: сейчас новое. В наших руках.
0: Но сейчас что-то
2: сохранить.
0: Можно, да, сохранить. Да.
2: Андрей Федорович, большое спасибо.
0: Пожалуйста.
2: У нас сегодня в гостях был ведущий научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Андрей Глазовский.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Мы продолжаем разговор о галактике. И теперь поговорим об ее динамике, то есть о движении ее частей. Дело в том, что галактика – гигантская система из отдельных звезд, отдельных газовых облаков, и она уже миллиарды лет находится в устойчивом, равновесном состоянии. За счет чего? За счет движения. Взаимное притяжение частиц заставляет их падать друг на друга, сжиматься к центру системы, а центробежная сила не позволяет этого сделать. Галактика находится в более или менее равновесном состоянии. Как мы изучаем нашу и соседние галактики? Как узнаем о том, как именно движутся их части? Для этого физики придумали очень удобный способ. Называется эффект Доплера. Конечно, они его не придумывали. Просто природа устроена так, что если источник излучения приближается к нам или удаляется от нас, то принятая нами частота его квантов смещается либо в красную сторону, когда он удаляется, либо в голубую. Именно так, измеряя скорости разных частей галактического диска, мы можем узнать, с какой скоростью вращаются объекты вокруг центра галактики, а значит, какова центробежная сила, а значит, какова сила тяжести, притягивающая их к центру. Для этого, как правило, астрономы наводят свой спектроскоп, его щель, в которую проходит свет, вдоль большой оси галактического диска. Очень удобно, если галактика повернута к нам ребром. Тогда движение ее частей проще всего проявляются за счет эффекта Доплера. Одна и та же спектральная линия по-разному смещается у разных частей галактического диска. И построив график, а он здесь внизу на этой иллюстрации, мы видим, что одни части диска приближаются к нам, другие удаляются от нас, то есть демонстрируют нам вращение галактического диска. Таким образом, изучено много галактик, и мы убедились, что почти у всех есть одно удивительное свойство. Их так называемые кривые вращения, то есть графики их скоростей вращения от центра до периферии, довольно монотонны. В некоторой центральной области мы наблюдаем изменение скорости, а в дальнейшем с удалением от центра галактики скорость движения объектов по кругу практически не меняется. Линейная скорость, то есть в километрах в секунду. И наша галактика тоже удовлетворяет этой закономерности. Вот посмотрите, здесь сразу на одном графике, точнее на двух, сведены кривые вращения многих галактик разных морфологических типов, разного внешнего вида, можно сказать. Но у всех общее свойство. Вдали от центра галактики кривая вращения остается горизонтальной, монотонной. То есть не увеличивается, не уменьшается скорость, а остается постоянной. Это странно? Очень странно. Это просто поразило астрономов 30 лет назад, и вот чем. На этой иллюстрации фотография галактики внизу, а кривая ее вращения рядом. Мы видим, что тело галактики, ее светящаяся масса, ее конгломерат звезд заканчивается уже довольно рано. И что можно ожидать от кривой вращения? Она должна монотонно спускаться вниз, скорость должна уменьшаться. Мы удаляемся от центра гравитации, дальше уже в пространстве ничего не видим, никаких объектов. То же самое в Солнечной системе. Чем ближе планета к Солнцу, тем быстрее она бегает по своей орбите. Чем дальше от Солнца, тем медленнее. Это понятно, вся масса в Солнце, а в пространстве между планетами ее почти нет. А вот у галактик ситуация иная. Мы удаляемся от центра галактики, мы уходим далеко за пределы ее светлого тела, ее тела, заполненного звездами. Казалось бы, там уже нет массы, а скорость вращения сохраняется, значит, масса там по-прежнему есть в пространстве. Именно это и привело к открытию темного гало, темной короны галактики, той самой скрытой массы, о которой мы уже говорили в прошлый раз и еще будем неоднократно говорить, потому что это крайне сложная физическая проблема. Понять, что это за вещество находится вокруг галактики, своей массой превосходя массу звезд и при этом оставаясь совершенно ненаблюдаемым ни в каком диапазоне излучения. Не поглощает свет, не излучает свет, вообще никак с ним не взаимодействует, а несет огромную массу. Вот одна из современных кривых вращения нашей галактики. Мы видим, что на периферии скорость даже повышается. То есть рост массы происходит очень быстро с удалением от центра галактики. Вот перед нами самая современная кривая вращения, и она показывает небольшой рост скорости с удалением от центра галактики. Причем для нашей галактики это, ну, это наше не исключение. Вот посмотрите, в эти же наблюдаемые точки, которые для нашей галактики получены, вписана кривая вращения одной из соседних галактик. Это почти точное совпадение. То есть это общее свойство больших галактик. Кстати говоря, и маленьких тоже. Иметь на своей периферии огромный запас темной невидимой массы. Вернемся к этой картинке, которую мы уже один раз видели. Вот так выглядела бы наша галактика, если бы мы эту темную массу все-таки смогли рассмотреть. То есть тело светящееся – это маленькая центральная область в огромном протяженностью более 100 килопарсеков невидимом гало. Что это за вещество? Из каких частиц оно состоит? Мы пока не знаем. Но продолжаем изучение того, что видим, то есть диска галактики, заполненного звездами и газом. К счастью, несмотря на то, что вращение происходит с постоянной скоростью, одни части диска относительно других движутся, потому что те, кто ближе к центру, оборот совершают за более короткое время, те, что дальше, за более длинное. И мы, глядя от Солнца в разных направлениях галактического диска, видим, что разные участки его относительно нас движутся. То есть эффект Доплера может нам подсказать, с какой скоростью они движутся. И таким образом вы видите, как, наводя радиотелескоп в разные направления вдоль диска галактики, мы одну и ту же спектральную линию водорода, тот самый 21 сантиметр, получаем на разных частотах, немножко смещенную вправо или влево, в коротковолновый или в длинноволновый диапазон, в зависимости от того, приближается к нам данная область, где наш луч зрения, наш радиотелескоп пересекает спиральную ветвь или нет. Таким образом, накоплена большая статистика, глядя в разных направлениях галактического диска, радиоастрономы измерили профили линии 21 сантиметр и по ним восстановили структуру распределения межзвездного газа. Вот, пожалуй, первая и наиболее известная картина распределения межзвездного газа в диске нашей галактики. Солнце там, где ему и положено быть, на расстоянии 2/3 от галактического центра, сверху. Вблизи Солнца мы более или менее представляем себе движение газа. Чем дальше от Солнца, тем грубее картина, а в направлении центра галактики вообще ничего не видим. К сожалению, там движение газа происходит так, что эффект Доплера не работает. Газ движется поперек луча зрения радиотелескопа и таким образом не дает знать о том, с какой скоростью он движется. Ну вот так приблизительно радиоастрономы представляют себе распределение газа в галактическом диске. Сказать, что это явная спиральная структура, я бы не стал. Какой-то особо четкой картины спиральных ветвей здесь не видно. Вот то, что мы имеем из наблюдений. Есть дополнительные наблюдения. Можно смотреть, как в диске галактики расположены массивные звезды, звездные скопления, облака горячего газа. Перед нами эта картина. И на ней с большим трудом можно провести отрезки спиральных ветвей. В общем, не очень убедительно эта картина выглядит сегодня, к сожалению. В чем дело? А вот посмотрите, как удалось промоделировать процесс наблюдения. Слева модель движения частиц, скажем, газовых облаков в галактическом диске, компьютерная модель. И она, в общем, неплохо демонстрирует спиральную структуру. А справа, как мы ее видим с учетом наблюдательных ошибок. Ведь никогда не бывает идеальных измерений. Всегда мы чуть-чуть ошибаемся в ту и другую сторону. И в результате получаем вот такую смазанную картину, которая уже не очень-то похожа на спиральную. Тем не менее, астрономы с воодушевлением рисуют портреты нашей галактики, вот такие замечательные, симметричные. Будьте внимательны и с осторожностью относитесь к таким портретам. Это, пожалуй, лучшее, что мы можем предложить публике и самим себе, как внешний вид нашей галактики, но это не окончательная картина. Она еще будет уточняться. И, конечно, вот такого идеального портрета нашей звездной системы мы еще не скоро получим. Мы посмотрим на соседние, они видны лучше, и в них спиральная структура и общее распределение газа звезд, конечно, видны более четко. А есть галактики очень симметричные, вот такие, как эта. Есть не очень симметричные. К какому типу наши относятся, трудно сказать. Но мы понимаем, что дифференциальное вращение, то есть неоднородное вращение вещества, оно так или иначе спиральные ветви должно создавать. А даже если какой-то объем газа, нагретый звездами, поначалу был более или менее сферическим, потом, двигаясь в галактике с разной угловой скоростью вокруг ее центра, он вытянется в такой отрезочек спиральной ветви. Это, кстати говоря, одна из теорий происхождения спиральной структуры. По крайней мере, раньше такая теория обсуждалась. Но вот даже угадать, в какую сторону закручиваются спиральные ветви, а это важно для сопоставления с теорией, нам не всегда удается. Посмотрите, перед нами портрет спиральной галактики, дисковой галактики, где цветом показана скорость. Красные участки удаляются от нас, голубые приближаются к нам, и мы понимаем, как вращается диск. Но вот куда закручены спиральные ветви, понять не можем. Здесь иллюстрация, которая этот эффект объясняет. Галактика может быть наклонена так или иначе, а мы-то ее всегда видим в проекции на небо, и два разных наклона, они справа двумя рисунками показаны, дают нам, видите, в центре, в проекции на небо, одинаковый рисунок звездной системы. И мы можем сказать, какой из краев галактического диска удаляется от нас, какой приближается, но не можем угадать, закручивается спираль или раскручивается. А теория дает только один прогноз, как нам его сопоставить с наблюдениями. Но иногда это все-таки удается. Вот одна из немногих галактик, которая явно показывает, какой край ее диска ближе к нам, а какой дальше от нас. Мы видим, что темный край, конечно, к нам ближе, потому что пыль, находящаяся там, перекрывает лежащие за ней области, ну, особенно галактический центр яркий. К сожалению, таких спиралей немного. Ну вот хотя бы те немногие, что обнаружены, дают возможность сопоставить теорию с наблюдениями. А теория основана на теории гравитации, обычной небесной механики. Только это не совсем обычная небесная механика. Вот перед нами четыре варианта звездных орбит. Внизу слева такая орбита, как обычно мы у планет имеем. То есть источник массы в центре, планета бегает по эллиптической орбите. Но если источник массы распределен в пространстве, а галактика так и устроена, то уже орбиты становятся очень замысловатыми, такими больше на цветочек с лепестками похожими, чем на эллипс. И если каждая звезда движется по такой замысловатой орбите, то вариантов может быть два. При несогласованном движении это просто кутерьма какая-то из орбит, совершенно не симметричная, неинтересная картинка. Но если согласовать движение звезд, то из таких вот поворачивающихся эллипсоидальных орбит уже можно сложить спиральный узор, и вы это видите на иллюстрации. Похоже, что именно так галактики организуют движение звезд внутри себя. Орбиты звезд согласованно поворачиваются в пространстве, и мы это называем спиральной волной плотности, которая по диску галактики перемещается и руководит движением звезд. И не только звезд, но и газа. Газовые облака тоже попадают в эти области и, уплотняясь, дают новые поколения звезд. Взаимодействие звезд происходит не только с галактикой в целом, не только с ее спиральными ветвями крупномасштабными, но и друг с другом. Когда две звезды в пространстве сближаются, они искривляют орбиты друг друга и меняются энергией. Немножко, как правило, массивная звезда передает часть своей энергии маломассивной, и та ускоряет свой бег. Смотрите, к чему это приводит. Если мы возьмем группу звезд и отпустим их и заставим двигаться под действием взаимной гравитации, то постепенно самые массивные звезды притормозятся и начнут опускаться к центру этого скопления, а легкие, маломассивные звезды, получив избыток энергии, удалятся на периферию, в корону скопления, а то и покинут его совсем. Таким образом, любое новорожденное скопление со временем теряет своих членов и уплотняется в центре, у него образуется ядро. Ну, например, мы знаем такие гигантские звездные скопления, шаровые звездные скопления. Некоторые из них прошли уже большой эволюционный путь. И смотрите, какие плотные ядра выделились в их центральной области. А корона практически растворилась в объеме галактики, и такие скопления потеряли иногда большую часть своих членов. Вообще говоря, скопление может полностью разрушиться. И я думаю, большинство небольших звездных скоплений в истории галактики уже перестали существовать. Они полностью дезинтегрировали и распались на отдельные звезды. Есть еще один важный эффект – эффект динамического трения. Когда массивное скопление звезд движется сквозь поле, сквозь объем галактики, то отдельные маленькие звезды, налетающие на него, уносят его энергию. И массивное скопление, тормозясь, постепенно, по спирали приближается к галактическому центру и в конце концов либо падает в самый центр, либо по пути этого движения распадается на отдельные звезды. И это тоже эффект, который очень важен в жизни любой галактики.

Это произведение было написано Врубелем в маленькой мастерской, длина которой равнялась длине этого холста. Впервые демон, как пишет сам художник, посетил меня в 1885 году. Ускользал, смеялся, издевался. В какие-то дни он был прекрасен, в какие-то ужасен. Ищет его повадку, походку. Врубель перенапрягает свои силы. Он становится безумцем. Какую цену платит художник за свой бесценный дар? Здравствуйте! Сегодня на канале «Лекторий Достоевский» мы поговорим о выставке Врубеля, о главных темах этой выставки, о тех подходах, которые демонстрирует выставка. И, может быть, благодаря этой передаче, этой лекции, Врубель станет для вас ближе. Мы поговорим о важнейшей для этой выставки теме, о важнейшей теме вообще для творчества Михаила Врубеля, о трилогии демонов. Это центральный зал выставки и ее главное событие – встреча трех демонов в едином пространстве, очевидно, происходит первый раз за все время. Была возможность этим произведением встретиться дважды, теоретически. В 21-м году на выставке в Третьяковской галерее, когда все три демона по разным причинам находились в нашем музее. И второй раз в 56-м году, во время выставки к столетию со дня рождения Врубеля, вот так, чтобы в едином пространстве были сопоставлены три главных полотна Врубеля, так не происходило никогда. Почему это так важно для нашей выставки? Она рассказывает о методе художника, о способе его мышления. И вот эта главная тема Врубеля, тема демона, ее можно рассматривать как единое произведение длиною и ценою в жизнь. Как это происходило? Как создавались врубелевские демоны? Как они связаны между собой? Лучше всего об этом написал Александр Блок. Врубель был сам демон, падший ангел, который возлюбил человечество. И для него жизнь была величайшим счастьем и величайшим мучением. Вот об этом, о любви к человечеству, о соединении небесного и земного врубелевский цикл демонов. Он включает в себя три главных произведения. «Демон сидящий», 1890 год, который хранится в Третьяковской галерее. «Демон летящий», начатый художником в 98-м и незаконченный, который традиционно датируется 901 годом, хранящийся в Государственном русском музее. И «Демон поверженный» 1902 года, хранящийся в Третьяковской галерее. С точки зрения сюжета, с точки зрения развития темы, эти три демона составляют как бы цикл. От первого молодого титана, полного жизни, надежд, размышлений, демона сидящего, до воспарившего летящего и поверженного демона Третьяковской галереи. Однако вокруг этих произведений существует целый рой промежуточных вариантов, рисунков, набросков, раскрывающих тайну возникновения всех этих трех врубелевских полотен. Этим комментариям к демону посвящен специальный зал на выставке, и мы сегодня тоже представим эти замечательные пояснение к врубелевским демонам. Дело в том, что демон сидящий, первый демон, представленного на выставке цикла, написан в Москве очень быстро. Почему? Потому что он является итогом осмысления этой темы, которая происходила на протяжении 5 лет, в то время, когда Врубель проживал и работал в Киеве. Впервые демон, как пишет сам художник, посетил меня в 1885 году. И с этого момента Врубель постоянно разрабатывал эту тему разными способами, в разных материалах воплощая свою идею. А от этого киевского демона ничего не сохранилось. Это эпистолярный демон, протодемон. Однако все созданное в Киеве воплотилось
в «Демоне, сидящем московском». И поэтому Врубелю совершенно не понадобились какие-то подготовительные эскизы. Он воплотил то, что уже сложилось в его голове, создав только один маленький акварельный эскизик и этюд головы демона. Врубель написал свое знаменитое полотно. На выставке представлен, и мы вам покажем, маленький этюдик, в котором уже заключена вся композиция демона. Звучит это очень странно, потому что этюд – это то, что обычно делается с натуры. А вот за большим рисунком из собрания Третьяковской галереи утвердилось название «Этюд головы демона». Голова демона возникает подобно видению, проступающему на штукатурке стены. Она действительно напоминает старинную фреску. И с этим произведением связана очень интересная история, с этим рисунком. Дело в том, что он исполнен на обороте большого эскиза композиции «Воскресение Христово», которое Врубель исполнил для Владимирского собора в Киеве. Вы знаете, что Врубелю не довелось работать над росписями этого собора, кроме как создания орнаментальных фризов. Однако художник надеялся, что когда-нибудь, уже оказавшись даже в Москве, что ему удастся все-таки вернуться к этой работе. И на обороте одного из своих рисунков он и исполнил голову, которая предчувствует уже демона сидящего, но одновременно она похожа на врубелевских киевских ангелов. Поэтому при поступлении в Третьяковскую галерею этот огромный лист назывался «Голова ангела». Интересная акварель, созданная Врубелем в Киеве, ангел с кадилом и свечой, и вы можете увидеть, как близки между собой эти работы. Уже в киевский период ангелы и демоны Врубеля возникают одновременно. Это существа единой природы, только с разной судьбой. Дело в том, что киевские впечатления воплотились и в самой технике демона сидящего. Вот эта каменистая кладка каменистого сада, похожая на мозаику слева от демона, она возникла под впечатлением работы Врубеля в соборе Святой Софии. Ведь Врубель был направлен, еще не окончивший академию, уже не молодой человек, но начинающий художник, был направлен в Киев для того, чтобы участвовать в реставрации Кирилловской церкви и собора Святой Софии. И вот в соборе Святой Софии сразу же, это первое, по сути, живописное произведение Врубеля, он должен был имитировать средствами живописи фигуры архангелов в куполе собора рядом с сохранившимся византийским, настоящим, потрясающим мозаичным архангелом. И Врубель вынужден был освоить эту технику мозаики. Не только освоить, но имитировать ее средствами живописи. И полностью включение эффекта мозаики в его собственную художественную систему проявило себя в его дальнейшей фактуре его произведений, в самой кладке красок и, прежде всего, в «Демоне сидящем». «Демон поверженный» – это последнее произведение трилогии. И «Демон поверженный» – это очень важная точка в жизни Врубеля. Это произведение делит жизнь художника на две части. То, что было до «Демона», как-то еще укладывается в рамки времени, в которое жил художник, созданное после. После работы над «Демоном поверженным» Врубель перенапрягает свои силы, и в результате он попадает в лечебницу, он становится безумцем. И вот созданное после, когда Врубель возвращается к жизни, это уже целиком принадлежит 20 веку. И вот это удивительное, действительно судьбоносное произведение в жизни Врубеля полно тайн. Одну из тайн этого демона мы раскрываем на выставке. Это произведение было написано Врубелем в маленькой мастерской, длина которой равнялась длине этого холста. Произведение было написано при направленном свете, происходящем из одной единственной точки. Это была одна электрическая лампа сильного направленного света. И при таком освещении
Все полотно переливалось различными оттенками золота, как отмечают все современники, видевшие это полотно в мастерской. Затем произведение было перенесено на выставку рядом, практически меньше километра, в Строгановское училище, где была выставка 36 художников. И произведение померкло, потому что Врубель добавил в краски и особенно в лаке бронзовые порошки, которые светились и переливались всеми оттенками в том свете, в котором он писал произведение, но при перенесении под рассеянный верхний свет все померкло. Врубель не понял того, что произошло, и принялся переписывать свою работу. Затем «Демона поверженного» перевезли в Петербург, и там Врубель каждый день на протяжении нескольких месяцев приходил и переписывал свое произведение. Демон, как пишут современники, ускользал, смеялся, издевался над Врубелем. В какие-то дни он был прекрасен, в какие-то ужасен. И казалось, что произведение имеет магическую власть над художником, а не художник над ним. И вот это, именно это состояние невладения своим творением, практически мистическая ситуация, она и стала причиной врубелевского сумасшествия. Однако, как выяснилось, краски демона не померкли. Они остались, просто изменилось освещение. И однажды, когда готовилась новая экспозиция зала Врубеля, и светильник попал в эту точку, из которой освещалось изначально врубелевское творение, и демон, все полотно вспыхнуло мириадами оттенков золота. На этой выставке сейчас, в Третьяковской галерее, мы попытались воссоздать этот свет и показать. Это великолепие просто спряталось, исчезло навек до срока. Третий демон, демон летящий, который находится между, хронологически, между сидящим демоном Третьяковской галереи и поверженным, который хранится в нашем же музее, это демон летящий из собрания Русского музея. Это огромное полотно возникло также внезапно. Возвращение к демону произошло у Врубеля внезапно. К нему не сохранилось ни одного эскиза или документального свидетельства того, что Врубель обдумывал эту композицию. Просто образ демона настолько занимал художника постоянно, что он мог быть активирован мгновенно, и мгновенно возникло вот это произведение. Его загадка заключается в том, что демон летящий есть как бы подход к демону поверженному. Если эту картину перевернуть, то есть сделать вертикальную инверсию, то ее композиция полностью совпадет с демоном поверженным. То есть это огромное полотно является эскизом к другому полотну Врубеля. Демон поверженный и демон летящий – родственники. Подобный фокус невозможен в какой-то другой художественной системе, но он абсолютно органичен для художественной системы Врубеля. В его творчестве есть так называемые картины пары, когда идея не исчерпывается в рамках одного произведения, а раскрывается в целой серии произведений. Иногда это может быть достаточно длинный ряд, лейтмотив, охватывающий несколько лет. Например, два лебедя. Царевна-лебедь и лебедь, созданный через год. Это как бы две грани образа, две стадии трансформации птицы и женской фигуры. Ну, ведь лебедь превращалась как в царевну, так и обратно. То есть вот эта трансформация является идеей этой пары. Две пары, две сирени. И Врубель писал, ну, каждый из нас любит или выбирает для себя, или более ценит либо ту, либо другую сирень Врубеля. Так вот, неизвестно, какая из них более совершенна. Так вот, одна из сиреней, созданная в 1900 году, как писал художник, является как бы эскизом к моей следующей сирене, которую он пытался создать в следующем году, специально подгадав свой приезд на хутор Ге, где писались эти картины, к моменту активного цветения сирени, вооружившись фотоаппаратом, оператором. Вот одна из сирен является эскизом к другой. Пластический мотив. Он, как я уже сказала, его развитие не исчерпывается
в рамках одного произведения. Он длится, он повторяется, происходит как бы его реинкарнация. И вот это есть основа метода Врубеля. Мы показываем промежуточные варианты демонов, которые рассказывают о том, что эта тема ни на миг не оставляла художника. Есть промежуточный демон между летящим и поверженным. Он как бы уже не летит, но он отдыхает, как писал Врубель, нежится. Он полон энергии, полон сил, он вооружен мечом. Есть маленький рисунок, выполненный пером, с которого Врубель изображал своего демона поверженного. Он его доставал из кармана. Это карманный демон. Есть утраченный демон. Дело в том, что удивительным образом, когда картина Врубеля «Демон поверженный» была показана на выставке впервые, с нее была сделана фотография. И сохранилось изображение того демона, которого Врубель переписал. Того демона, который лежит под слоем, красочным слоем настоящего существующего демона поверженного. Вот этот демон, как бы я сказала, утраченный, он сохранился. И Врубель, взяв эту фотографию, раскрасил ее сам и подписал. Врубель не планировал, что «Демон поверженный» будет венцом, концом его карьеры, последним произведением этого цикла. Он пытался найти демону пару. И на выставке есть произведение «Женская фигура», где мы видим как бы очень похожую на Врубеля фигуру, только более женственную, расположенную, помещенную Врубелем в тот же ландшафт, в котором находится поверженный демон. Только она изображена со стороны гор. То есть горы за нами, дальше женская фигура со спины, ручей, то есть воды реки и павлиньи перья. Свидетельством того, что Врубель мыслил именно так, есть рисунок «Демон волшебный», где демон и его спутница возлежат рядом друг с другом. На выставке есть и удивительный рисунок, раскрывающий историю того, как Врубель работал над демоном поверженным. Это рисунок пером и графитным карандашом на большом листе бумаги, посередине которого есть складки гармошкой. Он сложен гармошкой посередине. И Врубель раздвигал этот лист, увеличивал длину фигуры, уменьшал, пытаясь найти ту самую нечеловеческую, невероятную выразительность фигуры при соблюдении как бы человекоподобия. То есть целая галерея рисунков, эскизов и набросков раскрывает как бы промежуточное состояние демона и его дальнейшую историю, которую планировал Врубель. А Врубель, конечно же, планировал воскресение своего демона. Он пытался его поднять, и сохранилось несколько рисунков, которые показывают демона стоящего, полного энергии, полного сил, полного великолепия. И воплощением этой идеи служит финальное произведение выставки «Шестикрылый Серафим» или «Ангел с мечом и кадилом». Последнее живописное произведение Врубеля, созданное в 1904 году, являло собой демона воскресшего, восставшего, и оно воспринималось и как символ выздоровления, воскрешения самого Врубеля, его выхода из болезней. Среди произведений, комментирующих демонов, цикл демонов, то есть тоже входящих дальним кругом в эту тему, есть и цикл к иллюстрации к демону Лермонтова. Удивительно, и мы не всегда отдаем себе в этом отчет, что цикл иллюстрации к демону был создан после того, как был написан «Демон сидящий». То есть Врубель изначально планировал продолжение этого произведения. Его как бы цикличность была заложена в него изначально. Врубель сам писал, что его демон сидящий – это лишь начало пути, и когда-нибудь он еще напишет своего монументального демона. Так вот, очень важным эпизодом работы над этим последующим монументальным демоном стали иллюстрации к поэме Лермонтова «Демон». Там художник в этих черно-белых монохромных листах проводит своего демона как бы земным путем. Он ищет его
повадку, походку. То есть он, как бы мы сейчас сказали, занимается анимацией. Он материализует демона. И, конечно, это очень важный такой и интересный момент в развитии образа. Вот визуализация, материализация, точнее, видения демона, его мыслимого образа, удивительным образом была осуществлена Врубелем. Еще в киевские годы он, для того, чтобы как бы поверить посетившие его видение, он создал его бюст. Он создал бюст демона для того, чтобы, как писал сам художник, осветив его как нужно, использовать его как модель для создания своей картины. Этот бюст не сохранился, однако позже, уже в московский период, Врубель еще раз вылепил голову демона. И

комментирующих произведений, к иллюстрациям, но есть и прорыв в зал, где представлены врубелевские сирени. Потому что, как писал Еремич, именно в сиренях нашел Врубель цвет, цветовое решение своего демона поверженного. Обратите внимание на первую из сиреней, которая является как бы эскизом, первым подходом к теме. Так вот, она написана с применением очень активным берлинской лазури. То есть сирень написана синей краской, голубой краской, с преобладанием голубой краски. Именно той, которая является тоже ключевой и для демона сидящего, и для демона поверженного. Но портал от демонов из зала демонов раскрывается на вторую сирень 1901 года. Она чрезвычайно важна. Дело в том, что, как заметил в своей рецензии Василий Розанов на выставку «Мир искусства» в 1903 году, в фигуре, которая возникает по верхнему краю сирени, он увидел следующего демона. Демон возникает из куста сирени. То есть демон Врубеля, как писал Розанов, не пролетает над миром, а он выходит из мира, венчая собой минеральную громаду сирени. Можно спорить с Розановым, демон ли изображен в верхней части этой картины или, как привыкли последующие трактовать эту фигуру искусствоведы последующего времени, это дух сирени. Но сходство с головой демона, ну, достаточно очевидно. И очевидно, что все-таки современники воспринимали эту фигуру именно так. Поэтому не случайно, что купивший эту картину Морозов завернул изображение демона и сделал раму меньше, чем произведение, и долгое время сирень так и экспонировалась без этой верхней фигуры восходящей сирени. И сейчас к выставке в Третьяковской галерее, вот к этой выставке, произведению был возвращен его первоначальный облик. Нужно сказать, что это врубелевская сирень. Сейчас была показана на выставке Луи Виттона, посвященной морозовским коллекциям, на фонде Луи Виттона, проходящей сейчас в Париже. И врубелевская сирень произвела совершенно невероятное впечатление на французскую публику. То есть сила, витальная сила куста сирени, цветение сирени, каким его изображает Врубель, сильнее даже тех ощущений, которые мы испытываем от произведений Моне, с которыми эта сирень была сопоставлена на выставке. Возвращаясь к финальному произведению нашей выставки, к шестикрылому Серафиму, воскресшему демону, последнему произведению этого демонического цикла, нужно сказать, что в этом произведении как бы оно осуществляет, закольцовывает всю жизнь Врубеля, всю творческую жизнь Врубеля, потому что этот шестикрылый Серафим является и воспоминанием о тех архангелах в куполе собора Святой Софии, о которых я рассказывала в начале лекции. Дело в том, что в куполе Святой Софии изображены архангелы в полный рост. Однако они изображены на сферической поверхности. И поэтому снизу они воспринимаются как полуфигуры. И вот это воспоминание о полной фигуре, превратившейся в половинку, оно постоянно преследует Врубеля на протяжении его жизни. Например, «Серафим и пророк». Иллюстрация, которую Врубель сделал для собрания сочинений Пушкина, показывает нам эту картину в полный рост. А висящая рядом, показанная рядом на выставке, состоит из двух частей. Врубель разрезал его вскоре после создания, очевидно. Верхняя часть «Пророк и Серафим» хранится в Третьяковской галерее и показана в постоянной экспозиции. А нижняя часть хранится в Русском музее. На нижней части этого полотна, не трогая живопись «Пророка и Серафима», Врубель написал портрет своей жены, забыла Врубель, у камина. И оставленные нетронутыми крылья Серафима,

Тима превращаются на этом портрете как бы в символ художественного величия и триумфа, художественного триумфа жены художника, певицы Забеллы Врубель, одной из лучших партий которой была партия «Царевна-лебедь», в образе которой Врубель изобразил ее на своем знаменитом полотне, открывающем выставку. А здесь эти крылья, переливающиеся Серафима, становятся как бы крыльями принцессы-лебедь, небрежно брошенными, повешенными на стену рядом с нею. Шестикрылый Серафим является итогом переосмысления Врубелем темы пророка и Серафима, заданного пушкинским пророком, темы передачи и восприятия божественного откровения, божественного дара. И это тема миссии художника, которая чрезвычайно волновала Врубеля на протяжении всей его жизни. О том, какую цену платит художник за свой бесценный дар. Постепенно тема пророка и Серафима из иллюстративной, из пушкинской трактовки превращается у Врубеля в некий авторский миф, когда, воспроизводя эту композицию в нескольких реинкарнациях, в нескольких вариантах поздних, Врубель в роли пророка видит себя, пророк автопортретен, а в роли Серафима он видит свою жену Забеллу Врубель, свою музу, и Серафим тоже автопортретен. На выставке представлен рисунок, этюд головы Забеллы Врубель в образе Серафима и автопортрет Врубеля в образе пророка. Его техника шестикрылого Серафима напоминает нам о тех самых мозаиках, которые вынужден был, обязан был имитировать Врубель в Софии Киевской. Но только здесь, в шестикрылом Серафиме, в своем позднем, в своем последнем живописном полотне, Врубель не имитирует эту технику, а он демонстрирует полнейшее владение ею, переосмысление этой техники. Действительно, шестикрылый Серафим как выложен как будто мозаикой по форме, как будто мозаичными квадратными мазками. Но каждый этот квадратик, каждый этот модуль, которым выложено произведение, это не отдельный кусочек смальты, имеющий свой цвет, а это матрица всего произведения, потому что Врубель как бы подгружает с палитры, захватывает лежащие на ней рядом тона. И каждый мазок, каждый действительно модуль этой картины есть матрица будущего полотна. К выставке выпущен очень интересный каталог, над которым работала дизайнер Ирина Тарханова. И вот удивительное совпадение архитектурного решения выставки и дизайнерского решения каталога – это действительно чудо. И я думаю, что многое, что сейчас будет сопровождать выставку, направлено на то, чтобы мы сегодня увидели Врубеля и установили контакт с его произведениями. Подписывайтесь на лекторий Достоевский, который поможет вам увидеть эту выставку, подготовиться к выставке и обогатить свое впечатление о Врубеле и других художниках, о которых мы вам рассказываем.

Всем привет! С вами снова палеонтолог Ярослав Попов, и мы с вами продолжаем путешествие по самым разным удивительным древним животным, ну и заодно пытаемся каких-нибудь древних животных найти прямо внутри нас самих. Собственно, именно таким поиском внутренних каких-нибудь звероящеров или внутренних рыб мы сегодня с вами и займемся. Итак, настало время уже присмотреться к своему собственному скелету и выяснить, зачем он нам нужен и как он появился. Как видите, пока я с вами тут здоровался, наш скелет уже передает вам привет. Так что всех ребяток, которые сидят у экранов, я попрошу тоже скелета помахать, передать привет. Похоже, что вы отлично справились с этой задачей. Как видите, так. Да, ну давайте следующую картинку. О, видите, скелет вполне доволен. Ну, давайте прежде чем разбираться, какие у нас есть кости и откуда та или иная кость произошла, какие длительные эволюционные процессы происходили, чтобы мы стали такими, какими мы есть, вспомним вообще, кто мы есть и кому нас вообще в живой природе относят. Некоторые, конечно, говорят, что человек – это существо такое, оно прям супер уникальное, какое-то необычное, но, в общем-то, и в целом, если мы присмотримся к себе, то мы обнаружим, что мы похожи на очень-очень многих. И в первую очередь мы можем заметить, что мы позвоночные животные. И у нас, как и у любого позвоночного животного, есть скелет, есть там ребра, там скелет головы, как его там, черепушка. Вот. Есть скелеты конечностей. Ну, от рыб мы чуть больше отличаемся, у них конечности немножко другие. Ну, например, от того же кролика уже вообще мало чем отличаемся. Ну и самое главное, что не зря мы все позвоночные, потому что у всех у нас есть косточки вдоль спины, позвоночник. Так, я, кстати, всем рекомендую проверить, на месте ли позвоночник. По позвоночной, а то все-таки для беспозвоночных этот эфир не рекомендуется. Вот, так что всех бесхребетных прошу удалиться. Ну, а позвоночные продолжают слушать. Итак, давайте посмотрим, какие же мы разные позвоночные. Какие вообще на свете бывают позвоночные животные. Да, можно следующую картиночку уже. Вот. Ну, как видите, позвоночные животные бывают очень разнообразные. Это и всевозможные так называемые бесчелюстные. Это вот это что-то похожее на червячка, видите, там в уголке. Это и всевозможные рыбы. Это и, разумеется, всевозможные живые существа, которые гуляют по поверхности. Там лягушки, ящерицы, тигры, люди. Но помимо того, что мы все позвоночные, мы относимся к еще более крупному подразделению царства живой природы, которое называется хордовые. Так как хордовые – это более крупная группа, то, конечно же, к хордовым, помимо, собственно, позвоночных, относится кое-кто еще. Вот давайте посмотрим, кого еще надо присоединить, чтобы всех нас назвать хордовые. Вот со всеми этими живыми существами мы тоже родственники, но чуть-чуть более дальние, потому что все они хордовые. Ну, давайте разберемся вообще, что такое хорда. Ну, как бы, если с позвоночником все более-менее понятно, он и у нас есть, его можно пощупать, проверить. А вот что такое хорда, может быть, не всем понятно. Для того, чтобы понять, что такое хорда и где, собственно, у нас хорда, надо посмотреть на самое примитивное хордовое, которое сейчас живет. А зовут его ланцетник. Собственно, именно он у нас изображен на нижней картинке. Ну, давайте приглядимся к нему чуть-чуть попристальней. Вот так внутри выглядит ланцетник. Как видите, устроен он, ну, относительно просто. Вот у него есть там спинной мозг. Собственно, даже головного мозга нет. Ему думать особо не о чем. Дальше идет вот эта самая загадочная хорда. Ну, и потом, собственно, то, чем он кушает. То есть, там вот спереди какие-то щупальца, которыми он хватает. Потом идет, соответственно, желудочно-кишечный тракт, трубочка, которая, собственно, нужна для переваривания. Ну, и непосредственно в эту самую трубочку проходят жаберные щели, с помощью которых он дышит. То есть, достаточно простое животное. Но давайте приглядимся к самой вот этой трубочке, хорде. На самом деле, сама по себе эта хорда, она похожа чем-то на наш хрящ, ну, например, тот, который есть у нас в ухе, но при этом она, наверное, даже чуть-чуть более упругая. То есть такая тоненькая упругая струна. Собственно, в дальнейшем, в процессе миллионов лет эволюции, у большинства живых организмов эта хорда преобразовалась в позвоночник. Ну и, собственно говоря, так случилось и у нас. Ну а вот ланцетник, он так и остался довольно примитивным, и так всю жизнь с хордой и живет. На самом деле, когда мы были еще в животе у мамы, у нас тоже в какой-то момент была хорда, но потом она превратилась в позвоночник. Но кое-что от хорды до сих пор у нас осталось. Это межпозвоночные диски. Вот вы видите, здесь как раз на этом позвоночнике они окрашены синим цветом. То есть это места соприкосновения разных позвонков,
они там такой этой тоненькую прокладочку между друг дружкой имеют. И вот эта тоненькая прокладочка между позвонками – это и есть остатки хорды. Полезная на самом деле штука, если вдруг эти межпозвонковые диски повреждаются или же становятся менее упругими, то двигаться становится крайне сложно, и при этом каждое движение сопровождается чудовищной болью, поэтому никому не посоветую. В общем, хорда до сих пор нам оказывает большую пользу. Ну хорошо, ладно, с ланцетником мы разобрались, с нами мы разобрались, а вот что это там за мешок такой странный? У него-то где хорда? Ну, справедливости ради, могу сказать, что у этого животного, которое называется оболочник, собственно, хорды сейчас нет, вот когда он в виде мешка. Но, когда оболочники размножаются, они откладывают икринки, из которых вылупляются, ну, можно сказать, такие условные головастики. То есть, детеныши с маленькими хвостиками, которые активно плавают. И вот у них-то как раз хорды есть. Что доказывает, что оболочники тоже хордовые, только очень сильно измененные. Ну, эти червячочки с хордой плавают, куда-нибудь садятся, и потом превращаются опять в такой большой мешок, который, собственно, только делает, что через себя воду прокачивает. Ну, и тут уже у него хорда совсем не нужна. Ладно, разобрались со своей хордой, разобрались с нашей роднёй. Теперь давайте разберемся, собственно, что у нас еще интересного в скелете есть, и главное, как вообще этот самый скелет у нас появился. Ну, вот. Ну и заодно попытаемся поговорить еще и о том, зачем нам все эти кости вообще были нужны. Ну, давайте вот как раз с последнего и начнем. Ну, в первую очередь, наши кости – это наша опора. Ну, понятное дело, что если бы у нас не было бы скелета, то мы были бы похожи на какого-нибудь там слизня, ну или от силы на какого-нибудь осьминога, и вот так вот все бы по поверхности бы растеклись. Кости придают нам форму. Во-вторых, кости, конечно же, защищают нас. В первую очередь, это речь идет о таких костях, как череп, который защищает наш мозг, ну а также о грудной клетке, которая защищает огромное количество очень важных органов, таких как легкие и сердце. То есть, в общем, тоже полезная штука, как ни крути. Ну и есть еще одна интересная особенность, про которую многие забывают, а многие, может быть, даже и не знают, что на самом деле наши кости, помимо всего прочего, еще и производят кровь. А если быть точнее, то кровяные тельца. Как это происходит, мы сейчас с вами разбирать не будем. Процесс довольно сложный. Да и к тому же про это я сегодня больше рассказывать не буду. Но просто чтобы вы знали, что скелет у нас крутой. Ну а вот теперь давайте перейдем ко второму пункту и разберемся, откуда взялся наш скелет и какой длительный эволюционный путь он проделал. Если вы следили за предыдущими моими лекциями, то вы наверняка уже видели эту картинку, на которой просто показано, как на протяжении миллионов лет происходила эволюция от крошечного одноклеточного существа до, собственно, млекопитающих зверюшек. Я очень надеюсь, что вы эту картинку уже раньше видели, поэтому долго ее сейчас комментировать не буду, просто лишь предлагаю вам еще раз вспомнить, какой длительный путь проделали наши предки. Ну и не только сами наши предки, но и сам скелет проделал тоже длительный путь. Он, конечно, появился не сразу. У самых первых там одноклеточных существ, разумеется, никакого скелета не было. А дальше даже у первых многоклеточных, каких-то тоненьких, похожих на червячков, тоже скелета не было. А вот потом уже появилась хорда, позвоночник, кости, там, лапы и все прочее, и все полагающееся. Ну вот давайте еще раз посмотрим, как это происходило, только уже на фоне скелета. Здесь мы уже там самые ранние этапы пропустили рыбные, уже прослеживаем, как скелет формировался именно такой, как у нас, то есть от каких-то наших предков млекопитающих, у которых уже там появились лапки, там появился особый череп, появились разные зубки и все причитающееся. И вот как в дальнейшем скелет стал таким, какой он есть у нас. Ну, в целом картинку посмотрели, теперь давайте разбираться в деталях. Попытаемся выяснить, когда та или иная кость у нас появилась. Ну, для того, чтобы вообще выяснить эволюцию каких-то костей, нам нужны какие-то подсказки. И на самом деле отличными подсказками являются окаменелости. Но, безусловно, если мы находим какие-то древние кости, каких-то древних животных, а еще лучше, если мы находим кости разных животных разного времени, и мы видим, как они потихоньку меняются, так мы можем проследить путь эволюции тех или иных костей. Но есть еще один хитрый способ, о котором тоже многие забывают. На самом деле эволюцию нашего скелета, да и не только скелета, позволяют проследить зародыши. То есть, если мы посмотрим, например, как тот или иной детеныш развивается в животе у мамы или же там в яйце,
или же в икре, в зависимости от того, какой будет детеныш, мы сможем проследить, как менялись на протяжении миллионов лет отдельные органы или кости у их предков. А все дело в том, что каждый из нас, будучи зародышем, как бы повторял путь всех наших предков. Ну, сами последите. Вначале зародыш представлен одной единственной клеточкой. Потом он становится похожим на какого-то червячка. Потом у него появляются жабры, он становится похож на рыбку. Вот здесь как раз такие зародыши вы видите. И обратите внимание, зародыши у самых разных животных очень сильно похожи на уровне вот этого вот рыбообразного червячка. Потом уже начинаются некоторые отличия. Если это какое-то животное, которое, собственно, должно стать рыбой, то оно и дальше приобретает всевозможные рыбьи черты. А если оно должно стать каким-то наземным животным с четырьмя лапами, то потихонечку жабры у него будут исчезать, зато будут появляться передние и задние конечности, и постепенно он будет все больше и больше походить на того, кем он, собственно, должен стать. Либо на человечка, либо на овечку, либо на там, черепашку. Ну и больше того, у нас там, например, в процессе эволюции тоже, индивидуального развития тоже когда-то был хвост, потом этот хвост терялся, ну и в конце концов, вот мы как бы пройдя весь путь предков, стали такими, какие мы есть. Отлично. Мы теперь знаем, как ученые узнают о том, какой путь проделала та или иная косточка. Теперь давайте, собственно, проследим путь всех этих костей. Ну и начнем мы с вами с того, что вспомним, какие вообще кости есть в нашем скелете. У нас есть так называемый осевой скелет. Это, собственно, череп, позвоночник и грудная клеточка. Также у нас есть конечности. Ну, собственно, руки-ноги, которые тоже довольно сложно устроены. Ну, вы это можете сейчас видеть на картинке. Ну, и есть еще одна штука, которая соединяет наш осевой скелет, то есть позвоночник, с конечностями. Называется это пояс конечностей. Соответственно, есть пояс верхних конечностей, лопатка, ключица, и пояс нижних конечностей, таз. Вот так устроен в целом наш скелет. Конечно же, можно проследить, как менялась на протяжении миллионов лет каждая косточка в нашем организме. Но, пожалуй, что каждую кость мы разбирать не будем, а проследим только самые-самые интересные. И начнем мы отслеживать путь наших костей с позвоночника. Вот он, наш позвоночник, напоминаю. Ну и теперь давайте посмотрим, какой же длительный путь он проделал и у кого впервые появился самый-самый древний позвоночник. Итак, поехали. Оказывается, для того, чтобы найти прадедушку нашего позвоночника, нам нужно отправиться в кембрийский период. Это примерно 500-540 миллионов лет назад. Ну, как видите, времена суровые, загадочные. Тогда было очень непросто выжить на белом свете. Ну, в принципе, всегда у нас идет борьба за существование. Но тогда она вот как раз только-только начиналась. Появились какие-то странные существа. Аномала карисы, вот видите, мимо такой проплывает с огромными непонятными клешнями и круглым ртом. Вот. Появилось множество всевозможных ползучих созданий, таких как трилобиты, какие-нибудь прадедушки улиток. Ну, и самое главное, что где-то здесь зародились и наши с вами предки. И даже на этой картинке на самом деле их видно. Вон там такой, видите, в уголочке, как будто червячок проползает. Вот это на самом деле наш дедулик, который озирается и пытается понять, как бы ему удрать, чтобы его никто не слопал. Ну, давайте поближе приглядимся к этому дедуле. Вот он. Примерно 520 миллионов лет назад он жил. Ну и считается, что, собственно, наиболее достоверным нашим, так сказать, кандидатом в название нашего прапрапрапрадедушки является Хайкоу Ихтис. Это древнее животное, обнаруженное в Китае, и жило оно, соответственно, где-то 520 миллионов лет назад. У него еще не было никаких костей, у него еще не было позвоночника, но у него впервые появляется та самая хорда, про которую мы сегодня с вами уже поговорили. Ну, дальше, как нам известно, хорда должна была стать позвоночником. Когда же появился самый первый позвоночник? Давайте смотреть, вспоминать. Точно мы этого установить на самом деле не можем, потому что есть одна проблемка. Первые позвонки, они были хрящевые, и поэтому они очень плохо сохраняются в ископаемом состоянии. И у нас есть несколько кандидатов названия вот первого носителя позвоночника. Давайте на них посмотрим. Во-первых, это, возможно, были вот такие очаровательные плавучие гантели по имени телодонты. Возможно, название нашего какого-то условного прадедушки подойдет вот такая сосиска с глазами под названием канодонт. У него тоже уже, скорее всего, был хрящевой позвоночник. Ну и есть еще вот такие очаровашки, которые жили тоже примерно 450 миллионов лет назад. У них
позвоночник уже наверняка был, но кроме того, у них появляется панцирь. Кто из них точно наш прадедушка, до сих пор непонятно, но вот кто-то из них, почти наверняка. Хорошо, едем дальше. Я на всякий случай хотел вам напомнить вот этой самой очаровательной картинкой, то, что до сих пор некоторые живые существа сохранили вот этот самый древний хрящевой скелет. Например, акулы. Вот у акул скелет до сих пор хрящевой. Правда, есть мнение, что, возможно, он когда-то был гораздо более окостеневшим, и потом акулы повторно стали хрящевыми. Но вот с этим разобраться немножечко сложнее. Но в любом случае акулы до сих пор хрящевые, а вот у большинства других живых организмов скелет уже стал твердым и стал состоять именно из костей, костным. Едем дальше. Ну, теперь, когда мы узнали, когда появился самый древний позвоночник, давайте вспоминать, какие вообще есть части позвоночника. Вот вы их, собственно, сейчас видите. Каждая часть, конечно же, тоже имела свое какое-то определенное развитие, но я прошу особое ваше внимание уделить на самую нижнюю часть, на копчик. Многие считают, что у нас с вами нет хвоста. Но на самом деле это не совсем так. Хвост у нас сохранился. Вот он. Это как раз копчик. Но, как вы видите, осталось от него очень мало чего. У большинства же других позвоночных хвост есть. Так вот, возникает тогда очень важный резонный вопрос. А когда же и зачем мы хвост потеряли? Ну, давайте разбираться. Начнем с того, когда. Есть, в принципе, на это приблизительный хотя бы ответ. Около 30 миллионов лет назад. И собственно, последний обладатель хвоста выглядел примерно вот так. Ну, точнее говоря, это все, что от него осталось. Одна единственная челюсть. А звали эту очаровашку, которая уже от хвоста избавлялась, звали его Проплиопитек. Вот как его звали. Отлично. Ну, а выглядел этот проплеопитек, по всей видимости, ну, по крайней мере, судя по строению челюсти, примерно так же, как наш современный гиббон. Да, видите, гиббоны сами в шоке. Да, я, кстати, не совсем вам точно сказал. Значит, это не последнее существо, у которого был хвост, а это первое существо, у которого уже не было хвоста. Вот так вот. То есть это первый, кто от хвоста избавился. Проплеопитек. На самом деле, есть мнение, почему наши предки избавились от хвоста. И примерно предположить, из-за чего хвост им не понадобился, мы сможем, если посмотрим на современных обезьян, бесхвостых, таких как, собственно, гиббоны. Дело в том, что большинство обезьян хвост активнейшим образом используют для того, чтобы хвататься за ветки, для балансировки и так далее. Но наши предки, скорее всего, перешли к совсем иному пути перемещения, так называемой брахиации. И, собственно, сейчас вы наблюдаете, как это происходит. Это перемещение при помощи рук. Вот примерно так в фильме еще и Тарзан перемещался. Ну и примерно так перемещаются, собственно говоря, большинство обезьян, которые остались без хвоста. Вот, возможно, из-за того, что наши предки стали перемещаться именно так, хвост стал просто лишним, он стал мешать, и он потихонечку укорачивался, пока не превратился в крошечный копчик. Так, едем дальше. Теперь, когда мы разобрались с позвоночником, пора поговорить про череп. Давайте же выясним, когда и как сформировался наш череп. Ну, в принципе, эту картинку я тоже показывал, но если вдруг кто-то пропустил или кто-то подзабыл, я напомню, что на самом деле есть на свете самые разные варианты строения черепов. Но самый примитивный, самый простой называется анапсидный череп. Вот он. Это череп, у которого есть всего два отверстия. Соответственно, отверстие для глаз и отверстие для ноздрей. Ну, две пары отверстий. Вот. А другие черепа будут устроены посложнее. Ну, анапсидные черепа, если сейчас у кого-то сказать достаточно сложно, но когда-то они точно были, например, у так называемых скутозавров или пареязавров. Короче, щекастых ящеров. Ну, едем дальше. Другой вариант, когда за глазами появляется дополнительное отверстие. Вот, например, мы сейчас увидим эвриапсидный череп, у которого одно отверстие появилось сверху. Такой череп был характерен для некоторых ископаемых ящеров, например, плезиозавров. Вот перед вами голова, ну, можно сказать, лохнесского чудовища. Дальше. Следующий тип черепа. Следующий тип черепа – это череп, у которого тоже одно отверстие, но оно расположено пониже. Это эвриапсидный череп.
И такой череп у наших предков звероящеров, вот вы его сейчас увидите, нашего диметродончика, вот он. У него четко видно за глазами одно отверстие сзади. Ну, а у нас уже так ярко это отверстие не видно, но вот, собственно, перемычка, которая за глазами у диметродона хорошо видна, мы ее у себя тоже легко можем нащупать. Это скуловые кости. Ну, и на самом деле, если черепушку взять, то вот здесь у нее действительно отверстие есть. Вот, около скулы. То есть, эти отверстия у нас тоже до сих пор сохранились. Ну и, наконец, есть живые существа, у которых целых два отверстия за глазами, два височных окна. Такие черепа называются диапсидными, и они характерны для всевозможных рептилий, в том числе для современных крокодилов и для древних динозавриков. Вот вам крокодильчик, там четко видно за глазами два отверстия. Ну и тираннозавр, у него тоже за глазами видно еще два дополнительных отверстия. Вот такие бывают разные черепа. Но мы так сегодня поверхностно на черепах останавливаться не будем. Мы разберемся поподробнее. Вот на примере этого очаровательного черепа, ну, собственно, вы догадались, наверное, что это череп человеческий, совершенно четко видно, что в черепе можно выделить две принципиально разные части. Дело в том, что на самом деле наш череп действительно состоит из двух совершенно разных групп костей, и каждая из групп костей сформировалась разным способом. Есть черепная коробочка, вот она здесь прозрачно изображена. Это, как бы, можно сказать, настоящие кости. То есть это то, что, ну, как бы было когда-то позвонком, потом этот позвонок разросся и стал мозг закрывать. Все. Ну, то есть, ну, как бы внутреннее происхождение имеет из настоящих костей. А вот все, что вы видите спереди, вот разноцветненькое, кости нашего лица, они имеют совсем иное происхождение. Хотя сейчас они очень похожи и по составу, и по строению на настоящие кости, вот какими являются кости нашего черепной коробки. Но на самом деле, когда-то это были кости, которые сформировались в коже. То есть это такие кожные кости. И впервые такие кожные кости появились у рыб. То есть у нас получается своего рода рыбье лицо. Вот давайте посмотрим, как выглядят эти кости у рыб. Вот здесь тоже разноцветными цветами показаны те кости, которые мы видим снаружи у рыб. То есть они, ну, просто, можно сказать, такие видоизмененные крупные чешуйки. И это будущие кости нашего лица. Ну, вот. И возможно, что на самом деле у наших прапредков были как раз такие кости. Но есть, правда, еще один вариант рыб, которых сейчас нет. Так называемая пластина кожи рыбы. Вот давайте я напомню, как они выглядели. Вот, типичная пластина кожи рыбы дункулеостей. Возможно, вы о нем слышали. И у этих рыб был очень мощный спереди панцирь. Вот давайте посмотрим, как этот панцирь выглядит. Вот так примерно выглядит. И на самом деле сейчас не до конца понятно, от каких именно рыб мы унаследовали наши кости лица. То ли от обычных костных рыб, то ли вот от таких пластинокожих. Сейчас даже ученые склоняются к мнению, что все-таки наши кости лица достались нам от наших прапрапрадедов пластинокожих. Почему они так решили? Дело в том, что вообще раньше у пластинокожих рыб мы находили самые разные пластинки вот сверху, но ничего похожего на наше лицо, ни одной знакомой кости. Но совсем недавно была обнаружена рыба, если угодно, с таким человеческим лицом. Вот мы сейчас постараемся посмотреть. Вот она, рыба с человеческим лицом. Нашли ее в Китае, возраст ее около 420 миллионов лет. Называется она Entelognathus. Вот. Если вы не сомневаетесь, что у нее человеческое лицо, давайте присмотримся к ней. Вот. Видите, ну прямо мы с ней одно лицо, точно. Я думаю, многие узнали в этой рыбе своего соседа. Ну и если мы присмотримся к отдельным костям этой рыбы, то мы с удивлением обнаружим, что хотя она тоже пластина кожи, у нее тоже панцирь состоит вот из пластинок, сформированных в коже, как и у всех остальных. Но некоторые из этих пластинок точно соответствуют костям нашего лица. Например, вот это то, что красненьким обозначено, это наши кости верхней челюсти будущие. Зелененьким то, что обозначено, это наши скуловые кости. Вот синенькая в нижней челюсти, это кость нашей нижней челюсти. Так что, вот, возможно, как-то так выглядели действительно когда-то наши прапрапрапрабабушки. На самом деле, вообще, если разбираться с челюстями, у них очень сложная история. Я вам сказал, что в принципе вот наша сейчас нижняя челюсть – это вот бывшая такая внешняя костная пластиночка. Но на самом деле впервые челюсть появилась не из внешнего панциря, а впервые она появилась из внутреннего панциря
а если быть точнее, из жаберных дуг. Вот вы здесь очень хорошо видите на этой картинке, что у жабер тоже есть свой скелет. Потому что жабры не просто так болтаются, рыб, они находятся на четкой опоре. И изначально жаберный скелет уже был, а вот челюстей не было. И видите, вот, вот тогда животные, которые жили, они были бесчелюстные, вот похожи были на арандаспида, ну и по сути были такими гигантскими плавучими пылесосами. То есть просто плавали и все засасывали. Но засасывать, конечно, это прикольно, но гораздо прикольнее чего-нибудь жевать. А для того, чтобы жевать, нужна опора для нижней челюсти. И изначально самые первые рыбы взяли эту опору из жабер. И вот как раз на этой картинке видите, как потихонечку передняя часть жабер превратилась в челюсти. Но в дальнейшем, как я уже сказал, у челюстей был сложный путь. Вот давайте проследим их дальнейший путь. Вот здесь вы видите как раз синеньким и зелененьким изображены челюсти, которые сформировались из жабер. И у некоторых рыб, наиболее просто устроенных, таких как акулы, до сих пор челюсти из вот этих вот костей жабер и состоят. Но у других живых существ дальше челюсти немножечко изменились. Вот эти вот кости, из которых изначально челюсти были сложены, они начали уменьшаться. Видите, они становились все меньше и меньше. А вместо них, собственно, челюсти стали сложены из новых костей, которые сформировались в коже. А эти косточки, из которых изначально челюсти состояли, жаберные, они все уменьшались, уменьшались и остались только в основании челюстей у большинства живых организмов. А у нас, у млекопитающих, они пошли еще дальше, они стали все уменьшаться и уменьшаться, и вот видите, у млекопитающего на последней картиночке вот эти косточки, которые когда-то были челюстями, они стали совсем крошечными и отправились к нам в уши. Они стали костями наших ушей. Так что мы сейчас слышим жабрами. Не жуем жабрами, а слышим. Отлично. Ну, а теперь давайте разберемся, откуда взялись зубы в наших замечательных челюстях. На самом деле, есть очень экстравагантная версия, что зубы появились из чешуи. Вот перед вами самый древний обладатель зубов. Так. Зовут его, видите, Псаролепис. Жил он, соответственно, тоже около 450 миллионов лет назад, но у него уже были зубы. А вот откуда они взялись, не совсем понятно. Но если мы присмотримся к некоторым рыбам, например, к акулам, которые, как мы уже, я думаю, поняли, довольно просто устроены относительно, и достаточно они древний облик имеют, мы увидим, что чешуйки акул очень похожи на зубчики. То есть каждая чешуйка будто бы маленький зубик. Больше того, даже эти чешуйки устроены так же, как зубки. И больше того, они даже покрыты белой эмалью, как наши зубы. То есть, возможно, что вот эти самые чешуйки, может, следующую картинку, да, возможно, что эти самые чешуйки стали покрывать также активно челюсти, и оказалось, что этими чешуйками очень удобно жевать. И в дальнейшем некоторые из этих чешуй превратились в зубы. И вот вы видите, что у акул действительно их зубы, ну, очень похожи на их же собственную чешую. Ну, а в дальнейшем, собственно, чешуя пропала, а зубы так и остались. Так что я всех поздравляю. Мы с вами жуем, так сказать, кожными костями, ну вот, пережевываем все чешуей, а слышим жабрами. Поехали дальше, пока вы будете это осознавать. Ну, дальше, собственно говоря, путь зубов был достаточно сложный. Я уже эту историю несколько раз рассказывал, поэтому долго задерживаться не буду. Но лишь могу еще раз напомнить, что когда-то у рыб, потом у земноводных, потом у пресмыкающихся все зубы были одинаковые, а вот когда земноводные стали превращаться в млекопитающих, вот тут зубы стали очень сильно усложняться и становиться различными. И вы видите, что вот у млекопитающих сейчас зубы очень сильно различаются. Спереди одни, потом там остренькие клыки, потом такие плоские зубы идут. В общем, все очень разные. У нас с вами тоже зубы разные. Хорошо. Закончим историю с зубами. Еще обратим внимание на один зуб, который у нас тоже имеет достаточно древнее происхождение, так называемые мудрые зубы. И у наших предков они, безусловно, были, а сейчас мы их потихонечку начинаем терять. И, скорее всего, у наших потомков этих зубов вообще не останется. У многих людей сейчас мудрые зубы вообще не вырастают никогда. И, скорее всего, это вот такие вот зубы, которые нам сейчас уже не нужны, мы и другими обходимся. То есть это тоже такой очень древний признак. Ну хорошо, не будем на этом долго задерживаться. Я уже, в принципе, сказал, что изначально кости нашего уха были костями жабер,
потом они стали костями челюстей, и вот вы здесь на этой картинке это снова видите, а потом уменьшались и ушли к нам в ухо. Но опять же, эту картинку я уже несколько раз показывал, поэтому я очень надеюсь, что вы предыдущие лекции смотрели и уже всю эту историю хорошо помните. Поэтому мы двигаемся дальше. Прежде чем совсем покинуть наши уши, я хотел бы вас порадовать тем, что у нас не только есть косточки, оставшиеся от жабер, но еще и есть некоторые трубочки, которые тоже передались нам от наших далеких предков рыб. У нас есть такая замечательная штука, как Евстахиева труба. И вы это сейчас очень хорошо видите на этом рисунке. Зачем она вообще нужна и где она расположена? Все дело в том... О, да, спасибо большое. Значит, все дело в том, что наше ухо состоит из нескольких частей. Снаружи оно, значит, имеет такой длинный слуховой проход, вплоть до барабанной перепонки, ну и там, как говорится, все нормально. А вот дальше наступает такая маленькая полость, так называемого среднего уха. В этом среднем ухе тоже есть воздух, и там есть вот эти маленькие косточки, которые, собственно говоря, получились, как мы поняли, теперь из жабер. И вот эти маленькие косточки, они усиливают звуки. То есть мы что-нибудь слышим, барабанная перепонка начинает колебаться, косточки эти начинают колебаться еще сильнее, барабанят друг о друге, и в итоге звук так сильно усиливается, что начинает колебаться вода внутри улитки, которая здесь изображена уже дальше. И вот эти колебания воды воспринимают наши нервы, и мы слышим какой-то звук. Если бы у нас не было всего этого комплекса из косточек, мы бы с вами звуки слышали гораздо хуже. То есть, условно говоря, если бы рядом прогремел бы взрыв, мы бы его бы услышали. А вот если бы кто-то просто хлопнул в ладоши, то вряд ли бы такой бы звук без усиления косточками мы бы смогли бы разобрать. Ой, подождите, вы торопитесь. Так вот, но это замечательный комплекс, но есть у него маленькая проблемка. Когда мы с вами ходим, гуляем вот так вот просто по ровной местности, все замечательно. У нас снаружи воздух такой же, как и внутри нас. Но если вдруг мы резко, там, не знаю, погружаемся на глубину, или же наоборот, там, не знаю, взлетаем на самолете, то у нас давление на уши, на барабанную перепонку снаружи и изнутри нашего организма меняется. Если бы у нас не было вот этой замечательной евстахиевой трубы, которая соединяет наше среднее ухо с нашим ртом и гортанью, то у нас бы все время одинаковое количество воздуха было бы внутри среднего уха, а вот снаружи бы оно постоянно бы менялось, и давление бы постоянно менялось. И в итоге, если бы у нас бы, допустим, мы резко бы погрузились на глубину, или же резко бы взлетели бы на самолете, у нас бы барабанная перепонка могла лопнуть. Но сейчас этого не происходит. В самом крайнем случае, если мы резко, например, взлетаем, у нас уши закладывает. Но стоит нам несколько раз сглотнуть, у нас расправляется эта самая Евстахиева труба, и воздух из глотки поступает в среднее ухо. И в итоге воздух и здесь поступает снаружи, в среднее ухо, и в наши слуховые проходы воздух поступает снаружи, и везде давление оказывается одинаковое. И все хорошо, у нас барабанная перепоночка не лопается. Так вот, зачем я вам все это рассказываю? Дело в том, что наша евстахиевая труба тоже досталась нам от рыб. Если мы посмотрим на акулу, мы увидим, что у нее за глазами есть очаровательная дырочка, называется брызгальца. Так вот, брызгальцем акулы засасывали воздух из окружающей среды, и дальше он попадал к ним на жабры. И вот это самое брызгальце превратилось через миллионы лет в нашу евстахиевую трубу. Так что, когда мы, например, взлетаем на самолете, начинаем активно дыхать, и у нас расправляется евстахиевая труба и накачивается воздух в среднее ухо, мы с вами продуваем наше брызгальце. Чем я вас тоже поздравляю. Вот теперь можно двигаться дальше. Есть еще одно замечательное свойство, которое досталось нам от наших предков. Это способность прочистить жабры. Мы, правда, уже жабер не имеем, и прочищать их нам тоже вроде бы ни к чему, но особенность-то осталась. И это особенность икота. Вот мы, на самом деле, не понимаем совершенно, зачем нам нужно икать, но когда мы икаем, на самом деле у нас запускается внутри организма очень древний процесс, который был нужен нашим предкам, у которых уже были легкие, но все еще сохранялись жабры. И им нужно было резко выдохнуть в тот момент, когда они выходили на сушу, чтобы из жабер выпустить всю воду, когда они переставали дышать жабрами и начинали дышать уже легкими. Но у нас уже жабер нету, а вот икать мы до сих пор продолжаем. Вот такие дела. Дальше.
У нас есть еще одна интересная черта, которую мы сейчас уже, по сути, не используем, но у наших предков она была. Это ушные мышцы. Ушные мышцы очень хорошо развились, когда у наших предков млекопитающих, у зверюшек. Ну и для зверюшек это было очень важно. Вот посмотрите, например, на очаровательных кошечек, которые своими ушами, как локаторами, настраиваются на звук и слышат все гораздо лучше. Мы уже такие очаровательные гигантские уши потеряли. У нас уши стали гораздо меньше. Да и особенность шевелить ушами мы тоже почти что потеряли. Хотя некоторые из вас до сих пор ушами шевелить умеют. Вот. Вот я сейчас вам покажу одного из товарищей, у которого очень хорошо получается шевелить ушами. Вот. Я надеюсь, что вы тоже так умеете. Ну, можете сейчас как раз пока сидеть, слушать и проверить. Попробовать пошевелить ушами, проверить, сохранился ли у вас этот древний инстинкт. Ну, а мы едем дальше. Мы, значит, уже проверили, насколько у вас древние уши, насколько вы можете ли вы ими шевелить. Теперь можете проверить, осталось ли у вас что-нибудь от вашего предка Эосимии. Дело в том, что наши очень далекие предки, те еще, у которых хвосты были, у них были ушки заостренные. Вот такие вот, видите, как у эльфов. А в дальнейшем, постепенно, в течение миллионов лет, ушки становились округлыми. И даже уже у наших предков, вот вроде Проплеопитека, которые жили 30 миллионов лет назад, уши были округлые. Но даже у нас до сих пор сохранились черты вот, от этих самых древних обезьянок с острыми ушами. Это так называемый Дарвинов бугорок. И вы его хорошо видите на этом рисуночке. То есть, если вы по своему уху проведете пальцем, вы, может быть, в задней части своего уха нащупаете небольшой бугорочек. Вот это то, что осталось от нашего заостренного ушка. Можете проверить. Не у всех он есть, но если он у вас есть, то поздравляю, вы чуть-чуть больше похожи на обезьяны, чем все остальные люди на нашей планете. Вот. У меня довольно забавно. У меня на одном ухе есть Дарвинов бугорок, а на втором нет. Одно ухо более прогрессивное. Но едем дальше. Теперь пора разобраться с конечностями. Итак, откуда же ноги растут? Начнем мы с вами не с превращения плавников в ноги, а с еще более давней истории. Начнем разбираться, откуда в принципе взялись парные конечности. Есть очень любопытная теория, что изначально были живые существа без парных конечностей. То есть у них был только вот хвостовой вот плавничок, и вот они сидели с помощью него плавали, и все. Но в дальнейшем вдоль брюха сформировалась парная складочка, с помощью которой они очень ловко поворачивали. Дальше эту складочку надо было как-то укрепить, и в ней появилось множество косточек, которые потом поделились на множество отдельных плавничков. Получилась вот такая странная рыба. Дальше оказалось, что столько плавников не нужно, и остались только передние плавники и задние, которые в дальнейшем станут нашими руками и ногами. Вот у меня к вам вопрос, прежде чем мы поедем дальше. Вот как вы думаете, это теория, это гипотеза, но есть ли какие-либо находки каких-то из этих древних рыб, с парной складочкой? Или, может быть, с множеством плавников? Надеюсь, что вы догадались. С парной складочкой, к сожалению, до сих пор не нашли. А вот с множеством плавничков находки рыбок есть. И зовут этих рыбок акантоды. Вот видите, акантода счастлива, что вы ее признали. Выглядели они примерно вот так. То есть, действительно, это были рыбы, у которых было огромное количество плавников, но в дальнейшем они вымерли, видимо, потому что столько плавников на самом деле не нужно. И стали жить рыбы, у которых только передние плавники и задние. Так как у них было очень много плавников, от их плавников находят такие вот тоненькие косточки, колючки, шипы. Именно поэтому, собственно, их и назвали акантоды, что переводится как шипастые рыбы. На самом деле, они, конечно, были не шипастые, просто у них было много косточек в плавничках. Дальше. Дальше мы с вами уже начинаем тихонечко выбираться на сушу. На самом деле первые живые организмы вышли на сушу еще в силурийском периоде. Первые животные, прошу прощения. Это были всякие скорпиончики, вот видите, они как раз там по берегу гуляют, многоножки и так далее. Но наши предки с позвоночником и с костями выбрались чуть-чуть попозже, во время девонского периода. Предками этих самых выходцев на сушу были так называемые кистеперые рыбы. Вот видите, она от нас пытается куда-то уплыть. У них уже были плавники, немножечко похожи на наши конечности. У них в основании была одна кость, собственно, как и у нас. Дальше у самых прогрессивных было даже две кости и несколько лучей. То есть это уже было очень похоже на нашу руку.
Дальше сформировались рыбы, у которых появились настоящие локти. То есть у них уже начали гнуться конечности вот в этом суставе. Рыба с локтями называется тикталик. Вот вы ее сейчас тоже видите. Ну а дальше вот такие плавники с локтями превратились в лапы. И эти живые существа уже, скорее всего, смогли выбираться на сушу. Это ихтиостега, которую вы видите тоже на этой рисунке. Давайте приглядимся к нашему замечательному дедуле, к рыбе с локтями, тикталику. Следующий. Да, ну вот еще раз, значит, просто этот самый путь. И вот здесь хорошо видно, как потихонечку меняются конечности, и из плавников становятся уже нашими лапками. Ну а теперь тикталик. Да, много картинок вместе, уже сам забыл. Но еще раз можно посмотреть. Кстати, можете заодно обратить внимание, что по мере того, как наши предки собирались вылезать на сушу, у них еще мордочка менялась, она уплощалась, а глазки с боков потихонечку уезжали наверх и становились все больше. То есть они были в шоке от того, что они видели на суше, видимо. Шутка. На самом деле просто очень хорошее зрение, особенно важно, когда ты на суше находишься, а не в воде. На суше зрение играет большую роль, скажем так. Едем дальше. Ну вот тикталик обещанный. Значит, вот она рыба с локтями, которая считается тоже нашим таким условным предком. Видно хорошо, что она действительно могла делать волшебное движение, отжиматься от земли. Вряд ли, правда, она вылезала когда-то на сушу, но возможно, что она вот на этих локтях ползать могла и переползать, допустим, в какие-нибудь пороги посреди речки. Едем дальше. Вот он еще один тикталик. Как видите, он очень рад вам и передает всем вам привет. Ну, дальше у нас, соответственно, плавники стали превращаться в лапы. И что любопытно, в первый момент пальцев было не 5, а гораздо больше. Животные не сразу определились, сколько пальцев им надо. Поэтому у самых-самых первых живых существ, которые уже стали выбираться потихонечку на сушу, было 7 пальцев, 8 пальцев, 6 пальцев. Ну, и лишь там через десяток миллионов лет они определились, что все-таки 5 нормально, больше не надо. Ну, а вот так, собственно говоря, да. Сеньор Тикталик, очень приятно. Вот. Ну, а вот, собственно говоря, животное, которое уже выбиралось на сушу окончательно. Зовут его ихтиостега. Только, пожалуйста, я буду говорить потише. Лучше нам ихтиостегу не будить. Она все-таки у нас... Ой, нет. Кажется, я ее все-таки разбудил. Ну, раз уж я ее разбудил, тогда предлагаю рассказать вам про нее чуть-чуть поподробнее. Давайте посмотрим на ихтиостегу повнимательнее. Вот на самом деле так она была устроена. Ихтиостега и ее близкая родня акантостега. Как видите, пальцев действительно у нее много. По крайней мере на задней лапе, сколько на передней лапе, на самом деле никто не знает. Ну а вот так еще иногда ее рисуют. Хотя мне первый рисуночек, честно говоря, нравится больше. Очаровательный ихтиостег. Так, ну все, мы вместе с нашими предками выбрались на сушу. У нас уже лапы сформировались. Теперь чего нужно? Теперь нужно лапы под брюхо поставить. Ведь у нас... положение конечностей совсем не такое, как у наших предков. Как мы помним, у земноводных, ну и, собственно говоря, у современных рептилий, лапы располагались по бокам. И перемещаться им приходилось вот так, в развалочку. А у нас и у птиц лапы ушли под брюхо, и оказалось, что перемещаться гораздо удобнее. Возможно, вы даже проводили некоторые эксперименты, бегали походкой разных животных. По крайней мере, я всем ребятам предлагал это сделать, когда рассказывал про звероящеров. Вот напоминаю, как эволюционировала походка. Ну и у нас она тоже так как-то эволюционировала. Когда-то мы ползали как ящерицы, ну где-то 350 миллионов лет назад. А потом уже стали бегать примерно так же, как всякие гепарды и прочее. Ну а потом уже стали тихонечко вставать на две ноги. Когда у нас стали преобразовываться лапы в руки. Вот давайте разбираться, откуда руки растут. Ну на самом деле оттуда же, откуда там ноги с копытами, оттуда же, откуда там ноги, не знаю, каких-нибудь слонов, лягушек и так далее. По сути, это все те же самые кости. Вот видите, то есть они просто по-разному комбинируются. У некоторых кости очень сильно разрастаются, как, например, у птички. У некоторых они становятся вот такими хватательными, как у нас. У некоторых они, некоторые пальцы теряются и преобразуются в копыта. Ну, давайте посмотрим, как это, собственно, происходило на протяжении миллионов лет. И как из одного и того же набора костей получались самые разные лапки. Ну, и будем двигаться дальше. Давайте. Итак, теперь давайте поговорим, когда впервые появились, собственно, лапы, которые можно условно назвать руками. То есть, вот такие особенные лапки с одним противопоставленным пальчиком. Скорее всего, они впервые появились у Пургаториуса, который жил 66 миллионов лет назад. Кстати, еще во времена динозавров. Ну, правда, как он точно выглядел, мы не знаем. Как видите, от него нашли только челюсть. Но возможно, что вот
выглядел он вот так вот, как небольшая такая белочка. Кстати, для чего, собственно, вообще понадобились вот такие странные руки? Давайте тоже с этим разберемся, может быть, не всем понятно. Ну, да, ну, во-первых, для баланса неплохо, да, можете, например, на ногах ходить, а руками балансировать, но есть еще гораздо более важные черты. Например, такие подвижные руки, которые можно вращать во все стороны, с противопоставленным пальцем, это отличные конечности для того, чтобы что-нибудь схватить. Например, дотянуться до каких-нибудь плодов и взять их в свои лапки. Ну, а кроме того, вот такой вот цепкий палец и руки, которые можно двигать во все стороны, нужны для того, чтобы перемещаться с ветки на ветку. Так что, когда обезьяны наши начали ловко лазать по деревьям, вот у них и стали такие руки, как у нас. Но у них не только такие руки стали, как у нас, у них еще и ноги стали такими, как руки. А вот когда у наших предков ноги стали такими, как у нас, это еще один вопрос, с которым мы тоже сейчас постараемся разобраться. А, ну да, еще же ногти. Эх, забыл. Ну, давайте про ногти тоже быстренько поговорим. Ну, ногти, как известно, обычно у животных когти, а у нас ногти. И у нас у обезьян. На самом деле, нужны они были тоже, скорее всего, для того, чтобы, во-первых, хвататься за ветки было удобнее, во-вторых, для того, чтобы приобрести особую чувствительность. Вот, и делать какие-то более тонкие движения, более тонкие манипуляции. Кстати, происходило это далеко не сразу, и есть, например, некоторые обезьяны, у которых на руках ногти, а на ногах все еще сохраняются когти. Вот, например, лемуры используют эти когти для того, чтобы чистить шерстку. Вот, ну, нам уже шерстку, видимо, так чистить не надо, мы грязнульки, поэтому, ну, без когтей ходимся. Ну и, наконец, ноги, давайте ноги. Ноги наши устроены совсем не так, как у обезьян. У обезьян ноги похожи на руки, наши ноги имеют совсем иное строение, у них

по-разному. Ведь если мы костям нашим помогаем, еще создаем крепкий мышечный каркас. Мышцы, они дополнительно защищают кости и придают им дополнительную крепкость. Здравствуйте, Ярослав Александрович. Вы проводите лекции на Zoom? Пока что нет, но есть такая мысль, скажем так. Вот мы сейчас как раз с музеем разрабатываем программу дней рождения через Zoom. Ну, надеюсь, что все получится. Почему у нас пропала шерсть? Не хочу вас огорчать, она у нас не пропала, она у нас осталась, просто ее стало меньше. Во-первых, у нас пропал подшерсток, это верно. Во-вторых, на большей части нашего тела шерсть стала очень маленькая и малозаметная. Но, в принципе, она есть. Вот. Многие, вот в первую очередь женщины, это очень хорошо знают, потому что они от этой шерсти постоянно пытаются избавиться и тратят на это очень много сил. Вот. Ну и, в принципе, мужички тоже некоторую шерсть любят сбривать, чтобы не мешало. Некоторым шерсть нравится, например, на лице. Ну, потом, практически не... многие тоже, конечно, сбривают, но многим нравится вот шерсть на голове. Она тоже у нас есть, ее очень хорошо видно. Другой разговор, почему ее стало поменьше. Ну, на этот счет есть много разных, как говорится, предположений. Одно из предположений, что стало ее поменьше для того, чтобы нашим предкам не было так жарко, потому что все-таки мы выходцы из Африки, и возможно, что вот, как говорится, миллионы лет, гуляя по открытой саванне, предки наши жарились со страшной силой, и вот как раз самым лысым лучше всего выживалось. А с другой стороны, возможно, что это связано с красотой. То есть вот нравились, допустим, древним женщинам мужички, у которых была шикарная борода, копна волос на голове, а вот на теле волос не было. Вот. И вот поэтому они за такими мужичками бегали. А вот мужичкам нравились, в свою очередь, женщины, у которых не было волос на теле, но были очаровательные волосы на голове. И в результате вот те, у кого, соответственно, было поменьше волос на теле, те оставляли как можно больше детишек, и в итоге, в конце концов, только такие остались. Возможно, что все это так называемый половой отбор. Было очень много членистоногих, и получается, хордовые были уникальные. Ну, как уникальные? Каждое живое существо на Земле, оно уникально по-своему. Если вы говорите про конкретный Кембрий, тогда да, действительно, членистоногих было гораздо больше. И хордовые выглядели чем-то таким совершенно неприметным. И вообще, если бы вы отправились бы в кембрийский период, то вы бы никогда бы не стали делать ставку на хордовых. А решили бы, что наверняка царями Земли, скажем так, станут какие-нибудь аномалокарисы. Но постепенно хордовых становилось все больше и больше, и они уже в какой-то степени свою уникальность теряли. Но, с другой стороны, не стоит забывать, что в принципе, хотя мы и считаем себя королями Земли, но на самом деле членистоногие до сих пор играют самую важную роль, и они наиболее многочисленны. Все-таки там миллионы насекомых видов, да, и какие-то жалкие тысячи хордовых. Так что мы до сих пор с вами на самом деле живем в мире членистоногих, хотя многие об этом забывают. Считаете ли вы, что в будущем у нас исчезнут пальцы на ногах, и мы станем ходить как лошади на одном пальце? Нет, я так совершенно не считаю, потому что эволюция нашей ступни скорее предполагает, что когда-нибудь у нас исчезнут совсем пальцы на ногах, потому что они нам не то чтобы очень нужны. Вот. А вот чтобы у нас какой-то один палец развился, и мы стали ходить вот как лошади на цыпочках, вот на одном пальце цокать, совершенно мы такую тенденцию сейчас не наблюдаем. Наоборот, за миллионы лет пальцы все исчезают. Из чего бы вдруг одному пальцу сейчас начать развиваться, и нам начать ходить на этом пальце? Нет, я думаю, что такого у нас не произойдет. Да и ни к чему нам это, вроде и так нормально ходится. Как ученые узнали только по челюсти, что у животного пропал хвост? Они, безусловно, не узнали по челюсти, что у него пропал хвост, они это только предположили. Просто вот этот самый проплеоплеопитек, является вроде бы, судя по своему строению челюсти, человека, ну не человекообразным, как это, в общем, гоминоидом, скажем так. Да? То есть он чуть-чуть поближе к нам, чем к каким-нибудь там макакам, паукообразным обезьянкам и прочим. А раз он поближе к нам, вроде бы по строению челюстей, то предполагают, что он и другие особенности нас, человекообразных, тоже имел, в том числе отсутствие хвоста. Так как это самая древняя обезьяна, которая ближе всего.

0: его к нам, то считается, соответственно, что это первая обезьяна, у которой уже хвоста не было. Ну, конечно же, пока целый скелет не найдут, точно сказать, потеряли они хвост или у них там был укороченный хвост, мы не сможем. А когда человек примерно лишился хвоста, Филипп, 11 лет. Об этом у меня было в презентации примерно 30 миллионов лет назад. Спасибо за лекцию. Когда и как появился костный мозг? Вопрос хороший, но сказать однозначно сложно. Вообще костный мозг имеется, в общем-то, у всех живых существ, у которых есть кости. Вот. В том числе и у тех, у кого хрящевой скелет. Но так как мы не знаем точно, когда появился хрящевой скелет, то, соответственно, сложно судить, когда появился первый костный мозг. Ну, возможно, вот тогда же, когда и первый позвоночник примерно. Может быть, чуть-чуть попозже. То есть, ну, скажем, условно, 400-450 миллионов лет назад. Где-то так. Правда, что эмбрионы детей человека похожи на эмбрионов акул? Правда. А также на эмбрионы черепах, на эмбрионы каких-нибудь там, не знаю, овец и еще много кого. Все эмбрионы на ранних стадиях развития похожи. Я вам даже показывал картиночку, на которой было видно, что на раннем этапе и акулы, и, не знаю, какие-нибудь селедки, и люди, и черепашки выглядят абсолютно одинаково. А вот потом, когда они продолжают развиваться, они все больше и больше становятся похожими уже, ну, на каких-то животных, в которых они должны развиться. Марии 7 лет. Почему у наших предков появилось прямохождение? Лаз по деревьям так удобно. Ой, да, это я полностью согласен. Вот лаз по деревьям вообще классно. Ну вот мы, к сожалению, уже похуже лазом по деревьям, хотя тоже на самом деле получается, если постараться. А почему мы стали ходить на двух ногах и перестали лазать по деревьям? Вопрос на самом деле не совсем простой. А раньше была теория, и она достаточно стройная была, такая грациозная, красивая, что причина в том, что просто лазать стало негде. То есть, дело в том, что примерно 5 миллионов лет назад, когда стали, как раньше думали, стали появляться наши предки на двух ногах, Африка очень сильно изменилась. Если до этого большую часть Африки покрывали бескрайние джунгли, то тут леса стали исчезать, и вместо них появилась бескрайняя саванна. Вот. Ну и, во-первых, стал лазать, собственно говоря, негде. А с другой стороны, появилась необходимость подниматься на две ноги. Ну, сами представьте, вокруг бескрайнее поле с высокой травой. Да? Вот гуляешь себе по полям, а тут перед тобой вырастает морда льва. Ну, как бы не самая приятная встреча. Другое дело, если ты периодически поднимаешься на две ноги, озираешься и кого-нибудь пытаешься приметить. Вот. И если вдруг кого-нибудь то там, то тут заметил, то успел спрятаться вовремя. Поэтому те, кто поднимались чаще на две ноги, те выжили. А те, кто продолжали лениво ходить на четвереньках, те вымерли. И в итоге остались существа, которые стали постоянно ходить на двух ногах. В общем, красивая теория, все вроде бы складно. Но есть одна проблемка. Дело в том, что сейчас нашли прямоходящих наших предков, которые жили 7-8 миллионов лет назад. То есть тогда, когда еще везде были распространены джунгли. То есть получается, что наши предки стали, как бы, грубо говоря, слазать с деревьев и ходить на двух ногах еще до того, как появились вот эти бескрайние поля. Почему это произошло? Ну, вот есть тоже некоторые версии, но однозначного ответа нет. Первые рыбы произошли от червей. Они произошли от животных, которые внешне походили на червей. То есть, выражаясь более грамотным языком, они имели червеобразное тело. Это да. Вот. Ну, может быть, не совсем червеобразный, такой червячок уплощенный. Такой плоский червячок. Но не от настоящих червей. Нет. А все-таки пути настоящих червей, а также там всяких там членистоногих, улиток и прочих, а также нас с вами, разошлись значительно раньше. Ну, как минимум 600 миллионов лет назад, а может быть еще пораньше. Дело в том, что вот червей и там других беспозвоночных относят к так называемым первичноротам, а мы относимся ко вторичноротам. А вот этот самый первичный рот или вторичный рот зарождается вот на самой-самой ранней стадии развития зародыша. То есть буквально когда только несколько клеточек формируется. Вот. И это говорит о том, что как бы пути первичноротых и вторичноротых разошлись очень давно. Вот. Но когда точно мы не знаем, и как точно выглядел предок рыб, нам неизвестно. Ну, предполагается, что вот он был червеобразным внешне. Но червем он не был. Если наш скелет станет хрящевым, мы сможем поддерживать форму? Ну, во-первых, наш скелет с хрящевым уже не станет, судя по многочисленным животным, которые вылезли на сушу. Можно смело сделать вывод, что на суше с хрящевым скелетом жить проблематичнее. Поэтому, если мы не вернемся обратно в воду, скелет наш хрящевым не станет. Но, в принципе, если бы он вдруг бы стал бы хрящевым, мы бы все-таки форму, скорее всего, поддерживать бы смогли. По крайней мере, в воде. Ну, по крайней мере, акулы с этой задачей вполне справляются. А для чего в черепах появились отверстия за глазами? В чем хитрый замысел природы? Значит, дополнительные отверстия за глазами, так называемые височные окна, могли появиться по двум причинам. Первая причина – это облегчение черепа. Вот. Если, так как у нас, в принципе, многие живые организмы стремятся стать побольше, то тут было бы неплохо, чтобы еще черепушка не становилась такой тяжелой, что ее невозможно будет от земли оторвать. Вот если мы, например, вспомним того же тираннозавра там, с двухметровой головой, если представить, что у него в черепе не было бы дополнительных отверстий, то его череп бы весил столько, что тираннозавр бедный бы все время бы вот так вот бы по земле бы носом бы и скреб. И было бы ему, мягко говоря, ходить неудобно. А когда черепушка легкая, с дырочками, все нормально, можно ходить. И второе, значит, назначение вот этих вот дополнительных отверстий в том, что помимо отверстий появляются так называемые височные дуги. То есть, собственно, между этими отверстиями тоненькие перемычки. Вот, например, наша перемычка, да? И вот к этим самым перемычкам крепились мышцы челюстей. Когда челюсти стали более сильными, понадобились дополнительные какие-то крепления для челюстей. И вот как раз височные дуги для этого оказались очень даже хорошо приспособлены. Вот такие дела. Вот вижу следующий вопрос. Перья тоже из чешуи? Да. В принципе, ну, что значит тоже из чешуи? Ну, как зубы. Да? То есть, если что, на всякий случай, шерсть наша не из чешуи. Шерсть наша имеет другое происхождение. А вот зубы, скорее всего, из чешуи, и перья, да, тоже, скорее всего, из чешуи. Больше того, есть даже некоторые вот динозавры, у которых такие чешуйки с множеством выступов. Вот будто бы чешуйка, превращающаяся в перо. Кстати говоря, такая чешуйка найдена у динозавра в России. И зовут этого динозавра кулиндодромей. Если хотите, можете почитать статью, ну, например, Алифанова, по-моему, в журнале «Природа» была статья, как раз он там подробно и популярно рассказал про эти самые многощетинковые чешуи и про кулинодромейчика. Зачем пальцы тем древним предкам, которые ничего не хватают лапой? Почему плавники не превратились в копыта, удобнее же ходить по земле? Ну, смотрите, во-первых, плавники в конце концов у некоторых в копыта превратились. Да? Все, в принципе, наземные позвоночные когда-то обладали. Когда-то у них был общий прадедушка рыба. И, разумеется, даже если сейчас они бегают с копытами, когда-то их конечности были плавниками миллионы лет назад. Так что у некоторых действительно стали копытами, а у других не стали, потому что им и так нормально ходится. Вот некоторые избавились, например, от лишних пальцев и стали ходить на трех пальцах, как птицы или как какие-нибудь динозавры. А некоторые приспособились и на пяти пальцах нормально им ходится, просто, например, пальцы стали покороче. Вот. Некоторые на четырех пальцах тоже нормально бегают, подушечку себе отрастили и бегают, например, кошки-собаки. Ну, просто как у кого как получилось, скажем так. У эволюции никакой особой цели не было. Как получилось за миллионы лет, так и ходят теперь. Почему на ногах ногти, а на руках не рукти? Отличный вопрос. Ну, назвали так. Потому что ногти на ногах такие же, как ногти на руках. Поэтому называть их разными именами, наверное, было бы странновато. Вот. Ну, если бы первый бы специалист, который изучал бы ногти, вот, изучал бы ногти на руках, наверное, назвал бы их рукти. Вот идите в биологию, придумайте свое какое-нибудь название для еще какой-нибудь части человека, которую еще не изучили. Будет она называться тоже как-нибудь прикольно. А у нас сейчас кровь формировалась в костях, в костном мозге. А у древних существ кровь формировалась в хорде или где-то еще? Очень хороший вопрос, но я, к сожалению, не знаю морфологию ланцетника настолько подробно. Просто боюсь вам что-нибудь не то сказать. Поэтому, увы и ах, не знаю. Попробуйте сами покопаться, можете потом в комментарии под видео написать, Я тоже почитаю. Может, поумнее что-нибудь узнаю. Так. Вот я вижу, мальчик Федя спрашивает, почему у китов одна ноздря? Ну, одна ноздря у них, видимо, потому что так удобнее им было выдыхать воздух. Тут даже вопрос скорее не в том, почему она одна, а почему она так странно расположена. Ведь у китов ноздря расположена, ну, грубо говоря, на спине. То есть она очень сильно уехала назад, прям, ну, в самое-самое основание черепа. Связано это было с тем, что китам не очень удобно было подплывать к поверхности и дышать кончиком носопырки, а гораздо удобнее было проплывать над поверхностью, да, немножечко касаться поверхности и делать вдох. Поэтому постепенно за миллионы лет ноздря перемещалась назад, и в итоге оказалась там, где она сейчас есть. Ну и опять же, как бы если бы там было бы две ноздри, то было бы больше шансов нечаянно вдохнуть воду. А вот с одной ноздрёй проще. Как-то так. Я заметил, у нас пропадают части тела, а другие не приходят. Да, я тоже заметил, знаете, вот хвост у нас пропал, потом вот такой был шикарный отросток у наших предков, ну вот, в кишечнике, а сейчас у него остался маленький хвостик, аппендицит, тоже пропал, бедняжка. Третье века, представляете, вот совсем не осталось третьего века, это ужас какой-то, вот только маленький тут вот кусочек в глазу и все. Ну вот, ну в общем, ужас какой-то. Но все-таки не волнуйтесь, кое-что к нам приходит. Вот. Пусть, может быть, не какие-то новые части тела, но, по крайней мере, старые части тела развиваются. Вот, по крайней мере, многие говорят, что у человека мозг хорошо развился. Вот. Хотя, правда, глядя на некоторых людей, начинаешь в этом сомневаться, но вроде бы все-таки мозги у нас неплохо развились. И в том числе в мозгах, кстати, появились некоторые части, которых не было у предков. Например, новая кора развилась, извилины появились. Так что кое-что у нас тоже развивается и усовершенствуется. Вот. Что еще? А могут жабры вернуться к человеку? Ну, если мы уйдем в воду, да не, все равно вряд ли. Все-таки мы уже очень далеко ушли от наших жаберных предков, и там уже настолько сильно перестроился организм, что, скорее всего, построить весь этот комплекс сложный жабер мы повторно не сможем. А эволюция, она всегда идет вперед, она никогда не возвращается обратно. И в принципе, тому есть очень хорошее доказательство. Это животные, которые повторно ушли в воду. Если мы возьмем современных дельфинов, китов и так далее, или же древних ихтиозавров, мы, как бы, судя по их строению, прекрасно видим, что они тоже дышали воздухом. Никаких жабер у них повторно не появилось. Ну, а чем мы, как говорится, лучше? Вот раз у тех, кто в воду ушел и миллионы лет там жил, так жабры не появились, то и у нас, боюсь, увы, тоже не появятся, даже если мы в воду отправимся. Вопрос от Феди. Почему у нас отличается ступня и ладонь? Ну, я, по-моему, об этом уже несколько раз сегодня говорил, потому что ладонь у нас осталась от наших предков, она нужна была для того, чтобы хватать чего-нибудь. Вот в былые времена, например, веточку или фрукт какой-то, вот сейчас наша ладонь удобна там сумки хватать, когда в Ашан ходишь, или там телефон хватать тоже удобно. Ну и так как мы до сих пор этой хватательной конечностью пользуемся, хотя и не для того, чтобы по веткам перемещаться, а для другого, ну, все равно раз используется, значит, она и осталась. А вот ногами мы хватать чего-либо перестали, и зато стали активно на ногах ходить. Из миллиона лет ноги преобразовались и стали вот такими, чтобы на них было ходить удобнее, а не хватать ими. Ну и в итоге теперь они выглядят так. Почему у примитивных рыб кости на коже были, а мир 10 лет? А почему бы и нет? Ну, потому что рыбам надо было защищаться как-то. Вокруг было много опасных хищников, поэтому они отрастили себе чешую. Но чешуя – это, конечно, прикольно, а голова уязвима даже была, видимо, под чешуей. Поэтому пришлось тут отрастить какие-то чешуйки побольше. Ну и, по сути, вот эти вот разросшиеся чешуи костями и стали. Вот. У некоторых они стали костями черепа, у некоторых потомков рыб. А некоторые рыбы вот просто так и плавали вот с такими вот как бы костями на морде. Называют их пластины кожи. У них как бы в коже эти пластинки сформировались, и они стали переднюю часть их тела защищать. Но потом они, правда, вымерли, эти самые пластины кожи. Потому что, с одной стороны, защищаться вроде бы хорошо у них получалось, но с другой стороны, пластинки эти слишком громоздкие и очень тяжелые. И, видимо, им было не очень удобно перемещаться, и поэтому рыбы, которые чуть-чуть более легкую защиту головы сделали, стали более проворными, более шустрыми и более оказались в итоге в большем выигрыше. И в итоге они выжили, а вот эти вот более тяжелые рыбины вымерли. Ну что, иссякли вопросы или есть еще? Так. Вот я вижу, Игорь Дружинин спрашивает, какие условия могут менять слова полураспада. Ну, видимо, не слова, а условия полураспада. Ну, на самом деле, каких-то особых условий, которые бы влияли как-то на скорость полураспада, ну, практически нет. Ну, то есть, есть, конечно, можно их попробовать там искусственно создать, но в природе практически ничего на скорость полураспада не влияет. И именно поэтому скорость полураспада является вот таким отличным рэпером, который, на который можно ссылаться, на который можно смотреть, и благодаря которому можно определять возраст той или иной породы. Если бы скорость полураспада там зависела бы, не знаю, от температуры или от давления, то все, беда. Мы бы тогда возраст древних каких-то находок определять не могли. А так как она постоянная, и ничто практически на нее не влияет, то все хорошо, красота. Есть, правда, один маленький нюанс. Значит, может случиться что-то, из-за чего новые радиоактивные элементы образуются. Ну, например, если мы говорим о радиоактивных изотопах углерода, радиоактивные изотопы углерода образуются на поверхности. То есть Солнце бомбардирует углерод, и в итоге образуются радиоактивные изотопы. Как только они оказываются погребены под слоем Земли, они начинают тихонечко разрушаться, эти радиоактивные, остаются только стабильные. Поэтому, найдя какую-то древнюю кость, мы, казалось бы, можем понять, как давно она оказалась под землей. Но если из-за чего-то в какой-то момент эта кость снова окажется на поверхности, например, река вынесет, то ее снова начнет бомбардировать излучение, и она как бы в наших глазах омолодится. То есть она будет снова гораздо более радиоактивной, чем она была раньше. Это первый момент. И второй момент, опять же, может, например, какой-нибудь вулканизм случиться, из-за чего тоже новые радиоактивные изотопы появятся. И в результате происходит искусственное как бы омолаживание пород. То есть мы видим гораздо больше радиоактивных изотопов, чем их на самом деле в этой породе должно быть. И нам кажется, что она гораздо моложе, чем она есть. Но вот с этим ученые борются как-то, что же делать.
1: Ярослав.
0: Да. Ну, я не знаю, сколько мы с вами уже беседуем-то. Угу. Ну, давайте я еще на три вопросика каких-нибудь самых интересных отвечу, и будем закругляться уже полтора часа беседуем, в принципе. Интересно. Да, сегодня вот вопросы прям не иссякают. Приятно. Ой, не, ну на все, наверное, ответить не смогу. Хорошо, давайте. Давайте еще 10 минут, я вот постараюсь прямо, чтобы уж что-нибудь еще ответить. Постараюсь отвечать побыстрее, чтобы побольше вопросов охватить. И все, и закругляемся. Как держатся наши кости, или понятнее, как держатся кости так, что получается объемный скелет? Ну, кости в первую очередь состоят из минералов, благодаря которым они, собственно говоря, и держатся. То есть у нас кость, я всем на всякий случай напоминаю, имеет живую часть и имеет неживую часть, мертвую, то есть минеральную в первую очередь. И понятное дело, что минералы, ну, иными словами, камни, да, горные породы, не знаю, как не назовите, горные породы это не про то, минералы все-таки. Так вот, минералы это штука крепкая, ну, посмотрите на любой кристалл. У нас в организме конкретно накапливается кальций 5, ПО4, вот, то есть апатит. Можете поискать в интернете кристаллы апатита, они твердые, они могут сохранять форму. Поэтому и наши кости, в которых много минералов, форму прекрасно держат. Какие кости исчезнут у наших древних потомков в ходе эволюции? Ну, сложно сказать, как именно мы будем эволюционировать. И что у нас исчезнет? Ну, скорее всего, исчезнет то, что уже практически исчезло. Может, например, исчезнуть совсем хвостик наш, маленький, бедненький, несчастненький. Могут, вот, как я сказал, например, исчезнуть пальцы чисто теоретически или стать еще меньше на ногах, имеется в виду. Да. Вот. А так, вроде, остальные кости нам нужны. Остальные, скорее всего, останутся. Вообще, есть очень интересный фильм у BBC. Вот не помню точно название, то ли «Человек будущего», то ли что-то в этом духе. Вот они там предположили, как мог бы развиться человек, и нарисовали человека будущего. Получилось такое страшное чудовище, типа инопланетянина. Вот. Но зато очень здоровое, там, с отличным слухом, без боли в спине и так далее. Ну, если интересно, поищите в интернете, вообще прикольно посмотреть. Возможные пути нашего развития. Так, можно определить особенности эволюции человека по эмбриону в разных стадиях развития, или это миф? Можно. Можно, но лишь отчасти. То есть я, в принципе, сказал, что эмбриология дает нам часть информации о нашей эволюции. И действительно, проследив развитие той или иной кости, или даже не обязательно кости, что еще важнее развитие тех или иных мягких тканей, мы можем примерно представить себе, как они эволюционировали. И это очень здорово. Но это, конечно же, не абсолютно однозначная информация. То есть, с одной стороны, мы в течение своей жизни развиваемся примерно так же, как эволюционировали наши предки, но не 100% так же. Поэтому надо посмотреть на то, как развивается эмбриончик, посмотреть на строение родственников наших и посмотреть на окаменевшие остатки. Все это собрать вместе и тогда сделать какой-то вывод. Ну, собственно, так ученые делают. У какого животного самое большое количество костей? Ох, вот на это я не отвечу. Я даже не уверен, что кто-то это пытался посчитать, потому что ну, у всех разное количество костей. Если мы возьмем, например, рыб, у них на самом деле ну, сильно до черта костей. Ну, как бы тот, кто хоть раз рыбку кушал, это знает. Вот. Особенно вот, всякие там эти речные рыбы, там, озерные рыбы, это вообще катастрофа. Вот я думаю, что у них, наверное, они близки к рекорду. Но в то же время не стоит забывать, что и многие другие живые организмы, они даже, может быть, примерно такие же кости, как у нас имеют, но их больше. Например, если мы возьмем каких-нибудь там древних ихтиозавров, у них до черта было там костей в пальцах. То есть у них было в плавнике не 5 пальцев, как у нас, у них было много пальцев, и в каждом пальце было множество костей. То есть, если посчитать количество костей, у них их тоже было до черта. Некоторых там, например, шея становится невероятно длинная. Вот, например, у древних плезиозавров у некоторых там было по 70 позвонков только в шее. Поэтому ну, точно посчитать сложно. Ну, вообще, я за рыб болею. То есть, я думаю, что вот рыбы, как раз они такие самые костистые. Вопрос. У белых акул очень простой мозг и вертикальный хвост. А у дельфинов мозг очень продвинутый, хвост расположен горизонтально. Дельфины так же, как млекопитающие. Почему такая разница между ними? А разница между ними, потому что дельфины – это млекопитающие, а акулы – это рыбы. То есть они внешне похожи благодаря так называемой конвергенции. То есть конвергенция, вот, кстати, ей будет посвящена одна из наших последующих лекций. Вот через неделю я как раз буду рассказывать про акул, дельфинов и китов. Поподробнее, скажем так, все мы это разложим по полочкам. Но вообще, значит, разные организмы, оказываясь в одинаковых условиях и обладая примерно таким же образом жизни, то есть, например, тоже кушая, также перемещаясь, приобретают внешний одинаковый облик. Но внутренне они остаются различными. Вот такая история произошла с акулами и дельфинами. То есть акулы – это рыбы. Они жили в воде, и поэтому они имели такую вытянутую форму, удлиненную, да, торпедообразную, с плавничками. Дельфины – это млекопитающие, но они тоже живут в воде. И они тоже там охотятся на рыбу, поэтому у них тоже такая же примерно форма тела. Но, разумеется, раз они уже млекопитающие, раз они уже миллион лет эволюционировали, у них уже очень сильно менялся мозг, то у них, конечно же, мозг будет гораздо совершеннее, чем у каких-то примитивных относительно рыб. И, а что касается хвоста, значит, изначально рыбы двигали позвоночником из стороны в сторону, поэтому у них был такой, собственно говоря, позвоночник, который больше всего мог перемещаться в стороны. Дальше, когда вылезли наши предки на сушу, они тоже так перемещались. Вспомните, мы только что видели, как перемещаются ящерицы, они тоже извиваются из стороны в сторону. Но когда произошла эволюция от таких вот ползучих существ к млекопитающим, перемещение стало происходить в первую очередь в вертикальной плоскости. То есть помните, например, тех же тигров, они именно вот так вот изгибают позвоночник в продольной плоскости, а вот в стороны уже плохо гнется. И разумеется, когда млекопитающие вернулись в воду, они уже не могли из стороны в сторону мотать хвостом. У них было гораздо удобнее двигать им от спины к брюху. Очень распространено плоскостопие, остеохондроз. Это же плохой признак для эволюции. Может ли эволюция как-то иначе нас поставить? Смотрите, нас эволюция поставила как надо. Другой разговор, то, что мы начхали на эволюцию, сказали, что мы умные, и мы будем спасать и поддерживать всех. И вот когда мы стали спасать и поддерживать всех, вот тут и стали широко распространены остеохондроз и плоскостопие. То есть теоретически просто-напросто существа с такими болезнями, они должны гораздо хуже выживать и оставлять меньше потомков. И в конце концов, они их должны вообще исчезать. Но так как мы всех поддерживаем, и все способны, так сказать, оставлять детишек практически с любыми заболеваниями, то понятное дело, что у нас всякие больные гены тоже сохраняются, и поэтому всяких болезней у нас много. Это не только с походкой связано. Теоретически здоровый человек, он ходит нормально. Ему хорошо. Вот. Ну а вот если какие-то отклонения, ну что тут поделаешь? Также можно рассуждать, почему у нас там, не знаю, сердце неправильно работает, почему у нас столько проблем с сердцем, могли бы другое сердце придумать. Или там, почему мозг там тоже к старости начинает плохо работать. Ну, так получается, потому что болезни. А у нас сейчас кровь формировалась в костях, в костном мозге. А это уже было. Про Хорда был вопрос. Я уже сказал, что я, честно говоря, не знаю, где у Хордовых формируются кровяные тельца. Ну что, кончились, что ли, нет? Ну что там про крысу было, про крысу не читал. А если бы остался хвост, он был бы пушистый, как у кошки, или лысый, как у крысы? Ну, на этот вопрос ответить достаточно легко. Так как сейчас есть обезьяны, наши близкие родственники, у которых есть хвост, то нам логичнее всего предположить, что у нас был бы хвост такой же, как у наших близких родственников. То есть посмотрите на всяких мартышек и макак, и вот представьте себе, что у вас вырос такой хвост. Вот такой, скорее всего, на самом деле был бы. А учитывая, что мы вообще, в отличие от обезьян, еще и полысели, я думаю, что надо было, он был бы еще и выпущен, если бы он сохранился. Выглядел бы довольно забавно. Ну, зато была бы лишняя конечность, чтобы, не знаю, молоток подать, там, если что-нибудь такое мастеришь, или там сумку из магазина принести. Удобно. Почему у человека зубы меняются только один раз? Ну, это обусловлено, опять же, нашей эволюцией, то есть у наших предков, видимо, они так стали меняться. Вот. Ну, по всей видимости, нашим предкам хватало. То есть за жизнь, видимо, те зубы, которые формировались один раз, они их не успевали снашивать. Вот в чем дело. А мы с вами, как я уже сказал, обманули немножечко природу в каком-то смысле. Мы поддерживаем даже самых больных особей, поэтому мы доживаем до того возраста, когда у нас уже там зубов практически не остается. То есть, если мы даже посмотреть на эволюцию тех же самых людей и на то, в каком возрасте раньше умирали люди, там, в каком-нибудь каменном веке, то станет очевидно, что это где-нибудь там 20-30 лет. А в 20-30 лет, ну, зубы шикарные. Поэтому зачем, как говорится, эволюции придумывать нам еще одну смену зубов, когда и так все работает. Вот. Вот такие дела. Так получилось, опять же. Ответ классический. Как так получилось? А когда у нас мозг стал весить 1,5 килограмма? Филипп, 11 лет. Текс. Ну, вообще, мозг такой, как у нас сейчас, стал, когда мы примерно стали такими, как мы сейчас. То есть тогда, когда появился человек разумный. Ну, а случилось это, ну, по разной оценке даются. Ну, где-то 200 тысяч лет на скидку. Справедливости ради могу сказать, что чуть-чуть пораньше появились неандертальцы, наши братья, вот, и у них мозг даже был побольше, у них кило 600 он весил, и они появились 300 тысяч лет назад. Ну вот раньше 300 тысяч лет таких крупных мозгов ни у кого из человекообразных не обнаружено. Так что да, люди еще были не такими мозговитыми. Ну, будем считать, что 300 тысяч лет. Есть ли животные, у которых конечности есть, но они их не используют? Ну, в основном, если что-то не используют, оно в процессе эволюции исчезает совсем. Но есть, например, некоторые такие, ну, скажем так, не змеи, а ящерицы, у которых очень маленькие лапки, они их, в принципе, практически не используют. Например, у тех же китообразных, у них уже конечностей задних не осталось, но у них еще таз есть, который им, в принципе, тоже не нужен. То есть то, на чем конечности висели. Ну вот, ну не знаю, может быть, еще что-нибудь вспомнится, если подумать. Но сейчас так сразу в голову не приходит. Короче говоря, вообще в процессе эволюции такое, конечно, бывало. Когда конечности становились очень маленькие, они были не нужны. Но если они были не нужны, они, скорее всего, потом и исчезали. Был, например, момент, когда, собственно, у змей были еще тоже лапки. И, скорее всего, они их никак не использовали. Но они исчезли. Некоторые динозавры, например, передние лапы практически, скорее всего, не использовали. У них они тоже стали очень маленькими. Ну что, я так понимаю, пора бы уже и через знать, наверное. Ну, дамы и господа, я очень рад, что сегодня вы так живо откликнулись на мою лекцию, много вопросов задали. Я, по крайней мере, постарался более-менее все подробно рассказать. Но еще раз, если хочется еще детальней разобраться во всех этих вопросах, советую вам вот книгу Нила Шубина, а также фильм есть тоже. Фильм с Нилом Шубиным «Внутренняя рыба». Надеюсь, что вы его посмотрите и поподробнее узнаете, как эволюционировал наш организм. Ну, а также я надеюсь, что вы продолжите смотреть наши замечательные видео, в этом нашем таком детском лектории. Мои лекции, я напоминаю, выходят по вторникам и субботам. На следующей неделе, во вторник, я буду рассказывать про удивительную историю древней Антарктиды. А в субботу мы поговорим об акулах, ихтиозаврах и дельфинах. Всем пока. До скорых встреч.

вся история с подвесками королевы, Дюма, это детский сад, младшая группа. Это все отдыхает на фоне супершпионской интриги мамы Екатерины Йоганны. Петру Федоровичу после этого шоу, которое ему устроили, пришлось смириться с предстоящим браком. Первым пунктом инструкции значилось «Всегда оставаться лютеранкой, ни в коем случае не переходить в православие, деньги экономить, ни во что не вмешиваться, быть верной жениху и мужу и ни в коем случае не играть в карты». Не было ни одного пункта, который бы Екатерина